0: заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын побеждает в качестве самовыдвиженца на выборах в Госдуму в своем регионе после обработки почти всех протоколов участковой избирательной комиссии. Это следует из данных онлайн-табло Центра избиркома. Лисицын был первым губернатором Ярославской области, руководил регионом в период с 1991 по 2007 годы. В 2021 году, будучи кандидатом от партии «Справедливая Россия за правду», победил на выборах в Госдуму в одномандатном округе Ярославской области. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы республики с результатом в 99,76% голосов после обработки почти 34% протоколов. Это следует из первых данных Центра избиркома. Ранее он рассказал, что серьезных происшествий, способных повлиять на ход трехдневного голосования на выборах в Чечне, не зафиксировано. Турция рассчитывает на дальнейшее развитие дипломатического процесса по урегулированию украинского конфликта и ожидает конкретных результатов от принимаемых Вашингтоном инициатив. В турецком Кабмине подчеркнули, что восстановление переговорного процесса остается приоритетным вопросом для турецкого лидера. Россия ценит условия и усилия нынешней администрации США по урегулированию конфликта на Украине, основанные на понимании его первопричин, заявил ранее посол России в Турции Сергей Вершинин. Президент США Дональд Трамп разочарован из-за нехватки политических союзников, отстаивающих достижения его второго срока. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. По данным газеты, американский лидер испытал разочарование, когда одна из его ближайших помощниц, Натали Харп, показала ему видео с эфира телеканала MS Now, в которых его администрация подвергалась критике. Кроме того, на недавней встрече в овальном кабинете, проходившей за закрытыми дверями, Трамп также выразил своим помощникам сильное недовольство из-за того, что публичные лица не выражают ему благодарности за обновление Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. Еще больше информации можно найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, это «Радио Спутник», «Живая природа», в студии Эдгар Запашный, Алексей Красильников.
3: Всех приветствую.
2: Знаете, честно вам признаюсь, за последнюю неделю мне позвонили практически все федеральные СМИ, просят меня прокомментировать ситуацию с медведями. Ситуация выглядит каким образом? Что, во-первых, участились случаи выхода медведей к людям, и участились случаи нападения. Мы уже обсуждали в одной из наших прошлых программ случай в Алтае, где девушка погибла, туристка погибла прямо из палатки, ее медведь вытащил. Но вот в связи с такими большими маневрами, что касается косолапых, значит, в Минприроды заявили, что регионы могут сокращать популяцию медведей на 30% ежегодно. И вот мне стали СМИ звонить, говорят, а как вы это прокомментируете, а есть ли вообще другие способы по контролю медведей? Дело в том, что в 2026 году выходы медведей к населенным пунктам зафиксированы аж в 41 регионе России, участились случаи нападения медведей на людей. Ну, то есть медведь — это опасное животное, да?
3: Серьезное. Но это если я правильно помню, это еще и самое опасное животное. Я помню, ваши коллеги приходили, рассказывали, что медведь — это животное, с которым дрессировщики реже всего предпочитают связываться. Я даже запомнил, почему. У них нет хвоста, если что, не оттянуть.
2: И здесь много факторов, которые очень сокращают круг дрессировщиков, желающих работать с медведями. Ну, прежде всего, потому что специфика медведей заключается в том, что это большие, серьезные контактные животные, с кем надо все время быть в контакте, соответственно, риск большой. И, соответственно, специфика медвежья заключается в плохо развитых мышц морды, лица, да, И очень трудно прогнозировать настроение, перепадки настроения, возможность атаки или, наоборот, добропорядочность. В общем, только хорошие специалисты посвящают себя медведям. Все остальные думают, ну их нафиг, если честно.
3: Ну, правда, вот даже вот я сужу исключительно по вот каким-то интернет- и соцсетевым рассказам, видео и прочим, максимально непредсказуемо. Где-то может выйти, и вот очень мне нравилось это видео, по-моему, всегда его люблю пересказывать, когда где-то какая-то вечеринка, медведь зашел буквально на участок людям, и его выгоняют, и он такой вроде выходит, такой, ну, правда, вроде не пригласили. А с другой стороны, где гарантия, что он просто не переубивает всех?
2: Вот мы сейчас на эту тему и поговорим со специалистом, человеком, который является постоянным спикером нашей программы, разбирается в животных великолепно. Ос Арутюнян, зоолог, популяризатор науки, телеведущий у нас на связи. Ос,
4: рад вас слышать.
2: Добрый день. Спасибо, Джо. Ос, ну вот действительно, в интернете очень много роликов, где медведь выходит к человеку. Очень часто попадаются ролики, где бабушка с ведром может выскочить на медведя, поругав его.
3: Ну, вот этот известный мем тоже, хозяева пришли, и когда медведи убегают, все заснеженные такой, да, именно, да, как, да, раз-таки, да. Да.
2: И вот если брать, так сказать, в большинстве случаев, медведь опасается человека, или все-таки это просто исключение из правил, и это интернетовское собирание лайков, а в принципе медведь должен нападать?
4: Ну, в целом, была очень высказана правильная мысль до того, как вы ко мне обратились, что медведь – это непредсказуемое животное, да, и если глобально брать, действительно, медведь, он, в принципе, человека опасается, потому что это одиночный хищник. Одиночные хищники, они более такие трусливые с точки зрения человека, потому что любая травма для одиночного хищника, она может оказаться причиной голодной смерти. Любой хищник, он, в принципе, боится, когда к нему проявляют агрессию. То есть вот это, даже какой-то там тупой хомяк, да, бросился на медведя, он такой, ты чё вообще, мало ли, вдруг ты психованный. Вот. Но это, скажем так, это штука такая эволюционно, глобально установленная, да, то есть часто такое бывает, что стайные там жертвы, они с собой жертвуют, нападая на хищника. Uh-huh. И это отваживает хищника. Но для жертвы самой это тоже заканчивается часто летальным исходом, потому что он там отобьется и убежит. Если мы говорим о каких-нибудь вечеринках, где там медведя выгоняют, и он нехотя уходит, это потому что он просто видит, что оппонентов больше. Uh-huh. Да, они наглые, их много, и это как бы опасно. Но, с другой стороны, мы в любом случае не можем предсказать, в какой момент он посчитает, что вот меня загнали в угол, условно говоря, да, и вынудили защищаться. Uh-huh. Поэтому, конечно, да, там медведь – это наше родное пасконное животное, да, символ России все-таки, но надо к этому символу России с уважением относиться. Все-таки не зря он медведем называется, это же эвфемизм, потому что это страшный лесной дух.
3: Uh-huh. А вот разрешите такой момент уточнить, задать, вот как циничный человек, который в первую очередь в информационную повестку погружен, а там дальше уже по-всякому. А вот действительно это стало чаще, это стало проблемнее, я имею в виду выходы к населенным пунктам, я имею в виду нападения, или просто, об этом стали чаще рассказывать?
2: Да, информационное
3: так
2: поле, да.
3: Часто бывает, потому что было сообщение от Минприроды, что численность медведей выросла, но вот на самом деле это повышается опасность, или правда бывает так иногда. Одно медиа зацепилось в другое, смотрит, лайки дает, просмотры дает. Может быть, ситуация приблизительно такая же, просто сейчас внимание больше к этому?
4: Нет, безусловно, конечно, у нас сейчас и средства массовой информации, да, и средства видеофиксации, они более распространены, но есть такая вот объективная обстановка, что медведей стало больше. Это, конечно, прекрасно, это очень хорошо, потому что животное не вымирает, да, его популяции не грозит опасность, но их становится все больше и больше, а у каждого медведя должна быть своя определенная территория, на которой он там окормляется. И понятное дело, что становятся тесные, они уже начинают выходить на территорию людей. То есть вообще в целом современные медведи, они потомки тех, которые не очень сильно конфликтовали с человеком, ну, по техническим причинам, да, потому что у человека появилась прикольная такая палка, из которой там что-то стреляет, и медведь заканчивается на этом сильно агрессивный. А сейчас у нас уже как бы немножко другая эпоха, когда, ну, не каждый в медведя стреляет. Вот, собственно, они начинают наглеть, да, это, к сожалению, такая ситуация есть.
2: Ну вот цифры, значит, по данным того же Минприроды, значит, в 1990 году медведей было в нашей стране 130 тысяч, на данный момент 307 тысяч, вот есть определенный пересчет медведей. ОС, меня вот что напрягает. Сказали, что можно отстреливать до 30% медведей ежегодно.
3: Это регионом.
2: Это регионом. То есть каждый третий медведь может быть убит. Вопрос, а таким образом популяция не сократится в ближайшие 5 лет в разы, потому что 30% очень много? Или медведь пополняется ежегодно за счет прекрасного размножения?
4: Конечно, пополняется, плюс сейчас человека полегче жизнь, но и для медведя, да, то есть популяция медведя, это суперхищник, у него единственный враг — это человек, то есть единственный регулятор популяции, ну и другие медведи, поэтому вот эти цифры, да, там что 30%, ну, во-первых, это до 30%, да, то есть мы прекрасно понимаем, что там и 1% это до 30%, и я так понимаю, что все-таки люди, которые эти квоты выделяют, они, ну, учитывают состояние популяции. Просто, ну, к сожалению, это, конечно, очень жестоко и цинично, и неприятно, но, видимо, есть все-таки необходимость в регуляции численности, потому что иначе они будут регулировать численность людей. А, ну, мы как бы немножко все-таки себя больше ценим, наверное, чем медведи.
3: Вы знаете, такой вопрос тоже в сравнении, что ли, хочется сказать. Я просто помню такие сообщения про кабанов, про енотов. А вот про медведей можно сказать, что, ну, извините, просто мусора стало больше, помоек стало больше. Медведь понимает, что зачем мне охотиться у себя в лесу, вот всегда, когда вот медведи на рыбу охотятся, всегда красивое видео, когда там встают, что-то выискивают. Зачем, если можно подойти вот к этой вот куче, где можно что-нибудь такое найти? Вот подобная связь какая-то есть в случае с крупным, с суперхищником, опять
2: да,
3: же?
2: Да, вообще, каковы причины выхода медведя к людям?
4: Ну, совершенно верно. Медведь-то сам не в курсе о том, что он суперхищник, и ему надо вести себя прилично, а не жрать с помоек. Как бы. Ему выгодно дешевый ресурс получить. Сам медведь-то не то чтобы часто любит охотиться. Они, ну, в принципе, преимущественно растительную пищу потребляют, если она есть, да, там, или дохлую пищу, которая не сопротивляется. Потому что это просто выгодно. А мы очень любим вокруг себя устраивать целые эти эльдорады и клондайки из еды, которые для нас кажутся вроде как бы не по статусу, а медведь, он человек скромный, ему нормально подойдет. Вот. Это тоже, да, это тоже наша ответственность, опять-таки, в том числе за свою безопасность и безопасность детей.
2: Медведи, все ли становятся людоедами в случае нападения на человека? Вот медведь, который нападет, должен быть уничтожен или его можно каким-то образом перевоспитать?
4: Ну, как сказать, не то чтобы он обязательно становится людоедом, просто вопрос того, что медведь животное умное, да, и он сообразно своему опыту дальше действует. То есть если человек для него оказался, ну, дешевой добычей, да, там, ну, это, конечно, может ужасно звучать, но, условно говоря, если медведь там какого-то ребенка слабого задрал, то в следующий раз он такой: ага, ну а что я буду там к оленю или кабану лезть, они же там опасные, а вот тут легко. Вот, поэтому в профилактических целях, конечно, стараются от таких животных избавляться. Ну, у него уже есть связь, что это вкусно, это безопасно, и можно такое повторять.
3: В завершении можно уточнить, я не знаю, совет или не совет, есть такая присказка, что ли, что если бурый медведь, нужно притвориться мертвым, если черный медведь, можно попытаться отбиться, если белый медведь, не поможет ничего. Советы, практические рекомендации, вот вышел медведь, вот что сделать, потому что, опять же, интернет полон всего, смотреть, не смотреть, отходить задом, не отходить задом, убегать бесполезно, на дерево не залезть, уплыть, не уплыть, что-то в плане какого-то возможного, не дай бог никому, конечно, натолкнуться на медведя, но тем не менее.
4: Ну, на самом деле, правила такие же, как и с любым другим хищным животным. Вот Эдгард не даст соврать, да, то есть поддерживать зрительный контакт, да, там не оборачиваться и не убегать с паническими воплями. При этом не надо лезть с сюсюканьем, мути-пути, какой Мишутка прикольный, там, дай я тебе там хлебушка, кусочек, вот смотри, я тебя сейчас на видео сниму, и мы с тобой попадем в телевизор. Вот, то есть нужно поддерживать зрительный контакт, да, дистанцию плавно там увеличивать, причем так двигаясь наискосок. Желательно показаться как можно больше, да, то есть там выпрямиться в полный рост, раздуться, если есть какое-то пальто, плащ, раскрыть его, можно над головой какую-нибудь палку поднять. Ну, не надо этой палкой бить медведя, да, там, или кидаться в него камнями, потому что он может просто начать защищаться. Говорят, здорово помогает с медведем разговаривать уверенно, жестко, но не орать. Вот, да, там, не знаю, можно декламировать ему стихи. Просто он, когда вот видит такое отношение, он такой: о, меня не боятся. А значит, мне стоит самому побояться, потому что, ну, его... Черт, уж это какое-то странное существо. Я ж тут самый главный и самый страшный, а он мне тут ушки начитает. Вот, и, соответственно, ну, никогда не лезть к прикольным, симпатичным медвежатам, которые могут доверчиво прибежать и ласкаться. Потому что за ними придет мама, которая там скажет: ребята, а где разрешение на съемку? Там, собственно, в общем, давайте разбираться.
2: Понятно. Спасибо громадное. Спасибо громадное. Ос Артюнян, популяризатор науки, телеведущий, был у нас на связи. Зоолог, мы продолжаем. Алексей, вы когда-нибудь ходили по грибы?
3: Вообще не мое. Родители обожают. Каждый раз там чуть не фотографии присылают каждую неделю. И где как, и рассказывают, как чуть не заблудились. Вот вообще грибничество меня никак не прельщает.
2: Возможно, еще не дорос. А я ходил в детстве с мамой, с папой, с бабушкой, и, честно скажу, так и не научился разбираться в грибах, несмотря на то, что информации в школе было, в принципе, достаточно у нас всегда, да, особенно в первых классах, картинки или еще что-то. Научился отличать только мухомор и белый гриб, все остальное для меня...
3: Так они же там ложные, какие-то одни друг под другом мимикрируют, там буквально какую-нибудь маленькую вещь отличает что-то супер классное от вот смертельного моментально.
2: И вот это и стало причиной того, что я перестал собирать грибы, потому что я понял, что тут можно действительно очень сильно, первое, накосячить, насобирать то, что нельзя собирать, второе, в буквальном смысле слова отравиться, потому что грибы опасные существа, вот, и здесь должны заниматься ими только профессионалы. И у нас есть на связи профессионал, грибник со стажем, который ведет свой и канал, и с большим удовольствием рассказывает людям, что такое хорошие грибы, что такое плохие грибы. Александр Лобанкин у нас на связи. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте.
2: Да, вот давайте, пожалуйста, если можно, несколько лайфхаков. Вот человек, который собрался по грибы, вот что необходимо знать прежде всего? Вот есть ли какие-то, так сказать, столпы законов опытных грибников, которые передаются из поколения в поколение? Что делать можно, а что делать нельзя?
5: Ну, смотрите, главный закон, который знают все грибники, да и начинающие грибники их тоже знают, это «не уверен, не бери». Это вот то, что защитит всегда и работает безотказно. Каких-то универсальных способов, как отличить ядовитый гриб от съедобного, не существует. Могу дать несколько советов. Чтобы безопасно сходить за грибами, если вы начинающий грибник, обязательно изучите все ядовитые грибы, которые растут в вашем регионе. В каждом регионе эти грибы будут свои. У нас в центральном регионе это, ну, самые опасные – бледная поганка и галерина окаймленная. Это грибы, которые даже если какой-то маленький кусочек попадет к вам в корзинку, это практически 100% летальный исход. Поэтому Ну, и ядовитых грибов обычно меньше, чем съедобных, поэтому их легче изучить. И вы будете знать точно, как выглядит ядовитый гриб, и есть большая вероятность, что вы его не положите в корзину.
2: Угу. Скажите, пожалуйста, слово «ядовитый гриб» подразумевает ли, что его надо именно проглотить, вот таким образом вы отравитесь, или даже потрогав этот гриб, вы уже подвергаетесь опасности?
5: Да, существуют грибы, которые опасны даже когда их трогаешь, они, яды проникают через кожу и уже вызывают какие-то аллергические реакции. Есть грибы, которые, если на них наступишь, то споры могут попасть в дыхательные пути и также вызвать аллергическую реакцию. При этом опасно... Даже когда вы на сапоге их принесете домой, может последовать такое же отравление через дыхательные пути у ваших близких. Поэтому, да, такие случаи бывают.
3: Александр, а вот на ваш взгляд, в последнее время, опять же, циничный информационный вопрос. Интерес к грибам, к собиранию грибов растет, увеличивается? Потому что периодически я вот натыкаюсь в такие заголовки и, в принципе, читать люблю, что грибы собирают не для пропитания. Тут нельзя сказать, что ох, экономика какая везде во всем мире, все люди за грибы пошли собирать, есть нечего. Для азарта, говорят, собирают. Вот это распространение, это хобби, оно как-то вот укоренилось и вышло, извините за термин из прошлого, на плато? Или есть какой-то тренд выше, меньше?
5: По моим ощущениям, да, тех, кто интересуется грибной охотой, становится больше. Наверное, тут работает распространение через блоги. Многие смотрят, как блогеры фотографируются с полными грибами, с полными корзинами грибов и хотят такие же фотографии к себе. И людей, интересующихся, становится все больше. Но, к сожалению... Люди не задумываются, думают, что это простое занятие. Пошел в лес, нашел гриб, положил его в корзину и принес домой, съел. Многие
3: не готовы, оказывается. А вот в этом смысле, Александр, в продолжении как раз, Игорь Владимирович прекрасный момент упомянул, что раньше, правда, в детском саду, в школе картинок везде много, названия все знали. Сегодня вот этого грибного информирования достаточно. Может быть, тут как раз ведь полтора урока старшеклассникам со следующего года в неделю прибавили. Может быть, и грибное дело тоже куда-нибудь?
5: Информации много. Информации хватает, сейчас есть определители, сейчас есть нейросети, которые могут подсказать. Вопрос в том, что чаще всего они говорят неправильно. Есть энциклопедии, заходите на энциклопедии, изучайте ядовитые грибы, изучайте грибы, которые собираете. Просто так сходить в лес и собрать корзинку грибов не получится. Вернее, получится, но это чрезвычайно опасно. Угу. Всегда лучше, да.
2: Да, простите, пожалуйста. Смотрите, когда человек идет в лес там собирать какие-нибудь цветочки, есть вероятность того, что он может попасть под нарушение закона. Есть цветы, которые охраняются государством, которых ни в коем случае нельзя срывать. Это будет и административная, и даже, может быть, уголовная ответственность, если цветок в какую-нибудь красную книгу занесет. Что касается грибов, есть ли такая форма опасности для человека, который пошел в лес? Все ли грибы можно трогать, собирать, неважно, ядовитый или не ядовитый?
5: В прошлом году как раз, да, ввели закон, который запрещает собирать цветы, растения, и в том числе и грибы. Грибы сейчас тоже надо знать, какие в Красной книге, их нельзя трогать, нельзя срывать. За это, да, наказание.
2: Да, а можно перечислить, какой гриб у нас попадает под такую вот зону ответственности?
5: Так, на память я вам сейчас не скажу, например, гриб-баран, он часто попадается в наших лесах, но почему-то в Красной книге, какие еще на память?
3: А вот можно насчет на память? Я просто удивился. Гриб рядовка, но называется Мацутаке, японское название. Внесен в список особо ценных грибов. Оказывается, и такие есть.
5: Гриб рядовка, ну, это наше русское название. Японское, Мацутаке. Часто бывает, да, что названия наши, там, латинские, которые в энциклопедиях, разнятся.
3: Это вот, извините, пожалуйста, единственный вид грибов, за незаконный сбор которого уголовная ответственность. Угу. То есть не штраф, а уголовка.
2: А
3: есть
2: в России, такое? В России этот гриб можно найти?
5: Попадаются, но поэтому он и внесен в Красную книгу, что очень редко, но можно найти, да, попадаются. Их культивируют у нас, то есть грибы есть.
3: Но, Южный Урал, да, Дальний Восток, вот указано. Да.
2: У нас буквально одна минута. Скажите, пожалуйста, вот вы как специалист, каждый раз, когда выходите в лес, есть ли у вас желание найти какой-то особый гриб, вот гриб, о котором вы мечтаете?
5: Вы знаете, я мечтаю чаще всего об обычных грибах. Например, белые боровики – самый ценный гриб, который хочется всегда найти и собрать полную корзину. Каких-то особых, исключительных, редких грибов нет, я не ищу. Ищу для еды, не для какого-то удовлетворения. Но всегда рад, когда встречаю редкие грибы. Иногда и такое случается.
2: Спасибо вам громадное.
3: Спасибо.
2: Александр Лобанкин у нас был на связи, гримик со стажем. Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, потом мы вернемся в студию, поговорим про очень интересных животных, про жирафов, и еще будет пару интересных тем, поэтому, пожалуйста, оставайтесь на радио «Спутник», «Живая природа», в студии Эдгар Запашный, Алексей Красильников.
1: «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Узнать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще, японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инэмури. Радио «Спутник». Новости.
0: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» набирает 57,64% голосов после обработки более 65% протоколов. Это следует из данных на сайте Центра Сберкома. Новые люди, по последней информации, набирают 7,92%. У КПРФ 13,91%. У ЛДПР 8,66%. «Справедливая Россия» набирает 5,8%. Предварительные итоги голосования на выборах проведут в понедельник. 21 сентября в 11 часов по московскому времени. Действующий глава Тувы Владислав Ховалык побеждает на выборах главы республики с результатом в 90,95% голосов. Об этом свидетельствуют данные избиркома после обработки всех протоколов. Владислав Ховалык избран главой региона в сентябре 2021 года. Он выдвинут кандидатом в руководители республики от «Единой России». На прошлых выборах главы республики он победил с результатом 86,81%. Глава Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Мацитин полетирует на выборах в Госдуму по Уническому одномандатному округу Брянской области. Это следует из данных Центризбиркома. Уточняется, что он набирает 65,97% голосов после обработки более 76% протоколов. Кандидат от партии КПРФ Игорь Фирсов набирает 8,33% голосов. Кандидат от ЛДПР Артем Литвинов набрал 7,69%. Голосов. Более 280 россиян проголосовали на трех участках в Бразилии на выборах в Госдуму. Об этом сообщили в российском посольстве. Дипломаты уточнили, что голосование прошло в штатном режиме, без происшествий, в спокойной и доброжелательной атмосфере. Участки работали в посольстве России в городе Бразилия, в генконсульстве России в Рио-де-Жанейро и в генконсульстве в Сан-Паулу. На участке в столице страны проголосовали более 110 человек. Сотрудник иммиграционного таможенного контроля Соединенных Штатов выстрелил в мужчину и серьезно ранил его в городе Остин в штате Техас. Пострадавший госпитализирован, об этом сообщает газета «Вашингтон-Пост». Отмечается, что служба пока не дала комментария, местные власти не предоставили подробностей, ссылаясь на то, что вся информация пока предварительная. В то же время мэр Остина Кирк Уотсон потребовал, чтобы правоохранительные службы штата и города получили доступ к расследованию как беспристрастная третья сторона. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Живая природа с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем. Спасибо, что вы с нами. Алексей Красильников и Эдгард Запашный в студии. Сейчас поговорим, да, об удивительных животных, о жирафах. Животное, которое всегда вызывает восторг и является пунктом притяжения, где бы оно ни находилось, в цирке или в зоопарке, в живой или природе. Наблюдать очень интересно, это правда. Вот в Россию из Африки впервые за 14 лет привезут животных, объявила глава Минсельхоза Оксана Лут. В субботу она рассказала, что до этого момента действовал запрет из-за ящера, но, видимо, мы пересмотрели наши взаимоотношения, может быть, порешали все в Южноафриканской республике.
3: БРИКС? Смотрите, как, да, может быть, работает.
2: Да, может быть. И на сегодняшний момент о поставке жирафов в свой зоопарк объявил мэр Казани Ильсур Медшин. Сказал, что работа уже проделана, она велась много лет и сейчас находится на финишной прямой. Какое количество жирафов, когда они прибудут, не уточняется.
3: Очень, конечно, интересно, потому что с точки зрения посмотреть, мне кажется, ну, жирафы вместе с бегемотами – это одни из самых зрелищных вот животных, именно таких прям диких-диких.
2: Это правда. Помню, когда в детстве приходил в московский зоопарк, жирафятник, который там есть, и очень долго жил знаменитый жираф, по-моему, Самсон его звали, умер буквально недавно. Пункт притяжения. Люди около жирафятника стояли. И жирафов было много. Сейчас не уверен о количестве жирафов, если они вообще в московском зоопарке. Но точно знаю, что директор природного парка «Тайган» Олег Зубков уже много лет пытается найти жирафов. У него не получается.
3: Это, можно сказать, вывести жирафов.
2: И это в том числе, да. Вот, давайте поговорим. У нас на связи зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамаранов. Илья, здравствуйте. Илья, ну вот вопрос. Молодые, я надеюсь, что молодые животные, если приедут к нам в Россию, насколько трудно перевести жирафа? Потому что когда мы привозили слонов в Большой Московский цирк, но это серьезная спецоперация, специальный борт был оплачен нашей компанией, и специально сопровождали люди, несколько месяцев до этого там находились слонов, надо было приучить заходить в эти специальные клетки, чтобы они не вышли на ходу из самолета. В общем, приучали животных. Жирафов как перевести?
6: Ну, насколько я понял из новостей, жирафов уже даже привезли на Ил-76. Их привезли 5 самок и 3 самца. Ага. То ли вчера, то ли позавчера их доставили наконец-таки к нам. Действительно, Казань это стал 9-й город, в котором теперь есть жирафы. Соответственно, в Москве жирафы также продолжают жить. Живут они на новой территории московского зоопарка. На старой территории жил только Самсон, и он там доживал по определенным обстоятельствам, связанным с его состоянием. То есть его не могли переселить ко всем остальным жирафам, просто потому что он длительное время очень привык жить вот этой, в маленьком вольерчике на старой территории, и у него, в общем, не складывались отношения с самками, это, в общем, были какие-то такие отношения, психологические особенности старого жирафа, который прожил одну из самых долгих жизней среди всех жирафов. Он прожил 32 года. Это очень много для жирафов. В дикой природе они живут около 20 лет. В неволе 30. Это буквально мы 5 жирафов можем пересчитать. Один из таких жирафов — это его мама, которая жила в Ленинграде на тот момент. Угу. Соответственно, действительно, жирафов перевозить очень сложная история. Во-первых, мы должны понимать, что жирафы — огромные животные. Их рост около 6 метров, и, соответственно, не каждое судно, не каждый самолет подходит для перевозки этих животных. Чаще всего перевозят молодых жирафов. Это жирафы возраста около 3 лет. Соответственно, они уже способны перенести длительный перелет или длительную перевозку судном, в зависимости от страны, куда их доставляют. Они уже могут жить без матери, спокойно находиться. Вот, и при этом они еще не достигли большой высоты, это 3,5 метра. Это, в общем, такой оптимальный баланс 3-4 метра, который мы можем перевозить на самолетах. Uh-huh. Соответственно, действительно, жираф так же, как и слонов. Слонов, наверное, опаснее перевозить в силу того, что это огромное животное с большой массой, которое способно разломать вольер. Жираф все-таки более грацильное существо, то есть он не такой обладает силой. Вот, но все равно его нужно действительно приучить находиться в замкнутом пространстве, в этом контейнере, который изнутри, безусловно, обит мягкими тканями. Жирафы много приучают к тому, что он туда вообще будет заходить, что он будет контактировать с людьми, потому что дикие жирафы, безусловно, не очень хорошо относятся к близкому контакту с человеком, хотя и не очень агрессивны по отношению к людям. Соответственно, их седацию делают небольшую, вводят в этот вольер и дальше в этот контейнер. И дальше в контейнере животное, если мы говорим о России, оно летит, потому что, конечно, путь по морю для жирафа до России непреодолим. Это и очень долго, и главное, что очень сильно меняются климатические условия. Соответственно, для жирафа даже небольшое понижение температуры ниже 20 градусов может оказаться губительным. Mm-hmm. Так их перевозят, и при этом в этих контейнерах еще есть специальное устройство, которое чуть-чуть понижает крышу, тогда, когда уже жираф туда зашел внутрь, потому что во время полета, когда жираф находится в таком состоянии покоя, он приопускает голову, хотя жирафы никогда не ложатся. То есть это просто слегка согнул голову, и в этом состоянии ему достаточно комфортно лететь или находиться какое-то не очень продолжительное время, порядка нескольких десятков часов.
3: А вот вы упомянули про погодные условия. Насколько российский климат для жирафов вообще нормален, уместен в плане содержания в зоопарке? Не будет такого, что 2 месяца погуляли нормально, а дальше все, дальше в тепло, в комфортные условия, просто потому что не завелись же в конечном счете жирафы в дикой природе. Значит, все-таки что-то не так с российскими погодными условиями.
6: Безусловно, жираф — это не лев. Львы, мы знаем, что могут выдерживать очень серьезные холода, и есть планы и такие моменты по адаптации львов и в Якутии. То есть африканский лев, в принципе, выдерживает температуры несколько десятков минус градусов. А жираф, безусловно, животное более слабое в плане холодов. И где-то в октябре месяце, если мы говорим о средней полосе России, их переводят в закрытые вольеры. В России самый северный жираф содержится на территории Красноярского зоопарка. Ну и, соответственно, там где-то уже, я думаю, что в сентябре этих жирафов переводят в полностью закрытое помещение. Благо, что они могут жить на небольшом участке. Но, вот опять же, если мы вспомним Самсона, у него территория была, ну, буквально там, не знаю, ну, 60-100 квадратных метров. Это открытая территория, и закрытая еще порядка там 200. Это не очень много для крупного животного. И если животных немного, ну, то их можно содержать в закрытых вольерах, а летом, безусловно, они с большим удовольствием гуляют на открытой территории, радуют людей. И в зоопарках животные быстро привыкают к человеку. Жирафы быстро учатся взаимодействовать с посетителями и выпрашивать еду у них, что, конечно, не очень полезно, но, тем не менее, это говорит о том, что животное в целом адаптируется к содержанию в неволе.
2: Ну вот опыт цирка показывает, что в европейских цирках жирафов было достаточно. В наших, в российских цирках и в советских цирках я не могу привести большое количество примеров. Наверное, все это связано с тем, что действительно мы не научились размножать этих жирафов в свое время. Вот это штучный товар. На сегодняшний момент у нас один цирк имеет жирафа. Приехал он к нам из Польши со своим хозяином польским. И вот они гастролируют. Недавно, кстати, были на гастролях даже в Донбассе. Жираф, насколько трудно животное для того, чтобы общаться человеку? Вот выпустили жирафа, например, в зоопарк. Я точно знаю, что в зоопарках есть люди, которые все равно находят общий язык со слонами. Подходят, дрессируют, ноги учатся поднимать, вены, чтобы можно было находить, чтобы контакт со слоном сохранялся. Это есть и в московском зоопарке, и во многих других зоопарках. С жирафом насколько тяжело найти общий язык? Контактно это животное или нет?
6: Ну, если в общем говорить, то действительно, наверное, контактное животное, но мы должны тут разделять жирафов, которые родились полностью в неволе, или жирафы, которые поступили к нам из дикой природы. Например, жирафы, которые приехали в Россию, я так понимаю, они приехали то ли из ЮАР, то ли из Намибии, туда источники разнятся, но в любом случае эти две страны, в которых самая большая популяция диких жирафов, но эти жирафы не полностью дикие, я бы сказал, что это полудикие жирафы. В ЮАР есть распространенная практика, они разрешают содержать жирафов на ограниченных территориях. Это несколько гектаров. У тебя есть несколько гектар своей земли. Ты можешь туда получить жирафов и использовать их как вот, ну, объект, за которым будут ехать туристы. Соответственно, это позволило очень сильно нарастить численность жирафов. Сейчас в ЮАР около 30 тысяч жирафов. Это достаточно много. Основная часть популяции жирафов, в общем, живут в этих странах. Соответственно, эти жирафы полудикие. Они умеют подходить к человеку, они умеют выпрашивать еду. Они легко взаимодействуют с туристами. Вот эти видео, где они наклоняются за завтраком к человеку. Да-да-да. Вот. Но, конечно, если погладить, вы попытаетесь такого жирафа, он, безусловно, от вас убежит или вас ударит. В общем, это все равно опасное дикое животное. Животное, разведенное в неволе, безусловно, более привычно к человеку, и, соответственно, они терпят рядом с собой какие-то манипуляции. Их можно научить и поднимать лапы, и опускать голову в нужный момент. И это делают киперы для того, чтобы, опять же, следить за состоянием жирафов в условиях зоопарка. И вот, опять же, успех жизни Самсона, 30 с лишним лет, это успех, прежде всего, конечно, ветеринарной службы, которые очень внимательно следили за этим животным, и животное, которое было готово к этим контактам между человеком и кипером, ветеринарным врачом, разными людьми.
3: А я не совсем про жирафов задать вопрос хотел, просто меня смутило, да, что впервые за 14 лет будут привезены жирафы. Какие-то другие дикие животные, какие-то неизвестные, непонятные для российской публики, для российского зрителя, для России в целом, могут тоже появиться, условно говоря, вы бы кого привезли? Ну просто потому что за 14 лет, значит, что-то серьезно продвигается, и коронавирус пережили, и многие другие условия.
6: Ну, на самом деле, московский зоопарк один из моих любимейших зоопарков. Это один из самых крупных по коллекции видов зоопарков. Если мы посмотрим новости, то мы видим, что сколько животных каждый год приезжает новых. Это часто не крупные животные, но они постоянно прибывают. Не знаю, кого бы я привез, но мне кажется, большим достижением мы привезли панд. Это произошло не так давно, и уже получили потомство от них. Мы привозим разных, например, китоглавы. Это удивительная птица, которая живет в очень ограниченном ареале. И сегодня пара этих птиц живет в центре Москвы. То есть действительно такие проекты есть, и наш зоопарк до сих пор включен в международную систему зоопарков, и, соответственно, он обменивается из других другими зоопарками и с другими национальными парками или заповедниками для того, чтобы получать этих животных не просто для развлечения, а для того, чтобы размножать их, сохранять. Это очень важно. Поэтому и зоопарк, и эти жирафы – это тоже очень важная история. У нас есть много других жирафов, но нам всегда важно разнообразить вот этот вот генофонд этих животных, получить новую кровь для того, чтобы сохранять этих жирафов в мировом масштабе фактически, и Россия играет в этом тоже большую роль.
2: А я вот себя поймал на мысли, Алексей задал вопрос, каких бы я животных привез. Я не знаю, Илья, если у вас есть другая информация, мне кажется, что сегодня на территории Российской Федерации нет ни одного африканского слона. Раньше был слон в цирке, работающий Флора. После этот слон был передан в зоопарк, и Флоры уже, по-моему, нету, да, в силу ее возраста. А вот другие зоопарки не могут сегодня похвастаться наличием именно африканских слонов.
6: Да, мне тоже так кажется, и носорогов у нас нет. Это тоже, в общем, интересные животные для людей, и для сохранения их тоже.
2: Спасибо громадное. Спасибо Илья большое. Гамранов, зоолог, сотрудник Сколтеха, был у нас на связи. Дорогие друзья, мы продолжаем.
3: Вообще,
2: интересный вопрос Алексей мне задал до эфира. Я почему-то не задумывался, что, оказывается, Россия как страна не предназначена для того, чтобы у нас росли бананы. Правильно?
3: Бананы, жирафы. Вот мы сегодня выясняем, для чего Россия не подходит.
2: Не подходит.
3: Но я помню, у нас было сообщение летом, достаточно широко освещалось, лайки собирало очень хорошие. Оказывается, вот никак бананы в России еще несколько месяцев назад считалось, выращены не могут быть. Тогда речь шла о том, что закупили у одной из африканских стран бананы, потому что, я думаю, многие знают о существовании такой страны Эквадор, исключительно потому, что оттуда бананы приходили.
2: Ну, в общем, вице-премьер Патрушев вдруг объявил, что у нас, оказывается, аграрии Краснодарского края собрали первый в России урожай бананов. Сборы, как говорит он, получились неплохими. И вот эти экзотические фрукты, да, стали возможными благодаря разнообразию природно-климатических зон, пояснил замглавы правительства. Агрария в Кубани получился неплохой урожай. Выращивать бананы получилось у нас достаточно неплохо. Значит, конечно, вопрос стоит об изучении. Говорим ли мы о том, что вот эти первые плоды появились в закрытом помещении или в открытом, это естественно, существенная разница. Второе, могут ли эти бананы выйти на промышленный масштаб?
3: Да, и не будет ли опасности, что они вытеснят что-нибудь еще?
2: Да, потому что мы знаем, что в свое время определенные эксперименты завоза тех или иных фруктов или овощей, имели последствия, правильно?
3: Ну, мне кажется, тут можно не совсем с фрукты, но слово кукуруза, мне кажется, вот оно таким достаточно, когда сказали, вот дайте, как в Америке сделан кукурузу, но это просто мем своего времени.
2: Да, а как это опасное животное, растение, которое сейчас заполонило
3: борщевик.
2: Всю нашу... Борщевик же тоже завозили с определенными...
3: Да, кстати, именно как кормовая культура.
2: С определенными целями. Угу. Теперь мы боремся всей страной. Давайте поговорим. Елизавета Евгеньевна Тихонова, агроном, эксперт у нас на связи. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, вот бананы мы в стране будем выращивать или все-таки это такая акция, что мы это можем, но это не будет иметь промышленных масштабов?
7: Ну вот давайте сравним. Давайте цифры.
2: Давайте.
7: Мы из Эквадора завозим 1,5 миллиона тонн бананов.
2: В год.
7: В Краснодаре в трех теплицах, значит, было выращено, как они говорят, 500 килограмм бананов. Угу. Ну, это, знаете, там с нулями процент от того, что мы завозим из Эквадора. Это первое. Второе. Бананы в теплицах, конечно, стоят во много раз дороже, чем, я имею в виду себестоимость, чем те, которые мы завозим из Эквадора. Угу. Это второе. Третье. Кисти бананов, которые получаются в Эквадоре, они просто огромные, они ростом с человека. Кисть бананов, которая получается у нас в Краснодаре, вы знаете, она сантиметров 45 длиной, 50 максимум. Угу. Вот это то, что кисть полная. Бананов на ней немного. Это третье. И я так думаю, что это больше, знаете, такой экскурсионный вариант. Еще там дело в том, что под это дело задействованы деньги. задействовано 26 миллиардов, не меньше, не больше. 26 миллиардов. Это кредитов только тем хозяйствам, которые возьмутся наравне, значит, со своими продуктами выращивания, возьмутся выращивать вот эти бананы. То есть это, я даже не знаю, как это назвать, но я так думаю, что тут просто задействованы деньги. Потому что начнем с того, что в Минсельхозе у нас руководители, практически ни один из руководителей нашего Министерства сельского хозяйства не имеет специального образования. Если бы они имели такое образование, они бы выбрали культуры более нужные и те, которые могли бы адаптироваться путем селекции в открытом грунте, в Краснодаре и вообще в южной зоне.
2: Угу. Ну, вот
7: если
2: смотрите,
7: бы у нас были руководители.
2: Смотрите, вот вы агроном, да. Вы эксперт по чаю, кофе. Вот...

0: что летом приходится теплицы охлаждать, там выращиваются бананы, а зимой греть. Понимаете, какая цена там? Кроме того, там капельное орошение необходимо, капельный подвод питательных веществ. Это в разы поднимает цену этих бананов. Это скорее такой туристический вариант. Вот вы приехали в Краснодар там куда-то, вот зашли, съели там банан вот из этой теплицы. Правда, сколько он стоит, я не знаю. У нас был когда-то преподаватель, в те времена не было вот светодиодов, и выращивали под очень дорогими золотыми, с каким-то золотым напылением, лампами томаты. Его как-то спросили, вы, наверное, объедаетесь там помидорами. А он говорит, я, знаете, я человек простой, я золото не ем, а эти томаты золотые. Так и эти бананы, они золотые.
1: Нет, ну, то есть вы считаете, что все вот эти шаги предприняты, ну, назовем так, в форме определенного пиара, эксперимента, который в дальнейшем не приживется в нашей стране? То есть шансов...
0: Я думаю, нет.
1: Ага, шансов нет, да?
0: Думаю, что нет. Приживется только как туристический вариант, возможно. То есть, ну, приехал человек, вот его посадили в эту теплицу, вот, ну, как экскурсионный вариант, вот как экскурсия, приехала там посмотреть виноград, как растет, вина попробовать там прямо на месте. Вот это вот тоже.
2: А вот здесь бананы. Елизавета Евгеньевна, а вот такой вопрос. Если посмотреть, ну, разные культуры потихонечку приживаются, постепенно, не все, естественно. Но вот бананы, если повспоминать и советское прошлое, мне кажется, и до того, но вот они как-то были, условно говоря, всегда, пусть и в сушеном виде. Было сообщение, летом было сообщение, что какие-то рекордные поставки бананов в Россию. То есть любят бананы в России. Почему
0: любят,
2: вот не
0: попадают?
2: Да, да. Никак
0: но
2: ничего
0: того,
2: не
0: чтобы
2: сделать.
0: Выращивать, нет, но для того, чтобы их выращивать, нужна солнечная инсоляция, чтобы они были конкурентны с теми бананами, которые мы завозим. Вот эти бананы, они не конкурентны. Поэтому они у нас, скорее всего, не приживутся. У нас ведь как селекция идет для того, чтобы, вот, например, те же груши у нас не росли в средней полосе, да? Сейчас они адаптированы, они растут у нас, и урожай дают. Дело в том, что тут все то же самое, но бананы адаптировать невозможно. Там нужна такая генетическая модификация, что я не знаю, они не смогут здесь прижиться. Дело в том, что ведь он вызревает 9 месяцев, как вот ребенок родится. Да, 9 месяцев одна кисть вызревает. Это невыгодно, понимаете?
1: Ну, смотрите, вы так достаточно прямолинейный человек, сейчас раскритиковали все эти инициативы.
2: Банановые.
1: Да, банановые инициативы. А вот на ваш взгляд, есть то, на что нам стоило бы обратить внимание, а вот на, пока руки еще не дошли или мозги еще не созрели, вот какие растения мы должны привести к нам в страну и научиться их размножать? Что даст нам благо?
0: Я думаю, что из плодовых растений, это те, которые у нас уже адаптированы частично, это инжир, это фейхоа. На юге, их вполне можно размножать. Они адаптируются очень далеко на север. Вот у чая, там, например, определенная параллель, да, дальше ее, 56-я, по-моему, дальше уже он не идет. Потому что чай – это очень растение, оно интродуцировано, не китайское. Это не китайское, это древнее растение, интродуцированное, оно уже сформировалось, оно культурное, нет диких предков. Поэтому не еще выводить генов нет, из которых можно вывести. Нет диких предков, нету генетического разнообразия. Так, а если мы, например, берем тот же инжир, там дикие предки есть. Генетическое разнообразие есть. Их можно продвигать. Финики, конечно, не продвинешь. Это невыгодно совершенно. А вот фейхоа прекрасно, это очень полезное растение. Ну, а из зерновых, там, из таких растений, вот то, что сейчас завозят, киноа у нас начали выращивать, это кинва. Дело в том, что это крупяные культуры такие. Амарант, ну, вы знаете, ну, вот давайте исходить из мнения, где родился, там пригодился, да, если это киноа выращивали 8 тысяч лет в Южной Америке, да, а потом приехали, когда испанцы захватили Южную Америку, они уничтожили все посевы. И оказалось так, что настоящий, вот сейчас вы видели же вот эти вот киноа, да, вот такой прям известность, настоящая киноа, то, которое выращивали индейцы, было намного крупнее.
1: Понятно.
0: Крупная,
1: понятно. Спасибо большое. Ну, спасибо большое. Ну, картошку тоже завезли в свое время. Теперь она

0: наша белорусская, родная. Спасибо, спасибо вам большое. У нас на связи была Елизавета Тихонова, спасибо, агроном, эксперт по чаю, кофе, которая разъяснила нам ситуацию с бананами. Дорогие друзья, время подошло. Я и Алексей Красильников прощаемся
1: спасибо
0: с вами.
1: Спасибо огромное.
0: Да, оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Все самое интересное и актуальное впереди. Хорошего дня.
2: «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. День победы русских полков в Куликовской битве. Контекст. Это сражение стало одним из ключевых в отечественной истории, предопределило дальнейший исторический путь нашей страны. Победа русского воинства под предводительством великого князя Дмитрия Донского положила начало освобождения Руси от ига Золотой Орды. К тому времени Орда уже начала распадаться, а усиление Московского княжества и создание централизованного государства крайне беспокоило Мамая. Но посланное им в большой поход войско было разбито. Битва началась поединком русского воина, инока Пересвета, с монгольским богатырем Челубеем. Погибли оба. Все попытки противника взять числом и напором не увенчались успехом. Ему пришлось бежать. Несмотря на большие потери, русская рать взяла верх. В 1988 году, во время празднования тысячелетия крещения Руси, на Поместном соборе Русской Православной Церкви Дмитрий Донской был причислен к лику святых. В июле 2026 года несколько фрагментов мощей благоверного князя нашли в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. В сентябре их доставили в полевой храм одного из подразделений группировки войск «Север» в зону СВО.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Новосибирске 8.00, в Магадане полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Центризбирком обновил итоги выборов после обработки более 65% протоколов. В Канаде и Соединенных Штатах закрылись участки для проведения голосования. На Камчатке модернизировали сейсмостанцию на Авачинском вулкане. Теперь подробнее. Партия «Единая Россия» набирает 57,64% голосов после обработки более 65% протоколов. Это следует из данных на сайте Центризбиркома. Новые люди, по последней информации, набирают 7,92%. У КПРФ 13,91%. У ЛДПР 8,66%. «Справедливая Россия» набирает 5,8%. Предварительные итоги голосования на выборах подведут в понедельник, 21 сентября, в 11 часов по московскому времени. Председатель Госдумы 8-го созыва Вячеслав Володин лидирует по одномандатному округу номер 164 в Саратовской области с результатом 85,21% после обработки более 58% протоколов. Это следует из данных Центризбиркома. Кандидат от партии КПРФ Денис Буланов набирает 8,34% голосов. Кандидат от ЛДПР Никита Григорьевский 2,96% голосов. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы республики с результатом в 99,77% голосов после обработки почти 34% протоколов. Это следует из данных на сайте Центризбиркома. Кадыров возглавляет Чечню с апреля 2011 года. Он выдвинут кандидатом на выборы главы республики от «Единой России». Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев побеждает на выборах главы региона с результатом 65,92% голосов после обработки почти всех протоколов. Это следует из данных Центризбиркома. Шуваев временно исполняет обязанности главы области с мая текущего года. Ранее пост главы региона занимал Вячеслав Гладков. Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко лидирует на выборах главы региона с результатом 71,71% голосов после обработки почти 57% протоколов. Из данных онлайн-табло Центризбиркома это следует. Мельниченко возглавляет Пензенскую область с сентября 2021 года. Он победил на прошлых выборах с результатом 72,38% голосов. Избирательные участки для проведения голосования на выборах депутатов Госдумы закрылись в Канаде. Проживающие в этой стране россияне могли проголосовать на 3 избирательных участках в посольстве в Оттаве, генеральных консульствах в Монреале и Торонто. Кроме того, голосование завершилось в посольстве России в Вашингтоне и в генеральном консульстве в Нью-Йорке. В этих городах у здания дипведомств собрались небольшие группы протестующих с антироссийскими лозунгами, однако обошлось без инцидентов. Численные полицейские полностью контролировали ситуацию. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Шемякин, проснись.
2: Здравствуйте, друзья. Программа Джона Шемякина на «Радио Спутник». Я Александр Кузьмак. Джон, приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Мы сегодня вновь окунемся в историю 18 века российскую. Конца 18 века, золотой век Екатерины II, эпоха, которая для России, ну, наверное, одна из самых таких ярких, цветущих, с одной стороны, очень значимых, сколько по ней вообще всего снято, написано и так далее, но, видимо, то есть невидимо, а совершенно точно не все. И я так это на правах ведущего скажу, что мы отправляемся в 1772 год.
3: Да. Ноябрь 1772 года.
2: Пасмурно.
3: Пасмурно. А в Питере, наверное, в ноябре другой погоды как-то и по принципу быть не может. Вот. У нас с вами гражданской казни подвергаются два молодых человека. Ну, с одним прямо очень сурово. Ну, понятно, шашку над головой ломают, лишают чинов. А второго шпагу над головой ломают, лишают чинов. Но на лбу еще выжигают букву «В».
2: Ой.
3: Да, вор. Это клеймение. В свое время, ну, Александр, клеймение это было гуманным и революционным шагом. Потому что в России до того, как изобрели клеймение, рвали ноздри и урезали языки с ушами. А тут внезапно кому-то пришла идея в голову, а давайте вместо этого людоедства будем просто клеймить людей.
2: Конечно, это сказали, а так нормально.
3: А так, в общем, да. Да, да, да.
2: Это вот, где в Петропавловской крепости? Где это
3: вот,
2: все?
3: Вот этого, к сожалению, я не скажу. Обычно, в 18 веке, это все происходило на стрелке Васильевского острова. Mm-hmm. Вероятно, поэтому там ростры установили. Вот, mm-hmm. Это такие градообразующие два арт-объекта. Вот раньше там просто вешали князей Гагариных за казнократство. Шафирова пытались казнить Миниха с Остерманом. И, скорее всего, на стрелке Васильевского острова этого происходило. Не поручусь, но мне хочется, чтобы на стрелке Васильевского острова.
2: А перед тем, как мы перейдем к самой истории, мне кажется, интересно будет чуть пояснить, что такое гражданская казнь вообще. Это же такое понятие само по себе любопытное.
3: Гражданская казнь. У нас сословное общество. Гражданская казнь – это выписка тебя из твоего сословия. Сословие – это набор привилегий и обязанностей, которые ты получаешь по рождению. Выбиться из сословия довольно тяжело. Не для того сословия придумывали, чтобы из них вырываться. Гражданская казнь – это когда, ну, это разжалование из дворянского сословия в ничто. Вот гражданская казнь в XVIII веке была вещь довольно печальная, которая усугубилась тем, что вот этих наших двоих молодых людей, их лишили и собственной фамилии еще. Екатерина II повелела, чтобы они теперь писались как бывшие Пушкины. Не Пушкины, а бывшие Пушкины. Они так вот и прожили свои жизни, как бывшие Пушкины.
2: Будучи по рождению, естественно.
3: Да, Пушкиными. То есть у нас Сергей Алексеевич, бывший Пушкин, и Михаил Алексеевич, бывший Пушкин.
2: Жутковатая, на самом деле, картина вырисовывается, но тем не менее. То есть давайте тогда начнем наше путешествие тогда с рассказа о них самих, что за люди были, и про папу несколько слов.
3: Ну, эти два брата Пушкина – это двоюродные дедушки нашего всего, нашего Александра Сергеевича Пушкина. Они двоюродные братья деда Пушкина. Дед Пушкина тоже, я вам скажу, покуролесил изрядно. Александр Сергеевич, конечно, о нем много чего понапридумывал, но, тем не менее, дедушка отжигал на все деньги. Вот, избиение учителей, собственная тюрьма, беременная жена в карете рожает, а он ее знает. В общем, там много чего. Это такой народ был прям...
2: Эти Пушкины.
3: Да, да, да. Мы почему-то считаем, что Александр Сергеевич Пушкин был чуть ли не негром, и забываем, что Александр Сергеевич Пушкин был еще немножко и немцем. Ну, бог бы с ним. Ну, они жили темпераментно и очень-очень размашисто. У него два брата, Миша и Сережа. Миша постарше, Сережа помладше. У них папа Алексей Пушкин. Алексей Пушкин – это был такой, вы знаете, одно время карьерный дипломат. Он начинал еще при Анне Иоанновне. Его назначили послом в Стокгольм. Он был послом в Копенгагене. И там по году, вероятно, темперамент и у папы Алеши был мое почтение. Ну, в общем, в конце концов он возвращается в Россию. Неистово дружит с... К тому времени государственный переворот произойдет, и Елизавета Петровна, дочь Петра I, произведет, значит, восстановление русского славного имени на российском троне. Она во главе, значит, немца, шведа, швейцарца и крещенного еврея вернет России православие в полном объеме. Ну, в общем, совершит государство...
2: Нам не привыкать.
3: Да, это такая история. Вот, и... А наследника, она же официально девушка у нас с вами, да? Наследника нет. Ну, вот племянник у нее есть, Петр Федорович. Вот Петр Федорович – это лучший, ну, друг, не друг, но, в общем, лучший друг папы Алеши. Они дружат неистово. При Петре Федоровиче папа Алеша будет делать головокружительную карьеру, но Петр Федорович проправит всего-то полгода. Много ли за полгода успеешь? Ну, станешь сенатором, станешь... губернатора в Воронеже. Начнешь в воронежском наместничестве творить такое, что люди там просто тихо икали по больницам. Дело даже возбудили о лихоимстве. Но у папы Алеши есть жена Салтыкова, родственница царствующего в доме, не чужой человек. Угу. И папу Алешу из Воронежа перевели в Петербург на повышение. И там он тихонечко затаился, аккуратно водя глазками туда-сюда. А два брата, ну, два его сына, они, что называется, жили на всю катушечку. Они абсолютная золотая молодежь. Вот. Что такое счет финансам, это, в общем, не про них. Они дружат с Орловыми. Ну, в Преображенском полку Михаил служит, он дружит с братьями Орловыми. Он дружит с Дашковым. Через Дашкова Михаил дружит с Екатериной Дашковой. А там и Екатерина II, будущее, недалече. То есть вот такой вот кружочек. Михаил будет активным участником свержения Петра Федоровича. В мундире Михаила, вот в его преображенском мундире, Дашкова будет ехать рядом с Екатериной. На Екатерине будет другой мужской мундир, а вот на Дашковой, на правой руке Екатерины, будет мундир Михаила Пушкина. То есть, в принципе, живут они, ну, как вам сказать, посол Людовика XV, маркиз Лапиталь, он на нашего Михаила Алексеевича просто напал. Потому что Михаил Алексеевич назанимал денег у французских подданных в Петербурге, а возвращать как-то, в общем, не спешил. И, значит, наш маркиз, ввиду того, что он европеец и непуганный, попробовал просто что-то предъявить Михаилу Алексеевичу. Михаил Алексеевич уверенной рукой показал направление во все стороны. Ну, в конце концов, пришлось там Дашкову заступиться, и Екатерина Алексеевна заступилась, и маркиз ворча убрался в свое посольство.
2: Не солоно хлебавши.
3: Ему, да, ему запретили трогать Мишу, да. Ему запретили трогать Мишу. Ну, и вот я бы предложил вам, Александр, послушать мое курлыканье про брата Сережу. Может быть, вам это даже еще больше понравится.
2: Потому что там... Миша, все понятно.
3: Ну, с Мишей, да. Миша не злой, Миша хороший. Мишу выдали... А, женили его на Волконской. Ну, куда без них? Вот. Он живет насыщенной и плодотворной жизнью. Ну, то есть как? Ездит на службу в халате, в Собольем. Тогда многие так ездили. Вот, муфты у них, развод караул.
2: Новый русский такой вот, только тех времен.
3: Да, да, да, да, да, на таком, на Святой Воде и Куличках, да, вот такая история. Вот, они канарский сахар закупают. Ну, в общем, они вот живут. Миша живет, а Сережа моложе. Сережа сержант гвардии, ну, потому что он пацан совсем. Но Сережа, ввиду того, что он чрезвычайно миленький, он пользуется головокружительным успехом, и его устроили, ну, как вам сказать, дипкурьером, что ли? У нас Растрелли наконец-то достроил Зимний дворец.
2: Ну, слава богу.
3: Да, слава богу, да. Зимний дворец он достроил, хотя ничто не предвещало. Угу. Вот. И необходимо, чтобы Зимний дворец корреспондировался с окрестностями. Телеграфа тогда еще не было. Чуть позже у нас оптический телеграф появится. И надо, чтобы кто-то носил всякие секретные записочки. И Сережа здесь порхал неистово, неистово порхал и начал делать вообще гран-карьер. Это было все очень мило. И все у него было хорошо, пока его нашего замечательного в Париж не послали.
2: Всплывает, конечно, знаменитый фильм про гардемаринов в этом смысле.
3: А вы сегодня, Александр, еще вспомните про гардемаринов. Вот реально вы еще вспомните. Или сегодня, или, может быть, чуть позже, не знаю когда, но обязательно вспомните, потому что вот бумаги Бестужева упомянуты будут мной совершенно, совершенно однозначно. Почему Сережу Сергея Алексеевича Пушкина отправили в Париж? Потому что Елизавета Петровна, она уже последние дни доживает, а она дочь Петра I, вечная девушка, вечная невеста. Ей довольно тяжело умирается, на самом деле. Наследника нет, нормального наследника нет. Есть большое количество тревог. Добавок ко всему, она с возрастом переживала о потере своей красоты легендарной. Стала мнительной.
2: Листоки всякие.
3: Листок тому времени у нас покинул. Он уже в это время в ссылке. Ну, да. Ну, ей маленький Паш показал ежа в шапке. Ну, в шапке показал ежа. Он подумал, ее повеселит. А она так перепугалась. И вот маленького, ну как, молодого пажа, она отдает тайную канцелярию. И тайная канцелярия, да-да, нет ли, не было ли какого сглаза, злоумышления. Она становится кислой барыней. Это так грустно. Она же была такая звонкая, такая легкая. Добрая русская женщина с неясным происхождением. Но тем не менее. А тут она стала как-то бабиться. Елизавета Петровна озабочена, что они будут помнить. Она единственная, чем может прикрыться, это именем своего отца, потому что государственный переворот, заточенный Иван Антонович, ну, законный государь, вот это вот свержение, вся эта история. Вольтеру заказывают историю Петра Первого. Вольтер написал гимн Петру Первому в своей истории Карла XII. Но история называется «История Карла XII». С гимном Петру Первому, но история Карла XII. Необходимо заказать биографию Петра Первого. И мы заказываем Вольтеру биографию Петра Первого. Вольтер пишет первый том биографии Петра Алексеевича. Присылает в Москву на рецензирование. Естественно, что когда русские академики вцепились, значит, в рукопись Вольтера, вот, ну, полетели пух, перья, все на свете. Михаил Васильевич Ломонос, он к тому времени вышел из своего этого заключения семимесячного, которое спасло для нас нашего гения. Потому что я не знаю, что бы с ним случилось, если бы не его это тюремное заключение. Он бы погиб бы просто. Он камня на камне не оставил от сочинения Вольтера. Нашел там огромное количество неточностей, недооценки, какого-то верхоглядства. В общем, очень... Вольтер не понравился Ломоносову. Вот. Как написать об этом Вольтеру? Написали о том, что все нормально, но мы вам пришлем еще кое-какие материалы. И вот Сережа Пушкин едет на перекладных в Париж.
2: До города Парижа.
3: Да, со своими, у него материалы эти, какие-то мегаматериалы, если вам будет интересно, я расскажу, что там материалы были. Он везет с собой деньги, сумма денег плавает в
2: гоноражник.
3: Ну, подарок, сувенир на память. Сумма плавает. Россия. Сколько у него от государыни денег, значит, то у него 2000 червонцев, что бы это значило, то у него 2000 дукатов, то у него 1000, значит, ну, в общем, сумма плавает.
2: Валюта разная. Да.
3: Я думаю, там валюта была одна. У нас в стране весь 18 век и до 1868 года был государственный секрет, о котором никто не знал и который, в общем, представлял из себя, ну, самую страшную государственную тайну. Мы печатали, наше государство печатало золотую монету, вот, которую, значит, ну, как сказать, мы самостоятельно печатали голландские дукаты.
2: Да-да.
3: Золотые, так называемая известная монета.
2: Ну, гульдены.
3: Гульдены, да-да-да. Ну, в общем, дукаты мы печатали. К нам барон Геккерен приедет, первое, что он будет требовать вместе со своим этим пасынком Дантесом, он к нам приезжает, первое, что он требует, как посол голландского королевства, прекратить печатание известной монеты. На что мы на него смотрели честно и непринужденно, или какой монеты, вообще о чем вы, зачем вы так говорите, ну как вот так. Скорее всего, Сергей Алексеевич Пушкин везет с собой, ну давайте, 2000 этих самых золотых дукатов. Кстати, наши дукаты были гораздо лучше, чем голландские. По внешнему виду мы делали гораздо лучше. Он везет какие-то ордена, он везет какие-то памятные медали, он везет письмо от Ломоносова Вольтеру. Вот, и исчезает по дороге.
2: Вот. С деньгами.
3: Со слугами, с деньгами, с лошадьми. Совсем исчезает. Вольтер по этому поводу волнуется, потому что ему наш посол, граф Чернышов, сказал: «Месье Вольтер, к вам едут, вы будете очень довольны. Там такая документация, вот, 2000 копий, все нормально». Вольтер сказал: «А куда, где что, ничего нет. Подождите, подождите». Ну, в конце концов, Вольтер сказал, ну, надеюсь, он не женился на немке. Для него это, вероятно, было самое страшное, что может быть жениться на немке. «Надеюсь, что ваш курьер не женился на немке». А в это время Сергей Александрович будет арестован французской полицией в Париже. Он вынырнет в Париже и будет тут же арестован. И отъедет во французскую тюрьму.
2: Он будет арестован уже без денег, без всего?
3: Без всего.
2: А, ну то есть, что же случилось?
3: Ну, что случилось? Жизнь случилась, Александр. Случилась жизнь. Сейчас я расскажу, конечно.
2: Где он это все по дороге потерял?
3: Он это все потерял еще в Вене. Судя по всему, это он потерял уже все в Вене. Вена – это такой роковой какой-то город для русских дипломатических агентов, потому что у нас в Вене то мы направили посла в Неаполь Разумовского, ну, младшего Разумовского, вот, и в Вене он там теряется и год из Вены не выезжает. От него, слава богу, разбегаются все его слуги. И слава богу, что от него сбежал великий Герасим Лебедев. О нем мы ничего не знаем, к огромному сожалению. А это был гениальный русский виолончелист. он потом будет концентрировать.
2: То есть вы имеете в виду, что так, чтобы было, да, понятно из контекста нашим слушателям и зрителям, оставшись в Вене, грубо говоря, Сергей Алексеевич промотал, или что с ним там случилось?
3: Он, это на самом деле все покрыто изрядным мраком, потому что дальше его маршрут, он причудлив, потому что дальше будет неожиданный Лондон.
2: Минуя Париж.
3: После Лондона будет не менее неожиданная Голландия. Он въедет на территорию Франции уже с территории штатгальтерства Голландии. Доберется в Париж, начнет резко менять свое место жительства, начинает скакать по гостиницам.
2: Но точно не искать Вольтера.
3: Нет. Может быть, даже немножко прячась от Вольтера слегка. Потому что он меняет внешность у нас с вами, он меняет имена. Он из одной гостиницы переезжает в другую, он не выходит из номеров. Его, по тем меркам, идеальная парижская полиция его дней 5 искала. Для французской полиции это очень долго. Они его нашли, арестовали и направили, значит, его в тюрьмушку. Да. Самое печальное то, что он потерял документы, вот этот справочный материал для Вольтера. Потому что я бы с таким удовольствием вам бы его показал. Я вам перескажу, потому что второй экземпляр неожиданно в России остался, вот, и его недавно опубликовали. Это очень интересное чтение. У нас Академия наук по прямому приказу императрицы. Аллюр «Три креста». Все щелкают каблуками, жабо, свечи немедленно, в течение 24. Любой бой ценой. Они пишут справочный материал для Вольтера. Они описывают Москву. Значит, книжка про Питер я не прочитал. Вот, я французского не знаю. А на русский язык перевели книжку о Москве. Вот там есть вот то, что наша Академия наук российская послала Вольтеру в Париж, значит...
2: Ну, это книжка о Москве в контексте Петра.
3: В контексте Петра и вообще, что такое Москва? Потому что рассказывать о Петре Первом в первом томе и не рассказать о Москве будет немножко странно. Ну, там, значит, Москва описана чудесненько. Ну, начинаем с Кремля. Вот. По мнению Российской Академии Наук, значит, в Кремле 15 башен. Вот. Но мы, если их пересчитаем, то мы насчитаем или 20, или 21. Ну, бог бы с ним. Кто бы там?
2: Ну, сколько раз он горел там?
3: Не-не-не. Ну, на самом деле, даже тогда было 20 башен. Вот. Для Вольтера 15. Ну, бог бы с ним. Значит, три моста. На самом деле, мостов 5. Бог бы с ним. Трое ворот. Ворот больше, но кто бы их... Но главное, наши академики пишут Вольтеру о том, что под Кремлем есть трехэтажные подземные, значит, эти самые...
2: Метро.
3: Это сокровищница. И там какие-то мегапушки.
2: Так.
3: То есть вот соединение всего, что я обожаю. Сокровище и секретное оружие под Кремлем.
2: И конспирология вся, да. Вот,
3: я это обожаю. Дальше у нас что? Они, значит, в Китай-городе перечисляют достопримечательности Китай-города. Ну, понятно, для Российской Академии Наук Китай-город – это другое городское поселение, я с этим не спорю. Вот. Там, значит, они описывают и то, и все такое прочее. И там, значит, они перечисляют несколько. Вот пункт первый, пункт второй. Они доходят до пункта пятого, а потом сразу пункт седьмой. Они пропускают шестой пункт. Я долго думал, а что же они пропустили? Вот. Мне подсказали, что они вычеркнули лобное место, потому что как-то объяснить Вольтеру, что такое лобное место, для Российской Академии, наверное, было затруднительно.
2: А у меня вопрос. Да. То есть они, ну, то есть получается, что они, ну, грубо говоря, то есть это не липа, получается, это такая, ну, мягко говоря, информация, не соответствующая действительности, да? А какой был в этом глубокий замысел предоставить Вольтеру там таким образом вот эту информацию, чтобы он написал про Петра? Но написал бы он. Это что, ну, приукрасить действительность или что?
3: Я думаю, что, как всегда, как? Академический мир полон интриг и загадок.
2: А.
3: Вот, я думаю, что...
2: Логический есть, фактор.
3: Ну, просто академик Тауберг, конкурирующий с Ломоносовым, вот, я думаю, что они там сцепились. Ну, понятно, потому что Ломоносов выступал якобы за русскую партию, Тауберг выступал якобы за немецкую партию, отношения у них были скверные. Кто автор этого волшебного описания Москвы? Ну, я думаю, что здесь это Тауберг. Вот.
2: Ясно.
3: Вот. Ну, как-то вот так я могу это объяснить. Там на самом деле, понимаете, это какой-то немецкий жабий взгляд на Москву. Вот что написать о великом городе? То, что там яма в центре города, и там все сокровища, там и пушки, там и то, и все. Единственное, что описывается в Москве трепетно для Вольтера, это немецкая слобода.
2: Ну, понятно.
3: Вот, немецкая слобода. И немножко так снисходительно описывается Преображенская.
2: Две минутки у нас до перерыва на новости. Хотел... давайте вернемся к Сергею Алексеевичу. Попал он в французскую тюрьму.
3: Да, и дальше начинается, собственно говоря, переписка французской полиции по поводу Сергея Алексеевича. Да, что с ним делать? Потому что наш с вами Сергей Алексеевич, он представляется вначале как граф Пушкин. И он везде в начале французской переписки, он граф Пушкин. Потом его потихонечку разжалуют и будут менять написание его фамилии. Его арестовывают, ему предъявляют к оплате, значит, его обещания и векселя. Как мы с вами, Александр, путешествовали по Европе? Вот кончились у нас деньги. Мы вот доехали до Вены, а там в библиотеке мы прогуляли все наши средства. И что? Что нам делать? Ну, занимать. А у кого мы будем занимать?
2: Ну, у каких-нибудь дворян, которые там живут.
3: У каких-нибудь дворян.
2: Русских каких-нибудь.
3: Вот без обид. Вот и я тоже подумал. Ну, я подумал, что, может быть, в кабаре в ночном что-то буду делать. Там, на шпагат с хрустом садиться. Ну, мало ли у меня вариантов-то еще на старости лет. Но, понимаете, Сергей Алексеевич, он делал так. Он нанимал себе слуг и брал у них взаймы. Иск на Сергея Алексеевича написали два его слуги. Одного слугу он таким образом, значит, нанял в Лондоне, а второго слугу он таким образом нанял в Амстердаме. Как это обставлял Сергей Алексеевич Пушкин? Вы видите хорошего камердинера, ну, батлера такого, да? Угу. Подходите к нему и говорите, вы знаете, у меня в Париже ждет меня вексель, я вообще граф Пушкин, на секундочку, вот, на 15 тысяч ливров.
2: Мне это напоминает, сейчас мы все-таки прервемся на новости, напоминает «Иронию судьбы», да, не найдется ли у вас рублей 15-16, я вам тотчас же вышлю, да? Примерно так оно и происходило. Ненадолго прервемся. На самом интересном месте наш рассказ о конце XVIII века и путешествии Сергея Алексеевича Пушкина в Париж. И, видимо, обратно, да, через какое-то время.
3: Да, через некоторое время.
2: Да, мы обязательно продолжим.
0: Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
12: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
12: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
12: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» набирает 57,53% голосов после обработки более 71% протоколов. Из данных на сайте Центра избиркома следует, что новые люди набирают 7,97%, у КПРФ 14% голосов, у ЛДПР 8,73%, «Справедливая Россия» набирает 5,03% голосов. Предварительные итоги голосования на выборах подведут в понедельник, 21 сентября, в 11 часов по московскому времени. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук лидирует на выборах главы региона с результатом 68,48% голосов после обработки более 80% протоколов. Это следует из данных на онлайн-табло Центра избиркома. Ковальчук временно исполняет обязанности главы области с мая текущего года. Ранее пост главы региона занимал Александр Богомаз. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев лидирует на выборах главы региона с результатом в 71,07% голосов после обработки более 52% протоколов. Это следует из данных на табло Центра избиркома. Королев временно исполняет обязанности главы региона с ноября прошлого года. До этого губернатором был Игорь Руденя, которого назначили полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. В Аргентине на выборах депутатов Госдумы проголосовало 588 человек, что в 2,5 раза больше россиян, чем в 2021 году. По словам посла Дмитрия Феоктистова, процесс прошел в строгом соответствии с законодательством, без происшествий и нарушений. Члены участковой избирательной комиссии приступили к подсчету голосов. Итоги обнародует Центр избирком России. Голосование на выборах депутатов Госдумы в российском посольстве на Кубе завершилось. Начался подсчет голосов. В депредставительстве уточнили, что избирательным правом воспользовались более 280 россиян, среди них сотрудники посольства и находящиеся на Кубе российские граждане. 106 человек, в том числе 86 детей, эвакуировали из школы в селе Струговка в Приморском крае из-за пожара в школьной лаборатории. В краевом главке МЧС сообщили, что возгорание ликвидировано на площади около 15 квадратных метров. Предварительной причиной назван аварийный режим электрооборудования. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 9 городах России. В Росавиации отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. К этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Шемякин, проснись.
2: На радио «Спутник» программа Джона Шемякина, и мы продолжаем наш разговор, нашу экскурсию по Парижу и по России, и по Европе. Mm-hmm. И в данном случае, правда, какая там экскурсия у Сергея Алексеевича в тюрьме французской, но тем не менее, остановились мы именно на этом.
3: Да, мы остановились на том, что как Сергей Алексеевич деньги себе добывал на непростую жизнь свою. Сначала в Лондоне, потом в Амстердаме. Он нанимал себе слуг. Объяснение было такое. Меня в Париже ждет на 15 тысяч ливров переводное письмо. Вот, надо бы добраться. Нет ли у вас 1700 ливров взаймы? Слуга, опьяненный возможностью вырваться в Париж в компании русского графа, а русские, они же глупые и щедрые, вот он дает эти 1700 ливров. Дальше следует некое путешествие. Потом ему по дороге нужно на мелкие расходы. Потом он приезжает в Париж. На него кто-то нападает каким-то образом, надо платье. Ну, маркиз Карабас. Ну, вот, значит, надо шпагу, надо кружева.
2: Или Остапендер.
3: Ну, в общем, да. А потом надо куда-то там съездить, и после чего человек растворяется в тумане Сены. Слуга кричит «караул, помогите!» и кидается в полицию. полиция совершенно неожиданно предпринимает план перехват, и вот Сергея Пушкина берут прямо на адресе, его берут и волокут, значит, в тюрьму попутно, интересуясь, а граф ли он вообще, русский ли он, не английский ли он шпион. У нас 1761 год. Как бы сказать, Англия и Франция находятся в состоянии войны. У нас идет 7-летняя война. Все забывают, что в это время русские Берлин берут. Вот. А Сережа Пушкин берет так неким образом Париж. У французов, французы наши союзники в этой 7-летней войне, в Париже граф Чернышов, наш посол, к нему французский, значит, министр полиции обращается с вопросом: «Вы такого знаете?» И вот здесь вот по датам этой переписки видно, что у Чернышова, судя по всему, память была ого-го какая. Он четко говорит: я его не знаю, но я знаю его двоюродную тетку, я знаю его папу, я знаю его дядю. Я, в общем, сам у него денег нет, но у его родни деньги есть. Я даю честное слово, что оплатят. Родня не даст пропасть пирожочку. Французы начинают обустраивать, значит, камеру для Сергея Алексеевича, и в этой камере он проведет 1.5 года примерно, знакомясь с новыми гранями человеческого существования.
2: Ну, то есть это он не в Бастилии сидит, да, а где-то просто в тюрьме?
3: Он сидит в долговой тюрьме, тут мы должны понять. Вы знаете, у Уильяма Хогарта есть цикл гравюр, который называется «Карьера Мота». Если первые две гравюры этого цикла не очень подходят, то вот, начиная с «Ареста», есть такая гравюра, и гравюра в долговой тюрьме, вот это просто идеальная иллюстрация для приключений Сергея Алексеевича. Это долговая тюрьма. У нас вроде как бы старый режим в Париже. Ну, то есть он клонится к некому закату, вот, но, тем не менее, он еще существует. Это значит, что вся аристократия, она занимается темами, вот, и схемами. Естественно, что у нас маркизы судятся по поводу между собой, две маркизы, одна из моих любимых историй, они судятся между собой по поводу маловаренного производства. У нас герцоги делают зеркала, у нас графы, значит, занимаются кузнечным производством. Все пытаются делать деньги. И естественно, что отсев, большое количество неудачников, банкротов, куда их всех девать? Для них строят, ну, приспосабливают. Раньше там был лепрозорий, а когда прокаженные закончились, туда стали, значит, всех элегантных нищих засовывать, где они, собственно говоря, на положении заложников и торчали, пока...
2: За государственный счет.
3: Ну, там баланда, капусточка, не особо там... Вот, ну, понятно, не в цепях.
2: Да.
3: Вот. Но они там, значит, выйти не могут, они ждут, когда это яма. Долговая яма. Они ждут, когда за них заплатят. Или что-то случится, или король простит. Они постоянно пишут письма. И Сергей Алексеевич постоянно пишет всем письма.
2: Тогда вопрос, ну ведь попав вот в эту, то есть съездив сначала, значит, из Вены в Лондон, потом в Голландию, потом приехав в Париж и будучи задержанным, в конечном итоге и добравшись таким образом до Вольтера, ну я имею в виду до местонахождения Вольтера, Вольтер должен был задать резонный вопрос: а где, собственно... Да, все бумаги, где, ну, вы же мне все это везли, куда вы все это дели? То есть как Пушкин вышел из этой ситуации?
3: Да никак он не вышел.
2: То есть просто не знаю, ничего не знаю, нет ничего?
3: Ну, сохранился протокол его допроса. Угу. Если вот есть время и желание его добрать...
2: В двух словах.
3: Да. Ну, в двух словах. Посмотрите на меня. Вы видите, что мне 22 года. Ну, какие у вас вопросы могут быть к красивому 22-летнему человеку, который слегка запутался в этих... сложностях жизни. Ведь невозможно проложиться от сюрпризов бытия, как бы говорит нам Сергей Алексеевич Пушкин. Ну, посмотрите...
2: Этого хватило, этого объяснения.
3: Ну, а что? Понимаете, только еще Жану Аруану, Вольтеру, только не хватало, чтобы о нем ходили слухи, что он кого-то там держит в тюряге за какие-то там...
2: Вот методы. Это времена. Нравится.
3: Да. Мы поздно родились, приходится работать, к сожалению.
2: Да.
3: Тюрьма называется Фор-Лавек. Вот он в этой тюрьме сидит, его там допрашивают, он хлопает, так сказать, ресницами. Не менее активно хлопает ресницами уже посол, потому что он проморгаться не может. Он не может понять, почему за Сережу его родня не может выплатить эти самые деньги. Mm-hmm. А родня не торопится. Вот, потому что отцовская любовь, как я считаю, она многогранна. Алексей Пушкин понимает, что Сереже сейчас в России делать нечего, что ему во французской тюрьме будет немного спокойно.
2: В смысле, что в России его уже ждут совершенно с тем же вопросом, но несколько другими санкциями.
3: Это во-первых. А во-вторых, Алексей Пушкин понимает, что в России дело идет к государственному перевороту. А потом происходит у нас с вами государственный переворот. Алексей Пушкин не очень активно поддерживает императрицу при ее захвате власти. В ропше у нас с вами Алексей Орлов, ну, как сказать, я не могу сказать, что он убивает Петра Третьего. Но в ропше, в присутствии Алексея Орлова, Петр Третий умирает, задохнувшись в ремне. И папа считает, что в этой всей обстановке кровинке лучше отсидеться во французском комфортабельном узилище. Я так эту ситуацию понимаю. 27 апреля 1962 года герцог Шуазель, ну, фактически глава правительства Франции, задает решительный вопрос Чернышову. За него платить вообще будете? Что с ним делать? Mm-hmm. Потому что у нас есть плантации на Карибах, у нас есть замечательные, так сказать, галеры, перспективы. Ну, mm-hmm. то есть как-то надо же. Вот тут вот посол Чернышов отвечает, что дважды писал в Россию, вот, и просит подождать. Сергей Алексеевич становится на довольствие в посольство. Вот его начинают подкармливать с посольского стола. Более того, 30 уже июля 1962 года, вот как раз вот прямо вот в самые переворотные вот эти самые месяцы, посол просит не выпускать Пушкина из тюрьмы. Вот пускай он пока у вас там побудет.
2: Значит, он был важен.
3: А он обаятелен был. Вы знаете, Александр, когда мы с вами поговорим, ну, через некоторое время, скорее всего, о его дальнейшей судьбе. Ведь этот человек умрет в тюрьме, в русской тюрьме. Он умрет на Соловках.
2: Ну, так вот как раз давайте вот тогда пойдем дальше. То есть вот он, так сказать, в какой-то момент времени он оттуда вышел, угу. ну, то есть, грубо говоря, то есть и вернулся в Россию. Я просто хочу теперь связать воедино временной отрезок, вот, собственно, 1772 года, когда то, с чего мы начали, угу. да, когда его казнили граждански. Угу. Вот с тем моментом, когда он сидит в парижской тюрьме, между этими двумя фактами должно...
3: Между этими факторами была его попытка встроиться, условно скажем, в новую Россию. Происходит государственный переворот. К власти приходит Екатерина Алексеевна. Михаил активно содействует приходу к власти Екатерины. Сережа папой, значит, держится в Париже. Папа ни шатка, ни валка. Пушкины, как всегда, делают не очень удачную... Ну, старший Пушкин делает не очень удачную ставку в политической игре. Это свойство Пушкиных, не знаю, как это объяснить. Михаил получает меганазначение, Сергей получает меганазначение, и вроде как бы начинай жить. И они пробуют начинать жить. Ну, в 1963 году Сергей возвращается, получает офицерский чин, начинает гвардейскую жизнь. Михаил тоже начинает гвардейскую жизнь. Ну, понимаете... Начинается синдром преторианской гвардии, начинается синдром янычар. Гвардия, она в течение XVIII века только и занимается тем, что решает свои финансовые и сословные проблемы с помощью смены правителей.
2: Угу. Гвардия... Войны-то никакой нет большой, ну, да? То есть можно...
3: Война закончилась, вот, семилетняя война закончилась, можно делать дело. И Пушкины смотрят, как делают дела Орловы. Михаил Пушкин, старший, для чего-то, не знаю для чего, он вторгается в сферу высшей политики и начинает интриговать против своей бывшей подруги Дашковой. Идет на сближение с Орловыми. Ему приходится уходить в отставку, переходить на государственную службу, на очень выгодную государственную службу, в мануфактур-коллегию. Это Министерство промышленности, по нынешним-то меркам, гособоронзаказ, вот в таком ключе. Угу. Ему там очень хорошо... Но по-любому не те деньги, которые проносятся над головами и вообще вокруг. А Сережа, ввиду того, что он как был шалопай, а во Франции вот дурному еще научили, Сережа начал играть, как умалишенный. Это свойство Пушкиных, некая, понимаете, азартность. Александр Сергеевич, к сожалению, был от нее не избавлен, наш с вами любимейший поэт. Сергей у нас капитан-поручик гвардии, Михаил, как я уже сказал, он у нас... Ну, топ-менеджер в мануфактур-коллегии, плюс совершенно волшебное назначение. Он становится одним из попечителей Московского воспитательного дома. Ну, вроде бы, ну что тут такого, Московский воспитательный дом? Московский воспитательный дом создан был Екатериной Это, помимо того, что это там сиротский приют и выставочный зал нашей, так сказать, детолюбивой императрицы, это еще и грандиозное финансовое учреждение. Основные, так сказать, ассигнования, кредитные потоки, которые идут дворянам, они идут через московские и санкт-петербургские воспитательные дома. Люди закладывают там имения вместе с крепостными, получают деньги под щадящий процент. У нас с вами Павел Иванович Чичиков в своей мертвой душе собирается закладывать в опекунский совет Московского воспитательного дома. Это грандиозное финансовое учреждение. И Миша, конечно, видит, какие грандиозные деньги проходят через его руки. И через мануфактур-коллегию, и через Московский сиротский дом, воспитательный дом. Ну, или сиротский дом, его и так называли. Сережа в это время играет как подорванный. Вот. Его... В Париже, видимо, в Париже, он научился самым разнообразным карточным трюкам. В следующий раз, если мы не забудем, я вам кое-какие такие трюки покажу, я кое-что умею. Вот. Его обвиняют в шулерстве. Ему приходится подать в отставку. Сережа в очередной раз уезжает за границу. У Сережи возник мегаплан. Вот, Сережа возвращается из-за границы, он снова в Голландию уезжает. Ему необходимо отладить поставку бумаги, необходимой для печатания фальшивых ассигнаций. Он приезжает к своему брату Михаилу и предлагает ему начать фабрикацию фальшивых ассигнаций.
2: В общем, они друг друга стоили, откровенно говоря, родственнички Пушкина. Ну, то есть я имею в виду один, вы начали с Михаила, у которого, так сказать, разгульный гуляк и все такое прочее, и Сергей, который просто превращается так потихонечку в уголовника.
3: У нас с вами, как он сказать, у нас с вами Орловы нарушили присягу, а потом императора грохнули, и они приличные люди. Я, кстати, нисколько в этом не сомневаюсь, они действительно приличные люди, но просто грохнули императора.
2: Ну, так сложилось, да.
3: Ну, обстоятельства, друзья мои, конечно. Обстоятельства, жизнь. А здесь у нас с вами один деньги задолжал, а второго посетила идея немножко своровать. Нет, это не безупречно. Вот. Но на общем фоне, я вам доложу, на общем фоне и не такое пробегало.
2: А, решил деньги делать?
3: Да.
2: Делать в прямом смысле?
3: В прямом. Ну, на России в это время только-только надвигается эра изготовления фальшивых бумажных денег. Монеты-то фальшивые на Руси печатали. Не сказать, чтобы активно, потому что ведь Россия – это грандиозная и не очень богатая страна. Чудовищно недоуправляемая страна была. Бюджет России в 17 веке, он, в общем-то, умещался в бюджет Стамбула. У нас один Стамбул давал в год столько, сколько вся наша страна. Вот. Малонаселенная страна. Ну, в общем, денег не так, чтобы много. Поэтому на своих, так сказать, конкурентов с точки зрения изготовления платежных средств государство смотрело чрезвычайно кисло. И у нас с вами совершенно чудовищные наказания за изготовление фальшивых денег. По соборному уложению отрубание рук. Вот. Петр Алексеевич Романов, ну, Петр Первый, вводит, значит, там колесование, повешение, бог знает что. То есть там вышаки. Вот только ты начнешь там печатать деньги, тебе грозит вышаг. Хотя и здесь, могу сказать, русские достигали неимоверных высот. Нет, я серьезно говорю. Вот потому что...
2: Мы если за что беремся?
3: Ну да. Причем какие-то гениальные такие истории. Допустим, русские, судя по всему, русские, не могу поручиться, но, судя по всему, русские придумали подмешивать вот этот копеечный сплав, из которого якобы серебряные монеты делали, они научились вмешивать хрустальную крошку. Это обеспечивает звук. Вот из хрустальной...
2: Звон монеты.
3: Звон монеты, да. Звон монеты. Опытное ухо на третий раз легкую отличит чисто золотой серебряный звук от тампакового или от медного, или бронзового какого-то. Русские научились изготавливать совершенно потрясающие штампы. Вот если мы говорим там о самородках земли русской, ну, понятно, что у нас художники в 18 веке появились, светские художники, неплохие художники. Не могу сказать, что первоклассные, но очень неплохие художники, даже в первой половине 18 века. Но какие, судя по всему, были искусные гравёры, которые могли воспроизводить вот эту всю историю при свече какой-нибудь, в подвале в каком-нибудь, где-нибудь там бог знает где, но это, в общем, такая. Ну, потом, слава богу, Демидовы появились, они, конечно, прибавили к этому немножко масштаб. Но в целом печатали серебряные монеты. Иногда медные монеты печатали, но чаще пытались воспроизвести серебряную. Но здесь, в 1768 году, матушка-императрица затеяла изготовление бумажных ассигнаций. Бумажные ассигнации появились у нас нескольких номиналов. 25 рублей, 75 рублей, 100 рублей. И буквально через два года русские люди стали подделывать 25-рублевую ассигнацию в 75-рублевую ассигнацию. Необходимо затереть двоечку.
2: Рисовать, да.
3: Нарисовать семерочку. Вот, и все будет отлично.
2: То есть степени защиты этой ассигнации были не очень высокие?
3: Ну, тогда они вообще были не очень высокие. Императрица очень сильно у нас любила рисковать. Она рисковала, когда делала себе прививку от оспы, без каких-либо гарантий. Потом она сделала прививку своему наследнику, и одновременно с этим она начала выпуск бумажных ассигнаций в разгар сложной войны с Турцией, при условии того, что бумажная ассигнация в Европе 18 века сама по себе, вот, концепция бумажных денег, была очень сильно дискредитирована. Очень сильно она рисковала.
2: Но это и было... нужны были деньги?
3: России были нужны деньги, потому что Россия в это время в очередной раз сцепилась с Турцией, и здесь уже было без компромиссов.
2: И, возвращаясь такие к Сергею Алексеевичу, он начинает этим заниматься.
3: Он обзаводится...
2: Просто нам нужно успеть
3: за
2: 5 минут.
3: Да-да. Он заручается поддержкой одного, судя по всему, не одного, но вследствие только один упомянут. Иностранец, который скрывается в России от французского правосудия. Он бывший священник, очень с подозрительно хорошими контактами во всех европейских столицах. Этот француз помогает Сергею Алексеевичу собрать воедино три угла этого волшебного треугольника. Необходим аппарат по печатанию, гравировальные доски, литографический камень.
2: Краски всякие.
3: Бумага. И необходим канал сбыта. И организуется прекрасный треугольник. Из Европы, из Франции мы привозим гравировальную печатную машину. Мы привозим все необходимое, ну, потому что Париж – это центр искусства, там это все есть. Из Голландии, с мануфактуры Сиверса, мы привозим бумагу, ту же самую бумагу, которую Россия закупает для производства настоящих ассигнаций.
2: Со всеми, так было можно.
3: Да, со всеми знаками.

0: выяснилось в таком случае, чтобы нам, так сказать, в какой момент это должно было вскрыться?
1: Я произнесу фамилию. Нет такой компании, где не появится человек, которого зовут Федор Сукин. Появился Федор Сукин, начальник нашего Михаила Пушкина, который издал всех с легким сердцем. Вот, правда.
0: Это был предатель? Это был крот? Это был кто? То есть он был в доле? Как это получилось?
1: Ну, он рассказывал, что нет.
0: А, ну то есть я имею в виду, ему какой был резон?
1: Ему резон. Пушкиных? Ему был резон, совесть его замучила.
0: А, то есть он нездейный.
1: Да, вот, и жена, да. На самом деле, почему вице-президент мануфактур коллегии сдал своих, так сказать, потенциальных подельников, у меня есть версия. Это был тонкий расчет, который, к сожалению, для Федора, так сказать, не оправдался. Потому что Федор огребет от императрицы, может быть, покруче, чем все остальные, может быть. Но именно Федор Сукин и будет вот той песчинкой, которая сдвинет эту самую кошмарную для Пушкиных лавину.
0: А вот теперь, собственно, вот, ну, для этой программы финальный вопрос. У нас примерно полторы минуты. А ведь вот то, с чего вы начали, да, гражданская казнь,
1: да.
0: Разжалование, так сказать, дальше, да, как говорил Жванецкий, консерватория, да, в Сибирь. Да. Сколько же терпения и, с одной стороны, инерции было у российской власти, которая вот Сергея Пушкина за всю его замечательную жизнь столько времени терпела со всеми его приключениями, потерей документов, там, недоезда до Вольтера, сидения в французской тюрьме, и только после того, как он уже тут превзошел все границы вообще возможного, да, вот только тут его уже взяли, так сказать, за подбелые ручки и лишили всего.
1: До определенного момента власть в нашей стране, вот, она на волшебном острове летает. Остров Лапута. Вот. Поэтому, если вы попали на этот остров, вам с него деваться некуда, вас будут спасать до последнего.
0: Номенклатура.
1: Вот, это милые, замечательные дети милых, замечательных людей. Ну, как с ними можно сурово? Это мальчик-шалопай, он так раскаивается, посмотрите на него. Видите, как он ручкой сделал? А сейчас поклонится. Он хороший, он за вас кровь прольет, он любого за вас убьет. Посмотрите на него.
0: У нас минутка примерно. Чем закончил этот замечательный человек после того, как его разжаловали и предали гражданской казни?
1: Ну, он сначала, если мы говорим про Сергея, он отъедет сначала в Пустозерск, там, где у нас в свое время протопоп Аввакум закончил в огненном срубе свою жизнь. Потом его побросает немножко, а умрет он в 1795 году на Соловках.
0: Ну, в общем и целом, что называется, и по делам в каком-то смысле, наверное.
1: Я думаю, что нас, вы знаете, я думаю, что мы можем его простить. Вот, я думаю, что мы должны быть добрыми. Давайте мы с вами будем добрыми. Мы будем смотреть на него как на прекрасную бессмысленную бабочку. Вот, которая пыталась летать вокруг...
0: И как на родственника.
1: Как на родственника, как на двоюродного дедушку Александра Сергеевича. Александр Сергеевич простил своего папу, который караулил и стучал на своего сына. Ну, кто мы такие, чтобы судить двоюродного дедушку Пушкина? Будем смотреть на него, как на мотылька, который кружил вокруг огнедышащего вулкана. И сгорел.
0: Спасибо большое, Джордж Шемякин. На этом программа подошла к концу. Оставайтесь на радио «Спутник». До новой встречи.
2: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плодотворении плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный

Глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился. Психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью. Скорость биологического старения организма. Контекст. Ожирение – не только дополнительная нагрузка на организм и проблемы с различными органами. Это еще и фактор преждевременного старения человека. Об этом заявила академик Российской академии наук Наталья Мокрышева. По ее словам, ученые отмечают прямую связь старения с индексом массы тела, распределением объемов и составом тела. Кроме того, ожирение повышает риск летального исхода, способствует развитию когнитивных нарушений, проблем с печенью, дыхательной и сердечно-сосудистой системами. Избыточное количество жировой ткани запускает цепочку метаболических нарушений, возникает риск онкологических заболеваний, а провоцируется ожирение стрессовыми ситуациями, неправильным питанием, вредными привычками и пассивным образом жизни. У женщин ожирение часто сопровождается дисфункцией репродуктивной системы. Специалисты отмечают, что снижение избыточного веса даже на 10% значительно улучшает самочувствие, снижает нагрузку на организм и уменьшает риск развития осложнений. Но предупреждают, при подозрении на такое отклонение самолечением заниматься не нужно. За рекомендациями следует обратиться к эндокринологу и диетологу.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Якутске 11:00, в Хабаровске полдень. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. Центр Сберком обновил итоги выборов после обработки более 70% протоколов. Учения НАТО в Арктике создадут прямые угрозы безопасности России. Число иностранных студентов в стране вырастет до 500 тысяч к 2030 году. Теперь подробнее. Партия «Единая Россия» набирает 57,48% голосов после обработки более 75% протоколов. По данным Центра Сберкома, новые люди набирают 8,1%, у КПРФ 14,3%, у ЛДПР 8,75%, а «Справедливая Россия» набирает 5,1%. Предварительные итоги голосования подведут в понедельник, 21 сентября, в 11 часов по московскому времени. Ирина Яровая побеждает на выборах депутатов Госдумы по Камчатскому одномандатному округу, набрав почти 72% голосов. Она заместитель председателя Госдумы, автор 247 законов, касающихся национальной безопасности, поддержки участников спецоперации, защиты семьи и детей, а также развития Камчатки. Ирина Яровая инициировала медицинские десанты федеральных специалистов в регион, которые помогли более 14 тысячам камчатцев. Действующий глава Мордовии Артем Сдунов лидирует на выборах главы республики с результатом 82,92% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центра Сберкома после обработки более половины протоколов. Сдунов занимает пост главы республики с сентября 2021 года. Он выдвинут кандидатом на выборы от партии «Единая Россия». Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев побеждает на выборах главы региона, набрав почти 66% голосов. Он временно исполняет обязанности главы области с мая текущего года. Ранее этот пост занимал Вячеслав Гладков. Голосование в Колумбии на выборах депутатов Госдумы прошло штатно. Правом голоса воспользовались 122 россиянина. По словам пресс-секретаря российской дипмиссии в стране Вячеслава Петухова, основной избирательный участок работал в посольстве России в Боготе. Кроме того, дипмиссия организовала выездное досрочное голосование в городах Медельин и Кали, что ранее позволило проголосовать россиянам, проживающим за пределами столицы. Учения НАТО в Арктике повышают риск инцидентов, способных спровоцировать конфронтацию и создать прямые угрозы безопасности России. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем российского МИДа, старшее должностное лицо от Российской Федерации в Арктическом Совете Владислав Масленников. Россия в последние годы отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО и стран Евросоюза. Москва заявляла, что не намерена нападать на европейские государства, а наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация Европы ведут к росту напряженности и не способствуют урегулированию украинского конфликта. Число иностранных студентов в России вырастет до 500 тысяч к 2030 году. Замглавы Миноборнауки Константин Могилевский подчеркнул, что, стремясь к выполнению количественных показателей, ведомство очень большое внимание уделяет качеству и серьезно работает на этом треке с российскими вузами. В этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Это политклиника Шурова, Василий Шуров, Екатерина Шурова, психологи, психотерапевты, нарколог и сексолог. Меня зовут Александр Букарев. Как всегда, будем обсуждать интересных личностей. Кто у нас сегодня?
3: Представляешь, вот так бывает. Человек в кино играет боевых людей, которые родину защищают, крепких, брутальных парней. А потом случаются определенные проблемы на родине. Он бежит и выполняет роль Власова, сотрудничает с западными СМИ. Поговорим об актере Артуре Смолянине.
2: Иноагент, террорист, экстремист. Ну и давайте, как всегда, мы любим с самого детства, сначала.
3: Родился он в 83-м году, можно сказать, в творческой семье. папа музыкант. Папа, по-моему, Полянский. Мамину фамилию взял Смоленина. Мама художница. Преподавала рисование в школе. В общем, творческая семья. За исключением того, что папа в 5 лет эту семью покинул.
4: Все, как ты любишь.
3: Да, ты уже это слово прекрасно знаешь. Очень
4: прекрасно.
3: Ничего нового нет. Ну, мама достаточно быстро нашла другого ученого, достаточно крупного отечественного лингвиста. Поэтому нельзя сказать, что он прям без родительской фигуры жил.
5: Но, тем не менее, отношения с отчимом у него не сложились. Плюс ко всему, мама в новом браке родила еще двоих детей. И, соответственно, внимание со старших сыновей перекочевало на младших детей, которые нуждались в ее заботе, поскольку были маленькими. Ну и, соответственно, перекочевало в построение отношений с новым мужем.
6: Ну вот, кстати, вот тут сразу у меня такая мысль в голове всплывает, тоже достаточно активно обсуждаемая, касательно того, что, ну вот многие говорят, там, чужих детей не бывает, вот такое есть высказывание. И вот касательно отчима. Вот здесь не сложили хорошие отношения. А как часто они, в принципе, складываются? Вот дети, в принципе, принимают вот такого нового отца или все равно вот где-то на подсознательном уровне воспринимают как кого-то чужого?
5: Статистических данных, которые говорили о том, какое количество детей приняли нового мужчину, какое количество детей не приняли, их просто нет. Да, действительно, есть ситуации, когда появляется муж у мамы или новый кавалер у мамы, и ребенок не принимает, начинает с ним ругаться, начинает предъявлять претензии, что ты мне не отец, на каком основании ты тут что-то мне пытаешься сказать, вразумить. А есть, наоборот, те, которые, видя, что мужчина относится к нему хорошо, принимает его как сына, начинают в это включаться, и между ними действительно может сформироваться здоровая, хорошая привязанность.
6: А вот если с обратной стороны посмотреть, сам вот мужчина, который пришел в семью, он сможет в один момент, ну, предположим, не в этом случае, а действительно чувствовать что-то похожее на вот эти отцовские чувства по отношению к не своему ребенку?
5: Ну, почему бы нет? Ведь мужчина не только очень много биологический
3: отец. Папа не тот, кто родил,
5: отец,
3: а тот, кто воспитал. Знаешь, на народную
5: вот
3: мудрость.
5: Вот биологический отец тоже может не ощущать привязанности к своему ребенку. Ну, вот встать и уйти. Твоему сыну 5 лет, а ты пошел. Куда ты пошел?
3: Новую семью создавать, новую ячейку общества.
5: Да. То есть, соответственно, уже говорится о том, что нет каких-то теплых чувств к ребенку, нет какой-то привязанности, раз вот ты такие вещи выдаешь. И, как я понимаю, что, в принципе, с отцом-то они не активны.
3: Ну, отчимы, смотри, бывают разные. Папа может, отчим прийти может алкоголик, дегенерат, который бьет маму, и там включается режим выживания. А может прийти интеллигентный лингвист. Он временами его вспоминает хорошо. Вот меня на Западную Украину брал в лингвистические экспедиции. Может, он сейчас, конечно, врет задним числом. Учили украинский язык. Я его, правда, не помню.
5: Что научили, но не помню.
3: Фрагментарные рассказы.
6: Еще не придумали на тот момент.
3: Очень прививал любовь к Украине.
6: Не, на самом деле, да.
3: Я даже не знаю, где правда, где нет.
6: Такой вопрос, как мне кажется, достаточно сложный в восприятии, вот в этих чувствах, в понимании, что он все же не отец. А если рассматривать с точки зрения взаимодействия сына с матерью, тут не начнется какого-либо, ну, такого противостояния?
3: Ну, ревность, конечно, Эдипов комплекс, борьба за маму. Я думаю, там будет в мегастепени.
6: Да, а как оно потом повлияет, проявится? Вот это сильно все равно сказывается или, ну, относительно так легко? Просто вот есть конкуренция? Ну да, надо как-то вот маминого внимания добиться. Или это прям уже переходит в основную такую задачу?
5: Ну, у Артура Смоленина там задачи несколько другие были, учитывая, что они совместно с братом достаточно активно принимали участие в различных криминализированных ситуациях, и его старший брат, он до сих пор отбывает...
3: Все-таки младший сводный брат, уже который от отчима.
5: Угу. До сих пор отбывает срок в местах лишения свободы за организацию...
3: Ну, банды скинхедов, давай называть все своими именами.
5: И они убивали...
3: У него было прозвище Ян Лютиков, они убили 3 иностранцев, большое количество покушений с ножевыми, избиений. Вот он как организатор получил 19 лет. Причем начинали они вместе, действительно занимались какими-то криминальными историями. Он потом рассказывает, Приемахов его в кино смог его наклонности реализовать. Он там брутальных играл. Угу. А так по факту они двигались в одном направлении.
6: Но это мы уже немного, я думаю, далеко.
3: Ну, чуть-чуть забежали.
6: Да. Да. Давайте вот к хронологии вернемся.
5: Опять же, да, вот если мы будем говорить, вот такая конкуренция с сиблингами, с братьями за маму, в результате, я так полагаю, что конкуренция была проиграна, это может сказаться на дальнейших отношениях к женщинам.
6: Неуверенность или ощущение предательства все время?
5: Ненависть.
6: А, просто
5: мать
6: ненависть.
5: Меня предала, мать переключила свое внимание на других детей, я ей стал не нужен. Я хочу ее за это наказать. А как мы будем
3: наказать? Ну, наказать тяжело, а вот на жене отыграться легко.
5: Да, очень удобно. Тем более, что, ну, опять же, мы про это будем говорить. Сама мама в своем интервью, когда я слушала, она говорила, что я родила его в 19 лет. Чего вы от меня хотите? Потом отец
6: тоже
5: ушел.
6: Такая позиция странноватая.
5: Да, чего вы от меня хотите?
6: Чего вы от меня хотите? Ну, это, ну, родила. Ну, дальше уж как-то надо...
5: А зрелости психологической для того, чтобы воспитать, вот ее не хватило.
3: Ну, ну так же. Бывает, действительно. Она творческая личность, художница. Возможно, у нее не было навыков воспитания. Потому что человек сменил 7 школ. Репутация хулигана. Занимался криминальной деятельностью. Везде он говорит, что его из-за поведения в кавычках выгоняли из школы. Ну, понятно, что там... Наверное, такое поведение. Причем они переехали в Королев. Я так подозреваю, там не бесконечное количество школ, чтобы его каждый год передвигали в другую школу по совокупности заслуг. Помнишь, как этот Яралаш? Мы провожаем Васю.
6: Вот, наверное, это такое. На самом деле даже вопросы возникают, как школу-то принимали после 7 переходов, потому что это много.
5: А куда деваться?
6: Тоже верно, тоже верно.
5: И вот здесь...
3: У нас социальное государство. Дети должны получать образование.
5: И вот здесь, я думаю, нам стоит рассмотреть такое расстройство, которое называется оппозиционное расстройство поведения. Оппозиционно вызывающее расстройство.
3: С детства оппозиционное расстройство.
6: С детства оппозиционный.
3: Мы сейчас
6: либерал выписали.
3: Что это такое?
5: Что это такое, да? Оппозиционное вызывающее расстройство – это то расстройство, при котором повторяется на постоянной основе, да, или периодически отрицательное, вызывающее враждебное поведение по отношению к взрослым. И ведущий симптом – это вот оппозиция по отношению к взрослым. Я буду делать то, что я хочу, а не то, что вы мне, взрослые, говорите. И дети с таким расстройством, они, как правило, не испытывают чувства совести и демонстрируют постоянное
3: Поставление себя, наверное, нормально.
6: Противоборство?
5: Нет, провокация. Провокативное поведение.
3: Провокативное. То есть все время испытывают терпение у взрослых.
5: Да,
3: вот вы это выдержите.
5: Да. Все верно. Они проявляют жестокость, они проявляют агрессию. И когда я, например, смотрела некоторые интервью касательно вот Артура Смолянинова, соседи по лестничной площадке, которые вместе с ними жили, они говорили, что семья жила очень плохо, очень бедно. Его учителя в школе говорили о том, что он был конфликтный, неуправляемый, часто срывал уроки. С ним было очень тяжело, фактически они все перекрестились, когда он в другую школу переходил. Одна из родственниц, одноклассниц его бабушка, девочки, с которой он учился, она так и говорила о том, что он проявлял жестокость по отношению к девочкам уже тогда. То есть он мог подкараулить, ударить девочку, ну просто так. Чтобы
3: слушай,
5: было,
3: ну
5: как
3: он вот 83-го года не так далеко от меня. У нас за такое всем классом били, если на девчонку руку поднимал. Этот человек сразу вне закона объявлялся.
5: Да, но ты не забывай, что он с детства импульсивный, жестокий, состоял на учете в комнате милиции. С таким страшно связываться, не очень понятно. Есть у него нож в кармане
3: поэтому
5: или нет?
3: Поэтому всем классом лупили, если совсем отмороженный.
5: Ну, если в классе там 3 мальчика и 25 девочек, я не знаю... Как можно такого отлупить? Поэтому и такое количество смененных школ, я думаю, что были регулярные жалобы на него, и родители приходили просто к самому простому решению перевести в другую школу.
3: Или школа предлагала
6: просто. Они привели не к правильному решению, как мне кажется. Может, я не прав. Потому что ребенок школьного возраста, он ведь пока что ничего толком не осознает.
3: Можно
6: его же надо тогда лечить.
3: Поясню, а кто будет вмешиваться? Вот мама 19 родила, там отчим, новые дети, причем трое, два брата и сестра. И когда этим заниматься? Вот он проблемный, там старшего втянул в свою орбиту, они вместе начали все эти дела, только этот более хитренький свалил, а тот на 19 лет присел за организацию банды. Что мама может сделать с этим неуправляемым персонажем? Сдать его в колонию для малолетних, но это родной сын. Она до сих пор какие-то нотки восхищения. Вот он меня в Венецию вывез. Там полный гадюшник дома. Извини меня, все завалено хламом. Он с его возможностями и один раз Венецию показал.
5: Ну и соседи говорят о том, что семья бедно жила, много тараканов, неухоженная квартира. Мама по сей день, она подбирает каких-то животных, у себя их поселяет, потом этих животных пытается отдать в другие семьи.
3: Ну тут так. То есть немножко маргинальный образ жизни ты хочешь описать?
5: Ну, немножко.
6: Ну, может, сам это вот этот начальный этап, все равно, просто ребенок, его же надо как-то было ему помочь. Мы же не можем говорить о том, что вот он просто таким родился.
3: Но вот если идет вот... нарастающее вот это оппозиционное расстройство, когда он провокатор,
6: вот.
3: Грубый, жестокий, не признает норм поведения, его из школы в школу пинают. То есть
6: тем
3: там,
6: более, кстати,
3: там
6: вот
3: реально на... путь очень конкретный.
6: Наверное, на психике-то тоже сказывалось, что его отсюда выгнали, отсюда выгнали, отсюда выгнали. Столько раз выгоняли, столько раз из одного...
3: Ну, он мега-хулиган, альфа-самец. Что ты знаешь, они хулиганы мерятся.
6: То есть это наоборот степенью
3: проблем, которые
6: ну, круто,
3: они
6: да.
3: создают обществу, сколько уроков он может сорвать, сколько там драк, там идет речь уже о другой ценностной шкале.
6: Ну да, с этой точки зрения это даже любопытно.
5: Да и потом, ты не забывай, да, он 83-го года рождения, какие потом этапы развития в стране формировались?
3: Да, 90-е.
5: Да, 90-е.
3: Вся система образования рухнула.
5: Ну, не до психологов. Это сейчас, когда приходит, допустим, на прием ребенок с таким поведением, мы говорим о том, что да, нужна психотерапия, да, нужен тренинг навыков, чтобы он научился свои импульсы сдерживать. Если какие-то депрессивные или тревожные тенденции проявляются...
3: Ты еще слово «ассертивность» скажи, чтобы никто вообще не понял.
5: Когда мы учим ребят таких отказываться от такого проблемного поведения...
3: Да, злая эмоция, чтобы не переходила в агрессивные действия, что ты вот себя чувствуешь.
5: А в 90-х, ну, не было этого. И, соответственно, и матери-то было не до этого. Там нужно было как-то выжить, прокормить все это вот, то количество людей, которые жили с ней в одной квартире.
6: Ну да, действительно. Ну вот я просто все это время еще думаю, а есть же такое понятие, как подростковый бунт. Ну вот такое подростковое поведение, которое тоже вроде бы как взрослых отрицает. Вот тот диагноз, который назвали в самом начале касательно того, что у него вот эта оппозиционность в отношении взрослых, mm-hmm. она разве у подростков не присутствует? Вот где грань между уже вот этим расстройством и просто подростковым стремлением показать, что он крутой.
3: Подростковый – это пубертатный криз. Вот тебе гормоны в голову ударили, побунтовал. Дальше это в конструктивное русло. А здесь стабильность во всех сферах жизни в итоге приводит к социальной дезадаптации, если этим не заниматься. Это очень стойкие симптомы. Угу. Мы понимаем, что действительно в подростковом возрасте и личностные расстройства проявляются. Да? Появляются первые значимые симптомы и бунт. Это нормальная сепарация, эмансипация, все прочее, естественные стадии. Но там стойкие симптомы, которые проходят, и мы видим, что вот жизнь ничего не компенсировала. Да, где-то человек научился там когнитивный интеллект, изобразить нужную эмоцию, казаться лучше, чем он есть, но он все равно способен на определенные поступки, когда ты анализируешь и понимаешь, что кроме как личностным расстройством, вот это очень тяжело чем-то объяснить.
6: Понятно.
5: Ты знаешь, из серии, когда подросток бунтует, да, жизнь чему-то учит, он понимает последствия вот этих вот своих поведенческих реакций. А при вызывающем оппозиционном расстройстве 7 школ на учете в комнате милиции состоит. Но жизнь не учит ничему, он продолжает делать то, что вызывает негативные последствия. Но я считаю, что если бы не режиссер...
3: Да, Валерий Приемухов.
5: Валерий Приемухов – это фактически его счастливый билет. Потому что если бы не он, скорее всего, он бы повторил судьбу своего брата.
6: Угу. Ну вот давайте как раз перейдем к вот этому переходу к творческой деятельности. Вот школа, с ней вообще не задалось. Как-то все мимо.
3: Ну, как всегда, вот такой человек вытаскивает счастливый билет, что в школу приезжает кастинг-помощник. Там никто, кроме нас. По-моему, кино про агрессивных угу. подростков, преступников, когда как раз его герой пошел в тюрьму, а второй перевоспитывался. Вот этот Валерий Приемухов. Я его как гениального актера знаю. Вот это «Лузга» в «Холодное лето» 53-го, когда они с Папановым на пару. Шикарный типаж. Прям. И отбирают всех этих трудных как раз подростков, которые могут сыграть преступников, прочее. Ну, по крайней мере, с определенной линией поведения. Ну, ты отличника явно не выберешь.
6: На подростка преступника, который пошел в тюрьму.
7: Действительно.
8: Хотя отличники тоже бывают.
6: Бывают. Ну, у тебя слишком интеллигентное лицо, тебе, бандюку. Ты как Шарапов, тебя расколят.
7: Не, ну меня двоечником считали. Потом, когда у нас главная по культуре узнала, что я отличник, она такая, ого, откуда?
6: Да.
7: Откуда взялось?
6: Видишь, какой ты многоликий. Ну, и тем не менее, вот эти долгие отборы, там описывают, что он считал, что это роль его 100%. И действительно, в конце концов, и Приемхов его поначалу не хотел брать. Ну, вот он вписался в эту систему, и, получается, там в 14 начали снимать, в 15-16 вот этот первый дебют. Потом его опять берут снимать, опять про подростковые банды. Ну, кино 90-х. Ну, что там, вот разборки, криминалы. Это же разрешили все снимать, и вот эта вся чернуха.
7: Романтизация бандитизма.
5: И нужно было найти вот типажных... типажных актеров.
6: По сути же, он сам себя играл вот, да? Полностью да. Неуправляемого, агрессивного.
5: И вот здесь киноиндустрия поначалу его очень хорошо скомпенсировала.
7: То есть он понял свой образ через сценарий в этом смысле или как?
6: Что значит, он просто играл самого себя и получал и признание, и деньги.
5: Да.
7: А в чем компенсация?
5: А вот в этом и заключается компенсация, то, что не нужно творить каких-то вот агрессивных поступков в жизни. За
6: ты
5: что
6: это можешь
5: нужно...
6: сыграть, как драматерапия. Ты в кино там избиваешь, вспомни те фильмы «Кровь рекой», там бесконечные сцены насилия. Вначале ты привыкаешь к советскому кино, где там следствие ведут знатоки, интеллектуальную работу тебе показывают, там максимум кого-то один раз тюкнут за весь фильм. И тут непрерывно бьют за интеллектуальная работа в том, что следователь пытает и получает показания.
5: Соответственно, можно это сыграть и получить за это деньги, славу, признание. А можно это пойти и воплотить и 19 лет отбывать в местах лишения свободы, как его брат.
7: Тут соглашусь, что, конечно, это в любом случае сработало для него как вот этот спасательный жилет. Но если мы смотрим на актерскую игру, вряд ли можно сказать, что он полностью вот просто как жил, так и действовал. Тут же надо следовать
6: сценарию. Тогда вообще, знаешь, тяжело говорить об актерской игре. Он еще в ГИТИС не поступил, диплома не имел, всех этих навыков. В данном случае его отобрали по внешним данным и потому, что он убедительно выглядел в кадре. Вот все его заслуги.
7: А, то есть здесь говорить о каком-то перевоплощении не приходилось. Ну, из разряда, что может быть не исключительно... Ну,
6: вспомни, как многие звезды сформировались с Ералаша.
7: Да.
6: Когда по школам отбирали каких-то харизматичных, то камеры не боится. Специфически играли хулиганов, так они и пошли по жизни в кино. Или, может, недалеко пошли. Кто-то там отличников. Ну, первую... Путь люди пробивали без какого-либо образования просто путем счастливого совпадения обстоятельств.
7: Ну вот, я понимаю, что без образования, но актерский талант у него определенный все-таки есть или нет?
5: Знаешь, очень многие режиссеры говорили о том, что он хороший актер второго плана. И если бы он прикладывал больше усилий, он бы, в принципе, мог бы быть и актером первого плана, таким, как тот же самый Гармаш.
7: Угу. То есть талант определенный все-таки был?
5: Талант был. Но, опять же, не было того уровня трудоспособности.
6: Смотри, ну ты попадаешь в ГИТИС на курс Хейфица, получаешь все необходимые навыки, сценическое там движение, прочее, система Станиславского.
5: Но ты забыл, что он принимал активное участие в съемках, пока учился в ГИТИСе.
6: Да,
5: а когда ты снимаешься, ты не получаешь тех знаний, которые ты должен получить.
7: Потому что ты думаешь, что ты уже умеешь.
5: Потому что ты занят на съемках.
7: Ну, тоже верно.
5: По техническим причинам, понимаешь?
6: Вот для меня загадка. Там же запрет. И многих как раз выгоняли за съемки. Почему у него такая лояльность? Его что, как хулиганы боялись, что ли?
5: Я не знаю. Может быть, кто-то из режиссеров просил за него.
7: Я, если не ошибаюсь, помню, что у него есть определенная связь с Охлобыстиным.
6: Так это его крестный.
7: Вот. Так и я и говорю, что...
6: А ты думаешь, Охлобыстин такой знаковый, прям всемогущий человек?
7: Не то, что знаковый всемогущий, но, может, какую-то помощь оказал?
6: Особенно в 2000-х.
7: Ну, в 2000-х вряд ли, но, может быть, все равно поспособствовал, если мы уже говорим о том, что почему ему там такие привилегии давали и возможность сниматься, пока учился. Варианты-то, может быть, нашлись. Но мне больше интересно, как он это все воспринимал. То есть для него актерство это действительно было определенным видом деятельности, которая ему приносит удовольствие, которая, в принципе, еще и, конечно, деньги приносит. Или это вот как... О, мне понравилось, классно, буду тут быть. Ну, то есть не хочу в этом развиваться, но хочу вот тут находиться.
5: Он увидел другую жизнь. Вот смотри, представь себе, что ты мальчик, который живет в маленькой квартире, у которого мама или в творчестве, или в детях, отец, который тебя бросил,
7: так.
5: И ты занимаешься тем, что выживаешь. И выживаешь, как правило, через какие-то вот агрессивные проявления себя. Соответственно, тебя за эти агрессивные проявления по головке не гладят. Тебе говорят о том, что ты кто? Не очень хороший человек.
7: Определенно.
5: И тут, когда ты попадаешь в кино, перед тобой другая жизнь открывается. Твоей вот этой нехорошестью начинают восхищаться. Говорят, блин, как классно. А давай мы тебе за это денег дадим. А давай у тебя за это будут какие-то привилегии. Да просто мы тебя кормить будем.
3: Ну да. Да, «Звезду» он схватил в 14 лет. Вот эта известность, первое кино, конечно, это такое очень, наверное, ну, нельзя сравнить с веществами, но очень сильно действует на человека.
7: Ну, вот это ему внимание, у него была прям потребность в повышенном внимании со стороны всех остальных, или...
3: А зачем человек хулиганит, антисоциальные всякие действия совершает? Мы же обсуждали в дисфункциональных семьях, да, есть отличник, а есть козел отпущения, ну, который это... внимание заслуживает. Вот, а тут он на пике, он обеспечивает другую жизнь, другой уровень, другие доходы, причем сходу.
5: Внимание же можно заслужить тем, что ты хорошо учишься, посещаешь какие-то секции. А можно заслужить совершенно по-другому, да. Совершая какие-то вот неприглядные поступки, вызывающие поступки. И несмотря на то, что расцветало вот это вот вызывающее оппозиционное расстройство, оно же не сказывалось на уровне интеллекта. Он же мог сравнить, да, как он жил до, как он стал жить после. Понятное дело, любой человек выбирает то место, где ему хорошо, ну, как он считает. Вот он и стал выбирать то место, где ему хорошо. Это киноиндустрия.
7: Но при этом развиваться он в ней не сильно стремился. С точки зрения того, что... Ну, я же уже там.
3: Бойцы, следователи, бандиты – очень такое однозначное амплуа каких-то. Не Гамлет.
7: Ну, понятно. Но не хотел выйти дальше из этого образа. Хотелось выйти ему или нет?
3: Такое ощущение, что он подзастрял, да, вот законсервировался немножко в своей брутальности, псевдобрутальности, судя по последним действиям.
7: Ну, тут уже мы говорим как раз последующие события, но как раз про последующие события но мы говорим после паузы.
3: Да, окей.
7: Да, пока что. Вот у нас такая картина сформировалась с учетом детства, с учетом хулиганства, с учетом дисфункциональной семьи. Ну и дальше будем смотреть, к чему это в итоге привело. Все-таки не забываем, какую маркировку я в самом начале искал, иноагент, террорист, экстремист.
3: Мы еще срок какой-то даже дали.
7: Да-да-да, поэтому разберемся. А сейчас пауза.
0: Есть что сказать?
9: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими. А она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.
9: Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» набирает 57,69% голосов после обработки более 79% протоколов. По данным Центра избиркома, «Новые люди» набирают 7,97%, у КПРФ 13,96%, у ЛДПР 7,85%, а «Справедливая Россия» набирает 4,98%. Предварительные итоги голосования подведут в понедельник, 21 сентября, в 11 часов по московскому времени. Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Законодательное собрание Еврейской автономной области, набирая более 54% голосов. По данным Центра избиркома, следом идет КПРФ с результатом 16,24%. На третьем месте ЛДПР, их результат составил 10,86% голосов. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы региона с результатом в 99,88% голосов после обработки почти 62% протоколов. Это следует из данных Центра избиркома. Кадыров возглавляет регион с апреля 2011 года. Он выдвинут кандидатом на выборы от «Единой России». Освобождение Золотого колодезя открывает группировки центра дороги на Дружковку и к границам ДНР. Заместитель командира штурмовой роты 35-й гвардейской бригады Делис Солодовников отметил, что, несмотря на все усилия противника, населенный пункт был полностью освобожден от украинских боевиков не более чем за 2 недели. Об освобождении этого населенного пункта Минобороны сообщила в пятницу, 18 сентября. Один человек погиб, 2 пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Елизовском округе Камчатского края. По предварительным данным Главного управления регионального МЧС, жильцов эвакуировали по пожарной автолестнице. Всего спасено 4 человека, еще 10 вышли самостоятельно. На месте работали боевые расчеты пожарно-спасательных частей. В настоящее время пожар ликвидирован. Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в список востребованных городов для бюджетного новогоднего отдыха российских туристов по стране. По данным аналитиков, средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах этих городов на праздничные выходные составляет от 5600 до 5900 рублей. В список также вошли Мурманск и Калининград. Там средняя стоимость проживания составляет около 6300 рублей за ночь. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
9: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Политклиника Шурова, Василий Шуров, Екатерина Шурова, Александр Букарев. Обсуждаем Смолянинова. Ну что ж, я предлагаю на время отойти от его вот этих похождений актерских, обратиться к личной жизни. Самый идеальный момент.
5: Да, здесь очень много интересного. Первые серьезные отношения у Артура завязались, когда он был студентом ГИТИСа. Это была его сокурсница Екатерина Директоренко. Они встречались на протяжении 3 лет и встречались достаточно так своеобразно. Она периодически уходила от него, потом к нему возвращалась, потом снова уходила, потом снова возвращалась и по итогу сама инициировала полностью разрыв отношений. В 2010 году...
3: А есть какая-то от нее обратная связь, чего у них не получилось? Это просто какие-то пробные отношения?
5: Она описывает о том, что она хотела попробовать себя и в других отношениях, когда там не получалось, она возвращалась...
3: Судя по всему, так себе партнер.
5: Возвращалась к Артуру, потому что он верно ее ждал.
7: Свободные отношения какие-то.
3: Он верно ее ждал.
7: А он ее ждал еще.
5: Он ее ждал терпеливо.
7: У него же там вроде ненависть к девочкам проявлялась с самого детства, а тут он такой верный ждал.
5: Подожди, мы сейчас придем к этому. Ты не торопись. Там там не одна женщина была.
3: Там обида накапливалась.
7: Понятно.
5: И тут она вся такая красивая, приходит и ходит, а он в состоянии ожидания находится. В 2010 году у него был роман с моделью Александрой Шевченко. Он даже ей сделал предложение в 2011 году, но она от предложения отказалась, до свадьбы дело не дошло.
3: Он уже очень популярный был к тому времени. Что не так? Опять какой-то дефект?
5: Ну, об этом история умалчивает. Mm. И в 2013 году он связывает себя узами брака с Дарьей Мельниковой, актриса, которую мы знаем благодаря сериалу «Папины дочки». Она играла самую спортивную папину дочку. Познакомились они на съемках сериала «Гетеры» майора Соколова.
3: Отлично, наверное, тема. У майора Соколова играла она Гетеру.
5: Этот фильм неплохой, я его смотрела.
3: Да? Я не.
5: Я люблю фильмы, связанные с Великой Отечественной войной. С удовольствием это...
3: Чудесное название, конечно, для фильма про Великую. Ну, ладно.
5: И в 2015 году у пары появляется первенец в честь отца, поскольку он родился в день рождения Артура, его называют Артур. И спустя 3 года появляется второй сын Марк. А вот уже в 2021 году пара распадается. Дарья Мельникова тяжело переживает этот разрыв. И существовало большое количество слухов и домыслов, почему это произошло. Кто-то говорит о том, что Смолянинов страдал алкогольной зависимостью. Кто-то говорил о том, что у него были другие женщины.
3: Ну, вообще, вид у него очень побитый. Я могу предположить, что он подбухивает.
5: Вполне вероятно, потому что был инцидент на одном из кинофестивалей, когда он там напился в состоянии опьянения, к девушкам приставал. И вот уже в ясность внес Иван Охлобыстин, который сказал о том, что перестаньте нападать на Дарью Мельникову. Они развелись, потому что актер ее бил.
7: О как! Что, кстати, удивительно, Охлобыстин здесь выступил со стороны, наоборот, получается, жены, хотя крестным отцом является. Но вот бил... Почему до этого не уходило? Это ведь, ну, вряд ли в один момент
3: двое началось. Двое детей, просто. Понимаешь, абьюз начинается по чуть-чуть. Ты богиня,
7: да, да, тоже, вот, наверное,
3: а потом гайки вопрос, закручиваются. Вот. И абьюзер же всегда может внушить, что это ты виноват. Мы же сейчас смотрим его интервью, он непогрешим, он в белом пальто, он супер. За все хорошее против всего плохого. Это мастера манипуляций, которые могут внушить женщине любую мысль.
7: Но вот даже если брать человека, ну, исключительно нормально воспитанного мужчину, в принципе, он никогда руку на женщину
3: не поднял.
7: Но, ладно, там в детском возрасте... А, кстати, вот тот диагноз, который в детском возрасте мы предполагаем, ну, вот это оппозиционное расстройство, оно как-то прогрессирует уже во взрослую жизнь или оно там же остается?
5: И вот здесь ты совершенно правильно все говоришь.
7: Так.
5: Потому что оппозиционное вызывающее расстройство, если не заниматься, оно же сопутствующими расстройствами обрастает. Здесь может быть и зависимость, да, здесь могут быть и депрессивные расстройства. И здесь можно рассматривать личностное расстройство, которое называется антисоциальное расстройство личности. Об этом мы еще поговорим. Но я предлагаю еще немножечко вернуться снова вот в личную жизнь.
7: Быстро, вот антисоциальное – это социопатия, социофобия – это что?
3: Не-не, социопатия, конечно.
7: Социопатия.
3: Угу.
5: Да, это, ну, это человек-социопат.
7: Ну, понятно.
3: Непризнание моральных норм, импульсивность, мои хотелки превыше всего. То есть так называемые врожденные преступники, люди, от которых можно ожидать всего.
5: Причем у них агрессия, она такая импульсивная, внезапная. Mm. Они не могут ее контролировать. Поэтому я не удивляюсь, что его супруга Дарья Мельникова подвергалась регулярному физическому насилию. Я когда про это читала, когда смотрела интервью, это я просто в ужасе была. Ну, что ты за мужик такой, что поднимаешь руку на свою жену, на свою женщину, на мать своих детей?
7: А отчим с его мамой в плане взаимоотношений как были? У них все хорошо было?
5: Об этом данных нет.
3: Mm-hmm. Ну, сейчас они, по-моему, не живут. К ней как не приезжают, она одна. Я так понимаю, несмотря на 3 совместных детей, отношения закончились.
7: Просто вот я сейчас задумался, если, ну, в любом случае, даже с таким, ну, определенным расстройством, он, наверное, где-то этот пример видел взаимодействие с женщинами. И в то же время тогда и странно выглядит вот этот первый опыт в ГИТИСе, когда он ждал, ожидал, вроде бы как верность.
5: Смотри, здесь пример в том числе, да, отношения с женщинами.
7: Так.
5: Здесь нужно понимать, что при антисоциальном расстройстве мы имеем дело с нарушенной нейромедиаторной системой, с нарушением захвата серотонина. Они не могут контролировать свои агрессивные импульсы. Смотри, какой он был в детском возрасте.
7: Ну да.
5: Агрессивный, конфликтный, девочек бил своих одноклассниц, уроки срывал. ожиданий того, что он станет цветочком Лютиком, когда будет взрослым мужиком.
3: Не, Ян Лютик его брат, которому 19 лет дали.
5: Ну ладно,
3: цветочки. Смешивай, не смешивай цветочки.
5: Ожиданием того, что он будет...
3: Орхидеей,
5: одуванчиком, да, примерным семьянином, заботливым мужем, любящим отцом. Ну, это вот...
3: Черт.
5: Уж 100% несбыточная жизнь это показала, потому что когда он развелся со своей женой, он оставил ее с ипотекой, он оставил ее с долгами, и нет данных, и он про это тоже не говорит, что он финансово как-то включался в своих детей, помогал им. Даже...
6: А как так получилось, что он оставил ее с ипотекой, с долгами, если при разводе автоматически же 50 на 50 и долги...
3: Он практически сразу бежал.
5: И даже мама в своем интервью говорит о том, что да, хороший мальчик, все замечательно, но это единственный нюанс. Вот долг он на меня повесил 95 тысяч.
3: Еще и на маму?
5: Да.
3: Красавчик.
5: Еще долг и на маму повесил. То есть еще мама выплачивает там что-то. Ну, может быть, уже выплатила.
6: Да, тут в обсуждении, кому букет подаришь, жене или маме, он выбрал никому.
5: Ну, очень обоим.
6: Да-да-да.
5: Только другой букет.
6: О, это уже, ну, кто знает. Хотя с мамой.
5: И сейчас он проживает в Риге. У него новая
3: Я
5: любовь.
3: Еще хочу немаловажный момент подчеркнуть, да, что СВО началось в феврале.
6: Так.
3: Он тихорился, когда в сентябре частичную мобилизацию он побежал. Это еще и жалкий трус. Достаточно. Да, если все ярые оппозиционеры побежали сразу, то этот какое-то время высиживал. А потом только, когда возникли риски, что могут призвать, побежал и начал активно отрабатывать повестку.
5: Мне
3: зарабатывать
5: вот,
3: нужные баллы.
5: Мне вот интересно, его действительно могли призвать? Ну, как-то вот не думаю.
3: Ну, тем не менее, очень многие люди расчехлились тогда, которые сразу, да, думали пересидеть, быстро закончиться, да, чего такого.
6: А в начале СВО у него реакции были какие-либо высказывания, посты, что-то вот связанное?
3: Я так понимаю, человек затаился, к нему же вопросы не возникали сразу.
6: Угу. А после, вот такие, если будем выделять уже цитаты или слова в отношении...
3: Да, у меня цитаты есть, потому что его товарищ по 9-й роте... Мы, кстати, пропустили 9-ю роту, да, вот точно. Эту чрезвычайную популярность. Он много раз дает интервью, как он ходил на прием к президенту.
5: Угу.
3: И вот он говорит, что он там подвергся химической атаке, что Владимир Владимирович какие-то особые парфюм, если его понюхать, в тебе просыпается холоп. Он преданно смотрел в глаза, говорил правильные вещи. Но это парфюмерия. Он говорит, это как в фильме «Парфюмер». Я всякий контроль над собой потерял, так бы я, конечно, бы...
6: Так бы в лобби ворвался, ну, судя по последним как раз картинам «Парфюмера».
5: Да, украл бы колбасу, Владимир Владимирович, как это в детстве случилось.
6: Нельзя у Владимира Владимировича колбасу украсть.
3: Понимаешь, вот это так смешно выглядит. Он там свое низкопоклонство оправдывает, что он подвергся воздействию химической атаки. Я думаю, ну...
5: Слушайте, как интересно.
3: Как тебе
5: я
3: не
5: тоже
3: стыдно
5: хочу
3: вообще из интервью в интервью это повторять? Никто никогда не отмечал каких-то там химических атак. Ты один тут самый умный один раз в жизни увидел. И вот бегаешь, всем рассказываешь.
6: Волшебный запах. Мне кажется,
5: очень интересный феномен. Я тоже хочу феромоны. Понюхать Владимира Владимировича. Уважаемый Владимир Владимирович, если вы слушаете нашу передачу, пожалуйста.
3: Екатерина, остановитесь.
5: Дайте такую возможность.
3: И сам факт, что человек начал это все зарабатывать, остановился в Латвии, максимально русофобской стране, поехал с выступлениями. Другой наш любимец, Индюк Брандуляк, он же Быков, террорист-экстремист.
6: Иноагент.
3: Просто мерзкая жаба. Продолжил свой этот цикл «Гражданин-поэт». Да, мы помним. Ефремов занимался, пока не сбил человека. Соответственно, вот нашел следующего клоуна, который там начал женщиной наряжаться. Ну, естественно, тут двойное, я считаю, кощунство, когда какие-то великие стихи переделываются в совершенно русофобские вирши. Ты хотел цитату, я тебе зачитаю одну из цитат. Ну, не буду все, они Вознесенского про Сталинград переделали. А поскольку российским оркам запрещен заграничный быт, взять Воронеж, назвать Нью-Йорком и тогда уже разбомбить. Вот, понимаешь, украинский нарратив, что мы тут все орки... темный человек это все продвигает, переодевается там в женщин, зачитывает со сцены. Вот взять Воронеж, назвать Нью-Йорк, как будто его Воронеж кому-то отдавали. Представляешь, какой пузырь информационный. И еще интересный факт из 9-й роты. Сослан Фиданов пошел на фронт. Понятно, что этот человек не способен, хотя он везде кричит. пойду там кровь мешками проливать. Вот тоже хочу процитировать. Что он желает стране, в том числе и там, где его мама, дети. Если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины. И если бы я был на земле, никакой пощады. Мне знакомый мой коллега Сослан Федаров, я с ним снимался в 9-й роте еще в одном проекте, и я смотрю на фото, где он в форме под флагом Осетии, стрелял бы я в него. Вне всякого сомнения. И он пишет мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия там, Уральскую республику, Еврейский автономный округ или ядерный пепел. То есть вот мало того, что это трус, который побежал отсюда, и понятно, что он никуда воевать не пойдет, это просто дешевый болтун. Собственно, Федаров ему так и ответил. Никогда ты в меня не будешь стрелять, потому что ты никогда не пойдешь в чем-либо участвовать. Я тебя тоже очень хорошо знаю за эти два проекта.
6: Ой, я вот всегда не люблю вот подобное лицемерие, и я не знаю, что ли, какое-то бахвальство, вот я бы так это назвал, потому что человек действительно говорит такие вещи про страну, которая ему фактически все дала, его как-то спасла. И если представим, ну вот как бы развивалось его вот это детское хулиганство.
3: В тюрьме бы сидел.
6: Он бы оказался в тюрьме. А тут он вроде бы оказался таким видным человеком, с актерским образованием, при этом сам работал актером. И, в принципе,
3: да, в театре «Современник» больше 10 лет.
6: В театре «Современник» прослужил. Угу. И тут после этого говорить о каких-то, я не понимаю, вещах, которые полностью уничтожение, ядерный пепел, убийство своих соратников. У него вообще есть восприятие дружбы, кстати?
5: Ну, антисоциальное расстройство не предусматривает такое взаимоотношение с людьми. Угу. Они, как правило, что делают? Они свои действия оправдывают или рационализируют.
6: Оправдывают или рационализируют? В каком ключе? С точки зрения того, что вот этот друг мне нужен для того, чтобы вот это получить? В этом смысле?
3: Да, любую подлость всегда можно обосновать. Меня заставили, это они первые неадекватно себя повели, а я весь в белом пальто. Хочется напомнить вот этот опять наших пранкеров, Вована и Лексуса, которые тоже под видом Алибабы и Ермака позвонили. Опять все то же самое низкопоклонство, как наши предыдущие друзья. Я там приеду, но, пожалуйста, тайно. Там вначале я готов приехать с лекциями выступать с этим гражданином-поэтом, вот по носам поливать Россию. Потом он говорит, а на фронт приехать, вот ты там готов этого Федарова пострелять, как ты обещал. И тут чувак дает заднюю, причем ссылается на семью, которую он явно не ценит, не боится потерять, желает там, что пусть будет ядерный пепел. Мне надо с семьей согласовать, я на фронт не готов.
6: Неплохо.
3: И дальше его, знаешь, тестируют, вот я называю тест на вшивость, когда под видом Ермака ему говорят, ну мы тебе все сделаем, гражданство, все прочее, там поможем тебе обосноваться. Ты только Макаревичу и Быкову не говори, мы им этого не обещали. Вот наш благородный рыцарь в белом пальто, вот они классно умеют показать вот всю гнилость человека. Тебе телефон дали как раз те ребята, чтобы совместно участвовать. Быков пишет всю эту билиберду, помогает тебе зарабатывать, и ты тут же от него отказываешься, что вот я готов с вами что-то такое сепаратное заключить.
6: Да, тут предательство на предательстве. Получается, отлично против него работает вот это высказывание, если один раз предал, предаст и дважды, и трижды, и сколько еще угодно раз.
5: Потому что, опять же, антисоциальное расстройство не включает в себя какие-то эмпатичные проявления. Они делают то, что для них выгодно, не испытывая при этом чувства вины никакого.
6: Да,
5: опять же, та же история
6: вины, если он просто не понимает, что он виноват. Ну,
5: да.
6: Как бы.
3: И заметьте, он живет в Латвии, максимально русофобской стране. Мы ее обсуждали недавно. Граждане второго сорта, язык запрещен. Спаси бог, что-то хорошее, типа наши мальчики сказать, тебя сразу отменят, выгонят, запретят. И он рассказывает, что тут орки, а там свобода. Ты каждый день убеждаешься, вот, что ты можешь только внутри диаспоры русскоязычной существовать, что-то ты там кряхтишь, пытаешься выучить этот язык. Понятно, что ты его никогда не выучишь, не тот у тебя уровень мозгов. И поэтому он что сделал? Устроился на Deutsche Welle корреспондентом. Вот просто классика, когда все наши перебежчики шли в немецкую пропаганду и вели пропаганду на территорию страны. Русь, солдат, сдавайся, здесь будет каша, шнапс и все остальное. Будет брать интервью у русофобов и усиливать вот эту позицию, как тут все плохо.
5: Ну, он пытается музицировать там его нынешняя новая любовь Екатерина Ланская-Сапожникова. Она продюсирует его группу «Человек», по-моему, группа называется.
3: «Человек».
5: Но, понятно,
6: а она у него когда появилась? Сразу после переезда? Или...
5: После переезда. После в Риге переезда. Они уже познакомились вот, и стали вместе
6: жить-поживать. Вместе чалиться. Вместе выживать.
7: Вместе выживать легче.
6: Вместе выживать легче, да. Мы друг другу жмемся, чтобы теплее стало.
7: Точно.
6: Кстати, Макаревич, иностранный агент, забыл сказать. Ну да, у нас картинка-то такая складывается.
7: Понимаешь, вот путь предателя. Ты начинался как антисоциальный элемент, получил этот счастливый билет, в очень хорошем театре служил, в перспективных постановках участвовал. Да, нашел свою нишу вот этого брутального мачо, или как там, сериал про Крым, Калашников. Его за это в миротворец внесли, да. Вроде же, да, на картинку все нормально. Ты все понимаешь, ты участвуешь. Если ты такой великий оппозиционер, зачем ты соглашался? Понятно, что это полная чушь. Ну вот сейчас на фоне своей подлости он от всего отказывается.
6: Он сейчас пытается, какие-то попытки предпринимает для того, чтобы в актерскую деятельность зайти уже на территорию других стран.
7: Так там же ни у кого не получается, ни у Хаматова, ни у кого, как бы они не хвалились. Прибалты вообще запрещают на русском языке чего-либо делать, а латышский язык, знаешь, еще играть, это как-то очень сложно. Поэтому он сейчас корреспондент Deutsche Welle, очевидно, ему какие-то деньги подбрасывают на поддержание штанов. Повестка закончится, и его журналистская деятельность тоже, я так понимаю, закончится достаточно быстро.
6: Взаимоотношения с детьми имеются какие-либо?
7: Ну, если он желает стране распасться и стать ядерным пеплом, знаешь, что на этой территории его дети. Как-то мне очень странно.
6: Ну, определенно странно, но кто знает, может быть, все-таки кто-то из детей желает.
5: В своих интервью он не говорит о том, что он с детьми общается, отношения поддерживает, как-то семье помогает. Нет этого.
6: Тогда, когда он говорил о том, что вот в как раз розыгрыше Вован и Лексус...
7: Я думаю, он соскакивал с того, чтобы пойти на передовую с автоматом.
6: Ну, понятно.
7: То есть вот эта перспектива... Ну, естественно, о той семье, которая в России, якобы ему это навредит.
6: А.
7: Хотя куда уж хуже, как говорится. У нас не преследуют семьи. Вот это был явный обман, что никто не наказывает ни детей, ни родителей. Это исключительно в их воспаленном сознании. И он когда говорит, вот я бы хотел то, чтобы у меня были спецслужбы... Вот бы я им показал, ударил бы мать, изнасиловал жену, и он с такими фантазиями, знаешь, это рассказывает, как будто он от этого убежал, хотя тут ничего подобного не было. И некоторые наблюдатели даже говорят, вот очевидно, он это смакует в своем воображении. Если бы у него была бы власть, он именно так бы себя и вел.
5: Нельзя убежать от части себя. Эта часть тебя всегда будет с тобой. Даже если ты будешь далеко от своей родины, все равно эта темная сторона будет проявляться. И, судя по всему,
7: Да нету таких родины. Вот все по брату два. Родина там, где пятая точка, в тепле. Родина. Ни малейшего сочувствия. Я там пойду воевать на сторону. Ну, иди, у них сейчас критическая ситуация.
5: Да, без людей тебя, не хватает.
7: Без тебя никак.
5: Возьми
7: автомат. Так он же не пойдет.

0: дар речи потерял. И понятное дело, что он ну, ничего не может ни сказать, ни сделать, потому что банально ноги отнялись, как говорится. И жена, которую можно ударить, можно в чем-то обвинить, она же не столь значимая фигура, как наш президент. Соответственно, ему ничего не будет за то, что он будет совершать на ней.
1: Но сам факт оправдания вот этого своего низкопоклонства и трусости, я просто в коликах валялся. И он это из интервью какие-то специальные духи придумал.
2: Не, специальные духи, это, конечно, сильно. Это прям вот отдельная такая...
1: Фишечка.
2: Да, ну, фишечка.
0: Как еще свое поведение объяснить? Ну, надо ж как-то.
2: Но я еще задумываюсь над тем, если мы говорим о том, что у него вот как таковых чувств нет, близких, теплых, он не понимает, что вот любой...
1: Не способен такой... формировать долгосрочные отношения. Временные, временные там, очаровать можно. Женщину, да, чего-то вот это да. Можно. Угу. А долгосрочные, особенно там, где надо уже вкладываться, или, не дай бог, партнер попадает в беззащитную ситуацию, вот там они легко могут переходить в более выгодные отношения.
2: Что его ждет, если вот в ближайшее время, предположим, он и как корреспондент уже перестанет быть нужным?
1: Ну, вряд ли его в американский университет возьмут лекции читать на содержание как более крупных птиц. Я думаю, включится режим выживания, что-нибудь придумает, с частушками будет гастролировать или еще что-то делать. Может, к женщине прилепиться какой-нибудь легко. То есть тут вариантов много.
0: Ну, работа курьером тоже, в принципе.
1: Курьером, да.
2: И позволит вот это внутреннее эго, которое уже сформировалось после возникновения
1: звезды. Он попал в ситуацию необратимости. Да, к нему в определенный момент интерес пропал, он вот этими всеми своими действиями подстегнул, но это, наверное, был максимум, что он смог раздуть из своей фигуры. Дальше уже начались последствия, он трус, он прекрасно понимает, что если он сюда вернется, его участь определена, то, что он не получил в подростковом периоде по заслугам, его догонят сейчас.
2: Вот я еще думаю, вот как раз мы как-то быстро пролетели тот момент с тем, что он долгое время служил в «Современнике». Он же там тоже по поводу «Современника» определенным образом высказывался касательно того, что театр со временем умирает. Вот как он к этой мысли вообще пришел? Почему?
1: Ну, мне кажется, он вообще актер одного амплуа. Да, там он в постановках Серебренникова играл, в нескольких. Да, есть какие-то оппозиционные такие режиссеры, которые могут тебя подхватить, зная особенно твои настроения, а большинство, ну, это работа, это репетиции, это дисциплина, этим надо жить. С чего театр-то умрет? У нас все крупные, вроде «Современника», попробуй
2: ну,
1: туда...
2: Ну, просто он решил, что я ухожу,
1: туда,
2: он
1: достань билет, да. Другое да, дело, да. Что есть какие-то идиотские постановки, на которые могут люди не идти. Один как раз от любопытства сходить. А так это вечная история. Те эмоции, которые дает театр, ни один фильм не даст, где режиссер тебе показывает то, что ты должен увидеть, а в театре ты
2: да.
1: Смотришь так, как ты это понимаешь. Ты можешь ради одного актера прийти и весь вечер наслаждаться его игрой. Как можно об этом говорить? Ну, нонсенс.
2: Ну, действительно.
1: Обесценивать
2: так,
1: ну, свой труд.
2: Давайте сделаем вывод по Артуру Смолянинову. Кто это?
1: Человек с определенными наклонностями, с антисоциальным поведением, я согласен. Другими словами можно выразиться, ничего святого. Как говорится, нет. Человек, который занимался криминалом, потом мастерски это все воплотил на экране, то есть стал проживать подобные вещи без совершения действий, да, и максимально монетизировал. Ну вот, когда в стране возникла потребность, чтобы ее поддержали, человек свое нутро показал и продолжает вот в этом направлении злоупотреблять.
0: Я, наверное, скажу не как врач-психиатр, я скажу как женщина, как жена, как мама двух девочек. Если ты позволяешь себе распускать руки в отношении своей супруги, женщины, которая выбрала тебя в качестве отца своих детей, не испытывая при этом сожаления, ну, я думаю...
1: Это что... Бросить, убежать в другую
0: бросить,
1: страну и говорить, пусть
0: страну.
1: Там будет ядерный пепел. Ну,
0: я
1: как?
0: Считаю, что такому человеку возвращаться не нужно. Вот просто вот чисто по-женски. Я искренне сочувствую Дарье Мельниковой. Очень надеюсь, что у нее все сложится благополучно, все будет хорошо. И она найдет человека, с которым обретет свое простое
1: думаю,
0: женское счастье.
1: Нашла.
2: Ну, вот такая картина у нас сложилась, дорогие друзья. Тут, я думаю, даже мыслей каких-то не будет. Хотя пишите, как всегда, ваши комментарии по поводу нашего сегодняшнего персонажа. А для вас были Василий Шуров, Екатерина Шурова. А меня зовут Александр Букрев. Всем пока.

Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст. Омываемый Атлантическим и Северным ледовитым океаном.

Океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. Средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется, причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых из другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Уфе 8.00, в Якутске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Центр избирком обновил итоги выборов после обработки почти 80% протоколов. Группировка «Север» отрезает ВСУ от снабжения в Харьковской области. Власти Непала хотят увеличить число русскоговорящих шерпов. Теперь подробнее. Партия «Единая Россия» набирает 57,69% голосов после обработки почти 80% протоколов. По данным Центра избиркома, новые люди набирают 7,97%, у КПРФ 13,96%, у ЛДПР 8,75%, «Справедливая Россия» набирает 4,98%. Предварительные итоги голосования подведут в понедельник, 21 сентября, в 11 часов по московскому времени. «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму на Чукотке. Партия набрала почти 63% голосов. На втором месте, по данным регионального избиркома ЛДПР, с результатом в 11,28%, тройку лидеров в этом регионе замыкает КПРФ. Их результат составил 8,51%. Явка избирателей в регионе составила почти 60%. «Единая Россия» побеждает на выборах депутатов Алтайского краевого заксобрания. Партия набрала более 42% голосов. По данным Центра избиркома, далее идет КПРФ с результатом в 17,88%. ЛДПР набрала 11,94% голосов. Подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» в Харьковской области перехватывают гексокоптеры «Баба-Яга», которые ВСУ использует для снабжения окруженных сил, лишая их боеприпасов и продовольствия. Офицер с позывным «Карта» уточнил, что благодаря высокому уровню подготовки и значительному налету часов операторы уничтожают вражеские гексокоптеры тараном и дистанционным подрывом осколочно-фугасными и кумулятивными боевыми частями, что обеспечивает полное выведение из строя узлов и агрегатов дронов. Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в парламент немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания с результатом в 38,2% голосов после обработки всех протоколов. Об этом сообщает избирком. При этом партия «Христианско-демократический союз» канцлера ФРГ Фридриха Мерца не проходит по итогам выборов, получив всего 4,9%. Эксперты сходятся во мнении, что результаты выборов в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании в совокупности с прошедшими 6 сентября выборами в парламент Саксония-Анхальт смогут существенно повлиять на политический ландшафт в Германии. Власти Непала хотят увеличить количество русскоговорящих шерпов на основных маршрутах восхождения в Гималаях и готовы для этого сотрудничать с российскими туркомпаниями и учебными заведениями. По словам генерального секретаря Непальской ассоциации альпинизма Раджендры Ламы, сейчас число квалифицированных русскоговорящих гидов для высокогорных восхождений остается ограниченным. Лама добавил, что профессиональному управлению экспедициями и подготовке гидов сегодня уделяется гораздо больше внимания, чем раньше. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. Говорим мы о филологии и литературоведении. Стараемся, чтобы это было любопытно, весело, задорно. Иногда обсуждаем вещи, не напрямую связанные с литературой. Иногда слишком литературоцентричные вопросы. Поэтому да простят нас не специалисты за то, что мы бываем порой сложны. И да простят нас специалисты за то, что мы не столь глубоко раковину раскопаем, как им хотелось бы. Потому что если люди в чем-то разбираются, вот у нас была программа про Высоцкого, в Высоцком многие разбираются. Говорят, что же вы так неглубоко копнули? А на самом деле, ну, как минимум, мы с Лешей Колобродовым знаем Высоцкого досконально. Могли бы вам нанырять до такой глубины, что просто бы вы ошалели бы. Но, друзья мои, это же радио. Ну, это радио. Здесь, конечно же, здесь обсуждаются вещи, какие легко воспринимать на слух. Там, да? А если человек не знает какой-то темы, а, как правило, человек среднестатистически не знает там какие-то сложности биографии там Блока, Пушкина, Есенина, или тем более Мандельштама или Губанова, то, конечно, все слушают с интересом, потому что про это они не знают, в отличие от Высоцкого. И, ой, как интересно, да. Поэтому, если вы что-то знаете хорошо, вы делаете скидку на то, что другие это настолько хорошо не знают, а мы хотим, чтобы мы были слышимы и понятны для большинства радиослушателей. В общем, всем привет. Сегодня будем говорить про толстые литературные журналы. Да и не только толстые, но и худые журналы, и не совсем литературные. Но вообще этот феномен есть. Он причем был, вернее, был. Может быть, он вернется, может быть, нет. Время покажет, что называется. Но то, какое место занимали литературные журналы в истории советской и постсоветской литературы, ну и имперской тоже. Но имперской в смысле интеллектуальном, а советской в смысле массовом. Потому что люди старшего поколения помнят... до какого уровня, до какого статуса и до каких тиражей дошли толстые журналы в разгар перестройки. Это было невероятно. У толстых литературных журналов в последние годы Советского Союза тиражи были как у пластинок «Битлз» и «Роллинг Стоунс». Вот это надо понимать. Стихи, прозу и публицистику страна читала со страстью, с той страстью, с которой на Западе слушали Нирвану и Дорс, или там еще что-нибудь, там все, что, Депеш Мод, допустим, на тот момент. Там, да. Это невероятно. Более того, я напоминаю, что одной из причин крушения советской власти и вообще неприятия социализма и большевизма было то, что на толстые журналы, на их тиражи накладывались лимиты. Советская власть берегла лес и говорила, условно говоря, что «Новый мир» не может быть больше миллиона, а «Знамя» не больше 700 тысяч, а «Дружба народов» там 500 тысяч. И возмущенные редактора журналов и литературная общественность, убежденные в том, что их так будут читать всегда, что это не связано с советской властью, с пропагандой чтения, она говорила, какие 1,5 миллиона? Народу нужны наши стихи, нужны наши статьи. Снесем к чертям собачьим эту советскую власть и будем продавать 30 миллионов тиража «Нового мира» или «Дружбы народов». И они снесли советскую власть. И вообще отрезвление должно было бы прийти стремительно, но не пришло ни тогда, ни по сей день оно к ним не пришло. Потому что, условно говоря, или не условно, 89-й год, там, «Новый мир» 500 тысяч, 90-й год миллион.
3: 2 миллиона. 89-й год, 2 миллиона. «Новый мир» 2 миллиона.
2: А потом 93-й 200 тысяч, 94-й 100 тысяч, 95-й 50 тысяч, 2001-й 5 тысяч, потом...
4: 2019-й 2
2: тысячи. 2 тысячи, причем 1500 уходит в библиотеку. Библиотеки 500 раздают друзьям. Это, друзья мои, поздравляю вас с крушением советской власти. Вы получили ровно то, что вы хотели. Самое главное, что 30 лет они неустанно все равно ее проклинают. Уже вместо аудитории в 2 миллиона человек, в 4, в 6 миллионов человек, они в своем кругу проклинают на своих 200 читателей. Но это их не утомляет. Это не утомляет ни уважаемого Чупринина из «Знамени», который раз за разом выпускает тома, рассказывая про треклятые большевистские годы.
3: Более того, там пошел такой статус, старческий задор.
2: Ну, почему же вы, друзья мои, не объясните хотя бы себе этим, или там своим читателям, понятно, все то, что сделала плохого советская власть. Ну, я даже не иронизирую, не утрирую. Она много сделала плохого, она там кого-то погубила, было доносительство, там были дурные отношения внутрилитературные. Но что она сделала хорошего? Расскажите, почему были такие тиражи? Почему по 2-3 миллиона читателей читали ваши толстые журналы? Почему очередь стояла за ними в «Союз печати»? Почему же вы про это не расскажете? Это же тоже феномен, он требует осмысления. Почему же вы только рассказываете про парткомы, обкомы и как Хрущев там на кого-то накричал? Почему вы про другое-то не скажете? Полслова, слова. Вы же заработали свои квартиры московские, заработали свои мебеля, книги, там, которые вы там огромной библиотеке составили. Это в те годы, на эти деньги, которые вам эта страна платила. Почему же вы словом об этом, про это не обмолвитесь? Вот это меня не перестает поражать. Вот. Потом эта инерция толстых литературных журналов, она существовала достаточно долго, постсоветские времена, она просто перешла от толстых журналов, которые начали сдуваться, она пришла в глянцевые журналы. Я еще застал эту эпоху, и даже был ее, одним из ее героев, когда писатели инерционно попадали на обложки глянцевых журналов. Сам я раз 10 там был, но не только я. Там был то Сорокин, то Пелевин, то иноагент Дмитрий Быков, то Гришковец, то Эдуард Лимонов, кстати. Может быть, даже в какой-то момент Александр Проханов. В общем, 90-е, ну, наверняка Улицкая, там, и Токарева.
3: Очень хорошо помню Проханова с самурайской саблей на обложке «Плейбоя».
2: Вот, друзья, вот это
3: было... GQ даже Лимоновской.
2: Это были еще 90-е, нулевые годы. Вот это еще продолжалось. И потом и это начало спадать. Вот эта инерция стала прекращаться. Я связываю, может быть, мои товарищи меня поправят, но я связываю это с приходом вот этих блогеров-шмогеров, разнообразных коучей и прочей вот этой нечисти бессмысленной, которая приобрела суперстатус. Она, кстати, тоже достаточно быстро, это не тоже, а просто эта волна сошла достаточно быстро, и теперь я даже не знаю, кто там на обложках наших журналов, да и есть ли еще эти глянцевые журналы, давно что-то я этого не видел. Ну, видимо, какие-то спортсмены, может, там какие-то есть, там еще кто-нибудь. В общем, это тоже не предел, в какую-то новую форму это будет переходить, каким-то, на каком-то этапе это опять будет возрождаться, потому что слово, потому что язык, потому что литература, потому что поэзия, потому что песня, это остается не одним из нескольких, а единственным средством и общения между людьми, и постижения всего того, что с нами происходит. И вот благая весть случилась буквально сегодня. Мне мои товарищи принесли журнал «Лид Современник». Прекрасно сверстанный, прекрасно изданный, с великолепными иллюстрациями, статьями и всем остальным, короче. Вот шрифтами. Я сам редактор, сам издатель был долгое время, и я восхищен. И это литературный журнал, литературно-музыкальный журнал, литературно-общественно-политический журнал. Это невероятно круто сделано. Делают там наши знакомые товарищи, про это подробнее расскажет Олег Демидов. И вот само по себе то, что я дожил и увидел возвращение бумаги, возвращение умной бумаги в умного журнала, тоже меня радует. Передаю слово своим товарищам.
4: Давайте начнем с истории.
3: Я выдам базу, подожди, я выдам базу, потому что историческая справка здесь нужна. И я так, поизучав этот вопрос, осторожно предположу, что и здесь наше, в самом феномене толстого литературного журнала, наше литературное первенство присутствует. То есть какие-то те или иные формы, там, 18 век, век просвещения присутствовали. Но именно тот привычный нам формат, о котором мы сегодня говорим, появился в России. Видимо, надо считать «Вестника Европы», который выходит в 1802 году, первый номер, под кураторством Николая Михайловича Карамзина, на тот момент и придворного историографа, и известного поэта, очень известного, и лидера целого направления сентиментализма. Вот, и дальше вот шло, оно как бы так развивалось постепенно, возник феномен литературной газеты, это недоброй памяти «Северная пчела», невероятно коммерчески успешно, вот, которой занимались Фадей Булгарин, знаменитый, да, службой в третьем отделении, бурной очень биографии, и регулярным, неустанным хейтерством Пушкина.
2: Объясняй людям, что такое третье отделение, они же не знают.
3: А третье отделение – это, собственно, спецслужба, да, это политический...
2: На КГБ сыск. Работал.
3: Политический сыск.
2: Только при Пушкине.
3: Да, при Бенкендорфе, да. И еще такой любопытный феномен, там был не только Булгарин, но и Николай Греч, это такой тандем у них был, да. И вот это интересно, что в XIX веке складывались очень плодотворные тандемы, что исчезло в советское время. Редактор, издатель, соредакторство, вот это вот как бы история, потому что вот Булгарин – Греч, потому что в «Современнике» не только Пушкин, о чем часто забывают, начинали «Современник», но его партнер, близкий друг и, по сути, финансист Павел Плетнев. Вот, затем знаменитая история «Современника», продолженная уже в 60-е годы, Некрасов-Панаев. И другие тандемы.
2: Так, Бестужев, Марленский и Рылеев, да, соответственно, да, да. Это тоже был звездный просто журнал, который публиковал всех, которым все хотели опубликоваться. Это было еще до Пушкина и наряду с Булгарином. По-моему, да, может, даже до Булгарина.
3: А нет, одновременно. Потому что, да, да, да. И они оппонировали друг другу как раз «Северная пчела», вот эти вот ребята. Ну, видимо, надо ввести отсчет все-таки «Современника». И это очень интересно, что пушкинский «Современник», журнал «Наш современник», который, кстати, вот Захар упомянул, одно время, в 90-е, в середине 90-х, в начале нулевых, наш современник, который вот вся либеральная эта пресса, толстожурнальная тусовка считала невероятно чем-то маргинальным, чем-то ужасным, чем-то запертым в гетто, вот, по тиражам их обогнал всех. Тоже как бы не самая светлая там статистика, но...
2: Да, у них было по 3-5, а у нашего современника 15-20-25.
3: Да, да.
2: Ну, такой, такой порядок цифр, да. Но дело в том, что он все-таки он остался один. Либералы и демократы в 90-е годы, деля журнальное, толстое журнальное и вообще медийное поле, они все прибрали к себе. И на тот момент, по-моему, Ельцину сказали, что ну дайте патриотам хотя бы один журнал. И вот дали им наш...
3: Горбачеву,
2: да. Горбачеву.
3: Горбачеву, когда уходил Сергей Викулов с поста главреда, многолетний тоже, который, собственно, сделал наш современник тем, чем он потом стал. Вот, и пригласил Станислава Куняева заменить его на редакторском посту. Яковлев Александр Николаевич, архитектор перестройки, который все эти нити очень плотно держал в руках, Сталин назначал редактором, назначал к ним комиссаров идеологических, то есть все там было серьезно. Воспротивился, ну, тут уж Горбачев сказал, ну, ладно, Александр Николаевич, давай кинем кость русским писателям, дословно цитирую, кинем кость.
2: Все говорит это взгляды Горбачева, да?
3: Да, да. Возвращаясь к Пушкину. Пушкин учреждает журнал «Современник» за 2 года, даже за 1.5 до своей гибели. Вот, и туда устремляется вся лучшая русская литература, но «Современник» коммерчески совершенно провален у Пушкина. Даже плетневские как бы средства там не спасают все это дело.
4: Там же публикуется впервые Федор Иванович Тютчев.
3: Там впервые Пушкин публикует Тютчева, да. Там выходит вся звездная проза Пушкина поздняя, «Капитанская дочка», да. Арас Петра Великого.
2: Можно я здесь сделаю реплику, потому что иначе сейчас Леша уйдет далеко, а это надо сказать. Вот когда разнообразные наши оппоненты и критики говорят, кстати, незаслуженно к нам обращаясь, говорят, что люди сами выберут там. Если вас не читают, это значит, народ вас не хочет знать. Нас как раз читают, и у нас прекрасные рейтинги, и тиражи замечательные, издательство ГПД, и нашей программы и все остальное. Тем не менее, я часто это слышу. И я все время, когда вот я вот это слышу, эти вульгарные демагогические речи, я вспоминаю историю Пушкина. Пушкин, наше все, был издателем, и он проигрывал с точки зрения конкуренции, проигрывал, ну, несравненно менее одаренному, хотя яркому человеку, Фадею Булгарину и его компании. Его «Современник» был убыточным журналом. Поэтому это все это бесконечное, что народ выберет, люди разберутся, не лезьте сюда, если вы не можете конкурировать, уходите, пожалуйста, с поляны, это все вульгарные, пошлые, вздорные речи. Их надо как бы произносить всякий раз, когда вы хоть собираетесь это сказать, вспоминайте про Пушкина. Возвращаю слово Алексею.
3: Да, и чем, значит, пушкинский современник открывает какую замечательную и чрезвычайно важную в исторической перспективе тенденцию, он становится не просто литературным журналом, а точкой притяжения общественных мировоззрений. То есть его уже рассматривают как некое политическое явление, как возможность думать, да, возможность, собственно, ну, как сказал, да, в России литература заменяла все, и политологию, и социологию, вот началось это как раз с «Современника». Вот, продолжилось в «Отечественных записках», там до смешного «Современники» вспоминают, что студенты петербургские, вот, а распространялись «Отечественные записки», среди прочего, в кофейнях. И вот, собственно, студенты, примерно предполагая, когда должен выйти очередной номер, бежали в эти кофейни, занимали очередь друг за другом, чтобы прочесть новую статью Виссариона Белинского. То есть ни литературу, ни повести, не роман, статью Белинского.
2: Но она такая, она ведь отчасти политизированная, хоть и литературоведение. И это всегда было интересно. И тогда уже люди хотели что-то остренького, жесткого. Он был, Белинский тогда был как современный самый жесткий блогер какой-нибудь, типа там...
3: Да, именно так. Вот. И, собственно, вторую жизнь «Современник» приобретает, когда его покупают Некрасов с Панаевым у Плетнева. Причем Плетнев не хотел он продавать. Они очень отличались мировоззренчески. Вот, но, тем не менее, сделка случилась, и уже Некрасов сделал из «Современника» суперхитовое издание просто. Ну, Некрасов обладал ресурсами совершенно незаурядными, да. Вот, имел штат помощников, вот те же супруги Панаева. И, естественно, привлек вот как раз наследников Белинского, как он считал, Николая Чернышевского и Николая Добролюбова, которые вот эту вот, как бы, такую суперблогерскую историю продолжили на самом деле. Вот, и тут как бы несколько же знаменитых эпизодов в публикации романа «Что делать?», да, с периодическими закрытиями «Современника», с вечной войной Некрасова за право что-то издавать, с его компромиссами. Вот, а вся эта история продолжалась.
2: И она накладывается на историю потом Твардовского «Нового мира», например. Это прям прямые можно аналоги проводить.
3: А параллельно шли процессы в «Отечественных записках», которые в итоге возглавил тоже замечательный наш писатель-сатирик Салтыков-Щедрин, бывший госчиновник на тот момент. Ну и так далее. Все это развивалось достаточно интересно, ярко. Потом появились вот эти символистские альманахи и журналы, вот очень чрезвычайно ярко сделанные, с лучшими художниками, с замечательной графикой. Но уже это уходило в сторону такого чистого искусства, политическое значение постепенно исчезало. Советское время, собственно, тут как бы обнулилось все. Но советская власть моментально это все возродила. Уже в 21-м году появляется толстый журнал «Красная новь».
2: По решению Ленина, и прямо у него в кабинете принималось это решение.
3: Да, Александр Воронский, вот, замечательный совершенно, о котором, может быть, имеет смысл, будет иметь смысл как-нибудь отдельно поговорить.
4: Сейчас, кстати, вышла книжка, Нина Малыгин написала большую
3: толстенную. Я заканчиваю, чтобы просто вот эту вот базу, чтобы окончательно подвести. Не дожила «Красная новь» до нашего времени, считалась бы старейшим, наверное, сегодняшний момент литературным журналом, ну, дожила в довольно таком, конечно, виде сумеречном «Молодая гвардия», которая появилась в 22-м году. И замечательный совершенно журнал «Сибирские огни», который тоже появился в 22-м году. Вот они дожили до наших дней.
4: Ну и «Октябрь» дожил до наших дней, и в наших дней скончался.
3: Я имею в виду вот по времени. «Октябрь» появился в путь. «Октябрь» дожил до наших дней. За что? Собственно, как бы, и как-то этот факт редакция замолчала, ну, перестали мы выпускать журнал «Октябрь», перестали, ну и что, ну ладно, ну вот.
4: Редакция просто не захотела отдавать, передавать журнал кому-то еще.
3: Ну, безусловно, но, ребят, хочется спросить, а вообще-то это как бы серьезный вопрос. «Октябрь», журнал — это национальное достояние, как вы можете вот так вот, хочу, здесь рыбу заворачиваю, здесь издаю, здесь не издаю. Там печатал, начал печататься «Тихий Дон» на минуточку, да, в 28-м году.
2: Ну, у нас, вот. Если не про толстый журнал, у нас «Огонек» перестал тоже выходить, они как бы все потихоньку сгибли. Но в этом была, понимаешь, в этом есть некоторая месть эпохи, потому что все журналы с советскими именами, зачастую придуманные уже в советские времена, то есть «Октябрь» уже явно, «Новый мир» уже явно, «Огонек» уже явно, они, как никто, вложились именно в уничтожение советской власти, а потом еще и некоторыми питались как бы под этими брендами, вот, ну и как бы в итоге умерли, как бы бренды покинули это логово, да.
3: Ну нет, ну просто «Октябрь» — это памятник, национальное достояние. Помимо «Тихого Дона» можно еще перечислить какое-то количество классических вещей, там впервые напечатано. И была еще история «Октября» Кочетовского.
2: Конечно, замечательная
3: да, история, да, в октябре собрались советские консерваторы, и это была оппонирующая «Новому миру» история, вот, тоже чрезвычайно важная для понимания тогдашних общественных отношений.
2: Так я еще раз все-таки возвращаюсь к своей мысли, которую я произнес только что, я ее еще раз расшифрую, чтобы было понятно. Я все-таки считаю, что бренды, рожденные советской идеологией, не должны находиться в руках людей, которые эту идеологию ненавидят. Это само по себе абсурдно. И хотя мне жалко и «Октябрь», и «Огонек» упомянутый, и ряд других изданий, я вижу в этом некоторую логику, потому что они должны были, на самом деле, все эти издания, включая «Московский комсомолец» газету и все иные с комсомольцами и коммунистами названия, все должны были умереть и исчезнуть. Вот современного человека спроси, почему журнал «Октябрь» называется? Что, про осень, что ли? В чем дело-то? Да? Да. Ну ладно, Олег, подсказывай теперь ты.
4: Начну опять-таки с погружения в исторические справки и про то, как на Западе и как у нас. Изначально толстые журналы пошли от университета. В университете на каких-нибудь кафедрах, просто шире в самих высших учебных заведениях складываются какие-то группки, которые решают печатать журнал.
3: В да? Штатах это и сейчас очень популярная форма.
4: Вот эти факультетские... В Штатах они только так и живут. Да, можно вспомнить Славика Литрича, который выходит в Торонто, прекрасный филологический журнал. Можно вспомнить в Нижнем Новгороде Алексей Каравашко выпускает, печатался там и забыл, «Полимпсест» журнал, тоже совершенно отличный, сумасшедший, очень креативный, дерзкий, категорически всем советую. советую, да. И вот у нас это началось при Екатерине Великой, как и многое, да.
3: Это не были толстые журналы.
4: Были именно толстые журналы при университетах, да. И первый журнал был как раз-таки с появления ее высочества сделан и назывался «Всякая всячина».
3: Ну что ж ты ее понизил до принцессы-то? Величество.
4: Величество. «Всякая всячина» назывался журнал и делался студентами МГУ. А потом другие студенты МГУ придумали иной журнал под глуповатым и немного пустяковым названием «Не то, не сё». И они писали, главный редактор говорил, здесь будет смесь прозы и стихов, сочинений и переводов, которая, может быть, покажется полезной, а может быть и бесполезной. Мы уже будем не первые отягощать свет бесполезными сочинениями между множеством ослов, и мы, веслоухими, быть не покраснеем. То есть вот это было не очень серьезное отношение.
2: Самоирония. Да. Ну, может, и серьезное, но самоирония была им свойственна.
4: Да, да, да. Но уже без всякой самоиронии, как правильно Алексей Юрьевич сказал, это «Вестник Европы» и далее по списку «Современник»,
3: то, что мы можем
4: советские журналы.
3: Да, то, что нам понятно, да, потому что вот эти вот как бы... Да, я хотел начать с 18 века, но мне показалось, что это формату несколько не соответствует, как бы, все-таки это немножко другое. Эта традиция, вот она действительно работает в Штатах, и работает достаточно серьезно в виде вот университетских журналов. Но там есть литературные журналы, они не толстые, они скорее ближе к глянцу. Два выдающихся примера, это «Харпер Базар», вот, где печатались все.
4: Ну, это глянец,
3: где
4: глянец,
3: печатались,
4: да,
3: все. И знаменитый «Нью-Йоркер».
4: Да.
3: Печатаются короткие, ну, рассказы, да, скажем так, короткая проза.
4: Вот, из которой мечтали попасть основные наши шестидесятники, постшестидесятники, да.
3: Никто не попал.
4: Довлатов попал.
3: Довлатов и Бродский.
4: Довлатов, Бродский, Аксенов мечтал попасть, да.
3: Ну, не попал Василий Павлович, да. Ну, Василий Павлович, вот «Октябрь», кстати, в последние годы «Октябрь» был домашним журналом Василия Павловича Аксенова, да, где все его чудовищные последние романы печатались.
4: «Глянец», «Проханов», «Плейбой». Мне тут вспомнился такой анекдот, который бытовал как раз-таки в 70-е, 80-е годы в Советском Союзе. Были такие «Хармсинки», анекдоты под «Хармс». Где-то смешные, где-то не очень смешные. Потом эти «Хармсинки» перекочевали уже в 80-е, 90-е годы. Их придумывали «Митьки», один из «Митьков» Игорь Смирнов-Охтин. И он придумал такую «Хармсинку».
2: «Митьки» — это содружество художников.
3: Да, уже все надо объяснять, какие мы старые.
2: Что это?
4: Звучит так. Известно, при жизни Пушкина его стихи не всем нравились, и деньги за стихи платили совсем не те, какие бы ему хотелось. Какого черта? Однажды воскликнул Пушкин. Буду сам издавать журнал, печататься в нем и платить себе столько, сколько захочу. Сказано, сделано, казалось бы, но требовалось придумать журналу название. Конечно же, коммерческое. Ну и придумал Пушкин «Плейбой». Как можно, заговорил Бенкендорф Сталину. У нас нет плейбоев. Почему не завезли? Возмущался Сталин. Пока один Пушкин «Плейбой» в рулеву Бенкендорф. Одного достаточно, возражал Сталин. Этот «Плейбой» наш современник. Пусть так и пишет на обложке. Наш современник, уточняет Бенкендорф. Какой же он наш, поправил Сталин. И пришлось писать Пушкину просто «Современник». Да. Опять-таки такой абсурд. Бенкендорф, Сталин, Пушкин, «Плейбой», «Современник». Да.
3: Самое интересное, что очень тонко в том смысле, что сколько значили толстые журналы для всех перечисленных. Да? Насколько это было серьезно.
4: Да, да. В наше время, опять-таки, толстые журналы начали угасать, но они начали угасать, опять-таки, после перестройки, после развала Советского Союза. И вообще, наверное, если посмотреть на всю историю издания толстых журналов, они то возрождаются, как Феникс, то опять угасают, исчезают, появляются новые журналы. В нулевые, десятые годы пошли электронные журналы. Тут можно назвать «Текстуру», «Литературу», «Формослов». Какие-то новые сейчас пошли, типа журнала «На коленке», типа мета-журнала, которые базируются строго в соцсетях и нигде больше. Первые это три, которые я назвал, у них есть хотя бы свои сайты, на которые можно прийти, почитать, посмотреть, полистать их как-то. А тут, ну, просто соцсети и соцсети. Потом появился какой-то новый журнал «Стихи на один день» или что-то типа того. Вывешивается один текст, он висит один день и исчезает напрочь. Да? Потом на второй день, второй текст.
3: Как карета.
4: Так далее, так далее. Есть в этом что-то креативное, но и теряется при этом тот гигантский замысел самого толстого журнала как такового, о котором русский человек мечтал и мечтает до сих пор.
0: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
5: Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а 4-летний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.
6: Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» набирает 57,76% голосов после обработки почти 82% протоколов. По данным Центра избиркома, у КПРФ 13,89%, у ЛДПР 8,77%. Партия «Новые люди» набирает 7,97% голосов, а «Справедливая Россия» 4,99%. «Единая Россия» побеждает на выборах в Законодательное собрание Амурской области. Это следует из данных Центра избиркома. Партия набрала 60,14% голосов после обработки 100% протоколов. Следом идет КПРФ, у партии 14,4%. На третьем месте ЛДПР. Партия набрала 9,88% голосов. На четвертом – «Новые люди», у партии 6,69%. «Единая Россия» побеждает в Оренбургской области. Партия набрала 62,75% голосов. Это следует из данных Центра избиркома после обработки 100% протоколов. У КПРФ 13,48%, у ЛДПР 6,23% голосов. На четвертом «Новые люди» партия набрала 5,98% голосов. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» поразили радиолокационные станции ВСУ на Харьковском направлении в течение 5 минут после обнаружения. По словам командира батареи с позывным «Кит», цели были обнаружены операторами разведывательных БПЛА при изучении тыловых районов ВСУ. Координаты оперативно передали артиллерийским расчетам и операторам ударных дронов. Военный также уточнил, что артиллерийским расчетам достаточно 2-3 снарядов, чтобы поразить станцию и вывести ее из строя. Он добавил, что уничтожение радиолокационной станции лишает ВСУ возможности вести разведку, а также обнаруживать укрытую технику и артиллерийские орудия. Бортмеханик и фельдшер пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в воскресенье в Красноярском крае, который выполнял санитарный рейс, сообщили РИА Новости в компании «Красавия». Ранее Западная Сибирская транспортная прокуратура уточняла, что в воскресенье около 23:00 местного времени вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в поселок Соломай при выполнении санитарного рейса. Пострадавших доставили в Красноярск бортом, где их госпитализировали в краевую больницу. Угрозы жизни нет. Остальные члены экипажа от госпитализации отказались. Пока это все новости в данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
6: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
8: «Ключи Захара».
2: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
4: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
3: Ну, здравствуйте.
2: Мы рассказываем про толстые литературные журналы и про нетолстые литературные журналы, и про глянец, и про иные формы донесения литературного текста до массового читателя или зрителя, или слушателя. Так вот, немножко автобиографических заметок. Когда я приходил в литературу, пышно скажем, это был 2005 год, и тогда уже толстожурнальные инерции, конечно же, много утеряли, но так как я ребенок, выросший в Советском Союзе, и моя семья выписывала огромное количество прессы, в том числе и литературные прессы. Я помню, когда в общежитии мы жили в момент перестройки, и утром на столике выкладывались для каждой комнаты общежития пресса, которую выписывали преподаватели, работавшие вместе с моим отцом. На каждую комнату лежало там килограмм-полтора разнообразные прессы. Но у нас была самая большая столовая, там и «Новый мир», и «Наш современник», и все остальное. И я рос среди этих имен уже в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 лет. Я всю эту современную поэзию, всех поэтов, всех звезд, всех критиков, всех знал по именам и просто вот буквально в этом варился. И моя семья была литературно-центрична, как и миллионы или даже десятки миллионов советских семей. Поэтому, когда я приходил в литературу, конечно же, мне хотелось увидеть свое имя на страницах самых знаменитых толстых литературных журналов. Но тогда уже сложилось противостояние между либералами и патриотами, о чем мы говорили в прошлый раз. Поэтому мне хотелось совершить принципиально важный и сложный момент, опубликоваться одновременно и в «Новом мире», и в «Нашем современнике». Что я и сделал. Я дебютировал в «Новом
3: закрыл
2: мире».
3: Закрыл гештальт.
2: Да, а потом в «Нашем современнике». Потом я продолжил это хулиганство и опубликовался, ну, правда, уже в газетах, вот, но они тоже в известном смысле литературно-центричные. Я опубликовался в «Завтра» и в «Новой газете». То есть я на полюсах буквально противоборствующих.
3: А знамя тебя не рот?
2: А теперь отдельно про знамя, про Сергея Чупрынина. Мстительно я расскажу, потому что я давно уже не пишу стихов в силу некоторых личных причин. Тем не менее, я какое-то время писал. И без ложной скромности я умею. Я могу без труда написать за 15 минут безупречно срифмованное отличное стихотворение. Иногда в шутку это делаю. Вот, но высокая конкуренция, и поэтому надо быть либо первым, либо никаким. И поэтому я отдал эту поляну своим товарищам. Пусть они на ней как бы резвятся. Но, тем не менее, тогда еще, это были нулевые годы, я тогда еще там одно-два стихотворения в год писал, и однажды я подумал, Борис Рыжий был в «Знамени». Я не могу просто не опубликоваться в «Знамени», если там был Борис Рыжий. Тем более, у нас с ним год разницы, а для меня это один из самых важных поэтов. И, ну, вообще, вырви из «Знамени» этот цветок, этот листок, цветок тоже хорошо. Вот у Бориса Рыжего есть такие строчки, они на мной звучали в моем сердце, и я пишу подборку стихов, причем там я прям принципиально сразу пишу ее с расчетом на журнал «Знамя» и отправляю ровно тому редактору, который, собственно говоря, и Бориса Рыжего.
4: Ольга Юрьевна Ермолаева.
2: Да, замечательная женщина. Отправляю ей, говорю, вот я, ну, естественно, про Рыжего я ничего не сказал. Она мне отвечает достаточно быстро, там, через день-два. Она говорит, Захар, блистательная подборка, я публикую. Все, ставлю номер. Уже происходит набор, текст уже набран, приносит Чупрынину. Он говорит, это что такое? Он говорит, это Захар Прилепин. Тогда еще это не, еще и Донбасс не случился, еще ничего этого не было. Хотя взгляды мои были тогда, очевидно, не такие же, как и сегодня, и сейчас. Одни и те же были взгляды, что бы там ни писали в сети всю жизнь. Вот. И он говорит, зачем вы привезли сюда этого большевика, этого как бы левака, этого революционера, этого имперца, этого патриота, этого черта просто в ступе, как бы только через мой труп. Никакого Захара Прилепина мне не будет никогда. Вот. И она мне просто там буквально, там, так сказать, в слезах, фигурально выражаясь, пишет, что Захар, ну вот, к сожалению, я говорю, Ольга, не переживайте. Сам факт, что вы меня приняли, вы меня сверстали, вот, и еще и меня Чупрынин еще не опубликовал, это даже круче, чем если бы он меня опубликовал. Вот, так вот, я рассказываю просто, как много это значило для людей моего поколения, для, вот, там, я думаю, что Алексей Колобродов такие...
3: Конечно, а я печатался в «Знамя».
2: Да, вот, вот, а он печатался в «Знамя».
4: Такая же история, как у Захара, только не со стихами, а с критикой. У Юрия Михайловича Кублановского Лимонского. Году в 17-м, по-моему,
3: надо
4: вышла
3: посмотреть.
4: Книжка.
3: Может, вы морали вместе с Лимоновым, у меня библиография знамени.
4: Смотрите. У Блановского вышла книжка «Долгая переправа». Я написал
9: на нее... Какая Блановская книжка еще раз?
4: «Долгая переправа». 2017 год, по-моему. Я написал на нее рецензию, написал Ольге Балла. Она с радостью приняла, сказала, все, ставим в номер. И тут доходит до Чупрынина. Он смотрит, Кублановский, нет, не наш человек.
3: Слушай, Демидов, ползет, а?
4: Кто такой Пилипинец? Ну, нет, все, все, до свидания.
9: Да, демократ Чупрынин. Он там стоит с этой, с палкой или со шваброй, или чем там, с топором.
3: С плеткой, как у Карабаса-Барабаса.
9: Да, и разгоняет всех там. Он же демократ, вы что?
4: Надо еще сказать вот какую деталь, на которую мало кто обращает внимание, она на самом деле ужасающая. Все эти имена, которые мы сейчас произносим, которые были с 91-го года, с конца 80-х, они до сих пор сидят в этих редакциях, да, и да, никого на смену не пускают.
9: Причем, когда они эти должности занимали, тогда была очень важная тема, что советскими изданиями управляют одни и те же люди по 5, 10, 15 лет. Нужна смена кадров. И потом эти же самые молодые демократы
3: сменили.
9: Сменили и на 35 лет засели, ни один из них не ушел со своего места. Это просто поразительно.
3: Молодцы. Я ставлю здесь 5 копеек в том смысле, что я как раз печатался-то везде, грех жаловаться. У меня подобный гештальт был с «Новым миром». Вот, там что «Знамени» там был хороший, правда, отдел критики в конце 90-х, там они действительно меня печатали охотно. Ну, я еще тоже не был, так сказать, так проявлен социально. А «Новый мир» — это вот чисто так закрыть гештальт. А все остальное уже как бы так это. Прозу я печатал периодически в «Дружбе народов», кстати. Вот почему-то я выбрал «Дружбу народов». Ну, неважно. Интересно другое. Какой поднимается у них плач на реках Вавилонских, когда, собственно, какой-то кусочек государственной субсидии вынимается из бюджета толстого журнала. То есть, то я к чему веду? Про «Октябрь» мы говорили в предыдущей части программы. То есть, когда они сами закрывают на ключик, да, это нормально. А когда государство пытается что-то там, значит, кусочек какой-то вырвать у них изо рта, вот, тут начинается крик «Гамшум». И вот под этот крик «Гамшум» что интересно? Московские толстяки остались, да, с теми же людьми, на тех же, в общем, позициях.
9: Да, «Московские толстяки» — это толстые журналы. А то люди подумали, что мы внезапно сменили тему.
3: Вот, да. Ну, собственно, прежде всего «Новый мир» и «Знамя», прежде всего, вернее, а потом уже «Новый мир». Ну, «Дружба» ни туда, ни сюда. «Октябрь», в общем, закрыт, все ушли на фронт. Вот. И в этих всех, вот это, периодически впадая в плач и истерику, они позволили провинциальным журналам обогнать их в чисто художественном смысле. Потому что я это совершенно говорю, совершенно ответственно вам заявляю, потому что лучшие сейчас толстые журналы – это журналы провинциальные. Вот это прежде всего упомянутые мной ранее «Сибирские огни», ради которого я даже прервал свой вот себе запрет печататься в толстых журналах как раз. Это «Нижний Новгород», вот Олег показывает, замечательный, мы все там печатались, все очень уважаем
9: Олег Рябов. Рябов.
3: Да, да, да, все очень уважаем. Человек уже в годах, но столько молодого задора, столько желания делать свое дело. Молодец. Молодец, Олег Алексеевич. Это журнал «Урал», очень качественный. Не, может быть, не очень близкий нам по взглядам, но очень качественный.
9: Ну, безусловно, качественный, да.
3: Это «Волга», совсем не близкая нам по взгляду. Я когда-то имел тесное довольно к ней отношение, но...
4: Я начинал с «Волги».
3: Да, не, но дело в том, что качество они сохранили при всем при том, что люди ушли там, я просто всех их знаю, там кто-то ушел уже совсем, этот мир покинул, как мой близкий друг Алексей Голицын, царство небесное. Ну вот как бы провинциалы... Вот я предлагаю над этим феноменом нам поразмышлять. Это очень интересно. Как так получилось?
4: Мне кажется, потому что в провинции идет какое-то обновление все-таки в плане редакции. Потом провинция, как всегда, питает в литературном, шире культурном плане всю Россию. И если посмотреть на современный литературный процесс, то опять-таки идет ориентация и в литературных премиях, и в каких-нибудь конкурсах для молодых писателей именно на провинцию. Москва и так найдет, где напечататься, как прокормиться. В Москве больше денег, да? А вот за провинцией надо следить, поэтому...
9: Сейчас нам могут сказать, сидите там в Москве, там как бы рассказывайте про провинцию. Я хочу сказать для наших слушателей, радиослушателей из далеких краев, что Захар Прилепин проживает в Нижегородской деревне по-прежнему и проводит там основную часть времени. Я провинциал, равно как и мой товарищ Алексей Колобродов, соответственно, из Саратова.
4: Один москвич, тот Демидов.
9: Тот москвич, только один, вот у вас молодой. Мы это провинциалы, причем принципиально.
3: Глубокий, глубокий. Мы всю жизнь там прожили, конечно.
9: Да.
3: А, я скажу так. Хорошая идея о том, что денег не хватает на всех, но я скажу так. Я здесь должен вот отдать должное тем региональным властям, которые поддерживают свои журналы и находят нужные команды для того, чтобы вот эти вот журналы выходили на первые позиции. Это очень серьезно. Здесь как бы вот... Они же как бы, ну, это обычные, в общем, как бы наши люди власти, обычная наша управленческая элита. Но где-то, значит, кто-то заронил в голову этим чиновникам мысль, что толстый журнал — это региональное и национальное достояние. Это как там, ну, театр оперы и балета, да, это как вот, собственно, какие-то такие серьезные культурные институции, которые, несмотря на что, понятно, что как бы рыночные механизмы, безусловно, к ним неприменимы, но надо поддерживать. И вот честь и хвала тем людям, которые эту максимум понимают.
4: Давай будем откровенны, там тоже возникают свои проблемы, когда спонсирование от государства, от каких-то муниципалитетов. Все равно туда встраиваются люди, далекие от литературы, какие-то чиновники, которые вышли на пенсию, и их надо куда-то пристроить, чтобы они имели какую-то синяку.
9: Я, знаете, еще с точки зрения эстетической. Вот нам сколько рассказывали, что вот эти грязные лапы партийных чиновников, наши журналы, там, они забираются. И вот открываешь, ну, не скажу, что любой, но огромное количество современных литературных, околотеатральных изданий обязательно нашлепают туда свое лицо. Как бы губернатор, мэр, какой-нибудь миллионер, какой-нибудь олигарх, кто дал бабла. Ну, ни в одном советском журнале вообразить себе какого-нибудь чиновника, губернатора, который взялся... С него спросили бы в Москве, ты что свою рожу туда налепил? Какой черт? Ты что там себя нахваливаешь там, да? Везде открываешь самые приличные издания, обязательно там со своими деревянными речами является какой-нибудь благодетель.
4: Или с деревянными стихами. Алексей Улюкаев в том же знамени прописался вот напрочь.
9: Да, не надо. Это вот их, наших либеральных деятелей, это нисколько не смущает. Вот они борются все с советскими бонзами, которых ни в одном журнале с днем с огнем не найдешь. А эти бонзы не смущают совершенно, которые прямо на обложке журнала прямо у них выведен. Поразительные вы фарисейские вы люди, друзья мои, как бы старые как бы работники культуры. Да, Олег, извини, пожалуйста.
4: Что еще можно сказать? Наверное, про журнал «Литсовременник». «Литсовременник», вот первый сигнальный номер, приехал специально к нашей передаче. Главный редактор Андрей Тимофеев, который до этого работал в нашем «Современнике», из нашего «Современника» ушел, пришел вот к Арсению Ли и Але Поспеловой. Это люди из Екатеринбурга. Издательство «Сибирский тракт» и «Хорошие индивидуальности», сокращенные «Стихи». Прекрасные поэты, прекрасные издатели. У них, собственно, в издательстве «Стихи» большая поэтическая серия, даже несколько серий, которая занимается и специальной военной операцией, отбирает поэтов, которые пишут об этом, и просто самую передовую, лучшую современную поэзию издает. И делает все это бесплатно. Не берет с авторов денег, наоборот, всегда разыскивает каких-то спонсоров, которые будут всем этим заниматься. И, наконец, когда собралась команда, появился Андрей Тимофеев, появился Вячеслав Коновалов, появился Андрей Рудалев, появились мы, все как-то объединились, и вот Лея Поспелова и Тимофеев создали «Литсовременник». Мы им помогаем, они нам потихоньку помогают. Посмотрите на обложку. Все, вот, это глянцевый журнал.
3: Да, про Минина и Казанского. Расскажи, это кажется
9: красочно. У нас слушатели, они не могут посмотреть на обложку и перестать стучать журналом по столу, потому что нас слушают люди. Так вот, расскажи словами просто про то, что ты видишь.
4: На обложке Минина Пожарский. Дело в том, что в нашем «Современнике», который до сих пор выходит, которым занимается Карина Сайдаметова. Там отказались от обложки классической с Минином и Пожарским. Они куда-то делись. Вместо этого какая-то скучная серая обложка, такая кубистского плана, какого-то футуристического плана.
3: Что странно.
4: Что странно для нашего «Современника», да? И вот «Литсовременник» решил взять себе Минина и Пожарского, да? Чтобы они никуда не девались, а были, как прежде, олицетворением русской культуры, русского слова, русской мощи. Русского духа, русского сопротивления. И «Литсовременника» Ли и Поспеловой, и Тимофеева – это тоже во многом сопротивление тому мейнстриму литературному, той официальной культуре, которая у нас сейчас есть. Да? И вот Андрей Тимофеев специально прислал какие-то тезисы. В частности, он говорит про преемственность к «Современнику» Пушкина, «Современнику» Некрасова, к нашему «Современнику». Он подсчитывает, что с 1836 года выходило 113 томов «Современника». С первого номера журнала Александра Амфитеатрова 1911 года до последнего номера нашего современника под руководством Станислава Куняева вышло 853, всего 966. И этот, собственно, следующий. Да, то есть они отбрасывают тот наш современник,
3: а который остался. А почему они считают с Амфитеатра, а не с Пушкина? Или даже не, или там
4: с Пушкина, с Пушкина. С 1836 года.
3: А, с Пушкина,
4: да? Да, да, да. Все это учитывается. И вот это вот 967 номер получается у них. Ярко, красочно, глянцево, все как надо. И Тимофеев как раз-таки подчеркивает, что команду и авторов нашего журнала объединяет понимание, что литература – уникальный способ осмысления реальности через творение самобытных художественных миров. И процесс создания этих миров больше похож на рождение ребенка, чем на производство табуреток. Также он подчеркивает, что сейчас, после 22 года, после объединения союзов писателей, идет ориентация на то, что современная литература – это в первую очередь тиражи. У кого больше тираж, тот и лучший писатель. Это иногда работает, иногда не работает вообще. Да? У той же Дарьи Донцовой большие тиражи, у того же Олега Роя большие тиражи. Но делает ли это их писателями в какой-то мере? Я очень сильно сомневаюсь. Да?
3: Олег Рой наш товарищ. Я делаю эту заметку специально. Очень достойный человек, который очень любит и ценит на Донбассе. Но продолжи.
4: Главное качество, и они уповают на это качество. И еще одна проблема.
3: Дарья Донцова, не наш товарищ, и вообще я сомневаюсь в ее существовании физическом.
4: Да есть, есть. Видел пару раз.
3: Я видел ее очереди к ней огромной.
4: Очереди, а саму ее.
3: Я саму ее. Саму видел, конечно, и очередь, и саму, да, видел.
4: Еще одна важная деталь. Мы об этом говорили и в КПД, и в Союзе 24 февраля, и отдельно с Алексеем Юрьевичем Колобротовым, о том, что современная литературная критика переживает не самые лучшие времена, и необходимо с ней что-то делать. И вот Ли Поспелов и Тимофеев придумали, что этот журнал будет во многом начинен именно литературной критикой, музыкальной критикой, театральной критикой, чтобы у каждого человека, пишущего, думающего, анализирующего, была возможность сказать свое веское слово и как-то переранжировать литературный и шире культурный процесс.
3: Ну, пожелаем огромной удачи, пожелаем. Да, вот надо бы ребятам задать вопрос, но поскольку их здесь нет, задам тебе, как их близкому другу. База распространения. Будет ли сайт? Вот, что будет вообще? Или это только бумага?
4: В середине октября будет большая конференция. Там ребята все подробно расскажут и про сайт, и про распространение. Тираж у этого первого номера 1000 экземпляров, но я думаю, при такой стильной дизайнерской работе за это отвечает Арсений Ли отдельно. Да, он большущий дизайнер, гений просто. И при такой верстке, при таком подборе редколлегий и авторов, это будет бомба. Это действительно отличное от всего остального издания.
3: Замечательно. Пожелаем еще раз удачи. Я, собственно, хочу вернуться вот к перспективам классических толстяков, толстых журналов. И, собственно, вас как бы попытать на тему, каким вы видите их будущее, если оно вообще есть. Потому что вот нынешнее вот это сумеречное существование, я опять же беру московские, да, варианты, нельзя назвать будущим. И, в общем, как бы вот как Захар совершенно убедительно проиллюстрировал, они еще находятся в своем 89-м звездном году, когда можно ругать советскую власть, печатать Шмелева и Набокова. Солженицына Александра Исаевича, конечно, новый мир там. Вот, понятно.
4: Ну, вот. Смотри.
3: И ругают, да-да, на все корки ругать советскую власть, и делать вид, что у них все хорошо. Но это не будущее совершенно, это понятно. В каких, может быть, механизмах кроется их дальнейшее существование? Что нужно придумать? Как это все переформатировать? Ну, понятно, что мы уже сказали, что девушек, конечно, надо менять, а не кровати. Переставлять, да? Но, тем не менее, давайте как бы посерьезнее к этому отнесемся и попробуем на этот вопрос ответить.
4: Яркий тоже пример. Это, извините, журнал «Юность», да, который начинался с Катаева Валентина Петровича, да, потом перешел к Полевому, потом перешел к «Шестидесятнику».
3: Кстати, заметим, это конец 50-х, по тем временам заметим совершенно революционный формат.
4: Да.
3: То есть
4: да.
3: Это Катаев, знавший, естественно, бывавший часто за границей, вообще прошаренный дядька, прекрасно знал о существовании «Нью-Йоркера», вот, и где-то скопировал модель тонкого литературного журнала. Это для тех времен было очень революционно.
9: Да. Сделал с живописью, это очень важно упомянуть, с прекрасными иллюстрациями, не характерными для толстых журналов, он сделал его радостным, счастливым, с великолепной обложкой. Вот смотришь на него, и сразу видно, что это юность, и у тебя настроение поднимается.
3: А там были дизайнерские штучки, что дало повод замечательному графоману патриотического направления Ивана Шевцова. Я, правда, люблю Ивана Шевцова очень. Вот. Повод написать, что в журнале «Юность», журнал «Юность» сионистский, потому что отточие между стихами шестиконечные звездочки. А это просто была такая дизайнерская новация.
4: С ума сойти. Я недавно у друга откопал на даче на чердаке. Дача Ильича досталось ему от родственников, как раз-таки старые подшивки журнала «Юность». И там 80-е, 90-е годы, и даже тогда, господи, там в качестве художников Вагрич Бахчинян, допустим, да, какие-нибудь еще современные тогда художники, актуальные, клевые, это очень здорово. Сегодня «Юность» дошургуновская и шургуновская, это, опять-таки, две большие разницы. То, что было до Сергея, на это жалко было смотреть, и как-то все это увидал. Шургунов пришел, с ним был рядом Вячеслав Коновалов, они подхватили этот журнал и сделали из него конфетку. Сейчас, правда, опять-таки, из-за того, что, как мне кажется, и «Юность», и многие другие журналы потеряли какую-то гражданскую честность, гражданское слово, гражданскую ответственность. Ни о чем не могут говорить, кроме литературы, культуры.
9: Без него там нет совсем, просто как будто они

0: слово, возымеют гражданскую позицию, соответственно, присмотрят какой-то свой издательский план, тогда и пойдет обновление этих толстых журналов.
1: У нас, кстати, действительно никакого СВО, и никакой «Русской весны», и Майдана не в упомянутых новом мире, ни в «Знамени», нигде, но только в антивоенном каком-то смысле это может промелькнуть в каких-то стихах с фигой в кармане, там, какой-то публицистики с фигой в кармане, а так вот это поразительное качество наших толстых журналов, они вне, что называется, русского бытия. Событийного контекста находится. Это вот тоже не перестает потрясать. А некоторые слушатели, которые эту программу провели с нами, скажут, ну вообще зачем это надо вообще? Какие-то толстые журналы, тратить бумагу. Все же есть же интернет. Ну все выходит. Люди, как обычно это говорится, я еще раз возвращаюсь к этой демагогической фразе, люди сами разберутся, публикуйте все в интернете. Как бы теперь у нас у всех есть все основания, как на тараканьих бегах у Булгакова, как бы соревноваться друг с другом и бежать в какую-то сторону, а люди там как бы вас лайкнут. Нет, конечно же, друзья мои, потому что, как в любой другой сфере, будь то политика или спорт, или все что угодно, литература требует иерархии, литература требует профессионального подхода специалистов, которые отбирают для зрителя, читателя или слушателя самое основное, самое важное, самое главное. Вы же радио включаете, туда же не шлют все подряд туда свои песни, вам же отбирают для какие-то песни, да? Но это то же самое и в литературе, и в живописи это должно быть. И журналы, они тем и были ценны, что они долгое время для массового читателя, вот начиная с пушкинских и предпушкинских времен, отбирали самое главное, что происходило, и здесь очень важно, и в поэзии, и в литературной критике, и в политической публицистике, и, еще раз повторяю, и в живописи, и в большой прозе, и в малой прозе, и в социологии даже, потому что там в советские времена «Красная новь» это был журнал, где было сразу все, где печатались ближайшие сподвижники Ленина, и, может быть, даже сам Ленин, я сейчас уже не помню, и при этом была литература. Вот это вот сегодня, вот эта квинтэссенция того, чтобы была представлена философия, живопись, поэзия, проза в одном издании, и причем еще и с лицами авторов, чтобы можно было на них посмотреть, чтобы была концентрирована, отобранная информация, мы в этом, безусловно, нуждаемся, и журналы неизбежно продлят свою жизнь. Человечество и Россия будет к этому формату так или иначе возвращаться, потому что, ну, а это будет, конечно, иметь и формы, и интернет-формы, естественно, там тоже это будет так или иначе выложено, может быть, даже в более полном масштабе, тем не менее, сама по себе книга, сама по себе возможность держать в руках этот носитель, сама по себе эстетика, вот еще раз мы возвращаемся к журналу «Лицо современник», это все вещи более чем важные. Поэтому я уверен, что жизнь толстых журналов, литературно-глянцевых журналов с элементами блогерства, там еще чего-то, Они будут возвращаться, потому что любые иные формы не обладают такой возможностью охвата одновременно и концентрации. Вот. Но главное, что мы пожелаем держателям толстожурнального нашего ландшафта, чтобы они вернулись в сознание, вернулись в современность, вернулись в реальность.
2: Посмотрели на музеи и библиотеки, как они преодолели свои кризисы, конечно.
1: Вернулись в реальность, да, увидели происходящее вокруг и с русским народом, с империей, с миром, все, и оставили в покое советскую власть, в конце концов. Ну, займитесь уже чем-нибудь более насущным. Всем всего доброго, всем всего наилучшего. С вами был Захар Прилепин, мои товарищи и сведущий Олег Демидов.
0: Всем пока.
1: И Алексей Клавродов.
2: До свидания.
1: Это была программа «Ключи Захара».
3: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
3: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
3: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
3: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
3: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Дневной

0: Ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотой.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
7: В Москве и Казани 7 утра, в Перми 9:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Центр избирком обновил итоги выборов после обработки почти 83% протоколов. ВСУ несут потери на Харьковском направлении. Стало известно, какие профессии наиболее востребованы у работодателей в последнее время. Далее подробности. Партия «Единая Россия» набирает 57,85% голосов после обработки 83% протоколов. По данным Центра избиркома, у КПРФ 13,83%, у ЛДПР 8,77%. Партия «Новые люди» набирает 7,96% голосов. «Справедливая Россия» 4,99%. «Единая Россия» лидирует на выборах в Белгородской области. Следует из данных ЦИК. Партия набрала 59,15% голосов. Следом идет КПРФ. У партии 12,74% голосов. На третьем месте ЛДПР. У нее 9,39%. На четвертом – «Новые люди». Партия набрала 6,07% голосов. Уточняется, что итоговая явка в регионе составила 65,33%. ВСУ не смогли прорваться к окруженным в котле украинским подразделениям в Харьковской области и понесли серьезные потери в технике и личном составе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Уточняется, что противник выдвинулся из района Великого Бурлука на бронированных боевых машинах и пикапах. В результате комплексного огневого поражения все попытки сорваны, прорыва не допущено. По словам военного, также были уничтожены личный состав и техника ВСУ в районе населенного пункта Посреднее, где украинское командование сосредоточило подразделения для попытки прорыва котла с внешней стороны. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника численностью до 2000 человек. Турция рассчитывает на возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине до конца этого года, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Анкара готова оперативно провести в Стамбуле переговоры по Украине и обеспечить необходимые условия для их безопасности. Ранее помощник президента Юрий Ушаков уточнял, что Турция и другие страны выражают готовность предоставить свои площадки для трехсторонних переговоров по Украине. Делегация Китая и США провели конструктивные торгово-экономические консультации, также обсудили связанные с ней вопросы, сообщает Министерство коммерции КНР. Вице-премьер Госсовета Хейли Фэн встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом и доргпредом США Джеймисоном Гриром в Нью-Йорке 20 сентября. Стороны, в частности, обсудили реализацию консенсуса, достигнутого на предыдущих торгово-экономических консультациях, содействие двусторонней торговле и инвестициям, а также вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Работодатели чаще всего стали искать менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников. Такие данные приводит сервис по поиску работы. Уточняется, что число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии выросло на 175%. Кроме того, для маляров, штукатуров спрос увеличился на 118% с 3000 до почти 7000 вакансий. В десятку профессий с наиболее заметным ростом по количеству вакансий также вошли автослесари и автомеханики, водители и экспертов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
3: Всем доброе утро, 7 часов 4 минуты, московское время, 21 сентября у нас на дворе. «Экспресс» в эфире «Радио Спутник», Никита Лиховецкий, Константин Придыбайло в студии. Сегодня с нами в гостях еще политолог Инна Ямбулатова. Инна, доброе утро.
4: Доброе утро,
6: доброе коллеги. Утро.
4: Доброе утро,
3: удалось
4: страна.
3: Поспать?
4: Да, конечно, спокойно причем.
3: Да ладно. То есть мы вот тут с Никитой обсуждали, что выборы для многих, для журналистов, для политологов, это как Новый год.
6: Вот ты сидишь, ждешь, ты знаешь, что Дедушка Мороз придет. Так. Но ты сидишь, ждешь и думаешь, а сколько же процентов-то он принесет?
3: То есть Новый год никуда не денется.
4: Никуда не денется, все нормально.
3: И здесь то же самое.
4: Это, кстати, самые, скажем так, такие выборы, которые, ну что называется, потрясли мир. Вы же заметили, да, несколько таких мощных сенсаций произошло для Запада, во всяком случае.
3: Ну, для Запада они там
4: они
3: не переставали.
4: Они прямо активировались так, что даже какие-то подконтрольные ресурсы Папы Римскому комментировали российские выборы, но докатились. Причем ресурс, который там что-то там говорит о сутанах, о длине плащей, то есть, понимаете, даже они...
3: Серьезно?
4: Серьезно.
6: Даже они имеют даже экспертное мнение о выборах Государственной Думы.
4: В Российской Федерации, ну это вообще просто...
6: Я считаю, что им надо было пойти дальше и прокомментировать выборы в Еврейской автономной области.
4: Воронежской можно тоже там, да? То есть, ну, если серьезно говорить, то, конечно, сенсация есть. Первая глобальная сенсация, с которой хочется поздравить всех граждан Российской Федерации, это Россия стабильна. Слухи о политической нестабильности в России сильно преувеличены. Россия, продолжая специальную военную операцию, реально провела спокойно выборы при всех попытках саботажа, при всех попытках, скажем так, снести, там, вывести какую-то панику. Выборы состоялись.
3: А вот
4: это первая сенсация для Запада.
3: Поставим точку, у нас отбивка короткая, и продолжим обсуждение. Вторая сенсация.
4: Вторая сенсация стала неприятной для западных аналитиков. Для чего они это делают? Они, анализируя сейчас вот эти проценты, о которых вы сказали, почему для них это важно? Они определяют точку протестного электората.
3: Угу.
4: И вот этой точкой протестного электората для них, по большому счету, не стало ее. Ну, то есть они ее не видят. Почему? Потому что даже номинальные оппозиционные силы, скажем так, внутри, да, распределения по процентам, они распределены, весовая часть ушла в «Единую Россию», там во главе стоит Путин, давайте говорить откровенно, это доверие президенту. Потому что это «Единая Россия» — это весовая категория, которая выражает доверие президенту.
3: Ну, давайте вот цифры произнесу. 83,5% протоколов уже обработаны. «Единая Россия» получает на данную минуту 57,85%. Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ, 13,83%. ЛДПР на третьем месте, 8,77%. Новые люди, четвертый, 7,96%. И «Справедливая Россия», вот это одна из интриг, сейчас 4,99%.
4: Ну, вот если теперь опускаемся внутрь поля, да, рассматривая, ну, давайте говорить так, ЛДПР и коммунисты в некотором роде – это ультраконсервативные. Вот в последнее время риторика ЛДПР, она стала уходить в консервативную, да, более риторику такую.
6: Ну, и «Справедливая Россия» в какой-то степени.
4: Сейчас посмотрим по «Справедливой России» чуть-чуть, да. И здесь это уже условно говорит о том, что, ну, приятная новость для Запада в кавычках.
3: Угу.
4: Приятная есть. Консервативная взрослая часть населения – это КПРФ. Это не изменение отношения к КПРФ. Это уход количества определенных людей пожилого возраста, тяготеющих ностальгически. То есть если бы я сейчас... Вот Андрей сейчас комментировал, Зюганов, да, там вечером он комментировал, что будут они разбираться, будут проверять. Но на самом деле, если мы сейчас эти цифры наложим, то мы увидим, как уходила часть вот этого населения, да, старше 60.
8: Угу.
4: То есть это
8: естественные
4: это
8: причины,
4: тренд естественный, да. То есть ничего такого в этом не произошло, там ничего такого страшного не произошло. А вот то, что молодые распределяются, как это идущие, да, там 29-39 лет, вот эта группа самая активная, самая многочисленная, кстати, сейчас, это группа активного репродуктивного возраста. Идущая за ней группа, она уже пополам по численности меньше. Вот как там распределялось, вот это крайне интересно. Потому что это те, кто воспитывают будущее электоральное поле. Вот их мнение нужно анализировать крайне внимательно. И делаем это и мы, политологи внутри страны, социологи, да, определяя, условно говоря, и болевые точки, и чувствительные моменты, и что их радует, что не радует, что называется, да. Но это же делают и противники. Они очень внимательно анализируют. Я так понимаю, что сейчас работа со стороны противника, я буду прям смотреть, как бы их глазами попробую посмотреть, они скорее разрывают не по политическим взглядам страну, а по кружкам так называемым, да, то есть сегментарно это что? Это кружок автолюбителей,
8: по
4: чувствительность
8: тематикам,
4: бензина, да?
8: Так, а это старая история, они же для этого создают да, миллиарды
4: да,
8: НКО.
4: Да.
8: Там, да, по
6: причем это НКОшка, да, за что-то доброе, светлое,
8: да,
6: а
8: да,
6: через...
8: Да.
6: Это потом дробят общество и стараются вбрасывать фейки и шатать.
8: Люблю приводить пример Беларуси, где в 2020 году удалось как раз-таки почти совершить госпереворот.
4: Садоводы-огородниками.
8: И за два года там закрыли 2500 НКО с западным финансированием. То есть они раньше-то тоже думали, ну, этих за птичек, ну, хорошо, за птичек, пожалуйста, привозите свои доллары и евро, защищайте белорусских птичек. А потом, когда все это вскрылось, когда эти птички вдруг начали...
6: Потому что эти птички, чем ближе к выборам, почему-то становятся все более политическими.
4: Окрашенные
8: да,
4: британские
8: флаги. И у нас то же самое. Так, вот Никита там, я не знаю, увлекается, не знаю, хобби-хорсингом. Вот мы создадим про хобби-хорсинг. Там, я кёрлингом. Вот про хобби-хорсинг шутка, про кёрлинг, допустим, правда. Они там на федерацию какую-то альтернативную кёрлинга создадут и так далее. Да, это так и есть.
4: Абсолютно верно. Если вы увидите, как совпадает ядерный электорат, условно говоря, атомный вот такой вот сгруппированный Владимира Владимировича, то это среднестатистический... Ну, ненавистный персонаж на самом деле на Западе. Это белый, православный мужчина.
8: Гетеросексуальный.
4: Которого называют, желательно многодетный, да? Которого называют, условно говоря, там, ну, принято так называть, их с капустой в бороде. И вот эту группу расщепить крайне тяжело. Вот именно на нее будет направлено, но видите как, давайте, если мы пробежимся назад, вот ретроспективно отойдем там, на десятилетия хотя бы. Ну, вы помните, да, площадь Сахарова. Угу. Это либеральная попытка. Я приведу неприятный, болезненный сейчас момент. Но была и так называемая радикальная турбопатриотическая попытка. Это Марш Пригожина. То есть вы понимаете, угу, да, что было? Можно так попробовать, можно так. И вот это вот, ну, те, кто занимаются серьезно этой работой, они понимают, что это технология маятника. Амплитуда маятника приподнимается, и бросок в другую сторону. И удар происходит встречный. По большому счету, как говорят профессиональные политологи, британцам абсолютно все равно, как вывести людей на улицу, под какими флагами. На определенной точке происходит смычка. Недовольны и те, и другие. И задача на самом деле, опасная ситуация, когда мы будем проходить весь этот процесс, она будет касаться момента, то, что называется трансфер, то есть переконвертация процесса, да, и вот этот момент они и будут ждать, и они к нему готовятся. Вот чтобы понимать, насколько в долгую думают, ну, некое условно англосаксы, нужно понимать, что один из проектов в Британии начался в 47 году, начали его американцы, потом передали британцам, называется Лио-Тей, по-моему, вот надо в поисковике задать, по-моему, правильное название. Это программа по имени, по-моему, французского генерала, который в Африке сказал, велел высадить деревья к своей резиденции. Они говорят, ну вы же их не увидите. Ну, деревья растут медленно в Африке. Жара. Он говорит, поэтому начинайте сейчас.
6: Вот вы знаете, я могу добавить, что нашим западным, скажем так, недоброжелателям очень выгодно было бы, чтобы в России была какая-то политическая сила, да, которую бы вытеснили из политики, и избиратели которой, ну, они бы были бы маргинализованы.
4: Не получили бы доступа. Совершенно верно.
6: Да. У них не было бы своего представительства, и их можно было бы накачивать вот этой пропагандой, чтобы потом вытаскивать на улице. А у нас мы видим, что у нас явка выросла, что у нас, вот, кстати, Костя говорил про проценты, да, но вот в количестве именно голосов у нас каждая партия и «Единая Россия», и ЛДПР прибавили очень сильно. И это как раз говорит
4: хорошо,
6: о том, что
4: заметили,
6: люди
4: да.
6: пошли ногами да. на участки, и что у нас общество, как бы каждый человек, ну вот, из активного политического населения, это более 50%, то есть больше половины, имеет свое какое-то представительство. И шатать людей, которые приняли участие в выборах, которые сказали свое слово и видят результат этого слова, и, соответственно, на вот этой картиночке ЦИКа, которая очень быстро меняется, и потом в Государственной Думе, ну, соответственно, таких людей сложнее расшатать.
4: Абсолютно точно. Вот очень правильно вы отметили, что дана предоставлена возможность всем буквально группам, начиная от кёрлинга, заканчивая...
8: Как хобби-хорсингом.
4: Хобби-хорсингом. Ну, хобби-хорсинг на самом деле нежелательное на территории России вообще движение, потому что это признаки педофилии имеет.
8: В плане с лошадками на деревянных палочках?
4: Да-да-да. Потому что наблюдают за этими... скачками на палочках девочками. Ё-моё. Совершенно взрослые мужики. По 30-35 лет это то, что общего.
8: Никит,
4: да?
8: Я забираю слова обратно.
4: Поэтому да,
6: я тоже буду кёрлингом.
4: Да, лучше будьте кёрлингом. Это про спорт.
6: Давай так, я буду камень запускать, а ты вот этой шваброй.
8: Бери себе еще дартс, хорошее увлечение. Вот по поводу людей, то, что Никита поднял вопрос. У нас еще было несколько интриг на выборах. Видимо, ну, вопрос второй партии до сих пор как бы поднимается, ну, понятно, да, КПРФ вторая.
6: Но, понимаешь, КПРФ на нисходящем тренде, и вот. Мне кажется, что через пять лет...
8: Как раз-таки вопрос второй партии
6: именно
8: будет...
6: по естественным причинам, я думаю, что вопрос второй партии встанет, и здесь и ЛДПР, и новые люди будут иметь свой шанс, потому что вот, ну, сейчас мы видим, что ЛДПР опережает новых людей, да?
8: Да.
6: На процент.
8: На процент, плюс-минус.
6: Да. Вот, но при этом все равно это очень близко, и в политике, в федеральной такой большой политике, ну, это все может поменяться достаточно быстро.
4: Вы абсолютно видите, как вы, мне очень нравится, как вы логично, на самом деле, рассуждая сейчас, вы показали, как происходит фильтрация возрастная, как она приходит от, ну, давайте говорить откровенно, от такого подросткового некой формы протестного, да, как она взрослеет постепенно, да, и переходит в консервативную часть, потому что все-таки «Единая Россия» — это умеренный консерватизм. Это традиционность, это. И это происходит, поверьте мне, вот имея одного ребенка, вы еще близки к тому, что запрещать ничего нельзя. Когда у вас двое детей, вы уже закрываете розетки. Трое, вы уже запоры на окна поставили. Понимаете, это происходит по мере того, как вы взрослеете, и у вас появляется чувство ответственности. И чувство ответственности не только за детей, но и за страну. Почему самая трудно раскачиваемая группа? Но и самое, если раскачали тяжелое к остановке, это группа многодетных. Почему? Ехать им некуда. Они настроены работать и жить здесь. Это самая консервативная группа,
6: дети
4: потому что
6: будут
4: дети...
6: будут здесь расти.
4: Абсолютно верно.
6: И ты когда
4: и ты хочешь заинтересован
6: политику...
4: в том, какая она, эта страна. То есть тебе очень важно. Отсюда как раз и удар Запада был, вот эти 30-летия, был прежде всего направлен как раз на разрушение семьи. Института семьи, отношения к семье, уничижение семьи. Это вот как раз вот эти движения, которые признаны нежелательными. Это абсолютно политические движения. Никакого отношения к защитим права, свободы женщин, мужиков и не мужиков, и еще кого-то там. Это абсолютно политизированное.
6: Я помню, извините, вот буквально секундочку. Я помню, как у нас в Москве был такой офис именно поддержки женщин в сложных ситуациях. Ну, идея безумно благая, там хорошая история. А потом просто выясняется, что это все существовало на британские деньги.
4: Абсолютно верно.
6: Потому что в момент, когда были, ну, как сказать, предвыборные моменты, да, то есть когда какие-то общественные волнения, сразу же четко с хорошей, доброй тематики, это все вставало на жесткие политические рельсы и ехало их, ну, тогда очень быстро признали там, иностранные агенты.
4: Очень правильное, далее. Совершенно точное замечание, потому что мы наблюдали, когда, если я напомню, еще один неприятный для нас, мы как будто проходим сейчас некие формы уроков и выносим из этого... Скорее, больше позитивные выводы делаем и нивелируем потом эти риски. Я приведу марш Школоты. Как начиналось? В декабре часть организаций в том же там в соцсетях начали перепродаваться. И мы увидели, как там резко начали меняться нарративы. И что произошло? Эти нарративы впервые были разработаны начиная с 7 лет. И они были очень психологически хорошо подготовлены, работали очень высокие профессионалы. Если семилеткам говорили, что если ты не придешь, то умрут твои родители, давя на самый главный страх, риск ребенка, да, психологически, то 14-летним говорили, ты что, не взрослый, ты что, не мужик, давя уже на другую социальную кнопку, да, когда это возникает вот это желание выделиться, да, уже вот это вот
8: ответственность, взрослость.
4: Да. В общем, вот это вот стремление к лидерству появляется. И вот они умели это, уже научились это делать. Это очень опасная на самом деле история. И поэтому, если переходить сейчас к тому, какие выводы дальше надо делать и каким образом осуществлять некую форму профилактики попыток дестабилизации ситуации и подрыва гражданского мира, гражданского согласия, так называемые, ну, такие утилитарные, но профессиональные моменты, то первое, конечно, я обращу внимание вот на что. Коллеги, давайте договоримся, что у кого в руках алгоритм, тот и управляет информационным пространством.
8: Конечно.
4: Вот эти сказки про то, что мы сейчас 1000 котиков наделаем, напечатаем хорошего контента, и покажем его, и будем...
8: Да, его никто не увидит.
4: Абсолютно верно.
6: Потому что один контент будет пессимизировать,
4: конечно,
6: и он не будет выдаваться никому.
8: Я расскажу, извините, перебью тебя, я расскажу, что мне показывало все 3 дня выборов.
4: Вот я про это как раз и хотела перевести в это.
8: Я немножко...
4: Спасибо, что ты...
8: Я фанат, вот я смотрю просто сейчас на сайт Центра избиркома, там контент для СДВГшников, реально, там так быстро меняются
6: картинки. Успеваешь ли ты прочитать хоть что-то?
8: Ничего не успеваю. И вот я в последнее время подсел на ТикТок. И я 3 дня открываю ТикТок. Первый ролик, первый, вот самый первый, который ты точно досмотришь до конца, это либо что выборы у нас какие-то не такие, результаты известны, и вообще я за то, там, за все хорошее против всего плохого и так далее. Все 3 дня, вот ровно там в 7 утра, в 8 я просыпался, первый ролик мне показывался такой.
4: Абсолютно точно. Ну, во-первых, ТикТока в Китае нет, это китайский экспортный продукт. А второе... ТикТок изначально заточен алгоритмом под показ деструктивной информации, потому что все-таки деструктивная информация, она всегда поднимается в просмотрывание, просмотровость выше, потому что там работает кортизол, ярче эмоции, чем дофаминовые, кстати. И дальше уже идет монетизация, потому что пчелы против меда, когда мне говорят, что платформы могут экономически пессимизировать сами и этические какие-то нормы, да, там показатели внедрять. Я хочу спросить, коллеги, я прошу прощения, самый большой трафик и самый большой объем выручки на каком контенте происходит на платформах? Знаете, да?
8: Ну,
4: на порнографии.
8: Ну.
4: На порнографии. То есть вы мне хотите сказать, что выйдет в определенное время какая-то платформа и скажет, вы знаете, мне не нужны эти грязные деньги. Пожалуй, я буду этичным, но в понедельник.
6: Была
4: потому что в пятницу
6: была какая-то попытка заявить,
4: была.
6: И отказались от этого, в течение буквально там пары недель, потому что поняли, что у них весь трафик
4: только
6: за счет этого идет.
4: Только государством способно, я вот сейчас уже обращаюсь к новому созыву, о том, что безопасность когнитивного суверенитета государства, есть такое понятие, у Китая, кстати, когнитивный суверенитет, понятия включены в законодательные акты.
8: Начали говорить о когнитивной войне, хотя бы с этого.
4: Да. Мы хотя бы, да, ну, на самом деле мы сейчас обновляем стратегию номер 400, это стратегия безопасности, она в течение года будет обновляться с учетом новых вызовов и рисков, и в связи с этим, скорее всего, что будет введено понятие когнитивный суверенитет, и в том числе когнитивный суверенитет, я бы ввела когнитивный суверенитет только государства, но и общества, и личности. Вот взламывать когнитивный суверенитет человека, тем более гражданина Российской Федерации, не позволено никому. Поэтому... Одно из первых, я думаю, все-таки это уже транслировалось, это анонсировалось. Гарри Минх, представитель в Госдуме администрации президента, уже говорил о том, что особое внимание будет уделено регуляторике именно в информационном пространстве. Я думаю, что закон об алгоритмах нам нужен.
6: Потому что человек, простой пользователь, даже который соблюдает правила информационной гигиены, даже который верифицирует информацию, все равно, если его постоянно пичкать контентом, причем контентом, который изначально может казаться органическим, да, потому что именно за счет алгоритмов, как вы правильно сказали, то есть контент, который сами пользователи создают, то есть не по методичке, не за деньги, а просто кто-то его создал, его просто оптимизируют и подсовывают.
4: Да, абсолютно верно.
6: И здесь влияние ведется не только за счет создания контента какой-то там бета-фермы или какой-то команды, да, а именно за счет того, что какой-то органический контент прячут, а какой-то органический контент, наоборот, подсовывают всем, и создается неправильная картинка об обществе просто за счет
8: этого. У меня родилась идея. Я как злой доктор. А что если взять и придумать, провести некий стэнфордский эксперимент, но разделить людей на тех, кто будет смотреть контент, и тех, кто будет его показывать и на этом зарабатывать? И вот во что, кстати, это превратится?
4: Интересная идея. Очень интересная идея. Я думаю, что какому-нибудь МГТУ имени Баумана нужно эту идею обязательно подсунуть. Мне кажется, для них это очень так было бы.
8: И во что превратятся те, кто показывает и зарабатывает?
4: Я помню нашу...
6: На что они пойдут и да, насколько они готовы условно опустить планку качества контента просто ради того, чтобы переманить аудиторию на себя.
4: И это вопрос свободы. Это вопрос же свободы на самом деле. Многим кажется, что интернет как раз имитирует, ну, дает им эту свободу. Но и очень неожиданно становится, когда общаюсь со студентами или школьниками, я им объясняю, что вы на самом деле уже не свободны. Почему? Как только он вас, сеть вас видит, идентифицирует, передвижение, что вы смотрите, что вы едите, что вы заказываете, как вы передвигаетесь. Ну, все складывает, портфолио ваше уже есть.
6: Вот это классическая шутка. Сказал около выключенного телефона, что ты хочешь покушать, потом открываешь приложение, тебе сразу 10 предложений ресторанов будет.
4: И обратите внимание, как на сегодняшний момент все страны, я сегодня не знаю ни одной страны, которая бы не поставила этот вопрос в повестку. Что касается систем внедрения искусственного интеллекта, вот то, что сейчас... серьезно обсуждается и в Америке между Илоном Маском, и, кстати, смотрите, как между новыми деньгами, так называемыми, да, или цифровой элитой, и между старой консервативной денежной элитой, которую представляет Трамп, да, это 10 семей вот этих вот, которые управляют...
6: Недвижимость, дороги, да, вот это все.
4: Ну, войны, ВПК, нефть, да, то есть вот эти старые деньги. Между ними зарождается сейчас конфликт, и он лежит как раз в разрезе предмета внедрения искусственного интеллекта. Ну, я могу себе предположить, что это такая, несколько такая плановая операция, когда попытка через цифровые платформы регрессорство, да, не дать технологии в развивающиеся страны. Если мы сейчас посмотрим на Ближний Восток, то мы увидим, что вот этот вот доступ к технологиям может существенно повлиять на изменения вообще всей системы на Ближнем Востоке. Каким образом? Иран, который сегодня очень серьезно стал усиливаться на фоне своих успехов, подключая свои прокси, представляет большую угрозу сегодня для арабской этой улицы, да, чем тот же Израиль. Потому что с Израилем это было деньги, это инвестиции, да, это сбыт энергии, и это были технологии. Иран этого не сделать сегодня для арабов не сможет.
8: Мы вынуждены прерваться на новости и рекламу, обязательно вернемся.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
5: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Мария Романова. Здравствуйте. «Единая Россия» побеждает на выборах в Омской области. Это следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов. Партия набирает 44,72% голосов. Следом идет КПРФ, у нее 19,03%, на третьем месте «Новые люди». Партия набрала 9,80% голосов. На четвертом ЛДПР у нее 9,64%. Явка избирателей в Амурской области на выборах в Госдуму, региональное законодательное собрание составляет более 55%. Это выше показателя 2021 года, сообщили в правительстве региона. Ранее из данных ЦИК стало известно, что «Единая Россия» побеждает на выборах в регионе. Партия набрала 60,14% голосов после обработки 100% протоколов. Следом идет КПРФ, у партии 14,4%. На третьем месте ЛДПР. Партия набрала 9,88%. На четвертом «Новые люди», у партии 6,69%. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, кандидат от партии «Единая Россия», побеждает в Хабаровском округе в Хабаровском крае, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов. Кравчук набирает 46,13% голосов. За ним следует Олег Мовчан, это кандидат от КПРФ. У него 13,47% голосов. Третьим идет кандидат от «Справедливой России» Сергей Безденежных. У него 9,84%. Напомню, Сергей Кравчук стал мэром Хабаровска в сентябре 2018 года. В 2023 году он был переизбран на новый срок, набрав более 45% голосов избирателей. Избирательные участки для проведения голосования на выборах депутатов Госдумы закрылись в Канаде. Проживающие там россияне могли проголосовать в посольстве в Оттаве, генеральных консульствах в Монреале и Торонто. Отмечается, что вторая половина избирательного дня прошла без происшествий и нарушений процесса волеизъявления. Всего на избирательных участках проголосовало 717 россиян. Украинское командование пытается усилить свою группировку в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам военного, большая часть украинских военнослужащих данной бригады не имеет боевого опыта. Спутниковую систему «Рассвет» впервые испытали для дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму в Заполярье. 19 сентября жители поселка Нельминнос в Ямало-Ненецком автономном округе смогли подключиться к ДЭК через спутниковую связь, используя терминал «Бюро 1440». Видео успешного тестирования системы можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
7: Продолжается программа «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Никита Лиховецкий, Константин Придыбайло. И в гостях у нас политолог Инна Ямбулатова. Продолжаем говорить о выборах, которые прошли за три дня. И вот прямо в режиме реального времени видим результаты. Последние результаты, которые есть. Ну, я уже говорил, 83% протоколов обработаны. 57,85% сотых у «Единой России», КПРФ 13,83, ЛДПР 8,77, «Новые люди» 7,96, «Справедливая Россия», внимательно все следим, 4,99, пока не проходит.
8: Ну, вы знаете, это так на тоненькую, такая грань, 4,99, 5. У них, я помню, в начале ночи, когда Дальний Восток считали, было 5,2, 5,3.
7: В штабе «Справедливой России» валидол рекой сейчас просто льется.
8: Да, я просто представляю, сейчас никто не спит и реально смотрит, прильнув к мониторам, а он еще не обновляется или показывает только по регионам, и волнительно.
9: А итоговая будет в 11 часов, да?
8: Ну, проходят, мы видим одномандатники «Справедливой России». Вот я успел посмотреть на этом меняющемся поле. А по фракции, по списочной, вот вопрос.
9: Вот как хорошо, что вы так профессионально анализируете. Вы знаете почему? Потому что, видите, личности, значит, не хватило программности. Программности и глубины проработки программы справедливостов. И это говорит о росте внутренней политической культуры граждан России. Знаете почему? Внимательно читать стали. Это очень важно. На лозунгах не проехать. Я вот накануне выборов, призывая людей голосовать, опубликовала старый-старый ролик «Городка». И там, где вот это «да» говорит, я такой-то, такой-то буду делать так-то, так-то, так-то. Обратите внимание, как сильно мы с того времени выросли. Кто помнит 90-е? Вот я начинала в 90-е участвовать в избирательных кампаниях с точки зрения работы. И я наблюдала буквально в онлайн-режиме, как Британия привозила нам грязные технологии. Вы помните, что это было? Угу. Какое унижение было для граждан Российской Федерации? Сколько было обмана? Сколько лилось поток какой? Выборы – это была катастрофа реально для человеческих ушей. Я думаю, что мы пережили в тот момент, но что-то невероятное.
8: Но
9: как сильно
8: смотрел,
9: мы изменились, посмотрите, да?
8: И осознанный избиратель, может, и не хотел идти на участки после
7: такого.
8: А вот
7: еще про цифры. Мы уже вспоминали и про программы, и про личности. Мне кажется, ту же партию ЛДПР можно поздравить.
8: Потому что прошли проверку очень серьезную,
7: ухода Жириновского за них проголосовало уже больше, чем на прошлых выборах с Жириновским.
8: Ну, это реальное достижение Слуцкого, что, помнишь, когда Жириновский только ушел, все говорили, все, развалится.
7: Да.
8: Нет будущего ЛДПР без Жириновского. А мы увидели, что можно сохранить память о Владимире Вольфовиче, потому что партия, ну, фактически несет его как знамя вперед, да? Угу. Ну, потому что это действительно идеолог, это сильный лидер. Но найти новых лиц, да, угу. Потому что кроме Слуцкого еще Воропаева. Да. Тоже чем не лицо
9: сама
8: сейчас современного ЛДПР.
7: Вот. Ну, это тоже интересно.
9: Очень, кстати, много ушло оттуда. Я так поняла, что Слуцкий провел внутри ревизию очень. Это, кстати, вот касательно уже всех, вот тот вопрос, который мы в промежутке с вами обсуждали, как будет строиться система подбора и требований, предъявляемых, да, уже к депутатскому корпусу по принципу... Вот я сейчас скажу революционную вещь. 30 лет звучал нарратив, что нам нужны профессионалы. При этом морально-нравственные качества человека отметались. То есть профессионалу можно простить все. Тогда встает вопрос. Профессионал с отсутствием морально-нравственных качеств и любовью к родине очень профессионально продаст родину. Понимаете, вот и мы начали возвращаться сейчас к пониманию компонента о том, что это, кстати, именно президент сделал, да, когда нам нужна национализация элиты. Мы еще не закончили процесс национализации элиты. Нам требуется эта новая кровь, и она пришла. Это СВО. Это ребята, которые вернулись и которые, ну, знают, что такое главное. Они смерти в глаза смотрели. У меня просто сын вернулся. И я по нему вижу, что это другой человек. Он может много критиковать. Он видел систему изнутри. Он может многим быть недоволен. Но он очень любит свою страну. И он говорит, что это как мать. Она может быть больна. Она может быть... Не но совсем так, но она мать. И вот это отношение как раз, оно сейчас и возвращается, и поднимается в политический пласт. Потому что пришлось 30 лет снимать грязную пену. Я не зря сказала, какими были выборы. Они поднимали на пене самых циничных. А сейчас ситуация поменялась, и это очень позитивных. Я, кстати, обращу внимание, что проголосовал и Святейший Патриарх. И сейчас я бы, пользуясь тем, что... Я еще и представитель Русской Православной Церкви. В некоторой такой опосредованной я не могу делать таких заявлений, конечно, там Святейший сам прокомментирует. Но я слышала, как вбрасывалась в православном сообществе идея о том, что нет смысла голосовать, все и так за нас решено, некая такая форма пассивности,
7: а
9: да?
7: Еще и вообще и попытка у нас понизить церковь вне политики.
9: Да, да, да. На самом деле слова апостола Павла, они говорят о том, что мы самые лучшие христиане, это лучшие граждане. Это самые патриотичные граждане. Это вот призывы там того же Дмитрия Донской, кстати, да? Но он, представляете, да, он приходит к Сергию Радонежскому и говорит, вот у меня там иду сейчас на бой и могу погибнуть вообще. А на кону...
8: Патриотизм никогда не может быть пассивной позицией.
9: Да.
7: А, кстати,
9: абсолютно
8: верно, это всегда
9: да.
8: про активное действие на благо страны.
9: И, представляете, Сергий Радонежский ему говорит, ты извини, конечно, но я вне политики, я сейчас пойду помолюсь, а вы там как-нибудь воюете, да? Вот можно себе такое было представить? Нет.
7: А вот,
9: Сергий Радонежский как раз активно, более того, двух монахов дает, воинов.
7: А вы вот вовремя вспомнили-то про Дмитрия Донского. Сегодня 21 сентября, день победы русских полков во главе как раз-таки с князем Дмитрием Донским.
9: Вспомнила.
7: И у нас целый праздник, день воинской славы сегодня. С чем всех
9: Почему
7: и поздравляю?
9: И сегодня день рождения Пресвятой Богородицы. Поэтому всех православных поздравляю с этим замечательным праздником.
7: У нас вот комментарий пришел. Наш постоянный слушатель, зритель пишет, у него ник Долбало. Еще 4, ну вообще не 4, а 5... Кормить рожи, которые ни за что не отвечают, ни на что не влияют, ибо мало кресел у них. И мы все понимаем, что у предстоящей Государственной Думы есть огромный пласт работы. Вот что бы вы выделили? Какие темы, сферы? Причем самое уникальное и отчасти забавное. Многие будут бороться с самими же собой, но прошлого созыва.
9: Улучшая себя.
8: Ты знаешь, вот как у «Единой России» самая тяжелая работа, потому что они как партия власти и в Госдуме, и на уровне регионов, губернаторов, исполнительной власти, да, все, что происходит, это их ответственность. И да. Поэтому каждый раз, когда «Единая Россия» идет на выборы, им надо отвечать вот действительно за все.
7: Они говорят, мы обновим то-то. И резонный вопрос, а что не обновили-то? Как так?
9: Давайте так. Все-таки задача разворачивать корабль, не перевернув его. Если вы резко переворачиваете, перекладываете, да, на корме, то просто можно перевернуться. Вот задача как раз, и Владимир Владимирович очень четко это понимает, вот это вот во внешнем угрожающем пространстве, откровенно, да, когда у тебя на кону сейчас стоит возможное приближение войны с Европой, а она уже реальна, мы уже контуры даже видим обновляющиеся, да, в этот процесс Европа начинает уже выделяться на Австро-Венгерскую империю, мы видим, как формируется, да, возврат, выделяется Северный фронт, англосаксонская ветвь, да, это Британия, Франция и Германия, да, которые поделят Польшу в итоге, как всегда.
8: По традиции.
9: Поделят
8: в итоге Польшу.
9: Поэтому полякам сосредоточиться уже.
7: Финляндия возбудилась.
9: А я, кстати, серьезно говорю, у них, между прочим, с Германией и Францией нерешенные территориальные вопросы до сих пор. Поэтому Польша уже ждите, вы первые будете, кого поделят. И понимая эту ситуацию, возвращаемся ко внутреннему.
8: Мне нравится политический процесс. Готовятся к возможному конфликту России и Европы, но поделят сперва Польшу.
7: Это традиция.
9: Это европейская традиция, когда у них экономический кризис, они идут на восток за зипунами. Потому что в этот раз это будет в лоб встреча, поэтому очень... Ну, что делать? Ну, самоубийцы, ну, как быть? Ну,
7: вот. Новость возвращаясь... по меткой молнии, извините, перебью, новые данные пришли, обработаны 87,91% протоколов, «Единая Россия» 57,87%, КПРФ 13,84, ЛДПР 8,86, Новые люди 7,94 и интрига Справедливая Россия 4,95.
9: Еще сместились.
8: Еще чуть ниже.
9: Еще чуть ниже. Ну вот смотрите, что важно будет в этом созыве. Во-первых, не забывайте, о чем говорит всегда Владимир Владимирович. Он говорит, обладая сегодня новейшими технологиями и всем прочим, мы способны сегодня противостоять внешним вызовам. Главный вызов находится внутри. И прежде всего это вопрос стратегического планирования в части экономики, которая является неотъемлемой частью демографической политики. Я не оговорилась. Социальная политика – это не демографическая политика. Социальная политика – это ответственность государства за соблюдением принципа социальной справедливости. Это помогать тем, кому хуже всех. Но фокус государственной политики заключается не в том, что мы государство-корпорация. Мы не государство-корпорация, не путайте. Вот те, кто воспринимает государство, как надо заработать денег, оно зарабатывает деньги, потом делит их.
7: А мы уже прожили этих сети-менеджеров и прочего.
9: И вот как раз те, кто не перестроился сейчас, вот тот депутатский корпус, уходящая вот эта натура, да, они по большому счету будущего не имеют. Потому что фокус сегодня государственной политики формулируется в долгом планировании. Я объясню, почему это так. На ВЭФ впервые Владимир Владимирович сказал, что планирование по Дальнему Востоку на столетие. И это пилот, если хотите сказать, для всей страны. Причем он добавил еще и Арктику. Арктика и Дальний Восток вместе – это 64% территории страны. И это взгляд совершенно новый. Это планирование в сфере энергетики. Почему энергетика? Потому что энергетика – это реальный сектор экономики. Это дата-центры. Второй момент – это рабочие места. И вот тут и начинается демография. Высокие мужские зарплаты. Они там лежат в основе демографии. Они уже в распределении социальных пакетов. Да? Этим пособие, то пособие. Немножко по-другому. И вот это, ну скажем так, артикуляция иная совершенно.
8: Владимир,
9: и это вызов для Госдумы.
8: Возвращает вот в это планирование именно как судьбы России. То есть в Советском Союзе у нас были вот эти пятилетки, да? Ну, вот попытка построить государство, плановая экономика.
9: Был генплан. Да.
8: А Владимир Владимирович, он действительно мыслит и строит Россию сегодня, даже не для нас и наших детей, а именно вот этой будущей перспективы государства российского.
7: Ну, любят называть это как будто бы восточный тип мышления, потому что Китай, он планирует вот веками.
9: 100 лет. Ну, да. У них дело в том, что 100-летняя отсечка, я просто с Китаем как бы имею отношение лет, наверное, уже 15-20, вот где-то так.
7: Ну, вот
9: начиная
7: есть
9: с
7: вот
9: ними работал.
7: Общие...
9: Да. У них столетняя отсечка, они, как правило, через 100 лет у них начинается откат. И они прям для себя даже немножко мыслят, ну, такими трансцендентными категориями. Но мыслят они 4, потому что это 4 поколения. 25, 25, 25, 25. Вот о чем
7: ну,
9: я.
7: Ну, российская история тоже знает и
9: взлеты, и откаты.
7: Владимир
9: Владимирович говорит, да, столетняя, кстати, это вот эти вот пики скатывания в смуту. Если вы отложите, да, то вы увидите, что как раз вот если к Дмитрию Донскому мы переходим, mm-hmm. да, то... Вы увидите, что каждое начало века, к середине века Россия усиливается, к концу века Россия становится нас не догнать вообще, и к началу века начинается опять такая проверка, ну, условно говоря, на вшивость, да? Любишь, не любишь свою страну. мы как бы делимся, и вот эти вот гражданские процессы, они крайне болезненно переживаемы. Но мы этот период сейчас вот под руководством Владимира Владимировича проходим мягче. Мы его проходим, он есть, он просто турбулентность более глобальна, но в то же время мы мягче это проскакиваем. И вот эти выборы как раз это проверка. Это наша проверка, это не проверка, скажем так, там, на Западе, как они, да, это нас,
8: а
9: мы себя
8: вот
9: проверяем.
8: А давайте вот про интригу, то, что «Справедливая Россия», 4,99, 4,95 сейчас, да?
10: Да.
8: Вот у них сильная социальная повестка, да? Ну, фактически партия социальной справедливости, там, социализм, все дела.
10: Кстати, все остальные партии тоже про это.
8: Ну да, но они прямо, скажем так, акцентируют. Новые люди больше про предпринимателей, например, да? ЛДПР тоже, кстати, с предпринимателями активно работают.
9: ЛДПР очень сильная демографическая повестка.
8: Демографическая,
9: они для этого женщину ввели, да.
8: Ну вот «Справедливая Россия», почему, по вашему мнению, вот, ну, меньше получили процентов? То есть не нашла программу отклика у избирателя? Программа была недостаточно проработана?
9: Я это объясняю тем, что слишком много лозунгов. Лозунгов, в которые... Ну, призваны хайповать скорее. Я же о чем и говорила, вдумчиво мы стали понимать. Но вот у меня подписчики, я не знаю, что это за люди такие, они разбирают вплоть до плана бюджета. То есть вот я еще программу бюджетную не посмотрела, которая там на 9 месяцев, итог 9 месяцев, сейчас начинается формирование бюджета, а они уже ее изучают. Я говорю, что вы за люди такие? Кто вы эти люди? То есть простая домохозяйка, она научилась думать, вот он мне обещает вот это, а где он возьмет деньги? Uh-huh. Она начинает, представляете, она не верит. Она начинает спрашивать, так, а где финансирование будет? А где источник финансирования того, что вы обещаете? И вот в эти лозунговые контексты. А второе, конечно, это некая форма все-таки не консолидации лидерского. Ну и ушла Яна Ландратова. Я вот все-таки думаю, что во многом и... Ушли сильные достаточно фигуры, которые ушли на второй план, не ярко так не демонстрировали себя. Не знаю, это, мне кажется, просчет был достаточно такой. Ну и некая система либертарианской повестки. Во-первых, я сразу оговорю, что либертарианское движение признано нежелательным на территории Российской Федерации, альянс международных либертарианских движений. А во многом это как раз левое движение, социальное, левое. И оно, смотрите, что происходит. Германия, ведь там как раз АДГ – это группа, которая поддерживается Маском. Маск и Карп и все прочие – это носители либертарианского мышления. В чем либертарианское мышление? Меньше государства, больше личных связей и социальная политика как раз, да? Вот здесь как раз мне тоже кажется, что не совсем верно были расставлены акценты. У нас все-таки востребована сегодня волна национально ориентированных аспектов. И вот как раз ЛДПР национально ориентированных аспектах.
10: Ну, это исторических, мы за русских, мы за бедных.
9: То есть вот этот вот проброс.
8: А новые люди?
9: Новые люди, честно признаюсь, я оппонент новых людей. Почему? Не заиграйтесь. Во что? Я упомяну неприятную фамилию. Аля Навальный, не заиграйтесь. Можно, конечно, подыгрывать сегодня молодежному электорату, но нельзя предлагать то, что предлагает Всемирный банк. То, что лежит в их повестке.
10: Навальный признан экстремистом.
9: Да, важно оговаривать, все правильно вот эти вот вводить. Что, о чем я говорю? Проект семейно-бытового насилия, на котором вы пытаетесь работать женской аудитории, лежит в повестке Всемирного банка развития.
8: Но это как раз та же повестка, через которую пытаются шатать не только Россию.
9: Я понимаю, что может возникнуть как бы, ну, подождите, мы просто абсорбируем протестный электорат и направляем его в хорошее, доброе. Не переиграйте сами себя. Элита 17-го переиграла сама себя. Николая погубили не совершенно точно не большевики.
10: А
9: нет,
10: коммунисты
9: его элита,
10: не переиграли?
9: Его элита погубила. Его окружение погубило.
10: Так это же
9: заигрывая,
10: проблема России.
9: Понимаете?
10: Коммунисты, которые правили Советским Союзом сколько
9: точно
10: лет.
9: Точно так же они привели к краху. В итоге элита погубила и Советский Союз. О чем говорит Владимир Владимирович? Смена элиты. Лифты и национализация элиты. Я объясню, почему. Вот две большие исторические системы возьмем. Первая мировая война. Россия выигрывает на фронте однозначно. Победа у России была украдена, но украдена была она не на поле битвы. Там мы победили. И 17-й год должен быть стать победным. Это признавали и даже в Германии. Я прошу прощения, буденовки, знаете, да, пошили, вот которые звезды потом к ним пришили. На самом деле это были пошиты к к победному параду.
8: И тогда мы бы участвовали бы в разделе как победители.
9: Турция и закрытое море, Черное море стало бы внутренним морем, потому что был подписан соглашение.
10: Но нельзя было позволить России стать великой
9: абсолютно
10: еще
9: верно.
10: Больше.
9: Где нашли точку смычки? Элита на тот момент нашла интересы ближе с капиталом западным. Интерфейс был. Знаете, если вы на подкову вот так будете смотреть, то края подковы ближе друг к другу, чем центр. И вот этой темой произошла. Интерфейс был найден. И через этот интерфейс фактически была взломана внутриполитическая система страны. А если Вторую мировую войну вы возьмете? Мы первые годы, враг подошел почти под Москвой. Но точка сборки с внутренней элитой не была найдена. Ее не было. Почему? Ну, трудно себе представить, что какой-нибудь Рокфеллер договорился с директором «Красного двигателя», да? Или «Красной звезды» заводом. Ну, можно себе такое представить? Нет. Национально ориентированная элита, научная элита, интеллектуальная элита. И она была отрезана от вот этих внешних влияний. Вот это нам и придется сделать.
10: Я предлагаю, у нас буквально 5 минут эфирного времени остается. Мне кажется, мы до конца не ответили на вопрос, который сами себе же задали и в до, и в перерыве эфира, и в начале второй части. Что предстоит делать Государственной Думе? Вот у меня два политолога.
9: Я ответила вам.
10: Да. Ну вот, а вот по
9: демография, стратегия, информационная безопасность.
8: Искусственный интеллект.
9: Искусственный интеллект.
8: Первый
9: уже закон лежит. Да. КЗД, уже он находится на предварительном рассмотрении. Я бы здесь просто рекомендовала систему защиты человека от системы искусственного интеллекта. Там три простых шага надо сделать. Первое. Принцип добровольности. Погружение в информационное пространство. Заявительного характера. Не по умолчанию меня включают во все эти треки, да? А я должна прийти и заявить, как статья Конституции предписывает. Второе. Запрет на субъективизацию искусственного интеллекта. Последнее слово всегда за человеком. Он не субъект права. Человек не может стать объектом, он не диван, он не предмет сделки. А машина не должна стать обладателем этих прав. Это запрет жесткий, четкий, причем на всех уровнях и международном тоже. И третье, что надо сделать, это запрет на антропоморфизацию. Нельзя играться с обликом человека, его голосом. С вами разговаривает машина номер 354. И дисклеймеры, как раз Гусева сегодня вспоминали, Дмитрий, прекрасное предложение, дисклеймер. С вами, вот разговариваете, телефон набрали, с вами говорит машина такая-то, я не обладаю симпатией к вам.
8: А можно, еще, чтобы была возможность отказаться от разговора
9: абсолютно
8: с машиной
9: верно.
8: Очень быстро?
9: Переключите меня на человека. Абсолютно вот правильно вы говорите.
10: Принято. Никит, скажи свои там 5 тезисов, которые предстоит за 5 лет решить Государственной Думе будущее.
8: Слушай, ну я могу здесь только добавить и дополнить, потому что все действительно это вызовы. Большая работа предстоит с ветеранами СВО. Она уже начата, но мы видим, что это большой пул работы. И именно то, что сказал президент про то, что это новая элита, да, то есть это должно быть облечено в механизмы того, как люди, которые вернутся с фронта,

0: вот, потребует поправки. Почему? Потому что исторически это понятно тот субэтнос, который и претендовал на эти территории. И для Украины эта точка понимания, да, это не так болезненно, потому что нам придется думать, что делать после с оставшейся частью, да, и как снимать этот болевой синдром, память, которая будет надолго, потому что по-живому же разрезала, да. А вот туда как раз, там будет на наших территориях исторически вернувшихся, скорее всего, будет еще режим КТО введен. То есть переходные периоды будут. Это особые правовые режимы потребуются. Это очень тяжелая ситуация. Особые правовые режимы с имуществом, с энергетиком, с развитием, с построением безопасности. Представляете, какая работа огромная там предстоит. Это очень серьезный вызов. Это очень мозги так нужно напрягать, чтобы вот просто вот из ушей пар будет идти.
1: Ну, чтобы все было безопасно, интегрировано.
0: Я бы предложила как раз разработать проект адаптации тех желающих, кто проливал кровь за эту землю, желание там и остаться, может быть, защищать дальше эту территорию, но уже в полувоенном режиме, когда у тебя ты можешь заниматься и экономикой, и в то же время,
2: об этом, кстати,
0: если что, и служить.
2: Уже говорят,
0: да.
2: Я слышал.
0: И пригласить туда семью. Что вы сидите в двухкомнатной квартире с тремя детьми в Иркутске? Да? Что там делать, если тебе здесь можно предложить дом, землю и соцконтракт, и можно сохранить доходы вот эти высокие, потому что КТО предполагает режимы выплаты, да, особые. Потому что здесь предложить будет крайне сложно, и адаптация будет. А там переходный период полувоенного. Между прочим, так выходил из этой ситуации. 7 миллионов человек сразу было демобилизовано в Советском Союзе. Это сложнейшая программа была. Если вы откроете ее архивно,
1: да,
0: то вы поймете, что никто в мире этого не делал. И сейчас мы точно так же. В мире никто подобное не проходил. Российская армия сегодня самая боеспособная, самая сильная, самая новаторски продвинутая. Но, условно говоря, потому что она проверена боевыми действиями. Мы новый тип войны уже опробовали.
1: И вот
0: там
1: здесь,
0: нужно,
1: кстати,
0: интегрировать
1: еще одна
0: и многих
1: история,
0: желающих оставить...
1: Что наши военные технологии
0: жить
1: и разработки, которые вот сейчас у нас есть, и которые действительно одни из самых передовых в мире, это на самом деле огромный потенциальный сектор экономики. То есть у нас много союзнических государств, которые готовы покупать...
0: Ну, двойного назначения технологий, так называемых.
1: Технологии двойного,
0: да.
1: Которые готовы за эти технологии платить. И у нас очень часто, когда мы об этом говорим, у нас в обществе есть такая стигма, что, ну, как на этом зарабатывать? Но на самом деле Калашников — это самый популярный автомат в мире. И то же самое с нашими дроновыми технологиями.
0: Я бы сказала, что это даже не инструмент заработка. Я бы сказала, что это инструмент мягкой силы и конвертации уважения
1: в том числе,
0: к России, русскому,
1: конечно, да,
0: и русскому оружию.
2: 30 секунд остается.
0: И мне кажется, что это мое такое больное, о чем бы я хотела сказать. Прежде всего, конечно, нужно определиться. Нельзя быть чуть-чуть беременных, нужно будет определиться. Либо мы консервативная, действительно, страна, поддерживая традиционные ценности, либо мы страна, которая заигрывающая и оставляющая окошко на всякий случай, чтобы вернулись. Вот если что, мы туда опять вернемся и договоримся. Ребят, ну точно заканчивайте эту историю.
2: Не то время.
0: Вы уходящая натура. Научитесь, полюбите, изучите историю, и вы полюбите свою страну. Вот уверяю вас.
2: К сожалению, заканчивается наш эфир. Завтра «Экспресс» вернется.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 8 утра, в Уфе 10.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Центр избирком обновил итоги выборов после обработки почти 88% протоколов. Губернатор Новосибирской области прокомментировал, как проходили выборы в регионе. На юго-востоке Москвы обустроили спортивный кластер. Далее подробности. «Единая Россия» набирает 57,87% голосов, следует из данных Центра избиркома после обработки 87,91% протоколов. Далее следует КПРФ, у партии 13,84%. На третьем месте ЛДПР, у нее 8,86%. На четвертом партия «Новые люди», у нее 7,94% голосов. Предварительные итоги голосования проведут в понедельник, 21 сентября в 11.00 по московскому времени. «Единая Россия» побеждает в Курской области при обработке 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Партия набирает 55,83% голосов. Далее идет КПРФ, у нее 13,88%. На третьем месте ЛДПР, у партии 10,29% голосов. «Новые люди» набрала 8,51% голосов. «Единая Россия» побеждает на выборах в Республике Алтай. Партия набирает 43,94% голосов. Предварительные итоги озвучил глава региона Андрей Турчак. Он также добавил, что итоговая явка составила 45%. В 2021 году «Единая Россия» набрала 38,50% голосов. «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Хабаровском крае после обработки 100% протоколов. Следует из данных регионального ЦИК. Партия набрала 48,16%. На втором месте КПРФ, у нее 16,49% голосов. ЛДПР набрала 12,79%. На четвертом месте «Новые люди», у партии 8,19%. Выборы в Госдуму в Новосибирской области прошли очень организованно и качественно. Регион поднялся еще на одну ступеньку вверх, заявил губернатор Андрей Травников. По словам главы региона, выборы были организованы и проведены четко, в том числе с использованием новых инструментов и форм голосования, таких как дистанционное электронное голосование. Он также отметил корректное отношение друг к другу со стороны участников избирательных кампаний. «Единая Россия» по предварительным итоговым данным в регионе, как по партийным спискам, набирая 42,91% голосов избирателей, так и по трем из четырех одномандатных округов. На предыдущих выборах в Госдуму в сентябре 2021 года партия набрала 35,25% голосов. Артиллерийские расчеты группировки «Север» наносят удары по пунктам управления беспилотниками противника парными залпами установок, завершая боевую работу за считанные минуты. По словам старшего офицера батареи с позывным «Кузнец», военные выкатывают две боевые машины на огневые позиции и отрабатывают цель за считанные минуты. За неделю группировка уничтожила 10 пунктов управления БПЛА ВСУ. Ежедневно бойцы выявляют и уничтожают точки запуска и склады противника, добавил офицер. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы можете узнать в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Стас разберется.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас слушает, всех, кто нас смотрит, всех, кто на нас подписан. На программе «Стас разберется». Стас Васильев, Стас Ай как просто. Привет, привет.
5: Доброе утро.
4: Доброе ли, как спрашивать, не спрашивать, про выходные, не выходные, как обычно работал, отдыхал или
5: да,
4: что?
5: Конечно.
4: Рассказывай,
5: да,
4: давай быстро, да, вкратце, а потом еще и подетальнее об этом я так понимаю поговорим.
5: Слушай, у меня прямо это, даже жена уже возмущается, с ума по нейронкам сходил, но вот именно, знаешь, под свою работу настраивал, ага. Просто я же, допустим, я не программист, я код писать не умею, а тут есть возможность, и я на Apple скрипте все процессы, ну не то чтобы, знаешь, вот это вот автоматизировал, ну просто вот, ну допустим, есть вот какое-то действие в монтажной программе, которое требует нажатия там нескольких клавиш, ну короче, вот допустим, я постоянно скачиваю материалы из интернета и на таймлайн монтажный их кидаю и нарезаю. И я вот прописывал скрипты, допустим, чтобы каждый ролик, который я скачал в определенную папку, сразу же оказывался у меня в монтажной программе и помещался на таймлайн. Ну вот я сидел себе, стримдек поставил и биндил, а там же, когда ты все это дело забиндил, да, а тебе хочется еще, чтобы иконки все были красивые под каждое действие, так еще и чтобы они все в одном стиле были, чтобы не было вот этого вот смешанного, да, то есть здесь такая-то иконка, такая-то, быстрый доступ к сайтам, там заметки свои переносил, потому что еще в Obsidian можно. Знаешь, как круто, я теперь пишу сценарий, и он сразу же факт-чекается по разным источникам из моей базы.
4: Да,
5: то есть прям вот, да, то есть я пишу сценарную программу, я там отхожу, кофе попить на 15-20 минут. Я прописываю просто, причем в этой же программе у меня чат прямо открыт. Говорю, проверь все изложенные мной факты, где спорные там формулировки и прочее. Хотя вот именно спорные формулировки я не меняю, потому что часто мне говорят, это типа оценочное суждение. Ну да, я блогер, это мое типа мнение. А вот касательно фактов, ну короче, работа сейчас станет намного лучше, и благодаря вот этому вот факт-чеку я смогу проверять себя намного больше. И я думаю, я готов уже буду сделать долгую пятичасовую биографию Владимира Владимировича Путина. Вот благодаря нейронкам и проверке информации, просто очень сложная тема, потому что слишком много фейков, я вот просто боялся как бы за нее браться, но теперь я думаю, что я, наверное, я готов.
4: А не опасаешься, что вот у тебя проверка по своим собственным, как это сказать, репликам, тезисам по своей собственной базе, она тебя как бы закольцует?
5: По источникам. Что? Нет, я проверяю как раз-таки, я пишу сам, а проверяю по источникам, которым я доверяю.
4: А, в частности, ну,
5: да.
4: То есть я не думал, по своим же тезисам, да, все.
5: Не, я по интернету. Но не по интернету, в принципе, а по проверенным сайтам,
4: ну,
5: и по первоисточникам речей Путина. То есть у меня все речи Путина есть, у меня даже есть вот с нейронкой специальный чат.
4: Это хорошо, это правильно.
5: Да, я еще не дособрал эту, а я вот чисто первоисточники, то есть я знаю, какую тему, я говорю, скачай мне все, типа, официальные речи Путина с сайта Kremlin.ru, ставлю на парсинг, она там сутки, двое парсинг этот делает, но я знаю, что оно у меня скачано с сайта Kremlin.ru, то есть, понимаете, раньше это все надо было ручками, и ты вот подсознательно такой, ну, я помню, что он так сказал, ну, что я буду, а теперь можно вот так вот. Из минусов то, что в прямой речи я вообще теперь делаю миллион уточнений, потому что я в очередной раз убедился, насколько память человеческая, ну, насколько ей нельзя доверять, да, там Путин сказал одно, я как-то вот там вот что-то вот так вот понял по-своему в контексте ситуации, и вот в итоге получилось уже другое. Ну, вот, собственно, на этом и строится вражеская, в том числе, пропаганда, потому что можно многие вещи интерпретировать как угодно. Так что вот чем я занимался все выходные. Но, раз уж у нас первая тема, это мы должны обсудить выборы, я вчера в 9 вечера. Во-первых, хочу похвастаться, сейчас скажу, чем. Я ездил в этот, получается, центр избирком, на Кутузовск-то у нас. Короче, я видел вот на расстоянии 3 метра Лаврова, вот, жене его все время фоткал, у меня жена просто большая поклонница Лаврова, у нее даже чехол для телефона с Лавровым там, и футболка с этим знаменитым «Дебилы».
4: Аккуратно, да-да-да.
5: Да-да-да, я как бы себя контролирую, все в порядке. Вот, и я ей фоткал Лаврова постоянно, и Медведева вот видел, собственно говоря, «Единая Россия» вчера обсуждала предварительные итоги выборов, ну вот я там побывал. Ну, меня попросили, потому что там проинтервьюируют чуть-чуть.
4: Ну, а, собственно, непосредственно вот к этой теме тогда уже погнали, да, основная, наверное, ключевая,
5: да.
4: Одна из важных, в принципе, в мире и внутри российские, ну, нет, наверное, можно сказать, что самое главное событие, собственно, голосование. Выбирали Госдуму, выбирали в некоторых регионах руководителей, ну и также тоже другие муниципальные, региональные выборы всякие были. Что-нибудь главное, вот... По факту того, как оно происходило, выделишь какой-нибудь один такой тезис, благодаря которому вот эти выборы как-то запомнятся? От содержания и до формы, потому что в первую очередь, безусловно, нужно говорить о том, что чисто физически обеспечить безопасность избирателя, чтобы он пришел на выборы и отдал свой голос, это было очень серьезным вызовом. Благодаря, можно такое слово сказать, этому и дистанционное голосование активно развивали в 30 с лишним. Регионах, по-моему, провели. И предварительное голосование тоже было, чтобы не создавать дополнительной кучности людей и не провоцировать ничего нигде никак. Ну и отчеты в течение недели. Я вот работал и субботу, и воскресенье. Как раз с утра все новые всякие свежести и сообщения приходили, отрабатывали, обсуждали и озвучивали. Ну, в многих регионах было боязно, и заявленная, сейчас вот скажу, вечером в субботу атака беспилотников на Москву, московский регион, какая-то беспрецедентная.
5: Потому 1600, что... да.
4: Это сейчас важно уточнить, по всем рубежам было сбито. То есть это вот от приграничных регионов и до Москвы, непосредственно до Москвы, там что-то около 450 долетело, и, к сожалению, что-то долетело. Это к тому, что вот готов сказать очевидное, под соусом каким проходили эти выборы. У тебя, может, что-то свое?
5: У меня было в последний момент желание, ну, не желание, я просто проспорил, и поэтому мне пришлось пойти голосовать. Так-то я не голосую, хотел сохранить политическую девственность, но проспорил, и мне пришлось идти. А я сперва, извините.
4: Так, не соврал, да?
5: Я сперва хотел...
4: Мне всегда нравится, да.
5: У нас два союзника, ЭДГ и АДГ. Я хотел сперва проголосовать дистанционно, но поскольку я вовремя не зарегистрировался, мне, короче, не позволили, и пришлось ехать.
4: А я тебе говорил, помнишь, было пробное голосование про памятник? Я прям в эфире три кнопки
5: нажал. Но нейронки, мне говорили намного больше всего интересного.
4: Поэтому я круче нейронок.
5: Ты круче нейронки, но я просто забил в итоге. И зашел на госуслуги, посмотрел, потому что у меня прописка-то другая, у меня, соответственно, я Митинский так-то, вот, ну, я там не живу, просто у нас квартиру сносили, нам квартиру дали.
4: Да, прописка —
5: ну,
4: это другое, да.
5: Да, и мне пришлось ехать по месту прописки, тоже очень много времени заняло. Я, короче, поехал, и я вот больше всего я поразился школе, в которой я был, ты себе не представляешь. То есть это обычная государственная школа, но я что-то прям как-то такой, ничего себе, там они отгрохали,
4: можно
5: там такой актовый,
4: да,
5: зал был.
4: Периодически очень, очень положительно удивляюсь. Можно сказать, опять же, не везде, можно сказать, что это Москва, можно сказать, что это другая вселенная,
5: Митина,
4: другой мир и отдельно.
5: Слушай, даже не Митина, а там за Митина, это поселок городского типа, хотя, наверное, уже, наверное, переименовали и присоединили. Я туда съездил впервые за 10 лет, наверное, просто. И поэтому я был очень удивлен вот этому тому прогрессу. И я зашел, там столько там охраны было и всех, и, понятное дело, там меры безопасности. Очень много там спекуляций по поводу вбросов бюллетеней и прочее. Я не знаю, ну, скорее всего, такое где-то есть.
4: Наверняка что-то где-то по старинке, но мне кажется, это вот, знаешь, это из серии очень-очень... Когда это было актуально, вот прям действительно актуально, лет, не знаю, 15 назад, 10,
5: да,
4: боюсь сказать точнее.
5: Наверное.
4: Когда действительно там нужно было проверять, нужно было контролировать, а сейчас такое ощущение, что собирают вот весь такой остаточный эффект вот от всех предыдущих выборов, и все, что можно сказать, все вваливают в качестве каких-то там проблем. Сейчас как-то, правда,
5: ну, да,
4: и проверить, что ли, удобнее, и проще, и подсмотреть, и надсмотреть. Но при этом, да, в интернете сказал вот эти какие-то сомневающиеся вещи, ты молодец, ты правильный, ты только ты истину глаголишь.
5: Да я думаю, по большей части ролики так и там распространяются, которые, они еще старые, и ты каждый не проверишь. Но мне вот парочка попадалась, я в нейронку загрузил, она мне говорит, да, типа, это старый видос. Но с другой стороны, помнишь вот этот вот забой скота еще, когда был в Новосибирской области, там вот самый популярный ролик я загрузил на сервис, и он показал, что это вообще нейросеть сделала. То есть оно прям вот такое было. Это не отменяет реальных проблем. Тут же,
4: конечно,
5: понимаете, как...
4: абсолютный факт. Просто другое дело, что реальную проблему, когда подкрепляют ерундой, но это выглядит как небольшой запрос и ангажированность. Именно в этом-то претензии ключевые.
5: Да, это
4: мере,
5: выглядит как попытка, когда вот есть реальная проблема, еще усугубить ее масштаб, чтобы оно вот выглядело так намного жестче. Тем более, ну, короче, сейчас, да. Ну, в общем, пришел я в школу. Да, там как бы люди голосуют, большой актовый зал, мы там с корешем, который меня вез, очень впечатлились, конечно, и как бы позавидовали тамошним конкретно детям, да. Ну вот этим, да, потому что, слушай, там такой актовый зал, так спроектировано было, но это было прям очень дорого-богато. Ну ладно, и в общем мы все это дело, я подошел, там дал паспорт, мне дали вот 4 бюллетеня, чтобы я проголосовал, я, собственно, все, что я должен был по условиям спора выполнил.
4: Давай так уточним, 4 бюллетеня, это имеется в виду как раз разные выборы, а не так, что на выборы депутата тебе выдали 4, положено.
5: Ну, кто пошел голосовать, да, они, наверное, поймут сразу, а те, кто не ходил, им уже там, наверное, ничего не объяснить. Ну, короче, мне
4: не,
5: вот
4: просто
5: даже...
4: в разных регионах разное количество бюллетеней, вот к чему.
5: Да-да-да-да-да. Ну, короче, вот все, я там проголосовал, там везде охрана, все дела. Я такой, ну, соответственно, все, гражданский долг выполнен. Причем я вот никого вообще ни за одну партию там не агитировал. Ну, и потом поехал в центр избирком для того, чтобы... Правильно, надеюсь, произношу. Вы уж извините, первый раз в жизни голосую. Я там еще такие глупые вопросы задавал и прочее. Вот. Там люди как бы все приятные. Никакой агитации за какую-то конкретную партию там, конечно же, не было. Вот. И, соответственно, там посмотрели, пообщались. Единая Россия предварительно победила. Но, в принципе, никто ни на какой другой результат не рассчитывал. Я там даже поинтервьюировал нескольких людей. Вот. Сергея Лаврова хотел... даже ждал его потом, но он не очень захотел общаться с журналистами, или дела какие-то были. Он, в общем-то, мы там его все ждали, но он быстренько уехал. Вот,
4: с Медведевым там ничего не планировал. Сказал, Стас Васильев приехал, нет, все, ухожу
5: отсюда. Не, я думаю, со мной лично он очень хотел, там все остальные просто его там выписали.
4: Я же говорю, не приехал Васильев, все, ухожу отсюда. Так он есть, все, уйдите уже.
5: Ну да, да, наврали, уже неинтересно. Вот, и я там вот как раз-таки задал вопросы, поспорил там, ну, не то, что поспорил, времени не особо много было, я там в прямой эфир выходил с Алексеем Чесноковым, это там вот политолог, в том числе от «Единой России», я причем специально, чтобы у Люберашек опять подорвало, задал вопрос, зачем нам вообще нужны оппозиционные партии, да, потому что как бы это... У меня, знаешь, у меня просто, я еще шел с таким вот настроением, я посмотрел там... хронику Чеченской войны первой, да, то, что ее на невыгодных условиях, в принципе, заключили вот это временное перемирие, после которое первой, закончилось Второй Чеченской, да, как раз-таки из-за оппозиционных партий, там, Яблоко и КПРФ, которые, чтобы набрать электорат из-за непопулярной войны, говорили вот, что мы эту войну прекратим и прочее, и в итоге Ельцину тогда пришлось действовать, и у нас появились с вами знаменитые Хасавюртовские соглашения, которые все теперь говорят, это была большая ошибка и все такое. Ну, так понятно, но давайте-ка вспомним, из-за чего эта, как бы, ошибка-то произошла, да, почему? Почему она произошла? Ну, а это уже мало кто вспоминает. В общем-то, какая-то такая печальная история. Ну, короче, «Единая Россия» победила, что тут говорить. Никто не сомневался, причем в этот раз там не такой большой перевес. Явка,
4: не
5: говорят,
4: такой большой.
5: Ну, мы думали, что там будет процентов 80, а там всего лишь 57.
4: Не, ну погоди, я не знаю, как и где, вы думали, это выше существенно, чем
5: мы в интернете
4: выборах. И плюс, опять же, давай не забывать, сейчас еще одномандатников посчитают, и только после этого нужно общую картину сказать. 80,
5: ну,
4: чтобы
5: тоже
4: собрала,
5: верно,
4: одна,
5: да,
4: партия именно на выборах по списку, это что-то запредельное.
5: Норм, я считаю.
4: Ну,
5: единоросса тоже... заслуживает. Да. Ну, мне значок подарили, кстати. Я, конечно, носить не буду, потому что, ну, не готов я к настолько масштабному хейту.
4: А значок,
5: но прикольно.
4: Какой? Партийный или типа
5: партийный,
4: ты первый раз пришел?
5: Да, «Единая Россия».
4: Я думал, на тебя посмотрели, сказали, вы у нас первый раз на выборах, поэтому получите свои подарки. Их же там
5: мне там сказали, вот, типа, как бы дарим, если там сочтете уместно надеть в кадре, то надевайте. Я как бы не надел, потому что я горжусь своей беспартийностью, ни в какие партии вступать и поддерживать не буду. Я вот просто слежу, я наблюдатель, да, я никого как бы не хочу поддерживать. Хотя вот как бы к выборной системе у меня есть вопросы, но опять же, мы когда спорим, да, мне вот друг говорит, ну смотри, если там у партии убрать финансирование, то их начнут спонсировать или олигархи, которые будут там свое, вот это. Ну, то есть, есть действительно аргументы и за нашу систему, вот. Но я вот все равно как бы задаю вопросы, я просто люблю, так сказать, дискуссии. Поэтому,
4: ну, справедливо. Да. Либо так, где-то оно возникает одним образом, где-то другим. Но в любом случае есть вот этот феномен, да, наверное, тоже во всех странах мира о том, что когда финансирование приходит из-за рубежа, ну, как минимум вопросики по этому поводу нужно
5: и можно задавать. Да даже не из-за рубежа, а внутренние олигархи.
4: Так с олигархами это вообще дело. Они хотя бы внутри, если они внутри страны живут, проживают. Я имею в виду все-таки, когда идет, ну, вот откровенно зарубежно. Неважно, от каких-то фондов или от тех людей, которые перманентно за рубежом проживают.
5: Это, в этом году было особенно жестко в этом направлении, потому что, ну, на самом деле, вот я считаю, очень много сделал Владимир Зеленский, потому что когда он сказал, там, голосуйте за любых против Единой России, ну, соответственно, как-то, знаешь, у меня сразу появился вообще соблазн пойти за ЕР проголосовать, потому что если Зеленский говорит, что надо быть против ЕР, значит, как будто бы логически из этого вытекает, что надо быть за ЕР, несмотря ни на какие внутренние проблемы, во всяком случае, в период войны.
4: Тут вот. Можно, ну, тем более Путин поддерживает. Двояко прокомментировать, потому что, с одной стороны, учитывая, что ЕР показали, ну, вроде, судя по всему, еще пока не все, конечно же, бюллетени подсчитаны, но показали лучший результат, то это как бы тот в очередной раз сказал одно, получилось другое. С другой стороны, всегда есть вариант сказать, вот если бы не это предупреждение, вот были бы 80%, которые ты говорил, про которые ты... планировал, обсуждал с кем-то в интернете.
5: Вполне возможно.
4: Представляешь, так вот что... так повлиял на выборы. Но, кстати, с другой стороны, опять же, вот заявление политиков из других стран, это ли не попытка прямого вмешательства, ну или попытки повлиять на результат выборов?
5: Да, ну тут вот кто как оценивает. Я оцениваю, что в принципе да. То есть вы, по сути, пытаетесь там агитировать, вы пытаетесь подкупить. Ну, условно говоря, ребятки, голосуйте там за, ну, там возьмем от балды ЛДПР, потому что тогда будут инвестиции, все вернется на круги своя. Ну, то есть это такой вот, ну, это агитация, как вот начать каждому обещать по $5000 и прочее. Вот. Но, в принципе, это все страны такое делают. Это же даже если ты не целенаправленно выходишь с заявлением в поддержку какой-нибудь партии с другой страны, тебе могут на пресс-конференции вопрос задать, и ты скажешь, ну, вот эти вот. Помнишь, как это, когда Путину задали вопрос, за кого болеете на выборах? Он говорит, ну, лучше Байден пусть победит, он такой предсказуемый.
4: Это перед американскими президентскими выборами, да, 2 года
5: назад. Да-да-да, но это тоже тогда...
4: Я тоже за Байдена болел тогда, да, болел.
5: Ну, я тоже, можно сказать. Я не помню, за кого. Я, по-моему, ну, я сперва за кого-то болел, а потом уже понял, что Трамп победит после того, как в него стреляли, потому что, ну, это самый лучший вообще пиар, который может быть в мире. И поэтому я такой, ну, смысл за кого-то болеть. Трамп wins.
4: Давай так, были еще два момента, про которые очень много говорили, и, собственно, коллеги, у нас мосты были очень занятные, именно радиомосты в формате теле, как-то телерадиомоста, не знаю, с эфиром тоже, и с Петербургом, и с Хабаровском, про международных и наблюдателей, про значительное, хотел сказать, какое-то другое слово на букву В, великое, огромное, существенное внимание со стороны других стран, что где как у нас происходило, потому что были инсайдики из Европы о том, что странам ЕС уже разосланы директивы, что где как не признавать и признавать. И нет никаких сомнений, что результаты будут частично не признаны, потому что европейские страны и многие другие страны не признают те регионы, которые на референдуме изъявили желание выйти из состава Украины и вступить в состав Российской Федерации. Никаких сомнений нет. Вот тоже интересно, будут ли страны, которые скажут, мы не признаем целиком и полностью. В прошлый раз такая была только Украина. Про президентский выбор такой был.
5: Я думаю, что вся Европа...
4: Про парламентский, да. Нет, я целиком, думаю... полностью, что выборы нелегитимны. Не на словах отдельных политиков, отдельных изданий, а вот прям сказали, нелегитимно.
5: Ну, слушай, вот здесь надо юридическую сторону вопроса посмотреть. Но, по-моему, они не признают возвращенные регионы, да, частью России. А значит, да. И выборы на них не признают. А так-то да. Выборы, ну, наверное, должны признать.
6: Это и есть частично непризнанные. Вот в этом-то и соль. Одно дело сказать, вот знаешь, и обойтись полутоном таким, да, вот, мол, вот ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсон, Крым не признаем. А другое дело сказать, а Грузию вспоминают про Осетию, Абхазию. С другой дело сказать, по всей стране вообще все никак. Это тоже такой достаточно...
5: Ну, я думаю, нет, такого не будет. Да нет, конечно, они все-таки нас признают. Вот есть пример, допустим, КНР, да, когда Китай еще не признавали очень-очень много лет, да, вместо Китая там Тайвань восседал даже в здании ООН.
6: ООН, да-да-да.
5: Вот. Такой, конечно, прецедент есть. Но так-то нас изначально признали после 91-го, и Единую Россию, в принципе, признали как правящую партию, поэтому такого они сделать не могут.
6: Есть какое-то отдельное дипломатическое признание правящей партии?
5: Ну, оно, как тебе сказать, оно неофициально, типа такое, выходим, мы говорим, мы признаем партию. Но если вы дела делаете, если вы делаете инвестиции, там, торговлей занимаетесь и все прочее, то вы признаете по факту.
6: Это, кстати, тоже вот тот момент, про который ты упомянул чуть ранее, про середину 90-х. Тогда же, по сути, президент и парламент были, ну, условно говоря, разнонаправленными. В особенности как раз-таки 96-й год. Всякие там парламентские президенты, ну, парламентские в другое время, да, выборы. А сейчас вот как бы, да, это все в одну сторону смотрят. Ну, и другой момент тоже, за которым все обращали внимание, про который говорили многие, это непосредственно явка. Потому что вот от просто призывов прийти проголосовать, проявить свой этот самый гражданский, кстати, очень забавно было, извините, гэг прям такой постоянный, про молодоженов, которые сразу из ЗАГСа в некоторых регионах ехали, в некоторых городах, в особенности, если это небольшой населенный пункт, сразу шли голосовать. И мне понравилось свое собственное сравнение, что вот у молодоженов был выбор гражданский долг и супружеский. И они посчитали, что гражданский важнее.
5: Да не, можно сперва гражданский, потом супружеский исполнить.
6: А потом
5: главное
6: сравнил, не
5: на избирательных местах.
6: Ну да, его исключительно в опасении всяких административных правонарушений. Так вот, это самая явка. Посчитали, вроде больше, чем на предыдущих выборах. Примерно 56-57, если я правильно помню. То есть это 4 седьмых от всех возможных избирателей пришли на избирательные участки. То есть 4 пришли, 3 не пришли.
5: Но в этом году как будто бы, вот я по своему кругу там знакомства и общения сужу, голосовали намного активнее. Я думаю, что эту явку обеспечили оппозиционеры, ну, в немалой степени, за что им большое спасибо.
6: Извините. Да. Все нормально, чихи, все как бывает. Ты, кстати, вот правда...
5: Обеспечили легитимность.
6: И этим самым блицам ты не заболеваешь вирусно инфекционно? У меня такое количество людей прям приболело. Я сам на той неделе пару денечков отлежался.
5: Я вчера я за эту неделю 2 ПЦР сдал, здоров. Я чихаю по каким-то другим причинам. Может, потому что под кондиционером сплю. Но сейчас вот он закончится уже вроде похолодало. Буду спать под окном. Да. Я вчера вот прям и 2 или 3 дня назад ПЦР сдавал, чтобы туда попасть. Там все очень строго. И вчера еще экспресс-тест ПЦР сдавал, так что все четко, я здоров.
6: Тогда давай последний тезис про посещаемость, про явку этих выборов. Минутку у нас остается.
5: Так.
6: Все как бы, как комментарий, что 50, примерно 6-7%, ну это что, насчитали сейчас, выше, чем в прошлый раз. И вот этот вопрос, ему больше внимания уделяют на последних нескольких выборах, что... Главное, придите, как это, опять же, вспомнить мою любимую серию «Саут Парк». Неважно, какой у тебя выбор перед тобой есть, главное, голосуй или сдохни. Это цитата из того самого мультфильма.
5: Ну да, все, я говорю, либерахам спасибо.
6: Ну хорошо, ладно, давай, правда, небольшой перерыв сделаем. У нас еще про выборы в Германии небольшой тезис будет. Да и вообще, в целом, понедельничная повестка достаточно любопытная. Вернемся через пару минут, никуда не девайтесь.

0: Стас разберется. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Мария Романова. Здравствуйте. После обработки более 90% голосов четыре партии преодолевают барьер 5% и проходят в Госдуму по спискам, свидетельствуют данные ЦИК. Среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди». Таким образом, в Госдуму 9-го созыва предварительно попадут партии из нынешнего состава парламента, кроме «Справедливой России». «Единая Россия» набирает 57,86%, КПРФ – 13,84%, ЛДПР – 8,9%, партия «Новые люди» – 7,94%. Партия «Справедливая Россия» набрала 4,95%. «Единая Россия» побеждает на выборах в Псковской области, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов. Партия набрала 53,69%, следом идет КПРФ, у нее 13,38%. На третьем месте ЛДПР, партия набрала 10,39%. На четвертом «Новые люди», у нее 8,4%. Председатель Госдумы 8-го созыва Вячеслав Володин лидирует по одномандатному округу в Саратовской области. Следует из данных ЦИК после обработки 80% протоколов. Володин набирает 83,87% голосов. Далее следует кандидат от партии КПРФ Денис Буланов. У него 9,46%. У кандидата от ЛДПР Никиты Григорьевского 2,89% голосов. «Единая Россия» лидирует в Калининградской области на выборах в Госдуму по результатам дистанционного электронного голосования, следует из сообщения избиркома региона. Там проголосовало 63 796 избирателей. За «Единую Россию» голоса отдали 34 042 избирателя, за партию «Новые люди» 9 438, за ЛДПР 6 863, за КПРФ проголосовали 6 678 избирателей. Российские войска поразили логистический центр в Киевской области, где хранили и распределяли военную продукцию, сообщили в Минобороны. Также в результате ударов поражена газораспределительная станция в населенном пункте Боярка. Она обеспечивала подачу газа на предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины. В порту Одесса российские военные нанесли удар по сухогрузу, действовавших для обеспечения ВСУ. В порту Измаил объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото в Макс-канале. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
10: Разберется?
11: Стас разберется.
12: Давайте продолжим. Стас разберется. Радио «Спутник», Алексей Красильников меня зовут. Что, чем будет интереснее продолжить? Выборами в Германии или про Трампа с его Гренландией?
13: Трамп, да, просто... Гренландия, конечно.
12: Давай Гренландия. Да. Ну, так-то и про Германию тоже многие говорят. Ладно, но Гренландия, ну, Гренландия. Да. Трамп, значит, сказал все. Условно говоря, если это сократить до двух слов, все, Гренландия, говорит Трамп, наш. По факту, это с его слов Дания выделила Соединенным Штатам особые условия, особый контроль над безопасностью и иными, некоторыми другими потребностями, возможностями, вообще направлениями деятельности этого самого острова. Планируется расширение военного присутствия. В Дании уже определенные круги возмущаются или удивляются. Но это, опять же, всегда бывают люди, которые задают разные точки зрения. Но пока все выглядит будто бы со слов Трампа. А так, бумаги, насколько они будут подписаны, насколько вообще в них будет содержаться текст, ну, вроде так, на следующую неделю, на неделю запланировано. В ближайшие дни. Вот чего ожидать? Потому что, ну, Трамп бывало такое. Сказал одно, по факту продолжается что-то другое. Вот здесь и сейчас. Все, отжал, дожал без государственного присоединения, без вот этого очередного примитивного 53-й, 54-й, 55-й штат. Но иным способом завлиять на Гренландию так, чтобы стала своей территорией.
13: Ну, все-таки контролировать Гренландию, через нее же торговые пути в том числе проходят, да?
12: И через они там Гренландию договорили. Торговые пути?
13: Да, конечно. Поясни. Я тебе могу сейчас сказать точно, какие. Ну, там,
12: Если присутствие в Арктике, присутствие в Атлантике, но это немножечко другое. Но не через Гренландию, да-да-да, все.
13: Но, с другой стороны, мы сейчас переходим к тому, что арктический путь становится таким вот очень важным, да, то есть вот все, что сейчас обложили, там и Ормуз, и все остальное, у нас северный наш морской путь, он становится, ну, он был стратегически важным, а сейчас он уже становится тактически важным,
12: согласен,
13: то есть там уже запустили,
12: но
13: они будут его контролировать.
12: Гренландия, ну, да, до северного морского пути немножечко далеко, ну, вот так просто. Это так, важный регион для присутствия в арктическом, ну, территория важная для присутствия в арктическом регионе, да. Для контроля Северной Атлантики, да. Но, ну, чисто географически, от Гренландии до Скандинавии.
13: Да, слушай, Дании, полгода назад мы, когда это все обсуждали, когда вот эти заявления Трампа, они были максимально на хайпе, мы смотрели. Я вот сейчас вот запамятовал, сейчас я по своей базе посмотрю.
12: Посмотри, потому что, ну, именно сама формулировка «через Гренландию проходят пути», ну, она немножечко некорректная. Повлиять
13: пути
12: через
13: по
12: Гренландию.
13: Планете.
12: И плюс, опять же, ну, там же военное присутствие важнее. Ну, очевидно, откровенно.
13: Ну, да, а они договорились как раз-таки там базы строить.
12: Да. Ну, посмотрим, опять же, о чем они договорились, потому что...
13: Причем смешно, да, то, что Дания, она же оружие Украине давала, а своего, получается, нет.
12: Ну, там все так поступали, все же, все дебилы. Думали. Не, ну, как дебилы? Чисто по-хорошему так, если вникнуть, ну, это же хорошая, прикольная схемка. Старая спихну, а новая мне либо дадут, либо по скидке, либо еще как-нибудь, либо дадут кредит, который я отдам через 800 лет, а это уже буду делать не я. Вот, вроде на бумаге звучит занятно, а по факту получается вот. Достаточно интересно. Поэтому что, где... По крайней мере, давай так, про ожидания... На самом деле, больше сейчас про ожидания хочется говорить.
13: Слушай,
12: потому что,
13: смотри, получается, у них все равно будет возможность перекрывать арктические маршруты.
12: Ну, определенные, безусловно, которые рядом с Гренландией проходят.
13: Радары, авиации, противолодочные системы и
12: пока
13: прочее.
12: Пока военочка, ну, да, военочка без вопросов.
13: Ну да, да, да, то есть
12: радарные,
13: вот про
12: конечно.
13: Это вот мы и говорим.
12: Там же еще, извини, пожалуйста, мне еще очень интересно. Вот чисто, опять же, физически, возможно ли из Гренландии вот как-то пробивать над Арктикой? То есть это мы же смотрим карту вот в привычной как-то проекции, да? А там же есть еще вот эти вот через меридианы, через Северный полюс, очень много всего такого. Вот, ладно, все, извини, продолжай.
13: Да, можно в том числе и пиратство будет легализовать. То есть пиратам, каперам будет проще добираться, потому что все идет к большому военному противостоянию. Мы, по сути, в этом плане возвращаемся там в 19 век, 20 век. То же самое, как и Тайвань. да, Китай и Тайвань. Ну, там, конечно, другая географическая близость, там совсем все близко, но суть остается прежней. Легче будет достать.
12: Ну да, да, все так. Но опять же, по факту, насколько это повлияет и на американское присутствие в Европе? Потому что, ну вот у них недавно в Европе был большой какой-то, опять же, я честно путаюсь, честно не следил, какой-то очередной саммит, где фон дер Ляйен прямым текстом говорит: Европа для европейцев? Не хотим ни от кого влиять. Ну, Китай плохо, Америка плохо. Вот, вот. А тут, пожалуйста, Америка приезжает и говорит: ну, ребята, европейцы, вы нам не очень интересны. Опять же, в свете того, что число солдат американских, оно, конечно, безграничное, но все-таки предельное, возьмут и уедут американские солдаты из Европы в Гренландию, ну, из континентальной Европы в Гренландию. И сразу снова возникнет тот самый мэр, я даже не помню какого городка, который скажет: кому мы пиво варить будем?
13: Да, конечно, и они потеряют в этом плане, а американцы начнут варить пиво. Варить будете уже не вы будете пить пиво, кстати,
12: в Дании
13: которое
12: же тоже
13: для вас американцы сварят.
12: В Дании же тоже пивные компании есть.
13: Вот мы и узнали главную причину, возможность контролировать пиво.
12: Да, сейчас как она называется, Карлсберг, это не датская компания.
13: Я думал, это что-то с Марксом связанное.
12: Нет, Карлсберг и Марксберг, да, были такие две конторы, вот. Но в итоге одна из них закончилась.
13: Коммунисты пили исключительно Карлсберг и Марксберг.
12: Да, датская. Я просто... Да-да, почему? И Энгельсберг, но это уже такие менее... Вот, потом появился Мауберг,
13: а в Америке был Цукерберг.
12: Цукерберг, это, кстати, тоже хороший разговор. Карлсберг у команды одной футбольной, которую я поддерживаю, были раньше спонсором. Вот. Ну да ладно. Что еще здесь добавить? Или все? Кратко, лаконично.
13: Слушай, ну, мы уже достаточно долго это обсуждали. Тут, конечно, надо не в радиоэфире, а в видеоформате брать карту, вот это вот все разбирать, дальнейшие перспективы. Но сам факт того, что чем больше ты контролируешь, тем лучше. Тем более Америка вроде как некоторые свои военные базы из Европы сворачивает, что, кстати, не страшно для американского ВПК, потому что по-прежнему все модели там и все остальное, оно будет контролироваться именно американцами, да, то есть война, она будет переходить еще больше в информационный характер, и она еще больше будет носить характер вот именно технологический, да, то есть твоя технологическая готовность к тому, чтобы противостоять вот этим вот самым американским технологиям, вот, и как бы они все равно все будут контролировать, так что...
12: Ну, хотят, как
13: последнее
12: минимум.
13: Последнее слово за ними.
12: А не
13: ну,
12: будет
13: они
12: такого,
13: контролируют.
12: Что... Да-да-да, во многом контролируют. Нет такого, что, как часто, опять же, у Трампа бывает, поигрался здесь, бросил, ушел в другое место, поигрался здесь, бросил, ушел в третье место, что вот сейчас внимание на Гренландию, на Данию, на Северную Атлантику, значит, внимание к Ближнему Востоку меньше. Внимание Гренландии к Северной Атлантике, значит, внимание к Китаю меньше.
13: Я не думаю, что это расчет, он везде по чуть-чуть.
12: Везде по чуть-чуть. Но где-то вот эти вот определенные отметки переходятся, в связи с чем Трамп и получает возможность сделать какое-нибудь громкое заявление. Победить 42-й раз Иран или присоединить 15 тысяч, 18-й раз.
13: Ему как будто нужен повод
12: раз.
13: Для громкого заявления. Он
12: абсолютно
13: его и так
12: не должен.
13: Сделает.
12: Ну,
13: да,
12: я
13: победил,
12: знаешь,
13: не победил, неважно.
12: Я исхожу из вот этого, из классического, старомодного и никому не интересного принципа, что сначала дела, да, а потом ты по делам делаешь заявление.
13: Но это сейчас принцип старой дипломатии.
12: Я же говорю,
13: да,
12: конечно, устаревший, никому не
13: дипломатия.
12: Интересный, вонючий дипломатия.
13: Вообще,
12: да.
13: Абсолютно никому. Вот я бы, кстати, у Лаврова бы спросил тоже, если бы была возможность, как вот можно вообще, в принципе, взаимодействовать с людьми, у которых полнейший кризис дипломатии, которые позволяют себе высказывания, которые, ну, вообще абсолютно неприемлемы в политической жизни, да, то есть одно дело, как бы, которое люди говорят, типа меня, а другое дело то, что дипломаты на самом высоком уровне, и вот как вот, вот с этим-то быть?
12: Ну, я думаю, это было бы одновременно самое длинное интервью, самое короткое интервью, самое длинное по продолжительности реплик и высказываний, а самое короткое — это часть, которую можно пускать в эфир.
13: Ну да, да. Наверное, так было бы. Но, тем не менее, мы с вами это видим, наблюдаем, и это как раз-таки кризис и капиталистический, потому что дипломатический кризис, он следует из кризиса капитализма. Да, они, ну, просто такие вот кадры приходят, в том числе к власти, как, например, Трамп, который действительно такой вот своеобразный венец, своеобразный апофеоз всего вот этого вот беспредела, кризиса образования, который следует из кризиса капитализма. Ну, и все остальные политики тоже, потому что у них сейчас сейчас уже денег намного-намного меньше, и они уже не следят вообще за выражениями, потому что абсолютно ничего не боятся.
12: Угу. А вот для самой Дании это каким-то, я не знаю, прорывом, чем-то интересным может стать? Опять же, я здесь традиционно вспомню, я думал, что прежний генсек НАТО, я очень долго думал, что Столтенберг датчанин, он оказался норвегом. Угу. Поэтому Дания, Дания. Что еще Дания? Что еще с Данией? Я только чемпионат Европы 92 года по футболу могу вспомнить, когда они собрались с пляжей, взяли и выиграли. Ничего с Данией не... Ну, Гамлет, естественно, это уже что-то такое. И тут, представляешь, будет вот третий такой трехголовая гидра. Гидра, почему гидра? Дракон.
13: Или будет спектакль в трех актах.
12: Вот, ну, опять слушай. Же. У нас прошлое, же... настоящее, будущее.
13: У нас же нет на планете примеров, когда Соединенные Штаты принесли бы стране что-то хорошее, ну, именно стратегически. Но на первом этапе все всегда хорошо.
12: Вот.
13: Тебе... Да.
12: Что поначалу-то, да, все здорово, все классно.
13: Да, поначалу всегда все хорошо, в тебя идут инвестиции, но потом эти инвестиции заканчиваются полным захватом твоего рынка, у тебя ничего своего не остается, и уйти ты не можешь, потому что уйти — это смерти подобно, у тебя ничего своего не остается. Так что
12: уж
13: здесь вот такая
12: печаль. Уж не это ли развалило Римскую империю?
13: Да, бог его знает, не настолько я хорош в это. Но... Слушай, вот я считаю, что страна может развалиться только когда она не контролирует торговые пути, потому что вся вот наша история это про контроль за торговыми путями, если вот так вот посмотреть. Я думаю, что Римскую империю развалил прогресс, да, то, что, ну, не успели они вовремя перестраиваться под новые, в том числе, технологические веяния, вот. Но это вот, это я так вот вкинул, потому что везде... Все работает примерно одинаково, а я все-таки на Римской империи не особо интересовался.
12: Ну, это так, вот из серии. Мне очень нравится тезис, правда, что если большое государство, если империя куда-то пришла, она тут не уйдет сама. Так и здесь. Надорваться-то когда-нибудь надорвется Америка, Трамп когда-нибудь надорвется. Я имею в виду геополитик и президент Трамп. Так-то доброго, да. Здоровья, безусловно, всем без вопросов.
13: Но это касается в первую очередь капиталистических государств. Почему? Потому что они начинают полнить противоречия ради быстрого извлечения прибыли. То есть переносят производство в другую страну, чтобы там делать дешевле, а сами уходят во всякие финансовые сектора. В том числе и с Британской империей в свое время было примерно то же самое, потому что все вот эти вот эпоха великих географических открытий, она же на самом деле была вызвана прежде всего инвестициями. Потому что...
12: Так, ну-ка, интересно, интересно. Это все чихи без вопросов. Да-да-да, продолжай.
13: Да-да-да. Просто лучше не Стас разберется, а Стас чихает.
12: Расчихнется, да.
13: Расчихнется. На самом деле, это потому, что там вот сидели чуваки, у них бабки есть, они инвестируют, какой-нибудь поход там собирают, чтобы что-то открыть, и они в это дело вкладываются, если предприятие перспективное, а вот уже там бедные люди, которые никаким другим способом обеспечить свое существование не могут, они отправляются уже во все эти походы, на все эти бесконечные экспедиции, там половина умирает, кто от морской болезни, кто еще... от каких-нибудь других чехоток, да, подхваченных где-нибудь там.
12: Ты
13: на
12: знаешь,
13: острове каком-нибудь.
12: Извини, прерву здесь, да, офф-топом, да. Абсолютным. Одна из лучших и самых полезных передач на радио «Спутник» — это «Большим о маленьких». Суббота в середине, в 12 по московскому времени, про детское здоровье передача. Оказывается, новость там прошла. Цингой болеют дети. В Австралии, по-моему, был случай. Да, немногочисленные, но выявили. Это непобежденная болезнь. Это вот эта болезнь тех самых пиратов-коперов или каких-то людей, которые живут вдалеке от всего. Оказывается, цинга все еще сегодня существенно и значимо. Это так.
13: Да, но проброс. Это тоже вот такое вот противоречие. И знаешь, вы недостаточно там систему здравоохранения реформировали, недостаточно она у вас современная. У вас как бы умирают люди, при этом не какое-то критическое количество там, да, что все население выкосило. Но среди вот тысяч погибших по-любому были несколько каких-то великих людей, очень умных, способных вашу науку были двигать вперед. А вот они умерли, их нет, наука вперед там не продвинулась. То-то. И вот огромное количество таких противоречий, оно рано или поздно разрушает абсолютно любую страну.
12: Ну да.
13: Ну, любую империю.
12: Такое есть. Еще что-нибудь про Гренландию добавим? Есть, будет, или уже двинемся к другим европейским темам, историям?
13: Да, да, давай дальше двигаться.
12: Давай, правда, потому что тут все, пока подождем какого-нибудь официального прочего. А про выборы сейчас, за 9 минут до конца, или тоже отложить? Потому что
13: Давай про выборы.
12: Ну давай, ладно, про выборы. Значит, еще в двух регионах Германии прошли выборы, и снова, мягко говоря, не очень хорошо выступила вот эта вот партия власти, я не знаю, там, как можно назвать, те, кого представляет Мерц. В общем, в одном из регионов, Мекленбурге, Передней Померании, АДГ, извините, нагнули весь политический немецкий, не придумаю слово, ладно, всю политическую верхушку, вот эту вот немецкую. В Берлине левые тоже взяли и многое... Пока еще, я так понимаю, я рано делать какие-то окончательные выборы о том, какие будут местечковые эти парламенты местные, федеральные, все напутал, региональные. Но при этом, вот если даже смотреть просто изменения по количеству, очень серьезно это будет перетряхнуто. Понятное дело, что на серьезную картину как-то повлияет, нужно смотреть, опять же, чуть позже. Но что-то там в Германии снова они будут перепрофилироваться.
13: А у них другого выбора нет, они полностью переходят на ВПК, это то, о чем мы с вами уже неоднократно говорили. Но АДГ побеждает, да, я думаю, что АДГ побеждает, и у них есть все шансы на более серьезные, причем даже если не в этот раз, мы не будем смотреть на результаты там конкретных выборов, да, Саксония, Анхальт и прочее, мы будем смотреть в перспективе. А в перспективе с 2014 или 2013 года, когда я в последний раз смотрел статистику, это было вот на либо на пятничном эфире, либо в эфире прекрасного дня под названием «Четверг». Я там говорил, что каждый электоральный цикл они набирают все больше и больше. То есть, если когда-то это считалось ерундой, то там уже с 2014 года там уже какие-то цифры, когда ты такой, ну да, слушайте, что-то есть. А сейчас они уже побеждают. Все, как говорил Далай-Лама, сперва они смеются над тобой, потом они с тобой борются, потом ты побеждаешь.
12: Но опять же, это еще подождем окончательных результатов, чтобы уж заранее там ничего нигде никак.
13: Я говорю, если в этот раз ничего не будет, будет в следующий раз.
12: Они абсолютно точно победят. Вопрос имеется в виду вот те партии, которые, ну, грубо говоря, грохнули тех, кто вроде привык себя считать доминирующей политической силой. Вопрос в каких количествах. Плюс Германия, это же страна разноцветных коалиций всегда была. У них же сколько, если правительство, если в Думе, хотел сказать, если в Бундестаге не собрали коалицию, то там все, там распускаются и идут на перевыборы, на новые. Поэтому, условно говоря, это вот как в многих других, кстати, странах. Не собрал абсолютного большинства, вот второе, третье, четвертое место соберутся в разноцветную коалицию, опять же. Ну, почему разноцветную? Я помню, у них была Ямайка по цветам, там зеленый, черный, красный и по другим, по всяким разным. Так и здесь второе, третье, четвертое место, грубо говоря, собираются вместе, и у них больше. И, грубо говоря, сами к себе они ближе, чем к условной вот этой АДГ. И поэтому вроде ты выиграл парламентские выборы, вроде ты больше других голосов набрал, а по факту будем посмотреть.
13: Да, но тем не менее факт остается в том, что Германия правеет, причем правеет достаточно резко по мере ухудшения вот этого самого кризиса, в том числе и экономического, в первую очередь экономического. Но я бы не сказал, что это вот прям вот плохо, пока, честно говоря, непонятно. Почему? Потому что, ну, у нас есть такое вот мнение, да, провоки — это всегда плохо, потому что фашизм, Гитлер воевали. Но вопрос-то в том, что все политические координаты сейчас смешались, и как будто в сегодняшних правах, это не значит, что я за них выступаю, но как будто бы в сегодняшних правах больше вот такой вот идеи суверенитета, да, а это как бы, ну, такое, это уже точно не левая повестка. Но с другой стороны, они говорят про правость и традиционные ценности, в то время как у них глава, так сказать, АДГ – это лесбиянка, которая жената там или замужем, не знаю, как это правильно говорить в отношении секс-меньшинств, да, запрещенных на территории России организаций. Да. Да. При этом оно как-то не соответствует. И я, если честно, даже, ну, не знаю по этому поводу. Все как-то вот так вот смешалось, люди, кони, и непонятно, кто есть вообще кто. Потому что современные вроде бы леваки, люди, которых я там по своим коммунистическим убеждениям должен поддерживать, а их вообще работают. рабочий класс не интересует, они больше рассуждают о правах трансгендеров и прочее. Поэтому, честно говоря, все смешалось настолько, что я уже сам не понимаю, кто, как и где.
12: А ты знаешь, вопрос в терминологии. Потому что тоже сталкивался с таким тезисом, который высказывает, что современная повестка в первую очередь, естественно, ну просто всем в голову вбитая из-за океанов, что из-за Атлантического, что из-за Тихого. Вот там левый и правый понятия, они как-то вот совершенно эволюционировали. То есть они уже очень слабо имеют отношение к тому, что было там, не знаю, 70 или 100 лет назад.
13: Не эволюционировали, мне кажется, скорее мутировали.
12: Да, мутировали. Так лучше.
13: Потому что эволюция — это вот как бы процесс все-таки роста, пусть и постепенного. Революция — это резкий рост, переход к какой-то более прогрессивной формации. А мутация — это что-то похожее на эволюцию, но изуродованное. Потому что я вообще ничего против...
12: Не совсем. Я здесь как антрополог готов сказать, мутация — это изменение. Эволюция — это, собственно говоря, развитие, которое основано на этих изменениях, которые показали свою жизнестойкость. А вот насчет жизнестойкости тех идей, которые сейчас движут левыми, это, опять же, большой вопросик.
13: Ну, да, я все-таки более обывательски рассуждаю, не как антрополог.
12: Просто вот ты, мутация — это люди X для тебя, я понимаю.
13: Нет, это скорее, там, знаешь, Бибоп и Рокстеди, там, вот, нет, ну что это такое уродское?
12: Мутант, потому что Черепашки-ниндзя, да.
13: Ну, Черепашки-ниндзя были классные мутанты. Да, Черепашки-ниндзя. Но при этом помнишь, как вот в первой части Шреддер, допустим, мутировал?
12: В фильме?
13: Конечно.
12: Супер Шреддер, да-да-да.
13: Супер,
12: ты знаешь, его рестлер играл, да? Кевин Нэш.
13: Да там, да слушай, тогда, по-моему, Big всех секси. Рестлеры играли. Нет, и эти.
12: Это известный роль Нэша.
13: Ну, я думаю, что там.

0: Джип Свенсон, такой небольшой, у него там небольшая роль.
1: Бэткредитка у него, интересно, была там, нет?
0: Насчет этого я не помню. Нет, не Бэйн, не Бета, а Бэйна.
1: Это ну да, да, да, да, да. Его там прямо Бэткредитка, это просто мем, связанный с этим фильмом.
0: Ладно, что... ну, собственно говоря, да, прекрасный фильм, замечательный, Шумахер молодец. Давай к этому возвращаться. Ну ладно, еще кто Носорог с этим, с томагавком, это же Рокстеди, да?
1: Да, Рокстеди вот, и Бибоп.
0: И его играл ирландец Шимус его сыграл в «Доме знаменитых фильмов». Все, день без рестлинга завершен. Давай к Германии, как раз у нас 2 минутки остается.
1: Да, то есть тенденцию мы видим к тому, что там Германия как бы резко правеет, потому что устали они от бесконечного мигрантского беспредела, но при этом США, когда увидели вот эту слабость, в принципе, Европы, они оказались крайне недовольны. Причем прежде всего эти тенденции проявляются по поводу недовольства именно в Германии, потому что они главный спонсор Евросоюза, и Евросоюз хочет на их шеях еще больше ехать, но при этом заставили отказаться от российских энергоресурсов, на которых во многом изиждилось вот это вот бесконечное благополучие Германии. Ну и, конечно, немцы недовольны. От них требуют начать получать меньше денег за свою зарплату, а отдавать при этом больше. То есть им понижают зарплату, но при этом увеличивают налоги. Ну вот если говорить на таком обывательском языке, ну это, конечно, никому вообще не понравится, как так можно-то вообще. И поэтому там вот все эти оппозиционные настроения, они видны наиболее больше. Потому что Германия совершает, ну, правящее там ныне правительство совершает просто огромное количество ошибок.
0: Ну, вот только ли в этом дело? Потому что, ну, мне казалось, что политические пристрастия так радикально, тех людей, которые вот уже есть, неужели правда меняются? Или это вот европейский какой-то феномен? Ну, вот есть специально, в Америке для этого ввели понятие, эти колеблющиеся штаты, где вот, ну, вот десятая доля процента может повлиять. А здесь, ну, такое падение популярности тех партий, которые еще 5 лет назад были доминирующими, а 10-15 назад просто фактически олицетворяли всю страну. Очень, конечно, интересный феномен. А у нас еще и время подходит к концу. Давай еще один небольшой перерыв сделаем.
1: Победа европейского политикума немецкого.
0: Пока что на некоторых выборах некоторых земель в Германии, как оно будет в общем масштабе...
1: Это тенденция, вот на масштабе десятилетия все плохо.
0: Да-да-да. 95-95-912, наш телефон, через пару минут нам, может быть, даже позвонить.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Ярославле 9 утра, в Бишкеке полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Центр избирком обновил итоги выборов после обработки 90% протоколов. Правящая партия канцлера Фридриха Мерца потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина. В Италии ограничат число иностранных учеников в классах. Далее подробности. После обработки более 90% протоколов «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму. У нее 57,86% голосов. Следует из данных ЦИК. У КПРФ 13,84%, ЛДПР набрала 8,90%, «Новые люди» 7,94%. «Справедливая Россия» не преодолевает 5-процентный барьер. Партия набирает 4,95% голосов. Предварительные итоги голосования подведут в понедельник, 21 сентября, в 11:00 по московскому времени. «Единая Россия» побеждает на выборах в Государственную Думу в Республике Коми. Она набирает 43,52%, следует из данных регионального избиркома после обработки 100% протоколов. Следом идет КПРФ, у нее 21,22%. На третьем месте ЛДПР, у партии 12,14%. На четвертом месте «Новые люди», у нее 8,73%. Явка в регионе составила 51%. В выборах приняли участие 313 573 избирателя. Действующий глава Мордовии Артем Моздунов лидирует на выборах главы республики, следует из данных ЦИК. Он набрал 78,44% голосов. У кандидата от КПРФ Александра Александрова 7,56%, от ЛДПР Евгения Тюрина 7,30%. Напомню, Моздунов занимает пост главы Мордовии с сентября 2021 года. Он выдвинут кандидатом на выборы руководителя республики от партии «Единая Россия». На прошлых выборах он победил с результатом 78,26%. Правящая коалиция Христианского демократического союза потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина, сообщают местные СМИ. Она набрала 18,8%, СДПГ 12%, Зеленые 14%, а Альтернатива для Германии 16%. Победила партия Левая, у нее 25,7% голосов. АДГ ранее получила более 38% на выборах в Ландтаг Мекленбурга Передней Померании. Партия Мерца, Христианский демократический союз, не преодолела 5-процентный барьер. Она впервые в истории Германии не будет представлена в земельном парламенте. Италия ограничит число иностранных учеников в классах и запретит никабы в школах, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелани. По ее словам, итальянское правительство вскоре представит соответствующий законопроект. Если в классе один ребенок, который не понимает по-итальянски, он сможет благодаря одноклассникам и учителям выучить язык и быстро адаптироваться. Но если детей, которые не понимают язык урока, много или большинство, это уже не адаптация, а отчуждение, заявила Мелани. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Давайте продолжать. Это «Стас разберется». Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. В этом часть у нас все по-прежнему. Макс-канал, естественно, «Радио ниже подчеркивание Спутник». Обязательно взгляните, подпишитесь, если еще этого не сделали. Но в этом части нам еще можно позвонить. 95-95-91-2. Расскажите, поделитесь, задайте вопрос. Или, например, что-то скажите. Меня, например, вот в комментариях поправили. Естественно, Ума Турман играла в «Бэтмене» и «Робине», а не в «Бэтмене навсегда». Всегда уважаю такие подмечания.
5: Так Бэтмен, мы про «Бэтмена» и «Робина» говорили.
3: Хилли, да.
4: Да, да. Фильм тот, просто я его назвал неправильно, вот это кислотный.
3: Ну, потому что там
4: чудовище.
3: Робин один. Кислотный, да, это как раз Бэтмен и Робин.
4: Да, да, да, да, да. Он появляется как раз в этой истории. Поэтому можно, вот, например, и про это тоже поправить, потому что есть всегда о чем сказать, о чем рассказать. Более того, цветастость вот этого самого фильма и вот этот, не знаю, неопанк какой-то очень хорошо визуально демонстрирует политическую жизнь Германии, где у каждой партии свой цвет, вот они вступают во всякие коалиции и прочее, и получается вот такая вот тоже красная, зеленая, желтая, черная интересность. Главное,
3: только
4: чтобы не красно-бело-черная.
3: Этих чуваков в масках со скелетами, разукрашенных неоновой краской, теперь мигранты.
4: Ну, а кто тебе сказал, что те не мигранты? Ты, кстати, вот скажи мне, пока, ладно, пока ждем звонков 959-5912.
3: Звоните.
4: Вот скажи мне, да-да-да, Готэм — это Нью-Йорк, это Чикаго или это что?
3: Слушай, ну это такой неонуарный, я бы даже сказал, этот, как же он называется-то, еще в биошоу. Ну, слушай, Готэм, он везде разный как бы был, да? Мой любимый Готэм — это вот этот такой вот, ближе к Чикаго, такой неонуарный.
4: Чикаги.
3: Я забыл, как этот стиль.
4: Интересно.
3: Ну, да, я забыл, как этот стиль называется-то. Биошок еще тоже в таком стиле сделан. Ну, поправьте меня, пожалуйста, вылетел из головы.
4: Арт-нуар?
3: Арт-деко, вот.
4: Арт-деко, все,
3: все
4: отлично.
3: Вспомнил,
4: на
3: да.
4: двоих, спасибо, да.
3: Сообразили с тобой на двоих. Арт-деко.
4: Нет, там подсказывают, человек 20 уже подсказки сделали.
3: Быстро они, конечно. Я думал, у нас отставание эфира.
4: Тут специальные подсказывательщики есть.
3: Ну, короче, вот такой вот неонуарный арт-деко. Ну, да, мне очень, конечно, такое нравится. И, кстати, ну ладно, там есть фильм один, но не будем сейчас про него. Ну, короче, классно. Вот это для меня Готэм. А все остальное, вот этот вот Бэтмен, Готэм из Бэтмена и Робина, ну, это не Готэм, это чушь какая-то. Настоящий Готэм вообще вот в идеале.
4: А ты считаешь,
3: да?
4: В Готэме не было 80-х?
3: Нет, ну были, но он остался такой вот даже не в 80-х, а в 60-х, ну по архитектуре и по всему остальному.
4: По архитектуре, я имел в виду вот по этой, по цветастости, опять же, по неонкам, по рекламе, по цветам, по маскам, по вот этой кислоте, которая разъедает глаза, это же привет второй половине 80-х.
3: Ну, возможно. Но, короче, суть-то в том, что это неправильный Готэм в «Бэтмене» и «Робине». Правильный он вот только в этом. «Крестоносец в плаще» всем рекомендую. Кстати, вышли новые мультсериал, новый второй сезон от Брюса Тима. Посмотрел с удовольствием. Мне безумно нравится такой «Бэтмен».
4: Если вдруг что-то будет связано с этими с мультиками, с комиксами, с фильмами, всегда, пожалуйста, всегда запросто, а я тебе предлагаю... Да, никак не подвяжу эту тему. Вообще никак, ничем не связано с тем, что мы только что говорили. Значит, президент Румынии Дан говорит, мы, Румыния, поделиться с Украиной опытом и технологиями в сфере мирной атомной энергетики. Мирной, естественно, сказано, читается он там по-разному. Напомнил, что у них там у страны более чем 50-летний опыт вот этого самого.
3: И одна атомная электростанция, которая недавно встала, и вся эта...
4: Это ты про Венгрию,
3: по-моему,
4: говоришь.
3: Встала.
4: Это в Венгрии встала.
3: Не, в Румынии было.
4: В Румынии тоже встала?
3: Да.
4: Угу. Просто в Венгрии была история, когда реки начали подсыхать из-за жары. Ну, кстати, в Румынии возможно. Не, в Румынии там еще и с другими вопросами могло быть связано. Короче говоря, в любом случае, когда упоминаются ядерные технологии, даже с вот этой вот спасительной припиской мирной, ну, немножечко настораживает. Что здесь ожидать? Понятное дело, можно сразу иронизировать, можно сразу отмахнуться, но как-то недооценивать не хочется, что ли?
3: Да это просто заявление одного из политиков, что они готовы выйти там на рынок и составить какую-то конкуренцию России.
4: Выйти на рынок и купить мешок лука.
3: Ну, примерно так и будет, скорее всего. Или скорее продать мешок лука,
4: да, продать,
3: причем
4: да.
3: Украине, а причем за свои
4: лука.
3: Же собственные деньги.
4: Старого еще.
3: Такого. Ну, насчет старого не знаю, а то, что деньги будут их собственные, я почему-то уверен.
4: Ну, это правда, да. Тут, с другой стороны, еще же такой момент, Румыния — это причерноморская страна. Румыния — это страна, где, ну, НАТО все-таки присутствует. НАТО, да. Угу. Румыния — это страна, которая активно свои щупальца сует в Молдавию. Ну, или Молдавия в нее сует, они там друг другу суют, потому что. Румыния, кстати, между прочим, это же там был снят с выборов якобы пророссийский кандидат, который всю Румынию победил тиктоками. Да, в Румынии выбрали, я боюсь ошибиться, насколько, но я видел очень много комментариев, что, оказывается, в Румынии выбрали пророссийский парламент. Понятно, это соцсетевые комментарии, в соцсетях все, естественно, говорят только правду. Вот. Но вот тут они еще говорят, мы еще вот этими самыми технологиями будем делиться. Как-то Румыния, она... Мы не недооцениваем ли мы Румынию? Потому что при балтийских вот этих тигров говорить можно, да. Про Молдавию и Санду мы говорим много, да. А Румынию как-то втихаря... Вдруг это уже просто-таки серый кардинал европейской жизни?
3: А это во всем виноват Балабанов. Он нам это... Одним словом, румын, и все, и мы их всерьез воспринимать не можем.
4: Какая разница?
3: Да, мемы решают наше восприятие. Мы победили румын с помощью мемов.
4: Победили ли... Или Румыния таким образом. Знаешь, слушай, когда тебе... Это вот старое правило. Я не помню, чье это правило. Но если у тебя все идет хорошо, делай вид, что у тебя все плохо. Если у тебя все плохо, делай вид, что у тебя все хорошо. Никогда никому не показывай. Дипломатическое правило. Как у тебя дела на самом деле? Румыны вот всем сказали, всем внушили, что здесь Балабанов агент Румынии. Внушил всем, что...
3: Да, на самом деле у них вот только одна атомная электростанция, насколько я понимаю. И все, что они могут, это действительно договориться с какими-то странами на то, чтобы предоставлять им свои проекты. Но все это будет настолько супердорого, не потому что они какие-то неправильные, а просто потому что так устроена экономика. Ну, а у них сейчас... Как бы вот так вот оно, да, потому что у них нет большого опыта, у них нет большого количества проектов, которые они бы уже построили. Если бы Россию с энергетического рынка не выперли бы, да, если бы не выгнали, то, в принципе, это бы все было и не нужно. А так они сейчас, конечно, ищут хотя бы какие-то варианты, но я не думаю, что у них хоть что-то в этом направлении получится.
4: А через вот подобные заявления не напоминает ли Румыния и условной Америки о себе тоже? Я вот сейчас полезу проверю, не в Румынии ли собирались построить крупнейшую натовскую авиабазу на месте старой авиабазы?
3: Слушай, ну так пусть напоминают. Вопрос в том, что они могут сделать, и их экономической мощи для этого недостаточно.
4: Да, извини, пожалуйста, да. Михай Когелничану. 2 года назад была очень громкая информация о том, что будут ее обратно развертывать. Больше 2,5 миллиарда евро в нее планировали вбухать, 3000 гектаров, до 10 000 натовских военных. Это как раз-таки Румыния. Я просто пытался вспомнить, потому что Румыния с Болгарией. Теперь я решил проверить себя, и это буквально 10 километров от Черного моря.
3: Смотри, есть такой вариант... Да, вариант небольшой, что как-то вложится либо Америка, либо какая-то другая страна.
4: Конечно, конечно.
3: И тогда Румыния сможет хоть что-то предоставить. То есть любая маленькая страна, у нее только один вариант – стать офшором. Потому что настоящих технологических достижений ни одна маленькая страна достичь попросту не может. Это математически невозможно. Каких-то, ну, таких вот действительно крупных. Бывают, конечно, исключения, но они носят не технологический, а там банковский характер, как, например, Швейцария. Просто потому что удобно в свое время было, и вот оно исторически так сложилось. Но в остальном, конечно, ни у одной такой страны нет возможности. Поэтому только вот офшором стать
4: офшором.
3: А может мне офшором стать?
4: Нормально, да. Но просто это как-то упрощает, что ли, я не знаю. И опять же, любая страна, у которой есть хоть одна, хоть половина, хоть треть атомной электростанции... Ну, значит, доступ к ядерному топливу хотя бы ограниченный есть.
3: Да, но есть, надо посмотреть, это у Румынии не от советского ли блока еще
4: я
3: наследие.
4: Я к этому и вел, что если у них 50 лет опыт атомной промышленности, ну что, вы сами румыны, что ли, там у себя строили? Ну, конечно же, сами.
3: У них же, да, за последние 50 лет они ничего особо не построили. То есть здесь можно посмотреть и сравнить с Россией, сколько объектов построили, сколько всего, да и даже по части космоса, хоть наш космос сейчас переживает не лучшее состояние, что объясняется развалом Советского Союза и тем, что страна была больше, там, и Байконур, и все остальное. Но все-таки мы даже Южной Корее помогали. Вот вы вдумайтесь, если Южная Корея оказалась без России, не способна даже самостоятельно спутники там запускать, как, в принципе, и вся Европа, то что уж тут говорить о таких маленьких странах, как Румыния и Украина. Но у них никаких вариантов нет.
4: По каким меркам и Украина? По меркам Европы это огромные страны.
3: Я имею в виду вообще в целом.
4: Ну да, экономически возможно. Я к тому, что... маленькие. Ну ладно, пусть вот в этом
3: тем
4: смысле
3: более,
4: маленькие.
3: Ну,
4: я так заступился за географию, за географию.
3: Не, справедливо, но все-таки что Румыния, что Украина, они сами по себе. То есть ты понимаешь, в чем прикол? Тут сперва, чтобы тебя там Евросоюз захотел, ты должен стать тогда сильным. Потому что могут маленькие страны вступить в Евросоюз, но только на правах вот ребят, которых будут абсолютно легко доить. Вот Армения, например, никаких развитых технологий нет, только сельское хозяйство. Ну и что мы видим по итогу? Оказались они в Евросоюзе-то не очень сильно и нужны. И Пашинян сейчас, конечно, будет использовать Россию для торга, потому что Россия-то с Арменией торговать готова и помогать ей готова в силу старых еще экономических советских связей. Но у таких стран, как Румыния и у всех остальных, у них нет ни шанса, вот просто ни единого. Но заявления они, конечно, делать могут. Это привлечет какие-то инвестиции. Но проблема инвестиций в том, что ты сейчас в тебя инвестируют, а потом ты реальных результатов не показываешь, люди начинают догадываться, и эти деньги отзывают, и в итоге у тебя просто рушится абсолютно вся система. И в какой-то момент ты просто, опять же, берешь, и все, что ты понастроил на этом буме инвестиционном, ты перестраиваешь на военные рельсы просто, потому что это единственный вариант заработать быстро деньги здесь и сейчас, чтобы инвестиции от тебя просто не уходили. Потому что война – это всегда суперприбыльное дело, а заработать на войне – это вообще самый классный, самый крутой бизнес в мире. Лучше всех этих ваших нейровычислений и искусственных интеллектов.
4: Это факты, что движет миром война и порнография. Самые большие деньги, самое большое все. Ладно, к Румынии. Без недооценки относиться нельзя. Смотрим, следим, вдруг она действительно прям как стрельнет. И вообще к еще новостям тоже, к другим.
3: Да. И ждем звонки.
4: Да, звоните. Если что, ну, видимо, все очень сильно переутомились на выборах. Видимо, следили, возможно, всю ночь. Сейчас немножечко сонные. И понедельник, плюс, опять же, день противоречивый. 95-95-91, если что, обязательно, да.
3: Ну, вот я тоже переутомился, знаешь, мозги так плохо, котелок сегодня варят, потому что все выходные работал. Я вот хочу стать евреем, чтобы брать себе шаббат на субботу, вот, но не могу заставить себя уверовать хоть во что-то, вот, но надо стать евреем вот в это. А может мне евреем стать?
4: Там твоя песня сегодня, да. Бери и просто меняй там. Любое слово вставь, где три слога и ударение на второй слог, да, и нормально. И пройдет.
3: Да,
4: возвращаемся,
3: погнали,
4: к Трампу. У Трампа очередной раунд противостояния с медиа.
3: Значит, я жду South Park новый сезон, когда он выходит.
4: Слушай, они 16-го говорили? Или 16? Так, подожди.
3: Ну, что-то вроде уже должно. Я жду просто. Я хочу, там столько будет про Трампа.
4: А, 16-го, все, он первая серия, говорят, уже стартовала.
3: Все, сегодня, значит, вечер просмотра будет. Я,
4: правда,
3: просто на Рутубе смотрю, поэтому там что-то не было, когда я заходил.
4: А, тебе еще перевод, наверное, нужен. Вот этот вот парамаунтовский или MTV.
3: Видишь, ну, я разные смотрю. Да? Я разные смотрю, да.
4: Нет, вышел.
3: Да нет,
4: я
3: там в оригинале смотрю, но мы с женой, у нас с женой South Park, это такой, знаешь,
4: скрепляющая
3: семью.
4: Там про электровелосипеды. Называется он южноамериканские байкерские, что они, не банды. Как они, байкерские? Ну да, банды, пусть будет. Что-то. И слушай, про Рэнди Марш там будет вообще отлично все. Надо смотреть прям сразу.
3: Ну, слава богу.
4: Ну, мой любимый персонаж там однозначно. Я думал, мы в Америке живем. Че мы, да?
3: Не в Америке, а коммунисты власти. Как он с летучей мышью переспал. Это великолепно.
4: Из-за этого коронавируса.
3: Из-за Микки Мауса причем.
4: Это, да, это уже поздний сезон. Я вот это вот про бейсбол, одна из моих любимых серий, где еще сольная песня певца и гитариста группы Kiss играет. Подожди, нет, это другой. Live to Win. Это в Варкрафте другая, все, извините.
3: Live to
4: закрылись.
3: Win.
4: Да, это вот группа Kiss, между прочим, Пол Стэнли, ее лидер. Дональд Трамп запретил доступ в Белый дом, значит, CNN, бывшему NBC, сейчас он называется MS Now, и Politico. Все это, кстати, я напомню на сообщение о том, что если таки случится объединение Paramount и, кстати, Paramount и Warner Brothers, то в руках одного из медийных магнатов Эллисона будет там какое-то запредельное количество телеканалов, ютубов каналов, радиоканалов, интернетов, новостных изданий, развлекательных, спортивных и очень многих других сервисов. То есть монополизация медиа в Америке идет просто семимильными шагами, а Трамп решает ударить еще и по CNN, NBC. Кстати, я думал, что NBC это консервативная площадка, ну да ладно, и Politico.
3: Ну и в чем он не прав?
4: Прав. Ну слушай, вообще хороший вопрос. Президент имеет право? Имеет право. Были ли прецеденты? Не знаю.
3: Это
4: мне казалось,
3: частная,
4: не было, но я засомневался.
3: Частная цензура. Просто когда вот мы с Дождем запрещенным вроде или незапрещенным, не знаю, то же самое делаем, это, короче, плохо. Но Трамп, я думаю, право имеет. Хотя либерахи опять будут визжать. Ну, я тоже считаю это как бы, ну, смотри, тут, знаешь, как вот чисто вот так вот по-человечески и соответствуя декларируемым самими вами ценностям, ну, это, конечно, неправильно. Так делать нельзя, потому что СМИ должны как бы иметь доступ, вы должны отвечать там на их вопросы. И вот это вот все. Но, с другой стороны, все страны уже как бы к этому идут, и рано или поздно этим все и закончится, и везде будет тотальная цензура, что в Европе. Я поэтому по поводу российской цензуры не слишком сильно переживаю, потому что, ну, весь мир, он как бы в этом направлении идет, информационная война.
4: В разных формах, но везде абсолютно точно.
3: Не, смотри, знаешь, как я считаю, вот кто-то делает просто что-то раньше, но в итоге все мы придем к одному. И телега будет запрещена везде, где только можно, надо только подождать. И, в принципе, Твиттер тоже будет запрещен. Мы уже запретили, видишь, а вот в Европе только к этому тенденция идет, потому что там неправильные настроения распространяются.
4: Я подушню. Мы его не запретили, мы его заблокировали. Пользоваться им разрешено.
3: Слушай, это как бы то же самое, да?
4: Парадокс,
3: там заблокировали.
4: Это очень важный момент, тем не менее. Запретили это, если тебя сажать будут за то, что у тебя Твиттер находится на телефоне
3: Окей,
4: или в истории
3: ладно,
4: браузера.
3: Пусть такая формулировка, но я думаю, что рано или поздно у нас как-то и к контролю за VPN больше подключится.
4: Посмотрим.
3: И
4: да.
3: Вообще не будет. Ну, как будто бы все к этому идет. У меня вот бывают уже прецеденты, например, там без провода, точнее, наоборот, на проводе VPN-очка приказывает долго жить.
4: Ты Дождь подсказывает, упомянул, СМИ, выполняющие функции на агента, СМИ признаны нежелательным, просто по факту. Тут, знаешь, что я бы хотел добавить? Во-первых, я быстренько глянул, у Никсона же было очень много конфликтов с медиа, хотя как президент, ну, многие о нем хорошо вспоминают. Обама очень серьезно ужесточал отношение к журналистам, потому что, ну, утечки были, не нравились ему утечки. А по последним событиям, кстати, Саут Парк сюда вообще прекрасно ляжет. Ну, как-то совсем свобода слова-то в Америке победила настолько, что и про президента не только профессионально, а и лично вообще в прямых эфирах крупных медиа говорят такое. Мне кажется, что просто культура общения, культура подачи информации куда-то делась. А может быть, это вот как раз так и надо. И поэтому вот в этом смысле противостояние. Что Трамп не лезет ни в какие места за словом, что в ответ ему тоже сыпят как следует.
3: Да, но еще прикол-то в том, что у них же есть свой аналог закона, во всяком случае должен был появиться, закона о дискредитации войск, да, то есть у нас закон о дискредитации ВСРФ, а там, соответственно, то же самое в отношении тех СМИ будет применяться, которые распространяли информацию о нехватке снарядов в Соединенных Штатах. Ну, то есть, короче, я это говорю не с того, что там Россия хорошая или Россия плохая, я это говорю с той точки зрения, что как же это все смешно, что совершенно вот одинаково, но в то же время в нюансах отличается, все происходит в разных странах. Ну, это же очень смешно.
4: Я согласен, но вот такого конфликта с медиа есть где-нибудь, как-нибудь, у кого-нибудь?
3: Ну, я думаю,
4: причем
3: что
4: это,
3: да.
4: Я не хочу, опять же, никого превозносить, но CNN не маленькая контора. Политику, опять же, никому из них я не верю, но если что-то написало политику, я, опять же, обращу как минимум внимание. NBC, ну, это телевидение, причем бесплатное телевидение.
3: А знаешь, в чем еще прикол? Там по большей части все эти СМИ, они имеют, хоть и косвенно, не напрямую прям, да, но госфинансирование. Именно поэтому они просто полагаются на государственные, так скажем, ну, дотации и спонсорство, вместо того, чтобы гнаться за рекламными охватами и соцсетями.
4: Слушай,
3: извини, поэтому они такие.
4: Давай продолжим об этом после новостей. Сейчас просто 4 минуты остается, а у нас есть звонок. Предлагаю послушать. Звонок 95-95-912. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, Стас, Алексей. Это Ольга из Саратова. Да.
4: Здравствуйте, Ольга.
5: У меня вопрос, да, у меня вопрос такой, ну, скажем, не совсем обычный. А, когда-то в 80-е годы, когда я училась в музыкальном училище по классу фортепиано, вот, у меня возникли проблемы с руками. А напротив нашего музыкального училища жила в доме, прям вот через дорогу, тетенька, которая ставила руки страждущим. Вот. Угу. И я вместе со своей подружкой туда к ней пошла. Так вот, тетенька казалась такая уникальная. свое время, она в молодости, она уже была на тот момент пожилая, брала уроки у другой тетеньки фортепиано игры, а эта тетенька, в свою очередь, брала уроки у самого Ференца Листа, великого композитора, который был еще и пианист-виртуоз. И он обладал действительно другой пианистической техникой, и вот она как бы доносила... Вот
6: Ольга, я прошу прощения, у нас 3 минуты до новостей, поэтому полаконично, чтобы успели сказать.
5: Вот, у меня такой вопрос. Сталкивались ли вы с такими случаями, когда кто-то получал какие-то уникальные уроки у какого-то, например, рок-гитариста или еще у кого-то, а потом распространял вот эту технику по другим людям? То есть какой-то уникальный вот у него опыт был.
6: А вот про это, кстати, у меня тоже будет один тезис. Да, Ольга, есть еще что-то добавить?
5: Нет, все.
6: Все, спасибо огромное вам за звонок, Стас, прошу. Я потом еще вкину. Ой, я потом вкину, да.
3: Да, это совершенно стандартная история. Может быть, правда брали уроки, я там с вашей ситуацией не спорю, но у нас абсолютно любой, кто сходил, какой-нибудь человек преподает гитару, да, он сходил там на пару мастер-классов к какому-нибудь известному гитаристу, и все, вот этим вот он начинает кичиться, и для многих это становится таким вот показателем. Я ходил, у меня вот, допустим, вообще руки стоят неправильно, да, с точки зрения... Ну, вы понимаете, музыка — это такая вещь, это вот больше про чувства. А многие гитаристы, они вообще на самом деле, ну, неправильно с точки зрения техники играют. Я могу только по гитаре судить, по фортепиано там я не знаю. Я, конечно, играю на фортепиано, но на синтезаторе, да, и у меня вот так вот чуть-чуть там, вот я нажимаю, я больше экспериментирую именно со звуками. А касательно постановки рук, вот я ходил, и, по сути-то, мне каждый преподаватель, причем тоже брали они там мастер-классы у всяких серьезных гитаристов, но каждый показывает, вот он там, условно говоря, по-разному. Главное просто свой звук искать, понимаете? Это же про звук. Может, я вот, допустим, играю с таким вот прищепом, да, мне вот нравится чуть-чуть прищипывать струну между пальцем и медиатором, чуть-чуть, потому что это вот чуть-чуть вот похоже такой на слэп, который басовый, да, техника, которую в свое время игры тоже осваивал, но, конечно, Виктор Вутон и я — это люди с разных планет, но вот не в мою пользу, конечно же. Поэтому, ну, типа, я не знаю, какие-то техники, их придумывают вот просто регулярно. Там Том Морелло выходил и смычком на гитаре играл, и было очень круто. Или вообще мог играть там без правой руки, вот так вот левой просто, условно говоря, тэппингом, но за счет примочки это звучит как синтезатор, и всякие соляки были необычные. Музыка — это про эксперименты и самовыражение, во всяком случае, в моем мире. А техника — это уже академическая музыка, и, наверное, там вот супер важно как-то правильная постановка рук на фортепиано и прочее. Но мы, гики, мы занимаемся тем, что звуки крутим, а не тем, что мы невероятными техниками звукоизвлечения работаем. Это тоже разное. Одно — это технология, а другое — это человеческие возможности.
6: Вот. И у меня в тему того, насколько вот из рук в руки можно какую-то технологию умную, важную или умение передавать, будет тезис, но о нем, Аксель, по-моему, на прошлой неделе я его уже упоминал, но об этом только после блока рекламы и блока новостей. Вернемся через пару минут.

0: нас разберется. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в «Споре с Ищенко» она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Центр избиркома опубликовал итоги выборов в Госдуму после обработки 93% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 57,83%, КПРФ 13,81%, ЛДПР 8,93%, партия «Новые люди» 7,97%. Предварительные итоги голосования подведут в понедельник, 21 сентября в 11:00 по московскому времени. «Единая Россия» лидирует на выборах в Красноярском крае. У нее 40,58% голосов, сообщает правительство региона. На втором месте КПРФ, у партии 18,9%. На третьем месте ЛДПР. Она набирает 15,2%. Четверку замыкают партии «Новые люди». У нее 10,29%. Российские войска поразили логистический центр в Киевской области, где хранили и распределяли военную продукцию, сообщили в Минобороны. Также в результате ударов поражена газораспределительная станция в населенном пункте Боярка. Она обеспечивала подачу газа на предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины. В порту Одессы российские военные нанесли удар по сухогрузу, действовавший для обеспечения ВСУ. В порту Измаил объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Microsoft, Google и Meta, последняя признана в России экстремистской, наряду с правительствами стран Запада, поддерживали колл-центры мошенников на Украине после предупреждения России об их активности. Рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что еще в 2020-2021 годах Москва сообщала Интерполу о росте активности телефонных мошенников на территории Украины. Однако Запад предпочел не замечать действия преступников против Москвы. Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский рассказал, что украинские чиновники и командиры формирования ВСУ курируют мошеннические колл-центры в стране. Годовая прибыль от них оценивается в миллиарды долларов. Деньги идут на нужды ВСУ или достаются элитам киевского режима, отмечал замглавы МИД. Бывший пророссийский кандидат в президенты Румынии Клин Джорджеску задержан по подозрению в создании преступной группы и мошенничеству в особо крупных размерах, сообщила пресс-служба управления прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Уточняется, что он был задержан, когда находился в пробке на одной из трасс в Бухаресте. Его доставили домой для проведения обыска. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Разберется?
6: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Наш телефон 95-95-91-2. Понедельник. Самое время все накопившееся за выходные. Там еще и за кусок пятницы. За отличный, правда, кусок пятницы. Можно все это прям раз так собрать и вбросить в звонок. Поэтому еще у вас 21 минута и 21 секунда прямо сейчас для того, чтобы это сделать. Я два момента хотел бы добавить по поводу звонка, вот, который был у нас в самом конце предыдущей половины часа. Во-первых, я на удивление, мне очень на удивление поймал фильм по Первому каналу, который мне прям очень понравился. Очень такая милая драма и про технику игры на пианино. И, ну, правда, там на Шопена было много отсылок. И про семейные отношения, и про отношения с Китаем.
7: Что за на Шопен?
6: На Шопен? Нет, на Шопен это немножечко другое. На Шопена. Фредерик, он же, по-моему, Шопен. Очень, очень тоже, кстати, виртуозный абсолютно музыкант, который все играл по-своему. Ненормально называется. И я вот подумал, что как много фильмов, ну вот, как или сериалов, получают какую-то поддержку, а потом они куда-то уходят в никуда. Мне понравилось. Навязываться не буду. Но прям хорошо. А с другой стороны, еще один момент, вот который как раз я упоминал, по-моему, на прошлой неделе, это почему в кино стали плохие спецэффекты. Я прочитал теорию заговора, мне она очень нравится, никто меня не переубедит, что просто был один человек, который умел это делать. С ним как-то общались, у него заказывали, или ученики там его делали. А потом он кончился, умер, и все. Или ушел, стал за этим затворником, перестал это как-то помогать, разъяснять и обучать, и все. И поэтому спецэффекты сейчас существенно вот, хуже, чем они были. Мне так нравится эта гипотеза.
7: Потом какой-нибудь чел себя за него выдаст, скажет, это я был, и все пойдут к нему учиться, а на самом деле это проблема экономическая, потому что все просто как дважды два, потому что просто экономически невыгодно делать крутые эффекты. Вместо этого деньги вкладываются в продвижение и все остальное, потому что крутые эффекты, ну да, ну сделают хорошо, ну будут потом все это приводить всем в пример и говорить, посмотрите, как же круто. Но народ-то пойдет на то, что распиарили лучше, то, что он в нарезках ТикТока видел, где всякие вот эти вот шуточки дебильные, марвеловские, которые снижают градус эпичности, где всякие вот эти вот постмодернистские дедпулы, деконструкции, где привычного персонажа просто берут и выставляют каким-то, ну, абсолютно полным пубертатным идиотом, да, хотя до этого он был избранный.
6: Ну, сейчас посмотрим, пройдут несколько лет, когда нужно будет снимать, так сказать, пенку еще из фильмов, которые, и сериалов, которые вышли несколько лет назад, только на новом-то ты не проживешь, а вон, опять же, сколько там старые фильмы до сих пор вполне себе выгребают кассу, именно потому, что они визуально красивые. А так на хайпе, естественно, что-то соберет первое. И на продвижение, абсолютно правильно говоришь, но формулу, что затраты на маркетинг должны быть сколько там, в полтора раза, или столько же, или ну, минимум половину, а максимум столько же, сколько бюджет фильма составляет, далеко не сегодня придумали. И продвижение всегда было, и разное было. Другое дело, что в последнее время
7: довели это до абсурда.
6: Абсолютно, да, согласен.
7: Да, плюс тестовые показы, АБ-тестирование, угу, и все это есть, приводит есть. Нас да, к тому, что...
6: Про то, как Трамп с медиа наобщался. Все, закончили тему или что-нибудь еще добавим, дополним? Ну, потому что, ну да, в принципе, сказал этот тезис о том, что ну, слишком уж многие медиа позволяют
7: идет.
6: Себе чуть не рубить.
7: Да, к ужесточению цензуры. Ну, до этого
6: так
7: можно
6: это
7: было
6: себе... это не цензура. Это запретить вам допуск куда-то. Вам к нам нельзя.
7: Так это... Ну, а что это, если не цензура? Ну, опять же, да, зависит от определения цензуры. Uh-huh. Но просто Трампу, у него еще такая история, что ему очень часто именно неудобные вопросы задают. А почему их задают? А потому что к нему и к его политике, в принципе, вопросов действительно очень много, и они неудобные. Я вот смотрел его интервью, по-моему, с NBC, и как раз-таки, почему вот он на них тоже взъелся, он там прям кричит и уходит uh-huh. с интервью, прям там 20 или 30 минут оно продлилось, хотя... я вот посмотрел, на мой взгляд, вопроса журналистки, который ему задавала, там такая женщина пожилая, серьезная, видно и по формулировкам, видно, что все достаточно выверено, они были совершенно адекватны. То есть там не было чего-то в стиле иностранного агента Дудя, да, или в моем стиле. Там были совершенно нормальные политические вопросы по конкретике. Но, тем не менее, он там начал психовать и кричать: «Э, Байдену, вы таких вопросов не задавали, вы там типа подыгрываете Байдену» и прочее. Вот эта вот шизофрения началась. И,
6: ну, не шизофрения, это нормально спихнуть старое, доброе американское про то, что у вас негров линчуют. В этом Советский Союз обвиняли, а вся Америка на этом строится.
7: В любом случае, все-таки это в той или иной степени цензура, когда ты не допускаешь какие-то СМИ к информации. Но, с другой стороны, ты же им вещать не запрещаешь, и они будут, могут почитать протоколы и вот эти вот стенограммы твоего общения или само интервью посмотреть, и какие-то тезисы твои подметить. Например, сказать: а вот, посмотрите, вот он это говорит, а до этого он говорил другое. Есть даже, кстати, я не знаю, в широкий свет его выпустили или нет, такое вот расширение, когда вот политик что-то рассказывает, его выступление, и нейронка в реал-тайме все эти тезисы проверяет и вот показывает, так оно на самом деле или нет. То есть, ну вот, есть такое, что всем как бы постепенно закрывают, затыкают рты.
6: Ну, тут в особенности, говорю, мне интересно именно потому, что не знаю, как в других странах, не так пристально следишь, но вроде бы вот такого откровенного, ну, не знаю, уже прямо оскорбительного общения между медиа друг в адрес друга, между медиа и политическими лидерами, ну, понятное дело, что в адрес России можно все что угодно, но вот внутри стран даже противоборствующие какие-то политические силы, не знаю. Ну, допустим, ладно.
7: Ну, оно все нарастает, все, да, больше, да. Все больше внутрипартийной борьбы, все меньше высокой политики.
6: И вслед за Америкой абсолютно все тянутся, потому что считают, что лучше, чем скопировать американское, ничего никакого никогда нет.
7: Да нет, у всех просто одинаковые тенденции происходят.
6: Да
7: у
6: какие
7: всех
6: тенденции? Да камон!
7: А такие?
6: Везде так, что в политике, больше в экономике, проблем, что в интернете. Сделай как Америка, потому что Америка круто. Вот это вот выжечь откуда-нибудь даже лучше, вопрос, чем дедоларизация бы стала.
7: Не знаю, я думаю, просто очень много внутриполитических проблем. Из-за них возникает большее количество неудобных вопросов, а на неудобные вопросы там первые несколько раз ответят, людей начинают, политиков, засмеивать в интернете, им это не нравится, и какие-то конкретные СМИ, которые себе позволяли подобные вольности, они просто больше не допускают.
6: Поможет ли это или наоборот сыграет как какой-нибудь, знаешь, рекламный фактор? Меня не пустили к Трампу, скажет какой-нибудь журналист CNN, и его такие: да ты наш вообще слоняра, вообще все,
7: да,
6: подпишусь,
7: да,
6: на тебя.
7: Да, жестче критиковать только будут. То есть это ведет к тому, что вроде бы неудобных вопросов станет меньше, потому что будут только удобные СМИ. Но вот эти вот СМИ, которые не пустили, начнут критиковать его жестче. Он начнет подавать в суды, они начнут кричать о том, что посмотрите, нас цензурят, нас пытаются заткнуть. Да, в принципе, вот то же самое, что мы видели в России, оно будет. То есть Россия с точки зрения блокировок неугодных не то чтобы была неправа, да, она была просто первой, мы были первопроходцами, и все вот эти вот блокировки, пакеты Яровой и прочее, к чему мы готовились из-за идиотскости российских либеральных СМИ, она в итоге, та же самая тенденция происходит и в других странах. Просто в чем-то они быстрее, в чем-то медленнее. И то, что мы в этом плане передовые, это тоже не говорит о нашей какой-то действительно там стахановской работоспособности по части блокировок СМИ. Просто мы их не контролировали. Они контролировали, да. То есть, это же, знаешь, та же самая логика, что с террористами. Сперва муджахедов снабжают, а потом из муджахедов вырастает Бен Ладен, который устраивает теракт 11 сентября. Ну вот то же самое и в СМИ происходит. Они сами взращивают вот эти вот силы, которые должны заниматься только пропагандой. А потом эти силы уже в силу отсутствия финансирования для антироссийской пропаганды, потому что Россия все там попереблокирует, они начинают действовать уже внутри страны, потому что вместо там единения демократов и республиканцев, которые тебе выдают деньги, тебе кто-то один на утопление второго начинает выдавать деньги, а ты эти деньги берешь и начинаешь этим заниматься. Или не всегда можно брать деньги, напрямую деньги сейчас дают достаточно редко, ты просто набираешь себе, например, например, демократическую аудиторию критикой республиканцев, а эта демократическая аудитория твою СМИ спонсирует, ведь она уверена, что все остальные врут, замалчивают и занимаются пропагандой, а ты, раз ты критикуешь этих, то ты говоришь правду. И в какой-то момент ты становишься заложником того, что республиканцев ты даже похвалить не можешь, иначе тебя сочтут, что ты продался, что тебе кто-то из администрации... То есть абсолютно то же самое, что у нас. Все, кто там что-то... Причем у нас это вообще доведено до абсурда, если ты Путин не костеришь, плохо про него не говоришь, что все, ты купленный, ты там кремлевский, и вот все. Причем даже не обязательно как сотрудничать с государством. Самым явным примером чего является ваш покорный слуга, которого за работу с государством гнобили до того, как он хотя бы где-то начал даже хоть раз в принципе появился. То есть даже доказательств там вот это вот ничего не надо. Тебя заставляют выбирать лагерь. И тут уже либо ты просто затерпишь и будешь терпилой, которая специально там начнет критиковать Путина, лишь бы все увидели, что он на самом деле не путинский цепной пес, хотя у него даже никаких контрактов ни с администрацией, ни с властью, ни с государственными СМИ нет. Либо ты продолжишь говорить то, что ты говоришь, но при этом потеряешь аудиторию, и при этом ты еще потеряешь и деньги с рекламы, да, потому что становишься токсичным активом. А если к тебе при этом еще государство не придет, и ты как-то с ним работать не начнешь, то будешь вот просто всем тем же самым заниматься на бесплатной основе, в принципе, что вот я в конечном итоге и выбрал, но появились, так сказать, возможности, и я ими тоже вот как бы воспользовался. Но в целом могу сказать, что вот, вот так вот.
6: Звонок у нас есть 95-95-912, номер телефона, не забывайте, код Москвы 495, еще успеем пообщаться. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, меня зовут Денис.
6: Здравствуйте, Денис.
5: Меня слышно, да?
6: Да, слушаю вас.
5: Некоторые эксперты говорят, что это Запад нам может отключить интернет. Полностью в России отключить интернет. Вот ваше мнение как эксперта?
7: Ну, я не суперэксперт в этом направлении.
6: Денис, конечно. Сформулируйте, пожалуйста, потому что мне сказали, вы чуть так расширеннее рассказали. Или просто мнение про закрытый, выключенный интернет Западом?
5: То есть у нас может пропасть вообще полностью интернет, наш внутренний сегмент. То есть ни один сайт не будет доступен. Вот.
7: Не, внутренний не может. Я слышал. Внутренний не может, потому что у нас есть и свои серверы и обеспечения, но сделать так, что мы не сможем зайти ни на один там американский сайт, да, или европейский, это вполне возможно. С другой стороны, и мы можем в ответ на это, вряд ли, конечно, будем делать даже при условии отключения интернета, но мы можем устроить какой-нибудь теракт, обрубить какой-нибудь кабель и прочее, но теракты это не в стиле России. Хотя, на мой взгляд, в ответ на такие действия, как отключение интернета, это, наверное, было бы вполне уместно. Тем не менее, есть угроза намного хуже. Да, вот вы говорите интернет. Да нам все смартфоны могут, в принципе-то, в теории отключить. Это, конечно же, будет огромный скандал и для компании Apple, если подобное произойдет.
6: Ты про смартфоны Apple говоришь?
7: Ну и, в принципе-то, смартфоны Samsung тоже все можно удаленно отключить.
6: Все, что
7: можно...
6: на Google ты имеешь в виду?
7: Не прям на Гугле, есть разные виды андроида, например, китайские, они уже форкнутые, хотя, я думаю, их могут отключить, но это надо, чтобы программисты там в коде покопались и сказали. Но в любом случае, некоторые можно будет оживить смартфоны, которые с открытыми загрузчиками, которые изнутри там не заблокированы, то есть, например... Google Pixel нельзя уже будет, наверное, оживить. Samsung нельзя будет оживить уже никакими способами. А всякие там OnePlus и все остальное можно будет оживить. Вот там Nothing Phone, наверное, тоже. Но в целом такая возможность-то у них есть. Именно в этом суть технологического суверенитета. Но выгодно ли им это? Я думаю, что такой вариант не рассматривается, во всяком случае, в перспективе ближайшего десятилетия, потому что мы американцам тоже продаем немалое количество ресурсов, например, авиационный алюминий, без которого их промышленность, в частности Boeing, и так испытывающая сейчас, как мы знаем, большие трудности в разных сегментах, они просто встанут. И если у нас не будет вообще никакой взаимосвязи, то есть тут, знаете, как вот с бывшей, вот мы вроде бы расстались с Америкой, но иногда можно и ночь провести вместе, если очень хочется. Не, ну они такие, ну да, можно сказать, что токсичные, да, то есть в принципе мы вот в этом плане на правах брошенной девушки, которая все еще любит и в принципе принципе, готова на все, но пытается какое-то достоинство сохранять. Вот, наверное, так бы я бы все это дело описал. Но по поводу угрозы полного отключения интернета не переживайте. Это, я думаю, крайне-крайне маловероятная история. Не полностью невозможная, но крайне маловероятная, потому что по себе они, получается, тоже очень сильно ударят и столкнутся с большим количеством кризисов.
6: А
7: как
6: что,
7: с нами,
6: например,
7: за дизель рассчитываться,
6: ага,
7: например?
6: А вот такие
7: авиационные алюминии. Да, а если не будет интернета, то не будут работать и эти, как они называются-то, расчеты за дизельное топливо в том числе, как это все обеспечивать, ну и вся мировая
6: инфраструктура. С валютой, как обычно, с бумажками, как с купюрами.
7: Ну, вопрос, а как мы будем рубли-то на доллары менять или доллары на рубли?
6: Через
7: нам
6: золото?
7: Это тогда не нужно будет. А в чем-то, слушайте, вот обеспечение долларом, оно во многом зиждется, в том числе и на интернете, как я понимаю. Поэтому...
6: Это как?
7: Да не, ну, крайне маловероятно.
6: В том смысле, что интернет международный и доллар вроде как много где.
7: Ну, да, ходит. И взаиморасчеты эти сразу можно посмотреть. Но это я не знаю, какие чемоданы-то надо, с какими, каких размеров. Там уже они будут занимать место больше, чем нефть.
6: Нормально. Помнишь этого директора? Кого там ЦРУ привез самолет целый. Так тоже вылетел какой-то грузовой самолет.
7: Нет, это другое.
6: Оттуда сюда. Не, я имел в виду, что прилетает, просто раскрывают вот этот, не знаю, задник, и как у грузовых автомобилей, и из него просто выезжают, не знаю, КАМАЗы с деньгами. Нормально.
7: Ну, как вариант. В любом случае, я вот, если спрашивают мое мнение, я эту угрозу оцениваю как крайне-крайне-крайне маловероятную, наверное, там 1%.
6: Давай тогда в завершении, 6 минут остается, хотя, не знаю, может быть, чуть-чуть не успеем. Новости, которые я вообще терпеть ненавижу, потому что это называется, раньше это называлось «На заборе написали», «Одна бабка сказала», а теперь, если об этом написало какое-нибудь социальное сетевое сообщество или телеграм-канал на большую аудиторию, перепечатали это все. Никаких подтверждений, источников, доказательств, ничего такого нет, но якобы в России стали массово закупать кнопочные телефоны. И якобы, опять же, ни подтверждений, ничего, нигде, никак, но все об этом написали, потому что люди, россияне, хотят меньше залипать в соцсетях, хотят в свободное время уделить время чему-то в свободное время, да, провести его как-то по-другому, не думскроллить, не сидеть, в тех же в телегах, в сообществах, в переписках, а вот каким-то образом, цифровым образом подетоксить. Это не означает, что современные смартфоны популярность теряют, это означает, что якобы вот у людей такой интерес есть. Наблюдаешь или нет?
7: Ну, у меня тоже есть, так сказать, второй телефон. У меня стоит экранное время. Я обычно телефон по будням, кроме выходных, выключаю. Да, и в принципе такое явление имеет место, потому что мы слишком зависимы от социальных сетей, и надо от этого как-то избавляться. Мы уже без телефона, вот элементарно даже зубы почистить не можем, а еда без телефона. Но я не помню, когда я последний раз ел, несмотря при этом ролик какой-нибудь на запрещенных или православных платформах. Вот. Поэтому, ну, я понимаю такое стремление. Я думаю, что это вполне себе имеет место.
6: Там была указана цитата, что за 3 месяца. И спрос на кнопочные телефоны вырос на 60%. Я могу, кстати, предположить, что можно же посмотреть, условно говоря, статистику поисковых запросов в Яндексе, в Гугле, в каком-нибудь еще поисковике. И, допустим, эти кнопочные телефоны стали чаще искать. Спрос. Покупка этих устройств интересовались 83 тысячи раз. Мне кажется, вообще стыдная статистика, мизерная абсолютно, тем более за 3 месяца. Но вот этим тоже пытаются как-то
7: все объяснить. Интересовались.
6: Да, интересовались. Это, ну, собственно говоря, что я вбил в Google, это известная тема, как все, ну, не все, многие хэштеги вирусились. Один человек написал по существу, 10 тысяч спросили, что такое
7: просто
6: вот
7: люди
6: это.
7: Люди любопытны.
6: Да,
7: что
6: да,
7: это такое? Это, наверное, зумеры просто интересовались, что это, а зачем кнопки на телефоне?
6: Вполне, да. Но вот то, что это может принимать какой-то массовый порядок, и именно сейчас,
7: не,
6: понимаешь?
7: Не может, но знаешь, вот что интересно, все-таки бесконечно способность журналистов высасывать
6: это
7: новости.
6: Это не журналистика,
7: из ничего
6: я
7: просто.
6: Прям настаиваю, это
7: ну,
6: ерунда
7: ладно,
6: какая-то.
7: Ну там, ну как бы СМИ, окей, бесконечно способность СМИ высасывать просто вот. Там, где ничего нет, но они все-таки как-то высасывают что-то. Я, конечно, ну, восхищение, мне нравится.
6: А на твой взгляд, возможно...
7: Я так не умею.
6: Ну вот, да, это вот действительно, ты где-то что-то подсмотрел, где-то какой-то вывод сделал, периодически это очень занятно. Я имел в виду такое прозвать, вот в коммерческом смысле, с коммерческим успехом, возможен ли ренессанс вот этих более простых устройств? Нет. Потому что, сейчас я объясню почему, ну вот список вроде как плюсов увеличивается. Вот он тебя освобождает от нервов, вот он тебе и дает большую безопасность, его взломать якобы сложнее, он дешевле, его можно потерять, не стесняться. Вроде как список плюсов есть, но популярным не станет, да?
7: Самый главный плюс — это то, что кнопочный телефон долго работает очень от батареи. Кстати, я вам рассказывал, что я, в принципе, большую часть своей жизни, хотя сейчас уже, наверное, не большую, но очень большую часть своей жизни я пользовался телефоном кнопочным, потому что заряжал раз в месяц, а все какие-то действия у меня были с iPad. То есть, вот как сейчас помню, у меня вот главное — это электронная книжка, iPad и телефон кнопочный. Вот. Ну, плюсов очень много, это на самом деле удобно. Тем более, что мы понимаем, что соцсети нам ничего, кроме быстрого дофамина-то, по большей части не дают. Ты позалипал в эти рилсы, а мог заняться чем-то полезным. И все.
6: Так, а что еще надо-то?
7: Ну, у человека стремление к исследованию, к познанию и к развитию, поэтому главное
6: наше... Ты сейчас как бумер рассуждаешь, не надо нам вот это вот, нам, молодым этим, да, бумерам, миллениалам,
7: все им точно то же самое надо. Слушай, у них такие крутые вот ролики, именно там, знаешь, всякие обучающие, короткие, 30-секундные тиктоки. Так что нет, у них есть тоже стремление к знаниям, это просто способ потребления контента меняется. Длинное не значит хорошее, да, там иногда люди разжевывают мысли, так долго, что ты можешь вот на самом деле вот в минутный ТикТок уложить больше смысла, чем некоторые в часовой ролик там, или подкаст с каким-нибудь бесконечным перетеканием, переливанием из пустого в порожнее запишут. Поэтому нет, они просто больше, как бы, опять же, ценят свое время, но при этом и знания откладываются не так, потому что посмотрел, получил удовольствие, и все. А вот нужно как бы заинтересоваться. Я на самом деле считаю, что ТикТок — это реально круто, именно та мотивационная функция, которую он носит, да, я вот, допустим, мне вот из-за того, что в детстве не приучили, мне так впадло умываться, да, я раньше как вот делал, я брал нарезку из «Американского психопата», вот эту в начале, где Патрик Бейтман ухаживает за собой. Я смотрю, я так с утра вдохновился, все, пошел. А сейчас много чуваков, которые вот такой вот художественно даже переснимают, просто по приколу, как вот они там умываются и всякое делают, в контексте того, что вот какими средствами я пользуюсь, и ты такой, о, прикольно. И тоже начинаешь смотреть. Или тренировки в тренажерном зале. Я вот, допустим, когда бегаю, у меня там разные, у меня телевизор прямо передо мной висит, слушают я музыку, а вот для мотивации всякие красивые женщины, которые там бегают, например, ну или просто красивые женщины. И ты такой, да, круто. Я вот сейчас вот с вами в одной стезе.
6: Время, к сожалению, подходит к концу. Как обычно, понедельничный эфир вообще суперский, лучший, идеальный. Всем огромное спасибо, кто смотрел, кто слушал, кто дозвонился, с кем поговорили. Это Стас разберется. Меня сдали.

Исключений тут нет. Один из них, проявивший храбрость и высокий профессионализм, лейтенант Андрей Багров. С самых первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик он выполняет поставленные вышестоящими командирами задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Без этой важной работы эффективное продвижение вглубь территории, временно находящейся под контролем радикалов ВСУ, бывает очень затруднено. В ходе очередного наступления соединений армии России, благодаря навыкам и умениям лейтенанта Багрова, а также выверенной до деталей организации работы личного состава, были поражены три боевые машины РСЗО «Град» и их расчеты. Враг не успел предпринять никаких действий, чтобы избежать уничтожения. После оперативной смены огневых позиций бойцами артиллерийской батареи под руководством Андрея Багрова был ликвидирован опорный пункт с десятками националистов. Это позволило нашим батальонно-тактическим группам вклиниться в оборонительные порядки противника и развить успех при дальнейших наступательных действиях. «Страна героев».

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
5: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Владимире 10 утра, в Калининграде 9:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Житель Донецка задержан за подготовку теракта у избирательного участка во время голосования. Центр избирком обновил итоги выборов после обработки почти 94% протоколов. В Германии заявили о необходимости возобновить поставки российского газа. Далее подробности.

0: Задержан житель Донецка, который по заданию СБУ намеревался взорвать бомбу в своей машине вблизи избирательного участка, сообщила ФСБ. Отмечается, что фигурант в интернете установил контакт с представителями службы безопасности Украины и добровольно согласился оказывать содействие противнику в террористической деятельности. По заданию украинских кураторов он изъял из заранее подготовленного тайника 20 килограммов взрывчатых веществ. Кроме того, с вражеского беспилотника ему сбросили самодельное взрывное устройство с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, электронные взрыватели и плату для дистанционного инициирования взрыва. Центр избирком опубликовал итоги выборов в Госдуму после обработки 94% протоколов. «Единая Россия» набирает 57,83%, КПРФ 13,81%, ЛДПР 8,93%, партия «Новые люди» 7,97%. Предварительные итоги голосования подведут в понедельник, 21 сентября в 11:00 по московскому времени. Один человек погиб и трое ранены при атаках ВСУ на Брянскую область, сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. Он добавил, что пострадавшим оказана медицинская помощь и выразил соболезнования родным погибшего. Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновить поставки российского газа в Германию. Выступая в эфире немецкого телеканала, она уточнила, что Германии снова нужны ископаемые источники энергии. Вайдель также подчеркнула, что немецкая экономическая модель на протяжении десятилетий основывалась на поставках газа. Ранее стало известно, что «Альтернатива для Германии» получила 38% голосов на выборах в Ландтаг Мекленбурга Передней Померании. Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности для обсуждения мер реагирования на энергетический кризис перед началом отопительного сезона, сообщила пресс-служба главы молдавского государства. Власти страны готовятся к сложной зиме на фоне существенного роста тарифов для населения. В конце августа правительство продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса. Это произошло на фоне решения Национального агентства по регулированию энергетики повысить тариф на газ на 41%. Абсолютное большинство иностранцев хотят снова приехать в Россию после международного фестиваля молодежи, сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Почти все они отметили, что испытали чувство счастья от посещения России, а 92% готовы приехать снова. В исследовании Росмолодежи приняли участие почти 2000 человек. Напомню, международный фестиваль проходил с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Не-не, там уже не Брежнев был.
3: Да я шучу. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 21 сентября у нас на календаре ужас какой. 21. Только что 3 сентября было. Костры рябин жгли. Изолента, она же «Живьем». Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Доброе утро.
2: Доброе утро, Трофим Викторович.
3: Доброе утро, Петр.
2: Так, ну что у нас? Что у нас хорошего?
3: Поздравляем всех с окончанием выборов.
2: Последние данные есть?
3: Да.
2: Так, в 11:00 КПРФ сделал заявление об итогах.
3: Давай, скажи.
2: Не-не, я смотрю. Я просто читаю новости. Что они сказали? А, нет, это они просто... Нет, это анонс. Сегодня все партии будут выступать, проводить брифинги вот, по результатам.
3: Ну, а ты просто таким тоном сказал, что КПРФ сделал заявление, думаю, снялись с выборов.
2: Я прочитал новость, заявление, заголовок просто новости в РИА Новостях, заявление КПРФ. Я думаю, сейчас открою, там будет заявление.
3: С выборов.
2: Ну, не снятся, может быть, они нарушения какие-то или еще что-то такое. Ну, в общем, да, будет пресс-конференция, там все расскажут о том, что случилось, почему так. Ну, главная интрига-то, она, я не знаю, она закончилась, не закончилась. Я последний раз часа два смотрел назад.
3: 57,8 я видел, последнее было у «Единой России». процентов.
2: Ну, это не совсем интрига. Интрига, вот, 90%. Нет, интрига в том, проходит ли справедливая Россия.
3: 4,99 было последнее.
2: Уже сейчас 4,96 после 93%.
3: А, ну, все уже, значит.
2: Ну, пока не все, мало ли. Тут все будет, когда официально объявят.
3: Ага.
2: Ну, это да. Вот.
3: Но вчера было там что-то 5,02, потом что-то меньше, меньше, меньше, меньше. И вот так. Справедливая Россия. Ну, посмотрим, да, посмотрим. В 11 часов будет официальное объявление, насколько мы знаем, о итогах выборов. Все будет подсчитано. Более-менее дальше, я так понимаю, будут принимать всякие разные претензии и прочее. Ну и мы, соответственно, вам расскажем официальные итоги выборов, которые появятся у нас, ну, как я уже сказал, приблизительно в 11 часов. Так, ну что, кстати, очень хорошо, молодцы сделали с электронным голосованием. Действительно, много я и читал, и слышал от молодого поколения, что это очень удобно. Да я бы и сам проголосовал бы с удовольствием удаленно, если бы была такая возможность. Сел бы там, не знаю, в госуслугу. Почему не сделать, кстати, для всех? Ведь госуслуги – это уникальная такая штука, куда ты просто заходишь, и тебя подделать там невозможно, если ты свои 4 цифры не отдал мошенникам в свое время. Вот. А так-то, в общем, для обычного человека это удобная весьма себе штука. Вот, или в МАКСе как-то.
2: В Москве, все, да, в Москве это было через mos.ru, но на госуслугах была ссылка. То есть ты заходишь на госуслуги, тебя отправляют, значит, туда, и там голосуешь. Вот. Так что вот такие дела.
3: В общем,
2: звоните нам, друзья.
3: Извини.
2: Да, что-то у нас похоже сигнал. Не это.
3: Задержка чуть-чуть. Давай я звук перегружу.
2: Говори,
3: я звук перегружу.
2: Да, вы можете нам позвонить 495-95-95-912, поделиться своими наблюдениями за выборами, если вдруг у вас есть какое-то мнение на этот счет или есть желание что-то сказать, да и не только на этот счет. Можно про костры Рябин, вот, или о чем-нибудь, что вас беспокоит в эти дни. Сегодня у нас 21 сентября, и, наверное, важным событием была попытка, тоже, наверное, пару слов надо сказать, попытка украинского режима, ну, каким-то образом, я уж не знаю, что они хотели, честно говоря, но очевидно, что было заявлено, и деньги, наверное, уплочены, и надо было наносить удар по России в день выборов. Понятно, что наивно предполагать, хотя, черт его знает, сейчас уже ничему не удивляешься, что британские, там уж я не знаю, кто они, спецслужбы, не только британские, немецкие, они, наверное, таким образом все-таки не теряют надежду вывести народ на улицы и, значит, принудить правительство России принять условия Украины и уйти к границам 91 года срочно, освободить, значит, все территории, которые Украина считает своими, в частности, уйти из Крыма. Наверное, в этом их логика, потому что они явно копили и дроны, явно и копили эти ракеты «Фламинго» свои, и вот, значит, докопились, и вот нанесли этот удар. Ну, вот не знаю, в чем там. Наверное, все-таки их логика заключалось в том, что план был, и выборы – это, конечно, такая финальная точка, и проблемы должны были состояться именно в процессе выборов. Вот, но мы видим, что ничего это не получилось, конечно. Но, с другой стороны, конечно, на сегодняшнем уровне это скорее для Зеленского и компании, и для их кураторов, это скорее возможность еще раз в информационной войне показать фотографии или видео горящей, значит, пылающей Москвы, ужасные крики испуганных россиян, которые там что-нибудь орут матом, что все как страшно, ну и возможно, значит, вот продемонстрировать мощь небывалую украинского оружия.
3: Ты абсолютно прав, кстати, вот абсолютно. Я же увлекаюсь просмотром этих вот всех экстремистов, террористов и лысых гордонов, и вчера именно так и было. Вот один в один, как ты говоришь. Они вчера, значит, этот лысый вот экстремист-террорист Гордон, вы вышел, первым делом сказал, ну я же вас предупреждал, ну я же вам говорил, уважаемые россияне, там как-то он, россиянцы или что-то такое, да, я же вас предупреждал, что Москва будет гореть. Вот смотрите видео, да, вот да, все, я же вам говорил, поэтому только на наших условиях мир и никак иначе, иначе это будет постоянно повторяться и дальше будет больше. Они все вышли вчера вот с такими заявлениями во главе с, еще раз говорю, с лысым Гордоном, который, я так понимаю, у них теперь там лидер информационной банды, типа этот...
2: Ну, их там много, он один из...
3: Вот.
2: Да, он, прекрасен, особенно, когда он так уверенно... Он где-то как раз 2 недели назад, или, может быть, 3 недели прогнозировал, что... Но он, у него всегда есть такая фишка. А звонок у нас, давайте мы вернемся к обсуждению этой темы чуть позже, послушаем зрителя. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте. Я Михаил из Краснодарского края. Тут просто случайно узнал, что каналы Олега Шаламдина и Владимира Трухана признаны экстремистскими в Белоруссии. Просто вот интересно разобраться в ситуации, как так получилось вообще. Вроде нормальные мужики хорошие вещи рассказывают. И как бы здесь у нас начинается и травля тоже. Там, и товарищ его Тазаренко, товарищ Гаспарян тоже высказался неоднозначно про них. Как бы интересно. Можете там, вы все можете их пригласить, товарища Трухана и товарища Азаренко, чтобы они между собой поговорили. Как-то так.
3: А Азаренко тоже признали, что ли, экстремистом? Или я неправильно вас понял?
4: Не-не-не-не-не.
2: Наверное, Азаренко с другой стороны выступает.
4: Я так понял, у них конфликт, и вроде
3: понятно.
4: Это подача была. Я вот так понимаю. Ну, как я услышал.
2: Вот понятно. Ну, разберемся, да, спасибо. Мы не в курсе. Я во всяком случае, не в курсе.
3: Я тоже не слышал.
2: Я так понимаю, тоже.
3: Нет,
2: посмотрим, что там. Бывает такое. Что ж поделать. Вот. Ну, сложно что-то комментировать, я просто не в теме совершенно.
3: Беларусь – это суверенное независимое государство, у них своя информационная политика, как вы успели обратить внимание, что, например, если у нас там некоторые социальные сети признаются экстремистскими, террористскими, то в Беларуси нет, такое бывает. И бывает наоборот, что у них там что-то признается экстремистским, террористским, у нас нет. Некоторые люди, которые у нас ходят по эфирам, например, в Беларуси забанены. Это тоже известная история, потому что они высказывались там, ну, как-то неудобно. Удобно для Белоруссии. Как такое тоже бывает, и в этом нет ничего страшного, потому что мы две суверенные независимые страны, которые друг от друга, ну, вот в этом плане независим. Мы не можем сказать белорусам ай-яй-яй, и белорусы не могут нам сказать ай-яй-яй, ну, типа, не делайте так. Каждый принимает решение по-своему, вот самостоятельно. Так что тут тоже это все вполне можно
2: объяснить. Ну, у нас много таких ситуаций, не только с Белоруссией. Я вам скажу, как имеющий некоторое отношение к работе информационного агентства «Спутник», которое работает практически во всех странах бывшего Советского Союза, за исключением Прибалтики, естественно, ну, может быть, там еще там парочки, Молдовы и так далее. Ну, и хотя мы работали до последнего, по разным причинам у разных стран бывают претензии к россиянам, которые, ну, не обязательно, это вообще чувствительный, может быть, очень вопрос. Здесь речь не о «Спутнике», естественно, потому что там государственное агентство и все довольно официально, а вот когда, ну, например, политологи как-то высказываются, ну, скажем, даже неуважительно в отношении какой-то страны, это вызывает зачастую довольно бурную реакцию. Там, с нашей точки зрения, иногда кажется, да подумаешь, что такого, ну, пусть они про нас тоже что-нибудь скажут. Но здесь надо понимать, что есть огромная Россия, которой, в общем, как бы, наверное, не получится следить за всеми, кто там где-то что-то про нас говорит, хотя тоже бывает и так. Вот. А у многих стран, ну, какие-то вызывают высказывания, в общем, такую весьма негативную реакцию, вплоть до вот подобных мер. Мы видели это в разных странах, сейчас не буду там. Даже вот недавно был пример с 2 очень уважаемыми людьми по Азербайджану, например. Тоже была ситуация. Да. Я думаю, что ее можно урегулировать, скорее всего, Потому что, как правило, никто ничего плохого в виду там не имел, а просто, может быть, вот как-то так высказался. Мы же любим там всем рассказать, как другим странам жить. Это бывает. И вот здесь вот, я не знаю ситуации, но вполне возможно, что нечто подобное. Но уж Беларуси, я думаю, урегулировать ситуацию, я думаю, можно.
3: Ну, конечно, возможно. Да. И тем более, если это идет, например, от того же Озарёна. Озарёнок был у нас в эфире. Он, мне лично импонирует очень его манера. Он такой взрывной. И четкий, конкретный. Я был у него в эфире, он был у нас в эфире. Вот. С ним абсолютно нормально можно разговаривать и шутить, кстати. У него прекрасное чувство юмора. Вот поэтому, я думаю, договорятся. Да, у Трухана тоже прекрасное чувство юмора. И, в общем, два мужика нормальных, которые умеют, в общем-то, выразиться и нецензурно оба спокойно могут поговорить и договориться. Я уверен, что это возможно. Звонок у нас еще один. Слушаем вас.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Вот состоялись выборы в Государственную Думу, которые президент назвал важнейшим событием в жизни страны. Я нас всех с этим поздравляю. Я одна из тех, кто обеспечила беспрецедентную явку на выборы, поскольку частенько манкировала этой своей обязанностью. Но в этот раз решила, что...
2: А вы не могли бы представиться, если не сложно? Просто как вас зовут, чтобы нам было легче с вами общаться?
5: Меня зовут Ирина Поликарповна. Я звоню из Краснодара.
2: Вот. Очень приятно.
5: Но вы знаете, я бы хотела все-таки вернуться к такому вопросу, который меня очень сильно задел. Значит, в эфире от 2 сентября 2026 года, недавно, тоже заходил вопрос о Государственной Думе. И там прозвучал такой момент, это был второй час, четвертая минута эфира. Такой момент прозвучал, что вот при царях вообще Дума – это завоевание демократии, и при самодержавии Государственной Думы не было. У нас был царь-батюшка, вот что он скажет, то и дед. Я хотела бы поправить. Все-таки при последнем царе, императоре Николае II, Государственная Дума была. Начиная с 1905 года, она существовала несколько созывов. Вот. Поэтому история нашей Государственной Думы тянется еще с дореволюционных времен.
2: Это
5: меня
2: знаю.
5: Очень огорчил.
2: Спасибо,
5: очень
2: что
5: огорчил
2: напомнили.
5: Такой момент огорчил. Я вот все ждала, что кто-нибудь поправит. Ну вот в чате, может быть, напишут, или в комментариях. Или Трофим Викторович что-нибудь скажет. Ну вот все промолчали, и я, как сказать, долго мучилась, но решила все-таки позвонить и сказать, что Дума наша имеет давнюю историю. Большое спасибо.
3: Спасибо.
2: Безусловно, конечно. А почему? Мне, может, кажется, мы невнятно выразились, дело не в этом. Наверное, речь шла о том, что в целом там институт монархии, он планомерно, ну не планомерно, вернее, он постепенно скорее менялся на институт народовластия, входя с ним в противоречие. А так что, ну, при царе, да, была Дума, первая русская революция, она как раз в 1905 году и закончилась тем, что Государственная Дума была создана, это было главное требование. Собственно, и это было в русле мировых тенденций того времени. Вот все революции, они к этому там как-то там примерно плюс-минус приводили. Ну, а потом закончилось самодержавие. Вот, то есть, не очень понятно, в чем претензия к нам. Может быть, мы действительно как-то там... Но, безусловно, мы в курсе, когда Государственная Дума возникла и что она была. Вот. Но если создалось впечатление, что мы не в курсе... то мы просим прощения, Ирина.
3: Мы в курсе, да.
2: Больше обещаем, что это не повторится. Но, безусловно, абсолютизм и самодержавие вообще это, как бы, конечно, ну, так сказать, они могут сосуществовать, но в очень ограниченных, так сказать, тогда форматах. Ну, например, вот британская монархия существует вместе с парламентом. Ничего страшного, может быть. Но там уже монархия такая больше декоративная. Вот, ну ладно, давайте вернемся к экстремисту. Гордону, который обещал, что он все время говорит, что он что-то знает такое, что через две недели вы все увидите. Я думаю, что он, наверное, имел в виду то, что как раз вот ракеты вот эти вот замечательные, которые в кавычках у них есть, они сейчас вот шороху нам зададут. Но надо сказать, что, конечно, наше ПВО великолепно отработало. Более того, прозвучало заявление Министерства обороны, которое, ну так, очень сдержанно. Не по-украински, вот так вот залихватски с обещаниями, а сдержанно заявила, что удары по Киеву в ответ на то, что произошло в Москве, будут продолжены и усилены. Так что готовьтесь, дорогие наши эти самые враги.
3: Да. Ну, посмотрим, что будет сегодня, кстати.
2: А, вот. Да. Да, главное, забыл про... То есть, чего добился в результате Зеленский-то ударами? Он добился самого главного и важного. Ему позвонил Трамп. И, как пишет Axios, издание со ссылкой на источники, которые присутствовали при разговоре в администрации Белого дома, сказали, что слово «дизель» звучало там очень много раз, и что Дональд Фредович требовал от Зеленского не наносить удары по российским НПЗ, потому что это... так сказать, пилит сук, на котором сидят они оба, вот, в контексте предстоящих уже в США промежуточных выборов в ноябре. Потому что цена на дизель растет, но вот как эксперты многие все это разложили на пальцах достаточно. Просто проблема не в России, конечно, и не в ударах украинских. Это, скорее всего, часть информационной такой работы, чтобы было кого обвинить. Вот, ну, я имею в виду Украину там, с ее ударами. А проблема гораздо шире. Проблема, конечно, в Армузском проливе, ситуация на Ближнем Востоке и вот вся эта история. Но мы поговорим с Кирой Львовной, потому что начинается сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Туда едет президент Ирана, и этот самый Трамп сказал, что, вот, возможно, он даже с ним встретится, как я понимаю. Ну, посмотрим.
3: Вот. Ну, Зеленский-то там, наверное, в данной ситуации...
2: Цены на дизель.
3: Трамп не первый раз просит его прекратить бить по НПЗ, где производит дизель. Он это уже, он выступая, давая свою ежедневную пресс-конференцию, уже говорил об этом где-то приблизительно неделю назад. Можно посмотреть там точную дату даже. На что буквально через несколько часов Украина совершила тогда большой мощный налет на нефтеперерабатывающую отрасль в Ленинградской области, после чего у нас вот этот вот известный наш начался сейчас такой, ну, сложности с топливом. И у меня создается четкое ощущение, что Зеленский Трампу показывает, что он сделал ставку на демократов, и его задача пересидеть Трампа. Вот. И он его пересидит вполне, если все пойдет так же, как сейчас, и потом получит от демократов все, что ему нужно. Мне кажется, план таков. Кстати, что интересно, если посмотреть на документы, которые были подписаны в последнее время, сейчас и подписан документ о том, что на 2 с небольшим миллиарда долларов будет выделена система противовоздушной обороны, там без ракет «Патриот», но есть другие совершенно ракеты и короткой дальности всякие разные аппараты по сбиванию беспилотников в первую очередь. То есть по баллистике там не дают ничего, а вот по беспилотникам, да, американцы готовы дать много чего. Так вот там, как говорится, мелким шрифтом, как в договорах, да, крупно написано, что это все за деньги европейцев, а мелким шрифтом внизу написано, что это будет финансироваться из фондов американской поддержки Украины, которые подписаны Байденом. Вот, тоже очень интересный факт, что расчехлили они этот фонд. Трамп говорил, что при нем это не будет сделано. Но, собственно говоря, мне кажется, что сейчас все будет сделано, и все это пойдет по необходимому, по назначению. Вот. Поэтому мне кажется, что у Зеленского план достаточно очевидный. Ему нужно пересидеть Трампа и сделать его хромой уткой. Я не знаю, там кем угодно, как у них это называется, когда сейчас демократы выиграют выборы и там, и постепенно начнут уже убирать Трампа со сцены, а дальше через два года придет условный... Ну, потому что сейчас же уже все. А кто? Вот Венса нет, Рубио нет, всех задвинули. Кто придет? Придет демократ. Спросим, кстати, у Киры Львовны, что она думает тоже по этому поводу. Вот. Придут демократы и будут тянуть эту резинку до последнего, как мне кажется.
2: Ну, возможно, хотя мне кажется, что пересидеть Трампа у него, конечно, не получится. Вот, и он его немножко недооценивает, если так. Но не знаю насчет пересиживания. У США большие проблемы, насколько я понимаю, с вообще производством вооружений. и давать Украине, ну, можно, конечно, деньги выделить, можно вводить санкции и требовать звонить, там, не наносить удары, но дать-то никто им ничего уже не может практически. Вот в чем беда. И США в глубоком кризисе, насколько я понимаю, с точки зрения поставок, производства вооружений, потому что есть еще хуситы, Трамп уже отказался наносить удары по хуситам. Мы не знаем, какой там разговор идет между военными, иранскими и Трампом. Ну и много чего может произойти на сегодняшний день, но мне кажется, конечно, и Украина, и Соединенные Штаты, и Европа, все дальше они продвигаются в сторону кризиса. Ну, для нас, собственно, это нормальная ситуация. Вести с ними переговоры или завершать спецоперацию. Вот, в любом случае, ослабленный соперник или противник в этой ситуации для нас более выгоднее. Ослабился еще и Мерц с очередным просто катастрофическим поражением на локальных выборах, где его партия, даже там местный парламент, не прошла. Вот, поэтому, в принципе, ну, будем наблюдать, что будет происходить дальше. А у нас пока будут новости, и вернемся к вам, друзья, через несколько минут.

знать за 90 секунд. Остров Кижи в северной части Онежского озера в Карелии – всемирно известная жемчужина. В музее-заповеднике собраны шедевры деревянного зодчества русского севера. Главные достопримечательности острова хорошо известны. Это построенный без единого гвоздя Преображенский храм и десятиглавая церковь Покрова Богородицы. Но есть там и не менее выдающиеся свидетельства жизни и быта наших предков – которые зачастую незаслуженно обходят стороной. Одно из них – дом зажиточного крестьянина Ошевнева. Это строение – настоящий былинный терем, украшенный балконами в виде арок, сложнейшими резными наличниками и расписными ставнями. Дом представлял из себя симбиоз жилья, хлева и хозяйственных помещений. В условиях холодного климата это имело практический смысл. Не нужно было лишний раз выходить на улицу. Он был построен во второй половине 19 века на соседнем острове. В 1950-х годах его разобрали и аккуратно переместили на Кижи. Интерьеры воссоздавали по сохранившимся фотографиям и рассказам потомков Ошевнева. Всего же на Кижах, небольшом участке суши длиной 5,5 километров и шириной 800 метров, сосредоточено 80 памятников зодчества, которые строили на протяжении 6 веков.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Служба безопасности Украины обещала жителю Донецка, готовившему теракт на избирательном участке в Донецкой Народной Республике, оплату его проживания в любой стране после проведения атаки. Следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. Ранее стало известно о задержании жителя Донецка. Он по заданию СБУ намеревался взорвать бомбу в своей машине вблизи избирательного участка. При задержании фигурант констатировал, что сам стал расходным материалом для украинских спецслужб. Выборы в Мурманской области в единый день голосования прошли четко и спокойно, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании. Он отметил прозрачность избирательного процесса и рекордную явку, которая оказалась существенно выше явки 2021 года. После обработки 95% протоколов «Единая Россия» в регионе набирает 40,66%, партия КПРФ получает 15,27%, ЛДПР 14%. На четвертом месте партия «Новые люди», у нее 12,21%. «Справедливая Россия» набрала 7,11%. Голосование на выборах в Государственную Думу на избирательном участке в Лондоне прошло без инцидентов, у наблюдателей замечаний не было, сообщили РИА Новости в российском посольстве. В Британии в день выборов действовал один избирательный участок в диппредставительстве. Общественный порядок обеспечивали британские правоохранительные органы. Всего в голосовании приняли участие 1200 граждан России. Золотые слитки и более 100 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга. Полиция задержала девушку-курьера, сообщает МВД по Петербургу. Аферисты обработали женщину по телефону от имени сотрудников спецслужб еще в мае. Они убедили ее купить золотые слитки и передать их вместе с наличными якобы для проверки курьером. Одну из участниц схемы оперативники задержали в Ленобласти накануне. Общая сумма ущерба составила более 100 миллионов рублей. Это были личные накопления и заемные средства. Видео с признанием девушки-курьера можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в список востребованных городов для бюджетного новогоднего отдыха российских туристов по стране, следует из данных сервиса по поиску отелей. Так, на праздничные выходные средняя стоимость номеров в Твери составляет почти 5000 рублей, в Вологде более 5000 рублей, а в Кисловодске около 6000. В список также вошли Мурманск и Калининград. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
4: Мы продолжаем наш эфир. Здравствуйте еще раз, уважаемые наши любимые радиослушатели. Приветствую нашу самую лучшую в мире аудиторию. Петр Лидов, Трофим Татаренков, и к нам присоединяется Алексей Петрович Леонков, военный эксперт. Алексей Петрович, доброе утро.
5: Доброе утро, Петр. Доброе утро, Трофим. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
6: Доброе, доброе утро. Ну что, приступим. Давай, конечно, мы вернемся ко вчерашнему дню, к беспрецедентному налету на Россию, на Москву, на другие регионы. Ну, в большей степени, конечно, на Москву. Там по отчету получилось, что Министерство обороны более 1950 дронов летело в нашу сторону. Я так понимаю, что не у всех дронов, не по всем дронам мы можем определить, куда они летели, да, исходя из того, что некоторые сбиваются над Белгородской, некоторые вообще там у ЛБС. Вот, а 450, около 450, мы можем четко сказать, ну не мы, а Министерство обороны может четко сказать, что летело именно на Москву, Московскую область. И где-то там они все в основном и были похоронены. Сегодня, кстати, вот завершая это вступление, да, перед тем, как я передам тебе слово, сегодня, кстати, было достаточно мало дронов. На Ростовскую 50 единиц, ну, до Ростовской, скажем так, долетели 50 единиц. А про остальное пока вообще тишина. Может быть, даже там особо ничего и не было. Посмотрим, расскажут нам чуть позже. Ну, понятно, выборы, да, но вот твое мнение, что это было, зачем это было и к чему это привело и приведет дальше?
5: Ну, как-то мы с вами обсуждали, что вот эти налеты, которые были беспрецедентные, например, в прошлом году, в этом году, они пойдут по нарастающей. То есть противник пытается добиться результата массовым применением не только беспилотников самолетного типа дальнего действия, но и крылатые ракеты в том числе. Вот это Firepoint 5 «Фламинго», они тоже участвовали в налете. Вот, по ним отчетов поменьше, но все равно это говорит о том, что ставка противника на то, что если он кратно увеличивает налет беспилотников, а здесь цифра приближается к 2000, оно, скажем так, не снизило показатели работы нашей противовоздушной обороны. У нас самый высокий показатель в мире – это 0,95, то есть примерно 95% всех вот этих средств воздушного нападения все-таки сбивается. Таким образом, ущерб, который бы могла нанести эта толпа средств воздушного нападения, снижается максимально возможным. И здесь есть маленький нюанс, да, что вот примерно 90% сбитых, 0,9, да, показатель, это работа зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны. Остальные 5 добирают мобильные огневые группы и беспилотники-перехватчики. Вот что интересно. Работа вот мобильных огневых групп, их результативность и беспилотников-перехватчиков растет. То есть эффективность растет. Если раньше где-то они были в районе 2-3% от общего числа сбиваемых беспилотников, то сейчас эта цифра приближается к 5%. То есть это говорит о том, что добавление в нашу систему противовоздушной обороны мобильных огневых групп и беспилотников-перехватчиков добирает те проценты, которые, как говорится, не добирают зенитные ракетные комплексы. И понятное дело, почему зенитные ракетные комплексы не добирают. У них количество ракет, которые не запускают, понятное дело, ограничено. Плюс время на перезарядку и так далее. Эти факторы, ограничивающие, влияют на то, что показатель все-таки 0,9. 0,91, может быть, вот так вот. Но это самый высокий показатель в мире. Хваленные «Патриоты», у них показатель 0,6. Поэтому они всегда на одну цель запускают две ракеты. Мы же справляемся одной. Каждый зенитно-ракетный комплекс, который стоит на страже неба у нас, это ЗРПК «Панцирь С-1», «Панцирь СМД», «Торрен-2 М-1» и «Бук-М-2 М-3», они все выполняют свою работу очень эффективно. По сравнению со всеми мировыми комплексами противовоздушной обороны, которые и системами, которые развиты в мире, мы уникальная страна, которая справляется с такой тяжелой работой, которую мы вот наблюдали за текущие выходные. Я думаю, что, например, если бы такую атаку предприняли где-нибудь в сторону Америки, предположим, с территории Мексики или Канады, то американское ПВО не справилось от слова совсем.
6: А в Америку мы же знаем, что по американской территории каждый день прилетает большое количество дронов с наркотой и с прочими всякими разными делами.
5: Но эффективность борьбы с ними, как говорится, желает лучшего. А американские генералы давно бьют тревогу, что если вдруг полетят очень большое количество беспилотников с террористическими намерениями, то система противовоздушной обороны Соединенных Штатов Америки не справляется. Даже вот у них были некие такие хвалебные заявления, что Патриот ракета стоимостью 2 миллиона сбивает беспилотнику стоимостью там 30 тысяч. Но для рекламных целей это пойдет. Настоящая боевая работа, которую мы наблюдали с участием этих патриотов, это в конфликте вокруг Ирана. Выяснилось, что иранцы очень грамотно выстроили тактику, и система ПВО Ближнего Востока, которую там развернули американцы, была практически обескровлена. И сейчас американцы, когда что-то там планируют, они теперь все планы строят из того, а хватит ли им зенитных ракет для патриотов и ракет-перехватчиков для того, чтобы перехватить ответ на летящие к ним ракеты Ирана. И расходуют вот тот самый дефицит, тот самый неприкосновенный запас, который есть у американцев. Он где-то в районе, цифра колеблется в районе 550, а ежемесячный выпуск – это примерно 60 ракет. И вот последние, как говорится, работы, они, да, истратили эти 60 ракет, как говорится, только сошли с конвейера, тут же их пустили в бой. Сказать, что там была эффективность, с учетом того, что две ракеты зенитных управляемых на одну баллистическую ракету, можно сказать, что 30 целей поразили. Теперь Иран может, например, запускать 50 ракет и четко знать, что 20 из них точно долетят до цели.
6: То есть, прям вот такая у них, понятно. А смотри, тогда в свете этого вопрос. Вот сейчас там на 2,7 миллиарда подписали передачу Украины, американцы передали Украинам ПВО, они сразу говорят, что ракет для Патриота там не будет, но будут средства борьбы с, именно с беспилотниками. Возникает вопрос, а что за средства такие? Ты в курсе вообще, что там?
5: Ну, как говорится, берут все, что есть, в том числе экспериментальные комплексы. И торопятся, потому что понимают, что Украина явно не выдержит следующий год. Вот. Поэтому нужно по максимуму загнать на поле боя те комплексы, которые станут основой того же самого «Золотого купола». И, кстати, в поставках вот этих вооружений участвуют европейские комплексы. И французские зенитно-ракетные комплексы «Сам-5», и немецкие «Ари-Сти». Вот. Ну, и там что-то есть американское, но там в основном такие комплексы ближнего действия, которые должны работать по воздушным целям, там есть и с ракетами-перехватчиками, даже небольшим, ну, это небольшого радиуса действия, там до 20 километров. То есть это такая объектовая ПВО, и даже лазерные комплексы они там пытались тестировать и так далее. Но сейчас непогода, если будет, то эффективность от них нулевая. Рыбовские комплексы они туда тащат, все, как говорится, все, что есть, туда тащат для того, чтобы решить главную задачу, максимально продлить огонь киевского режима.
6: А смотри, вот то, что наши сейчас пообещали Министерство обороны, ну, не как пообещали, они просто сказали, что, ребят, ну, вот за такое будет вам ай-яй-яй, да, вчера по Киеву. Что подразумевается под этим? Ну, ты как военный аналитик, какие сейчас цели приоритетными будут? Мы когда по энергетике уже зимнюю фазу начнем, или будет что-то другое, что ты думаешь?
5: Ну, сейчас основное, как бы, усилие делается как раз по транспортно-логистическим, топливно-энергетическим мощностям Украины. Потому что, скажем так, завоз вот этих всех беспилотников, крылатых ракет, он сейчас для Украины критичен. Я подозреваю, что вот в этом массовом налете использовались мобильные комплексы, которые делают на базе там, грузовиков массой там, от 5 до 10 тонн, или фур. То есть под этими фурами, под тентами стоят пусковые установки, и с них запускаются беспилотники. Приехали, запустили, уехали обратно в Европу. Но наше командование, похоже, в курсе этого, поэтому по всем вот этим пунктам пропускным, которые идут с Европы, наносятся удары. Для того, чтобы они не могли подвозить. Но все-таки им как-то еще удается, где-то там партизанскими тропами, или не знаю как. Точно сказать не могу, пока сведений нет. Но вот это главное, потому что еще ведь с этим завозом связаны еще другие. Там Украина же полностью зависит от того же топлива, которое заводится с Украины. Ой, извините, с Европы. А у Европы сейчас с этим тоже большой напряг. Вот, они говорят, там временные трудности, а на самом деле там серьезные проблемы. Европе приходится где-то покупать тот же самый дизель. А все вот эти грузовики, про которые говорю, они работают на дизеле. Поэтому здесь тоже, как говорится, вот эта вот работа, она критична. Если все это будет парализовано, в том числе железнодорожный транспорт, локомотивное депо будет вынесено, то в зимний период, как говорится, подвозить будет нечем. Вот что это главное. Ну, понятно, там морские порты встанут еще по естественным природным факторам, но работа ведь мы видим, несмотря на то, что постоянно топим эти сухогрузы, все равно кто-то пытается туда прорваться. Поэтому работы еще много, пока позволяет погода, пока позволяет условия. Выносим это, но и параллельно энергетику. Хотя, например, Соединенные Штаты Америки, которые пытаются одной рукой с нами мириться, а другой рукой с нами воевать, как-то очень просят не наносить удары по нашим комплексам Зеленского, чтобы типа Россия в ответ не делала. Но дело в том, что Россия не будет спрашивать Зеленского и Трампа, куда им бить, куда не бить. Куда посчитаем нужно, туда и будем бить.
6: Угу. Хорошо. Тут, смотри, еще...
4: Вопросы, может быть, там есть у наших, нет?
6: Да, вопросы или есть. Вопросы есть. Кстати, вчера интересная цифра была. Позавчера ее опубликовали, вчера она появилась у нас уже, пошла расходиться. Украинские железные дороги сообщили о том, что юбилейный 500-й локомотив был уничтожен нами. Я не знаю, почему, чем они так бодро хвастаются, ну или, может, жалуются, я не знаю, как это скажется там на чем-то. Но 500 единиц и продолжают каждый день уничтожать. Говорят, что по 5-6 штук в неделю сейчас уничтожают, потому что их уже не так много осталось. В принципе, когда-нибудь мы можем их обездвижить с точки зрения железной дороги?
5: Но работа продолжается. Работа продолжается, потому что, как выясняется, основным быстрым транспортом по переброске тех же самых боевиков в ленточке является железнодорожный транспорт. Я уже не говорю о топливе и какой-то там технике. Поэтому работа продолжается. Не случайно же Украина засекретила... И везде изъяли в интернете, сколько же у них на самом деле было локомотивов, тепловозов, маневренных тепловозов до специальной военной операции. Поэтому 500, ну да, 500. Надо будет еще 500, будем продолжать. Будет работа продолжаться до тех пор, пока вот это железнодорожное сообщение не будет парализовано. Или будет представлено в единичных экземплярах. Понятное дело, что когда идет наша наступательная операция, то интенсивных перевозок должна возрастать. Но если мы это собьем, эту волну возрастания, то тем самым облегчим работу нашим подразделениям на земле. Mm-hmm. Это же тоже, как говорится, один из эффектов работы, которая происходит у нас сейчас по их транспортной логистике. Потому что не все автомобильным транспортом. У них железнодорожный транспорт – это связующее между морскими перевозками и сухопутными перевозками. Потому что что-то доставляет, что-то дальше везется по хитрым логистическим маршрутам автотранспортом, но еще мы понимаем, что среди этого автотранспорта есть пусковые установки тех самых беспилотников. Но обычно они появляются где-то там в приграничных зонах, поэтому вот задача разведки нашей обнаруживать такие вот фуры, их скопления и уничтожать вместе с теми складами, где они загружаются этими беспилотниками. И получается вот такая вещь, что вот та же Укрпошта или там какой-нибудь перевозчик напитках, вот эти Кока-Кола, это вот военная логистика. То есть стоит склад с одноименным названием, куда завезли беспилотники, а потом приезжают такие фуры и загружаются именно свои пусковые установки. Поэтому уничтожение фур около этих вот складов, она тоже очень важная задача. И мы видим, что эти цели все больше появляются в кадрах, которые говорят о результативности применения нашего высокоточного оружия.
6: Да, да, да. Вот, кстати, нам подтверждает Максим Че, пишет, это правда, Гамбург дизель под 300 рублей, ну, если в рубли переводить, вот так вот.
5: Ну, да, чем дороже дизель, кстати, вот тоже, как говорится, наша одна из, как говорится, вспомогательных мер, это мы прекратили отгрузку дизеля за границу. Вот она начинает болезненно сказываться не только в Европе, но и, как говорится, отголоском и на Украину прилетает, потому что грузоперевозки становятся золотыми, а может быть, даже платиновыми.
6: Угу. Хорошо, вопрос от зрителя, от нашего Алексею. Пожалуйста, расскажите, Григорий, о надувные модели танков, солдатов, зданий, дрон с машинным зрением сможет отличить от настоящего?
5: Надувные модели — это уже, скажем так, прошлое, потому что в ходе специальной военной операции выяснилось, что этого мало. Сейчас, да, делаются габаритные вот эти макеты, которые для средств разведки выглядят как настоящие. И для оптических средств, и даже для тепловизоров, и даже элементы, если, ну, мы говорим о радиолокационной разведке, но она точно не может сказать, живой это танк, не живой. То есть для других средств, которые производят доразведку, да, вот они там все время говорят о том, что очень много наших зенитно-ракетных комплексов поразили в зоне боевых действий, вот рядом с, ну, в тактической зоне ЛБС. Но вот нашему президенту показывали, что вот настолько имитационные модели сделаны, что противник не различает, на самом деле, он поразил настоящий панцирь, или его макет, или там настоящий тор, или его макет. Он даже взрывается так, как будто это настоящий, то есть там может быть канистра с топливом для большого эффекта. Как говорится, секреты эти все не раскрывают, но очень много ложных целей противник поражает. А это, кстати, давняя традиция. Если помните, был такой фильм про Великую Отечественную, «Беспокойное хозяйство», да, где там имитировали аэродром. Вот так вот. Так что, в принципе, обманывать противника ложными целями – это милое дело, потому что противник-то расходует дорогостоящие боеприпасы, чтобы поразить эти цели.
6: Да,
5: настоящие – это они замаскированы, они свою боевую работу выполняют. И это, я думаю, правильно. И будет совершенствование таких моделей будет продолжаться. А надувные модели, да, вот, например, когда США наносили удары по Ирану, там выяснилось, что на аэродромах эти нарисовали, как говорится, контуры самолетов, по которым американцы применили дорогостоящие томагавки. Томагав видел, что самолет на стоянке, поражает его, но взрыв какой-то странный. Как говорится, самолет не разрушается от взрыва. Понятное дело, он нарисован. Ну, вот бывают и такие хитрости.
6: Да, я, кстати, тут буквально на днях читал статью одного нашего историка. Во время Великой Отечественной войны немцы поступали точно так же. Они били по нашим НПЗ и по складам ГСМ. Это была приоритетная цель. Днем разведывательные самолеты летали, выясняли координаты, а ночью, под прикрывом ночи, бомбардировщики летели и бомбили по тем координатам, которые были. Так вот, вот наши строили в те времена из фанеры полные макеты НПЗ.
5: Да. Прямо объекты создавали, да.
6: Да.
5: Со всеми эффектами взрыва и так далее.
6: Да, а внутри, ну, рядом сидели люди, которые должны были вовремя поджечь мазут и прочую всякую разную штуку, чтобы все это дело горело и дымило, и чтобы все было видно, что они попали. И тогда... и наши сообщали, да, поразили там вот НПЗ. И тогда немцы переставали летать в эту сторону. Ну, типа, что летать? Уже разбомбили, тут уже нового ничего не будет.
5: Наше, к сожалению, в современное время вот маскировка объектов таким образом не срабатывает, потому что мы же знаем, что где-то там на земле ходят эти ждуны, которые подтверждают, есть объект или нет. Да, потом их наши спецорганы, как говорится, ловят, и они признаются, что этих объектов наснимали и отправили, как говорится, за границу десятками. В этом сложность. У немцев там возможности такого подтвердить, действительно НПЗ или не НПЗ, не было, хотя они засылали диверсантов, там, разведчиков. Правда, СМЕРШ их здорово, как говорится, отлавливал. Но здесь вот другое, здесь вот цифровые технологии, то здесь сразу передача данных с координатами объекта, результатами применения. Попутно они сами, еще когда применяют эти беспилотники, они также в режиме реального времени получают результаты применения. Один беспилотник поражает, другой снимает. Или спутники там снимают. То есть сложнее с объектами. Если с военной техникой ее можно переместить, замаскировать и так далее, то объект его не переместишь. Он как стоял по координатам, так и стоит.
6: Угу. Ну да, и плюс теперь же еще все есть в условном Яндекс.Картах, там, Google-картах и прочее. Там понятно.
5: Так точно. Да. И даже если там будет стерто название, да, но контуры будут показывать, что вот на этом пустом месте у вас стоит что-то, промышленный объект, то уточнить, что это за объект рабочий, вот посылает вот таких ждунов, которым наобещают стрекороба там как говорится, банку варенья и корзинку печенья. А потом, когда их ловят, выясняется, что мы ни копейки, или как вот там, ни гривны, ни доллары не гривны, заплатили. Да. Да, и садятся они по госизмене на очень длительные сроки.
6: Да, а еще в свое время мы покемонов хорошо половили, и все видеоизображения...
5: Да, это тоже. Это тоже такой элемент, да.
6: Да. Да, есть такой момент. Так, Петр Алексеевич, я тебе не дал ни одного вопроса умного задать.
7: Ну, я не знаю, минута у нас осталась. Я не думаю, что мы успеем. Я там хотел тему поднять, когда о ПВО заговорили по поводу ПВО европейской, как у них дела обстоят. И вот эти вот заявления полусумасшедшего, но тем не менее яркого Сикорского о том, что у них там очень много самолетов, и они, значит, в России вот уничтожат. Вы наверняка слышали это. Большинство специалистов говорят, что это бред сумасшедшего, вот, но мало ли, черт его знает, может, действительно польская
5: авиация
7: что способна Россию положить за два часа.
5: Да. Дело в том, что на Западе такой четкий нарратив, они все время меряют количеством. То есть количеством танков, количеством самолетов, количеством денег. Но они понимают, что сейчас идет другое. Надо и мерить по шкале качества. Адаптивности. Вот насколько быстро наши войска адаптируются к тем вызовам, к тем угрозам, которые формирует коллективный Запад. А в этом мы ушли далеко вперед. Ну, вот характерный пример. Вот, например, берем ту же самую Великую Отечественную. В 1939 году мы не могли разбить Квантунскую армию. А в 1945 это сделали почти за месяц. Почему? Потому что его Квантунскую армию била уже подготовленная, прошедшая бои, опытная армия. Вот так вот. Здесь то же самое. Изменилась качественно наша армия, качественно изменилась наша противовоздушная оборона. А на Западе они все делают дистанционно и руками Украины. Поэтому, когда говорят, у нас 2000 танков, 100 тысяч самолетов, это не имеет значения. Потому что эти ни самолеты, ни танки, ни их экипажи не принимали участие в боевых действиях. Поэтому большинство из них погибнет, скорее всего, на земле, а другая найдет смерть в воздухе, если мы говорим про их авиацию.
6: А уходим на рекламу, на новости. Алексей Лянков был в гостях. Спасибо большое.
0: Страна героев. Артемий Артюнин. Успех спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины обеспечивается каждым нашим защитником. Артемий

0: предприняли попытку уничтожить российскую автоколонну, следующую на передний край. В ходе обстрела автомобиль, двигавшийся впереди машины Артемия, получил сильные повреждения. Снаряд разорвался в непосредственной близости. Транспортное средство остановилось, перекрыв движение колонны на пересеченной местности. Ефрейтор Артюнин, молниеносно сориентировавшись в ситуации, рискуя жизнью, вытащил из подбитой машины троих раненых бойцов. Оперативно оказал им неотложную помощь. Под шквальным огнем ВСУшников Артемий прицепил подбитый автомобиль на буксир и доставил до пункта назначения. Техника врагу не досталась. Страна героев. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

«Кто вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе 11.00, в Хабаровске 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Центр избирком обновил итоги выборов после обработки почти 96% протоколов. Стало известно, сколько обещала СБУ жителю Донецка за организацию теракта у избирательного участка. Катар не будет строить газопроводы в обход Ормузского пролива. Далее подробности. «Единая Россия» выигрывает по 208 из 20-25 одномандатных округов, КПРФ по 5, «Справедливая Россия» по 4. ЛДПР по 2 следует из данных ЦИК после обработки 96% протоколов. Кроме того, 4 самовыдвиженца лидируют в своих одномандатных округах. В одном округе лидирует кандидат от партии «Родина». Служба безопасности Украины обещала жителю Донецка 10 тысяч долларов в следующем году.

0: Из видеоролика, опубликованного ФСБ. Ранее стало известно о задержании жителя Донецка. Он по заданию СБУ намеревался взорвать бомбу в своей машине вблизи избирательного участка. При задержании фигурант констатировал, что сам стал расходным материалом для украинских спецслужб. Видео подготовки к теракту фигурантам можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Количество нарушений в ходе голосования на прошедших выборах в Госдуму минимально, сообщил сопредседатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за голосованием Алексей Песков. Он также отметил, что в текущем электоральном сезоне на карту сообщений независимого общественного мониторинга поступило более 350 тысяч сообщений от наблюдателей, что кратно больше, чем в 2021 году. Все сообщения получили проверку и верификацию. Подтвержденных нарушений всего 7 на более чем 90 тысяч избирательных участков, добавил Песков. Итоговая пресс-конференция Ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Госдуму проходит в понедельник в Общественной палате в Москве. Катар не будет строить газопроводы для транспортировки газа в обход Ормузского пролива. Это экономически нецелесообразно, сообщил во время экономического форума на полях Генассамблеи ООН госминистр энергетики Саад Аль-Кааби. Он пояснил, что страна экспортирует газ уже в сжиженном виде, и тогда пришлось бы сначала транспортировать его по трубам в газообразном виде, а затем сжижать на приемных терминалах, где бы они ни находились. Это означало бы строительство дублирующих возводимых в Катаре объектов в рамках проекта расширения месторождения «Северное». Некоторые автомобилисты во Франции начали использовать для заправки дизельных машин рапсовое масло. Из-за рекордного роста цен на дизельное топливо в стране, сообщил местный телеканал. Литр такого масла стоит 1 евро 53 цента. Это почти на 1 евро дешевле, чем дизельное топливо. Вместе с этим многие другие автомобилисты проявляют осторожность и не рискуют, опасаясь за двигатель машины, сообщает телеканал. Использование рапсового масла может вывести из строя систему подачи топлива. И за это также во Франции предусмотрен штраф в 200 евро. Рапсовое масло – это вид растительного. До 1960 года его использовали только в технических целях, текстильной и кожевенной промышленности, умаловарении и производстве олифы. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир. 21 сентября, 11.04, лучшее утреннее шоу «Изолента живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Я не могу не улыбаться по понедельникам в это время, когда приветствую не только наших радиослушателей и телезрителей, но и Киру Львовну Сазонову. И поэтому улыбка, конечно...
3: Ты знаешь, такие вот улыбчивые у Киры Львовны есть там, значит, в аудитории этой самой Российской академии государственного управления президентской. Но шуточки кончаются, когда начинается экзаменационная сессия. Вот, и улыбка сходит с их лиц, когда Кира Львовна совершенно холодным, так сказать, профессиональным своим, так сказать, подходом нейтрализует любой юмор и основывается только на знаниях глубоких, какие могут быть только у доктора наук. Вот, Кира Львовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Господи,
4: здравствуйте,
5: какое Кирилл. Приветствие. Здравствуйте. Просто описали какую-то валькирию международного права. Аж самой страшно.
3: Ну, а вас ходят слухи, Кира Львовна. С вами там подмигиваниями, знаете, там и улыбочками экзамены не сдашь, говорят злые языки.
5: Говорят правду злые языки. Видимо, не такие уж они и злые.
2: Да.
3: Ну, в общем, вот.
2: Да, ну что, Петр Алексеевич, ты хотел Кире Львовне задать вопрос про новую ассамблею ООН, да?
5: О, это по адресу.
3: Что это там за ассамблея такая, Кира Львовна?
2: Что за ООН такой, Кира Львовна, вообще, да, кто такие?
3: Давайте, как будто я этот самый декан, вот и я задаю вопрос. Ну, ролевая игра у нас с вами будет. Что там у нас за ассамблея, Кира Львовна?
5: Дошли мы, в общем-то, до главного светского праздника. течении календарного года, который называется «Высокая неделя», практически неделя высокой моды, но только для политиков. «Высокая неделя» в Организации Объединенных Наций. То есть в таком штатном режиме Генеральная Ассамблея, как, собственно, и все органы Организации Объединенных Наций, они заседают регулярно в течение года. Но «Высокая неделя» — это действительно особое такое важное событие, потому что съезжаются делегаты, так сказать, всех мастей со всех властей со статусом обязательно представительства не ниже министерского. То есть страну может представлять либо министр, либо премьер-министр, либо президент, либо монарх. И все эти замечательные люди, они съезжаются в одно место, в город Нью-Йорк, потому что там находится одна из, собственно, главных штаб-квартир Организации Объединенных Наций, одна из четырех главных. Но вот Генеральная Ассамблея собирается преимущественно там. И это, конечно, такое большое действительно политическое событие, потому что мы с вами много в течение года обсуждаем различных саммитов и встреч. То есть встречается регулярно БРИКС, встречается ШО, встречается АСЕАН, двадцатка, семерка, ЕС, АЭС, ОИК, ОАК, какой-нибудь ОПЕК. И можно это все перечислять бесконечно, все постоянно друг с другом встречаются. Но только на Генеральной Ассамблее встречаются все со всеми. То есть это единственное вообще время в течение года, когда вот просто мир можно увидеть, как в капле воды, оказавшись на вот этом вот слете под названием «Высокая неделя». Для секретариата Организации Объединенных Наций это тоже большое событие, потому что это все очень хлопотно, и как это все не организовывай, обязательно у кого-то, как в том году у Дональда Трампа, не будет работать эскалатор, у кого-то не будет работать переводчик, у кого-то не будет работать кнопка и прочее, прочее. То есть тут действительно все довольно сложно, и плюс еще там за полгода примерно секретариату нужно всем не просто написать, а согласовать выступления, согласовать графики, согласовать локации проживания, время подъезда. То есть если вот вообще почитать методичку, которую каждый год секретариат выдает членам делегации, это просто такая, правда, это как квест, по сути, люди выполняют для того, чтобы вот перемещаться на полях Генеральной Ассамблеи. Каждую страну представляет не более 5 человек, включая, собственно, главу делегации. Состав нашей группы представительской был определен в августе еще президентом, указом президента Российской Федерации. Возглавляет нашу делегацию в этом году Сергей Викторович Лавров. Его выступление ожидается в субботу. То есть, собственно, вот завтра, сегодня все съезжаются, и завтра начинается период выступлений, которые уже заранее определены. То есть мы знаем, кто когда выступает, и все это продлится до понедельника следующей недели. И, конечно, помимо выступлений, там еще огромное количество будет и встреч на полях, и плюс специальных мероприятий, на которых тоже все высокие гости должны присутствовать. Но что касается вот именно выступлений, безусловно, это то, что привлекает максимальное внимание. Потому что, считается, что вот когда тебе даются 15-20 минут, и, считается моветоном больше занимать времени, хотя, конечно, вспоминают старожилы речь Фиделя Кастро, которая считается самой длинной речью на выступлении Генеральной Ассамблеи, он выступал 4 часа 29 минут. И это, конечно, перебор, безусловно, но все это было возможно с учетом того, что она росла постепенно, и, собственно, изначальный состав, 51 страна, супротив 193 сейчас. То есть считайте, что за 80 лет организация выросла в 4 раза. Это, кстати, многое говорит о нашей политической карте. То есть это все же происходило благодаря тому, что действительно и государств на карте мира становилось больше в результате различных процессов. Что касается уже точного графика, то мы можем сказать со 100% вероятностью, что первой будет выступать Бразилия, просто потому что она выступает первая всегда, и вторыми будут выступать США, то есть выступает Дональд Трамп как представитель государства, которое, собственно, предоставляет хостинг для штаб-квартиры. По поводу Бразилии. Есть, на самом деле, огромное количество легенд, почему это так, но это вот действительно правда. То есть всегда вот 81-я Генеральная Ассамблея и всегда выступает первым бразилец. Почему? Ну, вот считается, что когда собиралась первая Генеральная Ассамблея, представители... но не могли решить, ну, кто же, собственно, вот будет вот той самой первой ласточкой, кто взойдет на трибуну, так сказать, свежесозванной организации и будет выступать. И по легенде, то ли попросили выступить представителя Бразилии, то ли он сам оказался такой инициативный и выступил. И так всем понравилось, что, в общем, решили это сделать доброй традицией. И вот, собственно, представитель Бразилии всегда выступает первым, вторым выступает, собственно, президент США, либо представитель Соединенных Штатов. И также завтра ожидается Макрон и Эрдоган из любопытных выступлений. Также из интересного в среду выступает Пизешкин, собственно, представитель Ирана, что, конечно, интригует и многое говорит о...
3: Президент, не просто представитель.
5: Президент, да, Ирана, то есть страны, с которой сейчас США воюют. И тем не менее мы видим, что делегация, во-первых, а, приехала, б, получила визу, с, собирается выступать. И это, собственно, как раз тоже иллюстрирует принцип деятельности ООН, что все встречаются со всеми, несмотря на текущий формат взаимоотношений. То есть может не быть там дипломатических контактов, может не быть торгового взаимодействия, может вообще ничего не быть, но вы увидитесь на заседаниях. В четверг выступает Бенямин Нетаньяху. Тоже ожидается резонансное выступление, потому что, ну, с учетом того, что происходит в отношениях между Палестиной и Израилем последние три года, всегда выступления Нетаньяху, ну, вызывают как бы сильные эмоции в зале, и многие очень покидают зал во время выступления, то есть это так называемый политический демарш, и это, ну, такой как бы жест. И вообще такого будет очень много, то есть по каким-то там полуфразам, полунамекам, каким-то даже там конкретным действиям на полях Генеральной Ассамблеи будут делаться серьезные далеко идущие выводы относительно того, в каком же, собственно, состоянии находится у нас сейчас система международных отношений, в каких отношениях между собой находятся, собственно, политические представители и так далее. Вообще, если зайти на сайт Организации Объединенных Наций, то мы увидим, что каждый год секретариат готовит некую такую, ну, скажем так, вдохновляющую какую-то либо фразу, либо какой-то лозунг, девиз для того, чтобы объявить очередную Генеральную Ассамблею. И в этом году, вы знаете, меня зацепила та фраза, которую выбрали. А выбрали фразу Антонио Гутерриша. Напрягся сейчас Петр Алексеевич, потому что это его любимый политик, как мы знаем.
3: Нет, нет, вы меня обвиняете в том, что я не делал, как говорится. Нет, никакой мой не любимый. Он без меня.
2: А кто твой любимый политик, скажи, пожалуйста?
5: Да, кстати.
3: Нет, нет у меня. В таком смысле Гутерриш уже давно, я потерял к нему интерес полный.
5: Ну, тем более, что видите,
3: у Киры Львовны есть иллюзия, натура. Что...
5: Уходящая натура, да. Сейчас как раз, кстати, в сентябре будет
3: третий. Я, кстати, к нему хорошо отношусь скорее. Да. Я понимаю, что он, так сказать, не такой могучий и влиятельный человек, да, как ему почему-то рисуют.
5: Ну так вот, очень интересную цитату из июльского выступления Гутерриша выбрали для вот предстоящей Генеральной Ассамблеи. А фраза там начинается следующим образом. «Устав ООН, — пишет генсек Организации Объединенных Наций, — начинается со слов «мы народы». Это, кстати, правда, «we the people». То есть «мы народы», не «мы самые сильные». Не мы победители, а мы народы. И вот продолжает Антонио Гутерриш, видимо, участники стали Организации Объединенных Наций об этом немножечко забывать и так далее, то есть начинают мериться силой и прочее, прочее. Это очень любопытно, потому что на самом деле, несмотря на то, что да, в уставе написано именно так, и Гутерриш в этом прав, Организация Объединенных Наций, как и любая подобная структура, ну, благо их было две, у нас тут не такой большой есть материал для сравнения, но международная универсальная организация, она всегда создается именно что победителями и именно что сильными. Просто сильные на момент 1945 года были столь любезны, что предоставили всем остальным возможность уважительного отношения и адекватной самооценки. То есть принцип суверенного равенства был введен, что одна страна имеет один голос, и неважно, там, ты маленькая, островное государство Тувалу, которое скоро уйдет под воду с населением 10 тысяч жителей, или ты там Китай с населением больше миллиарда человек. Неважно, одна страна, один голос. Но это в то же время, конечно, огромная иллюзия современных международных отношений, которые порождает, точнее, совершенно нездоровые ожидания, на мой взгляд. И всегда очень важно помнить, что да, это организация, создававшаяся победителями, они для себя сделали специальный орган, который отражает этот непреложный исторический факт. Этот орган называется Совет Безопасности. Что да, не отменяет того, что к участию приглашаются все. Так что вот такие вот важные акценты расставляются.
2: Интересно. Кира Львовна, отвлекаясь чуть от самого главного события предстоящего части года.
5: Собака! Если б кот, мы бы хоть кота посмотрели воочию.
3: Кот пока на излечении находится, его руками не трогают.
5: На терапии.
2: Его только ногами пинают, руками не трогают.
3: В следующий раз вы увидите вот эту собаку, а в зубах у нее будет...
2: Будет кот. Окровавленный, извините.
5: Господи, Россия, ну что за... Страшные какие-то сказки.
2: Но мы же, как, мы же про международные отношения говорим.
5: Истории какие-то пошли.
2: Межвидовые, да, у нас. Кира Львовна, у нас, значит, еще интересная происходит такая ситуация. США объявили санкции, и Трамп, я так понимаю, поддержал все это дело активно Международному уголовному суду в Гааге. И прям сегодня я читал, когда англоязычные всякие разные высказывания на эту тему, они прям очень жестко говорят, мы лишим их возможности оперировать в долларовой зоне, там, тра-ля-ля-ля, и вообще сделаем так, что они будут сидеть в своей Гааге и никуда вообще оттуда не вылезут. Что, во-первых, за ненависть такая? Это они за Бенджамина нашего Нетаньяху мстят? Или что? Что это? Что за нелюбовь такая к суду?
5: Они мстят за все, что называется, оптом, потому что действительно для нынешней системы управления США, для нынешнего, так сказать, верховного лидера Соединенных Штатов, вообще сам факт существования такой инстанции, как Международный уголовный суд, он оскорбителен. И именно, кстати, это транслировал некоторое время назад Марко Рубио, глава Госдепа, который говорил о том, что, ну, вы понимаете, это подрывает вообще понятие государственного суверенитета, что где-то в далекой Гааге, на другом континенте есть суд, который там что-то себе позволяет, какие-то умозаключения относительно действий уважаемых людей, которые возглавляют суверенные государства, которые возглавляют там серьезные направления деятельности этих государств, возглавляют армию. И так далее, и так далее. При том, что по большому счету никто на США, ну, скажем так, особо сильно со стороны МУСА не давит. То есть это формат добровольный. Заметьте, добровольный не означает добровольно-принудительный. То есть никто не заставляет государство подписывать римский статут, который, собственно, является учредительным документом для МУСА. И мы видим, что, например, и Российская Федерация, и те же Штаты – это страны, которые на начальном этапе обсуждения и существования МУСА его деятельность поддержали. Потому что задумка изначально казалась очень здравой. То есть, что никто не уйдет от ответственности, что у нас как бы весь мир покрывается вот таким вот единым стеклянным куполом, под которым у нас действительно ни одно преступление, связанное с геноцидом, с там, военными преступлениями, преступлениями против человечности, не окажется, так сказать, безнаказанным. Ну, то есть это же действительно это трезвая мысль, это хорошая мысль. Более того, все так намаялись с организациями, трибуналов вот этих вот в формате ад-хок, то есть когда каждый трибунал, трибунал по Руанде отдельно, трибунал там по Сьерра-Леоне отдельно делает, трибунал по Камбодже отдельно, по Югославии отдельно. Это все каждый раз. Вы должны суетиться, вы должны найти место, вы должны выбрать судей, вы должны написать устав, определить, значит, что там вы хотите. Будет смертная казнь или не будет смертной казни, будет пожизненная. Ну, то есть у вас огромное количество, так сказать, килокалорий и усилий тратится на вот этот оргпроцесс. Так зачем тратить на оргпроцесс, если можно сделать разово, постоянную, перманентно действующую инстанцию, которая будет называться Международный уголовный суд. Вы подпишете все ее, так сказать, статут учредительный, и как бы вот, собственно, мы начинаем новую главу в истории международного права. То есть в теории все было очень хорошо. И продолжало бы быть, если бы действительно все хотя бы страны-члены Организации Объединенных Наций стали участниками Римского статута. Но они не стали. И в отличие, например, от России и США, которые сначала поставили свои подписи, потом отозвали, ну, при этом никогда не проходя процедуру ратификации, то есть мы никогда не становились подсудными ни русские, ни американцы МУСУ, но, тем не менее, подписи стояли, это правда. Но вот Китай, например, с Индией или там Турция, они сразу говорили, не-не-не-не-не, нам эта идея вообще не нравится. То есть, ну, человечество до этого просто не доросло. Поэтому либо здесь нужно было реализовывать мушкетерский принцип, один за всех и все за одного, и тогда, возможно, МУС бы выстрелил как концепт и как именно, ну, скажем так, формат практической реализации, либо, ну, получилось то, что получилось, то есть крайне плохо. Крайне плохо, предвзято, политизировано и так далее. Поэтому потихонечку стали страны оттуда уходить, но это не мешает МУСу и прокуратуре его периодически чудить и выдавать вот эти вот странные ордеры на аресты уважаемых людей из государств, которые вообще не участвуют в деятельности МУСа. И они пытались подобраться к штатам, пытались даже начать рассмотрение нескольких дел, связанных с военными преступлениями американцев в Афганистане и вообще в целом на Ближнем Востоке. И тогда, собственно, был принят так называемый акт о вторжении в Гаагу, согласно которому, если, не дай бог, там кто-то вообще хоть какие-то телодвижения от МУСа сделает в сторону США, то все как бы будет... То есть США оставляет за собой право там вообще военной интервенции, потому что это будет угрожать их национальной безопасности. Понятно, что все это, естественно, чистая просто такая пугалка, теория. Никто этого делать не будет, потому что, ну, все это, в конце концов, дружественные друг другу государства. Но тут надо понимать, что чем больше вот, это, вот эти вот льдины расходятся, на которых разъезжаются представители США и Евросоюза, при том, что, конечно, у них огромное по-прежнему количество общего, общих интересов, совместных каких-то дел и так далее, но вот чем дальше они друг от друга отъезжают, тем больше ненависть, так сказать, у американской стороны к МУСу, который Евросоюз в полном составе дружненько поддерживает. Но поддерживает по принципу известной поговорки про бревно и соломинку в своем и в чужом глазу. То есть все европейские политики от МУСа ни разу не пострадали. Но при этом за там, 20 лет существования этой структуры, потому что ну, они в 2004 году только начали рассматривать дела, несмотря на то, что Римский статут был подписан в 98-м, там долго они там, минимальное количество подписчиков собирали и так далее. В общем, они запустились вот в 2004 году и вот существует ну, там, 20-22 года, да? И за это время, конечно, все дела, которые рассматривались, были связаны либо с Африкой преимущественно, либо в меньшей степени с Азией, из-за чего как бы суд получил такую репутацию, ну, фактически российского суда, который занимается исключительно неевропейскими делами, при этом полной политической поддержке европейцев. То есть, повторюсь, вот это тот самый пример, когда задумка в теории выглядит гораздо лучше, чем то, что мы все получили на практике.
2: Чем реализация на практике, да.
5: Чем реализация, а реализация пострадала из-за того, что мы не можем заставить государство принудительно во всем этом участвовать.
2: Спасибо.
5: Если бы участвовали, тогда бы да.
2: Спасибо большое, Кира Львовна. Спасибо большое. Как всегда, очень круто и компетентно.
1: День победы русских полков в Куликовской битве. Контекст. Это сражение стало одним из ключевых в отечественной истории, предопределило дальнейший исторический путь нашей страны. Победа русского воинства под предводительством великого князя Дмитрия Донского положила начало освобождения Руси от ига Золотой Орды. К тому времени Орда уже начала распадаться, а усиление Московского княжества и создание централизованного государства крайне беспокоило Мамая. Но посланное им в большой поход войско было разбито. Битва началась поединком русского воина, инока Пересвета, с монгольским богатырем Челубеем. Погибли оба. Все попытки противника взять числом и напором не увенчались успехом. Ему пришлось бежать. Несмотря на большие потери, русская рать взяла верх. В 1988 году, во время празднования тысячелетия крещения Руси, на Поместном соборе Русской Православной Церкви Дмитрий Донской был причислен к лику святых. В июле 2026 года несколько фрагментов мощей благоверного князя нашли в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. В сентябре их доставили в полевой храм одного из подразделений группировки войск «Север» в зону СВО. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0,0%. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Явка на выборы в Госдуму в этом году превысила 59%, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Это выше, чем на выборах в 2016-2021 годах. «Единая Россия» набрала 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Партия получает 355 депутатских мест. У КПРФ 13,81% голосов, у ЛДПР 8,98%. Партия «Новые люди» набрала 7,96% голосов. У «Справедливой России» есть еще большой шанс преодолеть барьер в 5%. Сейчас партия получает 4 депутатских места, добавила Панфилова. Она также уточнила, что выборы этого года были беспрецедентны по уровню опасности и угроз, но все они преодолены. Избирательная кампания в России прошла максимально чисто. Киев хотел сорвать выборы, предпринимая попытки ударов по Москве. Никакого эффекта у этого не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана. Он добавил, что Россия продолжает СВО для достижения поставленных целей. В свою очередь, Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине, но пока подвижек нет. Представитель Кремля также отметил, что глава государства Владимир Путин встретится с лидерами парламентских фракций по итогам выборов в Госдуму. Китай поддерживает выбор, самостоятельно сделанный российским народом в ходе выборов в Госдуму, заявил официальный представитель МИД страны Го Цзякун. Он отметил, что, будучи дружественным соседом и всесторонним стратегическим партнером Москвы, Пекин твердо поддерживает выбор, самостоятельно сделанный российским народом. Дипломат также добавил, что Китай готов работать с Россией, чтобы способствовать выведению двухсторонних отношений на новый уровень и достижению новых успехов. Российская криптоиндустрия в легальном поле начнет функционировать до конца текущего года, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на Московском финансовом форуме. Напомню, с 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Центробанк включил в перечень криптовалют, доступных публичному обращению на российских биржах, биткоин, эфириум и тезер. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только эти три криптовалюты с лимитом в 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
5: Продолжаем эфир «Изолента живьем». Дорогие друзья, здравствуйте, кто только что к нам подключился. Кто подключился не только что, а то продолжаем общение. Востоковец, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов присоединяется к нам, к Трофиму и к Петру. Вот, здравствуй, Турал.
6: Добрый день, приветствую.
7: Добрый. Давай с вопроса, да, если позволишь, ну, Петр Алексеевич. Я, да, как потому удобно, что пожалуйста. У нас капитан Шепард задал вопрос, я его уже озвучивал, но мы решили переадресовать его специалисту. Вчера в программе «Воскресный вечер» Семен Багдасаров сказал, что одним из главных достижений Израиля и США в противостоянии с Ираном стало то, что арабские страны все больше видят угрозу именно в Иране и стремятся к сотрудничеству с Западом. В частности, он отметил фактическую координацию Саудовской Аравии с Израилем. Насколько, на ваш взгляд, такая оценка соответствует реальной ситуации?
6: Ну, у меня есть своя точка зрения на этот счет. Я хотел бы сказать, что арабские государства в целом долгие годы находятся в состоянии между молотом и наковальней. Действительно, ряд стран арабского мира, преимущественно это государства Персидского залива, монархии арабские, считают, что Иран представляет угрозу для региональной безопасности в той или иной мере. Но при этом это не значит, что эти государства в вопросе, который может касаться выбора между Израилем и Ираном, неизменно выберут Израиль в плане сотрудничества. Да, есть Объединенные Арабские Эмираты, которые имеют свою собственную региональную геополитическую линию. Они действительно присоединились к так называемым соглашениям Авраама, установили дипломатические отношения с Израилем и в целом развивают отношения с этим государством, торговые, экономические, политические, военные, в сфере безопасности, ну, в общем, весь комплекс. А есть государства, которые на законодательном уровне ввели уголовную ответственность за так или иначе какие-либо контакты с государством Израиля. Допустим, тот же самый Кувейт. Или же султанат Оман, или Эмират Катар. Саудовская Аравия, естественно, не установила никаких отношений официальных с Израилем, но при этом достаточно давно, еще до американо-израильской войны против Ирана, что в прошлом году, что в этом году, имела тесные контакты в сфере спецслужб с Израилем. И в этом смысле, допустим, говорить о том, что все так однозначно, мы не можем. Вот я назвал Эмират Катар, но при этом и Катар, мы знаем, имеет связи через спецслужбы с Израилем и общаются таким они образом друг с другом. Вообще, в целом, как бы нет тут каких-то, значит, вопросов, которые можно было бы однозначно в категории черное и белое нам попытаться разложить. Здесь все в неких полутонах, на Ближнем Востоке все непросто. И, с одной стороны, арабские государства понимают, что Израиль заинтересован в хаосе в регионе, что он не хочет иметь рядом с собой сильные государства, целостные государства, государства экономически развитые, политически самостоятельные, суверенные в военном плане. Ему нужны слабые государства, с которыми он сможет говорить с позиции силы, с которыми он сможет решать свои вопросы сепаратно и делать это только с учетом собственной девиантной позиции о региональном порядке. Эта девиантная позиция исходит из одного принципа – никакой Палестины, ни в каком виде, ни в какой форме. Эта политика раньше подразумевалась, но официально не декларировалась. Теперь она вполне себе официально озвучивается и делается это на самом высоком, высшем уровне. И в этом смысле, естественно, арабские государства, и даже если на политическом уровне, на уровне истеблишмента, какие-то из этих стран могли бы позволить себе подумать о том, чтобы согласиться со сложившимся статус-кво. Но когда дело доходит до арабской улицы, естественно, они не могут таким образом вести свою политику так, как опасаются внутренней реакции, общественной реакции. И здесь это касается абсолютно любого государства в регионе. Что касается Ирана, то я считаю, что американо-израильская агрессия, наоборот, обнажила всю ту неравнозначную и невзаимовыгодную систему взаимоотношений между арабскими государствами и Ираном, которые сложились, в общем-то, за это время. извините, между арабскими государствами и Соединенными Штатами, которые сложились за это время. Ведь американо-израильская агрессия, она никак не учитывала интересы арабских стран. Более того, премьер-министр Индии Нарендра Моди месяц тому назад на одном из публичных выступлений заявил о том, что он разговаривал с Нетаньяху незадолго до этой войны на Ближнем Востоке, и речь тогда шла, по словам Моди, о возможном неком военном союзе между суннитскими державами, между Пакистаном, Саудовской Аравией, Турцией, возможно, другими государствами. И Моди, по его словам, спросил у Нетаньяху, как Израиль будет действовать в этой ситуации, на что Нетаньяху ему ответил. Опять же, пересказываю то, что Моди на митинге рассказывал. Нетаньяху ему сказал, что скоро Израиль развяжет на Ближнем Востоке большую войну, где арабы и иранцы будут убивать друг друга. Ну, собственно говоря, именно это и они и пытались сделать, когда напали на Иран. Иран начал бить в ответ по американским объектам на территории арабских государств. И следующим этапом должно было стать полномасштабное столкновение между арабскими государствами и Ираном в ответ на иранские удары по американцам на их территории. То есть Израиль хотел чужими руками, собственно говоря, разобраться со всеми своими потенциальными противниками. То есть это показатель того, что у Израиля нет союзников в регионе. По крайней мере, он не считает эти страны, с которыми установились отношения, с которыми они развиваются, себе равными и союзными. Он считает их расходным материалом, который в любой момент можно пустить под нож, когда это потребуется. И в арабском мире это увидели. Не только арабская улица, но и арабские властители поняли, что подобного рода логика ставит под удар их собственную власть, стабильность тех государств, всю ту систему, которую они выстраивали годами, десятилетиями успешного развития своих стран. И они не могут отдать на откуп свое собственное существование, на какие-либо желания, планы, проекты, как они говорят, американо-сионистского, значит, тандема. И в этом смысле я считаю, что наоборот, маятник в этом вопросе в арабском мире качнулся от США и от Израиля. Но он не приблизился при этом к Ирану, он качнулся куда-то в сторону. Но не к Ирану в этом смысле. И поэтому, так или иначе, конечно, развиваться процессы там продолжают. Я вчера вернулся из региона, как раз был на Ближнем Востоке, в Персидском заливе. И там интересные, значит, мнения высказываются по самым разным вопросам, которые касаются нынешней ситуации. И в этом смысле никто, совершенно точно там никто не придерживается мнения, что агрессия, во-первых, против Ирана со стороны Израиля и США завершилась, а во-вторых, никто не питает никаких иллюзий по поводу американских подходов, и все понимают, что это тупиковый путь с одной стороны, а с другой стороны, когда разговариваешь с представителями этих государств, с экспертами, аналитиками и так далее, они говорят о том, что да, мы, к сожалению, за эти годы попали в каких-то случаях в абсолютно тотальную зависимость от США. И за год, за два пересмотреть эту систему будет невозможно. То есть совершить какой-то разворот а-ля стиля Анвара Садата, когда он в свое время отвернулся от Советского Союза буквально там за сутки в сторону американцев, да, сейчас уже невозможно. Это касается не только Персидского залива, это в целом на Ближнем Востоке теперь уже парадигма таким образом не работает. Но то, что они совершенно точно коснулись этого дна в своих отношениях с США и теперь начинают всплывать, это да, это правда. И в этом случае, конечно, мы еще будем наблюдать попытки каким-то образом, значит, повлиять на эту ситуацию со стороны Вашингтона. И совершенно точно Израиль будет пытаться в ближайшее время снова оказывать максимальное давление на региональные процессы, в том числе военное давление, для того, чтобы, собственно говоря, довести до конца то, что сейчас в Израиле и пытаются сделать, а это ликвидировать любую идею, любую теоретическую возможность даже когда-нибудь в будущем каких-либо разговоров о создании палестинского государства или о возврате арабских территорий, которые Израилем оккупируются или аннексированы, или же планируются еще оккупировать.
7: Угу. Хорошо. Петр, я тебя перебил, не дал тебе вопрос задать. Пропало все у нас, да, так, хорошо.
5: Ничего не пропало, все нормально, я просто выключил микрофон. Турал, скажи, пожалуйста, вот Пезешкян едет на Генеральную Ассамблею, ему дали визу, президент Ирана. Дональд Трамп вчера в интервью сказал, что вполне возможно он встретится. А в западных СМИ, да и не только западных, по-моему, даже иранцы, по-моему, чуть ли не официально сообщили, что передали Соединенным Штатам предложения свои по мирному урегулированию, даже по заключению мира. Какой-нибудь прогноз ты бы готов был нам предложить по... Для Трампа тоже, в общем, надо как-то завершать ощущение такое, не очень хорошо все. Ормузский пролив-то надо возвращать, так сказать, в действие. Но вот что будет с твоей точки зрения? Будет ли что-нибудь?
6: Я считаю, что конфликт не исчерпан. И каких-либо оснований для того, чтобы каким-то образом сейчас заключать, там, пусть формальный или же официальный мир, у сторон нет. Потому что ни одна из сторон не считает себя проигравшей. Но не может быть в случае, когда два победителя, значит, заключение какого-то мирного договора. Это так не работает. Кто-то должен будет признать, что он проиграл. Иран, естественно, этого делать не собирается, и говорить о том, что Иран проиграл, мы тоже пока не можем, хотя Иран находится в тяжелейшей ситуации, и как он из нее выбираться, будет тоже не совсем понятно. То есть там внутренние проблемы, ответы на которые не появились вот, за эти месяцы. Ничего не поменялось в этом смысле в Иране, с одной стороны. С другой стороны, американцы продемонстрировали, что у них нет возможности каким-либо образом в конвенциональном столкновении с Ираном одержать военную победу. И навязать Ирану военное поражение и потребовать от него таким образом, собственно говоря, изменить там, свою внешнюю политику, внутреннюю политику, ядерную программу или еще чего-то. И поэтому этот тупик, он приведет только к усугублению этой обстановки. Ну, то, что Пезешкян поедет на Генеральную Ассамблею ООН, здесь даже скорее не иранский фактор, да, и фактор переговоров американской политики, а легитимность нахождения ООН в Нью-Йорке на территории США под юрисдикцией США. Потому что этот вопрос он давно уже стоит на повестке, и острым образом. Почему главные институты Организации Объединенных Наций должны зависеть от прихоти Соединенных Штатов Америки. Кому хотим, даем визу, кому хотим, не даем, кому хотим, пускаем, кого не хотим, не пускаем. Ну, в общем-то, это так работать не должно, и здесь все-таки для того, чтобы каким-то образом пока еще хоть какую-то легитимность своим действиям, хотя мне кажется, им плевать глубоко вообще на это в Вашингтоне, в Белом доме,
5: но, судя на международном да.
6: уровне, предавать, здесь есть попытка не уничтожать ООН прям совсем до конца. Вот. А о том, что они там о чем-то могут договориться, иранские условия не менялись, они известны с февраля этого года. Никакой трансформации там не произошло. Американцы, в свою очередь, несколько раз за эти месяцы продемонстрировали, что никакие договоренности они соблюдать не собираются, как и прежде, впрочем, как и в доконфликтный период, скажем так. Поэтому тут, я думаю, что нет никаких точек соприкосновения. Даже если очередной какой-то меморандум о каких-то пунктах где-то там онлайн будет подписан между странами, как это уже было, никто его соблюдать не будет. И здесь, я так понимаю, что гнуть свою линию будут до последнего. Там, конечно, у Трампа есть вопросы, связанные с выборами и прочее, но у Ирана тоже есть свои вопросы, связанные с экономической стабильностью, общественной стабильностью. Поэтому здесь победы нет ни у одной из сторон, да, если говорить на практике экономически или военно, но идеологическая победа, пропагандистская победа, победа, если хотите, на понятийном уровне, конечно, за Ираном, за Исламской Республикой. И это еще больше, я так понимаю, раздражает Соединенные Штаты.
5: А можешь в двух словах, если такое возможно, рассказать трудящимся о том, что происходит между Саудовской Аравией и хуситами, просто чтобы понимать картину, потому что это такая, несмотря на то, что новостей много, вот общую как бы ситуацию не все представляют. Я слышал вообще оценку, что не исключено, что для Саудовской Аравии это станет экзистенциальной проблемой.
6: Но я считаю, что там уже эта проблема является одной из основополагающих саудовской внешней политики. И тут нужно понимать, что проблема эта корнями уходит в десятилетия, вглубь веков, я бы даже сказал, в столетия. И решить ее каким-то образом сиюминутно невозможно, не получается. Саудовская Аравия это уже пыталась сделать в предыдущем десятилетии. 7 лет они там проводили коалиционную военную операцию, никаких успехов достичь не удалось. И сейчас каких-то предпосылок для того, чтобы был какой-то иной результат, нет. И, собственно говоря, я так понимаю, Саудовская Аравия, в принципе, и не хочет ввязываться снова в какие-то военные действия с хуситами в Йемене, с одной стороны. С другой стороны, йеменские хуситы, Ансаруллах, контролируют важнейшую артерию для мировой морской торговли, вообще для мирового морского судоходства. Это Баб-эль-Мандебский пролив. И в условиях заблокированного, по сути дела, Ормузского пролива, выхода из Персидского залива, Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Индийским океаном, для Саудовской Аравии был такой дорогой жизни. Они перенаправили значительную часть, 2/3 mm-hmm. практически, своих ресурсов нефти, прежде всего, которые идут на внешние рынки, на Красное море, по нефтепроводу Восток-Запад, и оттуда далее, через Баб-эль-Мандебский пролив, эти ресурсы уходили основным покупателям, которые находятся в Азии. А Саудовская Аравия, мы знаем, экономика зависит, теперь же не тотально, но по-прежнему очень сильно зависит от поступлений с продажи углеводородов, терпит крупные убытки. И в этом смысле нужно что-то делать, нужно предпринимать какие-то меры. Американцы, кстати, продемонстрировали, что союзниками саудовцам не являются в этом смысле. Кто-то это называет проявлением благоразумия со стороны Соединенных Штатов. Но я бы сказал, это проявление неосознанного благоразумия. То есть здесь даже дело не в том, что они не хотят ввязываться в войну с Ираном, да, новую. Они просто не хотят воевать с Ираном еще и в Йемене. Они хотят разобраться с Ираном на иранском.
5: А нет ли ощущения, что у них просто сил нету? И вот Трамп опять вчера сказал, что он там рассматривал вопросы о том, чтобы ударить по этим хуситам. Но он же уже туда ездил на авианосце и там вроде наносил какие-то удары, но безрезультатно все. Мне кажется, что, может быть, просто у них нету ресурса сейчас такого. Или это все-таки осмысленное решение политическое?
6: Я считаю, что у них ресурсов в целом нет, потому что если бы он был, они бы уже давно его применили. Так как то, что сейчас происходит, это как раз-таки констатирует факт того, что американцы не могут этого сделать. Единственный у них удар – это нанести ядерные там какие-то удары по территории Ирана для того, чтобы там что-то с этим сделать. Конвенционально ничего сделать не могут. Обвязываться в Йемен они не хотят просто потому, что не совсем понимают, как это им поможет в достижении целей по Ирану, по свержению власти в Иране. Да? Допустим, там что-то произойдет с Йеменом, будет какая-то там операция. Хотя наземную операцию в Йемене тоже никто абсолютно, я считаю, в здравом уме, в трезвой памяти, никто этим заниматься не будет, ни из региональных государств, тем более, я думаю, даже американцы туда не полезут, естественно. Поэтому придется договариваться. Придется договариваться, и Эр-Рияд, и САНА, которая контролируется, Ансар-Улла, в какой-то момент все-таки придут к пониманию того, что нужно договориться. Вообще, на самом деле, у саудитов есть возможность повлиять на Ансар-Улла в Йемене. Это ответить зеркально, это ввести тотальную морскую блокаду. Она сейчас существует, но она не такая непроходимая, как это известно. Если они возьмутся за вопрос действительно полной блокады, по примеру, допустим, газа, да, как вот Израиль блокирует газу, то здесь действительно будут варианты и будут развязки взаимоприемлемые. С другой стороны, хуситы это тоже многого не хотят. Они хотят, чтобы именно их признали законной властью на территории Йемена. Они не контролируют большую часть территории Йемена. Они контролируют около 35% территории страны. Но это самая густонаселенная часть территории страны. Это самая обитаемая часть территории Йемена. Там проживают более 70% йеменцев, которые, кстати, поддерживают в основном именно Ансар-Улла. И там же вся экономическая составляющая Йемена сосредоточена. То есть не контролируется в основном прибрежные районы, там, Аравийское море и пустынные районы на границе там, Омана и Саудовской Аравии. А горные районы, побережье Красного моря, теперь уже и Баб-эль-Мандебский пролив со стороны Аравийского полуострова, это все контролируется Ансар-Уллах. Они, собственно, и хотели последние, более там уже 10 лет, последнее время, чтобы их признали на международном уровне. И я думаю, что, ну, мне кажется, что самый вероятный вариант будет именно таким, по примеру, значит, того, что произошло в Ливии, в отношениях, значит, двух частей Ливии, Востока Ливии, Запада Ливии, с Турцией. Когда Турция поняла, что не может ничего сделать с Востоком Ливии, они просто пошли и помирились с ним. И теперь, ну, играют главенствующую роль в этой стране. Кстати, Анкара предложила то же самое сделать Эр-Рияду именно с Йеменом. То есть начать с ними переговоры и перетянуть их на свою сторону. Сделать так, чтобы им было неинтересно быть в союзе с Ираном и взять их в союзники к себе. Тем более, что союзниками они могли бы быть очень даже полезными. Почему? Потому что на той стороне Аденского залива, да, на Африканском роге есть Сомалиленд, сепаратная часть Сомали большого, которую, независимость которой признал Израиль. И Израиль там начинает сейчас свою активную деятельность. И вот сделать из Ансар-Улла, который вполне себе самостоятельная военная сила, такой плацдарм удобный для того, чтобы не позволить Израилю баламутить, извините меня, ситуацию и здесь. Тем более, что у Анкары, кстати, есть свои большие интересы в Сомали. Они там и космодром строят, и вообще, в принципе, да, и нефть собираются сейчас добывать на шельфе и прочее. То есть в этом смысле, я думаю, что Йемен попытаются соблазнить, привлечь на собственную сторону и его признанием, я имею в виду Ансар-Улла, и активным сотрудничеством с ним, как вот с Хафтаром в Ливии. А в Ливии эта схема сработала. Я не вижу причин, почему бы она не могла бы сработать в Йемене в этом случае. Тут вопрос, что выберет Мухаммед бен Салман, а он себя показал большим прагматиком, поэтому продолжаем наблюдать.
7: Будем наблюдать, посмотрим.
5: Спасибо, Турал.
7: Керимов был у нас в эфире. Мы сейчас прощаемся с нашими радиослушателями. Еще один или несколько вопросов мы зададим Туралу за пределами эфира. А Турал уже ушел. Не успели. Ладно, прощаемся с радиослушателями.
5: Значит, не зададим.
7: И завтра мы вернемся в 10 утра.

Страна героев. Александр Бояршин. Ефрейтор Александр Бояршин сопровождал колонну российских военных. Она продвигалась к месту дислокации основных сил. Противник сумел засечь личный состав и технику. Огонь был открыт незамедлительно. Александр обнаружил огневые точки радикалов и начал их прицельный обстрел из автоматической пушки. Затем боевая машина ефрейтора зашла во вражеский фланг и нанесла еще один массированный удар. ВСУшники понесли большие потери. Ефрейтор получил контузию в результате попадания в его машину из гранатомета. Но мужественно продолжил бой. Экипажу удалось нейтрализовать несколько вражеских.

0: Способность транспортного средства. ДРГ ВСУ он обнаружил спустя пару минут. Подпустив националистов поближе, открыл по ним шквальный огонь. Ликвидированы были все до единого. Страна героев. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Калининграде 11:00, в Якутске 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Центр избирком обновил итоги выборов после подсчета почти 96% голосов. В российском МИД сделали заявление касаемо Запада и информационной войны. Канцлер Германии Фридрих Мерц не присутствовал на совещании своей партии. Далее подробности. Явка на выборах в Госдуму в этом году превысила 59%. На онлайн-голосование составила почти 91%. В нем приняли участие более 3 миллионов 650 тысяч россиян, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. «Единая Россия» набрала 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Партия получает 355 депутатских мест. У КПРФ 13,81% голосов, у ЛДПР 8,98%. Партия «Новые люди» набрала 7,96% голосов. Памфилова также добавила, что Центральная избирательная комиссия ведомства, партии и руководство регионов постарались обеспечить максимальную безопасность на выборах. Она также поблагодарила российских избирателей, принявших участие в голосовании, за гражданское мужество и ответственность. И еще одно заявление председателя Центральной избирательной комиссии. Автомобиль, в котором находился член избирательной комиссии Брянской области, подвергся целенаправленной атаке БПЛА.

0: СУ 20 сентября. Женщина получила ранение. Памфилова назвала эту атаку бесчеловечной. На Западе не оставляют попыток взять под контроль глобальное информационное пространство и подавляют инакомыслие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении участникам медиафорума, посвященного 65-летию Организации азиатско-тихоокеанских информационных агентств. По словам министра, тем, кто ставит перед собой негодные цели, добиться их не удастся, так как в мире повышается спрос на достоверную, объективную информацию, растет интерес к различным точкам зрения, отражающим многообразие культур и традиций. Лавров также отметил, что Россия продолжит решительно выступать в защиту свободы слова и ценностей, непредвзятой в журналистике. Премьер-министры немецких федеральных земель от Христианско-демократического союза и несколько председателей земельных отделений партии провели совещание без участия канцлера Германии, председателя христианских демократов Фридриха Мерца, передает местное агентство. Ранее стало известно, что выборы в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании прошли 20 сентября. По итогам по счету 100% протоколов, победу на них одержала оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Она набрала 38% голосов. Возглавляемый Мерцем Христианско-демократический союз набрал всего 4,9% и не преодолел 5% избирательный барьер для прохождения в Ландтаг. Работодатели чаще всего стали искать менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников. Такие данные приводит сервис по поиску работы. Уточняется, что число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии выросло на 175%. Кроме того, для маляров спрос увеличился на 118%. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает, всех, кто на нас подписан. В различных соцсетях, естественно, в Макс-канале «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник», на программе «Эскалация» Александра Дугина, собственно, постоянного ведущего, философа Александра Дугина, вам также и представлю. Александр Гелевич, здравствуйте. Да, чуть-чуть позже, буквально секундочку. Зато есть время рассказать и предупредить, что у нас сегодня будет в программе. Конечно же, естественно, ключевое время, ключевое внимание уделим выборам. Голосование, которое состоялось в России, голосование, которое состоялось на избирательных участках за пределами России, выбирали депутатов в Госдуму. На ближайшие 5 лет выбирали в некоторых регионах глав, в некоторых регионах еще и муниципальные были выборы. Поэтому много достаточно разной статистики, много разных цифр. Много разных сообщений о том, как все происходило. На текущий момент, вот как буквально только что коллега Мария Романова озвучила в выпуске новостей, на текущий момент явка составила 59%, на онлайн-голосовании почти 91%. Это сообщение от Эллы Памфиловой, что по цифрам «Единая Россия» 57,83%, лидерство в 208 одномандатных округах. Это на данный момент прогнозируется 355 депутатских мест. У КПРФ 13,81%, у ЛДПР 8, почти 9. Кстати, серьезный получается такой, относительно, конечно, скачок, потому что на предыдущих выборах при Владимире Вольфовиче Жириновском показатель был на 1,5%, по-моему, примерно меньше. Новые люди 7,96%. Пока вот так, то есть «Справедливая Россия», там буквально какие-то сотые, но не попадает. Естественно, ожидаем, когда будут подсчитаны однозначно все 100% голосов, эта информация на подсчитанные 95,18%. Поэтому не только по содержанию, не только по форме, вообще все, что вокруг этих выборов, вокруг этих дней голосования происходило, обязательно разберем подробно. Также заглянем в Германию, потому что там тоже, правда, региональные выборы, но где достаточно любопытные вещи происходят, причем от которых может зависеть будущее, например, и канцлера Мерца. Потому что его партия, его союз, его коалиция, наверное, нельзя сказать, но ХДС, Христианско-демократический союз, ну, не очень хорошо, мягко говоря, выступает на выборах. Прям, мягко говоря, не очень. Проигрывает где АДГ, где левым. И не может даже, вот я сейчас обращаю внимание, в некоторых землях даже пробиться в региональный парламент. Не преодолевает те самые 5%, которые и там необходимо. Очень все, пока все это на уровне выборов в нескольких землях. Но как оно будет дальше, и чем это чревато в принципе, да и вообще чревато ли чем-нибудь, вот это как раз будет тоже интереснее понять, потому что, ну, с одной стороны, да, выборы тут проиграны, там проиграны, все прекрасно привыкли и должны были уже заучить, что у Мерца, ну, опять же, мягко говоря, не очень хорошие цифры поддержки, вот несколько месяцев назад же был год на посту, и показатели были существенно ниже практически, ну, не практически, но многих его предшественников, как минимум и Ангелы Меркель и Шольца, Олафа, у него показатели, мягко говоря, оставляли желать, опять же, лучшего. И вроде до следующих выборов федеральных-то достаточно далеко. Канцлера определяет же федеральные выборы, по итогу федеральных выборов. И, по идее, беспокоиться особо не о чем. Но вот такие дела тоже. Как минимум звоночек, а как максимум возможны и другие шаги, благодаря и из-за которых, например, в Великобритании, например, в Германии, ну, формальный лидер страны, вот первое лицо государства, премьер-министр, канцлер, уходят в отставки. Будет еще про искусственный интеллект, будет еще про Дональда Трампа, но об этом чуть позже, потому что вот как раз-таки и приветствую. Александр Дугин, философ, Александр Гельевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Немножечко рассказал о планах на сегодняшнюю передачу, поэтому сразу же вам слово относительно голосования, которое прошло в России. На что бы вы обратили внимание, цифры назвал, сейчас 95% бюллетеней подсчитаны, есть уже определенные показатели, но, может быть, не обязательно на содержание, не на те цифры, которые показали партии, может быть, на те ключевые моменты, которые сопровождали эти три дня, а может быть, и несколько дней перед этим, потому что голосование было продолжено. Продолжительным было еще и предварительное с выездными урнами и так далее.
3: Вы знаете, ну, конечно, та обстановка, в которой они проходили, она была действительно, если угодно, героической, потому что особенно в последнюю ночь перед воскресным днем была массированная атака более 1000 беспилотников террористического киевского режима были направлены на Россию, были повреждены, как Алла Памфилова сказала, по-моему, 76 пунктов голосования. То есть Украина и Запад, которые поддерживают Евросоюз, пытались сорвать эти выборы. Просто пытались сделать их невозможными, скомканными, хаотичными, и просто чтобы их не произошло, и нелегальными, и нелегитимными. Вот это не удалось. Это вот очень важно. То есть мы провели эти выборы, провели стройно, провели бодро, провели сплоченно. И это тоже демонстрация нашего духа, организованности, дисциплины как людей, так и государства, так и администрации. Это небольшая, на мой взгляд, но победа вот в этой моральной войне, которую мы ведем с Западом и с нацистским киевским режимом. Теперь по результатам. Вы знаете, хороший был пост Чадаева, потому что сейчас многие люди, ну, как бы затрудняются, мне кажется, комментировать выборы, потому что понятно, что все партии, принимающие участие в них, они патриотичные, все они поддерживают президента, все они за СВО, все они, в общем-то, по основным вопросам государственной политики, мировоззрения, поддержки президента и нашего дальнейшего пути развития вообще единодушны. Вот это действительно трудно их комментировать. И вот Алексей Чадаев такой замечательный, я думаю, что сейчас инженер именно, он проводник создания мощной сети беспилотных систем, такой один из самых ярких, одна из самых ярких фигур нашего беспилотного развития с самого начала, с первых просто дней. Был одним из первых, просто вот, может быть, первым, кто поднял эту тему и придал ей большое значение. Он еще и очень талантливый, на мой взгляд, такой вот политолог, если угодно, практически. Вот он заметил такую вещь, я хотел бы на нее обратить внимание, что люди голосуют за «Единую Россию», потому что, в принципе, в слове «Единая Россия» заложена беспартийность. Заложено отсутствие парламентской демократии. В этот принцип, что Россия должна быть единой, все должно быть более-менее солидарно. И идея дробления нашей политической системы на какие-то отдельные фракции, части, фрагменты, партии, это на самом деле разъединяет. А «Единая Россия» предлагает объединить. Это фактически партия, не то что она единственная, она, по сути дела, предлагает отложить вот такую представительскую демократию, либеральную демократию западного типа куда-то в сторону и искать путей к истинной нашей русской демократии, где единство прежде всего. Вот это прямо противоположная Монтескье, правильно, прямо противоположная теории западной либеральной демократии нового времени, когда речь идет о том, что чем больше будет разделение властей, чем больше будет властей, тем лучше. И если будет отдельно исполнительная, отдельно власть представительская, отдельно власть, ну, представительская, законодательная, она же, отдельно власть судебная, тем лучше. То есть чем больше будет ограничивать ветви власти друг друга, тем лучше. А «Единая Россия», она как бы по своему названию, не думаю, что там люди углубляются в ее программу, но просто в этом названии, в том, что она поддерживает Путина, поддерживает прямо, откровенно СВО, от того, что первые люди, которые, первая пятерка была очень-очень символична на этот раз, и Сергей Федорович Лавров, и герои СВО, и Мария Львова-Белова, то есть на самом деле люди и военкоры, то есть вот то, что людям понятно, это просто партия людей, партия народа, которая солидарна с нашим государством, с нашим лидером. И вот в этой партии есть что-то надпартийное, сверхпартийное. Это некий путь, залог какой-то новой демократической формы русской демократии, которая не основывается на дебатах, на разделении, на расчленении. Она основывается, наша русская демократия, на единстве. А вот разномыслие или различные свои собственные суждения, свои представления, свои нюансы, свои специфику своих взглядов, людям надо искать способов донести до власти и до общества иными путями, не через парламентские дискуссии. Поэтому парламент у нас не место для дискуссий. Побеждает одна партия, которая будет названа единственной партией, главной партией. Вот она и побеждает. И это очень-очень демократично, если учитывать волеизъявление людей. То есть люди так хотят. Мы, русские, так хотим. Мы хотим, чтобы в парламенте перестали как бы разговаривать о пустые темы. Это не шутовской балаган. Парламент — это дума, там надо думать. Вот сидите и думайте, и как бы помогайте власти реализовывать ее курс. Вот это да, на самом деле, думские. Это, по сути дела, как бы советники такие. Ну и надо выбирать туда умных людей, потому что думать не всякий же способен. А есть определенные качества. Вот это, мне кажется, то, что мы вкладываем в нашу демократию, мы видим ее, честно говоря, нашу демократию русскую, без партии, без партии. А вот «Единая Россия», она как бы такой компромисс между еще западными остатками, которые у нас внедрены в Конституцию там, в 90-е годы, это след нашего западничества и такого глобалистского либерального уклона в нашем обществе, и будущей России, в которой будет все едино. И вот это когда все едино, все за одного, все вместе. Год народного единства, народа едины, традиционные конфессии, единый народ и един и вместе с государством. А разнообразие надо очень, очень глубоко продумать, где бы ему лучше этому разнообразию и разномыслию, даже в христианстве говорится, разномыслию подобает быть у вас, разномысленно. То есть высказывайте свои точки зрения, объясняйте, аргументируйте. Вот такие площадки для реального обмена общественного мнения, для формирования каких-то взглядов, идей надо тоже найти. Но только явно не в парламенте, это вот не то место. Там что, потом слово парламент какой-то, это был просто
4: парламент люди, от слова «парле» — говорить, парле, а у нас дума от слова «думать». Да, я помню эти дискуссии, когда переименовывали.
3: Правильно, правильно. Лучше думать, а потом говорить, а не наоборот. Вот у нас вначале дума, а потом парламент, потом «парле».
4: А если вот в этом смысле, да, чуть-чуть, да, не то чтобы, во-первых, для проформы скажу, все-таки, ну, те партии, которые прошли и проходят в Госдуму по предварительному подсчету, все-таки, ну, нужно сказать, что они тоже СВО поддерживают, просто это как бы, да, ну, да, другие партии, да, здесь обозначить, что нет такого, конечно, что только «Единая Россия». А вот по событиям, по явке, может быть, потому что, ну, вот сейчас почти 60% явка на числе 59 преодолели, это, по, опять же, по предварительным подсчетам, это, ну, существенно выше, чем на предыдущих выборах в Госдуму. в Госдуму, это, ну, практически показатель президентских выборов. То есть русский человек мотивирован политически, русский человек осознает, что вне зависимости от того, за что, как и за какие политические силы или на каком уровне голосовать, все-таки это нужно сделать, даже если ему из всех углов вот эти сомневающиеся или еще какие-нибудь иронизирующие кричат, что ничего не повлияет, ни на что не повлияет и так далее. Или как что-то другое происходит, потому что, ну, тоже действительно любопытный момент повышение избирательной активности, какое некрасивое словосочетание, но желание проявить себя, желание реализовать свой гражданский долг становится больше.
3: Ну, послушайте, идет война. В условиях войны было рекордное голосование за президента. Это его парламент, это его партии, это его политическая система. Идет война, нас обстреливают, нас убивают, нас хотят силой лишить возможности поддерживать президента и выиграть, в том числе и социальные битвы, которые мы ведем для сплоченности, для консолидации. Поэтому мы идем голосовать. То есть мы показываем, что нас не запугать, что мы поддерживаем курс президента, что президент не один, а его поддерживают все партии, а все партии поддерживают весь народ. И вот так вот, мне кажется,
4: Я прошу прощения, у нас тут небольшие технические неполадки, мы сейчас вас переподключим еще и в формате видео, вот, а я пока действительно, да, продолжу, расскажу, напомню о том, что на протяжении уже нескольких лет вот это становится едва ли не единственным ключевым показателем, за которым многие следят, за который будто бы главным образом и агитируют, чтобы люди пошли на выборы. Тут уже, опять же, второй, третий, четвертый вопрос, кто за кого голосует, вот эти агитационные моменты, Александр Гельевич абсолютно корректно, верно, уместно подчеркнул, что, ну, правда, с программами далеко не всегда удается ознакомиться. Это совершенно потрясающий тезис, который, ну, действительно нужно как-то осознать и понять, что, ну, вот те идеалы, те нормы демократии, которые навязываются как единственно возможные, но они не всегда и не везде работают. Достаточно посмотреть по самым разным странам, где вот эти, опять же, попытки привнести некую общую демократическую формулу, но успехом не увенчаются. Поэтому тут, ну, правда, есть вот эта расхожая фраза про свой какой-то путь, который есть у каждой страны, безусловно, и адаптирован как-то должен быть. И поэтому вот этот призыв в первую очередь прийти на выборы, а там дальше уже второй, третий вопрос, это вот как раз не то чтобы ключевой и самый значимый момент, но становится больше и больше понятен, становится больше и больше принимаем теми, кто на выборы ходит. Александр Гельевич, давайте проверим еще раз, мы вас слышим, я вас вижу.
3: Да.
4: Да, продолжайте, прошу вас.
3: Ну, собственно говоря, мне кажется, что именно так и надо оценивать и высокую явку, и голосование, и высокий рейтинг «Единой России». Это в каком-то смысле референдум такой, на мой взгляд. Это не столько вот, собственно, выборы, там, выборы этих или этих, а просто это референдум. Референдум в поддержку курса нашего президента, в поддержку государства. Между народом и государством сложные отношения. Это, кстати, на протяжении всей нашей истории, да и в любых обществах, они нелинейные, вот в чем дело. И во время войны, когда война справедливая, когда война патриотическая, когда война народная, это проявляется, пожалуй, самым ярким образом. То есть инструменты этого согласия народа с государством, они могут быть разные. А могут быть соцопросы, могут быть какие-то митинги, манифестации, а могут быть и выборы. И вот в этом смысле эти выборы не то, что раньше. Эти выборы на самом деле это выборы, отражающие состояние нашего общества, которое поддерживает курс на победу нашего государства, нашего лидера. Вот так, мне кажется, их следует истолковать. Ну, остальное, мне кажется, люди вот просто, когда они берут бюллетени, они говорят, о, этих узнаю, вот этот вот там смешно сказал, этот хорошо сказал. А вот самые такие, на мой взгляд, самые глубокие слои, которые голосуют вот прямо как бы душой, что ли, прям фронтально, они выбирают «Единую Россию», потому что это партия Путина. То есть вот это самая разумная форма голосования за «Единую Россию». По сути, это голосование за переход от такой имитационной либеральной демократии к настоящей полноценной русской земской демократии. Вот мне как представляет. Все говорят наоборот, что за «Единую Россию» голосуют те, которые менее, ну, как бы осмысленные делают выбор. Просто что сказали, то они делают, а на мой взгляд, наоборот. Вот как чувствуют, так и голосуют. Это экзистенциальный выбор в пользу «Единой России». Даже не важно, кто эти люди, это тоже не принципиально. далее. Важно, что это голосование, если угодно, за курс и за стратегию государства. И во время войны, когда государство ведет войну, то, безусловно, это голосование за победу.
4: Но я бы тут все-таки еще тоже добавил, что выбирать, за кого голосовать, каждый, естественно, принимал решение. Еще тоже, даже вот сам тот факт, что выборы состоялись в условиях очень серьезной физической угрозы, потому что количество беспилотников, которые налетали на, хотя бы до, даже просто вот на московский регион в субботу, я очень хорошо запомнил эти цифры, 1600 беспилотников по всем рубежам были сбиты. Ну, это значит, нужно как минимум проявить еще и дополнительную внутреннюю какую-то собранность, чтобы в условиях возможной опасности на избирательный участок прийти. Есть тоже, Элла Памфилова рассказывает о том, что были едва ли не целенаправленные атаки беспилотников ВСУ на автомобили, в которых находились члены избирательных комиссий. Ну вот, например, в данном случае, непосредственно сейчас в Брянской области, в других регионах были и трагедии со смертельными исходами. И вот этот момент, он действительно тоже, ну, какой-то вовлекающий, какой-то объединяющий, я даже не знаю, как здесь точнее, правильнее сказать, и вот конечных цифр, безусловно, ждем, и, наверное, у нас 3 минутки остается, какое-то резюме, что ли, здесь, наверное, можно дать, потому что, да, окончательные итоги будут подведены позже, но вот и по форме, и по содержанию что-то предварительное уже есть. А вы сами голосовали, кстати, в электронном виде, в очном виде или как у вас?
3: Это я не могу сказать по соображениям безопасности.
4: Все, прошу прощения.
3: Есть
4: да, прошу прощения.
3: Который мне лучше не задавать.
4: Прошу прощения, не подумал действительно. Хотел просто действительно ваше мнение еще про возможности проголосовать, уточить.
3: Потому их что, было в этот раз очень много.
4: Вот,
3: их было очень
4: именно,
3: много.
4: Именно
3: их,
4: об этом.
3: Да, их, они были самые разнообразные. То есть людям с любыми, скажем, ограничениями всем дали возможность выразить свою точку зрения. Были представлены те вот необходимые там, минимум, скажем, разнообразных версий. И если говорить о формальном соблюдении норм западной демократии, они все были соблюдены. Другое дело, что, с моей точки зрения, сами эти нормы, они на самом деле совершенно не являются последней истиной, потому что вот последней истиной является Бог, является то, что говорит религия, то, что говорит откровение, то, что говорит церковь, то, что говорит традиция. Вот это сакральные истины. Демократия не является сакральной истиной, не является сакральной ценностью. Но мы, наш народ, особенно в условиях войны, превращаем ее в нечто большее, чем демократию. То есть в России демократия нечто большее, чем демократия. Это становится по-настоящему чем-то, чем в других обществах демократия не является. Это способность действительно выражения экзистенциальной позиции, буквально, особенно сейчас, просто в героических условиях. Женщина, по-моему, руководитель предвыборной кампании по Подмосковью, она получила, ну, по крайней мере, оказалась объектом удара врагов. И, тем не менее, не знаю, когда, сколько серьезно, дай бог ей здоровье, положение, но она пошла выполнять свой долг. То есть для многих людей это было испытание. Вот что я хочу сказать. Мы превратили довольно сомнительно на самом-то деле избирательную процедуру, которая, в общем-то, не имеет ничего по-настоящему русского и сакрального, а что-то другое. Вот русские люди умеют... Что-то мы портим, конечно, что берем, а что-то мы, наоборот, исправляем. Вот это голосование было отличное, оно было очень правильное, и выборы эти действительно были больше, чем выборы.
4: И я уж в завершение, уж извините, такое сравнение с американскими выборами, которые периодически происходят. Александр Гельевич, вы абсолютно верно подметили, значительное число возможностей проголосовать было. И предварительное, и удаленное. Коллеги из Хабаровска и Санкт-Петербурга рассказывали про очень разные варианты, каким образом можно было бюллетени доставить. Где-то на беспилотниках бюллетени доставляли, где-то на ковше экскаватора. И все время вспоминается вот эта ситуация, вот эта картина, когда на определенных выборах в Соединенных Штатах, ну, человек просто приходит, говорит, я такой-то, я буду голосовать, и ему дают проголосовать без паспорта, без заверения личности. Многие иностранцы таким образом приезжали. Поэтому вот эти требования, действительно, которые по прозрачности, по строгости к выборам были, могут быть предъявлены, они все действительно были реализованы. Небольшой перерыв, пара минут рекламы новости, обязательно вернемся. Это «Эскалация» Александра Дугина.

0: Знать за 90 секунд.
1: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. За период выборов зафиксировали два случая вброса бюллетеней. Они сразу стали известны общественности, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Инциденты произошли в Мариэл и в Крыму. Бюллетени там признали недействительными. Виновных отстранили от работы, они понесут наказание. Случаев признания недействительными итогов голосования на выборах в Госдуму и иных кампаниях в этом году нет, подчеркнула глава ЦИК. Ранее стали известны предварительные итоги выборов. «Единая Россия» набрала 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Далее следует КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Явка в стране составила 59,32% голосов. У «Справедливой России» еще есть шанс преодолеть 5-процентный барьер, уточнила глава ЦИК. Выборы в Госдуму провели на высоком уровне, они были открытыми и транспарентными, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов. По его словам, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не зафиксировали, работа была открытой и гласной. Запад пытается контролировать медиасферу не только у себя, но и в других частях мира, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на медиафоруме, посвященном 65-летию Организации Азиатско-Тихоокеанских информационных агентств. Она добавила, что коллективное западное меньшинство пошло еще дальше. Оно блокирует не только информацию в зоне своей юрисдикции, своей ответственности, но уже протягивает руки для того, чтобы модерировать контент на тех континентах, которым не принадлежит. По ее словам, Европейский Союз без судебного решения буквально актом исполнительной власти блокирует вещание телеканалов и интернет-порталов на территории 27 государств. При этом ЮНЕСКО, декларирующая свободу прессы, не квалифицирует это как нарушение. Власти Франции не планируют понижать налоги на топливо, несмотря на рекордные цены на него на заправках, заявил глава Минфина страны Ролан Лискюр. По его словам, снижение цен на топливо за 20 евроцентов за счет понижения акцизов обойдется казне более чем в 9 миллиардов евро. Франция не может выделить такие средства на фоне дефицита бюджета, который властям так и не удастся сократить до запланированных 5% в этом году, добавил он. В минувшее воскресенье стоимость дизельного топливо во Франции обновило очередной рекорд, достигнув отметки в 2 евро 41 цент за литр. На этом фоне многие автомобилисты стали заправлять машины рапсовым маслом вместо дизельного. Однако многие опасаются, что это может сказаться на состоянии двигателя. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
6: Эскалация Александра Дугина продолжается. Алексей Красильников меня зовут. Традиционное приветствие всем, кто нас слушает, смотрит, подписан на нас, комментирует. Макс канал, радио ниже, подчеркиваю, спутник, никогда не забывайте. Александр Ильич, не только российскими выборами вообще выходные запомнились. Безусловно, ключевое внимание тому, как происходило голосование в России, и еще в течение нескольких дней, безусловно, будут и окончательно подводиться итоги, и разные другие факты сообщать. Но и на другие страны тоже можно посмотреть, потому что в Германии снова достаточно примечательная ситуация. Были выборы в Берлине, были выборы в Мекленбурге, Передней Померании. Не самые населяемые, не самые густонаселенные регионы. Опять же, речь идет про региональные выборы. Но что там, правящим партиям, правящей коалиции, да и лично канцлеру Мерцу, который к нему имеет отношение, пришлось, мягко говоря, не сладко. Более того, в некоторых этих самых территориях эта партия просто не набирает 5%. Барьер, который необходим для попадания в, собственно, в органы местного самоуправления. И это партия, которую представляет канцлер. В Мекленбурге, Померании АДГ показывает очень высокие результаты, в Берлине левый показывает очень высокие результаты. Еще тоже нужно посчитать окончательно, что там по одномандатным, по прочим округам, для того, чтобы полностью понимать, какой будет разброс. Но, тем не менее, что-то про Германию сейчас говорить можно. В принципе, нас приучили, что ты два года продержался канцлером или премьер-министром, ты уже молодец. И в Великобритании, и в Германии такое достаточно регулярно происходит. Или что-то в Германии все-таки свое там зреет?
7: Знаете, здесь как раз в первой части мы говорили о том, что русская культура, русское общество преодолевает отрицательные стороны западной демократии, вкладывая в эту демократию свои русские смыслы, свои русские даже процедуры, если угодно. А вот на Западе демократию как только не используют, как только не извращают слово демократия, потом говорят, что это власть меньшинств. Так вот, на самом деле сейчас на Западе две демократии, два определения демократии в Америке и в Европе, везде, на Западе. На самом Западе, откуда демократия пришла. Более продвинутое понимание демократии – это демократия власть меньшинств. То есть если ты извращенец, ублюдок, больной человек, страдающий, например, каким-то деменцией или с каким-то дефицитом таких когнитивных способностей и представитель меньшинств этнических, там, религиозных и так далее, вот тогда ты, пожалуй, демократ. То есть ты проводишь, тогда поддерживаешь другие меньшинства, открываешь дорогу безграничной миграции, отменяешь все традиционные ценности, заменяешь их нетрадиционными ценностями. И это демократия. Это продвинутая версия демократии. Но там еще есть большое количество таких недостаточно демократических слоев, которые понимают демократию по-разному. Например, если мне не нравится говорить «демократ старого типа», я проголосую против. И вот получается, что сейчас на Западе есть такое столкновение, да, еще и третья демократия, такая электронная, когда голосовать будут уже чистые боты, искусственный интеллект, уже совсем такая как бы палантир, тоже готовится на подходе, но она пока еще там не объявлена. А две эти, на самом деле, может быть, мы это про демократию меньшинств мы пропустили как-то, но эти две демократии, они просто существуют в политологии, существуют в дискурсе, существуют в постановлениях, это я не преувеличиваю. Ничего, просто ничего. Есть те, кто считает на Западе, что демократия – это дело меньшинств, а другие по-прежнему полагают, что решает большинство. Вот с этим столкнулась сейчас Германия на выборах, потому что те, кто считает, что демократия – это дело большинства, голосуют как хотят, а вот те перевоспитанные, уже наученные, что любовь к грязному насильнику, мигранту, к извращенцу, который идет по улицам старых европейских городов, оплевывая все вокруг и изгаживая, какие-то огромные страшные такие вот существа бесполые, разъевшиеся или превращенные. Есть даже такое понятие дисгенизм. Вот сейчас левые либералы в духе Мерца, они проповедуют, что чем страшнее человек, тем лучше. Сейчас огромный хоры хоры из уродов собираются, там уродские песни, уродские музыканты, уродские дирижеры, и такие огромные, заполняющие целые ангары, хоры дегенератов, которые что-то визжат, поют, они плохо поют, потому что петь хорошо – это уже признак какого-то возвышенного такого супрематизма, а поэтому петь надо плохо, криво, выглядеть кошмарно. Это дисгенизм. То есть вот Мерц – это представитель такого дисгенизма, как и пара Макронов, там непонятно, кто из них Макрон, а кто он, кто она. И вот, собственно говоря, эти извращенцы, эти меньшинства, они считают себя носителями демократии. Но, как оказалось, некоторые области Германии, в частности, восточные, северные, Померания, Саксон, Анхальт, у них другая точка зрения. Просто что у них есть, кстати, там и там, и там в свое время жили балты и славяне, то есть это территория славян и балтов. Может быть, гены какие-то приличных людей. Во всяком случае, в Германии есть, в Пруссии, особенно в Восточной Германии, может быть, социализм в ГДР такую хорошую услугу оказал местному населению, что они приверженцы старой демократии. Вот в чем дело. И старая демократия, когда они видят, что кругом царит просто кошмар, когда их заставляют говорить, что 2 × 2 = 15, что гораздо безопаснее чувствовать себя, когда тебя режут, насилуют и убивают, а если ты не согласен, ты фашист. Вот это все не укладывается в сознании обычных бюргеров, обычных обывателей, немецких, европейских обывателей. Они считают, что если ты идешь вот по дорожке, и на тебя никто на голову какой-то мигрантской как бы продукт или жизнедеятельности не падает на голову, что это хорошо, что если тебе легко, что если ты видишь какие-то симпатичные людей, аккуратно, вежливо беседующих на улицах, это не фашизм никакой, а это просто минимальное такое вот, ну, требование, что ли, такого санитарного порядка. И значительная часть немецкого населения голосует не за правых и за левых, они голосуют за демократию старого типа, что вот давайте сделаем все удобно, комфортно, замечательно, а не наоборот. А вот не эти дисгенические хоры, не эти протестующие квадроберы и фурии, которые там не отличаются от населения БДСМ-клубов закрытых. Все это выплескивается и говорит, никакого АФД, никакой нормальности. Фактически сейчас сталкивается демократия нормального человека и демократия такого вот уже глубоко больного человека. Демократия человека в состоянии деменции. И вот эти две демократии сталкиваются, они в Америке, кстати, сталкиваются. То есть это вот тот процесс, и кто из них победит, трудно сказать, потому что с точки зрения меньшинств, вот смотрите, у них какая логика, я с Фрэнсисом Фукуяма это обсуждал на одном из дебатов, он говорит, да вы понимаете, говорит, большинство может выбрать Путина или какого-то диктатора, или Гитлера, или кого-то еще. Большинство опасно, говорит Фукуяма, большинство нельзя слушать, надо слушать дисгенические меньшинства, надо слушать вырожденцев и людей в состоянии деменции, потому что они-то, будучи слабыми, это даже называется слабая мысль, слабая философия, слабая теология, weak theology, это все продумано, что вот такие слабоумные, по сути дела, правители, они более полезны стране, чем серьезные, такие уважаемые, которые строят порядок. И вообще гораздо лучше хаос и шизофрения, чем порядок и паранойя. Вот такой выбор делает одна часть западного населения. Как, во что выльется это столкновение двух демократий, очень трудно сказать, потому что если они уже говорят, что большинство его решения, знаете, когда АФД выиграла в Саксонии-Анхальт, их предложили отключить от получения секретной информации от Бундесвера, потому что они не стоят на позиции вот этой демократии меньшинств, потому что они представляют какой-то совершенно другой антропологический тип, то есть знать, как на самом деле им не положено, потому что вдруг они сложат одно с другим и поступят как рациональные люди. А поступать надо как настоящая, там какая-нибудь Кая Каллас, Ван дер Ляйен, или вот там была Бербок, вот настоящие представители именно ментальных меньшинств, то есть дегенераты, шизофреники, дебилы, еще более дебильные, дампен, дамбар, вот они представляют такой вот как бы фасад этой новой демократии. Я не шучу. Вы скажете, что это злобная пародия на современный Запад. Вы почитайте их политологические учебники, их философские, культурологические курсы, послушайте, о чем они говорят. Побеседуйте с настоящими политическими философами, которые воплощают современный Запад. С Жижиком поговорите, он весь чешется, позарос паршой, говорит не может ни на одном языке, включая славянском, мычит что-то, как и делает неприличные жесты, почти обезьяна. И тем не менее, это икона такой вот либеральной мысли. Концы с концами не сходятся. В основном говорит, называет свои книжки «less than zero», «меньше, чем ноль», пытается каждую фразу превратить в какой-то бессмысленный такой унижающий человеческую рациональность парадокс. И вот это оптимальный такой определенный камертон философской ортодоксии на современном Западе. Все там такое, там просто дисгения. Просто вот это праздник настоящих дегенератов, которые возвели дисгения, это противоположность евгеники, дисгеника такая. То есть выводить не наилучший тип, а выводить наихудший тип, давать ему власть, слушать его из уважения, там, может быть, из какой-то солидарности, из эмпатии. И чем больше вот этого такого умственно неполноценного слоя будет в политике и в каких-то на высоких постах, тем больше гарантия, что не придут люди нормальные. А люди нормальные просто предлагают постепенно готовиться к смене пола, к смене ориентации. И вот это пока не очень проходит. То есть вот это вроде, казалось бы, ну, почти все, они как бы все контролируют, но вот поднимается волна недовольства, старая демократия. Я думаю, старая, буржуазная, европейская, такая очень тихая, очень обывательская демократия, она все-таки говорит, я не исчезла, я сейчас немножечко, извините, но я проголосую где-то там, где вот за АФД просто нельзя, потому что если в Берлине ты голосуешь за АФД, но это все равно, что вот ты голосуешь там, не знаю, за Путина там, или за Трампа, ну тебя просто на участке там же прикончат, на избирательном, просто какие-нибудь дисгенические группы взбесившихся фурии квадроберов, но как бы подальше, к востоку, там они разворачиваются и голосуют за АФД. Просто это голосование за нормальность против такой хорошо обустроенной антинормальности. Но смотрите, что Мерц предлагает. Вот какое предложение? Неограниченная миграция, первое. Извращение от антитрадиционной ценности, второе. Парады, гей-парады, всех возможных извращений. И война с Россией. То есть вот и при этом милитаризация, и слежка тотальная. То есть, ну, либо одно, либо другое. Либо парада, тогда уж ты там милитаризм не говоришь, там ближе к Грете Тунберг, там какой-то защиты окружающей среды, но тогда вот это там как бы ты действительно такой вот взбрендивший эколог, там, фундаменталист или какой-то гуманист такой.
6: Александр Ильич, а разрешите уточнить?
7: Либо наоборот, либо война, смотрите, я сейчас скажу просто. Либо, если ты хочешь, чтобы это все воевало, тогда им надо наоборот какого-то национализма, патриотизма, там, фашизма и так далее. Ну как сочетать, что с одной рукой Мерц раскручивает этот поток совершенного распада, а с другой стороны призывает вот этих дисгенических извращенцев срочно готовиться к войне с Россией. И человек нормальный смотрит на это предложение Мерца, и он просто, у него концы с концами не сходятся. Может быть, кто-то хочет одного, кто-то хочет другого, но вместе, вот это сочетание, вместе, встать на четвереньки и побежать там, лая, виляя хвостом на Восточный фронт, вот это создает ощущение абсолютной невменяемости для тех, у кого остатки разумности из немцев сохранились. Видимо, это больше все-таки свойство восточной Германии, то есть Пруссии, по сути дела. Там как-то здоровее все-таки люди, как выясняется.
6: А вы знаете, вот именно в русле того, что вы говорите, а что происходило, что произошло сейчас? Потому что, ну вот, перепады, изменения, по крайней мере, вот по этим, опять же, сделают оговорку, это территориальные, региональные, муниципальные это выборы, где правящая партия, ну вот даже не набирает минимальный минимум, необходимый минимум, чтобы попасть в органы местного самоуправления. Что вот такого произошло за эти, ну вот за 5 лет, вот именно в Германии? Потому что на протяжении длительного времени казалось, что ну, страна хочет стабильности, вот эти вот аббревиатуры ХДС, ХСС, можно было еще, не знаю, из 80-х же вспоминать. Ну просто вот как вот они тогда были, так примерно остаются. Что такого произошло сейчас? Это вот какая-то критическая отметка, что ли, была передана? Вот ровно в том, что вы говорили, что люди устают от вот этого постоянного навязывания не совсем понятных, не совсем здоровых идей. Или что? Или какие-то новые, правда, технологии появились? Или люди поумнели, в конце концов? Есть какое-нибудь понимание?
7: Я не думаю, что они как-то уж сильно поумнели. Просто у меня ощущение, вот как я анализирую этот процесс, просто многие не поверили. Там Жюль Делёза, не поверили постмодернистам, не поверили. Посчитали, что это, знаете, нечто, некие эксцессы, вот эти теории там, перехода от людей к ризоматическому существованию, о необходимости убить человека, постгуманизм, свобода гендера, что гендер – это то, что мы выбираем. Все это вначале было в рамках таких вот философских, что ли, экстравагантного эпатажа. То есть собрались люди, начиная с 60-х, 70-х, особенно 70-х, 80-х, каких-то на конференциях там, обсуждали экзотические вещи, потом стали как-то влиять на более-более широкие слои образования, а потом студенты таких вот постмодернистов, они уже оказались в главе государства. И эти линии, которые, в общем-то, были как бы немного в стороне от общественного внимания, и в этом качестве, когда это были философскими, культурологическими аспектами, искусствоведческими, когда там как бы извращение становилось нормой, и Делёз, например, Жюль Делёз, теоретик постмодернизма, крупнейший мыслитель, он предлагал перейти к шизомассам. Он говорил, что шизофрения – это очень хорошо, а плохо – паранойя. Паранойя – это когда у человека есть такая строгая рациональность, это он считал паранойя. А вот когда у него нет этой рациональности, когда каждый человек фрагментарен, разбит на какие-то аватарки, на фрагменты, на состояние, даже на органы, которые могут друг с другом там не соглашаться по многим вопросам, вот это хорошо. И вот это шизомассы. Он считал, что к массам свойственна такая шизофрения, и постепенно эти принципы перешли в большую политику. Многие говорили, этого не может быть, это же просто экстравагантная выставка, это просто клип, это просто философская метафора. Это что-то, что, в общем-то, не отменяет нормальность. А суть была в том, что она именно и отменяет нормальность, потому что ты либо нормальный, либо нет. И вначале считалось, что ненормальных надо к ним уважительно относиться, не надо их там как-то особенно унижать, что правильно, что верно. Но одно дело относиться, как бы доброжелательно и мягко, а другое дело поменять местами норму и патологию, и дать патологии власть. То есть вот смысл постмодернистской философии, которая сейчас воплощается КДС, КСС, британскими переберами, руководством Евросоюза, это вся власть пороку, вся власть сумасшествию, вся власть идиотизму, вся власть дисгении, вот этой вырождению. Это как бы такое широкое и откровенно эстетически оформленное празднество дегенератов, которые оформлены в новую демократию. И все говорят, это не может быть серьезно. А потом Мерц или там какой-то Стармер или другой, там кто-то другой, вот Борис Джонсон, что это за такой вот как бы кусок неопределенной малоприятной субстанции, всегда растрепанный, всегда неопрятный, у него что-то всегда падает из кармана, рубашка не заправлена, ботинки не завязаны. И он вот таким вот кульком путешествует по миру, но он же влияет на войну, он же дает какие-то обещания там украинским нацистам. Вот все это было бы смешно и нелепо, если бы это все не было погружено в войну, что если бы эти извращенцы не переходили к кровавым преступлениям. И на самом деле вот этот Запад, который за эти годы открывается все больше и больше со своей стороны, которая была уже продумана и имплементирована, а сейчас только до обывателя начинает доходить, что что-то не так. Вот до обывателя сейчас начинает доходить, что что-то не так. Но поздно, возможно. Поздно, потому что их возьмут и отключат от Бундесвера. Сейчас признают какие-нибудь несправедливыми. В Макленбурге скажут, там видели, где-то проходил на дальнем фоне какой-то русский, наверное, он вмешался. Вот у нас есть фотография, он по берегу Балтийского моря, идет человек, похожий на русского, здоровый, то есть белый, с женой и с ребенком, и с собакой. Все. Это признак вмешательства России. Там русский он, не русский, здоровый человек или нездоровый, это даже не важно, был ли он вообще. Просто это показывают. Все газеты Allgemeine Zeitung выходят, сайт, там все с этим фотографией. русские идут, они идут по берегу, да, вот они идут. И для дегенерата, для Dump and Dumber этого достаточно. Это аргумент, чтобы отменить выборы в Мекленбурге, передней Померании. То есть вот так это устроено. Так они уже к этому неоднократно прибегали. Поэтому мне вот, честно говоря, если спросить, ну, там абстрактно, какая демократия победит, мне кажется, новая. Потому что новая демократия – это то, что они планировали себе для будущего, за будущее, для будущего. А вот старая демократия – это то, что еще ну, просто недостаточно осознала, что дисгения, вырождение, нетрадиционные ценности – это единственное, что им остается принять. Причем это не вопрос, это приказ. То есть а приказ вот, как бы не обсуждается. Построено такое общество, мы просто плохо знаем современный Запад. Мы поэтому удивляемся, как же так, как они могут за это голосовать. А на самом деле, если они не будут голосовать за новую демократию, у них вообще избирательные права отменят и на перевоспитание их какие-нибудь особые там колонии с принудительным уже изменением пола отправят, а не добровольно. Вот этим все и кончится. Это очень серьезно. Вот то, что происходит сегодня с современным Западом, с их, не только с их культурой, но и с их политикой, с их экономикой, они сами уничтожают свою собственную экономику, Европу, и еще радуются, и еще они что-то лопочут, они хлопают, они кричат, у них пены изо рта, отрубили свои. Это же не только наши эти газопроводы-то были, это же и немецкие газопроводы. Они уничтожили свою энергетику, свою экономику. И еще считают, что так и надо. И как вот, естественно, если ты имеешь дело с фурией Кадробером, ну что, можешь только сказать там мяу, гав. Вот, и так вот оно и происходит. А кто-то еще не хочет вот в Восточной Германии говорить мяу и гав по указке вот этого странного такого мерца, полу такого сотрудника кабаре для меньшинств, полу какого-то нациста, такого именно карикатурного, как из фильма «Тарантино». И, соответственно, вот кто-то это уже принял, а кто-то еще не готов. Я думаю, что надо готовиться к тому, что скорее возобладает на Западе новая демократия. Вот с кем нам придется иметь дело.
6: В философском и в политическом смысле была упомянута движение ЛГБТ, обязан все равно упомянуть экстремистскую организацию, в России запрещена. Александр Гельевич, вам спасибо огромное за ваши мысли, за ваши рассуждения. Эскалация Александра Дугина на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию

0: Кондиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Воронеже час дня, в Улан-Удэ 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные освободили еще 2 населенных пункта в Харьковской области. Представители ШОС не зафиксировали нарушений на выборах в Госдуму. Стали известны популярные направления для осеннего отдыха у российских туристов. Далее подробности. Российские войска взяли под контроль Польную и Новоалександровку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. В зоне действия российской группировки войск «Север» ВСУ за сутки потеряли свыше 265 боевиков. Группировка «Центр», улучшив позиции по переднему краю, уничтожила более 430 военнослужащих ВСУ, 5 орудий полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 260 военных. Видеоработы российских бойцов можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Члены комиссии на выборах в Госдуму создали все условия для проведения выборов, соблюдая принципы беспристрастности, заявила глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань. По ее словам, выборы прошли прозрачно, достоверно и демократично. Голосование соответствовало требованиям избирательного законодательства России, принятым стороной международным обязательствам. Миссия ШОС не зафиксировала нарушений, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов, резюмировала Янфань. 16 агрессивных медведей ликвидировали за прошедшие выходные в Хакасии, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии региона. Отмечается, что во всех районах республики введен режим регулирования численности. В населенных пунктах, расположенных в притаежной местности, продолжается круглосуточное дежурство оперативных бригад. Бюджет американского фонда спонсора иноагентов вырос вдвое с начала СВО, выяснил RT. До начала конфликта

0: на Украине Центр по исследованию коррупции и организованной преступности ежегодно получал в среднем 10 миллионов долларов. Это более 843 миллионов рублей. После сумма выросла до 22 миллионов долларов. На одном из форумов соучредитель и директор Дрю Салливан прямо заявлял, что организация выступает прокладкой, чтобы скрыть реальных спонсоров. Центр был создан на деньги бюро США по борьбе с наркотиками. Американское финансирование составляет половину его доходов. Из данных американской налоговой также стало известно, что фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» в декабре 2023 года выделил организации более 3 миллионов долларов. Объединенные Арабские Эмираты заняли 4-е место среди популярных направлений для осеннего отдыха у российских туристов в текущем году. Такие данные приводит сервис по поиску туристических маршрутов. При этом самым востребованным направлением стала Турция, 2-е место занял Египет. 3-е – Таиланд, а замыкает пятерку лидеров в Китае. Отмечается, что 2 года подряд средняя продолжительность тура на осенний сезон составляет 9 ночей. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 13 часов 4 минуты в Москве. Начинаем программу «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов и Лисо Хабалова. Всем добрый день. Лисо, привет.
3: Привет, Миша. Всем здравствуйте. Понедельник. Надеемся, вы скучали по «Дневному ракурсу». Напишите нам, пожалуйста.
2: Да, мы тоже скучали по работе в «Дневном ракурсе» конкретно. И сейчас первую половину этой получасовки будем обсуждать актуальные новости. И мы не можем без всяких сомнений обойти вниманием главную тему этого и нескольких предыдущих дней. Это выборы в Государственную Думу Российской Федерации.
3: Да, и Элла Памфилова озвучила уже предварительные итоги выборов. Явка составила 59,32%. Единая Россия набирает 57,83% голосов. Там также КПРФ, ЛДПР, Новые люди. У Справедливой России есть шанс преодолеть барьер или, судя по всему, уже нет? Вот здесь я, знаешь, до конца не поняла. То есть они до 5% не дошли, но, возможно, есть еще шанс?
2: Смотри, обработаны, по заявлению Аллы Памфиловой, 95,18% голосов. И если в этих менее 5% голосов доля справедливороссов будет выше, чем до этого, то шансы есть, потому что сейчас, насколько я помню, у них 4,96.
3: То есть там буквально... то есть минимальный какой-то шанс еще, судя по всему,
2: интрига
3: остается.
2: Интрига в этом направлении у нас есть. Да, еще из заявления Аллы Памфиловой. Выборы этого года были беспрецедентны по уровню опасности и угроз, но все угрозы были преодолены.
3: И это на самом-то деле замечательно, это победа всей страны, можно сказать. Как раз сейчас, когда мы с тобой заходили в студию, коллеги обсуждали выборы, все ходили, все голосовали. И, повторюсь, это большая победа в условиях того, что, в принципе, происходило за кулисами, если можно так сказать. Было много неприятных ситуаций, которые все тоже, в принципе, преодолены. И некоторые из этих ситуаций мы с тобой можем, в принципе, уже рассказать нашим слушателям.
2: Да, и если разбирать вот по текущему количеству подсчитанных голосов, то у нас 450 мест в Думе, из них «Единая Россия» получает 355, КПРФ 40 мандатов, ЛДПР 25, «Новые люди» 20, «Справедливая Россия» на данный момент получает 4 места в Нижней Палате Парламента.
3: Да, и окончательное подведение итогов выборов будет 25 сентября, заявляет Элла Памфилова об этом. Но у нас еще есть несколько дней, уверена, в ближайшие дни до 25 сентября мы будем еще об этом говорить и, в принципе, не один раз.
2: Безусловно, потому что голоса продолжают считать, голоса из-за рубежа также продолжают считать, поступать. У нас было много участков открыто и за рубежом, чтобы граждане, которые вне нашей страны находятся, тоже проголосовать могли. Это все еще продолжает обрабатываться. А мы, между тем, переходим к дальнейшим темам. Есть еще что у нас обсудить. В Донецкой Народной Республике задержали человека, который во время выборов за 10 тысяч долларов намеревался совершить теракт возле избирательного участка.
3: Причем он говорит о том, что своему украинскому куратору он заявил, что все-таки на выборах будут женщины, будут дети, и как-то его это смутило, но когда ему сказали о том, что тебя это не должно волновать, мы тебе платим деньги, он все-таки согласился продолжить заниматься этими делами, пытаться совершать подготовку к теракту, несмотря на все вышеперечисленные дела.
2: Да, сопутствующие потери украинских спецслужбистов и тех, кто им потворствует, к сожалению, не волнуют. Важен только результат, и мы искренне благодарны спецслужбам уже нашим, которые не допустили такого варварского происшествия.
3: Да, и в очередной раз доказательство, что вербуют они людей все-таки очень слабых и, можно даже сказать, жадных, потому что здесь человек открыто заявляет, что меня смутило наличие женщин и детей на пунктах голосования, но когда мне сказали, что мне заплатят деньги, а мне были нужны деньги, я вот решил согласиться.
2: Да, поэтому, если нужны деньги, есть много способов их заработать. Мы их сейчас не будем перечислять, но, тем не менее, выполнять какую-то даже с виду плевую задачу от непонятного человека в интернете — это не лучший способ, если только вы не хотите потом лет на 20 за казенный счет питаться. Если у вас есть такая цель, то я не буду вас останавливать, что называется.
3: Да, фильм такой был, «Хочу в тюрьму» называется. Но на самом-то деле это очень милый фильм. Это такой очень милый и приятный фильм.
2: Да, в отличие от ситуации.
3: В отличие от, да, ситуаций, о которых мы говорим, страшных и чудовищных. И слава богу, что все эти ситуации предотвращены.
2: Генпрокуратура потребовала признать прибалтийских националистов пособниками фашистов. Об этом сообщили коллегам из РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. Значит, речь идет о таких пособников из Латвии, Литвы, Эстонии, как Мире, Герет, Йеннак. Там очень много разных фамилий и организаций, включая Амакайцы, Айзарги, Перканкрустс. Как много сложных слов я для себя открыл, когда прочитал эту новость.
3: Слушай, здесь, если простым языком, вот для себя делаю вывод, что это важный правовой, судя по всему, шаг в защите исторической правды, потому что Прибалтика десятилетиями, может быть, даже дольше пытается как-то переписать историю, но мы должны называть вещи своими именами, и, в принципе, не зря в России формируются все эти учебники одинаковые абсолютно для всех, чтобы у всех была одинаковая абсолютная информация, и доносилась она до учеников такой, какой она должна быть на самом деле, такой,
2: да,
3: как она есть.
2: В качестве доказательной базы у нас документы из архивов Федеральной службы безопасности, Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также Минобороны и Государственного архива. То есть все преступления в свое время были задокументированы, сейчас только их решили придать огласке, точнее даже не придать огласке, а облечь в законотворческую форму.
3: Да, и ты знаешь, следующая новость, она для меня стала не то чтобы даже интересной, а удивительной. Microsoft, Google и Meta, это компания, вот Meta-компания, которая запрещена на территории России, помогали украинским телефонным мошенникам, рассказывает в интервью официальный представитель МИД Мария Захарова.
2: Да, еще в 2020-2021 году, по ее словам, Москва сообщала Интерполу о том, что вот этим компаниям надо бы задуматься о том, что вот рост активности злоумышленников происходит на территории соседней страны, и можно было каким-то образом этому противодействовать. Но, вероятно, компании эти были не заинтересованы в том, чтобы прекратить эту злонамеренную деятельность.
3: Хотя...
2: И сейчас, прости, продолжу,
3: да,
2: мысль, и сейчас, в том числе и те же страны Европы, ну, не совсем страны, граждане стран Европы и граждане тех же США также страдают от этих мошенников, как и мы.
3: Абсолютно точно. И здесь хочется сказать еще, знаешь, заметить факт того, что они постоянно говорят о своей свободе, о своей технологичности. Ну и вот где в этих действиях свобода и технологичность? Ну, технологичность однозначно, да. Ну вот свобода будто бы точно нет.
2: Ну,
3: они постоянно рассказывают о правах человека.
2: В извращенном понимании свобода — это когда ты не препятствуешь деятельности тех, кто покушается на чужие финансы. Видимо, так это работает.
3: Ну, в любом случае, в который раз мы убеждаемся, что от цифрового жульничества нам надо защищаться.
2: Да, безусловно, не рассчитывая на помощь со стороны иностранных компаний, во всяком случае, уж точно. Центробанк планирует учитывать задолженность по ЖКХ, услугам связи, алиментам при расчете долговой нагрузки заемщика. У нас сейчас, в принципе, в кредитной сфере очень много изменений. Теперь банки у нас учитывают только официальные доходы, те, которые мы декларируем, нашу официальную заработную плату. Исходя из этого, они рассчитывают, какую сумму денег они могут нам направить. И теперь еще один параметр, который они будут учитывать, это наличие долгов по алиментам, наличие долгов за услуги ЖКХ. То есть тут очень много факторов добавляется к тому, что и, соответственно, из-за этого у нас уменьшится процент одобрения кредитов явно.
3: Вот да, судя по всему, это действительно разумная мера. Здесь еще в любом случае хочется разобраться, побольше почитать информации по этому поводу, но уверена, слушатели, кого это заинтересует, тоже смогут прочитать, изучить. Может даже прийти в банк и расспросить, как это там все будет работать. Но пока что это только предложение, и если это заработает, то это действительно будет очень разумной мерой. Потому что сейчас люди часто берут кредиты, не учитывая свои какие-то реальные обязательства, потом в итоге попадают в долговую яму, в долговую ловушку. Но если банки будут видеть полную картину, то можно будет избежать таких ситуаций и трезво оценивать риски.
2: Возможно. И это обезопасит, как сами банки, от того, что им кредиты элементарно будут не возвращать. Здесь вопрос, дебет с кредитом должен сводиться, в общем-то.
3: Некая финансовая грамотность, да, такая на уровне банка.
2: В прошлом году во всем мире продали около 7 тысяч антропоморфных, то есть человекоподобных роботов для промышленного и профессионального использования. Об этом пишут коллеги из Reuters со ссылкой на Международную федерацию робототехники.
3: Слушай, здесь, когда я читала эту новость, сразу вспомнила фильм «200-летний человек». Ты его смотрел? Это такой очень старый фильм. Ты, может быть, тогда еще был совсем молодой.
2: Вот оно, начали мы мериться возрастом. Не, я когда это 200-летний человек, я, по-моему, не смотрел. Я когда эту новость прочитал...
3: Робби Уильямс там снимается, гениальный просто актер вообще, на самом деле. Фильм очень хороший. Кто писал, кто смотрел, слушатели, отпишите, пожалуйста, как вам понравился или нет. Но на самом деле вот такие новости возвращают к таким, знаешь, фильмам.
2: Да. И к компьютерным играм. Детройт стать человеком, человекоподобные роботы. Главное, чтобы там события не развивались по сценарию из этой игры. И нам, в принципе, в дальнейшем нужно будет уже задуматься на предмет того, этично ли использовать роботов не только на производствах, но еще в ряде аспектов. Те, кто играл, не меня поймут. Потому что там было много таких неоднозначных с этической точки зрения моментов.
3: Ты знаешь, вчера еще прогуливалась в парке и в заведении, это абсолютное новшество, меня это так удивило, причем в заведении была огромная очередь, она там, ну, я не знаю, десятки метров, наверное, длилась эта очередь. Но в итоге суть в том, что если заглянуть в окна этого заведения, то там ездит официант-робот, робот-официант, который предлагает сделать заказ. Я захотела зайти только лишь ради того, чтобы как раз сделать заказ такого робота, но стоять в очереди как-то мне не очень захотелось.
2: Да, а еще я недавно увидел ролик, как один блогер в рамках такого шоу подрался с боевым роботом на кулачках. Тот ему сломал кисть.
3: Кто кому сломал кисть?
2: Робот-человеку. Да. Ну, несмотря на наличие шлема, защитной экипировки и всему прочему. Поэтому роботов можно использовать в разных аспектах, в том числе и в шоу-бизнесе. Опять же, главное, чтобы для безопасности всех участников и с этической точки зрения, там, если роботу подарить лицо человека существующего, там тоже можно разные вещи делать. Но это как будто бы тема хоть и будущего, но уже недалекого. Сейчас я предлагаю перейти к Михаилу Ануфриенко, да, отбивочка, и продолжим. С нами на прямой связи военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Михаил, здравствуйте.
4: Добрый день, друзья.
2: Начнем мы, наверное, с публикации от Axios, которая со ссылкой на источник утверждает, что Трамп, мол, потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ. И, в принципе, вот эта ситуация, когда в мире растет цена на топливо, и между собой уже Украина и Соединенные Штаты начали как такую импровизированную горячую картошку играть, что, мол, там те говорят, что из-за Ирана у нас цена на дизель растет, Трамп говорит, что из-за Украины цена на топливо растет. А кто виноват? Виноват в процессе.
4: Ну, а виноват, естественно, стрелочник. Ни в коем случае не может быть виноват Трамп по понятным причинам. Поэтому, чтобы не акцентировать перед промежуточными выборами в США внимание на своей неудавшейся роли победителя Ирана, он рассказывает о том, что цены на дизель растут из Киева. Хотя на самом деле мы прекрасно понимаем, что четверть поставок мировых нефтепродуктов идет через Ормузский пролив и теперь Баб-эль-Мандебский пролив, те, которые сократились в результате удара тех же самых хуситов по нефтепроводу Восток-Запад и прекращению поставок, сокращению поставок из Саудовской Аравии. Причины очевидны, но, естественно, Трамп никогда этого не признает, он... Поэтому верещит и тычет пальцем Зеленского, а это вообще беспроигрышный вариант, потому что, да нет, это самостоятельный игрок, это же целый президент целой независимой Украины, вы же понимаете, что мы не имеем на него влияния, они там сами по себе. Но мы стараемся, мы ведем переговоры, да, прикладываем недюжные усилия.
2: Вот как раз по поводу переговоров, заявление члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны по поводу гипотетических переговоров между представителями администрации Дональда Трампа, представителями Украины и, соответственно, представителей Российской Федерации. В принципе, вот на текущем этапе взаимодействия между государствами можно ли говорить о каких-то конструктивных переговорах, пусть и не на самом высоком уровне, вот на уровне таких делегаций?
4: Нет, нельзя, потому что, ну, во-первых, надо понимать, что конгрессвумен не обладает этой информацией вообще. Ну, кто она такая? Она рядовая депутатша, грубо говоря, но по аналогии с нашими депутатами. Ну, будет кто-то из депутатов Государственной Думы рассказывать о переговорах, которые состоятся на полях Генассамблеи ООН между министром иностранных дел Лавровым и кем-то там с американской стороны. Ну, что-то, по меньшей мере, смешно. Это для того, чтобы себя показать вот, госпоже Луне, да, вполне достаточно. Строить предположения какие-то, ну, скажут, здрасте, привет, до свидания. Вести серьезные переговоры на полях Генассамблеи никто не будет. Для этого есть официально уполномоченные делегации, которые специально отведенное время на специально отведенных площадках ведут публично или не публично эти переговоры. Тем более, что сейчас договариваться с американцами ну, совершенно нечего. Потому что понятно, что в преддверии этих промежуточных выборов там адекватные реакции ждать от них не приходится. Они все заточены на выборы, все живут ими. Как это будет в медийном плане, сколько это голосов принесет или отберет у них. И плевать им на то, что происходит на осадках Украины.
2: Там еще и представители Ирана упоминаются. Может быть, в этом контексте? Или это тоже для красного словца было скорее?
4: Ну, это же госпожа Луна сразу все, и Иран, и Украину, и Россию все запихала в один контейнер. Вот все со всеми будут переговариваться. Смотрите, какая компетентная, информированная дама. О чем говорит с Ираном? Иран четко сказал, пока наши требования, переданные Соединенным Штатам, выполнены не будут, Ормузский пролив никто не разблокирует.
2: Ну, да, но учитывая желание американцев идти навстречу Ирану, этого ожидать в ближайшей перспективе будем вряд ли.
3: Также хочется спросить у вас, знаете что, пишут сообщения, ну, сообщают, СМИ сообщают о том, что цена дизеля на Украине достигла 100 гривен за литр. Хочется понять, насколько действительно критична ситуация, и если все так страшно там, то как долго они смогут продержаться. Задаю вопрос с целью понять, вот смотрите, периодически мы часто обсуждаем, что там все, дизель заканчивается, все заканчивается, теперь 100 гривен, но это много, 200 рублей, я так понимаю. Дальше да. Там можно да, посмотреть. Но вот действительно ли все вот правда так страшно, все критично, потому что сколько они смогут продержаться? Им нужна будет еще какая-то помощь, а выделит ли эту помощь кто-то еще?
4: Ну, с помощью все у них в порядке. Деньги они получают колоссальные, намного превышающие довоенный бюджет тогда еще Украины. Будут получать и дальше. Деньги расписаны на как минимум пару лет вперед. И, как мы понимаем, ни Соединенные Штаты, ни Европа не собираются эту помощь прекращать. То, что дорожает бензин для населения, мы понимаем, что для военных и для ведения войны совершенно без разницы, стоит бензин у них 200 гривен или рублей, или 400 рублей, да хоть 4000. Но самое главное, физические объемы, которые продолжают поступать. Дорожает она по понятным причинам, для населения бензина становится и дизеля меньше, в силу того, что мы активно работаем по судам, ведущим в Черноморские порты хунтов, включая и танкеры. Но для нужд военных Безусловно, они все время топливо найдут. Проблемы будут, но это проблемы решаемые, потому что большая протяженность границ с Евросоюзом, с Польшей, с Венгрией, с Румынией. В той же Венгрии они сейчас договорились, что построят хранилище для нефтепродуктов. С компанией МОЛ договорились. Но это, понятно, что это будет не в этом году и даже не в следующем. Не так быстро эти хранилища строятся. Но в любом случае помощь киевской хунте не прекратится. Мы вот все-таки пятый год уже ведем боевые действия и наглядно убедились уже на примере по факту, что эту помощь никто и прежде всего Соединенные Штаты прекращать не намерен. При всех запретах Трампа и его красивых разговорах о том, что вся война и боевые действия финансируются Европой, мы видим, что регулярно по несколько миллиардов долларов выделяют Соединенные Штаты.
3: А вот аграрии там страдают. Говорят о том, что аграрии больше всего страдают. Вот это, получается, для них не важно абсолютно? Или им тоже может выделяться какая-то помощь?
2: Продовольственная безопасность, насколько там сейчас, да, осуществляется?
4: Вот, продовольственная безопасность, и теперь у них все хорошо. Неожиданный результат того, что мы блокировали экспорт зерновых, а это основная статья была экспорта даже до военной Украины, ну, не считая металла, который мы тоже им обрезали, как экспорт вообще. Теперь это зерно остается на подконтрольной хунте территории. Из этого зерна и кукурузы, которые уже убирают комбайнами, ее просто рубят и делают из них палеты для топлива. То есть теперь уже топить будут зерно. Так что отопительный сезон, у них есть все шансы пройти на зерновом топливе. Если еще и перевести на зерновое топливо автомобили, то вообще проблем не будет. Так что голодными они не останутся.
3: Голодными не останутся, холодными, судя по всему, тоже не останутся. Да, потому что вот Bloomberg пишет о том, что Европа тайно направляет Украине оборудование для подготовки к зиме, и это запчасти предоставляют для электростанций и отопительного оборудования. Как думаете, насколько это поможет?
4: Ну, Bloomberg превратился, честно говоря, в информационную помойку из серьезного издания, потому что никаких тайных поставок нет. Поставки энергетического оборудования идут с лета 22-го года.
2: Очень даже явно, причем. У меня тоже был вопрос, почему от какой-то тайной истории.
4: Да. Турки показывали суда, которые перевозят мегаваттные электростанции в Киев. Тогда еще суда ходили без проблем. В Прибалтике демонтируют выведенную из эксплуатации электростанцию. Целые энергоблоки на десяток мегаватт поставили уже Киеву. Германия демонтирует газовую электростанцию мощностью более 30 мегаватт, которая должна была обслуживать северные потоки, тоже для поставки Киеву. Я уже не говорю об энергопоездах, которые устанавливаются на фурах и так далее, которых там многие тысячи. И все это идет в первую очередь на нужды военных. Это создаются компактные линии электроснабжения на той же соляре работающие. Они будут работать. То, что будет страдать население, вот это как раз у них во вторую очередь. В первую очередь все для войны, все для нужд фронта, это они обеспечат. То, что будет страдать население, ну, всем плевать на самом деле.
2: Да, и таким образом купят, я не знаю, еще несколько месяцев, год того, что вот не Европа воюет против нас, а Украина. И мы, к сожалению, можем только вот продолжать перемалывать то, что там происходит. Благодарим вас, Михаил, за беседу. Михаил Нуфриенко был с нами на связи, военно-политический обозреватель. Для вас также Михаил Алимов, Лесо Хабалова работают. Выпуск новостей. Продолжим «Дневной ракурс».

0: Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст. Омываемый Атлантическим и Северным ледовитым океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. Средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется. Причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых из другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Президент поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму. Кроме того, главы государств обсудили развитие отношений между странами. Президент России Владимир Путин встретится с председателем избирательной комиссии Эллой Памфиловой, чтобы подвести итоги выборов. О формате Кремль проинформирует, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля также прокомментировал выборы в Германии. В минувшие выходные он подчеркнул, что часть немецких граждан ищет альтернативу текущим властям, чтобы добиться улучшений в экономике. Падение конкурентоспособности немецкой экономики происходит во многом из-за отказа от российского газа, отметил Песков. Он также добавил, что подписание Трампом закона об антироссийских санкциях не способствует реанимации отношений России и США и продвижению украинского урегулирования. И еще одно заявление представителя Кремля. Ситуация в Алешках Херсонской области критическая, и киевский режим делает все, чтобы препятствовать поставкам продуктов, отметил Дмитрий Песков. В свою очередь, российские военные делают все, чтобы решить проблему поставки продуктов и медикаментов. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска намеренно ударили беспилотниками по колонии с гуманитарной помощью на въезде в прифронтовой город Алешки Херсонской области. Российские военные пресекли 3 попытки заброски групп усиления ВСУ из населенного пункта Великий Бурлук в направлении Ольховатки Харьковской области, сообщает Минобороны. Ранее стало известно, что российские бойцы взяли под контроль Польную и Новоалександровку в Харьковской области. В зоне действия российской группировки войск «Север» ВСУ за сутки потеряли свыше 265 боевиков. Группировка «Центр», улучшив позиции по переднему краю, уничтожила более 430 военнослужащих ВСУ, 5 орудий полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Отставка федерального канцлера Германии Фридриха Мерца после череды неудач на выборах в 3 федеральных землях пошатнула бы имидж Германии как якоря континентальной стабильности, пишет агентство Bloomberg. Напомню, в минувшее воскресенье прошли региональные выборы в законодательное собрание Мекленбурга Передней Померании. Победу одержала альтернатива для Германии, набрала 38%. Правящий христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца набрал всего 4,9% и впервые в истории не преодолел 5-процентный барьер. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Дневной ракурс.
4: 13.33 в Москве. Продолжаем дневной ракурс на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем здравствуйте.
5: Всем здравствуйте еще раз. Продолжаем дневной ракурс с огромным удовольствием. Правда же, Миша?
4: Да, безусловно. И продолжаем мы обсуждать выборы. Вот тут как раз в выпуске новостей было увлекательное. Были увлекательные результаты выборов в Германии о том, как там в парламент не проходит правящая партия. Вот у нас была интрига по поводу, точнее, она до сих пор есть, по поводу «Справедливой России», которая там на грани 5% барьера. А в Германии ХДС тоже 5% не пересекает. Вот как, какие удивительные коллизии судьбы. С нашей студией на прямой связи профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов. Марат, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Валентина Матвиенко уже прокомментировала результаты голосования. 18-20 сентября выборы у нас были. И по словам председателя Совета Федерации, в условиях запредельного внешнего давления россияне показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор, пути развития и навязывать себе чужую волю. И я вот так читаю новости, уже в одном из каналов промелькнуло намерение Каллас новые санкции против нас там объявить в связи с прошедшими выборами. Удалось нам показать за границей, что вот, да, нас не сломить такими выборами?
6: Давайте скажем, что 25 сентября подведут окончательные итоги голосования, и после этого начнут поступать поздравительные письма от парламентов разных стран, из Китая, из Индии, из Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, из Европы. И это будет подтверждением того, что эти выборы нашего парламента признаны легитимными. То, что там думает девушка, у которой отец был на самом деле коммунистом, а потом после распада СССР стал крупным владельцем некоторых активов в Прибалтике, вот совершенно неинтересно обсуждать. Но очень важный аспект для тех европейских элит, которые сейчас продолжают там что-то говорить относительно этих выборов, это были не выборы парламента Российской Федерации, это был плебисцит по доверию к президенту Путину, по продлению его мандата на проведение внешней и внутренней политики. Они рассматривают это именно так. То есть сама Госдума их мало интересует, а вот то, что делает президент Путин и его команда, их волнует очень сильно. Вот в чем вся загвоздка. Кстати, надо сказать, что вот этот цикл единого дня голосования, проходили выборы не только в Государственную Думу, вообще была кампания 2200. Там 39 регионов избирали законодательное собрание, 8 регионов. Это были губернаторские выборы и огромное количество выборов на муниципальном уровне. То есть это была очень масштабная кампания, и хотя мы говорим только про Госдуму, но на избиркомы вот легла вся эта нагрузка по этому огромному количеству выборов.
4: К новым депутатам, будь то на уровне Госдумы, будь то на уровне региональных собраний, будет ли отношение граждан более строгим, чем вот к минувшему созыву, уже уходящему? И в чем это будет выражаться, если так?
6: Ну, конечно, в первую очередь будут обращать внимание на эффективность действий этих депутатов в условиях проведения специальной военной операции. Вообще у нас такая избирательная кампания, она первая в военное время, и кто-то даже называет и парламент военным. Но как раз эффективность действий парламентариев на всех уровнях власти, кстати сказать, в том числе и губернаторов, которые являются представителями исполнительных органов власти, находить баланс между тем, чтобы эффективно шло проведение специальной военной операции, но одновременно у нас был рост экономики, ну, по крайней мере, не падение, на этот предмет очень четко высказывался мэр Москвы, господин Собянин, который сказал, что чисто военная экономика – это не выход. То есть нам нужен баланс. Вот в первую очередь задача депутатов – этот баланс на законодательном уровне и находить. Вот эти требования будут, да.
4: По поводу процентного соотношения, понимаю, упомянули уже, да, что окончательные цифры будут известны 25 числа, но у нас уже есть официальное заявление от Эллы Памфиловой по итогам 95% там с небольшим обработанных голосов. И из них правящая партия набирает солидное число голосов, это почти 58%, 57-83%. И дальше 3 пункта, это КПРФ, ЛДПР, новые люди, и на грани 5% балансирует справедливо Росса. Исходя из озвученных цифр, насколько изменится ситуация вот в рамках голосования в парламенте? Кто из партий сейчас, даже тех, кто вот в первых четырех позициях, кто наиболее, скажем так, уменьшил или наоборот набрал рейтинг вот в глазах граждан?
6: Давайте скажем, почему «Единая Россия» так уверенно набирает и по одномандатным округам. Там, по-моему, 208 округов они выигрывают из 225. То есть в любом случае будет уже конституционное большинство. Но если люди шли голосовать, понимая, что надо поддержать ту политику президента Путина, которая на сегодняшний день осуществляется, они видели в «Единой России» как раз опору для президента. Поэтому такое высокое голосование, кстати, по Дальнему Востоку, надо сказать, мы же привыкли, что вроде бы это, значит, такие регионы, которые с прищуром немножко смотрят на Москву, вы там принимаете законы, а нам тут жить, да, и даже в чем-то была оппозиционность, значит, какое-то время, там и явка выше, и за «Единую Россию» добавили серьезно и на Сахалине, и в Хабаровском крае, и на Камчатке, и в Приморье. С точки зрения поведения в парламенте, ну, вряд ли что-то там изменится, потому что доминирование «Единой России» остается, оно даже укрепляется. Но, с другой стороны, вы знаете, по ключевым вопросам политики президента Путина, ну, была консолидация фракций. Я, честно говоря, в общем, не помню, чтобы кто-то из депутатов КПРФ или новых людей как-то опровергало то, что делается президентом Путиным и правительством. Обычно какие-то споры возникают относительно реализации социальных программ. Здесь вот очень часто КПРФ еще выступают, да, что давайте больше социальные гарантии будем давать. А, например, новые люди говорили, что надо бизнес чуть-чуть там ему облегчить существования. Вот эти разногласия, да, есть, но это обычная конструктивная парламентская дискуссия, не выходящая там за рамки, в общем, чего-то такого, чтобы мы могли сказать, что это, вот, значит, какая-то оппозиция. Да, в общем, конструктивный спор – это не всегда оппозиция.
5: Марат, хочется еще поговорить о том, что на самом-то деле миллионы россиян воспользовались расширенной опцией досрочного голосования. Это говорит о том, что многие хотят участвовать в выборы, но им нужны гибкие форматы. Государство в результате пошло навстречу. Здесь хочется услышать ваше мнение, почему, как вы думаете, так много людей выбрало этот формат, и может ли этот формат досрочного голосования стать основной формой в будущем, или, если даже не основной, то как минимум одной из очень важных, преимущественных.
6: Вы имеете в виду дистанционное голосование?
5: Да, дистанционное голосование.
6: Дистанционное. Да, как раз тут в терминах нужно очень четко разобраться. У нас теперь досрочное голосование – это только по отдельным категориям граждан, ну, то есть рыбаки какие-то ушли далеко, да, вот у них там есть эта форма. А все три дня, то есть 18, 19, 20, это равноценные дни для голосования. А дистанционное электронное голосование – это уже отработанная форма волеизъявления. Она была использована в 33 регионах Российской Федерации, не во всех. Кстати, обкатана была она в Москве достаточно устойчиво. И это крайне удобная форма для тех людей, ну, которые заняты в этот день. То есть не хочет он уезжать раньше со своего дачного участка, или молодежь особенно, для них гаджеты в руке, это как уже, ну, я не знаю, в общем, что-то такое естественное, да. Но тут надо отметить несколько важных моментов. Первое – это защищенное голосование. То есть точно так же, как мы, например, платим через телефон в наших банках, там за что-то или в супермаркете, да, или что-то, в общем, покупаем там где-то, или за услуги ЖКХ, и мы уже не волнуемся, что деньги обязательно уйдут. Вот здесь точно такая же защищенная форма, причем используется система блокчейн, то есть это учет того, как проголосовал человек в разных точках. То есть даже если где-то там временно отключится в каком-то дата-центре электричество, то во всех остальных этот результат будет зафиксирован. И второе, члены избирательной комиссии не знают, за кого вы проголосовали. То есть голос учитывается плюс один, да? И при этом, в общем, не видно, за кого вы проголосовали. То есть точно так же, как вы заполняете бумажный бюллетень, опускаете его в ящик. Но при этом любой человек может прийти и проверить, что если он проголосовал за партию А и за кандидата Б, то именно так были учтены его голоса. Но опять-таки члены избирательной комиссии этого увидеть не могут. Это вот эти разъяснения, которые давались, резко повысило интерес к этому виду голосования, люди начали доверять. То есть удобно и доверяют. Я думаю, что где-то цикла через два избирательных, но уже процентов 70 избирателей будут просто голосовать через смартфон.
4: Да, потому что это банально удобнее, особенно сейчас, когда мы все стремительно цифровизируемся. Марат, по поводу высокой явки, помимо Дальнего Востока, которому у нас в последнее время большое внимание приковано наверху, там и масштабные проекты анонсируются, возможно, как раз и эти факторы повлияли на столь высокую явку. Еще там 70-80% жителей приходили голосовать в новых регионах Донбасс и Новороссия. Вот это объясняется, в принципе, теми процессами, которые мы сейчас там осуществляем, и насколько там было тяжело, сложно, непросто организовывать избирательный процесс.
6: Это было, во-первых, опасно, потому что целенаправленно били по участковым избирательным комиссиям, погибли члены участковых избирательных комиссий, даже вообще председатель. Одна, я насколько понимаю, что президент Путин даже ее представил к ордену мужества. Конечно, там все делали для того, чтобы эти выборы сорвать. Это и чувство мести такое. Да, в общем, со стороны киевского режима. Но там самый главный мотив был не допустить проведения первого участия в новых регионах в выборах Государственной Думы. То есть на местном уровне у них выборы были, а вот за федеральный представительный орган они голосовали впервые. Им, кстати, дали специальное полномочие закрыть участки в любой момент, и они их закрыли в 14:00, когда пошел массированный такой налет, то есть берегли людей. Но вы абсолютно правы, вот даже до 14 часов, там за эти 2,5 дня успело проголосовать такое огромное количество избирателей. Это вот ценно. Это ценно, это даже там сложно переоценить, особенно те люди, которые регулярно туда ездят и видят, что в участковых избирательных комиссиях, ну, не военные работают. Там обычно люди, которые, ну, социальные работники, и по совместительству они члены избирательных комиссий, это библиотекари, это учителя, там иногда это врачи, в общем, врачи реже. Там военных-то нет. И поэтому, конечно, вот это мужество, когда люди прекрасно понимали, что они становятся под прицел, но мы должны ценить. И вот у меня просто, не знаю, в общем, поклон всем этим людям. Вот просто поклон за то, что они все эти годы, стремясь в Россию и сейчас получив еще вот такие права, проголосовать, это с честью просто использовали, с честью реализовали.
5: Также хочется поговорить о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нечеловеческим давлением в странах НАТО при проведении голосования на выборах в Российскую Госдуму. Наших граждан запугивали, ограничивали, создавали различного рода препятствия для голосования. Здесь хочется очень сильно понять, почему Запад так сильно боится честного волеизъявления российских граждан.
6: Контраст. У нас выборы проходят строго в конституционные сроки. У нас нет продления периода полномочий. То есть положено провести выборы было в Государственную Думу. Мы их провели. Положено было парламент, регионы переизбрать или мэра какого-то города. Мы это провели. А ровно через несколько сотен километров на Украине уже несколько лет люди незаконно занимают и кресло депутатов, и, значит, кресло президента. Вот это же контраст, он работает. То есть люди задают вопрос, а чем отличаются условия проведения выборов от условий проведения выборов на Украине, да, и в России. То есть у нас проводятся, а у них нет. То есть чем отличается? Там еще и территории меньше. И плюс еще и там сколько уехало, значит, миллионов в Европу? 5-6 миллионов. Ну что там? Значит, Европа бы помогла этих людей как-то привлечь на избирательные участки, открыть не два, не три, а сотни этих избирательных участков. Но они не хотят.
4: У них они просто не хотят, нет таких дистанционных технологий, как у нас. Боятся, что
6: нет,
4: не получится.
6: Нет, в общем, дело не в этом. Они боятся, что те люди, которые уехали в Европу, и те люди, которые находятся под гнетом этого режима, они проголосуют не так, как им хочется. И вмешаться будет очень тяжело. Вот чего они боятся. То есть все прекрасно осознают, что если Зеленский пойдет на выборы и депутаты Верховной Рады, то большинство там не усидит, а его точно сметут. Вот в чем страх. И поэтому на этом контрасте они пытаются там что-то сказать очень плохое про наши выборы. Но я вам хочу... Вот 25-го результаты подведут, и я вас уверяю, что посыплются просто телеграммы от других парламентов. Вот господин Токаев, это президент Казахстана, сегодня в разговоре с президентом Путиным уже поздравил с успешным проведением выборов. И поэтому то, что там говорят какие-то депутаты и какая-то Кая из какой-то сказки волшебной, да, совершенно вот неинтересно.
5: Марат,
6: смоет всю эту историю, и люди забудут.
5: Также хочется добавить свежие абсолютно данные «Справедливая Россия» по итогам обработки 96,91% протоколов преодолевает необходимый 5% барьер для прохода в Госдуму по спискам ЦИК. Также у нас есть от слушателей к вам вопрос. Они вот спрашивают. Григорий Л., это наш постоянный слушатель, спрашивает, как думаете, молодежь будет смотреть и следить за избранными депутатами? На самом деле, возможно, это невозможно, а так и есть. Это действительно важный вопрос, потому что молодежи должно быть на кого равняться. Как вы считаете?
6: Ну, та молодежь, которая политически активная, конечно, будут смотреть. Но обычный избиратель, в том числе и молодежь, они считают, что я исполнил свой долг. Давайте, ребята, работайте. Там через несколько лет, там через 4, через 5, я посмотрю, что вы сделали, и опять буду оценивать, значит, голосовать за эту партию или за этого кандидата. То есть так устроено. Вся, в общем, демократическая процедура. Поэтому думаю, что те, кто политически активные, вот мы сейчас создаем, например, специальный клуб молодых политологов, то есть я вижу такой запрос, да, у этих ребят. Но обычный парень, который работает где-то в супермаркете айтишником, ну зачем ему каждый день интересоваться? Он будет смотреть, как это отражается на его жизни.
4: Вот, а почему, у нас пару минуток остается, почему молодому человеку сейчас следует интересоваться политикой? И до какой степени? Вот приходить на собрание клуба молодых политологов, там, я не знаю, внимательно следить за тем, что происходит в его регионе, может быть. Насколько у нас, в принципе, сейчас молодежь в политику вовлечена?
6: Ну, вы знаете, не меньше, чем мы в свое время. То есть мы все время считаем, что молодежь как-то слишком аполитична. Но я всегда спрашиваю, а в какой пропорции и что вы говорите про... Что вы имеете в виду, когда говорите про аполитичность? То есть интересует их уровень налогов или не интересует? Конечно, интересует. Это политика? Да, это политика. Интересует их процентная ставка в банке? Да, интересует. Сколько он должен платить за ипотеку? Интересует? Да, интересует. Насколько он свободно может пользоваться самокатом в городе? Это политика или не политика? Ну, конечно, это политика. То есть вся наша жизнь, да, коли мы делегируем определенным органам власти полномочия регулирования, она вся окутана политикой. А уж следить за каким-то конкретным человеком, ну, там может кто-то кому-то, в общем, понравится. У нас много красивых женщин, депутатов, симпатичных мужчин, наверное, девушки, значит, тоже могут найти, значит, кого-то. Но это уже не политическое только пристрастие, это уже эстетика,
5: А тоже подход. Вот почему нет? Я сейчас вас слушаю и думаю, а ведь это действительно может быть тоже интересным подходом к привлечению, к заинтересованности вот той же самой молодежи, да и не только молодежи, вообще людей в целом.
4: Да, главное здесь не перегибать палку, как и во многих случаях, потому что следить, да, там следить за тем, что
5: это
4: делает
5: понятно.
4: Человек, но не пересекать грани, против которой там одна из партий в частности
6: соблюдать
4: борется.
6: Закон.
4: Да.
6: Соблюдать
4: Безусловно.
6: Закон.
5: Спасибо, спасибо вам огромное за интересную беседу, за то, что нашли время с нами пообщаться. Профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов был с нами на связи. Михаил Алимов, я Лесо Хабалова. О, спасибо. Короткая реклама, выпуск новостей, и мы еще вернемся. Не переключайтесь.

Страна героев. Андрей Багров. Планомерная и успешная денацификация и демилитаризация Украины в ходе СВО обеспечивается каждым ее участником. Исключений тут нет. Один из них, проявивший храбрость и высокий профессионализм, лейтенант Андрей Багров. С самых первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик он выполняет поставленные вышестоящими командирами задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Без этой важной работы эффективное продвижение вглубь территории, временно находящейся под контролем радикалов ВСУ, бывает очень затруднено. В ходе очередного наступления соединений армии России, благодаря навыкам и умениям лейтенанта Багрова, а также выверенной до деталей организации работы личного состава, были поражены три боевые машины РСЗО «Град» и их расчеты. Враг не успел предпринять никаких действий, чтобы избежать уничтожения. После оперативной смены огневых позиций бойцами артиллерийской батареи под руководством Андрея Багрова был ликвидирован опорный пункт с десятками националистов. Это позволило нашим батальонно-тактическим группам вклиниться в оборонительные порядки противника и развить успех при дальнейших наступательных действиях. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель.

0: на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spootnik. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 14 часов, Новосибирске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Справедливая Россия преодолевает 5% барьер для прохода в Госдуму. Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на автомобиль избирательной комиссии в Брянской области. В Совбезе ООН нет консенсуса по поводу кандидатуры на пост генсека организации. Подробности далее. Справедливая Россия по итогам обработки почти 97% протоколов преодолевает необходимый 5% барьер для прохода в Госдуму по спискам, сообщает российский центр избирком. «Единая Россия» набирает 57,83% голосов, КПРФ 13,76%, ЛДПР 9,01%, «Новые люди» 7,96%. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки ВСУ на автомобиль участковой избирательной комиссии в Брянской области. Машина, в которой находилась член регионального избиркома, 20 сентября подверглась целенаправленной атаке украинского беспилотника в Стародубском районе. В результате женщина получила тяжелое осколочное ранение, была госпитализирована, также пострадал водитель. Следователи и криминалисты устанавливают подразделения и боевиков, причастных к совершению данного преступления. Федеральная таможенная служба приложит все усилия, чтобы выполнить прогнозное задание по перечислениям бюджета, заявил на встрече с президентом глава ФТС Валерий Пикалев. Он напомнил, что по итогам прошлого года служба выполнила задание, перечислив бюджет почти 6 триллионов рублей. Президент и глава ФТС обсудили развитие международных транспортно-логистических коридоров. Владимир Путин призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска на границе в Хабаровском крае. Изначально планировалось выполнить эту задачу до конца 2030 года. По словам президента, это слишком долго. Работы надо проводить быстрее, учитывая большие объемы поставок на данном участке. Глава ФТС пообещал, что это будет выполнено. В Совете Безопасности ООН до сих пор нет консенсуса по поводу кандидатуры на пост генерального секретаря организации, пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на дипломатов. Как отмечает издание, никто из семи претендентов на пост так и не выбился в лидеры. Полномочия действующего главы Всемирной организации Антонио Гутерреша истекают в конце года. На пост следующего генсека ООН претендует Кэролин Родригес-Биркет из Гаяны, Ребекка Гринспан из Коста-Рики, Рафаэль Гросси из Аргентины, Мария Фернанда Эспиноса из Эквадора, Макки Сал.

0: Сенегала, Алара Тунна из Уганды и Ивон Баки из Эквадора. В Сириусе прошла торжественная церемония открытия Международной Олимпиады, посвященной вопросам изменения климата и проблемам экологии. Междисциплинарное научное соревнование пройдет с 20 по 29 сентября на территории Сочинского национального парка и в лабораториях Сириуса. 80 школьников из 14 стран, в том числе из России, примут участие в двух теоретических и практическом турах. Рабочий язык Олимпиады – английский, а в составе жюри – ученые и эксперты из Казахстана, Белоруссии, Малайзии и России. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворгян.
2: Политолог, востоковед Карине Геворгян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. И начинаем.
3: Она же кашляет, да. Здрасте, дорогой Алексей. Да. Ничего, это бисквитный остаточный кашель от моей простуды. Друзья, простите, ради бога, и голос такой мерзкий.
2: Ближневосточное эссе с иранским орнаментом. Ну, есть о чем поговорить, на самом деле. Я удивился. Иран, как сообщается там со ссылкой на высокопоставленных чиновников, через Катар предложил Соединенным Штатам прекратить войну. То есть все остановить боевые действия.
3: Там 7 условий, ладно.
2: Угу. Ну, давайте, да, все, я
3: не,
2: помолчу.
3: Я не буду перечислять все 7 условий, тем более в том порядке, в каком они представлены. У меня перед глазами этого нет, я боюсь сбиться и быть обвиненной в некомпетентности.
2: Тогда так, а что в этих 7 условиях, пунктах не устраивает
3: Соединенных Штатов? Ну, снятие санкций, размораживание активов, короче говоря, не оказывать помощь противникам Ирана в регионе, имеется в виду, понятно, одно маленькое ближневосточное государство. Вот. Ну, много чего, да.
2: Которое может ударить ядерным оружием, хотя у него
3: У него его нет, да.
2: Мы поняли, о чем речь. Тогда такой вопрос, а зачем выдвигать какие-то условия, причем не в первый уже раз, примерно круг этих вопросов остается тем
3: же. У них и не меняется это.
2: А зачем было опять там все это вот предлагать?
3: Это вот, тут, понимаете, я же все время вам говорю, что это древняя цивилизация с очень интересной и устоявшейся политической традицией джентльменского поведения. А тут скажут, вот, Иран недоговороспособен. И никто не скажет. Правда? Потому что Иран говорит, мы готовы.
2: Мы способны.
3: Да, да, мы договороспособны. Ну, естественно, у нас есть свои условия. Вот наше, да, предложение на стол переговоров. Теперь мяч на вашей стороне. Рассказывайте, что вы будете делать.
2: Угу.
3: Тогда Соединенные Штаты должны сказать, а вот Иран такой-сякой, рогатый, хвостатый, там пахнет серой и так далее. Вот, и поэтому мы не идем на переговоры. Иранцы говорят, вы видели, кто не идет на переговоры? Они же и выходят из всяких соглашений, подписывают, потом говорят, а нам, как армяне делают тогда, а нам фиолетово, нам неинтересно. То есть по какой-то сиюминутной конъюнктуре не следует. Иранцы так говорят, видали? А мы готовы. Мы цивилизованные, договороспособные люди. Не случайно у нас Александр Григорьевич Лукашенко выступил и сказал, они что там в Америке не знают, что это древняя цивилизация? Ничего, не, их на колени ставят.
2: Они всех,
3: да, знают, они
2: туземцами считают, папуасами.
3: Да это не в этом,
2: простите,
3: дело.
2: Простите, любимого
3: Жанна папуаса. Американские иронисты, великолепные специалисты, кстати, двое из них похоронены как раз в Исфахане, о котором я до эфира говорила. Вот там существует такая, та самая, как это, крипта, как ее назвать-то? склеп вот, в память об Америке. Ну, не надо, нет, просто кто их слушает?
2: Ну, тогда война, значит, будет продолжаться, стало быть, хотя тут как бы цифры
3: Кого с кем? А?
2: Ну, вот она в таком состоянии. Пожалуйста. Ну, Соединенных Штатов с Ираном, наверное. Мы же о ней говорим.
3: А кто-нибудь объявлял войну?
2: А в наши времена не обязательно.
3: Нет, тогда давайте четко. Значит, это была операция коалиции Эпштейна, то есть США и Израиля. В феврале, да? Мы 28 февраля начинаем, правильно? 27. А против Исламской Республики Иран, верно? Но даже Израиль не объявлял войну. Вот. И Америка не объявляла. Это был такой вот кавалерийский наскок с уверенностью, которую подкрепили аналитические материалы израильской спецслужбы Моссад о том, что чуть только вот сейчас подтолкни пальцем, ткни, и вот все рухнет, и Иран все больше не враг человечества.
2: Но где-то люди просчитались.
3: Везде.
2: Практически. Но это примета тоже времени. Везде все просчитываются.
3: Да,
2: думали,
3: теперь в Израиле скандал.
2: Рухнет, не рухнула.
3: Одна, там много спецслужб, там другие спецслужбы крутят в виска и говорят, что же вы, Иглесиас, да, Моссаду говорят. Вы самые финансируемые, вы то, да вы все, что же вы выдали-то, а? Так и где? Тут, так что там своя внутренняя свара уже на этой почве, там понятное дело. Ну ладно, оставим это, тем все понятно.
2: Нет, но они...
3: А иранцы что сделали?
2: 23-й год,
3: а иранцы вели войну не по сценарию прямого симметричного ответа. А для них это был старт кампании по возведению Ирана в ранг сверхдержавы макрорегиона. И они действуют абсолютно по своему сценарию. Вот этого точно никто не ожидал. То есть Иран обнаружил, что у иранского руководства, молодого, пришедшего на смену убитым, такому первому поколению, да, революционеров, вот, что у них есть большая стратегия. Они эту большую стратегию методично, надо сказать, притворяют в жизнь. Я помню эти разговоры, что вот иранцев, да и нам, естественно, после Карабаха, да, это самое, из Сирии это пришлось. Дальше посыпалась Сирия, понятное дело. Вот, это я говорил много раз, поэтому я говорил, то есть вот не надо не игнорировать процессы на Южном Кавказе. Потому что там сходятся границы, ряд интересов и ряд коммуникаций очень серьезных, международных, важных на макроэкономическом, макростратегическом уровне. Поэтому то, что происходит иногда на Южном Кавказе, нужно внимательно отслеживать. Ибо это станет некотором роде косвенно или прямо станет для вас показателем того, что будет на Ближнем и Среднем Востоке, как минимум. Вот. Поэтому иранцы начали осуществлять свой сценарий. И как, несмотря на то, что о, иранцы, вот, дали слабину, где же ваши иранцы, вот Сирия и так далее. А кто сказал, что они туда не вернутся?
2: Я не знаю, это вот вам виднее, как говорится.
3: Ну вот, а я с самого начала говорил, погодите еще. Возможно, вернуться и триумфально. А вот Израиль ударил в Сирии по складу боеприпасов, да, ракетных, Алеппо. Так, хочется... Читатель из Москвы интересуется. А чьи были ракеты?
2: А чьи были ракеты?
3: Чей склад-то в Алеппо?
2: Ну, может быть, правительство, которое сейчас
3: а если учесть,
2: на Маске сидит, сейчас... или чьи?
3: Ну, наверное, да. И, скорее всего, кто их завозил? И что это были за ракеты? учитывая, да, черный рынок, связанный с украинским
2: так
3: театром
2: военных действий. Так им же самим не хватает, я уже сообразил, откуда вы клоните. А им самим же не хватает, сами клянчат.
3: Да, деньги-то, понимаете, это хочется? Же, это, да, конечно, это же... Они что там, не присутствуют, украинские военные, давно присутствуют, и в Сирии, и в Ираке, на противоположной от нас стороне. Нет? Да.
2: Скорее всего, в Африке точно
3: давно,
2: они есть.
3: Говорю, давно присутствуют. Вот, поэтому вот это раз. Второй Израиль там неплохо ударил. То ли Израиль ударил по этой базе, то ли она сама. Во всяком случае, новости пошли такие, что это был удар Израиля. А почему? А кто вот как-то способствовал попаданию этих ракет? Через какие страны? И тут мы вспоминаем про Турецкую Республику, про их связи, их ВПК с Украиной и разные прочие-прочие дела. Ну, в общем, так нелинейно все в этом мире бушующем.
2: Призрачно, в мире бушующем.
3: Не, я не могу сказать, это будет прямая цитата. Нелинейно, непросто, вот.
2: Встретится Масуд Пезешкиан с Трампом на Генеральной Ассамблее. Он вроде едет, Трамп тоже едет, все едут.
3: После мытья рук в известном, да, месте.
2: Ну, может, в перчатках.
3: Да. Нет, ну я... Лайковый. Самое... Да, тут интересно другое. Что всей иранской делегации, которая должна была его сопровождать, американцы отказали в выдаче виз. Поэтому он летит один. И тут у меня возникает такое соображение, учитывая то, что он по-прежнему относится к блоку реформаторов, и его жестко критикуют и в парламенте, и в открытую. Я все время говорил, что в Иране открытая политическая жизнь. Вот. И, надо сказать, его популярность не повышается. При этом я замечаю, судя по картинке, что вот эти вот молодые революционеры, они явно совершенно на всякую ерунду, типа женские прически или платки и так далее, вообще как-то перестали обращать внимание в этих крутых исторических условиях. Вот. Это очевидно. Это вот прям видно. Посмотрите, друзья, на моем канале открытом, он же рекламируется спутником. Ну, то есть, вернее, есть на него ссылка.
2: Да-да, есть, конечно. Да.
3: Я сегодня разместила вот ссылку на ролик современного Исфахана. Это 5-миллионник, город. Посмотрите, как это все выглядит. Это вообще не соответствует никакой пропаганде антииранской. Не вообще, ничему. Вот. Но...
2: Вот... А про Иран в этом смысле плохо говорят? Дескать, там все утло...
3: Ну, там же женщин должны казнить за то, смысле? Что они без платков. А этого ролика у меня нет, но тоже посмотрите. То есть, женский забег на 10 тысяч метров в Тегеране. Посмотрите, как они выглядят. Я на одном из ресурсов прочитала. Ага. А на выходе этих женщин там ловят и сразу вешают. Ага.
2: Нет, но это уж извините.
3: Они уж бегут в таком, понимаете, виде, да.
2: Играют в волейбол и в прочие, так сказать, активные подвижные игры. Ну, они хотя бы там... Игры, но все равно там они никак другие.
3: А здесь они вообще в трико, и без платков бегут. Ну, и кто-то написал, ага, и вот их тут же и вешают на выходе, ага.
2: Ну, это мы видели, да. Если там проголосовал не за того, тут же у тебя у кабинки ждут.
3: Да, сразу, да, вот это
2: там,
3: вот прям
2: отводят и в расход.
3: Ужас. Ужас, да. Ну, в общем, короче говоря, иранцы, конечно, молодцы. Вот, я как раз хочу сказать, что там не то чтобы либерализация, там именно популярность вот таких фигур, как Пезешкиан, на этом фоне падает. В том числе среди протестной молодежи. Лица их, посмотрите, этих молодых девушек, видно. Это видно. Вот, поэтому они сейчас поняли, что у страны есть шанс получить все, ну, условно, да, то есть вырваться из того состояния напряжения, которым они жили, и их родители, в течение 40 лет. Но они не могут не видеть успехи собственной страны. Они их видят.
2: Нет,
3: они понимают,
2: да,
3: что они начали это дело понимать. Так вот, Я к чему? Вы же про Пезешкяна спросили.
2: Да.
3: И тут у меня возникает, и надо, может, знаете, езжай, езжай, надоело, как в том анекдоте про Джину Лолу Бриджиду, понимаете? Вот, с глаз долой, с сердца вон. Пусть едет на эту генассамблею, пусть он там выступает, да. Главное, чтобы тут под руками не мешал. Это вот буквально, потому что многие иранские ресурсы и политики, и депутаты как раз достаточно скептически в адрес команды Пезешкяна высказываются.
2: Это, подождите, то есть его поездка...
3: Ну, он официальный президент.
2: Нет, это его решение или как? Или чье? Там не коллегиальное решение? Это понимаете, его личное?
3: В чем дело? Он получает приглашение так. на Генассамблею ООН. Так? Он, его администрация, естественно, консультируется с высшими органами страны, включая верховного руководителя. Я же вам сказала, что иранцы идут на переговоры, они никогда не отказываются. Они говорят, мы... А это их фраза. Мы не покидали стола переговоров. Это другие вышли и дверью хлопнули. Мы не делали этого. Мы ведем себя вежливо и...
2: Давайте не будем, вот как это сказать, что-то такое изображать. Ведь если выдвигаются некие условия, неприменимые, невыполнимые для другой стороны, то это, конечно, на словах желание вести переговоры, а на деле-то нет. Разве нет? В США
3: а
2: тоже так себя ведет.
3: А в чем тут такого? Активы Ирана, это же активы Ирана, не американские, я думаю, нет.
2: Ну, извините, если мы сейчас потребуем от Европы, давайте переговариваться, только вы нам отдадите наши там 200 миллиардов в Евроклире, которые лежат. Никто же на это не пойдет?
3: Так нет. Мы тоже, обратите внимание, мы все время говорим, мы готовы к переговорам. Мы готовы, пожалуйста. Просто
2: но
3: о чем...
2: вы видите войска из Донбасса,
3: нет,
2: правильно?
3: У нас
2: ну,
3: есть, да, предложение.
2: Да. Но это невыполнимо для Украины. Украина упирается...
3: Нет, это не по Украине, а с Европой. Мы сейчас говорим про Европу. Давайте, вы меня не путайте. Да? Мы готовы вести переговоры. У нас посольства работают. Кстати, иранские посольства. Да? В принципе, по всему миру работают. В Тегеране работают посольства очень многих. Там до 100 стран там, и так далее. Мы готовы вести переговоры. Просто у нас должна быть повестка переговоров. Но не для того же, чтобы чаю вместе попить и улыбнуться друг другу и сказать, вы хороший человек. Надо... Это дело серьезное. Это за народные деньги мы с вами встречаемся. Да, летаем туда-сюда. Керосин на авиационные расходы и тому подобное. Мы должны отчитываться. Каждая поездка, она что-то стоит. Там кто-то подписывает, бухгалтеры подписывают и так далее. Мы должны отчитаться о результате. Какой результат? Хорошо, мы давайте встретимся, чтобы обсудить повестку. Вот наше предложение о повестке. Они заранее предлагаются. И мы можем их предложить. Но европейцы же не готовы с нами вести переговоры?
2: Ну,
3: не
2: там
3: готовы.
2: Предварительных условиях нет, насколько я понимаю,
3: вот.
2: Пока. А здесь есть.
3: Ну, правильно, и у нас есть. А у европейцев нет. Они воевать с нами хотят. Ну, давайте я не буду про это, про все.
2: Это понятно, да.
3: Они хотят с нами воевать, и они об этом заявляют. Мы говорим, ну, в принципе, мы готовы на переговоры, но тогда вот наша повестка. Где ваша повестка? Ее нету. Все.
2: Да у нас к ним, по-моему, тоже особой повестки нет. А мы чего от них хотим? Не от Украины, а от них. Я вот не слышал в публичной сфере, чтобы кто-то говорил, что что-то мы от них хотим. От товарищей, дорогих Мерцев, Шольцев, Макронов и прочих.
3: Мы чего хотим?
2: Угу.
3: Прекратить оказание помощи. Такой, военный.
2: Ну, это, может быть, звучало, да, соглашусь.
3: Да, это звучало. Почему? Военно-технической. Как только вы прекращаете помощь, мы готовы в том числе и переговариваться с вами. Ну, в общем-то, это перестает быть актуальным, поэтому нас и не говорят, а для иранцев это актуально, потому что они на коне, и они побеждают в этой ситуации. Все же это понимают.
2: Ну, тут логично, знаете, какой вопрос? Ведь мы имеем дело с людьми, которые 500 лет правили миром. И сейчас, это мы-то с вами понимаем, что они уходящая натура, а они-то не хотят это понимать. И вопрос, на какой шаг они готовы пойти... чтобы сохранить за собой то, что у них было. Либо уж назло уничтожить все вместе с собой, да, не доставаясь что никому, как у Александра Николаевича там, помните, да?
3: Да, карандаш. Вот. Да. А, могут. Да,
2: могут, да. Могут. Тогда никакого коня нет. Это все, ситуация-то очень опасная для всех, не только для Ирана. Для могут, России, для Китая, знаете, для всех.
3: Я вот сейчас читаю книги по социальной антропологии западные, ну, последнего как бы такого поколения. Вот, и у меня твердо складывается, еще раз, это мой оценочный взгляд, и я могу его сформулировать, что... Да, вот то, что вы назвали, 500 лет, что остается? Энергии нет во всех уже теперь смыслах, да, то есть, ну, видно, как Европа на энергетический голод, да, садится. Вот, энергии нет, вот социальной энергии нету. Общество не пойми, что с этими мигрантскими анклавами, которые никому ничему не подчиняются, никуда не интегрируются, вдобавок оторваны от собственных культур. То есть самые вульгарные варианты, то есть не такие традиционные хорошие варианты собственных местных культур, откуда они выехали. А вот в этих вот условиях Европы это что-то, это уже вот что-то новенькое такое, понимаете? Что, вот, это отдельная тема. То есть это вообще не интегрируемо никак. Вот. А, да, но что остается? Ну, Ницше, воля к власти. Вот то, о чем вы сказали, это остается. Но самое главное, я ничего нового не сказала, а вот новое, знаете что, очень заметно во всем, если проводить серьезный такой фундаментальный анализ, что я и делаю, читаю и там в своих же книжках отмечаю, страх смерти. Ну, как, знаете, символически, это вот шесть сердец Рокфеллера. А и страх жизни, они жизнь тоже боятся. А это патовая ситуация. К чему она может привести? То ли это будет медленный такой уход, знаете, так размазанный на десятилетия, постепенный. Может, оно и лучше было бы. А, то ли что-то может, какой-нибудь черный лебедь, типа... технической аварии какой-нибудь очень мощной и ни одной.
2: На нас же свалит.
3: А это уже все равно. Мы не заинтересованы, кстати, в каких-то таких событиях. Мы как раз заинтересованы, как бы, может быть, и в ускоренном, но постепенном их отъезде с ярмарки. Потому что наша собственная система пока еще не перестроилась, она подстроена под эту западную систему управления миром. Вы понимаете, о чем я сейчас?
2: Украина, да? Это акселератор.
3: Я прошу прощения, что я вас это, я, может, нет, плохо я сказала.
2: Нет,
3: просто...
2: все правильно, я понимаю. А Украина акселератор. На этот акселератор они давят, и бензинчик-то у них, и, ну, все остальное, ресурсы тратятся,
3: да,
2: и они,
3: пожалуй,
2: быстрее к этому,
3: да,
2: идут. А мне кажется, что наш верховный главнокомандующий именно этот сценарий и разыгрывает, как мне кажется. Это
3: мне
2: мое тоже личное мнение.
3: Так же, потому что человек, он терпеливый, видите.
2: Потому что кидать миллионы на Украину, это там устраивать там дикое поле, это не вариант, мне, опять-таки, мне кажется. Поэтому все так тихо, постепенно, раз за разом.
3: Да, и меня вот на одном подкасте мне задали вопрос, почему так долго ведется СВО? Я говорю, можно как в Кнессете вопросом на вопрос, а почему так долго шла Кавказская война?
2: И Северная. Это.
3: Хотя она не называлась, она в принципе тоже была специальной военной операцией. Но заметьте, через очень короткое время, ну, по меркам истории, да, это же вторая половина 19 века, по сути, да? Очень короткое время, вот 17-й год, революция, а 41-й, 45-й, Великая Отечественная война. Героев на Северном Кавказе, как говорится, есть чем гордиться.
2: Давайте тут точку поставим, Карина Александровна, и потом вернемся после новостей. Карина Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
1: Прямой эфир с Кариной Геворгян. Узнать за 90 секунд. Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка. Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его изгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В результате беспилотных атак ВСУ на ЛНР ранены 3 мирных жителя, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, на автодороге в районе села Волнухино Лутугинского муниципального округа атакован гражданский грузовой автомобиль, пострадал водитель. В Свердловском муниципальном округе дрон нанес удар по газели, 35-летний мужчина ранен. В Брянске вражеские беспилотники повредили жилые дома, пострадала женщина. Пасечник заверил, что всем оказано на медицинская помощь. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев побеждает на выборах главы региона. После обработки всех протоколов кандидат от «Единой России» получает почти 69,5% голосов, следует из данных ЦИК. Людмила Воробьева от КПРФ на втором месте с результатом 10,5%. На третьей строчке Ольга Левина от ЛДПР, у нее около 6,5%. Королев временно исполняет обязанности главы области с ноября прошлого года. До этого губернатором был Игорь Рудин, назначенный полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Финансовое обеспечение национальных целей России является безусловным приоритетом бюджета, заявил премьер Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. Глава правительства напомнил, что в числе национальных целей – социальные вопросы, технологическое лидерство, цифровая трансформация, развитие экономического и человеческого потенциала. Все это в связке должно способствовать дальнейшему качественному росту уровня жизни граждан, подчеркнул Мишустин. Он добавил, что Россия перенаправляет торговлю с рынков Европы и США на рынки глобального юга, в том числе в Китай и Индию. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте уже достигла 85%. По итогам первого полугодия товарооборот России с торговыми партнерами составил около 25 триллионов рублей. Компания «Мегафон» открыла скорости 5G для всех абонентов. Новый набор опций «Мега 5G» позволяет пользоваться интернетом на скорости нового поколения связи, даже если устройство не поддерживает такой стандарт, а также там, где сеть 5G пока недоступна. Отмечается, что опция увеличивает скорость мобильного интернета почти в 2 раза. При такой скорости абонентам будет комфортнее проводить прямые эфиры и участвовать в онлайн-конференциях. В Подмосковье запустили онлайн-консультации ветеринаров, сообщили в региональном министерстве госуправления информтехнологии и связи. Записаться на дистанционный прием можно на портале «Мой АПК». Консультации проводят специалисты государственных ветклиник. Можно выбрать удобную дату и время для видеозвонка. Кроме того, данный формат избавляет владельцев от лишних поездок, а животных от стресса. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Карине Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Теперь хочется поговорить о бедных несчастных.
3: Не, можно я договорю про народы Северного Кавказа, которым низчайший мой поклон, даже как этнической армянке, потому что 1000 лет назад они приняли армян из Анийского царства, и давно армяне коренное население Российской Федерации. Вот. Не диаспора какая. Вот, спасибо и за это. Они гостеприимно приняли, претензий ноль друг к другу. Вот. А самое главное, среди них огромное, великое количество героев, даже и в том числе среди репрессированных в 1944 году народов. Вот, героев Советского Союза, героев войны. И они не сдавались, они кричали: русские не сдаются, понимаете? Вот что такое длинная война и интеграция. Это очень сложные процессы. И заметьте, ведь эти народы... Я сегодня потрясающий сюжет из Ингушетии получил, поэтому я... Эти народы сохранили, это реликтовые, древнейшие, культурнейшие народы, которые сохранили собственную идентичность. И свои этические
2: принципы, нормы.
3: Да, вот комплексы у них действуют и так далее. Кому-то они кажутся дикими горцами, понимаете? Несколько такие, знаете, как это самое, младшая группа детского сада. Вот все-таки, что с ними надо разговаривать, как с детьми. Это отнюдь не так. Я вот это хочу сказать, что... При всем сохранении этой идентичности, вот для меня сейчас важно это высказать, высоченные и образованнейшие интеллектуалы, легко ведущие вот этот разговор на высшем интеллектуальном современном уровне. Надо же, вы представляете, вот это вот такая у нас красота в России.
2: Ну, а что ж тут такого удивительного?
3: А ничего удивительного, я просто ко многим обращаюсь. Это не... Картинка, знаете, этнография, фестиваль. Я это хочу сказать. Там присутствует глубокое мышление, знание современности. И одновременно, удивительным образом, люди сохраняют вот этот реликтовую эту идентичность, которая позволила им выжить в эти века. Это же не самые многочисленные народы. Сколько там ингушей? Ну, дай бог, 500 000, да?
2: Ну да, и в Дагестане еще 30 национальностей.
3: Да, хочу сказать вот об этом. Вот. Из чего их только не коснулось с этим ваххабизмом, с этим радикальным исламом и так далее. Ну как бы уходит эта волна, отлив ее идет.
2: Ну дай бог, дай бог, Россия всегда была сильна всеми своими народами. И спасибо тем, кто стоит плечом к плечу.
3: Ну и надо
2: сейчас
3: с этими народами разговаривать так же, как мы с вами в Москве разговариваем. Все они знают, понимают. Вот, не надо ничего дешифровывать. Вот, они люди, готовые обсуждать, куда вместе движемся. Потому что для них, живущих, в общем-то, недалеко от границ или вблизи границ, это вопрос еще более актуальный, чем для тех, кто живет в Центральной России, еще размышляет, что ему поддерживать.
2: Я, конечно, дико извиняюсь, но кавказские народы, по-моему, дали культуре нашей страны больше, чем большая Украина за 30 лет своей самостоятельности. Да, может быть, даже и не то, что 30 лет. То есть то за изъятием того, что
3: знаю,
2: они отрицают.
3: Я не знаю, в каких попугаях это считать. Это первое. Украинскую литературу, согласитесь, у нас, кроме Шевченко, особенно никто не читал, не знал. Вот. Коцюбинский, один из украиноязычных авторов, таких националистичных и так далее, вообще мало кому из, ну, не специалистам знаком. Вот, потому что вот... А вот фильм «Тени забытых предков» тифлисского армянина Параджанова все знают, это по Коцюбинскому снято. Когда я спросила, в какой степени это соответствует произведениям Коцюбинского, до мной смеялись, понимаете? Ну, надо же было на что-то там опереться. Киношники надо мной смеялись. Это еще до развала Советского Союза, до всего. Вот, я задала этот вопрос, а там действительно вот прям канва по Коцюбинскому, ну и так далее. Вот, так что у нас мало это знают. Но они собираются прожить, ну, я не хочу сейчас Бродского цитировать, да, но, угу. Ну, пусть, ну, это их выбор, вот. Их культура ближе к немецкой, мы об этом как-то говорили. Вот народный, с этой лысой горой, и нечто у них другое, чем у великороссов, это хорошо известно, да. Гоголь ее описал, эту нечисть. Ну, и да, страхи другие, и вот эта пошехонская старина, да. Ведьма я, милюсеньки, ведьма, да, хвост, а что это такое? Хвист.
2: Гусары, ну, я спрашиваю. Ладно, может, еще поговорим на эту тему. Знаете, какую хотел сейчас обсудить? Честно говоря, я удивлен Саудовской Аравией. То есть, получается, был такой оазис благости, да, вот на Ближнем Востоке, там какие-то чудеса технические, все замечательно. А тут теперь все гоняют саудитов, да, против них наступают хуситы, они ходят, просят всех о помощи, и Турцию, и Пакистан, с которыми они даже какое-то соглашение заключили, и Великобритания, и Америка, разумеется, и все как-то их начали избегать.
3: Значит, гоняют их. А движение Ансар-Улла, хуситы, это лишь часть этого движения. Поэтому редуцировать не стоит, иначе не очень понятно. Да, хуситы – это небольшая очень часть. Это племя, род аль-хуси. Это просто получается некорректно, что весь этот род на весь Йемен, 35-миллионный,
2: да,
3: понимаете? Как-то странно, что весь Йемен... Ну, да, там существует так называемые проправительственные, да, силы. Вот. То есть картинка искажается, я это хочу сказать. Это движение Ансар-Улла, которое теперь все более поддерживается более широкими слоями населения самого Йемена, находившегося и в том числе находившегося в блокаде, которую обеспечивала Саудовская Аравия, подписавшая совсем недавно, значит, Меканские соглашения с Пакистаном и Турцией. Вот. До этого Саудовская Аравия, конечно, очень хотела вести себя самостоятельно, сблизилась с Пекином. В Пекине с Ираном соглашение подписала. Я напоминаю, был такой, да? Это была огромная дипломатическая победа Китайской Народной Республики. Но в 25-м году Саудовская Аравия, которая приняла решение через Банк международных расчетов в Базеле, значит, в том числе, участвовала в юанизации своей экономической составляющей, то есть торговала с Китаем, готова была торговать, то есть переходила на эти рельсы. Вот там было давление Соединенных Штатов, того же Трампа. В результате, мало того, что Саудовская Аравия от этого отказалась, от юаня, да, в международных расчетах, на это как-то не особо вроде обращали внимание, да. Ну, как-то от Китая стало, значит, поворачиваться каким-то другим местом. И, в общем-то, надо сказать, ну, нельзя так вертеться, понимаете? Страна не флюгер. То есть прочность оказалась невысокая, да, давление, и вот надо же. впоследствии и вышли вот из этого решения, которое продвигалось в том числе банком международных расчетов, куда китайский банк национальный входит тоже. Вот. Теперь, значит, это Миканское соглашение. И, ну, почему Пакистан не торопится помогать? Они говорят, уже поможем, там 5000 военнослужащих в Саудовской Аравии, пакистанских-то есть. Да, они... Турция говорит, военно-техническую помощь окажем. Это Хакан Фидан сказал, да?
2: Министр иностранных дел.
3: Да, но тут надо сказать, может, и окажет, но очень ограниченно. Вот. Или символически.
2: Почему они... В принципе, как нефтестабилизирующие государства нужны, чтобы у них все нормально
3: кому?
2: Было. Ну, вообще, ну, хотя бы Китаю тому же, он же не все у России покупает, оттуда он тоже много нефти получает. А сейчас
3: ну, погодите,
2: закрыто, да.
3: Погодите, ну. Я вам сейчас пока про Турцию сейчас
2: хорошо,
3: скажу.
2: Да.
3: Вот. И тогда, в том числе, от движения Ансар-Улла. Пришло довольно интересное и такое специфическое предупреждение. Но один раз. Я давно этого ждала. Было очень интересно. Турция же у нас почти воюет с Израилем на словах.
2: Фехтует.
3: Не, ну прям воюет они там. Такого, и так далее. Но Ансар-Улла все время говорит, где ваша Турция и где защита Газы? Вот мы делали для этого, что могли. Хотя наши возможности были очень ограничены. Вы не защищаете интересы жителей Газы. Они говорят, мусульман, на самом деле христиане тоже в секторе Газы проживают. И получаются ровно столько же, сколько и мусульмане себе на голову. Разве нет? Это так. И разрушения такие же. И заботятся, как бы получается, что тот же Иран, который поднимает этот вопрос, а все остальные так по поводу христиан молчат. Они там разные. И католики, и протестанты есть, и православные. Вот так вот сложилось. Вот, палестинцы вообще очень своеобразный народ. А они и вдруг из движения Ансар-Улла так тихим голосом было сказано, что вообще-то, ежели бы не вы, у Израиля было бы гораздо меньше возможностей чувствовать себя столь независимым, потому что через вашу территорию идет товаропоток и с вашей подачи. А самое главное, действует нефтепровод Баку-Джейхан. А дальше я перевожу на этот... Ну, это почти в открытую было сказано. Что тогда и будете себя плохо вести, ждите удара по Баку-Джейхану. Дотянемся. И Турция вряд ли пойдет на то, чтобы потерять этот маршрут. И между нами говоря, вы же понимаете, куда это дальше тянется. В исходную точку, да? А Турция сейчас поэтому активно с Азербайджаном и Узбекистаном проводит военные учения. О чем у нас как-то не принято говорить, но это очень обширные территории затрагивает. Это весь юго-западный Азербайджан, основная территория, это Нахичевань. Вот. И Каспийское море.
2: Да куда же без него?
3: Да? Угу. То есть там проходят военные учения. Узбекистан, который не имеет выхода к Каспийскому морю.
2: Там Туркменистан имеет, и Казахстан, да?
3: Это все очень интересно. Да, ну, там свои существуют претензии друг к другу у Азербайджана с Туркменистаном, и никуда это на самом деле не делось. Но сейчас это я не готова обсуждать. Иранцы... В ответ усилили свое присутствие у границ Турции, Армении и Азербайджана. И Ирака, я должна сказать. То есть вот так вот. Есть, еще их очень интересует, конечно, и они усилили тоже свое военное присутствие в очень тяжелых местах. Это Белуджистан на границе с Пакистаном. Значит, они оттуда ждут удара. Вот. И очень на эти... Видите, они ответили на эти учения. Армения празднует День независимости, и, насколько мне известно, учения в ответ не проводят, что несколько даже странно. Потому что если твои соседи проводят военные учения, автоматически... И они же до этого предупреждали наверняка. Об учениях предупреждают, да, что это не война, это учение. Вот, ну, надо в ответ проводить учения. Ну, понятно, это обычно так делается. Вежливо, если там мирный процесс идет. Но Армения учения не проводит. Вот, Иран учения не проводит, но усиливает группировку, что уже все-таки что-то промежуточное. Вот, так что на земле идут такие процессы. Только Трамп, там, значит, совещание, да, в Альпах проводили в Германии насчет Саудовской Аравии, это я к теме тоже возвращаюсь, и шарахнем мы по этим самым, как они, специально говорят хуситам, а не движению всему Ансар-Улла, и, вот, и его, тем, кто его поддерживает, вот, все на низком старте. Все там были, и Саудовская Аравия, и Израиль, тайные переговоры, такие тайные, что все теперь об этом знают. Все, уже было принято решение, в последний момент Трамп сказал нет. Вопрос, почему? Ну... Он собирается ударить во время Генассамблеи ООН, во время десерта, я не знаю, председатель Си 23-го будет ли обедать вместе с Трампом, во время десерта с председателем Си...
2: И даже это... понимаю, на что вы не намекаете.
3: Да, я как раз об этом, да. Вот вопрос. А то ли...
2: Ну, Венс говорит после выборов.
3: А то ли после выборов, а то ли никогда после дожечка в четверг, а то ли все-таки ударят. И по кому ударят, и куда? А тут иранцы, значит, уже внесен законопроект о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия.
2: В Иране.
3: Да, они подписывали договор. Для им надо. Они все уже законопроект внесен в секретариат Меджлиса, то есть парламента.
2: Сенсация, по-моему.
3: Уже все, уже будет рассматриваться. Как будут голосовать, мы пока не знаем. Ежели проголосуют за выход. Вот,
2: тогда у Израиля будут дополнительные...
3: Еще сказать, нет.
2: Аргументы, извините.
3: Вы знаете, у Израиля уже теперь этого аргумента нету по одной простой причине. Потому что они уже знают, что это, в общем-то, даже не технический вопрос для иранцев. Вот. Что... то, в общем-то...
2: А какой политический? То есть технически решен, остался
3: да,
2: какой?
3: Да, все технически, все готово, это вопрос ага. часов. Вот, ага. Поэтому иранцы дали это понять. Они называли даже 24 часа, то есть сутки. Вот, а может, уже и меньше.
2: А
3: вот.
2: Я прошу прощения, не станет ли это поводом для Штатов применить... за ним же не заржавеет
3: а это
2: по Ирану.
3: Не, а это ни к чему не приведет.
2: Ну как, Ирана не будет, извиняюсь.
3: Как?
2: Ну, вы смотря, понимаете, смотря что... сколько сбросит, сколько, чем ударить.
3: Ну, они сначала должны носители долететь.
2: А
3: иранцы умеют кое-что сбивать или не умеют? Умеют. Это же еще вопрос, как долетит. И сколько махов у всяких иранских ракет, а?
2: Ну, это умных. Возвращает нас к вопросу.
3: И есть ли у них эти умные ракеты?
2: Что будет делать
3: крыса? А иранцы, значит, прижмут уши и в бункеры запрячут.
2: Нет. Если уже будет понятно, что у них есть ядерное оружие,
3: да
2: тогда...
3: Да и у них есть ответ на ядерное оружие.
2: Угу. Ну, они, правда, сказали, что ударят по всему, чему можно, и чему нельзя, всему ударят.
3: Я не знаю, куда чего. Ударить по Израилю.
2: Но это возвращает нас к ситуации.
3: А толку-то? Я говорю, ну вот кто-то даже долетит, где-то они шарахнут. Вообще бессмыслица.
2: Ну...
3: И куда облако понесет там
2: был
3: еще?
2: Был ли смысл Хиросиму и Нагасаки в этой ситуации, когда мы уже практически разбили Квантунскую армию?
3: Безумный японский профессор, который сказал, что мы виноваты, потому что американцы нам свою мощь хотели продемонстрировать. Ну, он прав лишь отчасти. Действительно, они нам хотели продемонстрировать свою мощь.
2: Угу.
3: И надо было потренироваться на кошках, понимаете? И вот они японцев за кошек и держали.
2: Ну, я же говорю, папуасы.
3: Ну, естественно, да.
2: Для них.
3: Все поэтому мои. Все нормально. Вот так вот они и поступили. Тут, конечно, он безумный, этот профессор. Хотя мне кажется, что... Есть большая доля лукавства в его заявлении, что он не с таким тупым видом, понимаете, он именно дал понять, он все-таки поднял вопрос о том, что это американцы сбросили бомбы, так это не так-то...
2: А, в Японии да. Сейчас это не принято, да?
3: Конечно, он хотя бы это сказал, понимаете, молодец, я, например, считаю, я его не осуждаю, действительно, он прав, вот.
2: Нет, но
3: как
2: если...
3: только мы продемонстрировали, что у нас есть все оружие сдерживания.
2: То есть после подписания ситуация меняется, и теперь Иран уже просто так на арапа не возьмешь.
3: Да не возьмешь совсем, конечно.
2: Серьезно меняется ситуация на самом
3: да,
2: деле.
3: Да, Иран возвращается, везде возвращает, народ это чувствует. Даже, я вам говорю, люди совершенно протестные. И они явно понимают, что... Иран не будет прежним и не будет таким, как в первый год после исламской революции. Это очень передовая страна, а раз передовая, то опираться-то можно на то, что сопротивляется, значит, это очень образованное население, вот, и оно должно быть консолидировано. Поэтому как будет вести себя нынешнее руководство и как там будет внутренняя жизнь складываться?
2: Есть о чем поговорить Трампу с Пезашкианом. А, кстати, если охотились на ученых иранских, значит, они там есть, правда ведь?
3: И, видимо, в товарных вот. Количествах.
2: Да, в большом количестве, да. Тут такая ситуация. Спасибо большое, Карина Александровна. Вот просто даже, я даже озадачен, честно говоря, в состоянии небольшого шока пребываю, но это хорошо.
3: Хорошо,
2: это
3: конечно.
2: Хорошо. Карине Геворгян, политолог, востоковед, была в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Спасибо большое. Оставайтесь на орбите.
3: Спасибо.
1: Прямой эфир с Карине Геворгян.

Страна героев. Артемий Артюнин. Успех спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины обеспечивается каждым нашим защитником. Артемий Артюнин на СВО с первых ее дней. На ефрейтора была возложена сложнейшая задача бесперебойного обеспечения наступающих российских подразделений. Он многократно осуществлял подвоз материально-технического имущества, включая продовольствие, воду и ГСМ, группировке воздушно-десантных войск, непосредственно на линию соприкосновения с радикалами. Те прекрасно понимали, что мощь и неотвратимое продвижение десантников зависят от логистики. Националисты предприняли попытку уничтожить российскую автоколонну, следующую на передний край. В ходе обстрела автомобиль, двигавшийся впереди машины Артемия, получил сильные повреждения. Снаряд разорвался в непосредственной близости. Транспортное средство остановилось, перекрыв движение колонны на пересеченной местности. Ефрейтор Артюнин, молниеносно сориентировавшись в ситуации, рискуя жизнью, вытащил из подбитой машины троих раненых бойцов. Оперативно оказал им неотложную помощь. Под шквальным огнем ВСУшников Артемий прицепил подбитый автомобиль на буксир и доставил до пункта назначения. Техника врагу не досталась. Страна героев.

кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».

0: Мы будем самостоятельно.
1: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
0: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
1: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
0: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
1: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
1: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 15 часов, в Красноярске 19.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ЦИК России обработал уже свыше 97% протоколов. Погибший в Джанкое помощник машиниста посмертно награжден орденом мужества. Задержан водитель грузовика, устроивший крупное ДТП на МКАД. Подробности далее. Российский центр избирком обработал уже свыше 97% протоколов. По данным комиссии, партия «Единая Россия» набирает 57,96% голосов. На выборах в Госдуму по партийному списку КПРФ 13,67%. ЛДПР получает почти 9%. Новые люди около 8%. А партия «Справедливая Россия» 5,1%. Не смогли преодолеть 5% барьер. Партия пенсионеров, которая набирает без малого 2%. У «Зеленых» чуть больше. Больше одного замыкают список «Коммунисты России», «Родина» и «Партия прямой демократии». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества помощника машиниста Ивана Шведова, погибшего при атаке ВСУ в Джанкое. Как следует из указа главы государства, сотрудник Джанкойского локомотивного депо Крымской железной дороги отмечен за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга. 8 июня дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь. Был ранен машинист, и его помощник погиб, пассажиры не пострадали. В МИД России заявили, что киевский режим атакой на пассажирский поезд в Крыму демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права. Освобождение российскими вооруженными силами населенных пунктов Польная и Новоалександровка в Харьковской области значительно усложнит для ВСУ снабжение ее окруженной группировки по воздуху, сообщила Минобороны России. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Войска оттесняют противника от российской границы для обеспечения безопасности мирного населения. Задержан водитель грузовика, который устроил крупное ДТП на МКАД, в результате которого погибли два человека. Как сообщила прокуратура Москвы, в момент аварии подозреваемый был пьян. Авария произошла накануне на внешней стороне 104-го километра МКАД. Водитель «Газели», двигавшийся по обочине, протаранил машины, стоявшие в очереди на АЗС. Всего были повреждены 8 автомобилей. Постпред США при ООН Майк Уолтс ожидает прогресса в обсуждении с Израилем мирного урегулирования в секторе Газа уже после выборов в Кнессет. Они состоятся 27 октября. По их итогам должно быть сформировано следующее правительство. Нынешнее во главе с Бениамином Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года. Уолтс, выступая на полях Генассамблеи ООН, также заявил, что есть ряд стран, заинтересованных в присоединении к Авраамовым соглашениям, но не уточнил, какие именно. Расходы Австралии на оборону вырастут до 3% ВВП к 33-34 году. Это следует из доклада Министерства финансов страны.

0: Показатель, рассчитанный по методологии НАТО, входит не только прямые расходы оборонного ведомства, но и другие государственные инвестиции в данную сферу, включая финансирование разведывательного сообщества. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Пятнадцать часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем здравствуйте.
3: Всем здравствуйте. Информационный час. Значит, будем обсуждать самые интересные, актуальные темы.
2: Да, и начнем мы с очень тяжелой новости, потому что в 21 веке о таком читать несколько страшно, странно, потому что подобные истории как будто бы остались где-то в учебниках истории со времен там блокадного Ленинграда и все прочее, но нет, у нас сейчас есть вполне себе блокадные Алешки в Херсонской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация там критическая, и киевский режим делает все, чтобы препятствовать поставкам продуктов для мирного населения. Мы обсуждаем эту тему с председателем комиссии общественной палаты по вопросам суверенитета и координационного совета по интеграции новых регионов Владимиром Роговым. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, информацию с места получаете? Как там сейчас обстановка?
4: Ну, ситуация тяжелая, потому что действительно я бы назвал то, что творят бандеровцы в прибрежной зоне, да, Днепра, если можно сказать, на левом берегу Днепра, да, вот, ну, на освобожденной части, ситуации близкой к попытке устроить геноцид. То есть делается все для того, чтобы жизнь мирного населения была невыносимой, чтобы люди были лишены вообще всего того, что может помочь им выжить. То есть и продуктов питания, и воды, и подвоза топлива, и каких-либо других вещей. На данный момент, то есть любая машина, которая везет груз гуманитарный, она сразу же подвергается удару. То есть малое небо, к сожалению, под контролем бандеровцев. И поэтому они всячески стараются кошмарить население, как только возможно. То есть, по сути, на протяжении примерно, вот такая очень тяжелая ситуация, на протяжении примерно 3,5-4 месяцев, да, вот, длится, именно если мы говорим об Алешках, то есть в Херсонской области. И я хочу напомнить, что там сейчас порядка 6 тысяч мирных жителей, да, проживает, и детей там больше 200, да, или около 200.
3: 200 детей, да, если ориентироваться на данные, которые у нас есть, то там 200 детей сейчас, и это чудовищно, потому что, если посмотреть на информацию, они мяса не видели с зимы, вообще никаких продуктов. Держатся, да, на это... яйцах и муке, вот, по крайней мере, так написано.
4: Вот так и есть, там крупы у кого какие остались, если курицы есть, да, которые хотя бы хоть какие-то... непосредственно, да, там яйца несут, и то этих куриц тоже кормить надо, что достаточно тяжело. То есть вот, ну, где-то, наверное, с мая, да, вот, по сути, какие-либо централизованные поставки от чего-либо, да и вообще поставки практически парализованы и не осуществляются. То есть, ну, это знаете, ну, это чисто вот такая классическая, да, англосаксонская технология удушения мирного населения, сгона его с территории и геноцида, то есть голода, да, и невозможности выживать в этих условиях.
3: И на Западе ведь наверняка молчат об этой ситуации, как обычно они все замалчивают.
4: Ну, я вам больше скажу, то есть аналогичная ситуация, по сути, и в Запорожской области, если мы будем говорить о Каменско-Днепровском районе, это села Водяное, там Великая Белозерка и масса других сел, ну, вот такой куст северо-западной части Запорожской области, тоже около Днепра, там тоже малая вражеская, ну, дроновая, как бы, да, вот беспилотие, контролируют все, людей заставляют вставать на колени, у людей проверяют сумки, бьют по всему тому, что доставляют хоть какие-то продукты, а сейчас во время выборов они вообще как с цепи сорвались, то есть они уничтожили несколько школ, несколько детских садиков, причем, ну, для понимания интенсивности ударов, вот, по одной из школ в Каменско-Днепровском районе, это прям многострадальный Каменско-Днепровский район, было осуществлено почти 40 ударов дронов на протяжении полутора часов. Ну, то есть вот я, понимаете, не хочу смещать акцент с Алешек, но надо понимать, что это системная, да, такая деятельность врага, направленная на то, чтобы мирное население просто вернуть вот в такое состояние голода. И при этом обратите внимание, что бандеровские черти, другого определения у меня для них нет, начинают на международных площадках рассказывать о том, что ай-яй-яй, проблемы, да, надо бы людям помочь. При том, что эти же черти выбивают абсолютно весь транспорт, который туда едет именно для того, чтобы этим людям и помочь.
2: Да, еще на ряде украинских ресурсов есть обвинения в российскую сторону с аналогичными действиями.
4: Ну, это понятное дело, это же как раз особенность политического украинства, когда они сами создают проблему, а потом кричат, что допоможить, да, там, клятые москали и прочие вещи. Надо понимать, что, конечно, нацисты целенаправленно, да, блокируют поставки и продуктов, и лекарств, и прочие вещи. Я думаю, наши слушатели могут вспомнить историю, когда гуманитарные конвои, там, да, от Народного фронта, от волонтеров и так далее, пытались пробиться и весь транспорт сжигали, да, сжигали целенаправленно. То есть здесь серьезная проблема, и мое глубокое убеждение, что если мы не можем пока решить этот вопрос военным путем, нам нужно отселить этих жителей, да, чтобы, ну, они жили в нормальных условиях. И будь то Алешки, будь то Каменско-Днепровский район Запорожской области.
2: А вот если да, малое небо под контролем, у нас есть возможность это сделать?
4: Ну, я скажу так, то есть, ну, не хочу в эфире как бы озвучивать. Угу. Бывают погодные условия, бывают другие моменты, не такие большие окошки, но 30-40 минут, час. За это время можно вывозить определенные объемы людей, да, в относительной безопасности. Но даже риск выезда, да, ну, ну, скажем проще, когда там сильный ветер, да, там дождь ураганного типа, там, да, погода вот очень сильная, в это время там беспилотников вражеских в небе намного меньше. Плюс, опять же, если вывозить этих людей, понятно, под прикрытием тех же мобильных огневых групп, да, в такую же погоду, то шансов на то, что они будут вывезены, чем на то, что они в этих условиях могут быть уничтожены этими же дронами, да, или умереть с голода, ну, соотношение все-таки в пользу вывоза намного больше, да, шансов сохранить жизнь людям.
3: Владимир Валерьевич, здесь просто, знаете, еще сразу вспоминаются, но это не вопрос, это просто я вспоминаю годы работы на телевидении, например, и когда мы рассказывали об этих людях, которые находятся в этой тяжелой обстановке, причем уже годами, получается, они там находятся, встречается немалое количество людей в сюжетах, которые говорят о том, что мы здесь живем, и мы не хотим отсюда уезжать. То есть вот я думаю, а может быть, это как раз остались там те люди, которые не могут выехать, а не хотят. Как вы думаете?
4: Ну, знаете, обстоятельства разные бывают. Я вот сам, ну, общаюсь с людьми. У меня есть несколько десятков примеров семей, кто тоже так говорил. Uh-huh. Но после моих убеждений, их, да, достаточно долгих, они согласились. Это многодетные семьи, там в том числе, да, uh-huh. семьи, у кого скажем, родители, да, уже очень преклонного возраста нуждаются во внимании. При этом и сами родители были изначально против, но никто же у них ничего это не заберет, ничего, ну, все за ними остается, там, да, это хозяйство, да, то есть, ну, такое есть хозяйство. Но лучше выжить и вернуться уже, когда будет безопасно. Тем более, скажем так, мы их вывозим недалеко, да, это та же Ростовская область, то есть климат тот же, то те же ощущения, ну, нет того, что ты куда-то там на север уехал или на какой-то там дальний юг или восток и так далее. Здесь понятно, что многие хотят оставаться, это прям действительно проблема. И знаете, вот не то, что привыкаешь, ну, я по себе заметил, но как-то даже не то, что смиряешься, да, вот это жужжание уже становится фоном постоянных дронов. Единственное, просто смотришь на дрон-детектор, да, насколько эти дроны близки, какое их количество и так далее. Вот у меня
3: такой привычный тревожный фон будто бы создается.
2: Надеемся, что ненадолго, и тем более, что на эту проблему уже вот и Дмитрий Песков это прокомментировал. Наши военные решают эти проблемы, и мы будем верить в то, что у них все получится. Благодарим вас, Владимир Валерьевич, за беседу. Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и Координационного совета по интеграции новых регионов, был с нами на прямой связи. тема, лицо, которое мы с тобой затронули уже в 13 часов, когда новости обсуждали, заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу западных информационных корпораций Microsoft, Google и экстремистская Мета помогали украинским телефонным мошенникам, рассказала коллегам из РИА Новости дипломат. Обсуждаем, что это за помощь, каким образом осуществлялась и какие последствия у всей этой истории могут быть. С нами на прямой связи эксперт в области информационной безопасности, доктор юридических наук, профессор Виталий Вехов. Виталий Борисович, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Скажите, пожалуйста, каким образом эти компании могли мошенникам помогать? Только лишь тем, что вот наша страна сообщила, да, что через ваши ресурсы украинские мошенники действуют, и они их не блокировали, или же каким-то иным образом?
5: Нет, здесь достаточно на системной основе осуществлялось информационное, значит, негативное взаимодействие, ну и осуществлялись мошеннические действия, связанные с воздействием как на несовершеннолетних, так и, значит, на лиц совершеннолетнего возраста не только Российской Федерации, но и страны Евросоюза, стран Канады и США. И буквально несколько дней назад представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, все-таки получив полный комплект доказательств, выступили с заявлением о том, что этим делом занималась Генеральная прокуратура Украины. Генеральный прокурор, по последним данным, уже, извините, сбежал в одну из стран Евросоюза, его сейчас они разыскивают в том числе. Поэтому это системная основа, это не какие-то ошибки, это не какие-то действия одиночных там хакеров, мошенников. Это была системная работа.
3: Ну вот в какой-то момент, прости, Миш, мне, знаете, как раз еще сегодня в час дня, когда мы с Мишей это обсуждали, я тоже тогда сказала, что это очень удивительно на самом-то деле. И здесь хочется понять, вот эти крупнейшие IT-корпорации, ну это очень серьезные корпорации, они закрывали глаза на преступную деятельность или они как-то действительно выступали пособниками? То есть хочется здесь понять, это незнание, халатность или сознательное пособничество конкретно руководителей вот всех этих корпораций?
5: Я хочу сказать, что топ-менеджмент всех этих корпораций, я не буду их называть, значит, они названы и так были до меня в эфире, они так или иначе знают, что их основными заместителями по информационной безопасности, по безопасности в целом, занимают бывшие сотрудники Агентства национальной безопасности, Агентства центрального разведывательного управления. Это те, кто вышел на пенсию, но продолжают свою служебную деятельность. И опять же, эта служебная деятельность иногда противоречит интересам компании, и они не могут ничего с ней поделать. Давайте вспомним хотя бы судебные процессы над Цукербергом. Вот там примерно это все было обнажено, и потом это очень быстро все затихло.
2: То есть это вопрос именно государственного регулирования этих IT-компаний и представителей отдельных государств, которые покрывали помимо Украины тех мошенников.
5: Да, конечно, еще раз говорю, не государство, конкретного государства, это еще раз выступает Соединенные Штаты Америки в рамках их 27 спецслужб. Именно через них идет официальное финансирование через различные фонды, которые так или иначе получают финансирование из соответствующего, значит, бюджета Соединенных Штатов Америки. Либо это идет через официальные источники, значит, либо это идет через источники частных охранных структур и частных охранных компаний, которые занимаются информационной безопасностью и борьбой с киберпреступностью.
2: Исходя из этого, не следует ли вот у нас компания Мета, например, уже экстремистской, признана не за эти события, о которых мы говорим, там была своя история с пользовательской модерацией. Но если продолжать вот рассуждение на эту тему, не приведет ли это к тому, что у нас и на законодательном уровне в отношении той же Microsoft, Google будут введены уже с нашей стороны ограничения?
5: Дело в том, что компания Microsoft впервые ввела ограничения сама в, значит, уведомительном порядке. И первое высшее учебное заведение, которое попало, это МГТУ имени Баумана. С 2014 года полностью было прекращено обновление и финансирование компании именно программных продуктов Microsoft. И потом с началом специальной военной операции все другие государственные структуры, в том числе учебные заведения с государственным финансированием, подверглись такой обструкции. Поэтому они первыми начали, и мы были вынуждены лишь принимать ответные меры. и переводить свое программное обеспечение офисное на открытый программный код с некоторыми изъятиями на систему Linux, операционную систему.
2: Ну, это понятно. А вот для обычных граждан, например, может ли так случиться, что мы так, допустим, будем приравнивать покупку зарубежного ПО к финансированию нехороших людей?
5: А здесь идет чисто оценка действующего законодательства, с моей стороны, как специалиста и доктора юридических наук, и полковника юстиции. Смотрите, ситуация заключается в том, что гражданин Российской Федерации в рамках действующего законодательства может использовать любые средства, не запрещенные законом, для проведения своих платежей, добычи и использования информации, не запрещенной к свободному обороту. Поэтому за это наказание не грозит. Наказание грозит, если денежные средства в любой валюте, и криптовалюте, там, каких-то игровых, значит, денежных активах, там, счеты, там, жизни и так далее, были переведены в нарушение законодательства на счет кого-либо из той стороны, которая с нами соперничает, ну, извините, с которой мы проводим специальную военную операцию. Вот здесь уже включается наше законодательство и следует административное или уголовное наказание. Да.
2: То есть пока в законодательстве нам с этой стороны ничего не грозит. Благодарим вас, Виталий Борисович, за комментарии. Виталий Вехов, эксперт в области информбезопасности, доктор юридических наук, профессор, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». В 2024 году гремела история с отменой выборов в Румынии, обвинений одного из кандидатов, который на секундочку победу мог одержать, если бы не решение Конституционного суда. Кэлен Джарджеску, его обвиняли в том, что, мол, Россия его поддерживала, там чуть ли не компанию информационную финансировала. Так вот, история получила продолжение. Джарджеску уже вроде бы даже изъявил желание из политики уйти, однако был недавно задержан по подозрению в организации мошенничества. Разбираемся в этой истории вместе с журналистом, политологом, автором телеграм-канала «Русский дневник» Вадим Ава с нами на прямой связи. Вадим, здравствуйте.
6: Добрый день.
2: Когда читаешь эту историю, первый же вопрос в голове возникает. Связано ли это с упомянутой мною ранее историей с его неудачным президентством?
6: Ну, скорее, это связано с тем, что в европейском политическом словаре иного нарратива, кроме слова «война» в отношении России, нет. И сегодняшний там обнаруженный условный труп в багажнике Джарджеско – это выступавшего не за Россию, а выступавшего, когда он был кандидатом на пост президента этой республики, против того, чтобы его страна легла под Брюссель, читай, атлантистов, окончательно, и, соответственно, выступавшего против войны с Россией. Да? Вот его сегодня арестовали показательно, чтобы всем продемонстрировать. Выступаешь против войны с Россией, будет с вами так же. И его судьба, она, ну, абсолютно в каком-то смысле типична, да, потому что то же самое произошло с эстонским политиком Айво Петерсоном, которого осудили более чем на 10 лет, он сейчас в тюрьме. Ту же судьбу испытывает Евгения Гуцу, и в этом контексте Молдавия и Румыния одно государство, которое сегодня сидит в тюрьме именно по причине того, что выступает против войны. Именно поэтому сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц, чья партия проиграла несколько земельных выборов подряд, не уходит со своего поста, а остается на нем. Потому что он олицетворение партии войны. И в отношении немцев, если вдруг это такая атлантическая глобальная мировая жаба, она испытывает некие опасения. Вдруг, если кто-то придет другой, Германия взбрыкнет, откажется воевать. В этом контексте очень показательна история Британии, где все вышкалено. И Джонсон у власти, Трасс у власти, Сунок, Стармер, там, Бернем, Либорис, консерватор, мужчина, женщина, арбуз, никакой разницы. У них стабильность, они поддерживают нарративы войны. Здесь же, в случае с Келлином Джарджеско, отражается то, что Зеленский чьи полномочия истлели, как там прошлогодняя листва, а точнее уже позапрошлогодняя, остается на своем месте, и это никого не волнует его легитимность. И тут же мы можем вспоминать, что все на Украине, в политическом поле Украины, кто был против этой войны, так или иначе, их убивали с безнаказанной радостью, сживали со света. То есть Европа демонстрирует именно это нам. Остается только один вопрос. На чьих же, черт возьми, звездно-полосатых плечах вырос этот новый нацизм? Тайна сия велика есть.
2: Да, в таком случае у меня вопрос касательно как раз ситуации в Германии, раз уж вы такие аналогии используете. Вот Вайдель в таком случае не боится. Против АДГ же было в свое время там информационное давление, там чуть ли не правоэкстремистской партии их признавали. А вот такая популярность сейчас тоже отменят?
6: С Вайделем, я думаю, что случится та же история, которая случилась с Мелони в Италии. Та же самая история, которая случилась и случается в данный момент с Ле Пен и Бардела во Франции. Они присягнули войне. И я думаю, что Вайдель заставит присягнуть войне.
2: Да, к сожалению, как будто бы неизбежность. По поводу ситуации с Джорджеску, у нас чуть меньше минутки остается. Закроют его тоже надолго в тюрьму по такому обвинению.
3: Вот мне как раз тоже прогноз хотелось.
6: Это показательный процесс. Это показательный. Принципиально важно это продемонстрировать. Да? Принципиально важно продемонстрировать, что человека садят не за что-то, что он сделал, тем абсурднее будет обвинение, а именно за его политическую позицию.
3: А может ли это стать началом какого-то крупного скандала на фоне его задержания? Есть ли какие-то сторонники? У нас там буквально 20 секундочек.
6: Никакого крупного скандала на фоне войны не может быть, кроме самой войны.
2: Да, спасибо. Потому что нет в этом заинтересантов, к сожалению. Благодарим вас, Вадим, за беседу. Вадим Авва, журналист, политолог, автор телеграм-канала «Русский дневник», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Процесс против Джорджеску будет продолжаться. Там мошенничество, по-моему, чуть ли не в миллион долларов. Меняют взятку от одного из предпринимателей, который он еще и не оправдал, и тот, мол, на него заявил. Михаил Алимов, Лесо Хабалова, в эфире «Радио Спутник». Продолжим после рубрики выпуска новостей. Не переключайтесь. We'll be right back.

0: Скорость биологического старения организма. Контекст. Ожирение – не только дополнительная нагрузка на организм и проблемы с различными органами. Это еще и фактор преждевременного старения человека. Об этом заявила академик Российской академии наук Наталья Мокрышева. По ее словам, ученые отмечают прямую связь старения с индексом массы тела, распределением объемов и составом тела. Кроме того, ожирение повышает риск летального исхода, способствует развитию когнитивных нарушений, проблем с печенью, дыхательной и сердечно-сосудистой системами. Избыточное количество жировой ткани запускает цепочку метаболических нарушений, возникает риск онкологических заболеваний, а провоцируется ожирение стрессовыми ситуациями, неправильным питанием, вредными привычками и пассивным образом жизни. У женщин ожирение часто сопровождается дисфункцией репродуктивной системы. Специалисты отмечают, что снижение избыточного веса даже на 10% значительно улучшает самочувствие, снижает нагрузку на организм и уменьшает риск развития осложнений. Но предупреждают, при подозрении на такое отклонение самолечением заниматься не нужно. За рекомендациями следует обратиться к эндокринологу и диетологу.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ЦИК России обработал уже свыше 97% протоколов. По данным комиссии, «Единая Россия» набирает 57,96% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. У КПРФ 13,67%. ЛДПР получает почти 9%. «Новые люди» около 8%. А «Справедливая Россия» чуть больше 5%. Не смогли преодолеть 5% барьер партия пенсионеров. У нее без малого 2%. У «Зеленых» чуть больше 1%. Замыкают список «Коммунисты России», «Родина» и «Партия прямой демократии». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними кампании прошли с 18 по 20 сентября. Правительство России в четверг рассмотрит проект бюджета на предстоящую трехлетку, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. По словам министра, главный финансовый документ сверстан с дефицитом около 2% ВВП, он не представляет рисков. Одним из приоритетов бюджета на следующую трехлетку станет обеспечение обороны и безопасности. Силуанов также пояснил, самое главное не допустить, чтобы люди чувствовали этой концентрации ресурсов, чтобы все социальные обязательства выполнялись. Украинский конфликт необходимо завершить. От него страдает весь мир, заявил президент США Дональд Трамп. Он назвал войну на Украине нелепой и нескончаемой. В Кремле ранее заявили, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. Но пока подвижек в этом вопросе нет. Минск не получал официального уведомления о денонсации Киевом соглашения по сотрудничеству в области радиационной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Воронков. По его словам, по условиям соглашения оно прекратит свое действие по истечении 6 месяцев с момента получения уведомления по дипломатическим каналам. Воронков отметил, что МИД Беларуси с глубоким сожалением воспринял решение украинской стороны, которое подрывает защиту собственных граждан. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал драматичным вылет возглавляемого им ХДС из парламента федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания по итогам прошедших выборов. Для ХДС это беспрецедентный результат. Союз не смог преодолеть 5% избирательный барьер. Это тяжелый удар, последствия которого будут ощущаться еще долго, заявил Мерц на пресс-конференции. Канцлер признал, что его личность и проводимая его правительством политика отразилась на результатах земельных выборов. Они прошли накануне. Победу одержала оппозиционная АДГ, набравшая 38% голосов. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
6: В 15:33 в Москве продолжаем информационный час на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лесо Хабалова. Всем здравствуйте.
5: Всем здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Михаил Алимов. Сейчас мы перейдем к теме, которую мы обсуждали еще, знаешь, в пятницу.
6: Да, потому что тема горячая, тема получила продолжение, она уже и международный резонанс имеет. Вот, например, в прошлой получасовке у нас эксперт упоминал фигуру Ле Пен в контексте изменения отношения к нашей стране. И вот, да, но на практике таковым и оказывается. Напомним, Марин Ле Пен обвинила Россию якобы во враждебных действиях, поскольку наше правительство и лично Владимир Владимирович передали активы ряда зарубежных производителей под временное управление российской экономики. Компании. Речь идет об Ашан, Nestlé, Limana Pro, бывшие Leroy Merlin. Это все французские компании.
5: И тогда еще мы обсуждали плюсы этого решения, потому что у них нет, у этих компаний нет возможности закрыться, а компании масштабные очень. Соответственно, люди будут продолжать получать продукцию этих брендов и магазинов, и самое важное, люди сохраняют работу.
6: Да, так, собственно, в чем обновление темы? Дмитрий Песков прокомментировал это заявление, и что в Кремле считают такие заявления неприемлемые, и Россия не пытается угрожать Франции, чтобы поменять ее политику таким способом. С нами на прямой связи адвокат по международному праву Мария Ярмош. Мария Михайловна, добрый день.
7: Здравствуйте.
6: Почему этой ситуацией попыталась воспользоваться Марин Ле Пен? Какие у нее аргументы в разрезе того, что, мол, Москва таким образом давит на Францию?
7: Удивительная Марин Ле Пен. Конечно, ей нужно сейчас показать заботу о французском бизнесе, в том числе в иностранных юрисдикциях. Но где была госпожа Ле Пен, когда Еврокомиссия, Евросоюз блокировал суверенные активы Российской Федерации? Где был ее голос с возмущениями? И она не рассчитывала, что данные враждебные действия Евросоюза по отношению к России также неприемлемы и должны быть прекращены. Конечно, мы понимаем, что своя рубашка ближе к телу, и ей нужно защищать и показывать рвение по защите французского бизнеса, но ее заявление с точки зрения общей политики и вообще конъюнктуры сложившейся ситуации, они выглядят достаточно дилетантски и даже, можно сказать, смешно, потому что поздно начала привлекать внимание к этой проблеме. Надо было начинать с 2022 года возмущаться, когда российские активы, и в том числе Центробанк разместил, мы знаем все, уже обсуждали много раз эту тему, это суверенные активы Российской Федерации незаконно заблокированы, а вот когда Российская Федерация с опозданием в несколько лет предпринимает меры законные для того, чтобы нивелировать вот эти враждебные действия, в том числе и Франции, которая очень выступала позитивно и выступала, как раз поддерживала решение Еврокомиссии с блокировкой, ставит Россию в санкционный список и ужесточает санкции. Вот нужно было, конечно, действовать тогда. Зеркальные меры – это предусмотрено международным правом, это суверенное право Российской Федерации. И сейчас никто не конфисковывал, как вы правильно заметили ранее, передали во внешнее управление. Конфискации нет, никто не распродает, не банкротит. Компании эти все иностранные, перечисленные выше, работают, как и прежде. Им создали здесь условия для ведения бизнеса успешного, с огромной маржой. То есть у них прибыль идет стабильно. Ну да, нужно проконтролировать, чтобы враждебные действия европейских вот этих стран не повлияли на бизнес, и в том числе на безопасность и, я бы даже сказала, интересы российских покупателей, производителей и потребителей. Да? Потому что здесь это не просто так все сделано, а для того, чтобы защитить прежде всего российский бизнес и граждан России, которые имеют право пользоваться, получать услуги, покупать продукты в привычных для себя магазинах.
8: Мария Михайловна, скажите, пожалуйста, а теперь могут ли они оспорить это решение в международных судах? И если, например, да, они начнут этот процесс, то сколько может потребоваться времени им на это?
6: А вот у нас ЦБ, как львы, бьются над нашими активами. Мы там постоянно обсуждаем, что иски подаются в арбитраж международный. Вот такая же ситуация будет с их стороны только?
7: Вы знаете, я думаю, что собственники этих бизнесов, компаний, они достаточно мудрые и вряд ли захотят обострять ситуацию и влезать в какие-то судебные процессы. Марин Ле Пен, она больше занята своей политической борьбой, пиаром на поприще французская вот эта избирательная система, она хочет выдвигать свою кандидатуру, мы знаем. У нее свои интересы, то есть ее интересы, они опосредованы с интересами французского бизнеса. Мы знаем уже, что менеджмент, управленцы вот этой компании сотрудничают с внешним управляющим, уже готовы сотрудничать, все процессы идут, как они шли, ничего не меняется, поэтому нужно просто воспринимать это действие внешнего управления и управляющего как данность и продолжать бизнес вести без течение ненужных инструментов, потому что обжаловать-то здесь бесполезно. Решение президента его обжаловать в суде, это было бы неправильно, и неправильно с точки зрения политкорректности и дальнейшего успешного ведения бизнеса в Российской Федерации, да и, в общем-то, меры-то были приняты совершенно законные. И это никто с этим спорить не будет. И Марин Ле Пен тоже понимает, что эти меры полностью соответствуют духу времени, закону и нормам международного права. А самые главные нормы международного права – это зеркальность. То есть любое действие находит такое же противодействие. И это правильно. Так действует любое суверенное государство во всем мире.
8: Это да, но все равно, вы знаете, мне казалось, что они как-то будут решать этот вопрос, потому что ведь в любом случае, да, понятно, временное управление, оно не лишает права собственности, но у них ведь нет больше возможности распоряжаться прибылью. Оно
6: полностью,
8: оно полностью заблокировано. Теперь это все в России остается Лев Менеджмент, вот компании, которая как раз является временным управляющим этих организаций.
7: Да, но нужно понимать, что это обоснованные действия, и в любом случае любое лицо, которое считает, что понесло какие-то убытки на территории Российской Федерации в связи вот с такой сложившейся принятым политическим решением, они вправе обратиться в иностранные юрисдикции, потребовать возмещения из тех заблокированных российских активов, которые удерживают незаконно Евроклир по решению Еврокомиссии. Поэтому, если до этого дойдет, ну, понимаете, мы все равно, Россия неоднократно заявляла, что сможет вернуть все удерживаемые активы в Европе в своей юрисдикции путем принятия зеркальных мер и аналогичных действий.
6: Да, активы есть и там, и там. И несмотря на сообщение Bloomberg о том, что Швейцария, мол, попробует вернуть управление первоначальным владельцам, тут как бы судьба Nestlé будет решаться больше в кабинетах политических. Благодарим вас, Мария Михайловна, за беседу. Мария Ярмуш, адвокат по международному праву, была с нами на прямой связи.
2: Радио «Спутник».
6: Центробанк продолжает вводить в легальное поле криптовалюту. В частности, вот зампред Банка России Владимир Чистюхин в рамках одного из форумов высказал мысль о том, что если там, мол, если коллеги в Минюсте, я сейчас цитирую его, если коллеги в Минюсте будут к нам милостивы, мы сумеем с ними договориться, и акты будут вовремя зарегистрированы, то вполне возможно, что российская криптоиндустрия в легальном поле будет функционировать до конца уже этого года. Обсуждаем, почему Минюст должен смилостивиться и реальны ли такие прогнозы. С нами на прямой связи инвестиционный советник реестра ЦБ Юлия Кузнецова. Юлия, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день.
6: А почему в ЦБ апеллируют к Минюсту? Что должно сделать ведомство для того, чтобы вот все заработало уже в легальном поле?
9: Да, зарегистрировать 6 документов ключевых переданы уже на регистрацию в Минюст, и нужно их регистрировать. А вообще, в принципе, для полноценного запуска ЦБ должен принять 27 нормативных актов, это 7 первоочередных и 20, которые должны быть утверждены уже до конца октября месяца. Документы оборот достаточно сложные, и вот это легальное поле крипты, оно вообще очень давно пытается как бы появиться на территории Российской Федерации, все мы знаем, но вот на текущий момент эта новость, она действительно выглядит очень такой важной. Но тут не все так просто, на самом деле, потому что все довольно сложно в рамках Российской Федерации с криптой, но уже на текущий момент на бирже торгуются фьючерсы на основные криптоактивы, и уже можно даже их покупать и ими торговать на текущий момент.
8: Юля, а если простыми словами, то скажите, пожалуйста, что изменится для рынка и для простых граждан? Очень хочется узнать ваше мнение как эксперта.
6: Станет ли вся, помимо этого, приобретенная криптовалюта незаконной, когда она вот в правовом поле появится?
8: Ну или вообще в целом, да, что изменится?
9: Что изменится? Ну, фактически, что именно хочет построить Россия? Некий такой регулируемый контур, который будет похож по логике на традиционный финансовый рынок. То есть биржа, брокер, управляющая компания, криптообменник и цифровые депозитарии. И уже на текущий момент Центральный банк ведет консультации с банками, депозитариями, криптообменниками о том, как в этот рынок войти. То есть как криптовалюта перестает существовать некий как исключительно такой параллельный, как сейчас, да, через чтобы купить крипту, нужно зарегистрироваться на криптобирже, например, да, на какой-то, и через P2P сделку получить, грубо говоря, эту валюту. Соответственно, да, хотят некий такое регулирование сделать и перевести эту крипту в российскую регулируемую инфраструктуру. Вот примерно так. Ну, то есть, что получит инвестор? Для неквала, все равно для неквалифицированного инвестора, это довольно жесткий режим. Биткоин, эфириум, USDT и обязательно, это крипта, обязательно тестирование лимит 300 тысяч в календарный год через одного посредника. Да? То есть, на текущий момент, вот сегодня есть три актива, которые ЦБ отобрал специально из критериев ликвидности, капитализации, самые популярные, да, биткоин, эфириум и USDT. Соответственно, для квалов, для квалифицированных инвесторов режим будет шире. Они уже могут покупать криптовалюту, которая обращается на биржевом и небиржевом рынке без ограничения суммы. То есть получается, что Россия фактически она крипту это не запрещает и одновременно ее на текущий момент не делает вообще свободной. И какая система выходит? Да, для массового инвестора это ограниченный белый список тестирования, для квалифицированного значительно более широкий рынок. Ну, примерно так.
8: Юля, а что нужно знать простому, абсолютно простому человеку, который хочет вложиться в криптовалюту сегодня?
6: Не нужно этого делать?
9: Ой, ну тут на самом деле, вы знаете, самая вот какая абсолютно такая существенная разница, да, я поясню. То есть если сейчас ты вывел, ну, грубо говоря, там, рубли, перевел в крипту, и у тебя они там в крипте, независимо, да, от курса, но есть ограничения, потому что сейчас вот эти P2P-сделки, ну, все мы помним, да, что они там частично могут быть мошенническими там и так далее, все это очень сейчас строго, да, то хотят сделать более такой регулируемый контур, ну, вот как люди на фондовом рынке покупают бумаги, ну, пример, ну, не то же самое, конечно, все попроще, но это будет сложнее, но все иностранные активы все равно будут привязаны через рубль. Да, вот как раньше торговались иностранные активы у нас, бумаги, через российскую биржу. То есть, если ты хочешь купить любую акцию Netflix, ты там, допустим, да, ты должен купить ее, но у тебя все будет котироваться в рублях, да, с пересчетом. Здесь будет то же самое. И это существенная разница. То есть, если я, например, купила крипту, и мне все равно, сколько стоит курс доллара, да, потому что все через доллар идет, то здесь мне еще нужно контролировать курс, и тоже прибыль будет в пересчете через этот курс. Ну, все достаточно пока сложно, но пока это разговоры, опять же, документов очень много, представьте, там до конца года этих 20 документов сделать, подписать, все это пройти, опять же, депозитарии, криптообменники. Ну, в общем-то, все равно, да, и волатильность высокая у крипты, и возможность там, ну, потери капитала. Поэтому у нас, что на текущий момент для Никвала все тем более осторожненько так. А если, например, ты хочешь вывести крипту за пределы, да, и открывать уже на криптобирже счет, то там уже никто не спрашивает, какой ты квал или не квал. Это существенная разница. А в России пытаются сделать регулирование с учетом рисков. Это на самом деле очень правильно, потому что люди должны понимать, во что они вкладывают, зачем они это делают, какие риски они могут понести. Опять же, да, крипта упала как сильно за прошедший год. Очень сильное было падение. И люди... Ну, одно дело, если я ее держу где-то в зарубежном контуре, и мне все равно, какой курс. Другое дело, захотела продать, все перешло через счет, и, ну, через курс, и мне нужно, опять же, да, либо платить налог высокий, либо я буду в убытках. Поэтому здесь нужно вот этот вот именно парадокс пересчета валюты, он на самом деле такой, что его многие игнорируют. Вот. И это то, что нужно знать. Ну и, конечно, безопасность тоже. Здесь... скажем так, то есть это внедрение планируется там 1 июля аж 27 года, переходный период, то есть, ну, только после этого все это перейдет в регулируемый контур. Поэтому будем наблюдать. Здесь интересно, как все это заработает в рамках России. И, ну, встраивается крипта в регулируемую финансовую систему, это тоже хорошо на самом деле. Ну, просто здесь тоже будут определенные моменты, которые должен знать инвестор. У нас-то люди и в рынок боятся фондовых заходить.
8: Юля, извините, да, что перебиваю. Знаете, еще очень хочется успеть у вас спросить, пока есть быстренько, немножечко у нас времени еще. Я читала комментарий, что крипта может стать инструментом для обхода санкций. Я вот, это просто рандомный комментарий, который я нашла, когда готовилась к этой теме. Это возможно вообще?
9: Ну, по сути, конечно, хотят сделать обход, потому что это возможно. И вполне, я вам больше даже скажу, что 2 года назад у меня был студент в МГУ, которого я вела, который защищал работу дипломную на бакалавриате по этой теме. Да, это все возможно. И я думаю, что частично на самом деле это и делают для того, чтобы потом обходить, потому что через контракты это вполне реально. И больше возможностей для обхода санкций, для, грубо говоря, да, отсутствие привязки, опять же, к доллару.
8: Защищал работу, а работу-то защитил?
9: Да, да, конечно. Но некоторые коллеги взрослые немного не поняли, были против, потому что это достаточно новое. А представьте, что это было в 24-м году. То есть, ну,
8: смельчак.
9: Тем не менее, да, защитил.
6: Если раньше сделка по крипте там была где-то из разряда того, что мы вам там переправим через границу что-то, вы нам в крипте налоги не заплатим, то теперь вот, да, и на официальный уровень можем это вывести. Благодарим вас за беседу, Юлия.
9: Хотела добавить, да. И уже сегодня торгуются фьючерсы, да, на вот основные крипто фьючерсы, и это тоже на самом деле уже нео-актива, так называемые, на бирже, это тоже уже важный шаг к тому, что уже можно сегодня торговать крипту на российском рынке.
6: Да. Благодарим. Юлия Кузнецова была в эфире радио «Спутник», инвестиционный советник в реестре Центрального банка. А мы двигаемся к следующей теме.
2: В эфире радио «Спутник».
6: Лисо, как ты думаешь, умный дом, насколько он сейчас безопасен? Мы сейчас не будем разбирать отдельных представителей брендов, российские это бренды или какие-нибудь китайские или американские. В принципе, доверяешь ли ты подобные технологии?
8: Вот хороший вопрос, потому что у меня такого ничего нет. Я вот вообще сейчас, когда готовилась к этой теме, поняла, что я человек, у которого нет никаких абсолютно новаторских новшеств дома.
6: Да, я привык, что самый умный человек у себя дома — это я, да, и принципиально не пользуюсь. Нет, на самом деле, когда ты там можешь, я не знаю, одной командой со смартфона сделать так, чтобы у тебя кипел чайник, чтобы у тебя там ванна набиралась, я не знаю, чтобы...
8: А робот-пылесос прибирал полы, например.
6: Да, еще гостей выпроваживал незваных, тоже было бы хорошо, но это, мне кажется, технология уже будущего. То это удобно, но вот на уровне государственном озаботились безопасностью таких устройств, потому что намерены в Росстандарте взять под контроль производство и импорт устройств для умного дома. Каким образом это будет работать? Значит, есть классификатор продукции по видам экономической деятельности. И в него намерены, точнее, не намерены, уже внесли около 60 наименований гаджетов, которые вот для умного дома производятся.
8: Да, и ты знаешь, еще здесь интересный факт. По некоторым оценкам, сегодня едва ли не каждое второе устройство для умного дома либо не отвечает российским требованиям, либо это подделка. Здесь сразу захотелось узнать, а как себя обезопасить от подделок, потому что, ты знаешь, бывают комментарии о том, что даже в каких-то хороших проверенных магазинах можно встретиться с такой продукцией.
6: Как будто бы наиболее, знаешь, действенный способ обращаться за такими товарами к российским производителям, потому что в связи с санкциями и всем прочим, чего мы неоднократно обсуждали, продукция даже известных нам брендов зачастую покупается через 3-5 страны раз, ее там активно в разных подвалах копируют и на наш рынок привозят, да еще и подороже, потому что, мол, смотрите, сколько мы это к вам везли, оригинал, веришь, пожалуйста, бери. Вот таким образом это происходит.
8: Ну да, вот как раз если мы говорим об использовании устройств, которые собраны из импортных компонентов, здесь вся соль в том, что такие системы могут быть отключены или взломаны извне, что создает угрозу безопасности пользователей. Вот представь, робот-пылесос сошел с ума. Как это вообще будет происходить? Даже не могу себе представить. Вот слушатели спрашивают, а можно ли перепрошить эти девайсы, чтобы можно было нормально пользоваться? То, кстати, раньше телефоны очень часто
6: наверняка, потому что у наших айтишников большой опыт в этом. Тут еще один важный момент, который нужно обговорить. Значит, есть истории, когда устройства выдают за российские, но полностью собирают из импортных компонентов. Это вот беда нашего параллельного импорта и то, что мы это начали активно импортозамещать, но при этом не хотим параллельно развивать собственные продукты. Когда ты просто шильдик, грубо говоря, переклеиваешь и говоришь о том, что это вот наша оригинальная разработка.
8: Да, давай перечислим, что вошло в этот перечень, хотя у нас уже не так много времени осталось. Ну, в общем, там точки беспроводного доступа, датчики давления, газа, протечек воды, самозакрывающиеся... Слушай, а я не знала, что такое есть. Вы знали, дорогие радиослушатели, напишите нам, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Вот это да.
6: Умные домофоны в ту же категорию, там умные чайники, умные сигнализации, там из безопасности
8: вот, слушатели,
6: есть
8: пишут,
6: вопросы.
8: Быстренько прочитаю, наверняка ли такие устройства у вас есть, просто вы их не подключаете, не пользуетесь. Вот не знаю, говорят, стиралка имеет такую возможность сама выключаться. Насколько это надо?
6: Кому-то точно надо, те, кто свое время бережет. Михаил Алимов, Лиса Хабалова. Для вас работали выпуск новостей. Коллеги продолжат эфир.

0: Страна героев. Александр Бояршин. Ефрейтор Александр Бояршин сопровождал колонну российских военных. Она продвигалась к месту дислокации основных сил. Противник сумел засечь личный состав и технику. Огонь был открыт незамедлительно. Александр обнаружил огневые точки радикалов и начал их прицельный обстрел из автоматической пушки. Затем боевая машина ефрейтора зашла во вражеский фланг и нанесла еще один массированный удар. ВСУшники понесли большие потери. Ефрейтор получил контузию в результате попадания в его машину из гранатомета, но мужественно продолжил бой. Экипажу удалось нейтрализовать несколько вражеских расчетов. Путь российской колонне был расчищен. Буквально через несколько дней противник попытался атаковать полк, в котором служил Александр, с помощью авиации. Машина ефрейтора Бояршина получила новые повреждения, а личный состав – контузии и травмы. Но Александр и его боевые товарищи вновь не покинули поле битвы. Оказали себе медпомощь самостоятельно, отойдя вглубь территории. Затем Александр один вернулся и восстановил боеспособность транспортного средства. ДРГ ВСУ он обнаружил спустя пару минут. Подпустив националистов поближе, открыл по ним шквальный огонь. Ликвидированы были все до единого. Страна героев. Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказ.

Маятник. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 16 часов, в Якутске 22:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 4 человека ранены в Белгородской области из-за атак ВСУ. Президент Узбекистана поздравил российского коллегу с успешными выборами в Госдуму. А в Вашингтоне напомнили, что иранские авиакомпании с 23 сентября не смогут совершать полеты. Подробности далее. Четыре человека пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области. Как сообщили в оперштабе региона, в Шебекинке при детонации в ПВ дрона пострадали 3 человека, в том числе 17-летний юноша. Им оказывают помощь ЦРБ. В районе поселка Томаровка Яковлевского округа беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Водитель госпитализирован. В результате атак также повреждены жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тепло поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что главы государств побеседовали по телефону. Мирзиёев отметил, что высокая явка и результаты голосования подтверждают поддержку курса президента России. Владимир Путин и лидер Узбекистана также обсудили вопросы развития союзнических отношений, добавили в Кремле. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров, побеждающий на выборах, поблагодарил жителей республики за доверие, оказанное ему. «Считаю это авансом, для оправдания которого мы будем работать во благо народа», заявил политик в видеообращении, опубликованном в соцсетях председателя правительства республики Магомеда Даудова. По данным ЦИК, по итогам обработки 100% протоколов, Рамзан Кадыров, представляющий «Единую Россию», побеждает на выборах главы республики, получив 99,85% голосов. Этот результат превосходит показатели 2016 и 2021 годов. Минфин России формирует бюджет, исходя из цены отсечения в бюджетном правиле в $50 за баррель. Однако цена на нефть может быть и ниже, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на сессии Московского финансового форума. По словам Силуанова, проект бюджета на 2027 год и два последующих правительства рассмотрят в четверг. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет фонд национального благосостояния доп. Дохода от нефти и газа, если цена на мировых рынках оказывается выше цены отсечения. Течение, определенное при формировании бюджета. Минск не получал официального уведомления о денонсации Киевом соглашения о сотрудничестве в области радиационной безопасности, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Воронков. По его словам, по условиям соглашения оно прекратит действие по истечении 6 месяцев с момента получения уведомления по дипломатическим каналам. Воронков отметил, что МИД Беларуси с глубоким сожалением воспринял решение украинской стороны. С 23 сентября иранские авиакомпании не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций, напомнил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, штаты знают, кто именно работает с иранскими перевозчиками, и им грозит исключение из долларовой системы. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о масштабной экономической операции против Ирана и призвал партнеров Вашингтона к ней присоединиться. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Здравствуйте, друзья! Очередной информационный час на Радио Спутник.

0: И первую его половину посвятим экономике. В студии Михаил Делягин, экономист. Вот ваши полномочия депутат, когда заканчиваются? Закончились,
1: нет? Нет, еще не закончились. Ага. Они закончатся с первым заседанием Думы следующего созыва.
0: А, ну, значит, тогда депутат Государственной Думы, да, пока говорим
1: так. Пока еще можно это говорить.
0: Вот, кстати говоря, давайте попробуем итоги выборов подвести. Вы представляете партию «Справедливая Россия». Была самая большая интрига последних часов. Удастся ли преодолеть 5-процентный
1: барьер? Ну, по состоянию на сейчас 100% да. Еще не посчитали. По-моему.
0: 97
1: да. Там с копейками.
0: 5,1.
1: 5,13.
0: 13 даже.
1: А учитывая, что было 4,96, тенденция поменялась, ну, потому что в труднодоступных регионах нас больше любят, чем в курортных местах. Вот. А поэтому можно считать, что с высокой степенью вероятности «Справедливая Россия» остается в Государственной Думе. Но полностью это фиксировать, это вот Центризбирком скажет там 25 числа, и тогда уже будет это понятно. Пока это просто, можно говорить, с высокой степенью вероятности. Значит, феноменом стала очень большая явка. Причем действительно люди очень хотели проголосовать. Это оказалось неожиданностью. Скажем, в Москве, которая находилась под ударом, и об этом было сообщено, никто не скрывал ничего, ПВО сработало замечательно, но все понимали ситуацию. В Москве выстроились очереди на избирательных участках во второй половине дня воскресенья.
0: Ну, как раз после налета, да? Ну, получается так.
1: Я думаю, что это все-таки было связано... Ну, люди пришли не только потому, что хотели проголосовать именно в последний момент, чтобы голоса были в большей сохранности, но люди пришли еще и потому, что, в общем, да, этот удар оказал, безусловно, эти удары, точнее, оказали мобилизующее воздействие. Потому что на любых выборах, ну, как бы противник же все время путает, рассчитывает все хорошо, но путает знаки. Да, думали, что все испугаются, потому что судят о нас по себе. Это ошибка.
0: Зеркалят,
1: как говорят. В любой избирательной кампании есть три темы. Первая тема всегда безопасность, вторая тема всегда благосостояние, третья тема, ну, ситуативная. Вот, достаточно сложная ситуация и с бензином после бандеровских ударов, и в целом с революцией дронов, которую мы видим, и с сообщениями. Все это обострение ситуации привело к тому, что вопросы безопасности стали ключевыми. И люди, естественно, поддержали ту партию больше, которая ассоциируется с верховным главнокомандующим непосредственно. Так что здесь, я думаю, все достаточно прозрачно. Было, безусловно, там были нарушения, и Центризбирком об этом говорит прямо, там где-то изымали бюллетени, там ситуация с Якутией, еще какие-то ситуации. Но в целом ситуация вопросов не вызывает. Очень много людей мне звонило, писало, были обижены, потому что они там полгода или даже больше назад сменили регистрацию, а... В данных по избиркому, ну, в Москве, я имею в виду, они оказались на прежних позициях, они оказались по прежним адресам. Угу. Но если вам не нужен конкретный одномандатник, которому вот вы рветесь отдать свой голос, вот вы не фанатик конкретно этого человека, вы, в принципе, можете... Спокойно люди голосовали электронно, никаких проблем. Ну да, на участке по новому месту жительства, если вы, так сказать, регистрация не перешла, то да, только по списку. Вот это было для многих обидно, но я думаю, что это проблема не столько Центризбиркома, сколько состояние органов внутренних дел.
0: Мне написали, мне позвонили, я знал, вы знаете, говорит, где ваш участок? Я знаю, говорю, все в порядке.
1: Вот вам звонили, мне тоже звонили, подробно расспрашивали, а кому-то не дозвонились. Ну, тем более, что у нас люди, в общем, не склонны брать... звонки с неизвестных номеров после всех этих историй с мошенниками, которые на самом деле продолжаются и так далее. Но учитывая, как министр внутренних дел охарактеризовал ситуацию в органах внутренних дел, ну, понятно, что если у вас выбор направить ресурсы на борьбу с преступностью или направить ресурсы на то, чтобы сообщить, как бы, как у кого сменился адрес регистрации, понятно, что вы выберете первое. Это более актуально, более существенно, тем более в условиях цифровизации в Москве. Успеха добились новые люди. Они заняли четвертое место, как я, если я правильно понимаю.
0: Да, совершенно верно.
1: Да, по электронному голосованию они заняли второе место. Но это понятно, если опять-таки правильно помню. Тоже логично, потому что люди, которые представляют их электорат, они склонны голосовать электронно, а люди, которые, скажем, представляют электорат КПРФ, склонны голосовать.
0: Тем более, что сама партия
1: в воскресенье вечером
0: просила сама партия, да, проходить, да, было дело.
1: Да.
0: 7,91 у новых людей, это почти,
1: ну, процент меньше. Это еще не окончательно. Это еще не окончательно. Но я думаю, что вот там, где есть разрыв в процент, то понятно, что уже он есть. Вот, потому что осталось досчитать совсем немного. Это труднодоступные регионы, как я понимаю, или регионы, в которых, так сказать, наводнение. Или что-то еще там происходит сложно.
0: За рубеж.
1: За рубеж, по-моему, там только по спискам. Не по одномандатам там, по-моему, не голосовали, но за рубеж.
0: Ну, какая,
1: но я думаю, что учитывая дисциплинированность МИДа и учитывая, что у нас хорошая связь, зарубежные голоса учтены уже полностью. Я думаю, что здесь проблем никаких.
0: Вчера мы просто вели здесь эфир, да, вечером, и рассказывали, что часть участков где-то там в Южной Америке далеко, они работали уже после закрытия там по особым причинам своим.
1: Ну, в Москве тоже некоторые участки, где стоит очередь, чтобы люди могли проголосовать, они тоже после 20 часов. Но я думаю, что за ночь всех посчитали. Ну, нет, понимаете, МИД очень дисциплинированная организация. Вот что дисциплину у них не отнять. Поэтому, я думаю, они все заранее продумали, все быстро передали. Может быть, это результаты предварительные, потому что там не привезли бумажные бюллетени, грубо говоря, еще. Но, так сказать, подсчет уже точно сделан. Я думаю, что немножко осталось. Подождем, посмотрим, увидим. В целом результаты понятны, результаты объяснимы вполне. Да, они оказались не совсем такими, как все ожидали. Но они, я, скажем, думаю, что новые люди все-таки займут второе место с учетом интенсивности их агитации. Но они оказались на четвертом, и я думаю, что это связано именно с тем, что все обратили внимание на безопасность. А новые люди — это все-таки партия мирной жизни, по крайней мере, такая ассоциация.
0: У меня заключительный вопрос.
1: Еще очень интересно, практически не коррелирует, сколько люди потратили денег на избирательную кампанию с результатами. Ну, слабо коррелирует, да. И еще очень важно степень интенсивности кампании и креативность кампании, да, ну, скажем, у новых людей была безумно креативная кампания в одном из регионов, в одном из районов Москвы, в одном из одномандатных избирательных округов, аж я просто завораживающе, как все это было интересно, там рамки с голограммами и так далее. Мы из будущего фильм практически, но это не помогло.
0: Ну, у меня какая-то тишина была в моем районе. У меня заключительный вопрос. Я понимаю партийную субординацию.
1: А у вас какой район, извините?
0: Я с него.
1: Не я, слава богу, был напрягся.
0: Я понимаю партийную субординацию, может не отвечать на все же, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Ведь все-таки это неудача для партии, я так понимаю.
1: Для справедливой России, да, безусловно, но я думаю, что для этого нужно провести внутреннюю реструктуризацию, с моей точки зрения, и как бы провести внутреннюю мобилизацию. Раз уж у нас режим экономической мобилизации не работает, ну, провести хотя бы партийную. Потому что было очень четко видно, где люди работали интенсивно, а где вообще не было, не было видно ничего. Но самое интересное, еще раз повторю, что интенсивность кампании влияла, конечно, на результат, но не очень сильно. То есть такое ощущение, что огромная часть людей, которые, ну, обычно как считается, 40% определяются на избирательном участке.
0: Угу.
1: Вот сейчас ощущение такое, что люди определялись заранее.
0: Ну, значит, убеждать надо 5 лет поступками, ну, там, словами и так далее.
1: Естественно, конечно.
0: Теперь давайте к нашему, так сказать, международному и не только. Многие, так сказать, об этом говорят. Дональд Трамп подписал закон, как его называют, об адских санкциях, но не все знают, что, оказывается, это не обязательно, что вот он вступает.
1: Это закон не об адских санкциях, это закон об адских полномочиях.
0: Об адских полномочиях применить адские санкции, да. Значит, санкции могут быть там по отношению к нашей стране, а также нашим партнерам. Индия, Китай уже возмущаются. Так вот, вопрос. Понятно, что у него дубинка появилась, а он ее задействует, с вашей точки зрения?
1: Значит, закон позволяет, предоставляет ему право задействовать ее избирательно. Вот здесь вот применяем, вот здесь не применяем.
0: Поскольку... А здесь рыбу заворачиваем.
1: Да, здесь заворачиваем рыбу. Поскольку торговля России с США сохранилась только в тех объемах, без которых сами США обойтись не могут, но они могли здесь и 1000% объявить, а не только 500. Потому что то, что они у нас покупают, им необходимо. То, что они нам продают, без этих продаж они обойтись не могут. Несмотря на наш не очень большой, не очень емкий рынок. Это критические вещи. Ну, может быть, какие-то локальные проблемы будут, но именно локальные проблемы. А в основном это удар по Китаю и устрашение Индии. Причем я думаю, что Трамп подписал это в преддверии встречи, которая у него была намечена с Си Цзиньпинем, по-моему, на 23 сентября. Причем Си Цзиньпинь должен был приехать в Америку.
0: На Генеральную Ассамблею.
1: Генеральную Ассамблею. Они там должны были встретиться. Но поскольку, в общем, Трамп ведет очень агрессивную политику давления на Китай, в частности, в связи с ситуацией с Ираном, Си Цзиньпинь вполне мог и не приехать. И Трамп, скорее всего, использовал подписание этого закона как большую дубинку, как инструмент принуждения
0: Си Цзиньпиня приехать
1: и, по крайней мере, улучшить имидж товарища Трампа. Потому что Трампа вокруг ситуация достаточно тяжелая. Но вчера... торговые переговоры, которые велись, не закончились никаким соглашением. 23 числа увидим. Но на самом деле это в большей степени угроза не против нас, хотя для нас тоже не очень неприятно совсем. Это угроза для наших партнеров. Но что называется, Трамп ускоряет разрушение мира, разделение мира на макрорегионы. С кем вы, уважаемые коллеги из Индии? Да, понятно, что американский рынок очень емкий, но Трамп проводит политику, что американский рынок для американских производителей, или, по крайней мере, для тех производителей, которые безоговорочно подчиняются американцам.
0: Да, я, кстати, вот тоже подумал, ведь получается, ситуация так сейчас переменилась с Ормузским и Бабель-Мандебским проливом и дефицитом, соответственно, углеводородов на рынках, да, что вот эти санкции, они действительно не против нас, а против них. Получается так? Ведь
1: нет, хотя на самом вроде деле бьют против нас. Создают проблемы для нас, потому что расширенные возможности операций против судов теневого флота, расширенные операции, возможности операций против наших контрагентов, достаточно много всяких сложных тем, неприятных тем. Как бы вводятся санкции, так сказать, по должности, чего раньше не было против всех. Но в основном реальные сложности – это Индия и Китай. И это формально это против нас, а в реальности это в первую очередь против них. И если Трамп сумеет оттолкнуть от себя Индию, добиться того, что Индия, которая связана с Соединенными Штатами Америки невероятно тесно и личными контактами, и финансовыми, и технологическими, и просто коммерческими, начнет уходить от Соединенных Штатов Америки, это будет выдающееся достижение.
0: Ну, бросили сначала Россию в объятия Китая, теперь еще Индию от себя оттолкнут. Молодцы, что тут говорить.
1: Мир распадается на части, мир распадается на части, и стратегия... Стратегическая задача американцев – уничтожить ближний и Средний Восток как источник энергоносителей. Чтобы оттуда ни нефти, ни газа не было никому. Для этого нужно зажигать старательно со всех сторон. Кстати говоря, у англичан похожие интересы, хотя и по другим причинам.
0: Ну,
1: они, значит, в четыре руки и разыгрывают этот пасьянс.
0: Дай бог, они там будут разбираться в Шотландии, Ирландии, Северной.
1: Это уже действие товарища Трампа. Это уже действие товарища Трампа. И посмотрим. Когда, знаете, когда какой-то министр английского правительства заявляет, что все проблемы Шотландии в том, что там слишком много белых осталось. Это такое яркое заявление. Мне нравится.
0: Да, и английский флаг.
1: Желаем дальнейших успехов.
0: Запрещают.
1: Соединенному Королевству.
0: Я бы
1: тоже запретил, знаете, вот правда, я бы тоже запретил
0: у меня не висит
1: флаг английский. Соединенного Королевства.
0: Ну, он для меня очень важных цветов, красно-белый, поэтому можно...
1: Нет, это универсальное сочетание. Да, Франция, Голландия,
0: там
1: Соединенные
0: и
1: Штаты.
0: Есть, да. А в Голландии красного нет, там оранжевый. Или красный?
1: Нет, все-таки там красный. Там
0: оранжевый, там они... А все-таки любите, я знаю, вы наши финансовые власти, министр финансов Антон Силуанов, значит, сказал, что финансовые приоритеты, оборона и безопасность, мы, конечно, должны сводить баланс, чтобы это не влияло на экономику, высокую стоимость денег, чтобы, значит, деньги находились на самое главное, то есть на оборону и безопасность, и чтобы жизнь была такая же, как, собственно говоря, в прошлом году. Вот в этой фразе считаете ли вы первую ее часть дежурной? Ну, все говорят про СВО, что мы должны там делать это, то, и так себя вести и прочее. И, значит, министр финансов тоже сказал. Или нет? Или все-таки это вот действительно
1: Мне не хотелось бы, чтобы это было дежурной частью, потому что идет революция дронов, уже вторая. Да, первая — это дрон с искусственным интеллектом, и мы, так сказать, кушаем это полной ложкой. А вторая революция — это будет рой дронов, управляемых искусственным интеллектом. Уже есть технологии борьбы с этим, но, так сказать, пока не у нас, насколько я могу судить. Вот, соответственно, нам нужно создать систему внедрения. У нас основные проблемы не финансовые, у нас проблемы организационные. Но для того, чтобы решить организационные проблемы, тоже нужно, в общем-то, финансировать. Поэтому я надеюсь, что оборона останется приоритетом. И безопасность тоже останется приоритетом, потому что, ну, слушайте... Ну, как бы с диверсантами, конечно, борются, и борются успешно, учитывая, какое у нас количество мигрантов на территории. Но, во-первых, какие-то теракты все равно происходят, причем очень болезненные. А во-вторых, простите, пожалуйста, но МВД нужно же оздоровлять, МВД же нужно нормализовывать. У нас же помимо терактов есть и обычная преступность. У нас помимо диверсантов и ситуации, когда там покупают... людей, чтобы они, так сказать, взрывали, резали, есть и обычная этническая преступность. Вот. И МВД нужно как бы дать второе дыхание. МВД нужно, а, реструктурировать, и, б, обеспечить нормальное финансирование. Понятно, что за счет реструктуризации, за счет нормализации можно снизить потребность в дополнительном финансировании, снизить существенно. Понимаете, когда больше 100 тысяч семей отслуживших в МВД, не имеет квартир, обещанных государством, что можно говорить о престиже службы? Что можно вообще говорить об условиях?
0: Эта
1: проблема
0: есть.
1: Была, эта проблема сохраняется. Да, министр внутренних дел ее описывал в красках в 2021 году, в начале ушедшего созыва. И она с того времени, если и смягчилась, то очень слабенько. Вот. Министерство обороны, кстати, та же проблема, но там Белоусов старается, он действительно ее обеспечивает, ее ослабление постепенно. Но борьба с обычной оргпреступностью является ключевым вопросом. Одним из ключевых. Это, кстати говоря, про безопасность. Потому что укрупненная статья, правоохранительные органы и органы обеспечения безопасности. Да? И многие другие ведомства, от которых зависит наша обычная жизнь, находятся в общем в удручающем состоянии. Но суды могут принимать любое решение. Но если судебные приставы работают так, как люди очень часто об этом пишут, то судебное решение не имеет никакого смысла, потому что его некому исполнять и незачем. Такое ощущение иногда возникает. То есть здесь необходима реструктуризация, здесь необходимо оздоровление, а это требует в том числе увеличения финансирования.
0: Ну, давайте запишем, подчеркнем, будем следить за тем, как что-то меняется, надеюсь, что будет меняться.
1: Я надеюсь, что бюджет следующего года не будет опять сверстан, исходя из 4% инфляции. Ну, дорогие друзья, может быть, как бы один раз погаллюцинировали, один год, я понимаю, всем очень понравилось, может, хватит?
0: Да, но там же еще заложены всякие показатели, типа цены на нефть, здесь тоже же вроде бы нам немножко
1: Знаете,
0: повезло.
1: Цена пока. Нефти – это очень интересное явление, потому что $120 за баррель, да, а если посмотреть, какая часть из этих денег приходит, так сказать, на валютный рынок России, на валютный рынок, то возникают странные ощущения, странные эмоции. Да, понятно, в очень большой степени это продается за рубли, но ситуация достаточно скверная.
0: С чем?
1: С выводом капитала из страны, с возвратом выручки в страну. Достаточно сложная ситуация. И ситуация, когда Банк России говорит, что, ну, представители Банка России говорили нам в минувшем созыве, что критерий нашего, успеха нашей деятельности – это степень либерализации трансграничного движения капитала, то есть, грубо говоря, интенсивность вывода капитала из России в сегодняшних условиях.
0: Ну, в одном направлении, да?
1: Нет, они говорили нейтрально, они говорили в обе стороны, понимаете, в реальности это в одну сторону. Но это тоже должно быть исправлено. Все-таки возвращение экономической грамотности необходимо для нормального развития экономики. И задачу охлаждения экономики, по-моему, никто с повестки дня не снимал. Ну, слова изменились, а, так сказать, экономическая политика, она не изменилась. Я очень надеюсь, что бюджет следующего года учтет опыт и текущего года, и опыт прошлого года, что невозможно задирать налоговое бремя до бесконечности.
0: Ну, ищутся же там какие-то другие, ищутся пути пополнения бюджета разнообразные, там эти сборы. Если налоговые, НДС, я имею в виду. У нас, кстати, давайте вот 30 секунд вам на резюме.
1: Нужно закончить политику 90-х годов по поощрению финансовых спекуляций и обеспечить развитие производительных сил Российской Федерации. Надеюсь, что мы это увидим в бюджете следующего года.
0: Спасибо. Спасибо, Михаил Делягин, экономист, депутат Государственной Думы. Был в студии «Радио Спутник», обсуждали важнейшие проблемы, экономические в том числе и не только. Я Алексей Осин, пару минут полезной и интересной информации, затем выпуск новостей, потом продолжим. Оставайтесь на орбите.

знать за 90 секунд. От безделья дурь наживается, в труде воля закаляется. Скука от безделья, интерес от труда. Существует масса пословиц, осуждающих ничего не делание. Есть и противоположные крылатые фразы, превозносящие труд. И это не только народное творчество. Под изречениями есть научное обоснование. Исследования доказали, что безделье заставляет человека чувствовать себя дискомфортно и деградировать. Оно не может служить заменой отдыху. Лень – это отказ от трудностей и сопротивление им. Она приводит к синдрому выученной беспомощности, внутреннему состоянию, при котором человек ощущает себя бессильным, неспособным справиться с проблемами. Он перестает контролировать свою жизнь, ждет провалов и неудач, а страх ответственности за любые поступки становится доминирующим. В результате воля окончательно подавляется. Есть и другая крайность – чрезмерное, навязчивое трудолюбие. Его еще называют трудоголизмом. Специалисты причисляют эту особенность к расстройствам социальной адаптации. В биологии есть принцип сохранения энергии. Живые существа не нацелены на лишние, бессмысленные действия. Но это отнюдь не лень, а золотая середина, рациональность, заложенная в нас природой. Из нее и надо исходить.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 4 человека пострадали в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Как сообщили в оперштабе региона, в Шебекине при детонации в пиве дрона пострадали 3 человека, в том числе 17-летний юноша. Пострадавшим оказывают помощь ЦРБ в районе поселка Томаровка в Яковлевском округе. Беспилотник атаковал грузовик, его водитель госпитализирован. Правительство выделит свыше 1 миллиард рублей на социальную газификацию, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что президент Владимир Путин на прошлой неделе принял участие в церемонии ввода в строй объектов, возведенных в рамках программы. Она будет продолжена. Воспользоваться средствами в этом году смогут более 13 тысяч семей в 56 регионах, отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава Кабмина обратил внимание на то, что на значительной части страны уже начался отопительный сезон, и в таких условиях все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значение для людей. Работы должны выполняться отлаженно и четко, добавил премьер. В ряде подразделений ВСУ начались задержки выплаты военнослужащим. Об этом сообщил СМИ офицер командования штурмовых войск Денис Ярославский. В Раде ранее заявили, что Украине не хватает денег на выплату зарплат военным. Ситуация с бюджетом катастрофическая. В этом году главный финансовый документ страны был принят с дефицитом в 2 триллиона гривен или 45 миллиардов долларов. Мусорная площадка горит в подмосковном Щелкове. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в МЧС. На месте работают 75 человек, задействовано 24 единицы техники. Прокуратура Подмосковья контролирует установление причин пожара. Германия с 1 октября введет государственную скидку на топливо для снижения цен на бензин и дизель на фоне энергокризиса, передает Рейтер со ссылкой на представителя Минфина. Федеральное правительство Германии в пятницу сообщило о планах снизить налоги на топливо. Согласно информации, общий размер скидки должен составить 17 евроцентов за литр. Она будет действовать до конца года. Американские власти призывают Нидерланды выйти из Международного уголовного суда на фоне подготовки масштабных санкций против этой организации. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на 2 источника. По данным агентства, санкции являются ответом на расследование в отношении официальных лиц США и Израиля, которые не входят в число 125 участников МУС. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем здравствуйте.
3: Всем здравствуйте еще раз.
1: И продолжаем мы обсуждать выборы. Вот тут как раз в выпуске новостей было были увлекательные результаты выборов в Германии, о том, как там в парламент не проходит правящая партия. ХДС 5% не пересекает. Вот какие удивительные коллизии судьбы. С нашей студией на прямой связи профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов. Марат, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Валентина Матвиенко уже прокомментировала результаты голосования. 18-20 сентября выборы у нас были. И, по словам председателя Совета Федерации, в условиях запредельного внешнего давления россияне показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор, пути развития и навязывать себе чужую волю. И я вот так, читая новости, уже в одном из каналов промелькнуло намерение Каллас новые санкции против нас там объявить в связи с прошедшими выборами. Удалось нам показать за границей, что вот, да, нас не сломить такими выборами?
4: Давайте скажем, что 25 сентября подведут окончательные итоги голосования, и после этого начнут поступать поздравительные письма от парламентов разных стран, из Китая, из Индии, из Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, из Европы. И это будет подтверждением того, что эти выборы нашего парламента признаны легитимными. То, что там думает девушка, у которой отец был на самом деле коммунистом, а потом после распада СССР стал крупным владельцем некоторых активов в Прибалтике, вот совершенно неинтересно обсуждать. Но очень важный аспект для тех европейских элит, которые сейчас продолжают там что-то говорить относительно этих выборов, это были не выборы парламента Российской Федерации, это был плебисцит по доверию к президенту Путину, по продлению его мандата на проведение внешней и внутренней политики. Они рассматривают это именно так. То есть сама Госдума их мало интересует, а вот то, что делает президент Путин и его команда, их волнует очень сильно. Вот в чем вся загвоздка. Кстати, надо сказать, что вот в этот цикл единого дня голосования проходили выборы не только Государственную Думу, вообще была кампания 2200. Там 39 регионов избирали законодательное собрание, 8 регионов, это были губернаторские выборы, и огромное количество выборов на муниципальном уровне. То есть это была очень масштабная кампания, и хотя мы говорим только про Госдуму, но на избиркомы вот легла вся эта нагрузка по этому огромному количеству выборов.
1: К новым депутатам, будь то на уровне Госдумы, будь то на уровне региональных собраний, будет ли отношение граждан более строгим, чем вот к минувшему созыву, уже уходящему? И в чем это будет выражаться, если так?
4: Ну, конечно, в первую очередь будут обращать внимание на эффективность действий этих депутатов в условиях проведения специальной военной операции. Вообще у нас такая избирательная кампания, она первая в военное время, и кто-то даже называет и парламент военным. Но как раз эффективность действий парламентариев на всех уровнях власти, кстати сказать, в том числе и губернаторов, которые являются представителями исполнительных органов власти, находить баланс между тем, чтобы эффективно шло проведение специальной военной операции, но одновременно у нас был рост экономики, ну, по крайней мере, не падение. На этот предмет очень четко высказывался мэр Москвы, господин Собянин, который сказал, что чисто военная экономика – это не выход. То есть нам нужен баланс. Вот в первую очередь задача депутатов этот баланс на законодательном уровне и находить. Вот эти требования будут, да.
1: По поводу процентного соотношения, понимаю, упомянули уже, да, что окончательные цифры будут известны 25 числа, но у нас уже есть официальное заявление от Эллы Памфиловой по итогам 95% там с небольшим обработанных голосов. И из них правящая партия набирает солидное число голосов, это почти 58%, 57-83%. И дальше 3 пункта, это КПРФ, ЛДПР, новые люди, и на грани 5% балансирует справедливо Росса. Исходя из озвученных цифр, насколько изменится ситуация вот в рамках голосования в парламенте? Кто из партий сейчас, даже тех, кто вот в первых четырех позициях, кто наиболее, скажем так, уменьшил или наоборот набрал рейтинг вот в глазах граждан?
4: Давайте скажем, почему «Единая Россия» так уверенно набирает и по одномандатным округам. Там, по-моему, 208 округов они выигрывают из 225. То есть в любом случае вот уже конституционное большинство. Но если люди шли голосовать, понимая, что надо поддержать ту политику президента Путина, которая на сегодняшний день осуществляется, они видели в «Единой России» как раз опору для президента. Поэтому такое высокое голосование, кстати, по Дальнему Востоку, надо сказать, мы же привыкли, что вроде бы это, значит, такие регионы, которые с прищуром немножко смотрят на Москву, вы там принимаете законы, а нам тут жить, да, и даже в чем-то была оппозиционность, значит, какое-то время, там и явка выше, и за «Единую Россию» добавили серьезно и на Сахалине, и в Хабаровском крае, и на Камчатке, и в Приморье. С точки зрения поведения в парламенте, ну, вряд ли что-то там изменится, потому что доминирование «Единой России» остается, оно даже укрепляется. Но, с другой стороны, вы знаете, по ключевым вопросам политики президента Путина, ну, была консолидация фракций. Я, честно говоря, в общем, не помню, чтобы кто-то из депутатов КПРФ или новых людей как-то опровергало то, что делается президентом Путиным и правительством. Обычно какие-то споры возникают относительно реализации социальных программ. Здесь вот очень часто КПРФ еще выступают, да, что давайте больше социальной гарантии будем давать. А, например, новые люди говорили, что надо бизнес чуть-чуть там ему облегчить существования. Вот эти разногласия, да, есть, но это обычная конструктивная парламентская дискуссия, не выходящая там за рамки, в общем, чего-то такого, чтобы мы могли сказать, что это, вот, значит, какая-то оппозиция. Да, в общем, конструктивный спор – это не всегда оппозиция.
3: Марат, хочется еще поговорить о том, что на самом-то деле миллионы россиян воспользовались расширенной опцией досрочного голосования. Это говорит о том, что многие хотят участвовать в выборах, но им нужны гибкие форматы. Государство в результате пошло навстречу. Здесь хочется услышать ваше мнение, почему, как вы думаете, так много людей выбрало этот формат, и может ли этот формат досрочного голосования стать основной формой в будущем, или, если даже не основной, то как минимум одной из очень важных, преимущественных.
4: Вы имеете в виду дистанционное голосование?
3: Да, дистанционное голосование.
4: Дистанционное. Да, как раз тут в терминах нужно очень четко разобраться. У нас теперь досрочное голосование – это только по отдельным категориям граждан, ну, то есть рыбаки какие-то ушли далеко, да, вот у них там есть эта форма. А все три дня, то есть 18, 19, 20, это равноценные дни для голосования. А дистанционное электронное голосование – это уже отработанная форма волеизъявления. Она была использована в 33 регионах Российской Федерации, не во всех. Кстати, обкатана была она в Москве достаточно устойчиво. И это крайне удобная форма для тех людей, ну, которые заняты в этот день. То есть не хочет он уезжать раньше со своего дачного участка, или молодежь особенно, для них гаджеты в руке, это как уже Ну, я не знаю, в общем, что-то такое естественное, да. Но тут надо отметить несколько важных моментов. Первое – это защищенное голосование. То есть точно так же, как мы, например, платим через телефон в наших банках, там за что-то или в супермаркете, да, или что-то, в общем, покупаем там где-то, или за услуги ЖКХ, и мы уже не волнуемся, что деньги обязательно уйдут. Вот здесь точно такая же защищенная форма, причем используется система блокчейн, то есть это учет того, как проголосовал человек в разных точках. То есть даже если где-то там временно отключится в каком-то дата-центре электричество, то во всех остальных этот результат будет зафиксирован. И второе, члены избирательной комиссии не знают, за кого вы проголосовали. То есть голос учитывается плюс один, да, и при этом, в общем, не видно, за кого вы проголосовали. То есть точно так же, как вы заполняете бумажный бюллетень, опускаете его в ящик. Но при этом любой человек может прийти и проверить, что если он проголосовал за партию А и за кандидата Б, то именно так были учтены его голоса. Но опять-таки члены избирательной комиссии этого увидеть не могут. Это вот эти разъяснения, которые давались, резко повысило интерес к этому виду голосования, люди начали доверять. То есть удобно и доверяют. Я думаю, что где-то цикла через два избирательных, но уже процентов 70 избирателей будут просто голосовать через смартфон.
1: Да, потому что это банально удобнее, особенно сейчас, когда мы все стремительно цифровизируемся. Марат, по поводу высокой явки, помимо Дальнего Востока, которому у нас в последнее время большое внимание приковано наверху, там и масштабные проекты анонсируются, возможно, как раз и эти факторы повлияли на столь высокую явку. Еще там 70-80% жителей приходили голосовать в новых регионах Донбасс и Новороссия. Вот это объясняется, в принципе, теми процессами, которые мы сейчас там осуществляем, и насколько там было тяжело, сложно, не просто организовывать избирательный процесс.
4: Это было, во-первых, опасно, потому что целенаправленно били по участковым избирательным комиссиям, погибли члены участковых избирательных комиссий, даже вообще председатель одна. Я, насколько понимаю, что президент Путин даже ее представил к ордену мужества. Конечно, там все делали для того, чтобы эти выборы сорвать. Это и чувство мести такое, да, в общем, со стороны киевского режима. Но там самый главный мотив был не допустить проведения первого участия в новых регионах в выборах Государственной Думы. То есть на местном уровне у них выборы были. А вот за федеральный представительный орган они голосовали впервые. Им, кстати, дали специальное полномочие закрыть участки в любой момент, и они их закрыли в 14:00, когда пошел массированный такой налет, то есть берегли людей. Но вы абсолютно правы, вот даже до 14 часов там за эти 2,5 дня успело проголосовать такое огромное количество избирателей. Это вот ценно. Это ценно, это даже там сложно переоценить. Особенно те люди, которые регулярно туда ездят и видят, что в участковых избирательных комиссиях, ну, не военные работают. Там обычно люди, которые, ну, социальные работники, и по совместительству они члены избирательных комиссий, это библиотекари, это учителя, там иногда это врачи, в общем, врачи реже. Там военных-то нет. И поэтому, конечно, вот это мужество, когда люди прекрасно понимали, что они становятся под прицел, но мы должны ценить. И вот у меня просто, не знаю, в общем, поклон всем этим людям. Вот просто поклон за то, что они все эти годы, стремясь в Россию и сейчас получив еще вот такие права проголосовать, это с честью просто использовали, с честью реализовали.
3: Также хочется поговорить о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нечеловеческим давлением в странах НАТО при проведении голосования на выборах в Российскую Госдуму. Наших граждан запугивали, ограничивали, создавали различного рода препятствия для голосования. Здесь хочется очень сильно понять, почему Запад так сильно боится честного волеизъявления российских граждан.
4: Контраст. У нас выборы проходят строго в конституционные сроки. У нас нет продления периода полномочий. То есть положено провести выборы было в Государственную Думу. Мы их провели. Положено было парламент, регионы переизбрать или мэра какого-то города. Мы это провели. А ровно через несколько сотен километров на Украине уже несколько лет люди незаконно занимают и кресло депутатов, и, значит, кресло президента. Вот это же контраст, он работает. То есть люди задают вопрос, а чем отличаются условия проведения выборов от условий проведения выборов на Украине, да, и в России. То есть у нас проводятся, а у них нет. То есть чем отличается? Там еще и территория меньше. И плюс еще и там сколько уехало, значит, миллионов в Европу? 5-6 миллионов, ну что там? Значит, Европа бы помогла этих людей как-то привлечь на избирательные участки, открыть не два, не три, а сотни этих избирательных участков. Но они не хотят.
1: У них просто нет таких дистанционных технологий, как у нас. Боятся, что не получится.
4: Нет, в общем, дело не в этом. Они боятся, что те люди, которые уехали в Европу, и те люди, которые находятся под гнетом этого режима, они проголосуют не так, как им хочется. И вмешаться будет очень тяжело. Вот чего они боятся. То есть все прекрасно осознают, что если Зеленский пойдет на выборы и депутаты Верховной Рады, то большинство там не усидит, а его точно сметут. Вот в чем страх. И поэтому на этом контрасте они пытаются там что-то сказать очень плохое про наши выборы. Но я вам хочу... Вот 25-го результаты подведут, и я вас уверяю, что посыплются просто телеграммы от других парламентов. Вот господин Токаев, это президент Казахстана, сегодня в разговоре с президентом Путиным уже поздравил с успешным проведением выборов. И поэтому то, что там говорят какие-то депутаты и какая-то Кая из какой-то сказки волшебной, да, совершенно вот неинтересно.
3: Марат,
4: смоет всю эту историю, и люди забудут.
3: Также хочется добавить свежие абсолютно данные «Справедливая Россия» по итогам обработки 96,91% протоколов преодолевает необходимый 5% барьер для прохода в Госдуму по спискам ЦИК. Также у нас есть от слушателей к вам вопрос. Они вот спрашивают, Григорий Л., это наш постоянный слушатель, спрашивает, как думаете, молодежь будет смотреть и следить за избранными депутатами? На самом деле, возможно, это невозможно, а так и есть. Это действительно важный вопрос, потому что молодежи должно быть на кого равняться. Как вы считаете?
4: Ну, та молодежь, которая политически активная, конечно, будут смотреть. Но обычный избиратель, в том числе и молодежь, они считают, что я исполнил свой долг. Давайте, ребята, работайте. Там через несколько лет, там через 4, через 5, я посмотрю, что вы сделали, и опять буду оценивать, значит, голосовать за эту партию или за этого кандидата. То есть так устроено. Вся, в общем, демократическая процедура. Поэтому думаю, что те, кто политически активные, вот мы сейчас создаем, например, специальный клуб молодых политологов, то есть я вижу такой запрос, да, у этих ребят. Но обычный парень, который работает где-то в супермаркете айтишником, ну зачем ему каждый день интересоваться? Он будет смотреть, как это отражается на его жизни.
1: Вот, а почему, у нас пару минуток остается, почему молодому человеку сейчас следует интересоваться политикой и до какой степени? Вот приходить на собрание клуба молодых политологов, там, я не знаю, внимательно следить за тем, что происходит в его регионе, может быть. Насколько у нас, в принципе, сейчас молодежь в политику вовлечена?
4: Ну, вы знаете, не меньше, чем мы в свое время. То есть мы все время считаем, что молодежь как-то слишком аполитична, но я всегда спрашиваю, а в какой пропорции и что вы говорите про... Что вы имеете в виду, когда говорите про аполитичность? То есть интересует их уровень налогов или не интересует? Конечно, интересует. Это политика? Да, это политика. Интересует их процентная ставка в банке? Да, интересует. Сколько он должен платить за ипотеку? Интересует? Да, интересует. Насколько он свободно может пользоваться самокатом в городе? Это политика или не политика? Ну, конечно, это политика. То есть вся наша жизнь, да, коли мы делегируем определенным органам власти полномочия регулирования, она вся окутана политикой. А уж следить за каким-то конкретным человеком, ну, там может кто-то кому-то, в общем, понравится. У нас много красивых женщин, депутатов, симпатичных мужчин, наверное, девушки, значит, тоже могут найти, значит, кого-то. Но это уже не политическое только пристрастие, это уже эстетика, эстетика.
3: А тоже подход. Вот почему нет? Я сейчас вас слушаю и думаю, а ведь это действительно может быть тоже интересным подходом к привлечению, к заинтересованности вот той же самой молодежи, да и не только молодежи, вообще людей в целом.
1: Да, главное здесь не перегибать палку, как и во многих случаях, потому что следить, да, там следить за тем, что это делает понятно. Человек, но не пересекать грани, против которой там одна из партий, в частности,
4: соблюдать
1: борется.
4: Закон. Да. Соблюдать закон. Да.
3: Спасибо. Спасибо вам огромное за интересную беседу, за то, что нашли время с нами пообщаться. Профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов был с нами на связи. Михаил Алимов.
1: Я Лесо Хабалова.
3: О, спасибо. Короткая реклама, выпуск новостей, и мы еще вернемся. Не переключайтесь.
0: Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
13: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
13: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
13: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
13: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
14: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
15: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Мариуполе 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Спикер Госдумы высказался о попытках вмешательства в выборы. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине планирует посетить Россию. Дмитрий Медведев раскритиковал партию Марин Ле Пен. Подробности далее. Высокая активность на выборах депутатов Госдумы является свидетельством консолидации общества и сплоченности россиян, заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что избирательная кампания прошла на конкурентной основе, ее легитимность подтверждена международными наблюдателями. Со стороны Запада предпринимались активные попытки вмешательства, но ничего не вышло. Выборы в России показали, что партийная система страны устойчива к вызовам, добавил Володин. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними кампании прошли в стране с 18 по 20 сентября. ЦИК России обработал уже свыше 97% протоколов. По данным комиссии, партия «Единая Россия» набирает 57,96% голосов, у КПРФ 13,67%, ЛДПР получает почти 9%, партия «Новые люди» около 8%, «Справедливая Россия» свыше 5%. Не преодолели 5-процентный барьер партия «Пенсионеры», «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и «Партия прямой демократии». Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию в конце сентября. Кардинал уточнил, что программа визита еще формируется, а планируется обсудить гуманитарные вопросы. В конце августа Москву посещал секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, исходя из складывающихся обстоятельств, чтобы выйти на результат в твердую пятерку, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на Московском финансовом форуме. При высоких инфляционных ожиданиях важно не допустить раскручивания вторичных эффектов, добавил Заботкин. ЦБ на сентябрьском заседании прервал почти полуторагодовой цикл смягчения денежно-кредитной политики и впервые с апреля прошлого года сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Французское национальное объединение, главой парламентской фракции которого является Марин Ле Пен, стало типичной европейской русофобской партией. Об этом заявил зампред российского совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что нельзя считать справедливыми 1000 санкций, введенные против россиян во Франции, а также поставки ракет киевскому режиму. Ле Пен обвинила Россию во враждебных действиях в связи с решением Москвы передать под временное управление активы французского ритейлера «Ашан», швейцарского производителя «Нестле», французской логистической группы FM Logistic. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской компании Leroy Merlin. Площадь пожара на мусоросортировочной площадке в подмосковном Щелкове увеличилась до 7 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в МЧС. В тушении огня задействованы 90 человек и 34 единицы техники, в том числе тяжелой. Мособлмониторинг провел замеры воздуха на наличие вредных веществ. С 5 стационарных станций предельно допустимые концентрации не превышены. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: 4 минуты 6-го понедельник, 21 сентября 2026 год по-прежнему. Генти-грани Сардарян, студия, Алеша Тимофеев. Всем привет. Привет, привет. Так, у нас первая тема. Про выборы был, ты ходил голосовать?
3: Ходил.
2: Почему не электронно, вот скажи?
3: Ну и вот как-то так сложилось, что с момента, как мне можно было голосовать, мы с родителями ходили на этот участок, и я как-то вот мне грустно будет.
2: Традиция.
3: Да, мне будет, ну, в общем, примерно так и воспринимается голосование.

0: настоящий момент, поэтому мы все очень тепло, сентиментально, эмоционально, вот, с эмпатией. И будет просто мне как-то вот совсем грустно, если весь процесс моего гражданского участия в политической жизни сведется к нажатию трех кнопок в смартфоне.
1: Это справедливо.
0: Но да. Огромное количество моих знакомых именно электронные, практически, наверное, все мои знакомые, кроме тебя, вот ты первый человек, мы сейчас пока разговаривали, который мне сказал, что сам тоже пошел голосовать. Все остальные голосовали онлайн. Во-первых, у многих там прописка не совпадает.
1: Да, ну это все физически удобно. Но я ехал, то есть мне, прикинь, не надо, то есть сколько мне там, ну, типа, 40 минут на машине доехать, оставить там куда-то, дойти. Угу. То есть это прям вот был путь. У меня был опыт и так,
0: да.
1: Значит, я не получил, не то что сатисфакт, ну, какого-то удовлетворения, так сказать, лежа на диване, действительно, вот это вот, ну, как будто бы не...
0: Ну, ты не получил сатисфакции лежа на диване.
1: Нет, не получил.
0: Мы все еще говорим про выборы, уважаемые наши слушатели.
1: Да, а не про это, да. Не про это. Добрый вечер, Елена Ханга. Нет, не про это, мы про выборы. А так вчера, ну, прям люди были тоже, значит, мне раньше в рекреации голосовали, были прям вот закрытая кабинка. Голосование-то тайное у нас.
0: Да.
1: Закрытых кабинок нет уже. У нас не было закрытых кабинок, и в этот раз был в спортзале избирательный участок в школе, там учился недолго, мои дети учились в этой школе. Значит,
0: у тебя участок мигрировал в другое место или в этом же здании?
1: В этом же здании, просто в другом помещении, да. Уровень безопасности, понятно, что этот, и мой напряг средний, мы с детьми пошли, чтобы, так сказать, ну, как-то, простите за высокопарность, перевивать политическую культуру с детства. Значит, мы были с детьми, он напрягся, говорит, блин, столько людей с автоматами, все. Это меня заставили, у меня сумка, ну, вот такая поясная, и там капли были, заставили выложить капли. Нельзя с каплями почему-то вдруг. А у жены смешно спросили, значит, спросили, а у вас, а это что такое? Она говорит, это блеск для губ. И женщина, ну, представительница Росгвардии спрашивает, бесцветный? Она говорит, да, тогда проходите.
0: Рекомендуете?
1: И мы потом долго думали, типа, а что, почему, типа, бесцветный, там, может быть, типа, если...
0: Ну, чтобы ты акцию, видимо, не устроил какую-то.
1: Не, ну, с помощью бесцветного, я говорю, может, она в личных целях у тебя спрашивала, там, бесцветный, не
0: знаю. Вам идет. Не, я хочу, единственное, если меня слышит сейчас мотоциклист, который у участка 1776 8 раз не дал мне снять ролик, мне надо было снять ролик, чтобы проголосовал, призывать. Как только я начинал говорить, он проезжал вот в эту сторону. Да. Я ждал, он все, проехал, вроде припарковался, да. Заново начал говорить, он проезжал в обратную сторону. И мне понадобилось 8 дублей, прежде чем я снял нормальное видео, где меня слышно.
1: Это да. Так, но можно, кстати, отсюда тоже оттолкнуться. Мы сейчас про
0: выборы в Германии.
1: Да, про выборы в Германии. Значит, тоже, так сказать, в качестве этого, ну, в топ и прелюдии, преамбулы к вопросу. Я его задавал на этих выходных. Тренину, президенту РСМД. Он ответил на первую часть, а на вот эту вторую не ответил. Вот смотри, АДГ побеждает.
0: Да.
1: АДГ побеждает. У АДГ есть... они, по крайней мере, говорят, что они разработали некий внешнеполитический документ, в котором они призывают к диалогу с Россией, разговоры там про стратегическую стабильность, единую архитектуру безопасности для Европы и так далее. Прям программный вот такой внешнеполитический документ у одной партии, которая опять там в землях побеждает. Не во всех, надо сказать, да, но побеждает. Вот и у нас выборы прошли. У меня возникает вопрос к представителю этого института международных отношений типа Академии МИД России. Значит... Существуют ли механизмы или инструменты какие-то для того, чтобы наладить парламентскую или народную дипломатию? Если, ну, руководители нашего, так сказать, правительства и лидеры не могут договориться, и мы там сейчас о причинах не говорим, почему, ну, не могут договориться. Но есть вот эти уровни. Остались эти инструменты, вот с твоей точки зрения, только по-честному, да, или нет?
0: Не, ну, инструменты есть, вопрос в том, как, к какому результату они могут привести. Сам инструмент есть. Вот, допустим, прошли выборы в Саксонии, Анхальт, и если удастся сформировать АДГ там правительство по результату, главу исполнительной власти, то есть по нашим меркам губернатора,
1: да.
0: Вполне можно пригласить в Россию и не просто церемониально, а если мы понимаем, что эта партия занимает кардинально отличающуюся от ее оппонентов позицию, предложить, что раз у вас такая позиция, и вы в этом регионе победили, мы даем для вас возможности с нами торговать, которых нет у других регионов. Готовы импортировать у вас продукты. Mm-hmm. Более того, ну, попытаться найти возможность экспорта чего-нибудь туда по заниженной цене, даже mm-hmm. если это не совсем выгодно. Почему? Потому что это сразу же вносит фактор в внутриполитическую да. жизнь в Германии. Мы каким-то образом начинаем там участвовать. С другой стороны, надо взвесить все за и против с точки зрения того, не навредит ли такой контакт самой этой силе, которая двигается. Ее поддерживать по-разному можно. Можно там, финансово, можно организационно, как угодно. Если эта сила считает, что создав для нее конкурентные преимущества со стороны России во внутриполитической жизни, это даст ей дополнительные, я не знаю, 5-7% на следующих выборах, почему нет, можно этим заниматься. Я уже не говорю про города-побратимы, так с формальной точки зрения, с точки зрения Европейской хартии местного самоуправления, это вообще отдельный уровень власти, он не должен быть подотчетен там национальной власти, и поэтому вполне мэры городов могут не вписываться в официальную политическую, внешнеполитическую линию своего государства и Европейского союза, принять решение, побратимство, привлечение инвестиций и все прочее. Это с одной стороны. То, что касается парламентского сотрудничества с парламентскими республиками, кои являются в том числе Федеративной Республикой Германии, очень важно. Почему это важно? Потому что надо, мне кажется, иногда отталкиваться от формулировки «а что, если нет?». Вот мы этого не делаем. Это каким-то образом вносит раскол в позицию тех, кто хочет аккумулировать все ресурсы против России. Нас что беспокоит в этой ситуации? Единственная тревога, единственная проблема, которая у нас есть в отношении Европы, заключается в том, что наднациональному Европейскому Союзу удается все 27 стран в той или иной степени, ну вот сейчас, правда, они не смогли против Алишера Усманова продлить санкции, uh-huh. как пишет пресса, да, что там 3000 человек не могут в отношениях продлить санкции, и в основном позиция Словакии и Франции, как я сегодня смотрел, вызвана вот Алишером Бурхановичем Усмановым, и не хотят они, чтобы продлевали санкции. Отдельные такие эпизоды есть, но я подозреваю, что если несколько человек из этого списка достанут, санкции вновь будут продлены. Uh-huh. Так или иначе, если будет принято решение о выделении вот этих 500 миллиардов на развитие ВПК, они будут изъяты из остальных сфер, в том числе и восточноевропейских стран и прочих. Вот в чем для нас проблема, что один центр против нас использует ресурсы и возможности всех 27 стран. Мы бы были заинтересованы, чтобы это было не 27, а 15, 10, 5, 3, 0, да? Ну, в любом случае меньше, чем 27. И для этой цели вполне нормальное явление – это создавать параллельные каналы связи. К сожалению, я тебе могу это сказать точно, я сейчас в этом не сомневаюсь. Проблема заключается не в нашей стране. Вот началась специальная военная операция, ни одного партнера своего, да, значит, Запада, с кем у нас были соглашения о сотрудничестве, двойных программах и так далее, ни одному из них я не то что не сказал, что мы больше не будем с вами сотрудничать, мы в первый день начала СВО собрали всех наших итальянских студентов, да, у меня их тогда было под 200 человек, сказали, ребят, оставайтесь, надо будет, поможем работу вам найти, если вам нравится тут жить, учиться, все, в жизни в России никто вам ни слова не скажет, вообще об этом не думайте, и многие ребята очень хотели остаться. С той стороны, нам 23 числа прилетели письма, что мы все, с вами больше не хотим общаться, разговаривать, дружить, и любые контакты были прерваны, и я знаю этих людей не потому, что это их личная позиция была, им просто утром пришло предписание со стороны Минобра, что будете общаться с русскими, вам конец, и... Как в этих условиях налаживать общение, сказать сложно, но я думаю, что можно. И вопрос единственный, знаешь, в чем? Что надо с ними работать. Я эту позицию очень часто слышал от европейских консерваторов. С европейскими леваками я не общался, у меня такой ни возможности, ни, наверное, профильных компетенций нет для этого. Вот с консерваторами, с такими резко правыми деятелями, когда мы общались, они говорили, мы только не понимаем, почему, говорит, нас вот, допустим, приглашают на какой-нибудь форум, мы вполне готовы были бы каким-то обзавестись здесь контактами, работать с вашими. Нас обычно заводят либо коммунистом, либо вообще каким-то левым. Мы вообще друг друга не понимаем. На следующем мероприятии могут посадить меня типа ультраправого, и рядом со мной посадите из моей же страны типа, с которым мы весь год уничтожаем друг друга, потому что он самый-самый левак. Нас единственное, что объединяет, что мы в целом хорошо относимся к России. И нас, когда сажают рядом, ну, мы не понимаем, типа, с нами сейчас правые работают или левые работают, и они не понимают, что в итоге, а что этого пригласили, он вообще по нашим меркам, там, черт знает кто. Вот здесь как-то поизбирательнее работать, я не говорю работать только с одной категорией, работать со всеми надо, но понимать, что это в нашем представлении сейчас, ну там, господи, левые, правые, все примерно хотим одного и того, в Европе это не так, для них это реально важно, и поэтому надо хотя бы их же разводить там и давать с ними здесь контактировать людям, которые с ними на одном языке говорят.
1: А что это, вот кто это должен быть, вот давай подумай, просто, так сказать, вот... Несмотря на консолидацию и прочее-прочее, но мы видим там отношения или слышим, да, отчасти экспертного общества или парламентского какого-то депутатов там наших, значит, это мы слышим там в отношении Европы разные всякие речи. Вот, а кто может быть, чтобы это не было, точнее, может ли это быть не представитель власти?
0: Да, 100%, очень легко. Ну, коммунисты, положа руку на сердце, этим занимаются. Активно там бывают съезды, у них приезжают представители достаточно большого количества коммунистических партий с различных стран мира, и у них какое-то взаимодействие, тем не менее, есть, да, они просто сами эти коммунистические партии в этих странах, они, может быть, не самые популярные силы, по своему профилю они работают. Скажем, та же самая «Справедливая Россия», она вполне могла бы работать с социалистами различными из разных стран и также пытаться с ними выстраивать диалог. Мы бы, значит, в центре явно «Единой России» сложно, понятно, потому что это партия власти, она в любом случае там ассоциируется с правительством и может попасть. А вот использовать фактор наличия, там, я не знаю, ну, там, ЛДПР, и главное ее не переводить на английский язык, потому что Liberal Democrats вязаться с официальной позицией этой партии. Но вот с такими более правыми политическими силами тоже почему бы и нет. Такой диалог, это вполне рабочая схема. Она, понимаешь, мы на многие вещи, так как сами смотрим, говорим, ну, понятно, да, позиция, да, понятно. Там не так воспринимают.
1: Да, конечно.
0: Они первые, что они спрашивают, говорят, ну, подожди, у вас коммунисты, это же не власть, это же у вас оппозиция. И для них это вполне нормально. Ну, мы поехали в Россию, у нас правительство не согласно с правительством России, а с оппозицией России, допустим, правительство ничего не горело, мы оппозиция к нашему правительству, и мы с оппозицией тому правительству. Встречаем. Ну, хотя бы так этот ресурс использовать, я думаю,
1: вполне. Но у нас, так сказать, другие эти, у нас
0: и было бы вообще отлично общественные организации, если бы у нас были, у которых нацеленность, она отражает процессы, которые происходят в Европе. Ну, вот мы видим, что рост правых политических сил, правых политических партий с вполне понятной идеологией, и очень хорошая площадка для взаимодействия с ними – это такая универсалистская правая консервативная организация, не знаю, Международный консервативный фонд, который, он в целом за то, чтобы во всем мире защищались традиции и ценности христиан, допустим. Почему нет? Вот площадка. Мы не обязательно говорим, прилетайте в Россию, это не очень удобно. В Сербии можем собраться, в Латинской Америке можем как-нибудь собраться, пообщаться. Но вот такие дипломатия второго трека, она очень-очень важна.
1: Так, ну про Мерц тоже давай пару слов скажем. Значит, пишут СМИ, Евроактив, там я посмотрел, пишет. Ну не будем там характеристики давать СМИ, но Евроактив пишет, короче говоря, что в Европе, не только в Германии, но и в Европе недовольны как будто бы Мерцем, и это, так сказать, переживают относительно его судьбы. Почему? Потому что, ну, мы понимаем, да, токсичный. У него супер антирейтинг. Не было ни у одного, по-моему, канцлера такого антирейтинга, как у нынешнего Мерца. Партия проигрывает, при этом Мерц проявляет настойчивость, мы не будем там употреблять слово упоротость, да, и говорит, я типа вот со своих там позиций не сдвину. Для меня это тоже такая, ну, загадка, тем более для Германии, да, там с традициями парламентаризма и прочего.
0: Ты точно помнишь германские традиции недавние?
1: Не те, которые там 100 лет назад, да, 80-90, а вот совсем недавние. Но кажется, что, конечно, ты должен слышать, что люди говорят. А люди говорят, приходят на участок и точно...
0: Шайзе.
1: Да, точно говорят, абсолютно, недвусмысленно говоря. Он, да, он не слышит их и говорит, я буду продвигать все равно свою линию. Вот это к чему может это, во-первых, повести?
0: Старик, я думал насчет этого, потому что это вообще удивительная вещь, когда... То, что партия проигрывает, удивительно, в этом ничего нет, даже более того, и то, что может выигрывать вот совершенно новая какая-то политическая сила, которая до этого считалась маргинальной, а теперь мы это уже видели в Европе, вот в Италии очень много примеров таких было, это нормально, так бывает. Удивительно другое, что есть мощная АХДС, это мощнейшая политическая сила с точки зрения инфраструктуры, сети своей, ресурсов, которыми она владеет,
1: количеством партий.
0: Колоссальная структура, которая фактически захвачена в настоящий момент BlackRock корпорацией. Угу. И вот корпорация BlackRock устами Мерца говорит, не, мы никуда пока не собираемся, у нас тут есть еще дела. Потому что я, во-первых, не хочу упрощать ситуацию до уровня Мерц тупой, поэтому ХДС проигрывает.
1: Я благодарен тебе за это.
0: Всегда пожалуйста. Я, значит, не хочу до этого упрощать. Почему? Потому что Мерц не везде проиграл. У него ситуация... Можно сказать, что это было давно, когда он еще не проиграл, а вот его действия сейчас привели, значит, к катастрофе, к проигрышу. Дело в том, что на Западе у ХДС, на Западе Германии, не так катастрофичные дела, они плохи, но они не так катастрофичны, как на Востоке. На Востоке все, это конец, это уже очевидно. Более того, если посмотреть, этой партии приходится в разных регионах конкурировать с разными партиями. Все не так легко, что АДГ пришла и просто забрала 20% у ХДС. Да. В каком-то регионе, безусловно, АДГ забирает голоса у Мерца. В другом регионе они делятся между левыми и АДГ. В третьем регионе АДГ забирает у них голоса, но этим удается забрать голоса у зеленых каким-то образом. Более того, даже у СДПГ они забирают голоса. Мерц забирает голоса у левых. Очень сложная схема. Она может гипотетически привести к двум вещам. Первое. Более мягкий сценарий. Это в Германии политическая система, я сегодня писал об этом. Она превращается из соперничества между СДПГ и ХДС, ХСС в соперничество между этими двумя, плюс к этому альтернатива для Германии новые левые партии различные. И совершенно по-другому будет распределяться власть. Но долго существовать в этом режиме при условии вот этого Брандмауэра, что они не будут сотрудничать с АДГ ни при каких условиях, такая система не может. Она может сложиться, только если все скажут, ну черт с ним, то значит будет ХДС идти на союз с альтернативой, то социалистам придется на эти вещи соглашаться. Потому что иначе эти будут все время набирать больше, чем остальные партии по отдельности. Те будут формировать правительство меньшинства и... До бесконечности так править не получится. Это ты просто выключаешь из политической жизни 40% своего населения. Так нельзя. А более радикальный сценарий, он заключается в том, что постепенно будет... Почему я говорю, что сценариев два? Потому что если Мерца не поменяют, это будет один сценарий. Если его поменяют, может пойти мягкий сценарий. Вот при его смене, при новом лице, я почему до этого сказал, что не надо упрощать, что Мерц тупой? Почему? Потому что если это упростить до этой степени, можно сделать вывод, что если завтра утром Мерца поменяют, придет какой-то другой человек, то проблема АДГ исчезнет. А дело намного серьезнее, намного институциональнее.
1: Ну, конечно, не исчезнет, но там-то еще, насколько я понимаю, проблема в том, что просто типа нет, ну типа и хорошо, Писториус там, но насколько нету в Бундестаге ну кого-то, кто смог бы объединить даже сейчас, значит, да, коалицию. Ну,
0: вот об этом и речь. То есть тут проблема не столько в самом Мерце. Кто бы сейчас не пришел на его место, он будет повторять те же мантры, что он примерно будет предлагать примерно те же решения, и партия будет постепенно вот так угасать. К чему? Вот второй сценарий, он заключается в чем? Вот представь себе страну, которая разделена сначала географически, то есть мы явно видим, Запад хочет одного, Восток хочет другого. Второе, мы видим страну, в которой вот то, чего хочет Восток, просто выключается из политической жизни Западом.
1: Да, повестки как бы, да.
0: Вот хорошо, и вы можете даже с ними не идти на союзы, не создавать коалиции, но сказать, ребят, вы сейчас ошиблись, что вы проголосовали за АДГ, но мы вас услышали, нам понятно, что вы хотите, мы поменяем свою программу для того, чтобы вас привлечь. Они этого не делают, почему? Угу. Потому что они боятся, что если они сейчас пойдут вправо, они начнут терять вот эти более левые голоса, на которые они сейчас опираются.
1: Ядерный электорат,
0: да. Да, у них сейчас цугцванг, они понимают, если они пойдут вправо, потеряют левых, если останутся там, где сейчас, будут медленно проигрывать, у них особо выхода нет. Нормальное явление, нормальная практика, подход здесь был бы, это сказать, мы не согласны с АДГ, население свое мы тупым не считаем, и говорить о том, что это какие-то недолюди, их да. надо выключить, мы не можем. Поэтому, несмотря на то, что мы считаем это неправильно, тем не менее, мы готовы сформировать правительство совместно с АДГ. Включить их в политическую жизнь, дать им понизить собственный рейтинг за счет неправильных действий, ошибок.
1: За счет того, что они во власти. Господи,
0: да, за счет того, что во власти. И после этого немножко устаканить ситуацию. А вот если продолжать, как сейчас, это может реально привести к очень существенному политическому кризису там.
1: Да, это любопытно.
0: А вот это, знаешь, вот этот тезис сумасшедший.
1: Но он сам не уйдет.
0: Мерц нет. Ну, во-первых, нужно понимать, он кто? Он реально представитель BlackRock. Вот все, что мы обсуждаем, говорим, 500 миллиардов хотят дать на ВПК. 500 миллиардов дать на ВПК, это дать вполне конкретным корпорациям. Их не Калашникову концерну будут выдавать или вертолетам России. Это будет Rheinmetall, Leonardo, Thales и ряд других фирм. Практически во всех этих крупных организациях львиную долю принятия решений можно отнести корпорации BlackRock. У BlackRock есть там доля, директора ключевые, еще что-то. А Мерц является их представителем. Поэтому их сейчас, в настоящий момент, беспокоит. И это не только ВПК, мы очень сильно сужаем. У BlackRock интересы шире, чем ВПК. Где-то это могут быть пенсионные и страховые фонды, которыми они руководят, и их устраивает в другой стране выделение больших средств на эти вещи. Здесь их сейчас конкретно интересуют эти 500 миллиардов. И задача Мерца не выигрывать на выборах, не сплачивать германское общество, не что-то. Его задача – это постараться добиться того, чтобы у этой корпорации все было тип-топ.
1: Ты понимаешь, вот поэтому я и говорил, вот для меня там внутреннее вот этот какой-то, не знаю, там, противоречие или что-то, да, какая-то рефлексия. Значит, почему? Потому что я помню все эти, как там формировались коалиции, даже еще там 10-15 лет назад, там, ХДС собирались внутри и голосовали, идти ли договариваться. Еще не просто, так сказать, по коалиции, а просто садиться за стол переговоров или нет. И на меня это, честно говоря, производило впечатление. Ну, то есть настолько вот такой этот парламентаризм. И кажется, ты говоришь, вот находится под контролем. Но все равно же я не думаю, что вся там партия, так сказать, довольна тем, что это происходит.
0: Я, по крайней мере, не вижу, это касается не только Германии, я не вижу внутрипартийной демократии ни там, ни в Италии, ни во Франции. Ну вот если объективно мы видим один и тот же процесс везде, что во Франции смена Макрону, это вот два этих, значит, супруга-садомита, которые либо один, либо другой будет. А с ними, значит, должна бороться Ле Пен, которая явно, мне кажется, мало у нее все-таки шансов на победу. В Италии, значит, у власти находится Мелони, которая мимикрирует и притворяется ультраправой, на самом деле ведет страну ровно в том же самом направлении. И везде в Европе не находится возможности нормальным, понятным механизмом изнутри дать харизматического лидера, который способен на решительные какие-то действия для выхода из кризиса. Но это говорит о том, что система подконтрольная, она решает другие... Вот ее задача именно в этом, оставаться подконтрольной, она с ней справляется.
1: Давайте перейдемся на выпуск новостей, рекламу. Если есть вопросы, комментарии в Telegram, ВКонтакте, Рутюб, там наше сообщество представлено, присоединяйтесь к нам.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала лживыми рассуждения главы евродипломатии Каи Каллас об итогах российских выборов. По словам Матвиенко, Каллас еще за несколько дней до выборов в Госдуму всем разослала методички. В Москве уже привыкли к такой практике, отметила Матвиенко на встрече с председателем Нацсобрания Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджиевым. Присутствовал на выборах в России в качестве наблюдателя. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию в конце сентября. Кардинал уточнил, что программа визита еще формируется, планируется обсудить гуманитарные вопросы. В конце августа Москву посещал секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым. Европейские лидеры планируют убедить президента США Дональда Трампа поставить Киеву дополнительные ракеты для зенитных комплексов «Патриот». Переговоры по этой теме пройдут, когда мировые лидеры на этой неделе приедут на заседание ООН в Нью-Йорке, передает Bloomberg. Агентство добавляет, что Европа также призовет другие страны, включая Великобританию и Японию, предоставить Украине новую финансовую поддержку. Представители партнерских организаций и местный технический персонал остались в здании Русского дома в Берлине после решения властей ФРГ о его закрытии. Все аккредитованные сотрудники из числа россиян выехали на родину, сообщил РИА Новости источник знакомой ситуации. По его словам, партнерские организации продолжат работу на Фридрихштрассе до июня следующего года, когда официально завершится срок действия межправительственного соглашения, регулирующего деятельность культурных центров двух стран. Германия закрыла генконсульство России в Бонне и расторгла договор о деятельности Русского дома в Берлине, обвинив Москву в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге. МИД России в ответ закрыл генконсульство ФРГ в Санкт-Петербурге и культурные центры имени Гёте. Россия к 2050 году нарастит добычу угля до 660 миллионов тонн, а экспорт вырастет до 350 миллионов, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с премьер-министром. По словам Новака, программа развития отрасли синхронизирована с энергостратегией и просчитана по 4 сценариям в зависимости от мирового спроса на уголь. Документ предполагает сохранение доли угольной генерации в стране и предполагает рост поставок в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и в Африку. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
5: Так, 17.33, продолжаем. Генри Тигрович Сардарян, Алеша Тимофеев. Григорий задает вопрос. У нас эта тема была намечена на завершение беседы, но можно сейчас ничего-то такого. А могут ли адские санкции ударить по самим США? Вот, допустим, Трамп будет наш алюминий покупать. Санкции на США будут наложены. Но там не только алюминий, там всякое разное.
6: Ну, практика показывает, что все санкции, которые были наложены в отношении России, они в конечном счете наносят существенный ущерб интересам этих стран. Это факт. И европейские санкции им навредили очень сильно, и американцам, я думаю, навредили. Но уже возникают смутные сомнения, что лоббистами этих санкций вполне могут выступать альтернативные производители, люди, которые надеются... Ну, допустим, ты европейский... политический деятель, и у тебя в настоящий момент есть выбор наложить запрет на то, чтобы покупать, допустим, газ из России, покупать в трижды более дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, ты примешь положительное решение в этом случае, только если ты лично финансово в этом заинтересован. Я не знаю другой мотивации. Вот я не знаю, каким образом это, должно было остановить специальную военную операцию. Очевидно, что никаким образом это не повлияет на наше решение продолжать ее до победного конца. И, б, никаким образом это не помогает той стране, которую ты возглавляешь. Поэтому, конечно, наверное, у России перестанут покупать, будут покупать еще где-то.
5: 6,5 тем временем дизель рекордно просто там на 80% что-то посчитали, да, там выросло.
6: Но... Я думаю, это из-за горячо любимого нами Бабель-Мандебского пролива это, в да. том числе.
5: Ну и представьте, да, дальше, так сказать, не надо быть там семи пядей во лбу аналитиком. Ну, все работает на дизеле. Значит, эти корабли, которые бороздят по просторам, перевозят все на свете, просто все. Вот да, зерна заканчивая в ширпотребом дизеля.
6: И вчера я читал, что Гвидо Гроссетто, это фамилия вам может ничего не сказать, но это министр обороны Италии, в прошлом бизнесмен успешный, сказал, что Италия готова военным путем решить дилемму Бабель-Мандебского пролива и своим флотом прорвать оборону, которую хутиты устроили. Я вспомнил анекдот, который мне рассказывал один итальянский профессор. Он говорит, в Италии представляют новый танк, и у него две задних скорости и одна передняя. И его спрашивают, говорят, а зачем вам передняя скорость? Он говорит, на случай, если нас обойдут с тыла. Хотел написать Гвидо, что не лезьте к хуситам. Вы один раз уже в Эфиопию полезли, вас там чуть палками не это самое. Поэтому, может, и туда не лезть.
5: Ну и, значит, американо-китайские отношения тоже там непонятно, будет визит или нет. Это, конечно, напоминает нам вот эту историю в мае. Но тогда там были причины связанные, мы помним, да, началась войнушка, и, так сказать, откладывался визит Трампа в Китай сначала на две недели, потом на месяц. И вот сейчас такое ощущение, что, так сказать, алаверды, вот обратная сторона, да, тоже непонятно, Си там когда приедет, не приедет. Ну, говорят, что приедет все-таки. Говорят, что приедет, но также сегодня писали, что нет решения у них по торговой войне между двумя странами. И это, конечно, осложняет и визит, и сказать, что тогда приезжать? Ну, вот типа 23 сентября, ну, через два дня, посмотрим. Может, что все поменяется. Тут стоит каких-то ждать прорывов? Вот,
6: у них история этого противостояния, она на самом деле настолько интересна, если ее изнутри изучать. Есть, я не берусь утверждать, что все, что я сейчас буду говорить, это вот стопроцентная правда, но... Есть прям в большом количестве свидетельства людей, которые на уровне вспомогательного персонала участвовали в организации первых контактов между Трампом и Си Цзиньпинем. Там, и они вспоминают какие-то вещи из серии, что когда Трамп прилетел впервые в Китай, Си Цзиньпинь устроил для него прием в запретном городе. А это такая часть, где вообще никого не, вроде как не принимали, насколько я знаю, согласно протоколу. И Трамп даже несколько раз спрашивал у своих помощников, говорит, а Путина там тоже, говорит, не принимали? Да, говорит, и вот первый, кто он счастливый, все, что вот это так. А ему очень многие из его помощников говорят, что он прямо сильно, как нарцисс, озабочен тем, как он будет выглядеть в прессе. Вот он прям несколько раз спрашивал, а как вот, чтобы не получилось впечатление, что я на поклон к нему приехал, что вот я с позиции силы приехал. Ему говорят, слушай, запретный город, это что, никого не принимали? От тебя ни одного президента США, от тебя, да. И уже в момент, когда они должны в какую-то зону войти, весь персонал Трампа, который владел китайским языком, им говорит: простите, это для нас священная территория, вы сюда не допущены. Их не пускают, его фактически ведут только с людьми, которые не владеют китайским, чтобы они не понимали, что там происходит. И в тот период, что они там находятся, говорят, что состоялись какие-то очень важные разговоры, и переводчиками вроде как выступали китайцы, которые Трампу донесли какую-то свою точку зрения на этот счет. Затем во время каждого последующего раунда были еще попытки со стороны администрации Трампа, его приближенных, сорвать любые возможные договоренности. Была какая-то история из серии, что вот у Трампа вот-вот какой-то компромисс должен возникнуть, они должны прийти к каким-то совместным решениям по вот этому торговому балансу. И в момент, когда Трамп находится на встрече, в этот момент в США арестовывают, значит, директора корпорации Huawei. И Трампу об этом не говорят. А все об этом уже знают. А помощники скрывают от Трампа. Они говорят: мы решили, что после встречи лучше скажем. Да. И понятно уже, какой там итог. Так что таких историй там достаточно много. Дело в том, что есть известная американская пословица, что вне зависимости от того, кого вы будете избирать президентом США, им будет становиться Джон Маккейн. Вот кто бы ни был избран президентом, Барак Обама, Трамп, Байден, во внешней политике у вас всегда будет Джон Маккейн. И то, что касается Китая, тут вопрос только в том, его будут пытаться загасить под лозунгами демократии, прав человека, того, что уйгуров там в Синьцзянском районе притесняют, или же будут гасить под предлогами торговых войн, того, что вы не должны, значит, иметь такую долю на рынке, как это делают республиканцы, допустим. Но гасить будут в любом случае. Что в этой истории самое удивительное для меня, на что я всегда обращаю внимание? В случае с нами... Они хотя бы, там просто есть старая школа такая, знаешь, советологов, видимо, еще кого-то. У них еще хотя бы рука набитая на то, чтобы нас демонизировать. Я так смотрю, как они нас представляют. Ну, временами, я понимаю, если бы я был там среднего уровня образования западником каким-то, который там живет, возможно, на меня это как-то подействовало бы. Я бы сказал, ну, слушай, страшные люди какие-то. С китайцами, вот у них просто не получается их обвинить в чем-то, кроме того, что они успешно конкурируют. Я вот прям читаю, смотрю, в чем их пытаются постоянно обвинить. Ну вот с этими уйгурами на Западе никто понятия не имеет.
5: Да, все это уже, такие, это уже, да, я думаю, даже забыли.
6: Да, все, в чем их обвиняют.
5: USAID это... сильно там педалировал эту тему, значит, подключал, давали бабки этим, в том числе Adidas, значит, каким спортивным компаниям. Да. Вот они, я помню, там все это такая акция была. Но она тут все забыли.
6: С этим уже не работает. Насчет, значит, площади Тяньаньмэнь, где ничего не было, тоже они как-то ничего не говорят. А вот единственное, в чем постоянно обвиняют, говорят: вы, козлы, слишком много зарабатываете. Да, вы с нами конкурируете, вы слишком успешны, и так нельзя. И вот мне кажется, что здесь для них это такое пространство, где, во-первых, они этим очень сильно возвеличивают Китай. Вот в глазах американцев и Европы Китай – это мега-монстр просто. Вот это самая мощная держава в мире, потому что американцы с каким-то страхом говорят именно про Китай. Вот когда ты слушаешь, как они обсуждают дела в мире, они говорят: вот, Россия хочет захватить европейцев, но у них это, у них то. А вот прямо страх и абсолютное возвеличивание до каких-то грандиозных степеней, в которых у Китая нет изъянов, нет проблем никаких, где он такой колосс, просто не на глиняных ногах, а у него и экономика, и военная мощь, и демография, и деньги, и технологии они тырят, и везде у них шпионы сидят, и все. Мне кажется, они так себя доведут до нервного срыва, и им будет очень тяжело.
5: Ну, значит, вот Нью-Йорк Таймс, Тём, спасибо большое, прислал ссылку. США предложили продлить торговое перемирие с Китаем на 6 месяцев, типа Пекин настаивает на более длительном сроке, вот, но, как повторюсь, 23 по 25. А смотри, а можем ли мы предположить, что что-то типа договорятся или консолидируют позицию там по России и устроят давление с двух сторон? Вот насколько вероятен такой сценарий?
6: С точки зрения классической американской геополитической стратегии, они либо с китайцами должны были договориться о том, чтобы давить на нас, либо с нами договориться о том, чтобы давить на Китай. Да. вариант, при котором у нас с Китаем все прекрасно, мы в одной лодке и как-то совместно пытаемся, еще и плюс с иранцами, временами индийцами по отдельным вопросам, я уж не говорю про КНДР там и прочее, но этого варианта там в принципе не было, это надо было умудриться довести до такой ситуации. Я не уверен, что Китай захочет договариваться с американцами о том, чтобы оказывать давление на нас, не потому что он нас очень любит, и потому что у нас тоже было коммунистическое прошлое, и они это ценят, а по той причине, что ему это невыгодно. Ровно до тех пор, пока у России есть специальная военная операция, в ходе которой против нас задействуются все возможности и ресурсы Запада, эти возможности и ресурсы отвлечены от того, чтобы быть задействованными против Китая. И в любом случае Запад оказывается более ослаблен, это раз. Во-вторых, у Запада больше тем для разговоров. Вот, скажем, непосредственно фронт европейский. Для китайцев важен постольку, поскольку Европа для них важный рынок сбыта, и, конечно, хотелось бы предсказуемости в плане дорог, возможности доставлять товары и всего прочего, и они сейчас создают новые для себя маршруты определенные. Но ключевые темы разговоров, они в несколько иной плоскости, и ему нужны ресурсы в отношении России, там какие-то возможности, ресурсы в отношении Ирана для того, чтобы получать какие-то бонусы в действительности важных именно для него направлениях. Турки примерно то же самое делают. Они залезают на Ливию, Сирию, я не знаю, уже где-нибудь в Джибути там вдруг оказываются у них интересы. И потом вот они видят, на Южном Кавказе нам проблемы создают, все, и потом приходят и говорят, давай разговаривай. И вот говорят, вот для меня реально важно вот это. Я готов уступить чуть-чуть в Ливии, чуть-чуть здесь, чуть-чуть на Южном Кавказе, чуть-чуть там. И дальше торгуются, потому что кроме того, чтобы обрести такое политическое влияние, у них другого ресурса нет. У китайцев помимо политического есть еще грандиозный экономический ресурс, который дает им тоже эти возможности. Поэтому
5: переговариваться будут. Просто знаешь, почему такие мысли возникают? Ну, типа Трамп кажется, что такой чувак, президент уважаемый в смысле, который готов абсолютно волюнтарен, типа, да вот забирайте там это, а нам вот это вот, понимаешь, предложить что-то такое... настоящую сделку для Китая. И, ну, вот поэтому кажется, что... Мы же помним там при Обаме, помнишь еще, когда 45-й Трамп был? Транс-Тихоокеанское партнерство там и так далее. Пришел Трамп, значит, нет. А потом типа Трамп-Тихоокеанское партнерство, там такие были тоже формулировки. И сейчас мне кажется, что, ну как будто бы могут что-то поделить.
6: Есть в этой всей истории две вводных, которые у меня только вызывают вопрос первый. Я не уверен, что те решения, которые принимает Трамп, все они способны к реализации. Да, потому что его степень подотчетности, его администрации и, европейских лидеров, она вызывает вопросы. Ну вот, как минимум, посмотри на то, как мочат, я не могу другой глагол использовать, и чморят Джей Ди Венса. Но Джей Ди Венс летит в Иран. Ну или с иранцами встречается где-то в Пакистане, в других местах. Берет на себя фактически весь репутационный имиджевый груз за результаты переговоров. И уже несколько раз инсайдеры говорят о том, что сделки срываются со стороны Марко Рубио. Он нигде не участвует, ты его не видишь. Он не несет ответственности за срыв процесса, за неудачу. Но конечное решение, да или нет, говорят, принимает Марко Рубио и в нужный момент срывает возможную сделку с иранцами и подставляет таким образом Джей Ди Венса, у которого все меньше останется политической репутации, авторитета к следующим выборам. Это грызня внутри, это раз. Во-вторых, мы видели неоднократно, что американцы с нами что-то обсуждают, вроде все хорошо, потом к ним прилетают французы, британцы, там немцы, начинают ныть, садятся на уши ему, а в особенности британцы обладают возможностями его переубедить и делают так, что от этих договоренностей остается очень мало чего. Поэтому волюнтаристски сказать, да забирайте, он-то может, у нас же вопрос не в том, чтобы американцы сказали, да делайте, что хотите. Нам нужно понимать, либо вы вообще физически перестаете, как бы то ни было, ни за деньги, ни там, бесплатно, никак иначе, вы больше не оказываете поддержки Украине, и в первую очередь не даете разведданных, не даете пользоваться инфраструктурой Илона Маска и всего прочего. Я сомневаюсь, что так будет. Но вот если вы так не делаете, да, это огромное изменение в этой структуре конфликта, и мы можем рассчитывать на совершенно другие сроки, более короткие для достижения цели задач СВО. Либо же вот это вот, да, господи, забирайте, что мне жалко, что ли. Хорошо, заберем. Вы как дальше с нами, кто будет договариваться о каких-то гарантиях? Я, будучи очень реалистически настроенным, понимаю, что даже взяв Киев, это не значит, что у нас с Берлином, Парижем, да, и Лондоном, да, будет четкое понимание, как мы разграничиваем сферу ведения, как мы дальше существуем в Европе. Более того, взяв Варшаву, это ни о чем об этом речи еще идти не будет. Это мы с другими элитами сейчас имеем дело. Что нам сейчас нужно либо четкое понимание, как будет выстраиваться эта архитектура безопасности и какие-то реально прорывные решения. Мы к этому сейчас не подходим, потому что никто в Европе не уверен, что если с нами не договориться мирным путем, мы способны им нанести катастрофический ущерб не мирным, военным путем. В тот момент, когда эта убежденность появится, я не говорю, что обязательно надо это сделать, но в тот момент, когда у них будет убежденность, что мы на это способны, в этот момент с нами хотя бы начнут обсуждать. Не факт, что договоримся, но начнут обсуждать. Либо же это будет какая-то совершенно новая Европа, в которой эти государства выйдут из состава Европейского Союза, не будет национального органа, и какие-то страны придут и скажут, нам вообще, вот итальянцам или португальцам или испанцам, нам вообще до вас с этой Восточной Европой по барабану. Давайте о торговле поговорим, о бизнесе и прочих вещах. Это тоже гарантия. Кстати, я вот, мы об этом не говорили, мы все время концентрируемся на НАТО, инфраструктуре НАТО. Это очень важно. Допустим, распуск Европейского Союза, это тоже очень важная предтеча. Если у этих стран не будет единого рынка, не будет единого производства всего, что необходимо для ВПК и так далее, то угроза для России возможности противостояния с 500-миллионным блоком, она становится намного ниже. Я уверяю, что как только эти страны будут выступать по отдельности, не то что мелкие, там, Венгрии, Румынии, Болгарии, страны-основоположницы НАТО, Франция, Италия, Германия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, они, да, даже Люксембург, они будут в разных лагерях находиться. У них совершенно разные позиции будут по России. И это нас вполне могло бы устроить.
5: Так, нам надо еще успеть обсудить Гренландию. Короче говоря, Гренландия возвращается в родную харбор. В родную харбор возвращается Гренландия. Якобы, ну не якобы, так сказать, все, там сделка, пришли к соглашению стороны США. И это тоже, кстати, это к разговору вот о реализации и о том, что кто такой, если каждый президент. Да, вот несмотря ни на что. Сколько угодно можно смеяться, иронизировать и так далее. История, гренландская американская история началась в 19 веке. Тогда появились первые, значит, инициативы, значит, присоединить эту территорию. Что произошло, да? В середине, ну, понятно, Трамп и правительство Дании и Гренландии объявили о достижении договоренности по безопасности в арктическом регионе. Официальное подписание документа запланировано на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Значит, вопрос о покупке Гренландии снят, типа, с повестки дня, остается частью датского королевства, однако Вашингтон получает бессрочные и расширенные права на обеспечение безопасности острова. Трамп охарактеризовал это как постоянный контроль, который позволит США делать в Гренландии все необходимое для защиты региона. Странам, не входящим в НАТО, в первую очередь нам и Китаю, будет запрещено создавать на острове военные базы или размещать войска. США получили право вето на любые крупные иностранные инвестиции в чувствительном секторе экономики Гренландии, в том числе там разработка редкоземов и прочее, прочее.
6: Ну, вот на три части, мне кажется, можно разделить. Первая часть – то, что Трамп может использовать во время выборов. Однозначно он будет говорить, я хотел этот кусок льда, я взял этот кусок льда, теперь Гренландия – это США, и мы никогда, и никого. Вторая часть – это то, что реально полезно, всякие редкоземы, еще что-то. Ну, я сильно сомневаюсь, что год, два, три назад любая американская компания, которая хотела бы их там добывать, столкнулась бы с какими-то проблемами существенными. Ну, хорошо, далее и далее. А вот третье, что касается вот России, Китая, не... а я прям вот вижу, как на территории Дании мы открывали мотострелковую дивизию и начинали...
5: Имени русалочки Ганса Христиана Андерсона, да.
6: Я вот прям представляю, нажили там из Владикавказа 58-я армия на отправляется, значит, на передислокацию туда, и вот там она... Ну, понятно, что нам никто бы и не дал там открыть какое-то военное представительство, скорее всего, так же, как и китайцам. О чем тут идет речь? Ну, у Трампа была позиция, она явно сильно фундирована, и, видимо, у любого народа, не только у нас, успешность страны своей, она в том числе измеряется тем, что мы приросли.
5: Да,
6: вот,
5: да.
6: Вот были столько-то, остались столько. Да не только у нас. Очевидно, что если было не так, он бы не стал все время педалировать тему, что Канада войдет как 51-й штат США, значит, мексиканцев он там присоединит к себе. Ну, значит, есть на каком-то подсознательном уровне у американцев это в качестве положительной оценки направления развития страны. Ну, он сейчас будет издавать бесконечное количество карт с Гренландии. Может быть, кстати, эта история будет иметь какое-то продолжение. Им там раздадут какие-то там паспорта, потом дадут какой-то особый статус, еще что-то. Ну, Трамп мыслит категориями постмодерна. Вот хоть мы много раз это обсуждали, но каждая новость с ним связана, она говорит об этом. Его не колышет сильно Гренландия. С конституционно-правовой точки зрения приобрела ли статус. Его интересует возможность заявить в ближайшие полгода о том, что это территория Соединенных Штатов Америки, и американцы эту территорию присоединили. В абсолютно клиповом масштабе, очень коротко, быстро, не важно, что это не так, не важно, что он не решил тех задач, которые ставил. Важно, что есть картинка, есть инфоповод. Более того, я думаю, через неделю мы про этот инфоповод забудем, потому что он очень быстро переключится на что-то новое и будет бить в эту точку.
5: Но там еще любопытные тоже мне эти формулировки понравились. Значит, по данным источников в Госдепе, соглашение составлено таким образом, что оно останется в силе, даже если Гренландия в будущем решит полностью отделиться от Дании. Вы на всякий случай, так сказать, просто надо предусмотреть это, нет, это же не обязательно, ну, просто чтобы это было, да, давайте было. Договоримся, да, сразу, но любопытные такие вещи, но все равно, можно ли охарактеризовать как победу Трампа?
6: Ну, промежуточный успех, можно вот так сказать. Победа была бы, безусловно, если бы он смог ногтю и сделать... Понимаешь, он же тоже испытывает противника своего. У меня есть товарищ один, который очень хорошо знает команду Трампа. Он один из таких западных консерваторов, убежденных. Он мне рассказывал, говорит, ты не понимаешь его психотип, что этот человек, он реально движим бизнес-психологией. Все, что для людей, которые, а, занимаются политикой, б, анализируют ее, является неадекватным поведением, в его случае, для любого политика является вот преемственная позиция, сейчас сказали, какую-то точку обозначили, ниже нее не опускаемся, ведем, а он может просто для того, чтобы тебя испытать, сделать какое-то очень резкое заявление, которое выбивает тебя из колеи, посмотреть, как ты реагируешь. Ну вот он попробовал наскоком один раз, сказал, что Гренландию мы обязательно сейчас присоединим, и начал оказывать жесткое давление на датчан. Ну, они могли, европейцы, в какой-то момент начать с ним торговаться, что, слушай, ты что, серьезно? Что случилось? А почему? А как? А давай посмотрим. И он мог вполне довести до ситуации, когда там референдум какой-нибудь будет проходить, и он бы пообещал бы местному населению миллиардов, что-то. А мог в какой-то момент этого процесса понять,
5: каждому
6: что...
5: Каждому датчанину по 5 мексиканцев.
6: Да.
5: Двух зайцев и выйдет отсюда, да? Конечно, да, депортировал. И датчан, хорошо, да.
6: Это вот прошли в стране выборы. Да. Где ты был? Вот 3 месяца, столько партий, ни у одной ни в такого программе.
5: Давай коротко еще. Вот эта история с какими-то альтернативами НАТО. Ну и, в принципе, вот снижение влияния США. Канада как бы подключается. И вот и французы с канадцами договорились о сотрудничестве в сфере энергетики, обороны, освоения космоса, ну там еще это ядерная инициатива и так далее. Вот тут что ты тоже, так сказать, видишь? Вот это что за такие мезальянсы?
6: Альтернативы для НАТО я никакие не могу себе представить, потому что НАТО – это союз военно-политический, где ключевая роль у Соединенных Штатов Америки ввиду того, сколько финансов выделяется на все это дело, а остальные страны – это страны вот этого трансатлантического пространства, которые, имея членство там, в основном озираясь на американцев, находятся под их зонтиком таким оборонным. Хорошо, вот американцы вышли, назовите это не НАТО, а АТО какой-нибудь, какой-нибудь. Но это речь все равно о том, что эти страны должны будут выделять энную сумму денег и производить столько вооружений, обеспечить такие гарантии безопасности друг для друга, чтобы решить те задачи, которые решала НАТО. Я пока это внижу. А французы с канадцами это просто назло Дональду Фредовичу пока
5: будут, что. Не будут морозить уши в Гренландии. Все, спасибо большое, до следующего понедельника. Генрих Сардарян, Олег Тимофеев.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном. День победы русских полков в Куликовской битве. Контекст. Это сражение стало одним из ключевых в отечественной истории, предопределило дальнейший исторический путь нашей страны. Победа русского воинства под предводительством великого князя Дмитрия Донского положила начало освобождения Руси от ига Золотой Орды. К тому времени Орда уже начала распадаться, а усиление Московского княжества и создание централизованного государства крайне беспокоило Мамая. Но посланное им в большой поход войско было разбито. Битва началась поединком русского воина, инока Пересвета, с монгольским богатырем Челубеем. Погибли оба. Все попытки противника взять числом и напором не увенчались успехом. Ему пришлось бежать. Несмотря на большие потери, русская рать взяла верх. В 1988 году, во время празднования тысячелетия крещения Руси, на Поместном соборе Русской Православной Церкви Дмитрий Донской был причислен к лику святых. В июле 2026 года несколько фрагментов мощей благоверного князя нашли в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. В сентябре их доставили в полевой храм одного из подразделений группировки войск «Север» в зону СВО. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: По Украине подробности далее. Человека пострадали в Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников, сообщили в оперативном штабе региона. В селе Таврово Белгородского округа беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с осколочным ранением в городскую больницу номер 2 Белгорода. На месте атаки повреждены 4 автомобиля. В поселке Маслово-Пристани в ПВ дрон атаковал автомобиль, в результате ранена женщина. Также медики оказали помощь мужчине, пострадавшему при атаке на грузовик в Шебекине. «Единая Россия» может получить в Госдуме 9-го созыва не менее 347 мест. КПРФ – около 38, ЛДПР – 24, партия «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 16, следует из данных ЦИК, с которыми ознакомилась РИА Новости. Комиссия обработала уже свыше 97% протоколов. «Единая Россия» набирает 57,97% голосов, КПРФ – 13,65%, ЛДПР – около 9%. «Новые люди» почти 8, «Справедливая Россия» 5,13. Партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии» не проходят в Нижнюю палату. Вице-президент США Джей Ди Венс ожидает прогресса по Украине после предстоящей встречи американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. «Конфликт тяжело поддается урегулированию», признал Венс. Зеленский утверждает, что уже договорился с президентом США Дональдом Трампом о встрече в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Он также объявил о наличии идей по деэскалации ситуации и вопросам энергетической и продовольственной безопасности. В свою очередь, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров утверждает, что встреча может состояться уже завтра. Молдавия должна ввести режим чрезвычайного положения в области энергетики и гидрологии, чтобы взять кризис под контроль, заявила президент страны Майя Санду. Она созвала заседание Национального совета безопасности. По словам главы государства, Кабмин готовит планы для разных сценариев, чтобы каждый ответственный орган знал, что делать в условиях нехватки топлива, энергоресурсов или запасов питьевой воды в условиях крайне низкого уровня воды в Днестре. В Молдавии с июля действует режим повышенной готовности в сфере энергетики. Кольцевую линию метро планируется построить в Санкт-Петербурге. Уже подготовлена градостроительная документация для первых двух участков, сообщила администрация губернатора города. По ее данным, мероприятия отнесены на расчетный срок генерального плана 2040 год. Два первых участка кольцевой линии будут включать 5 станций. Они улучшат транспортную доступность Калининского и Красногвардейского районов, а в перспективе обеспечат удобную связь между существующими и новыми радиальными линиями метрополитена. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
1: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на Радио Спутник.
2: 14.07, понедельник, 21 сентября 2026 год. Еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи со студией член комиссии Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН, Российской академии наук Александр Дюков. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Да, слышно, видно, все в порядке, все хорошо.
3: Все хорошо.
2: Да, вот, и нам наконец-то хорошо слышно и видно вас. Так, ну что, давайте начнем с Прибалтики, точнее, с Генпрокуратуры. С Прибалтики-то не тут как раз новостей как будто бы нет, но вот Генпрокуратура заявляет, что власти прибалтийских стран с начала 90-х годов проводят политику по искажению роли СССР в Великой Отечественной войне. Властями современных прибалтийских стран с начала 90-х годов проводит целенаправленная государственная политика по искажению роли Советского Союза в Великой Отечественной войне и его победе над фашизмом, осуществляет касается героизации связанных с нацистскими преступниками, коллаборантов и их организаций. Подчеркивают в прокуратуре, что это противоречит решениям Нюрнбергского трибунала о виновниках, причинах и итогах Второй мировой войны, а также положением резолюции Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма».

0: неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм там, расизма и прочее, прочее. Вот давайте на две части разделим. Но действительно, что тут? Мы не знаем, что ли, про парады, там, про, значит, ветеранов СС в Прибалтике. Да знаем. С вашей точки зрения, важно, нужно об этом говорить вот каким-то официальным, ну, типа Генпрокуратуре или, или еще кому-то. Вот не, давать некую официальную информацию, официальную оценку этим действиям. И зачем?
1: Безусловно, это нужно делать. Причем делать это было нужно еще лет 15 назад. И я, и мои коллеги в свое время очень долго говорили на различных площадках, и на международных, и в России, о героизации нацистских пособников в Прибалтике. Размах этого процесса там реально, ну, на самом деле, невероятный. Вот, например, в заявлении Генеральной прокуратуры сегодня среди многих нацистских пособников упоминается человек по фамилии Амбразявичус. Это глава Временного правительства Литвы, которое было создано сразу после нападения Германии на Советский Союз. Этот Амбразявичус, он был прямо причастен к созданию первого концлагеря для евреев в Литве и к многим, мягко говоря, нехорошим действиям. Амбразявичус после Великой Отечественной войны благополучно убежал на Запад и скончался в США. Так вот, власти Литвы его официально с воинскими почестями перезахоронили в Литве по президентскому стандарту, потому что считали, что он входит в череду глав государств этой замечательной страны. Вот это один пример, примеры можно будет умножать очень и очень долго, но я этим просто не буду делать, потому что весь наш эфир тогда уйдет просто на перечисление примеров. На протяжении как минимум 10-15 лет все эксперты, которые занимались прибалтийской тематикой, говорили, что на это необходимо реагировать, причем реагировать на государственном уровне. К сожалению, у нас это не делали. У нас на протяжении достаточно долгого времени говорили о том, что вот нам нужно лучше укреплять наши внешнеэкономические отношения со странами Прибалтики, и давайте не будем, значит, что-нибудь делать такого нехорошего по отношению к ним. Ну, вот у них такая, такой взгляд на историю, нехороший, но закроем на это глаза. И на это закрывали глаза. В результате произошла определенная эскалация безнаказанности, и прибалтийские политики, как мы видим в последние годы...
0: Простите, уже... пожалуйста, вот когда говорит про безнаказанность, а кто должен наказывать, ну, типа прибалтов? И ну, за
1: Россия
0: что?
1: Должна...
0: И за что?
1: Наказывать, да? Потому что когда в Прибалтике нарушаются права русскоязычного населения, русского населения, когда в Прибалтике последовательно героизируют нацистских пособников, это не внутреннее дело. Знаете почему? Потому что вот всю эту концепцию советской оккупации прибалты последовательно тянули на внешнеполитическую арену и использовали для постоянных нападок на Россию. Постоянных, регулярных. То, что мы закрывали на это глаза и говорили, нет, давайте мы будем по-прежнему обеспечивать транзит различных нужных и хороших вещей через Прибалтику, по-прежнему будем использовать прибалтийские порты для таща тут через него товары для нашего бизнеса. Вот несмотря на то, что мы закрывали и говорили, что нет, мы не будем ничего с вами делать нехорошего, прибалтийские политики становились все более и более разнузданными. И мы видим, к чему пришла ситуация в последний буквально год, когда та же Латвия открывала свое воздушное пространство для украинских беспилотников для ударов по Усть-Луге и Санкт-Петербургу. Это вещь, на самом деле, абсолютно предсказуемая. И что так будет, мои коллеги предсказывали еще в 2022 году. Потому что есть вещи неизбежные. Если прибалты рассматривают Россию как страну, которая не реагирует ни на какие выпады в ее отношении, то они приходят к совершенно обоснованному с их точки зрения взгляду, что нужно делать еще, еще и еще, и чем активнее мы будем выступать против России, тем лучше. Она все равно не реагирует.
0: Вот смотрите, значит, для дискуссии, ну, для эфира. Значит, мне кажется, да, в качестве вопроса попытаюсь, значит, сформулировать. Справедливо ли, что мы в одну цепочку выстраиваем три разных события? Значит, воздушное пространство, ущемление прав русских и историю. И историю. Да. Вот когда генпрокуратура, значит, говорит, да, вот сейчас, ну, они там что-то там это героизируют там и прочее, прочее. Вот, ну, внутренне можно там, мы все с этим там не согласны, понимаем, я прошу прощения за этот термин, там, зашкварность всей этой истории, понимаем. Но это их дело. Значит, услуга и другое там открытое небо. Ущемление прав русскоязычных – это другое дело. Но просто, так сказать, ну, вот, насколько...
1: Скажите это мне. Расскажите это мне, я историк, да. Я занимаюсь только историческими сюжетами, и с 2012 года я персона нон грата в Латвии, с 2014 года я персона нон грата в Литве, а еще я прохожу по уголовному делу, которое сфабриковали в Эстонии против одного местного правозащитника, которым я, конечно, шапочно был знаком, но все мое знакомство было заключалось в том, что мы иногда встречались с ним на международной площадке ОБСЕ в Варшаве, где было 100-150 различных правозащитных организаций ежегодно. Так вот, все эти их действия...
0: Так, беда какая с интернетом.
1: Они пытаются свою концепцию историю. Слышите меня?
0: Да, но плохо, что-то у нас Алло? Со связью. Да, вот сейчас слышим пока, да. Но если будут какие-то помехи, мы тогда, Александр, хорошо, переподключимся. Ладно? Но пока слышно и видно хорошо.
1: Конечно. Ну, мы видим, что страны, вот эти вот прибалтийские страны, они нисколько не стесняются преследовать не только своих граждан за неправильно высказанную позицию по истории, а, например, отрицание советской оккупации, так называемой, в странах криминализирована эта уголовная статья. Они также не стесняются преследовать историков других стран за неправильные взгляды на их историю. И ладно я человек, в общем, не очень большой. Но, например, академика Тишкова они выдворяли из страны совершенно гнусным и мерзопакостным образом. Академика Российской Академии Наук. Поэтому эти товарищи, они не стесняются никаких репрессивных мер для борьбы с иными взглядами на их историю, теми, которые у них не утверждены. Ну, логично, что оставлять вот это вот подобные подходы безнаказанным, ну, неправильно. Еще раз скажу, еще лет 10 назад на заседании Комитета Государственной Думы все эксперты по Прибалтике говорили, что нам нужно это делать. Вот все люди, которые профессионально, и историки, и политологи, и социологи, которые занимались этим вопросом применительно к Прибалтике, говорили, да, это надо сделать. Вот у нас решили, что это надо делать, к сожалению, только сейчас. Я говорю, что это очень хорошо, что так делают. Мы можем поаплодировать Генеральной прокуратуре. Единственная беда в том, что это сделали так поздно.
0: Просто, а как наказывать? Что вы имеете в виду, когда говорите наказывать? Вот что так сказать, какое наказание? И что мы можем сделать-то? Ну так, если откровенно.
1: Во-первых, нам необходимо признать юридический факт, это на самом деле очень важно, что нацисты, их пособники героизируются в современных странах Прибалтики. Дальше у нас есть статьи по героизации нацистских пособников да, в Уголовном кодексе Российской Федерации. И необходимо политиков прибалтийских стран, которые занимаются этим неблаговидным делом, необходимо на них заводить уголовные дела. Да, понятно, что они будут говорить, ой, это нам не очень интересно, значит, мы не находимся в их юрисдикции, но это ограничит их, например, передвижение в страны, допустим, Средней Азии, куда они ездят с официальными визитами, да, и вообще это будет способствовать тому, что они, наконец, начнут понимать, что вот, в общем, с ними общается немножечко, если и кот Леопольд, то кот Леопольд после Азверина.
0: Слушайте, а стоит ли привлекать, ну, жертв нацизма, не знаю, евреев, например, да, государство Израиль, каким-то образом подключать, искать какие-то международные юридические правовые нормы, институты, не знаю, там, может быть, в Совете, ну, в Европе, там, так сказать, вот как какие-то, да, для того, чтобы изыскивать возможность, ну, давать этому какую-то внутриевропейскую, внутриесовскую или даже международную, возьмем шире, международную какую-то оценку.
1: Если бы мы начали, условно говоря, 10 лет назад заниматься этим делом, это можно было бы делать, да? Значит, и можно было бы делать на самом деле эффективно, потому что наши прибалтийские оппоненты, они наколобродили очень много, в том числе и в отношении сейчас потомков тех евреев, которых они уничтожали. То есть на самом деле ходов лет 10 назад было достаточно много. Сейчас, поскольку мы начинаем с большим опозданием, перед нами уже более монолитная среда, с которой проводить такие вот какие-нибудь публичные акции совместно с Россией, ну, достаточно мало кто решиться, да, потому что мы знаем, что, в общем, давление на связанные с Россией или поддерживающих Россию лиц идет последние годы весьма активно, и спецслужбы западных стран не дремлят. А в Прибалтике, ну, вообще там практически выкашено все более-менее активные люди, которые выступали с пророссийской позицией. Поэтому, конечно, сейчас это делать гораздо труднее. Надо ли это делать? Надо, но нужно искать какие-то новые пути, новые способы, да, доносить это. Конечно, это сейчас гораздо сложнее.
0: Просто, знаете, я приводил эту историю в нашем эфире. Несколько раз я вспоминал, значит, ну, в рамках вот эфира на радио «Спутник» лет 6, может быть, назад, 7, да нет, наверное, побольше, или до ковида, там, до ковида наверняка, да. Значит, тоже представители Института истории РАН приходили и рассказывали о совместной научной работе польско-русской истории, польско-российской истории. Значит, ученые с нашей стороны историки и ученые со стороны поляков. Значит, договорились обо всем. Просто обо всем, не было разногласий, выпустили труд, который можно взять, там, почитать. Кроме одной вещи. Начало Второй мировой войны. Поляки написали свою главу, наши написали свою главу. И вот так разошлись. Ну и как будто бы там никто, ну, так сказать, несмотря на разные оценки, да, но нашли какой-то выход, нашли какой-то компромисс. Ну и тогда, еще тогда, в то время, ну не надо было типа никого наказывать. Вот я про что. И мы согласились, что может быть типа другая точка зрения на тот или иной исторический факт.
1: Другая точка зрения, безусловно, может, да. Понимаете, дело здесь, во-первых, не в иной точке зрения. Мы все историки имеем разные точки зрения, они у нас не совпадают не то, что между историками разных стран, но и между историками одной страны они тоже не совпадают. Но есть научная деятельность, где есть поле для дискуссий, а есть политическая деятельность. И мы должны отметить, что в странах Прибалтики к штыку давно приравняли перо, в данном случае перо историческое. Там существуют и последовательно действуют специальные историко-политические структуры, каких у нас нет, которые занимаются именно продвижением определенной концепции истории безальтернативной и бездискуссионной. И существование этих структур поддерживается, среди всего прочего, еще и статьями в Уголовном кодексе для людей, которые о истории, прежде всего, о истории советского периода, имеют немножечко другие взгляды. В Польше, например, при всех наших разногласиях, такой стройной системы репрессивной в области истории на самом деле, к счастью, нет. Если же мы говорим вот о том сборнике «Белые пятна», «Черные пятна», которые, значит, делали наши историки и историки из Польши, я бы немножечко ваш оптимизм, значит, относительно этой работы, ну, наверное, немножко бы разбавил, потому что действительно, две статьи там параллельные с трактовками именно российскими и польскими, а остальные статьи совместные. Но фактически в значительной степени эти статьи являются выражением одной точки зрения и точки зрения далеко не российской. Например, если мы возьмем взгляды на польские восстания XIX века. Угу. Вот то, что там писали российские историки, ну, это просто повторение задов того, что писали польские историки. Почему так происходит? Ну, потому что у нас достаточно слабая историческая школа в отношении стран Восточной Европы. У нас Францию или США знают лучше, чем Прибалтику или Польшу.
0: Любопытно. Вот, слушайте, давайте поговорим. Да. А почему так, вот с вашей точки зрения? Не является ли это признаком того самого, значит, великорусского шовинизма, который эти страны да и не считают, да и за страны-то, в общем-то, и в целом? Поэтому что там, типа, изучать? Курица не птица, Польша не за граница, там все это... Или там Польша, на самом деле, и Болгария, там, и Венгрия, там, и в любое... подставляет. Так сказать, любую страну из Варшавского договора. Вот, так сказать, вот это наше представление.
1: К странам Варшавского договора у нас более-менее прилично обстоит дело. Применительно к бывшим советским республикам, то есть Прибалтика, Украина, там, какие-нибудь страны Средней Азии, да, у нас ситуация обстоит вообще из рук вон плохо. То есть если по любой из этой страны взять историков, которые занимаются этими сюжетами, пересчитать их, ну, пальцев двух рук хватит в любом случае. Значит, на самом деле меньше еще людей, потому что многие что-то написали, потом занимаются другими темами. Почему так происходит? Основы этого были заложены, как ни странно, в советское время. Дело в том, что в советское время был принят следующий принцип, что исследование истории соответствующих союзных республик проводится в академиях наук этих самых республик. Угу. Если историк из Москвы решал заниматься каким-то сюжетом, связанным с, допустим, Украиной, он в обязательном порядке должен был найти себе рецензента на Украине в местной академии наук. Без этого его монография выйти не могла. Соответственно, когда изучение истории союзных республик было поставлено фактически под контроль этих же союзных республик, потом Советский Союз развалился, и в России оказалось, что специалистов по истории наших соседних государств просто нет.
0: Да. Любопытно, любопытно. Но там мы почему про Польшу, там в том числе вспомнили новости из Польши, там приходит Качинский, высказался, экс-премьер этой страны, и говорит, что Украина хотела объединиться, значит, с Польшей для того, чтобы втянуть ее в конфликт с Россией. Ну и мы помним, там действительно ходили в начале разговоры, там Польша-Украина, значит, вот, так она должна была называться, это там, я не знаю, что это должно было быть, там конфедеративная или федеративная. На самом деле Качинский там говорил, что это должно было быть. И якобы Зеленский приезжал, и выступая в Сейме, ну, собственно, продвигал эти идеи. Ну а потом, когда Варшава отказалась, значит, Украина тоже передумала. Что думаете по этому поводу?
1: Действительно, такие инициативы, как ни странно, с украинской стороны были, и Качинский на самом деле абсолютно правильно квалифицирует их как попытку втянуть Польшу непосредственно в войну с Россией. Тут надо отметить, что польские политики, да, при всей их русофобии, причем русофобии такой внутрианой, они всегда на самом деле очень четко ощущают, когда их пытаются втравить что-то совершенно им ненужное. Да? Значит, вот попытка вот этого выстраивания некой конфедерации Украины и Польши в 2022 году, это было, конечно, исключительно, значит, попытка втащить Польшу в войну, и польские политики, понимая это, разумеется, все подобные проекты господина Зеленского отвергали. Что мы здесь еще видим? На самом деле, если мы взглянем на ситуацию глазами, собственно, поляков, то мы увидим, что предлагалась-то им вещь совершенно для них невероятная. Дело в том, что после Второй мировой войны, после изгнания немецкой части населения, после обмена населения с украинской и белорусской ССР, Польша превратилась практически в моноэтническое государство. К этой моноэтнической Польше все польские политики давным-давно привыкли и воспринимают это как несомненное благо для страны. Массовый приток украинских сначала мигрантов, затем беженцев, он, конечно, изменил соотношение различных этнических общин в стране, но еще больше произошло бы изменение, если Украина или какая-нибудь ее часть...
0: Нужно прерваться. Я ждал там логическую эту точку. Прервемся на выпуск новостей, будет еще продолжим.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
4: Спутник.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. «Единая Россия» может получить в Думе 9-го созыва не менее 347 мест, КПРФ около 38, ЛДПР 24, партия «Новые люди» 19, а «Справедливая Россия» 16, следует из данных ЦИК. Он обработал уже свыше 97% протоколов. «Единая Россия» набирает 57,97% голосов, КПРФ 13,65, ЛДПР около 9, «Новые люди» почти 8, «Справедливая Россия» 5,13. Партия пенсионеров, «Зеленые коммунисты России, Родина» и партия «Прямой демократии» не проходят в Нижнюю палату парламента. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов. Итоги голосования по выборам в Госдуму убедительно демонстрируют приверженность россиян курсу на стабильное развитие, а беспрецедентная активность миллионов избирателей является достойным ответом на попытки извне внести раскол в российское общество, отметил Лукашенко. Он убежден, что обновленный состав парламентского собрания союзного государства внесет значимый вклад в исполнение пунктов интеграционной повестки. США работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. По его словам, цена будет существенно ниже той, которую Штаты платят Канаде. На прошлой неделе в Минске побывала делегация из США во главе со спецпосланником Джоном Коулом. После этого Вашингтон исключил из списка санкций несколько белорусских компаний. Обсуждалась разморозка средств в республике, хранящихся в американском банке. По результатам переговоров власти Беларуси в качестве жеста доброй воли освободили из заключения 25 человек. Польский энергетический концерн «Орлен» в следующем году продаст на Украину топливо на 500 миллионов долларов. Соответствующий документ предприятие подписало с украинским «Нафтогазом», сообщают СМИ. В соответствии с соглашением начнутся поставки украинской нефти для переработки на НПЗ «Орлен» в Центральной Европе, а также концерн поможет Киеву в организации логистики нефтепродуктов, передав подержанные топливные цистерны. Более 13,5 тысяч человек с начала года переселились в Россию в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Эти данные привели в миграционной службе МВД. В ведомстве отметили, что 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Дата напоминает о миллионах людей по всему миру, которые чувствуют связь с Россией, сохраняют ее язык и традиции. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
0: 18.33, мы продолжаем прямой эфир. На прямую связь со студией член Комитета Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, директор Фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков. Александр, еще раз здравствуйте. Мы говорили, ну, в смысле, вы говорили о предпосылках, но тогда еще предпосылках, так сказать, создания, возможно, вот этого единого государства Польша-Украина. Почему это, собственно, не было реализовано, да, и не могло быть, насколько я понимаю.
1: Не могло быть, потому что любое объединение с Украиной или даже присоединение какой-нибудь части Украины к Польше ведет к тому, что в Польше образуются две параллельно существующие этнические общины, мнимые по численности. Это будет совершенно катастрофический удар по той Польше, которая существует сейчас и которая существовала в период с окончания Второй мировой войны. Для польских политиков это, конечно, неприемлемо. И не только объединение с Украиной, но и даже присоединение когда-то бывших польских западноукраинских областей на самом деле самом деле абсолютно невозможно. Польские политики будут торпедировать любые проекты, любые инициативы в этом отношении. И будут со своей точки зрения абсолютно правы.
0: Вот Качинский, когда об этом говорит, он, я просто не понимаю, так сказать, это, он хочет нам сказать, Польша не хочет войны с Россией, например, да? И поэтому мы не втянулись и так далее. И так далее. Или что-то другое хочет сказать нам Качинский. Что он имеет в виду-то?
1: Нет. Качинский сейчас говорит не про Россию. Качинский говорит про Украину. Качинский говорит, Украина, Зеленский пытались втравить нас в страшное и неприятное дело. Украина и Зеленский это вот такие люди, которые нас пытаются втравить, ну, грубо говоря, в блудня.
0: Да, я понимаю, совершенно. А мы не хотим, ведь это же значит, что мы не хотим в этот вписываться в блудняк, так сказать, да, вот использовать терминологию, да.
1: Да, значит, соответственно, Качинский не говорит про то, что с Россией не надо воевать. Может быть, даже при определенных условиях он будет за это выступать. Но он говорит о том, что с Украиной надо быть осторожнее. Почему он это говорит? Потому что сейчас в Польше очень сильны антиукраинские настроения. И антиукраинские настроения эти сильны прежде всего у целевого избирателя Качинского, «Право и справедливость» и других правых партий польских. Да? Поэтому Качинский говорит то, что от него в данном случае хотят слышать его ядерный электорат. И он соответствует этим ожиданиям. Он в данном случае совершенно четко ловит волну и говорит то, что он, как политик с его бэкграундом, должен говорить в Польше. Вот и все.
0: Но все равно непонятно сказать. Ну вот отменяет ли это помощь какую-то или вовлеченность Варшавы в российско-украинский конфликт? Вот.
1: Не отменяет. Конечно, польские политики будут продолжать поддерживать Украину. Да? Разумеется, они будут поддерживать ее всесторонне и предоставляя оружие и возможность транспортировки через польскую территорию оружия и решая целый ряд политических проблем, которые возникают у киевского режима. Но из-за того, что в Польше демократический режим, из-за того, что в Польше политики должны смотреть на и как-то соответствовать ожиданиям своих избирателей, они параллельно, публично будут вынуждены дистанцироваться от Украины, покусывать ее и объяснять своему избирателю, что вот они, если и сделают шаг вперед, то сразу сделают два шага назад. Это на самом деле мы будем видеть, мы это уже видим как минимум года три, да, мы будем видеть это и дальше, но тут нужно учитывать один важный момент. Дело в том, что с каждым годом антиукраинские настроения в Польше, в обществе польском становятся все больше и больше. И у политикам польским приходится оправдываться перед своим электоратом тоже все больше и больше, и, соответственно, уменьшается возможность того, что они могут без ущерба для своего политического будущего дать Украине. Окно возможностей, оно так сужается постепенно, медленно, но, тем не менее, мы видим, что сужается, на самом деле, совершенно неотвратимо.
0: Так, давайте туда чуть-чуть опять в западнее сдвинемся, поговорим про Германию. Там не столько про историю, хотя можем тоже исторические предпосылки там увидеть. Голосование мы видим вновь, вот обсуждали, в том числе и в предыдущем части на радио «Спутник». Я думаю, что еще и впредь будем обсуждать и на будущих выборах, в том числе. Это, конечно, победа АДГ, да, и многие эксперты, значит, фиксируют, конечно же, так сказать, не закончившуюся в эпоху холодной войны вот это противостояние ФРГ и ГДР, да, и что за АДГ, вы, собственно, вот мы видим эту географию ГДРовскую. АДГ... Да-да, Алексей. Значит, я просто хотел напомнить, вы слушатели, не знаю, в курсе, нет, АДГ вполне себе молодая партия. В 2013 году она появилась, и выросла она как раз из ХДС. Два отца-основателя АДГ, это Бернд Люке, экономист, бывший член ХДС, и Александр Гауланд, юрист и политик, тоже состоял в ХДС, но еще бывший редактор газеты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». Значит, вот они в 2013 году, в феврале 2013 года, значит, создали, официально учредили партию «Альтернатива для Германии». Вот у вас, как у историка, что тоже, какой взгляд, есть ли у вас понимание там, почему она именно историческая? Не потому что там, типа, вот сейчас там мир сведет неправильной политики, политику люди голосуют там как бы против Мерца, голосуют за, отдавая свой голос за АДГ, а какие-то исторические предпосылки в успехе этой партии на территориях ГДР есть или нет?
1: Ну вот, на самом деле, успех АДГ на территории ГДР, оно в Германии зачастую используется в качестве аргумента против АДГ, да, говорят, что вот, значит, ГДР, бывшая тоталитарная страна, где еще недостаточно поработали с населением, чтобы они стали свободными, как в Западной Германии, и где вот пытаются все время местное население проголосовать за что-то тоталитарное и нехорошее. Раньше, значит, за коммунистов, теперь вот за АДГ. На самом деле это просто пугалка, да? И, на мой взгляд, никакие исторические вещи, связанные с разницей менталитетов между Западной и Восточной Германией, успех АДГ не объясняют, за одним исключением. Исключение это выглядит следующим образом. По объективным причинам на территории Восточной Германии на русскую угрозу смотрят с большим скепсисом, чем на территории Западной Германии. Ну, просто потому, что в ГДР все-таки Советский Союз видели не только изнутри, да, значит, видели советские группу советских войск в Германию, видели, как солдаты работают на коллективных фермах за, в общем, не очень большую, не очень большие деньги. И, в общем, образ вот такого демонизированного Советского Союза или России, он, конечно, не имел никаких возможностей распространиться в ГДР, потому что они видели нас гораздо ближе, чем западные немцы. И понятно, что когда сейчас жителям бывшей ГДР говорят, что вот страшная, ужасная Россия, агрессия, необходимо разорвать все связи, сейчас нужно наказать Россию, да, то если в Западной Германии говорят, да, да, мы, в общем, склонны к этому, по опросам 40%, даже больше, говорят о том, что Россию надо наказывать, да, то в Восточной Германии говорят, ну что вы нам говорите? Мы, в общем, примерно знаем, что это такое, и тут сотрудничать выгоднее, чем находиться в конфронтации. Да, и понятно, что антирусские настроения, они в ГДР все-таки распространены гораздо меньше. Это единственная на самом деле вещь, которая вот связана с историей. Все остальное связано, и в том числе и сам по себе успех популистской на самом деле партии АДГ, Он связан с днем сегодняшним, а не с историей. Угу.
0: Ну да, но а что думаете, так сказать, вот по поводу будущего ХДС, например, и кризис, который сейчас переживает некогда самая типа популярная партия с большой историей, с традициями и всему прочему. Это в основе этого кризиса лежит действительно, так сказать, партийная проблема, или это Мерц тащит все это вниз?
1: Мерц, конечно, тащит вниз, кто бы сомневался, но дело не только в Мерце. Дело в том, что успех ХДС, и вообще ХДС как успешная партия, это рецепт из уже ушедшей эпохи. После того, как экономические связи с Россией были разорваны, после того, как Германия лишилась дешевого газа, который поставляла ей Россия. А вот после этого экономика Германии, она сейчас претерпевает сильнейшую трансформацию. Все, что есть живого, оно из Германии уходит, потому что при теперешних ценах на энергоносители развивать традиционную промышленность в Германии достаточно сложно. Поэтому сейчас Германия движется к совершенно новой экономике, к экономике, прежде всего, основанной на военно-промышленном комплексе, потому что военно-промышленный комплекс не убежит, да, и в него можно будет вкладывать деньги, да, значит, пусть это будет очень дорого. Разумеется, для сегодняшней Германии вот эта вот резкая экономическая проблема, которые появились, они достаточно серьезны. И единственная партия, которая предлагает как-нибудь выходить из этого, это альтернатива для Германии. Остальные говорят, все, значит, только вперед, значит, мы все делаем правильно. Но избиратели им верят все меньше. ХДС, успех ХДС, он уже невозможен. Ушло время, в которое ХДС была успешной и соответствующей окружающему миру партии.
0: Так, несколько новостей еще, которые хотелось бы точно обсудить. Вот сколько это, когда эта статья-то вышла? 11 сентября нынешнего года Лентру опубликовала большую такую историю, значит, озаглавленную в России, и становится все больше памятников Сталину. Кто за этим стоит? В общем, зачем это нужно? Что об этом думают люди? Ну, прям такой большая, короче говоря, статья. Я посмотрел, сколько же их всего. За годы после распада Советского Союза в стране появилось более 100 новых памятников и бюстов Сталину, примерно 110-140, от 110 до 140. Темпы установки выросли заметно в последние годы. Ну, понятно, что тут и годовщина Великой Победы и все прочее, но, так сказать, вот это все равно обращает на себя внимание. Часто установка памятников не имеет какого-то централизованного характера. Значит, там региональное отделение КПРФ инициирует эту историю, или там местные администрации, ветеранские организации. Ну, а власти не препятствуют этому. Какой у вас взгляд на вот возведение памятников и бюстов Сталину? Есть ли у вас объяснение, почему, о чем это, так сказать, вот про что это?
1: Ну, есть, что называется, есть разные, значит, направления установления памятников Сталину. Да? Памятник Сталину может устанавливаться по инициативе снизу, да, и это одна история. Памятник Сталина может устанавливаться по инициативе сверху, например, губернатор. Это совершенно другая история. Большинство памятников Сталину, которые были установлены вот за последние лет 15, это памятники, что называется, низовые. И кому устанавливают памятник? Какому Сталину? Да? Устанавливают памятник Сталину, человеку, который внес огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Устанавливают памятник Сталину как якобы борцу с коррупцией и привилегиями. Ну, на самом деле, это не совсем правильно, но интенция установки памятника Сталину, да, это Сталина на вас нет.
0: Да-да, за справедливость, как бы в борьбе за справедливость, да, установим памятник Сталину, да.
1: Да, и вот, собственно говоря, так памятники Сталину и устанавливаются. Иногда местные власти пытаются по каким-то своим соображениям, иногда совершенно нелинейным, да, значит, тоже устанавливать памятник Сталину. Вот в Вологодской области, да, губернатор не так давно устанавливал бюст Сталина. И, значит, вот сейчас вот прошли выборы в Госдуму, и выяснилось, что процент проголосовавших за КПРФ по области, он какой-то совершенно большой и выше, чем общероссийская температура. То ли губернатор заранее пытался умилостивить коммунистов, то ли губернатор, таким образом устанавливая бюст Сталина, значит, наоборот, поработал на продвижение Коммунистической партии Российской Федерации, бог весть. Вот. Зачем это делалось, тоже никому не понятно. Ну, в смысле, с практической, политической точки зрения. Вот. Но еще раз повторю, большинство бюстов Сталину, которые устанавливаются, это бюсты, устанавливаемые снизу. Это, что называется, народный почин. Вот, смотря на этот народный почин, нужно понимать, что все-таки основания для этого народного почина, с ними нужно разбираться и внимательно смотреть, почему у общества есть запрос на эти.
0: И вот все-таки, так сказать, я бы участие общества, да? Участие общества. А устанавливают как будто бы для всех. Вот же ведь в чем. И отсюда возникает вопрос такого общего характера, порядка. Но он, мне кажется, очень принципиальный. Вот с вашей точки зрения, некий исторический менталитет или какое-то историческое понимание, насколько сильно у нас развито. Как вам кажется, вот это неподведенные итоги советского периода, да? Ну, типа, у нас же не было там, как у китайцев, вот 70 плохо, 80-70 хорошо, у Мао, а 30 плохо. Ну, все дали, все, никто не спорит. У нас такой констатации, как бы, констатации не было. Отсюда весь этот красно-белый, назовем его словом, диспут, значит, чтобы еще ниже там не уходить в лексику. С этим нужно что-то делать, можно что-то делать, вот с вашей точки зрения. И согласны ли вы, собственно, с тем, что вот этот итог советского периода в нашей стране все-таки не подведен?
1: Ну, конечно, не подведен. Более того, значит, у нас он не подведен в вещах гораздо более фундаментальных, чем бюсты товарища Сталина и вообще дискуссии вокруг товарища Сталина. Потому что если вот мы будем исходить из тех самых, той самой процентовки, которую нам демонстрировали китайцы, да, что столько-то в Мао столько-то хорошего, а столько-то плохого, да, то применительно к Сталину мы, допустим, сможем говорить о том, сколько из сделанного им плохого, а сколько из сделанного из них хорошего. Да? Но если мы перейдем к предшественнику, или, как помните, говорили на Украине, попереднику, да, да. Сталина, Владимира Ильича Ленина, то здесь нам будет гораздо труднее дать эту процентовку по одной простой причине, что найти что-нибудь сделанное хорошее достаточно проблематично. Совершенно по объективным причинам, да, потому что суть деятельности Ленина была в разрушении. И Сталин строил, и Брежнев строил, и много кто еще строил, Хрущев строил. А вот Владимир Ильич как-то ничего особо не строил.
0: Нет, тут, знаете, да, простите, вот, сейчас
1: эта вещь на самом деле как раз для...
0: Не-не, продолжайте, я просто сейчас предвижу, так сказать, вот эти комментарии, которые сейчас посыплются, конечно, в наших соцсетях. Это, конечно,
1: гораздо более фундаментальную. Есть вещь более фундаментальная, понимаете? Хорошее, плохое есть в Сталине, да? Хорошее, плохое есть в Хрущеве. А вот у Владимира Ильича нет такого. И вот пока у нас памятников по стране Владимира Ильича стоят тысячи, да, очень странно беспокоиться из-за того, что где-то в патерналистском порыве кто-то поставил памятник Сталину. Да? Ну, не это основная проблема. Да? Не беспокоят меня вот эти 100 памятников Сталину, которые построили. Ну, поставили и поставили. Конечно, с этими людьми нужно разговаривать, понять, чем они мотивируются, может быть, поспорить с ними, но не более того, какой-то принципиальной
0: вот проблемы. Александр, простите, что я перебиваю, 2 минуты у нас остается. Вот с вашей точки зрения, это некий такой... Это мои оценочные суждения в качестве вопроса, еще раз, ни на чем не настаиваю. Это некий исторический инфантилизм, вот с нашей стороны, что мы не можем там определиться и дать какую-то оценку. Или наоборот, может быть, это такой показатель исторической зрелости. Ну, типа, мы настолько вовлечены в историю, настолько хорошо там разбираемся, что нам вот сложно дать эту оценку. В общем, это мудрость, так сказать, или что-то обратное?
1: Нет, это не мудрость и не инфантилизм, это обычная политическая целесообразность. Понимаете, любые вопросы, которые носят вот такой характер, это вопрос прежде всего политический. Нормальный политический ответ в любой ситуации, когда вот что-то может возникнуть нехорошее, давайте подождем. Лучше отложить рассмотрение, чем нарваться на то, что произойдет что-то нехорошее. Поэтому это нормальное политическое решение, которое мне на самом деле абсолютно понятно.
0: Все, к сожалению, не хватает времени у нас на то, чтобы обсудить еще одну большую тему. Ну, так, видите, мы заговорили, что называется, там с фильмом «Нация воюет», там, да, но это, может быть, в следующий раз. Спасибо вам огромное, очень любопытно, интересно. Александр Дюков был с нами на прямой связи, член комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН. Еще раз благодарю вас, всего доброго, слушателям говорю, не переключайтесь, скоро будем продолжать.

знать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 19 часов, в Перми 21.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека ранены при ударах украинских дронов в Брянской области. США хотят закупать калийные удобрения у Белоруссии. Более 30 пассажирских поездов изменили маршрут из-за схода грузового состава в Ростов.

0: Приверженность россиян курсу на стабильное развитие, а беспрецедентная активность миллионов избирателей является достойным ответом на попытки извне внести в раскол в российское общество, отметил Лукашенко. Он убежден, что обновленный состав парламентского собрания союзного государства внесет значимый вклад в исполнение пунктов интеграционной повестки. США работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии, сообщил американский президент Дональд Трамп. По его словам, цена будет существенно ниже той, которую Штаты платят Канаде. На прошлой неделе в Минске побывала делегация из США во главе со спецпосланником Джоном Коулом. После этого Вашингтон исключил из списка санкций несколько белорусских компаний. Обсуждалась также разморозка средств в республике, хранящихся в американском банке. По результатам переговоров власти Белоруссии в качестве жеста доброй воли освободили из заключения 25 человек. 16 человек пострадали в ДТП с участием пассажирской маршрутки в Самарской области. У микроавтобуса, следующего из Тольятти в Жигулевска, взорвалось колесо, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Авария произошла вечером на трассе М5 «Урал». На месте происшествия работают экстренные службы. Более 30 пассажирских поездов дальнего следования изменили маршрут из-за схода грузового состава в Ростовской области, сообщили в РЖД. В компании отметили, что помогают пассажирам задержанных поездов. Часть из них доставят до станции назначения автотранспортом. Автобусами уже воспользовались более 600 человек. Для перевозки на участке Волгоград-Курбеле назначен резервный поезд. Прорабатываются альтернативные варианты перевозки транзитных пассажиров. Инцидент произошел накануне на перегоне 2 на Ельмуту. Движение на участке Курбеле-Сальск остановлено. В Санкт-Петербурге подвели итоги летнего турсезона. С мая по сентябрь город принял свыше 6 миллионов отдыхающих, как и в прошлом году. По словам губернатора Александра Беглова, северная столица остается одним из самых привлекательных направлений для путешественников. По данным властей, основную часть турпотока, 94%, составляют жители других регионов в России. Планируется, что по итогам года северная столица примет порядка 12,5 миллионов туристов. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник».
2: 8:04, понедельник, 21 сентября, 26 год. Еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Алеша Тимофеев. Борис Рожин с нами на прямой связи, как, впрочем, каждый понедельник. Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Макса телеграм-каналов «Клан Аль-Касад». Борис, салют, приветствую.
3: Вечер добрый, всем привет.
2: Так, Ну что, даже не знаю. Ну, давайте с важного по-настоящему. Сегодня была пресс-конференция, ну, традиционно, это не пресс-конференция, брифинг, попрошу прощения, оговорился, брифинг Дмитрия Пескова. Ему журналисты задали вопрос по поводу Алешек в Херсонской области. Ну, и Дмитрий Сергеевич сказал, что там действительно есть проблемы с доставкой туда продуктов питания, медикаментов. Киевский режим дословно, буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая. Что тебе известно по ситуации в Алешках?
3: Ну, там по обе стороны Днепра идет методи с обеих сторон, ликвидация вообще всей инфраструктуры, то есть там через реку примерно такая же ситуация в Херсоне, это же происходит в паре Энергодар-Никополь, они у нас уничтожают инфраструктуру, мы там вырубаем все, до чего там можно дотянуться, то есть это вот часть инфраструктурной войны, это как бы не отменяет проблемы с доставкой, во-первых, что необходимо? Необходимо там полностью полностью закрывать дороги сетками, увеличивать количество расчетов ПВО, потом при этом с полным пониманием всех сложностей работы прибрежных районах. Безусловно, проблемы с логистикой там будут сохраняться еще длительное время, особенно это касается завоза бензовозов, что бензовозы с топливом сейчас с обеих сторон

0: является приоритетной целью. То есть, безусловно, должны быть пересмотрены подходы к безопасности, потому что противник не гнушается откровенно террористических атак просто на, не просто там на какие-то объекты, а просто бывает охотится на обычных гражданских. То есть атаковать там машину с пенсионерами, там, атаковать скорую помощь или ударить по рынку, это вот уже далеко не единичные случаи, которые там наблюдались, даже если мы берем последний год. И в этом плане нельзя, вряд ли можно сказать, что противник от этого откажется, от своей террористической тактики. Безусловно, последствия, которые он пожал на собственном берегу, они во многом чудовищные, поскольку там защитная часть инфраструктуры полностью уничтожена, Херсон сидит без света, там нормально не ходят автобусы, поезда, то есть вырубается, опять же, энергетика, топливо, ну и плюс-минус то же самое происходит в Никополе. Опять же, это был не наш выбор, ну, как бы, то есть противник делал ставку, что это как-то к чему-то нас принудит. По факту, ну, опять же, это тактика террористов, которая направлена на то, чтобы путем каких-то вот угроз и атак на гражданское население, ну, что заставить нас как-то корректировать свою политику, ну, конечно же, этого не произойдет. Ну, опять же, это не отменяет необходимости усиливать меры ПВО и пересматривать подходы к логистике вот в этих районах Олежки, Энергодар, Днепрорудный, где противник достаточно часто предпринимает атаки именно на гражданское население.
1: Угу. Ну а возможность эвакуировать население есть или эвакуироваться населению?
0: Ну, не все, во-первых, хотят, важно понимать, не все хотят уезжать, потому что, ну, допустим, живет человек, у него там, в принципе, дом, у него там этот, то есть он, конечно же, ждет, что будут предприниматься какие-то меры по усилению борьбы с атаками противника и меры именно по пассивной защите вот, территории. То есть, в принципе, вряд ли можно говорить, что там идеальная какая-то там система ПВО, при этом важно понимать, что большинство лучших расчетов ПВО сейчас, да, конечно, задействованы не на приднепровском направлении, а сосредоточены в Донбассе, в районе Орехова и так далее. То есть поэтому противник там сохраняет достаточно высокую террористическую активность. Ну, с одной стороны, надо защищать объекты населения, с другой стороны, надо и дальше, ну, интенсифицировать удары, в том числе там идет же постоянно охота на расчеты ПВО, которые сидят там вот в этих многоэтажках в Херсоне, там, которые недалеко от Днепра, оттуда их корректируют и периодически оттуда атакуют там вот наши там населенные пункты. Туда периодически прилетают и FPV-дроны, и ФАБы, и так далее. То есть, ну, кадры из Херсона достаточно часто можно видеть, атаки исходят во многом как бы оттуда.
1: Ну, слушай, просто страшные картины вырисуются, возникают в голове. Но люди сидят без еды. Ну, понятно, там огород, там что-то какое-то есть, что называется, да, но этого же может там не хватить. Вот, а людям-то что делать?
0: Ну, опять же, как есть кризисная ситуация, как у нас государство решает кризисную ситуацию? Выделяют дополнительные ресурсы на завоз необходимого под прикрытием МОГов. Опять же, что еще можно, опять же, использовать? Робототехнические комплексы для завоза грузов в различные участки, где, скажем так, на машине ездить опасно. Терять наземный дрон, ну, явно дешевле, чем машину или людей. Они у нас производятся в товарных количествах. Это тоже как бы способ использовать такие дроны для доставки через опасные участки. То есть, ну, опять же, это не значит, типа, вот проблема, мы не знаем, как ее решить. Это, опять же, вопрос ресурсов, которые на решение этой проблемы выделяются. Но, опять же, все требует денег. И, допустим, даже вот эти банальные дроны для доставки, закрытие сетками, увеличение количества МОГов и расчетов ПВО, это все требует ресурсов, которые бесконечно, это одно из направлений. Собственно, противник-то такими атаками к чему он стремится? То есть атакует гражданское население, чтобы мы туда, с одной стороны, ну, если они не достигают каких-то политических целей, ну, как минимум, тянуть туда какие-то ресурсы, да, с каких-то ключевых для себя направлений. То есть это же есть как бы цель. Вот это одна из целей. То есть людей фактически пытаются взять в заложники этой ситуации.
1: Да, но Песков сказал, что военные продолжают работать на этом направлении, но действительно ситуация критическая.
0: Ситуация, мягко говоря, сложная. Это касается, собственно, не только там Олешек, то есть такие участки, если это вот некоторые районы на юге Белгородской области, тоже Шебекино, где постоянно идут периодически прилеты и в ПВИ дрона, в том числе по гражданским людям. Там, ну, я уж не говорю там про Донбасс, где там в Орловке каждый день там удары там дронов там по каким-то автобусам или просто по жилым домам. То есть это как бы не прерогатива одних Алешек. То есть в этом плане, ну, все это является производным от террористической тактики, которую выбрал противник. Ну, цену этой террористической тактики для Украины мы все прекрасно видим.
1: Угу. Так, но будем надеяться, да, что она разрешится, эта ситуация, хотя бы в какой-то степени. Так, ну, тут просто много новостей. Вот лепешки на воде, расстрел гумконвоев. ВСУ четвертый месяц заставляют голодать жителей Олешек. Олешек или Алешек все-таки, Боря?
0: Ну, их по-разному там называют. То есть, есть был Олешек, потом, по-моему, при Украине, по-моему, было на О изменили при Украине, потом А. То есть, вот этот спор как бы там давно шел. Ну, то есть, в СМИ встречаются как бы и так, и так. И Олешки, и Олешки, и Олешки.
1: Как местные говорят, вот интересно. Да, это должно решающим быть. Как,
0: ну,
1: как
0: это, еще... это же как вопрос, там, Купинск или Купянск.
1: Не, ну, да, местные говорят... Вот Славянск или Славянск, мы помним это все, да.
0: Да, вот эти лингвистические споры, опять же, где есть некие общепризнанные названия, а где есть, допустим, какие-то местные местные общеупотребимые трактовки. То есть, с моей точки зрения, признано как-то, но местные называют по-своему, как бы ничего такого там нет, можно и так, тогда и так, если, как людям привычнее.
1: Только за неделю с 14 по 20 сентября округ перенес более 700 ударов, школы, ДК, местный фельдшерско-акушерский пункт. Ну, в общем. Так, ладно, давайте пойдем дальше. Ну, мы вот обсуждали сейчас с историком Дюковым заявление Качинского. Ты тоже наверняка слышал, значит, Качинский рассказывает, что Украина хотела создать одно государство конфедеративное с Польшей для того, чтобы втянуть войну с Россией. Но Польша на это не поддалась. Вот что, так сказать, да. И у меня возникает, мы молодцы, мы вот не захотели, и мы не втянулись в эту войну. Или что, как бы, где здесь место России в этом обвинении Украины?
0: Ну, скажем так, то, что Польша хотела... То есть Польша неинтересна какая-то конфедерация войны. Польша хотела, да и сильно хочет по итогам войны, в том числе, если по Луну, при определенных сценариях, захватить кусок Западной Украины. Собственно, об этом СВР, да, собственно, и КГБ Белоруссии говорили еще там с 22 года. То есть, понятное дело, что Польша не заинтересована участвовать, ну, прямо сейчас напрямую, и тогда не было напрямую в войне, но при этом она вполне себе спокойно отправляла на войну на Украину и наемников, и регуляров, которые участвовали в боевых действиях еще тогда. И, соответственно, сейчас Польша активно вовлечена в войну на Украине, но ее интересует прокси-формат. Понятное дело, что если бы они, скажем, пытались прямо тогда поглотить Украину, там, под видом без разницы к федерации, к конфедерации, это бы, безусловно, привело бы уже тогда Польшу к войне с Россией. Они пока к этому, ну, по крайней мере, на текущий момент к этому не хотят, поэтому этот проект, он лежит, как бы, но его не активируют, потому что это просто фактически в таком виде, в котором это обсуждается, это сразу спровоцировать ядерную войну в Европе. Поэтому то, что такой план есть, да, и наши службы подтверждали, но на данный момент он пока лежит на антресолях. Пока.
1: Но с украинской стороны, вот мы слышим, так сказать, вот и в Польше, там, надо сказать, неоднозначно, то они, то так, то эдак там в отношении Украины и Зеленского лично. А то в любви признают, потом ругаются, потом опять в любви, потом, значит, мы союзники навсегда и прочее. А на Украине-то будет реакция какая-то с твоей точки зрения вот на заявление Качинского и вообще на все происходящее в Польше? А мы знаем, что там растет антиукраинские настроения, да.
0: Ну, с точки зрения самой конструкции войны это несущественно, потому что поставки оружия как шли, так и идут. Как там уже объяснили в Польше, несмотря на наш конфликт с бандеровщиной, главное, что они убивают русских, поэтому Польша их будет в этом всеми силами поддерживать. Даже если они будут ругаться, конечно, цель Польши – убить руками бандеровского режима как можно больше русских. Для этого они будут давать деньги и оружие, как еще было сказано в свое время в документах польского генштаба 1938 года, по-моему, что расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке. Такая же, плюс-минус такая же цель и у текущего польского руководства, какие бы там персонали ни мелькали, желание уничтожать Россию, население РФ и привести дело к расчленению России, это, скажем так, и общий двупартийный консенсус у польских партийных элит.
1: Так, еще одна важная тема, которую хотели обсудить. Значит, Зеленский должен встретиться с Трампом завтра, 22 сентября. Некоторые СМИ сообщают, что Зеленский намерен обсудить с президентом США предыдущие встречи с Уиткофом и Кушнером и обсудить энергетическую тематику, зимнюю поддержку. Что думаешь по этому поводу, Борь?
0: Понятное дело, они будут пытаться через Трампа зайти, чтобы мы согласились на абсолютно невыгодное нам сейчас морское и воздушное перемирие, вот оно энергетическое, потому что они вступают в зиму, где в условиях нашего перевеса в реактивных беспилотников они сейчас будут крайне уязвимы. Мы это все прекрасно видим по эффективности ударов последних недель. Они прекрасно понимают, что зимой им станет только хуже. При этом кампанию развязали они, но это вот сейчас они столкнулись с неожиданными для них последствиями. Им нужна пауза, как минимум до марта-апреля. Они ее рассчитывают получить, чтобы под соусом некого прогресса переговоров продать России идею некоего там морского воздушного перемирия, чтобы получить паузу, передохнуть, накопить еще больше средств поражения и в удобный момент возобновить удары по портам, судам и так далее. Им нужна именно передышка. Они в том числе рассчитывают получить передышку, рассчитывают, что США выделят больше ракет на продажу, потому что Ближний Восток пожирает львиную часть производства США, грядущий новый обмен ударами там, с Ираном, он также пожрет немало. Соответственно, они сейчас ищут, где взять ракеты, потому что с баллистикой им бороться практически нечем. САМПТ стоят на голодном пайке, потому что в Европе также ограничено производство ракет Астер-30. Получать старенькие там первых ранних модификаций ракеты ПАК-2, как говорится, не спасут отца украинской демократии. Им нужны новые ракеты, ПАК-3, да, чтобы как-то отмахиваться от баллистики. Но их нет, в камере свободных нет, потому что производство не поспевает за расходом. Даже если они там найдут там несколько десятков ракет, это буквально на пару атак, а проблема не исчезнет. То есть им нужно устойчивое массовое производство, которое бы ежемесячно поставлялось, как допустим, 155-миллиметровые снаряды, которые производятся и в товарных количествах поставляются на Украину. Но с ракетами для Патриот сложнее. Цикл производства дольше, сложнее и, скажем так, производственные мощности ограничены. А США должны удовлетворять не только там условную Украину, но прежде свои собственные нужды своих сателлитов на Ближнем Востоке, а есть еще Тайвань, там Япония и так далее. То есть есть эта проблема, но они будут как минимум клянчить деньги, чтобы Трамп давил на Россию, чтобы Россия пошла на невыгодные для нее перемирия, которые, конечно же, потом будут сорваны. То есть, какими-то такими задачами они едут. Если бы Трамп хотел, допустим, прекратить, как они рассказывают, удары по НПЗ, это просто прямая постановка вопроса ребром. Прекращаете, или мы отрубаем Starlink и прекращаем спутниковую поддержку. И они сразу бы прекратили. Но этого не делается, значит, все это игра, не более. Так для доверчивых людей.
1: Но вопрос, так сказать, хорошо, клянчить понятно, да, а даст ли США хотя бы часть из того, потому что вот это введение там вот этих адских санкций там и прочее, кажется, демонстрирует нам усиление давления со стороны США на Россию. Мы там не знаем причин, да, так сказать. Не договорились, поэтому получите там адские санкции. Вот сейчас Зеленский едет.
0: Мы же как бы, да, были договоренности, да, в Анкоридже, а сейчас США говорят, ой, ну мы не, у нас не получается, давайте просто остановимся фактически, ну, пытаются, как говорится, лоха развести, что типа, ну, вот у нас были договоренности, мы их не выполнили, давай вот на такие условия. Ну, как бы это дешевая разводка. Наши, естественно, послали лесом с такими, поэтому сейчас вот появились адские санкции, там Газгеп анонсировал новые поставки там средств ПВО и ракет, на 2,8 миллиарда долларов, который, кстати, скорее всего, тоже будет обсуждаться, потому, ну, во-первых, это номенклатура этих поставок. Но там нет ракет для патриотов. Вот это самое главное. А вот, это раз. Второй момент. А договоренности в итоге не были достигнуты, и потом это американцы их похилили, естественно, скажем так, вызывают сомнения в любых других предложениях США и способности эти любые договоренности выполнить. Чтобы война прекратилась, Кремль же говорит, что мы, вот у нас есть понимание Стамбула, есть понимание Анкориджа, есть понимание, что все завершается с признанием реалий на земле. Если вы эти условия не выполняете, как и сегодня это Песков еще раз, значит, мы будем добиваться своих целей военным путем. А идти на что-то меньшее, ну, у России нет абсолютно никакого резона. То есть, поэтому война и продолжается, и будет продолжаться, ну, не знаю, наверное, как минимум до весны следующего года, когда там можно ожидать, ну, ну, уже в новых реалиях, когда, скорее всего, Трамп уже будет хромой уткой, там, возможно, какие-то новые там попытки дипломатического решения.
1: Китай, ты тоже, так сказать, лидер Китая сообщает, что вроде бы посетит США, с 23 по 25 состоится визит Си Цзиньпина в Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что одна из тем, конечно, для обсуждения, в том числе, будет российско-украинский конфликт. Тут какие перспективы? Возможно ли там тоже консолидация в Пекине и Вашингтоне?
0: Ну, это крайне маловероятно. Наоборот, ну, есть общее понимание у стран, что несмотря на там, попытки как-то приглушать конфликт, он как бы так или иначе неизбежен в долгосрочной перспективе. Китай уже ясно дал понять, что считает эти санкции незаконными. Попытки применять подобные ограничения против Китая, то есть попытки заставить Китай покупать меньше российской нефти, скорее всего, приведут к новому витку торговой войны. К нам, кстати, это объективно выгодно. Крупная торговая война между США и Китаем в текущих условиях усилит процессы дедолларизации и нанесет еще более сильный удар по экономике Европы. То есть, да, для нас это тоже будут определенные издержки, но мы их переживем, а вот в Европу кризис, который уже еще захватывает, особенно в плане топлива, он станет еще более серьезным, особенно если Китай начнет блокировать поставки редкоземов и определенных товаров на мировые рынки. Безусловно, Китай – это не та страна, которую можно вот так принудить отказаться от покупки нефти. Индия, кстати, тоже официально отказалась, что мы будем покупать столько, сколько нам надо. И опять же, есть желание США урезать наши продажи. С другой стороны, есть рынок, где спрос превышает предложение, и где российская нефть сейчас торгуется с наценкой, а не с маржой, в смысле, не со скидкой, как раньше. То есть в этом же, у нас же на определенных этапах наш Urals торгуется дороже, чем вот привычный бренд, хотя, ну, практически всегда да, было всегда, наоборот. Да. Да, то есть это опять же показатель. И по мере того, как закручивается воронка ближневосточной войны, ценность российской нефти, ну то есть по сути американцы пытаются бороться с кризисом на топливном рынке, который в том числе их затрагивает, но при этом они пытаются сократить предложение нефти и дизеля на мировом рынке. То есть в этом плане, ну, американское давление на Россию, безусловно, конечно же, бьет и по США, и по Европе. Ну, по нам оно тоже, безусловно, бьет, но опять же ущерб у стран получается немного разный. Скажем так, поэтому сейчас больше всех страдает, кстати, вот именно Европа. Как ни ну, у нее, собственно, нет масштабного производства, все завозное. Вот она сейчас, собственно, и погружается вот в пучину этого кризиса, о чем сейчас они говорят открыто, и Туск, и Макрон, и Мерц, что да, вот сейчас, когда Саудовская Аравия не может поставлять нефть, соответственно, мы сейчас столкнемся с ситуацией, когда цены на бензин достигнут небывалых значений. То есть они так на население пугают, собственное.
1: Слушай, вот еще тоже, так сказать, вот требует разъяснения какого-то понимания истории. Вот Трамп-Зеленский, да, мы помним на прошлой неделе еще там Трамп, да, говорил про солярку, про дизель, и говорил, что вот Украина причиняет вред там, в том числе Соединенным Штатам, когда наносит удары. Потом вот эта история там с энергетическим перемирием, которого по факту там не оказалось, да, российские НПЗ все равно были под ударами. Вот это, с твоей точки зрения, так сказать, в рамках диалога между Вашингтоном и Киевом, ну, как трактовать, вот как понимать?
0: Ну, это как бы такая достаточно дешевая разводка, опять же, потому что когда Украина начинала кампанию цитутной войны, и когда они заявляли, что они там хотят за 40 дней России к чему-то принудить, США как-то реагировали, нет, они не только, а они, в принципе, так одобрительно молчали, все их устраивало, когда они думали, что это к чему-то приведет. И, ну, не более, не только молчали, они активно помогали, предоставляли цели на территории России, предоставляли спутниковые данные, при ограниченных районах предоставляли работу Старлинка, то есть удары наносились, опять же, и сейчас страна, которая помогала осуществлять удары по России, помогала убивать граждан России, рассказывает, что вот, хорошо бы, у нас что-то с дизелем не очень, хорошо бы прекратить, а их марионетки, которые эти удары осуществляли, тебе, ой, это мы не будем, то есть, ну, на кого это всерьез рассчитано? То есть это, опять же...
1: Но там-то внутриполитически, понимаешь, тут вообще на носу уже все эти выборы промежуточные, ну, да, значит. Шесть полтиной стоит рекордно, столько никогда не стоило дизеля.
0: Так это 6,5 это в обычных, а в Калифорнии там за 8 за галлон улетело. То есть, ну вот они сейчас почему заметались из ситуации с дизелем и с ситуацией на Ближнем Востоке и Саудовской Аравии, потому что они поняли, что вся вот последствия вот их политики и на Украине, где они так помогали наносить удары по российским НПЗ, и политика, связанная с агрессией против Ирана, она привела не к тем результатам. И война на Украине, и война на Ближнем Востоке, безусловно, серьезно ударили по Западу и по США, в том числе, несмотря на рассказы, что США там производят больше всех нефти, мы захватили венесуэльскую нефть.
1: Мы продолжим, Борь, давай сделаем паузу, реклама, новости, после чего продолжим обсуждение Ближнего Востока.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Белгородской области признали состоявшимися выборы депутатов Госдумы и губернатора. Как сообщил председатель регионального избиркома Игорь Лазарев, все 100% протоколов введены в систему ГАЗ-выборы. Избранным губернатором признан временно исполняющий обязанности Александр Шуваев. Он набрал почти 66% голосов. На выборы в Госдуму в Белгородской области «Единая Россия» набрала 59% голосов. Следом идет КПРФ с 12%. Итоговая явка составила 65%. Действующий губернатор Ульяновской области Александр Русских, представляющий КПРФ, объявил о победе на выборах главы региона. Его кандидатуру поддержали 77% избирателей. Общая явка составила 68%. Русских возглавляет Ульяновскую область с сентября 2021 года. Он победил на прошлых выборах с результатом 83%. 16 человек пострадали в ДТП с участием пассажирской маршрутки в Самарской области. У микроавтобуса, следующего из Тольятти в Жигулевск, взорвалось колесо, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Авария произошла вечером на трассе М5 «Урал». На месте происшествия работают экстренные службы. Площадь пожара на площадке с мусором в подмосковном Щелкове увеличилась до 8,5 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС. В тушении огня задействованы 90 человек и 34 единицы техники, в том числе тяжелые. Мособлмониторинг проводит замеры воздуха на наличие вредных веществ с 5 стационарных станций. Предельно допустимые концентрации не превышены. Белый дом ведет борьбу не со свободой прессы, а с фейковыми новостями, заявил президент США Дональд Трамп. В своей соцсети он отметил, что фейк-ньюс разрослись в стране как раковая опухоль и представляют угрозу национальной безопасности. Трамп 18 сентября запретил ряду СМИ, в том числе CNN и изданию «Политика», работать в Белом доме. В ответ журналисты подали в суд на американскую администрацию. Президент России Владимир Путин приветствовал участников торжественного мероприятия, посвященного 90-летию бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Он запомнился тем, что отстаивал традиционные исторические ценности, поддерживал жителей Крыма и Севастополя, действовал как патриот. Его жизнь и свершения, вписанные яркими страницами в историю Москвы и всей страны, отмечается в телеграмме главы государства. Юрий Лужков исполнял обязанности градоначальника с июня 92 года по сентябрь 2010-го. В Москве сегодня открыли монумент бывшему мэру. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник».
4: 19.33. Продолжаем. Борис Рожин, автор телеграм-макс-канала «Клан Эль Кассат», с нами на прямой связи. Про Ближний Восток. Борь, давай перейдем тогда сразу.
5: Ну, если ситуация в Ближнем Востоке сейчас есть, безусловно, вероятность на этой неделе серьезного обмена ударами. Наблюдается со стороны США повышенная активность самолетов-разведчиков, повышенная активность самолетов-заправщиков, как и перед всеми предыдущими стадиями эскалации. Плюс отмечается активизация бомбардировщиков Bell Lancer на авиабазах в Британии. Так что, ну, в ближайшие дни, возможно, мы увидим новый, раунд каких-то ударов по Ирану, который, конечно, ни к чему не приведет. Туда Иран, конечно же, ответит, снова поразит какие-то американские базы. В Персидском заливе снова по нескольким танкерам ударят опять порционно. Американцы по иранским, иранцы там по связанным с США и Западом. Но при этом ключевые проблемы устранены не будут. Есть еще ответвление компании, связанной с Йеменом. Там саудиты отчаянно просят США.
4: Сейчас. Про Йемен, прости, пожалуйста, про Йемен отдельно, но все-таки вот давай пока на этом. Действительно, значит, вот существует типа риск эскалации, и об этом говорят в Иране тоже. Типа разведка обладает данными, что вот в Германии якобы встречались, значит, американцы, израильтяне и арабы, значит, готовят удар. Значит, в случае нападения американские базы и объекты в регионе подвергнутся непрерывным разрушительным ударам. Трамп говорит, три опции есть. Значит, разбомбить Иран, уничтожить экономику или заключить сделку. Ну и мы знаем, что, в общем-то, в логике Трампа тоже, так сказать, да, вот эта вот эскалация. Эскалация перед сделкой. С 18 стороны мы помним, так сказать, договаривались и уже договорились, а то все шарахнули. Да.
5: Так, собственно, они же пытались вот эту логику, что вот мы будем бомбить, чтобы вынуть Иран каким-то уступкам. Да. На практике Иран от своих требований, которые он выдвигал еще весной, он не отошел, и сейчас они вообще отказываются вести переговоры, то есть говорят, что до США довели условия американского, этого иранского ультиматума из 7 пунктов, которые американцы должны выполнить, чтобы разблокировать Ормузский пролив и подписать мир, потому что пролив объективно контролирует именно Иран, несмотря на то, что США думает, Трамп думает, что если вот он нанесет еще там несколько ударов по Ирану, это что-то изменит? Нет, не изменит. Основные ударные возможности Ирана хорошо спрятаны в ракетных городах. Их он уничтожить не может без применения ядерного оружия. Даже ядерное оружие не факт, что дает гарантию уничтожения этих объектов. Соответственно, Иран априори, если никаких сухопутных вторжений там не осуществляется, он сохраняет ударные возможности, которые могут поразить любые американские цели по всему региону, что они хорошо показывают, и никакие ЗРК Патриот не дают гарантии, что иранские дроны и ракеты не поразят ключевые объекты. Причем они действуют экстерриториально, то есть они не ограничиваются только там, допустим, какой-то одной страной. Нет, все объекты на любой территории: Иран, Иордания, Сирия, Кувейт, Бахрейн, Эмираты, Катар. Любая из этих стран может быть атакована. У США достаточно много объектов. Уже сейчас он понес тяжелый, они понесли существенный урон. А в дальнейшем такие обмен ударами приведут к тому, что большинство этих баз будут становиться непригодными для системной эксплуатации. Собственно, американцы об этом прямо говорят. То есть, могут попробовать, но это ни к чему не приведет. Просто он в тупике. То есть, иранцы знают, что у него выборы. Они рассчитывают, что, как и глобалисты, кстати, что Трамп проиграет выборы, превратится в хромую утку, и провал Трампа с Ираном будут использовать глобалисты в США для того, чтобы еще сильнее стреножить его. И, соответственно, успех Ирана чисто тактический глобалистам выгоден. И Иран, безусловно, ждет провала Трампа на выборах. Поэтому текущие действия, которые повышают цены на бензин, то есть атаки на танкеры или уничтожение топливной инфраструктуры в Саудовской Аравии, это удары по Трампу посредственно в рамках гибридной войны. И судя по истерикам Трампа про прекратите бить по дизелю в России, там, или мы там уничтожим Иран, это в том числе, как злость. Они бы хотели выскочить из этой ситуации, Иран им не дает уйти просто, они не могут, это будет потеря лица. То есть, соответственно, он в тупике, поэтому вот эти периодические угрозы, вот мы сделку заключим, потом мы уничтожим, потом мы опять сделку, потом мы контролируем Ормузский пролив, потом почти контролируем, потом требование открыть Ормузский пролив. Ну, то есть, с точки зрения логики, понятное дело, что это выглядит как шизофрения, но, опять же, это метание политические, потому что они оказались в этой ловушке ближневосточной, из которой они пока не видят разумного выхода. А махание дубинкой ракетной, ну да, могут, но, опять же, это ничего стратегически не изменит.
4: Угу. Ну и теперь вот одно из условий Ирана, как вот этих выдвинутых, это остановка войны между Саудовской Аравией и, значит, и хуситами. Ну, тоже такая, как бы, условие-то, но она, война десятилетия уже, понимаешь ты, ну, что тут, так сказать, вот что это за условия?
5: Марта, ну, война идет с марта 2015 года, то есть одна из самых длинных войн, причем это высокоинтенсивная война, то есть у нее пауза есть, но она, то есть там, у них там свои минские перемирия, но потом все возобновляется с еще большей силой. Просто сейчас хуситы добились перевеса, и когда Саудовская Аравия предлагала хуситам перемирие, там, на две недели, или там или на два месяца, куситы их просто послали, выставив условия, просто выводите войска из Йемена, переходите вмешательство во внутренние наши дела и снимайте блокаду, тогда вы получите мир. Ну, они чувствуют, что они действуют с позиции силы, а Бин Салман заметался, потому что явно не ожидал, что вот такое будет происходить. Ну, поэтому они пытаются подписать на войну то США, то итальянцев, то британцев, то турок с пакистанцами. Но никто не особенно не горит желанием влезать в сухопутную йеменскую войну на годы в горах. Все, выгод с этого никакого. Потери, и любая страна, которая влезает в эту войну, сразу как бы расписывается, что ее суда не будут проходить через Красное море. Ну, а кому это надо? Там бизнес, безусловно, будет против втягивания любой из этих стран в войну. А что им должны посулить, чтобы это стало выгодным? То есть это потери, это расходы, но при этом ничего на этом фактически не заработаешь. Выступать в роли наемников, саудитов, что они будут оплачивать эту войну, так у них сейчас бюджет трещит, потому что нефтяные доходы резко обвалились. То есть у Саудовской Аравии сейчас свой замечательный тупик образовался, и им срочно нужно перемирие просто позарез. А Ирану это сейчас не нужно. Ирану, наоборот, выгодно, чтобы еще месяц эта война активно шла, и уничтожались трубопроводы, НПЗ и нефтебазы в Саудовской Аравии, чтобы цена на нефть и дистопливо летела вверх как можно сильнее.
4: Слушай, но давление на хуситов, оно же ведь продолжается там в Китае, типа, да, через Иран, вот хочешь там, вот в Китае-то...
5: Хуситы достаточно автономные, они, там нет такой ситуации, что вот из Тегерана приказали, хуситы выполнили. Хуситы, наоборот, во многих моментах, они еще более радикальны с точки зрения борьбы с США и Израилем, чем Иран. Скажем, когда США, американцы убивали
4: Нет, иранских... там мы сейчас даже не про... как бы самостоятельность там или силу хуситов, а именно про роль Китая. Китай уже договаривался. Китай договаривался, да, уже с хуситами.
5: Да, Китай может попросить, да. Ну, хуситы что скажут? Хорошо, мы согласны прекратить, но ради этого вы должны добиться, чтобы саудиты сделали то-то и то-то. И здесь саудиты окажутся перед выбором. То есть принимать как минимум часть требований хуситов, все это воспримут, что вот Саудовская Аравия настолько слабая, что их вот хуситы их бьют, просто бьют, и они вынуждены просить о мире у хуситов, у повстанческого движения, с которым они воюют уже, сколько получается,
4: больше 11 лет. Да, почти.
5: Да, 12 лет, да, ну, в марте будет 12 лет, как они воюют с хуситами.
4: Хуситы, я тебе по секрету, ну, в смысле, не по секрету, такая кухня, значит, первый сюжет, который я делал на радио Спутника, я пришел там, вот это как раз 15-й год, вот ровно был про хуситов, да, это вот 15-й.
5: Да, хуситов многократно списывали, и там как бы тенденция такая, что рано или поздно хуситы будут контролировать Йемен, как вот Талибан, долго, десятилетиями там воевал в горах, просто всем потом уже надоело воевать с Талибаном, и все свалили, и вся страна теперь под контролем талибов. Хуситы идут по этому же пути, просто в отличие от Талибана, это движение с баллистическими гиперзвуковыми ракетами и промышленностью по производству дронов, которые способны преодолевать даже самое современное ПВО. Вот в чем разница. Давать победу хуситам они не хотят. Если признать победу хуситов и их контроль Йемена, То есть понятно, что если хуситы уйдут, ну, хуситы очень быстро займут Йемен, то тогда получается, хуситы полностью контролируют проливы, Красное море, при этом они могут спокойно при необходимости долбить Израиль и любую американскую базу в регионе. Поэтому ну, признавать победу не хотят, будут упорствовать, ну как американцы упорствовали годами, не желая признавать победу Талибана. Пришлось признать, пришлось. Ну, хуситы готовы и лет еще 5-7 вот так воевать.
4: Причем надо, надо отдать должное, вот обратить внимание, не только, да, ты-то знаешь это наверняка, там слушатели, да, внимание слушателей, что вот не смотрю, все понятно, там шлепанцы, значит, все наши эти штампы и стереотипы в отношении хуситов, там они известны, понятны, да. Но, между прочим, они же первые, кто начал так активно применять тактику ударами беспилотников там по перерабатывающим, значит, заводам, по местам добычи, так сказать. И эти, это было первое, все тогда смеялись, удивлялись, да, что, так сказать, из известной субстанции палок можно сделать какой-то беспилотник и нанести существенный вред там могучной, как тогда казалось, Саудовской Аравии, да. Это...
5: Ну, какие-то были, да, они были одними из первых, кто действительно, то есть понятно, что была практика применения Хезболлой, была практика у террористов ИГИЛ во время битвы за Мосул, но именно так системно начали к подходу, ну, понятно, что с иранской подачи начали подходить хуситы. Первые удары вот беспилотников по терминалам аэропортов, по нефтебазам, точечные ликвидации с помощью дронов. Это хуситы вот свои 17-19 годы. У нас этот опыт воспринимался так, ну, что там где-то на далекой стране, на Ближнем Востоке, а вот именно там, в том числе, ковалась будущая беспилотная революция. Поэтому хуситы в плане беспилотной войны в свое время опережали очень многих. Да, они зависят во многих с технологической точки зрения от Ирана, но, опять же, у них в горах есть собственные заводы, где производятся дроны. Да, они нуждаются в комплектующих, но они их собирают в основном у себя, им не завозят целые дроны. Они собираются в горных заводах, как и большинство ракет. Ну как, вы же не завезете целые ракеты, огромные, в блокированную страну. Но контрабандой доставляются необходимые комплектующие, гироскопы, там, чипы и так далее. Это там используется для сбора ракет. Все, ну, бомбардировками хуситы их бомбят уже 11 лет. Ну, если вы за 11 лет не можете там ничего разбомбить, ну, понятно, что вы еще будете 7 лет воевать и ничего не разбомбите.
4: Но все-таки это тоже носило как бы характер операции, да, операции, что-то такое локальное. А вот следующий вопрос мой, Борь, вот с твоей точки зрения, все-таки может начаться, ну, прям серьезная большая война на Ближнем Востоке? Не то, что было там между Америкой и Ираном, там, Израилем и Ираном, а вот по-настоящему, так сказать, полномасштабная, с включением всех сил, задействованных в регионе.
5: Но это то, что хотел бы Израиль собрать коалицию, натравить ее на Иран и на ось сопротивления вот в Ливане, в Ираке, вот в Йемене. То есть это голубая мечта Нетаньяху. Понятно, что через свое лобби в США они активно пытаются это сделать, втянув в том числе саудитов. Отсюда же, кстати, были удары под фальшивым флагом по объектам на территории. Ну, то есть понятно, что Израиль нанесли эти удары, но делали вид, что это типа Иран их бомбит, по Оману, то есть они хотят, чтобы арабы воевали между собой, и, скажем так, Израиль мог там продолжать там резать палестинцев, захватывать территории Ливана, Сирии и Газы, пока там идет какая-то война на Ближнем Востоке. Это то, чего бы они хотели. Разделяй и власть, чтобы была некая арабская мусульманская коалиция, которая как раньше когда-то была, все арабы там против Израиля. Они методично ведут дело к расколу США, это один из инструментов израильской политики, то они же хотят сделать то же самое, ну, в принципе, добились немалых успехов с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами. В идеале они хотели бы, чтобы Турция еще воевала. Турция они сейчас воспринимают как перспективе более даже опасного врага, чем Иран, и поэтому столкнуть Турцию и, допустим, Пакистан с Ираном, это вообще, это просто праздник для Израиля. Поэтому такие вот именно и переговоры, то есть, ну, опять же, американцы — это средство для достижения этих целей.
4: Но ты, так сказать, насколько оцениваешь вероятность подобного рода развития событий?
5: Ну, судя по тому, что пока Бен Салман не смог собрать какую-то широкую коалицию для войны в Йемене, с этим, ну, все же как бы страны понимают, тот же Катар всячески сторонится, не сразу, что Иран бил по его территории, а Катар, собственно, один из тех, кто финансирует палестинцев, кто, скажем так, имеет влияние на турецкую политику. Безусловно, Катар не заинтересован в этой эскалации, потому что он понимает, что это в том числе уничтожит его. Ну, потому что, ну, понятно, что в случае такой войны вся энергетика Катара выйдет из чата сразу. Поэтому они пытаются как-то это дело урегулировать, поэтому постоянно идут какие-то контакты с иранским руководством, поэтому идут попытки как-то прекратить войну в Йемене, потому что она не только создает риски для Саудовской Аравии, но и увеличивает, безусловно, шансы на то, что отчаявшийся Бен Салман улезет в какие-то авантюры. Они, собственно, уже запросили помощи у Израиля, что стало, ну, скажем так, серьезно ударило по имиджу Саудовской Аравии в мусульманском мире, которая Саудовская Аравия, на словах, там выступает за палестинцев, а потом бежит жаловаться на хуситов, которые, ну, там, первые защитники палестинцев, это единственные там, кто постреливает по Израилю, когда все остальные там, кто рассказывает, что мы там боремся за палестинцев, ну, или как Эрдоган торгует там с Израилем, по сути, спонсируя продолжающийся геноцид. Ну, собственно, вот, Саудовская Аравия вот оказалась в этой критической ситуации, это, безусловно, повышает риски втягивания дополнительных стран в прямой конфликт с Ираном или иранскими прокси.
4: Так, ну что, 8 минут, ну, про 40 дней от Зеленского очередные мы уже говорили, но можно еще сказать, но давай все-таки про этот, про НАТО, Европу, вот это все. Значит, главком НАТО в Европе говорит о готовности к войне на Восточном фронте, солдаты, система и вооружение готовы. На восточном фланге, простите, не фронте, на восточном фланге. Не дай бог, ты скажешь, чтобы все это превратилось, ну,
5: пока, во фронт. Пока, да. пока фланги, да, пока фланги.
4: Да.
5: Да, безусловно, подготовка к войне идет, она носит системный характер, инфраструктурно-логистический. Видим на постепенное наращивание группировок войск, ну, развертывание. То есть более масштабное, это, думаю, это будет, если, ну, все дойдет до войны, более масштабные переброски пойдут там последние недели перед войной, собственно, поэтому сейчас идет активная модернизация логистических мосты, дороги, ну, по которым все это должно перебрасываться. Также идут работы по расширению трубопроводной системы, которые должны качать топливо для войск. Это вот старая натовская система времен холодной войны, которую они хотят продлить до Польши, а потом для Прибалтики. Понятно, что она нужна для снабжения механизированных соединений, которые действуют на этом ТВД. То есть, ну, все классические разведпризнаки готовящейся войны как бы, да, присутствуют.
4: Ну вот когда, это как его зовут-то, господи, итальянец, Джузеппе Каво Драгоне, дракон, это главком, председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Когда он говорит, значит, и призывает к оборонной промышленности, ну, типа, надо перестраивать, чтобы быть готовыми, и все это. У них планы там на 4000 страниц, он говорит, значит, по поводу этой войны, обосновывает это, типа, участившимися нарушениями воздушного пространства, в которых обвиняет Россию, еще говорит о гибридных атаках, которые, значит, все это в совокупности сплачивает европейцев. Но и говорит, что нужно отказываться от мышления мирного времени, значит, переходить, типа, к военной экономике. Это все понятно, мы тоже об этом говорим регулярно, ежедневно буквально. Но так или иначе, это-то приведет действительно к интенсификации вот этой самой оборонной промышленности и производству оружия в больших объемах, нежели сейчас.
5: Ну, попытка наращивания есть, деньги на это выделяются. Другой вопрос, что есть ограничения, наложенные текущими экономическими показателями ряда стран Евросоюза. То есть, да, можно увеличивать доходы оборонной промышленности, выпуск, но на фоне падения других отраслей это усиливает давление на действующие режимы. Ну, вот как это все сейчас вот мы видим происходит в Германии, где налицо серьезное протестное голосование. Соответственно, ближайшие месяцы наиболее рискованные, потому что скажем, положение Мерца крайне неустойчивое. Макрон нас покинет уже весной. Соответственно, пока эти люди при власти, собственно, если, допустим, решение о войне против России уже принципиальное принято, идет некий этап подготовки под будущую запланированную провокацию, в которой обвинят Россию с последующим либо выдвижением ультиматума России, либо же немедленным нападением с последующим выдвижением некого ультиматума. То есть я не исключаю, что такое решение могло уже быть принято, и то, что мы видим, это просто некий этап предвоенного развертывания, подготовки инфраструктуры, общественного мнения к будущей уже решенной войне. Только тоже не исключено. Но опять же, конечно, можно сказать, что да нет, это они просто так нас пытаются просто давить, чтобы мы как бы держали часть войск там, типа, как это называется, стратегия стратегической неопределенности. Вот мы вроде уже готовимся к войне, а может быть и войны не будет. То есть, опять же, это вот такой способ давления на нас, угрожает нам войной, но, опять же, пока эту грань не переходить. Но, опять же, с нашей точки зрения, если мы же не знаем наверняка, принято это решение или нет, но если оно принято, и война неизбежна, это уже повлечет за собой целый ряд решений. Ну, как у нас любят говорить, ну, наш Птичков говорит, что в этом случае война будет очень короткой.
4: Там... Не хотелось бы, чтобы она была не длинной. А что вот, так сказать, вот, знаешь, есть такие, как это называется, в России это называется конфликтология, а в английском языке studies of peace, по-моему, ну, типа там о мире, да, ну, всякие вот эти институты мира там и прочее-прочее, которые тоже претерпели трансформацию, ну, например, в Европе, да, и там вооружают, например, так сказать, вот собирают деньги в фонде мира на войну. Вот такие парадоксы мы это видим, да. Но институты там мира тоже существуют в разных странах. У нас, кстати, что-то я не помню вообще, есть у нас такие институты мира или нет. Вот стоит ощущение, что можно сделать, чтобы вот это вот, ну, типа предотвратить, что ли, как-то.
5: Ну, опять же, Россия активно работает с глобальным югом, чтобы он давил на Запад, чтобы не допустить этот сценарий. Собственно, и Китай, и Индия, собственно, ну, как бы пытаются работать в направлении, чтобы такой войны не было. Кроме этого, безусловно, Россия работает с общественным мнением на Западе, тем более мы видим, есть это, ну, собственно, поддержка сепаратистских движений в Европе, поддержка тех сил, неважно, правых, левых, которые выступают против войны, потенциальной милитаризации. Поэтому там нет разницы. Где-то можно быть выгодно левых поддерживать, где-то правых. То есть тут же есть цель, да, чтобы не было войны большой. Поэтому без разницы, там, и АТГ, там, или где-то какие-то левые. Ну, опять же, то есть важны цели. Поэтому нас, собственно, и пытаются всеми силами оградить от возможности влиять на европейские процессы, блокада СМИ, там, в интернет, отрезание, то есть шельмование любых партий, которые выступают с такими нарративами. Вот был Орбан, Орбана зачистили, и все прекрасно видят, как переориентируется Венгрия. То есть это идет борьба, в том числе общественное мнение, потому что, ну, безусловно, часть Европы и даже часть европейских элит не горит желанием войны в той же Германии. Почему? За успехом АДГ там, конечно же, не Путин стоит, а часть крупной немецкой промышленности, которая хочет прекращения этого курса, возобновления поставок дешевой российских энергоносителей, потому что это принесет им прибыль и позволит выйти из кризиса. Поэтому, безусловно, им выгодно спонсировать АДГ там, или какой-нибудь там блок Сары Вагенкнехт, не потому что они там сильно левые или сильно правые, просто они понимают, что курс на войне, да, он обогащает Писториуса там и прочих, но при этом уничтожает там крупную немецкую химическую автомобильную промышленность. Поэтому у них есть смысл поддерживать подобные несистемные партии. Сколько
4: есть... Просто публично, знаешь, все, так сказать, существуют. Я услышал это недавно формулировку, не моя. Но она мне очень понравилась. Значит, вот в контексте Сунь Цзы, там искусство войны, да, искусство войны, там, а никто не говорит об искусстве мира как такового. Ну, искусство мира.
5: Лучшее у Сунь Цзы же было как? Лучший способ победить войну. Победить — это победить, не сражаясь.
4: Совершенно верно. Это лучшая война, да, которая не стояла. Это правда, да. Но еще там про обман, путь обмана. Все это мы помним там. Но я к тому, что нету как будто бы или мало, или недостаточно вот этого искусства, обсуждения искусства мира, культуры, культуры
5: блокируется, мира. Блокируется на Западе. Россия разве мало говорит о мире? Россия постоянно говорит о мире. Но проблема в том, это та же проблема, с которой столкнулся Сталин перед Второй мировой войной, когда Россия, ну, Советский Союз пытался создать систему коллективной безопасности против нацистской Германии, и эти попытки были саботированы, потому что об угрозе войны в Европе СССР предупреждал, и Литвинов предупреждал, и Молотов предупреждал. Когда стало понятно, что, скажем так, те, с кем пытались договориться, сами заинтересованы в мировой войне и тем, чтобы Германию натравить на СССР, вот после этого уже тогда решили, а ну раз так, давайте мы сейчас там пакт с Молотова-Риббентропа заключим и воюйте с Гитлером сами. Да, ну вот, собственно, вот к чему привели вот попытки добиться мира. Ну.
4: Все, спасибо большое. Борис Рожин, автор Макс телеграм-канала «Клан Алькасад», был с нами на прямой связи. До следующего понедельника, Борь, пока-пока. Услышимся.

0: Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст. Омываемый Атлантическим и Северным ледовитым океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. Средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется. Причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых из другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 20 часов, в Кемерове полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Российский Кабмин обнулил пошлины на экспорт зерновых. Данные международных наблюдателей на выборы в Госдуму внесли в базу миротворца. Дональд Трамп назвал рассуждения о рисках искусственного интеллекта заговором. Подробности далее. Российское правительство обнулило пошлины на экспорт зерновых. До конца года об этом сообщило Министерство сельского хозяйства. Решение направлено на поддержку отечественных производителей, экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики. Освобождение вооруженными силами России населенных пунктов Польная и Новоалександровка в Харьковской области значительно усложнит для ВСУ снабжение ее окруженной группировки по воздуху, сообщила Минобороны. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают.

0: Народных наблюдателей на выборах в Госдуму внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Как выяснила РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса, в его базу включили гражданина Марокко Набиль Белкаса, гражданина Кении Ахмада Абдулазиза Кади и гражданку Мексики Нидию Эгреми. Ресурс обвиняет их в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины и в публичную поддержке России. Ранее «Миротворец» опубликовал данные публициста из Австрии Фло Осрайника и члена сербской радикальной партии Милена Дамьяновича, которые также следили за ходом голосования в России. Пожар на площадке с мусором в подмосковном городе Щелково локализован, сообщает МЧС. Изначально огнем была охвачена площадь 5000 квадратных метров, но потом она разрослась до 9500. Мособлмониторинг проводит замеры воздуха на наличие вредных веществ с 5 стационарных станций. Германия, Австрия и Люксембург выделят больше 2 миллиардов евро на запуск в Европе массового производства керосина для самолетов, которые делают с использованием возобновляемого электричества. Как отмечает Министерство транспорта ФРГ, этот вид топлива должен заменить часть обычного керосина и помочь европейской авиации сократить выбросы. Президент США Дональд Трамп назвал рассуждение о рисках искусственного интеллекта заговором. Он даже серьезнее, чем заговор о российском вмешательстве в выборы 2016 года и утверждение о глобальном потеплении, написал американский лидер в соцсети. Трамп подчеркнул, что не собирается тормозить развитие ИИ, выразив мнение, что влияние этой технологии значительной промышленной революции. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
1: Вы слушаете Радио Спутник. Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья! Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военного исторического общества Владимир Мединский на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мои гости в студии Демьян Валерьевич Валуев, кандидат исторических наук, автор госучебника по истории Смоленской области, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии, простите, чуть не сказал академии, но уж извините. Историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. Владимир Ростиславович, говорим сегодня о повседневной жизни в России в конце 19-го, начале 20 века, и как, собственно говоря, вот эти, казалось бы, простые вещи меняли ход истории, возможно, даже если так замахнуться.
3: Да, добрый вечер, Алексей, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, так оно, собственно, и происходило. Ход истории меняется маленькими шажками, какими-то малозаметными поначалу новшествами. Ну, примерно так же будут говорить и про наше время. Поверьте. Вы меня слышите?
2: Да, конечно. Мы все внимание.
3: Да, и вот последнее время очень характерно, что интерес к бытовым мелочам, мелочам, которые определяют жизнь людей, касательно медицины, транспорта, питания, сферы услуг, даже одежды. Очень большой интерес к этому. Много выходит книг на эту тему. Есть даже серия «Повседневная жизнь» там таких-то, таких-то, тогда-то, тогда-то. Вот хотелось бы, чтобы сегодня Демьян Валерьевич рассказал нам более подробно о том, как менялась жизнь людей как раз на рубеже середины 19-го, начала 20 века.
2: Демьян Валерьевич, ну, может быть, начнем, да, с, или давайте вступительное слово небольшое, да?
4: Ну, собственно, напомню, что это наша такая вторая встреча на данную тему, и основные вехи Владимир Ростиславович обозначил. Мы в прошлый раз остановились на такой важной теме, как медицина. Качество жизни она определяла во многом людей на рубеже двух эпох, перехода от доиндустриальной эры, если так говорить, к индустриальному развитию И действительно, если мы берем вот этот период, вторая половина 19-го, начало 20 века, в плане здравоохранения происходят очень серьезные сдвиги.

0: чем? Если мы говорим о медицине в городах, они, конечно, тоже заметны, но особо они заметны в сельской местности. Не забываем, что Россия до рубежа 19-20 века и даже до первой половины 20 века, это преимущественно крестьянская страна. То есть основное население у нас сельское, люди живут в деревне. И, конечно, никаких каких-то глубоких медицинских знаний в деревнях не было. Потому что если город как-то был затронут преобразованиями, еще начиная там с Петровской эпохи, потом мы помним Екатерина, которая была тоже такой энтузиасткой, я имею в виду Екатерину Вторую, конечно, энтузиасткой новшеств в медицине. Мы помним, что именно по ее настоянию в России начинается оспа прививания, прививка от оспы. Но это все как бы такой верхний слой. Это города, и то в основном это элита. А деревня очень долго жила в вековых понятиях о здоровье. И представления были, ну, самые такие примитивные. Допустим, если у человека начинали болеть зубы, то объяснялось это тем, что человек либо эти зубы застудил, либо у него в челюсти завелись черви. Вот, это так, к примеру. Ну и таким же образом рассматривались другие какие-то заболевания. Опять же, мы знаем, что русские крестьяне, они во многом были фаталистами. Очень большой был процент детской смертности. И к этому относились как к чему-то обыденному. Потому что крестьянские семьи были большие. Ну, Бог дал, Бог взял. Вот. 12 родилось, трое выжило уже хорошо. Но вот все это начинает меняться в середине 19 века, потому что в деревню начинают проникать идеи о народосбережении. И это было связано прежде всего с деятельностью земств, земских больниц, земских докторов. Если говорить о том, ну вот, как лечили болезни до того, как начинает внедряться медицина. Самым примитивным образом это были заговоры, это были какие-то, ну скажем так, манипуляции, это, естественно, травничество. Ну и надо заметить, что вот целебные свойства трав, они имели, конечно, свое значение, но вот просто...
1: Это было не самое плохое.
0: Наоборот, это даже приобретение, которое использовалось и в официальной медицине тоже. Вот. Но просто вот, чтобы более конкретно, вот, например, моя прабабушка, которая родилась и выросла в сибирской деревне, она родилась в 1896 году, вот она на протяжении своей жизни она лечила бородавки следующим образом. Она обматывала бородавку ниточкой и читала заговор. Вот. И многим это помогало, на самом деле, потому что есть еще психологическая сторона человеческой сущности, которая не всегда нам ясна и понятна. А вот. Ну, опять же, люди очень надеялись на помощь свыше. Поэтому, конечно, и церковь, и молебны, и обращение к священникам, вот, это все было. Но вот, собственно, сама медицина, я говорю, начинает распространяться в деревнях благодаря деятельности земств. У нас появляются земские больницы. С 1872 года появляются земские санитарные бюро на местах. И надо заметить, что земства в своей деятельности, они создали очень эффективную систему медицины. То есть медицинские учреждения, начиная от губернского уровня, на 1917 год, если не ошибаюсь, в России было 32 губернские и земские больницы, и далее уездные больницы, волостные больницы. Часто туда шли работать люди самоотверженные. Но самое главное, что вот сама эта система, эти принципы, они оказались очень удачные, и потом они были положены в основу советской медицины. Известная реформа Семашко. Семашко, нарком здравоохранения, как известно, он вырос вот из этой старой медицинской школы, и вот эти принципы он принес с собой. Обычно вот земства делили территорию на участки, соответственно, на участке была больница.
1: Отсюда понятие участковый.
0: Да, совершенно верно, участковый врач. И один-два фельдшерских пункта. Ну, тоже... мы должны понимать, что врачи были универсалами, потому что там не было какого-то разделения, допустим, на там, стоматологов, отоларингологов и так далее. Просто не было еще достаточно кадров. Поэтому врачи лечили и детей, лечили и взрослых. Причем что, с чем еще связана деятельность земских лечебных учреждений? Это гигиена. Потому что это понятие о чистоте. Потом, вот хорошо это показано, скажем, в одном из рассказов Чехова, когда мальчик заболевает, и его отправляют вот в такую земскую лечебницу, и он там впервые хорошо поел с мясом. Вот он до этого мяса, в общем-то, не видел, он из бедной крестьянской семьи. То есть, ну вот, качество жизни, да. И еще что... Надо отметить, что, конечно, тоже не надо впадать в другую крайность и вот представлять так, что там исключительно все медицинские работники на селе – это Антон Павлович Чехов или подобные ему. Разные были медицинские работники, тот же Антон Павлович, почитать его рассказы, вот, вспомним замечательный рассказ «Хирургия», да, или еще какие-то. Особенно вот на таком фельдшерском уровне, когда либо люди недоучившиеся, либо просто вот так судьба их привела, и вот они там сидят в этом фельдшерском пункте, заигрывают с приятными дамочками, которые туда иногда заходят, вот, выписывают какие-то простейшие лекарства, а у них и нету ничего, потому что, опять же, содержание, деньги, как всегда, денег на самое важное не хватало, вот, и самые простые какие-то снадобья вот, выписывали. Но, естественно, если были какие-то серьезные случаи, там, необходимость большой операции, человека можно было отправить и в город. Вот, потому что тоже есть это, эти описания, как там детей на санях, на дорогах отправляли в больницу, а порой те же земские врачи даже давали деньги, чтобы человека вылечить. Вот. И то, о чем мы говорили в прошлый раз, пожалуй, самое важное, это действительно распространение гигиенических знаний и профилактика. И это повлияло в том числе на резкий рост населения на рубеже 19-20 веков. Вот. И на самом деле медицина, она входила очень сложно в жизнь людей, приходилось сломать многие стереотипы, представления. Вот. Или, скажем, не все люди понимали, что для здоровья хорошо, а что плохо. Вот. Потому что тут может быть немножко в сторону, но вот есть, по-моему, это... Да, это у Добровольского, у известного этнографа из Смоленской губернии есть такая заметка, что он ездил по деревням, и в одной из деревень ему сказали, что... вот какую избу выбрать? Ему посоветовали вот там, где тараканы есть. Вот где тараканы есть, там можно селиться и спокойно там поживешь. А где тараканов нет, лучше туда не селиться. Ну почему? Как казалось бы, хорошо, тараканов нет. А почему тараканы исчезали? Потому что в этих избах крестьяне, которые где-то могли раздобыть ртуть, начинали ртутью этой мазать стенки. Тараканы действительно исчезали, но потом почему-то дети начинали умирать. Вот. И вообще-то становилось нехорошо в этой избе. Поэтому вот показатель такой нормальный, то, что называется избы, это таракан.
2: Это работало, то есть дали дельный совет, точнее, по-ежему.
0: Да, да, да, абсолютно верно, да, совершенно верно. Вот. А если говорить о том, что у нас вообще так, ну, немножко в глобальном плане, то мы же видим, что середина 19 века – это вот такой просто всплеск медицины как науки. Потому что и наука, и практика, которая, точнее так скажем, наука, которая обращается в практику. Потому что, ну, одно имя Пирогова чего стоит, потому что человек, который действительно ввел передовые методы, принципы в лечении, и опять же, если говорить больничное дело, но он занимался военно-полевой хирургией, как мы помним, да, он ввел четкое деление тех, кто поступал в госпитали, на разряды. То есть те, кому нужны, необходимы какие-то срочные меры, какая-то операция, или, допустим, легкораненые, которые могут пока получить какое-то облегчение, но подождать свои участи. Вот. И еще очень важно, из важных нововведений Пирогова, это то, что он активно продвигал идеи сестричества при больницах. То есть, когда вот такую работу, может быть, неблагодарную часто, но берут на себя сестры. Вот. Опять же, разряды сестер. Кто-то, условно говоря, сестра-хозяйка, кто-то сестра-перевязочная. То есть, распределение обязанностей. Это на самом деле очень рационализировало процесс оказания медицинской помощи. И тот же Пирогов, он, как известно, был таким ярым сторонником антисептиков и вообще вот такой вот медицинской чистоты. И надо сказать, что это пробивалось тоже с трудом. Немало было врачей, даже с именами, которые не видели в этом большой нужды. Но кто действительно стал революционером в этой области, это был, собственно, последователь и продолжатель Пирогова, Склифосовский. И именно Склифосовский, когда он возглавлял клинику Московского университета, именно он ввел жесткие правила, заключавшиеся в том, что врачи обязательно должны регулярно мыть руки, одевать всегда чистые одежды, халаты, вот, соблюдать чистоту в приемных, в операционных. Вот. И вот надо заметить, что у нас как-то вот фамилии врачей, они у нас как-то вошли там в поговорки, в понятия, короче, Склифосовский, там, Склиф, да, или попасть в Кащенко, не дай Боже. Вот. А ведь это все живые люди. И за ними стоят революционные преобразования в медицине. Например, тот же Кащенко – это великий психиатр, который создавал систему лечения душевных, душевнобольных, потому что ведь очень долго как относились к душевнобольным? Ну, люди одержимы дьяволом, люди одержимы сатаной. Ничего с ними сделать нельзя, только молитвами и предельно жесткими условиями содержания. А здесь, наоборот, предельная свобода, вот, наблюдение, свежий воздух, какие-то успокоительные мероприятия. И были как продолжатели этого дела, преемники, например, в Новгородской губернии под Новгородом, в пригороде Новгорода Колмово, существовала психиатрическая больница доктора Синани. Вот. Там содержались в основном, ну, не буйные психиатрические больные. Вот. И Синани ввел предельно свободный режим. Плюс труд. Такая вот трудотерапия, но в хорошем смысле, то, что называется. То есть люди на свежем воздухе, в хороших условиях, вежливое обращение. И надо заметить, что среди пациентов Колмовской больницы оказался, например, известный русский писатель Глеб Иванович Успенский, у которого было поместье в Чудово Новгородской губернии. Но вот у него случилась беда, и там из-за разных потрясений вот у человека началось раздвоение личности, когда он воспринимал себя как бы с двух сторон. Считал, что все хорошее в нем называется Глебом, а вот все противное и нехорошее — это Иванович. Вот. И, в общем, все было настолько печально, что его отвезли в Колмово, вот, ну, правда, с его согласия, все, он там жил в отдельном флигеле, даже потихоньку восстановился и начал писать. То есть вот давало свои результаты, так, давали свои результаты такие подходы. И еще это, опять же, система, то есть система больниц. Очень важно то, что врачи идут из центра городов на рабочие окраины, потому что мы помним, конец 19 века, у нас после ряда крупных выступлений, в том числе знаменитая Морозовская стачка, появляются фабричные инспекции. Фабричные инспекции смотрят, наблюдают за условиями труда и быта работников, они регулярно публикуют отчеты. Это, кстати сказать, все делалось открыто, публично. Это чтение очень такое интересное, нелегкое, прямо скажем. Вот. Но на основе, в том числе, этого принимались решения, допустим, городскими думами об открытии больничных пунктов в фабричных районах, вот, об обследовании рабочих. И, соответственно, зачем это еще делалось? Опять же, профилактика, потому что, когда много людей, больше опасности возникновения заболевания, распространения заболевания. А мы помним, что были болезни очень тяжелые, на тот момент неизлечимые, например, та же чахотка. туберкулез, потому что у нас еще тогда не было никаких антибиотиков. Но вот и это пытались лечить. Это пытались лечить, и мы знаем, что многие врачи просто сгорали или сами заражались и погибали в этом. Но при этом они закладывали основы той медицинской системы, которая у нас существовала и в дальнейшем. Отдельная, конечно, тема тоже интересная. Это тема, связанная с женской медициной, с женщинами-врачами, потому что до середины XIX века это, в общем-то, единичные случаи, когда были женщины-врачи, известны они, да, но на самом деле женщины в медицине, это было скорее исключение. И вот реформа Александра II, и как раз появляются у нас девушки в университетах, потом появляются специализированные женские учебные заведения. А потом...
1: Когда начали готовить специализированно женщин-врачей?
0: Если говорить специализированно женщин-врачей, то начали готовить, это можно обозначить датой 1872 год, когда при медико-хирургической академии в Петербурге открываются женские курсы. То есть это специально готовят женщин, которые должны были стать акушерками. И,
1: пока еще средние, это фельдшеры, да?
0: Да, это фельдшеры, но спустя некоторое время, к середине 1870-х годов, фактически на этой основе вырастает женский врачебный институт. То есть вот из этого среднего звена уже высшее образование женское. Но начало было вообще интересным, потому что в 1860-х годах, в самом начале, были женщины, девушки, вольнослушатели медико-хирургического, опять же, института. Этот институт по ведомству принадлежал к военному министерству. И вот очень показательно, что они там появились, вот, но довольно быстро их оттуда изгнали, потому что общество было еще не готово, и, казалось бы, такие передовые люди для своего времени, как, например, министр Дмитрий Милютин, против этого выступал. Мы знаем, что это передовой был человек. Или, например, цензор Никитенко. Это профессор, это человек очень известный, это оппонент Чернышевского на защите диссертации его. И человек очень такой развитой, просвещенный. И то он писал в дневнике, что это безобразие, что приходят девушки, будущих врачей отвлекают от дела, потом, глядишь, у них фигуры начинают округляться. Безобразие, разврат и прочее, прочее. В результате осталось только три дамы. Вот, Бокова, Суслова и Кашеварова. Что касается Бокова и Суслова, они не выдержали давления и вынуждены были уехать за границу и заканчивать свое образование в Цюрихском университете. Деньги были, они были из состоятельных семей. А вот Кашеварова осталась, и, может быть, и она бы, в конце концов, не выдержала. Но тут случилась интересная история, что генерал-губернатор Оренбургский, он обратился в Петербург с просьбой дать ему женщину с врачебными знаниями, потому что, ну, там такая тонкая ситуация, там, именно, там у него в основном мусульмане, и мусульманки, они не принимают мужчин-врачей, вот, а именно им нужна женщина. Вот. И поэтому это позволило Кашеваровой получить полноценное медицинское образование. Она уехала в Оренбургские степи и через 6 лет уже получила звание доктора медицины.
2: Владимир Ильич, а вы поясните, почему в Оренбуржье тогда было столько мусульман? Потому что это был центр огромного края, там было много башкирии исторические, еще это столица Туркестана, по
0: сути всего. Конечно. Это вот степь, юг, поэтому там много кочевников, еще надо иметь в виду их уклад. Вот, поэтому это не просто мусульмане, это очень такие традиционные мусульмане, очень консервативные. Вот, и поэтому вот просто так сложились обстоятельства, что вот понадобилась женщина-врач. И вот появилась первая женщина-врач в этих оренбургских и туркестанских степях. Вот. А к концу XIX века уже женщины-врачи — это обычное явление. Но опять же, как это все отражается в нашем таком общем знании, если помните, у Достоевского в «Преступление и наказание», когда Раскольников уже идет сдаваться в участок, его там встречает Иван Иванович по прозвищу Порох, вот, бывший военный, который ушел служить в полицию, и он с ним какую-то заводит светскую беседу и говорит: а вот тут еще, видите, какая мода пошла, стриженные девки у нас медициной занимаются. Да если у меня что-нибудь заболит, даже если не ковырян не будет, я к стриженной девке не пойду, вот, потому что они же, девушки, стриглись очень коротко, вот, опять же, из гигиенических соображений, да, вот. А начало века это уже такие прямо истории, прямо, ну, тянущие на сюжет для романа, потому что в это время начинает активно развиваться эпидемиология, потому что и молодые люди, и девушки едут как раз в эти эпидемические районы. Мы помним историю, когда действует профессор Заболотный, у которого под Петербургом в Кронштадте была лаборатория на одном из фортов, так называемый чумной форт, форт Александр I. Вот. И потом он со своими учениками отправляется в Монголию и Китай, где происходит вспышка чумы. Опасность в том, что эта вспышка чумы может дотянуться до России через степи. И вот он едет туда, и это совершенно самоотверженные люди, потому что если мы говорим, что уровень санитарии в России был довольно низок, даже на начало 20 века, то что уж говорить про Китай? Какая там санитария? Там вот просто умирали люди, их забрасывали просто в фанзы, в эти вот домики, вот, и набивали вот таким образом. И просто они там стояли, вот, разлагались эти трупы. Это ужас был просто как какой-то. Вот. И вся эта живность, как-то штушканчики, там крысы бегали. Вот.
1: И было чем поживиться.
0: Да, да, да, да, да, да. И вот люди там фактически дневали, ночевали в этом противочумном отряде. Вот. Одновременно Заболотный вел научную работу, он уже изучал распространение этих вирусов. И там очень известная история была, когда туда приехал... Вот
3: давайте, да, если, да, коллеги, если можно, историю перенесем на после новостей. Совсем немного времени осталось до выпуска. Демьян Валерьевич Валуев, кандидат исторических наук, автор госучебника по истории Смоленской области, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии. На связи со студией доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В студии историк Денис Шполянский. Я Алексей Осин. Продолжим.
4: Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
4: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
4: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
4: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
4: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
4: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
4: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
13: Радио «Спутник». Новости. студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Генсек ООН Антонио Гутерриш встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в четверг, 24 сентября, сообщил представитель главы организации Стефан Дюжарик. Он уточнил, что переговоры пройдут вечером по времени Нью-Йорка, и в Москве уже может наступить 25 сентября. Лавров представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Его выступление ожидается 26 сентября. Гутерриш ранее заявил, что поддержал бы проведение трехсторонней встречи России, США и Украины в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Средства ПВО за 12 часов уничтожили 45 украинских беспилотников над Россией. Как сообщили в Министерстве обороны, атакованы территории Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областей, Башкортостана и Крыма. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца года. Как сообщили в Минсельхозе, решение направлено на поддержку отечественных производителей, экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики. Кроме того, пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота не будут превышать уровень августа этого года. 7748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота. Это позволит снизить издержки участников рынка, сделать условия реализации продукции более предсказуемыми и поддержать экспортный потенциал отрасли. США разместят от 3 до 5 тысяч своих солдат на постоянной военной базе, которую планируется разместить в Польше. Об этом сообщил СМИ замминистра национальной обороны Станислав Зентек. В начале июня Варшава предложила США создать в стране постоянную военную базу. На прошлой неделе в Польше побывала американская делегация, которая занималась выбором места для размещения американских солдат. Зентек уточнил, что в Польше уже находится от 6,5 до 7 тысяч американских военнослужащих. После ротации их число возрастет уже до 10 тысяч. Роман главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «Арти» Маргариты Симоньян «Не первая любовь. Исповедь горя и радости», посвященный ее мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну, стал лидером продаж московского дома книги. Сама журналист, комментируя это, отметила, что не могла даже представить, что напишет книгу, которая по продажам обойдет новинки Марининой и Пелевина. Роман «Не первая любовь. Исповедь горя и радости» вышел 27 августа. Планируется также выпуск аудиоверсия, где будет звучать голос режиссера, воссозданный с помощью искусственного интеллекта. Все доходы от продажи книги идут на помощь пострадавшим от атак украинских дронов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
14: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Рассказы из русской истории.
3: Продолжаем разговор. Ну, насколько мне говорят, Владимир Мединский там подключается еще на стадии, может, появится в ближайшее время. Доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества. Здесь в студии Демьян Валерьевич Валуев, кандидат исторических наук, автор госучебника по истории Смоленской области, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии, историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. Я напомню, что мы сделали паузу, многоточие на истории, на некой, которую вы хотели рассказать. Давайте пока продолжим.
0: Это такая история довольно известная, она трогательная, но вот всегда порой бывают, возникают вопросы, вот как, когда что-то смотришь, что-то видишь, и я имею в виду там сериалы, там фильмы, там, ну, я никого не хочу обижать, поэтому не называю никаких ни конкретных имен, ничего, но вот думаю, что вот сюжеты, а вот сюжет истинный из жизни, то в отряде у Заболотного вот в этой чумной экспедиции был студент Илья Мамонтов. Но он был уже такой в возрасте, ему было где-то под 30, то есть он не прям мальчик-мальчика, вот, а человек с богатым уже клиническим опытом. И у него развился как раз вот в этой экспедиции роман с медсестрой Аней. Все так вроде шло неплохо, там у обоих за плечами была какая-то своя жизнь, прошлое. прошлое. Но опять же, вот в условиях опасности это вот все так красиво. Но, к сожалению, все закончилось трагически, потому что практически одновременно и Илья, и Аня подхватили все-таки эту чумную заразу. Причем самоотверженные люди действительно входили вот в эти фанзы, набитые трупами, вели осмотры, наблюдения там и помогали людям. И оба подхватили заразу, они буквально сгорали. И при этом Илья просил, чтобы все, что с ним происходит, тщательно фиксировали. То есть он понимал, что это очень важно для науки, для медицины, чтобы его фотографировали. При этом он знал, что вот он умирает, ему осталось несколько часов. И товарищи ему принесли цветы. Просто вот как дань уважения, он сказал, передайте эти цветы Ане. А он не знал, что она больна. А ему сказали, она уже вся в цветах. То есть она умерла к этому времени, он умер через несколько часов. Причем его даже похоронить было нельзя, потому что, ну, понятно, это заражение, все. Его кремировали, вот, это одна из первых таких кремаций, наверное, в таких условиях. И прах уже отвезли в Россию и захоронили. Но вот это героические люди, это, кстати, проявлялось и во время... Войн, то же самое, мы знаем. Такие
2: случаи. Мамонтов неизвестно, он не из семьи?
0: Нет. Это однофамилец. Однофамилец, он из бедной семьи, из дворянского рода, то есть даже не купец, но какая-то боковая ветвь. Вот, ну, я думаю, как бы вот такими общими мазками мы медицинскую тему осветили. И еще тоже то, что...
1: Я хотел еще небольшое дополнение сделать. Иван Владимирович, вот я читаю журналы начала 20 века, ну, «Огонек», ну, собственно, любые, и даже газеты. Я обращал внимание на совершенно непропорциональное количество в этих журналах и газетах объявлений стоматологических кабинетов рекламных, а также разного рода чудодейственных порошков зубных, эликсиров, полосканий и всего остального. Да. Такое ощущение, что... Это были просто главные рекламодатели.
0: Ну,
1: в какой-то момент. Какой-то взрыв потребности в стоматологах.
0: Ну, вот с чем это было связано? Да, действительно, на самом деле, это тот случай, когда история повторяется. Если мы вспомним нашу рекламу 90-х годов, вот недавнее время, то там тоже огромное количество было всяких зубных порошков, паст и прочих чудодейственных средств, это тоже было. Ну, потому что, да, стоматологическая проблема – это одна из главных проблем человека, и собственно, это же все касается городской культуры. А городская культура в том числе связана с определенной культурой питания. Вот. А 19-й, начало 20 века, очень популярно, оно и раньше-то было популярно, ну, как бы такую вторую молодость свою переживает кофе. Вот, соответственно, кофе – это проблема с зубами, плюс сладости, вот, естественно. Как известно, стоматология в Европе вообще начала бурно развиваться после великих географических открытий, потому что сахар попал в Европу, ну и все, и дальше проблемы с кариесом у нас начались, дальше надо зубы лечить, да. И дело в том, что это действительно было довольно прибыльно, потому что стало-то ясно, что дело не в застуживании зубов или в червях, о которых я говорил, а что порой это очень серьезные проблемы. Вот, опять же, такая деликатная тема, но надо иметь в виду, что если мы берем высший свет, все-таки здесь определенные правила, здесь определенные отношения. А если у человека не очень хорошо пахнет изо рта, ну, это немножко камильфо. Вот. А поэтому дантисты или стоматологи, они были довольно популярны. Почему еще? Потому что именно стоматология начинает развиваться как наука. Мы помним, что стоматология, конечно, у нас появляется, как и очень многое, при Петре, но при Петре стоматология была самая примитивная. Как известно, у самого Петра были щипцы-пеликаны, которыми он собственноручно у своих приближенных зубы вырывал, если они начинали болеть. И в кунсткамере у нас хранится...
1: Не одни щипцы, не упрощайте. У него был целый набор щипчиков, которыми он вырывал абсолютно беспощадно.
0: Да, 72 зуба в кунсткамере, вот можно увидеть...
1: Даже в основном не со сломанными корнями.
2: Больше, чем два полных комплекта.
0: А к середине 19 века, опять же, понятие о красоте. Либо ходить с дырявым ртом, либо все-таки сохранить зубы в каком-то более или менее приличном качестве. Значит, их надо лечить, значит, их надо пломбировать. Кстати сказать, пломбировка качественная, она стоила дорого, потому что нормальные пломбы – это амальгама. Амальгама – это серебро. Вот, а это стоит денег, понятное дело. Вот, кстати, наверное, все знают, что в советское время страшно у стоматологов ценились золотые империалы царской чеканки, потому что из них делали золотые зубы. И возникает вопрос, а до революции? Да нет, до революции вот такого шика с золотыми зубами не было. Если посмотреть, не входило это тогда в тогдашнюю систему какого-то понятия элитности, да, а стоматологи неплохо зарабатывали, и действительно они старались как можно больше средств тратить на рекламу и на всякого рода препараты, потому что врачи в то время это одновременно могли быть и фармацевты, то есть у них клиника, и одновременно они тут же, если имеют возможность, делают какой-то препарат, а по поводу реклам мне очень запомнилось из газет. Это, например, такая: «Зубы берегите, рот на век один, для того купите пасту Дентин». Вот. Кстати, такие рекламы, они продолжаются и в период НЭПа, потому что вот это все процветает. И, кстати сказать, мы же помним, что даже в советское время, когда уже, как казалось бы, вот частное предпринимательство, оно искоренено, есть некоторые профессии, которые сохраняются там с ограничениями. Одна из таких профессий – это стоматологи.
3: И портные.
0: Вот. Поэтому это очень прибыльно, это действительно так.
3: Коллеги, а мы до империала-то доберемся, только до другого. Я как-то хочу вас спросить. Давайте, может быть, то, что у нас получится. Хотя, честно говоря, так интересно, что можно еще несколько передач сделать.
1: По поводу медицины я недавно как раз читал пару научных статей по поводу борьбы с холерой в 19 веке, в частности, вот эта знаменитая первая эпидемия холеры 1830-31 годов. Знаменита главным образом тем, что она стала причиной болдинской осени и нахождения в течение нескольких месяцев Пушкина в вынужденном карантине. Вот. И я почитал о том, как, собственно, это был первый такой крупная вспышка холеры была в России, вероятно, завезенная откуда-то с южных широт, и как холеру лечили при Пушкине. Собственно, все способы лечения делились на две части. Первое — абсолютно бесполезное, их было меньшинство. И второе — страшно вредное, их было большинство. При лечении холеры делали клизмы, полагая, что это как-то может помочь бороться с расстройством желудка чудовищным, которое начинается при холере. Клизмы, кровопускание, которое окончательно обессиливали любого больного. Ну и, соответственно, всякого рода пиявки и прижигания, и горячие ванны, которые в лучшем случае были бесполезны, а так, в принципе, от них тоже становилось хуже. Неудивительно, что при тяжелой форме холеры период от резкого обострения болезни до кончины мог составлять менее 24 часов. Ничего не знали, что надо с этим делать вообще.
0: Да, кстати, если говорить вот об этой холере, то ее последствием стало холерное кладбище в Петербурге. И там самые разные люди. Это к тому, что не жалело никого, ни высокого, ни низкого. Например, адмирал Главнин, знаменитый путешественник, стал жертвой холеры. Вот. Ничего невозможно было. Да, Чайковский, да. Это уже, казалось бы, вторая половина.
1: Это уже далеко не первая эпидемия была. Чайковский — это уже какая-то там очередная по счету.
0: Да,
1: когда уже начинали давать много пить и пытались лечить солевыми растворами перорально, что, наверное, довольно разумно, хоть как-то пытаться поддержать соляной баланс. Вот, но антибиотиков еще не было, вот, и представления о холерном эмбрионе были расплывчатыми.
0: Да.
1: Поэтому, но уже знали, что пить воду нельзя, не кипяченую. Но вот Чайковский, к сожалению,
15: пренебрег этим базовым правилом гигиены во время вспышки холеры, ни в коем случае не пить свежую нескипяченую воду.
0: И еще стали обращать внимание на то, что могло быть источником и распространения тех же вибрионов холерных, это в частности водоемы загрязненные, поэтому требовала санитарная инспекция уничтожать всякие там сажалки слишком грязные, а, например, из-за этого погибли некоторые и памятники истории, например, частично были засыпаны крепостные рвы в Смоленске, ну, потому что они просто превратились вот такие пруды с отстойной водой. Но вот их засыпали именно в том числе из-за требований санитарной инспекции.
15: Ну да, да. Ну вообще, если даже посмотреть сейчас на районы земли, где осталась холера, то это, как правило, районы с низким уровнем гигиены и там, где проблемы с городской канализацией. Да. Потому что бодальная очистка воды уже и хлорирование уже резко уменьшает шансы для размножения этого холерного эмбриона.
0: Совершенно верно, да.
3: Ну, если, так сказать, переходить от медицины к транспорту, то можно вспомнить о том, что первые кареты скорой помощи появились в 1898 году. Да. Через год их было 3, содержались причем на частные деньги купчихи Анны Кузнецовой. Но вот так или иначе, город как-то передвигался, жил, и действительно, когда нужна была людям экстренная помощь, вот таким вот образом они ее получали. А вообще, в принципе, расскажите, пожалуйста, как люди перемещались внутри городов, потому что про сеть железных дорог мы многое достаточно знаем.
0: Да, ну, действительно, середина 19 века начинается бурный рост городов, это связано, опять же, с промышленным развитием. И, конечно, в городах были экипажи, но это было далеко не всем по карману, особенно простому люду. Были, конечно, и такие примеры общественного транспорта, это так называемые тарантасы, то есть фактически такая крупная карета, где внутри стояли продольные скамейки без особых удобств, и лошади везли вот такой экипаж по мостовым мощеным, либо это была торцовка, то есть экипажи, то есть дорога, замощенная деревянными плашками, либо камнем, и те, кто находился в экипаже, тряслись, поездка эта не доставляла большого комфорта, и потому, как известно, такие экипажи называли 40 мучеников. Вот, примерно 40 человек туда и входило, вот это очень хорошо описано у Гелеровского, например, вот. А потом в 1860-х годах возникает такой вид транспорта, как конка. Конка – это уже рельсовый вагон, но который влекут лошади. И первая конка появилась в Санкт-Петербурге. В 1862 году возникает общество конно-железной дороги. И надо сказать, что туда входили известные люди, состоятельные, такие как, например, граф Адлерберг. В 1863 году по Петербургу прошли первые вот такие конные вагоны, а через 9 лет конка пришла в Москву. Кстати, интересно, что раньше Москвы конка была заведена в Казани, потому что Казань быстро росла, тоже становилась таким промышленным центром. Вот. Вагоны конки двигались очень медленно, потому что, понятно, конная тяга, набитый вагон людьми, он двигался медленно. Ну, как подсчитали, средняя скорость конки 8 километров в час. И существовало даже такое присловие «конка-конка, догони цыпленка». Вот. А причем еще скорость могла замедляться при подъезде к каким-то препятствиям, например, при въезде на мосты. А обычно у въездов на мосты должна была дежурить пара лошадей, вот, специальная, которая подпрягалась к основной паре, которая влекла конку. Они на подъеме завозили конку на мост и потом спуск с моста, а потом их отцепляли, этих лошадей, они ждали конки уже с другой стороны. Места в конке делились на два разряда. Были те, кто находился в самом вагоне, внутри. Там проезд стоил, как правило, 5 копеек. А был еще империал. Империал – это места на крыше вагона, причем то, что внутри вагона люди находились, они были закрыты. закрыты там от атмосферных осадков.
2: Не, что-то всегда интересовало, раз уж такой случай. А почему название такое было «Империал»? Для таких непостижных мест такое звучное название.
0: «Империум», «Империум возвышающий». Вот, это же... Это была, конечно, шутка.
15: Это маркетинг. Это маркетинг.
0: Маркетинговый ход.
15: Это надо было как-то продавать билеты наверх.
0: Да. Но те, кто ехал на «Империале», они как раз-таки подвергались всяким атмосферным осадкам. Очень там неуютно. Потом это все-таки какое... Хоть медленное движение, но движение, ветер. Вот. Но некоторые люди принципиально ездили на «Империале». Например, великий русский историк профессор Василий Осипович Ключевский, потому что он был выходцем, как известно, из бедной священнической семьи, хорошо знал цену деньгам, вот, при том, что был собственный двухэтажный домик у него вот здесь недалеко, кстати, на Житной площади, вот, Октябрьской. Но, тем не менее, он старался на всем экономить и ездил исключительно на «Империале». Правда, его супруга пошла еще дальше, она на службы в храм Христа Спасителя вообще ходила пешком. Ключевский ругался и называл это спортом. Вот. Ну, для пожилой женщины все это закончилось печально, потому что она в очередной раз, придя в храм Христа Спасителя, умерла на паперте. Вот, как известно. Да. Ну, конка, надо сказать, что все же понимали, что конка — это только временный такой вид транспорта, потому что скорости не те, объемы перевозок не те, потому что, ну, лошадь — это все-таки живой организм, у него ресурсы-то исчерпывающий. И уже в 1870-х годах возникает идея о вагоне на электрической тяге, потому что уже на Западе, в Америке такие опыты были. И тут надо вспомнить выдающегося нашего инженера Федора Аполлоновича Пироцкого, уроженца Полтавщины, артиллерийского офицера, изобретателя, который первый начал в Петербурге проводить опыты с электричеством по движению вагонов. И даже создал небольшой участок, опытный на Волковом поле, где трамвай мог ходить. Но Пироцкий так и не смог воплотить свою идею в жизнь, потому что владельцы общества «Конки», они выступили против. Они монополисты, они хотели лишаться заработка. И заметим, что первый трамвай вообще считается появился... в 1895 году электрический в Киеве. Потом, конечно, Нижегородская ярмарка 1896 года. Это очень известное событие. Вот там трамвайная линия. Еще, кстати, один вид транспорта совершенно экзотический. Это фуникулер, который с Нижегородского подола возил пассажиров наверх в Кремль. И недавно он был восстановлен, кстати, на той же самой линии, в том же самом тоннеле, в котором ходил этот фуникулер 1890-х годов. Вот. А надо заметить, что в Москве трамваи пошли в 1897 году, а в Петербурге, в столице, первый трамвай пошел только в 1907 году. Вот как было сильно сопротивление монополистов конной дороги. Вот. И трамвай, кстати, сразу стал очень быстро распространяться, потому что он шел, конечно, быстрее, он вмещал не намного больше, но все-таки чуть побольше пассажиров, он был комфортней. Вот, и
15: чище гораздо.
0: И чище, да.
15: Ну, даже улицы не надо было убирать.
0: Конечно.
15: После конки, конечно, нужно было все время убирать улицу.
0: Конечно. И, опять же, вот сравнить. Конка 8 километров в час и трамвай 36 километров в час. Вот. И тем более, когда разрастаются городские, эти заводские районы, где живет не очень богатое население, а трамвай — это дешевый вид транспорта. Но, кстати, опять же, все отличалось по условиям, потому что вот в Смоленске запустили трамвай в 1901 году. Смоленск, как известно, лежит на холмах. Так вот, трамвай, который шел в гору, те, кто ехал в гору, платили 5 копеек, а те, кто ехали вниз под гору, платили 3 копейки. Вот. То есть здесь все отличалось. Интересно, что...
3: Так все равно 8 в оба конца.
0: Ну, если его до конца, да, конечно, но не 10 же, все-таки копейка рубль бережет, да. А были, например, нереализованные проекты, например, в Гродно стали строить систему укреплений, Гродненская крепость, ну, это уже крепость начала 20 века, такой укрепрайон, и Гродно просто ожило. Потому что сразу большое количество военных, инженерной части. И вот тогда возникла идея, что в Гродно надо запустить трамвай. Но до Первой мировой войны не успели, и Гродно остался без трамвая. А вот в Витебске, например, собирать Беларусь, трамвай появился в 1890-х годах. И благодарные витебчане, хотя Пироцкий не имел к этому трамваю никакого отношения, они все-таки на стене здания бывшей электростанции Витебского трамвая открыли ему мемориальную доску вот недавно, что как зачинателю трамвайного движения в Российской империи.
2: А там это еще быстро подхватили люди искусства, потому что Шагал, собственно, у него есть зарисовки с трамваями. У Гумилева, вот буквально, вот вы сказали, 1907 год, первый трамвай в Петербурге, и одно из его самых известных стихотворений «Забудившийся трамвай», это сколько лет прошло?
0: Да,
2: там
0: да,
2: чуть,
0: да.
2: Чуть ли там 10 с чем-то, там один, я не помню год точно.
3: У Шагала иначе передвигались, мне кажется.
2: Ну, там полет есть, конечно, без помощи, но трамваи тоже отложились.
0: Нет, ну трамвай, конечно, конечно. Как вообще, это же электрический век, потому что огромная популярность всего, что связано с электричеством в начале 20 века. Мы помним Вертинский, как поет «В хрусталях электричество», он пел. «Я влюблен в вашу тонкую бровь». Вот. А потом заметим, что трамваи же стали выполнять впоследствии не только пассажирскую, но и грузовую функцию. Или, например, Первая мировая война, когда трамваи использовали для того, чтобы от вокзалов в Москве, например, развозить раненых по госпиталям. Вот. Кстати, еще одна такая вот фигура в мире искусства, вот мы говорили, что быт отражается в произведениях культуры, искусства, Константин Георгиевич Паустовский, его эпопея, повесть о жизни, вот она состоит из нескольких произведений, это фактически авторизованная биография, и вот он какое-то время, в эпоху Первой мировой, еще будучи молодым человеком, он жил в Москве, ему надо было содержать маму и сестру больную, вот, и он устроился на трамвай, сначала он был водителем трамвая, у него не очень получилось, вот, он стал кондуктором, и вот он, кстати, там в своем этом произведении, он пишет о разных тонкостях, он, например, пишет, что линии в Москве делились на медные и серебряные, потому что, например, медные линии – это Садовое кольцо, потому что на этих линиях садились люди, которые платили медиками, потому что они шли вдоль вокзалов, опять же, рядом были заводские районы, и он говорит, что мы медные линии не очень любили, мы кондукторы, потому что после них руки были зеленые от этой меди.
2: А, патина.
0: Да, патина. Да. А вот бульварное кольцо – это серебряная линия, потому что там публика чище. Там чиновники, актеры, военные, журналисты, они расплачивали серебром, но, правда, надо было брать с собой мелочи, достаточное количество, кондукторам, чтобы давать сдачу. Правда, находились редкостные типы, вредные, которые они научались ездить бесплатно. Например, Паустовский описывает одного старика, который все время пытался расплатиться Катенькой 100-рублевым кредитным билетом, у кондукторов не было сдачи. Поэтому старик просто выходил на очередной остановке, поджидал следующий трамвай и ехал дальше. Но кондукторы, они более того, у них уже стало считаться вредной, плохой приметой, если появлялся этот старик. Вот, уже обязательно что-нибудь произойдет. Они ему отомстили, в
3: коллеги,
0: конце концов.
3: Коллеги, я очень прошу прощения, большое вам спасибо. Я думаю, что надо продолжить эту историю. Но это мое личное мнение, вам решать, конечно. Спасибо большое и временно прощаемся.
4: Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. А далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже.
16: Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Косуга и Сигал выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 21 час, в Самаре 22:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент Киргизии поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму. В США не выдали визы пресс-пулу президента Ирана для участия в Генассамблее ООН. 20 стран подписали декларацию с призывом контролировать развитие искусственного интеллекта. Подробности далее. Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. В послании политик выразил уверенность, что депутаты нового созыва внесут весомый вклад в реализацию масштабных задач, стоящих перед страной. Бишкек придает особое значение тесному взаимодействию между законодательными органами двух стран, добавил глава Киргизии. ЦИК России обработал свыше 97% протоколов. Единая Россия набирает 57,97%. Голосов КПРФ 13,65, ЛДПР около 9, Новые люди почти 8, Справедливая Россия 5,13, Партия пенсионеров, Зеленые, Коммунисты России, Родина и Партия прямой демократии не проходят в Нижнюю палату. Егор Ковальчук побеждает на выборах губернатора Брянской области. Временно исполняющего обязанности главы региона поддержали 67,5% избирателей, сообщили в облсберкоме. Ковальчук временно исполняет обязанности губернатора с мая этого года. Состояние пострадавших при ДТП с маршруткой в Самарской области оценивается как удовлетворительное или средней степени тяжести, сообщили в региональном Минздраве. Авария произошла на трассе М5. Пострадали

0: и продвинуть свою кампанию по дезинформации. Президент США Дональд Трамп 18 сентября запретил ряду СМИ, в том числе CNN и «Политика», работать в Белом доме, обвинив их в распространении фейковых новостей. Журналисты уже обратились в суд. 20 стран подписали декларацию, в которой заявили, что искусственный интеллект должен оставаться под контролем человека. А документ подписали в том числе Франция, Германия, Турция и Еврокомиссия, сообщает канцелярия президента Финляндии Александра Стуба, одного из инициаторов декларации. В обращении содержится призыв к ИИ-компаниям разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать, что развитие нейросетей не будет угрожать будущему человечества. Российский нападающий, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму, сообщила журналистка Стэмми Силбер. По ее словам, в Вашингтоне будут следить за развитием событий. В течение недели по итогам решат, сможет ли форвард принять участие в предсезонной подготовке. Овечкин не вошел в состав команды на второй предсезонный матч. Накануне он пропустил первую игру против «Бостон Брюинс». Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник» в «Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Герман Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, слушатели.
2: Ну, давайте начнем с того, о чем говорим мы в последние несколько дней, но зайдем, как говорится, с другого крыльца. А именно о выборах, о вот той части, которая все больше и больше вступает в своих права. Например, дистанционное электронное голосование, о технической стороне, может быть, поговорим, но вчера у нас на линии были представители партии КПРФ, они вот ДЭК вообще не доверяют, они просят свой электорат, если кто собирается за них голосовать, лично ногами прийти на избирательный участок и, соответственно, оформить все процедуры. И причем в ответ на вопрос, а почему, они говорят, а мы не можем это контролировать. Действительно ли дистанционное электронное голосование прекрасно защищено? Ну, в этом я практически не сомневаюсь. А как это можно контролировать? Есть ли такие возможности?
3: Ну, представители партии, да. Да, ну давайте чуть-чуть с другой истории. Контролируют ли коммунисты то, что происходит в школах? Я сильно сомневаюсь. Да? Мне кажется, главная заслуга ДЭГа, да, вообще дистанционного электронного голосования, вот эта безумная коррупционная составляющая, которая творилась в школах, всегда у нас, да, давайте честно это признаем, она прекращена. Нет никакого смысла сейчас насиловать учителей, школьников, потому что, во-первых, в Москве основная масса людей голосует дистанционно. Я был, кстати, в московском штабе, где вот как раз и коммунисты были в кучке сидели, и все остальные, с такими мрачными лицами, кстати, вы знаете, да, то есть вообще, ну, потому что должность наблюдателя не заведена за наблюдением циферок на мониторе, больше их никуда не пускают, да и, собственно говоря, там смотреть нечего, да, потому что в режиме тотальной недоверия, а давайте так назовем тотальное недоверие, когда у нас в школах все вот это происходило, этот подсчет голосов, да, спасают только веру в математику, криптографию, открытые ключи, там, собственно говоря, что-либо поделать именно внутри уже невозможно, да, что бы вы с вами не захотели. Криптография нам гарантирует. Математика. 2×2 — 4. Да? То есть там нет никакой дискуссионной, странной такой, как бы, утверждения. А вот может быть так, может быть так. Никак. Ввели ключ какой-то там хитрый, расшифровали, получили ответ. Все. Система гарантирует, что если вот мы с вами, Алексей, записали, что вы проголосовали в 17:05:34, да, вы можете найти свой там голос и проверить лично. Вы только лично вы можете проверить, что вы, как вы проголосовали. Все. Если кто-то вмешался, и после этого, знаете, как это обычно бывает, листики подложили, еще что-то сделали, не получится, да, то есть это сразу видно. Поэтому коммунистам может нравиться, может не нравиться, хотя в целом их результат устраивает, и мне кажется, там были, знаете, опасения, откуда началась вот эта вся неприязнь к ДЭГу. были опасения с одной стороны, уверенность с другой стороны, что те, кто будут голосовать

0: деги будут какими-то другими. А оказалось, что нет. Вы знаете, удивительно. Я очень хорошо помню, когда перед первым дегом мы предполагали, что как раз вот там придут молодые, они будут голосовать как-то по-другому. И вдруг оказалось, что в целом результаты дега и результаты того, что на Земле, ну вот они на самом деле не сильно отличаются, да? Вот, поэтому с точки зрения моих наблюдений в московском штабе, там самая неприятная история была, вот, я не знаю, может быть, вы помните, 21 год, когда под давлением общественности разрешили переголосовывать, да? А надавили на программистов, программисты в течение нескольких дней сделали соплю, простите, извините меня за выражение, да, и на пересчете все это героически сдохло, да? Я там сидел в этом московском штабе и пытался журналистам простым каким-то языком объяснить, что происходит. Самое эффективное оказалось потом, после конференции, это цитата Лаврова, когда я просто процитировал, да, я сказал, коллеги, я не знаю, что вы там ищете, да, там накрутчиков, нет, там просто дебилы. Вот, ну, просто, ну, потому что нельзя отлаженный код потом по воле и прихоти кого-то, да, ну, хотя хотели пойти навстречу, они же сами истерили, а вот вдруг... Помните, там, я даже не знаю, помните это или нет, но это совершенно фантастическая история, да, что начальники вызовут всех голосовать на работе, встанут за спиной, да, и будут смотреть, как люди голосуют. И чтобы этого избежать, люди потом придут домой, да, и переголосуют. Слушайте, ну, вот сейчас, по прошествии лет, тогда это звучало...
1: Да, что-то помню такое, да.
0: Да не, не, слушайте, я там просто, я угорал просто, честно говоря, но я, понимаете, как все-таки, еще раз повторюсь, я профессионально деформированный человек, поэтому можете, там, знаете, как это, сложно верить в профессионально деформированный, хотя в целом мы все лучше всего знаем историю. Я бы накручивать все это не взялся, сразу говорю, да, то есть просто не взялся. Я даже не знаю, какие нужно деньги потратить для того, чтобы именно сюда влезть, мне кажется, проще... там, взять на входе покупать голоса, там, или просто раздавать всем гречку, или еще что-то делать. Но вот именно программно влезать в эту историю. Но раздавать гречку негде. Раньше можно было раздавать гречку в школах, да? А сейчас, более того, даже скажу, с точки зрения вот тех, кто на той стороне спектра, которые, ну, вот как-то нервничает из-за этого, слушайте, у вас есть интернет, вы можете пропагандировать, вот вам раньше не давали, да? Вы не можете дать вот килограмм гречки и сказать, голосуй за, да? То есть он вам килограмм гречки. Кто-то давал килограмм яблок. Вспомните, чудесные были времена, да? А сейчас этого нет. Сейчас человек зашел, вот я поехал на автобусе куда-то, ну, условно, я, ну, хотя да, был на не, электробусе, простите, какой автобус? Вы сразу меня сейчас разоблачите.
1: Вы же сказали, что вы электронно проголосовали.
0: А я на электробусе, я зашел в смартфон и проголосовал. Все. Вот, понимаете? А я думаю, так поступили из 3 миллионов 150 тысяч, по-моему, там 3 миллиона 150 тысяч проголосовало.
1: 3,6 даже, но это на 7 часов вечера. Так что, наверное, ну, да, наверное, больше даже. Ну, понятен порядок, да? А вот смотрите, ну, народ-то у нас ушлый, вот я прям себе представляю...
0: Я, кстати, хотите, подождите, подождите. Да, я проголосовал электронно, потом меня позвали в московский штаб посмотреть и выступить с речью, знаете, как бы, видимо... Там, ну, типа, выступить, сказать, там все хорошо. Я приехал в штаб, я сразу пошел на избирательный участок. У них там избирательный участок сейчас, да, я туда пошел и попытался проголосовать второй раз, через час, прям сразу. Ну, потому что мы же с вами знаем программистов, но не могли же они облажаться. Они, кстати, на прошлых выборах там в одном случае облажались. А мне говорят, нет-нет-нет, даже вызвали какого-то представителя и говорят, вы хотите проголосовать второй раз? Вот, я сказал, все-все-все, это было проверочное слово, да, то есть вот, поэтому... с каждым разом все технологично.
1: Ну, в метро-то вас не пускают второй раз подряд. 5 минут надо ждать, ну, в смысле, карту тройка прикладываете. Или в автобусе.
0: Ну, нет, ну, да, какая-то организация есть. То есть, нет, в целом все, я посмотрел, кстати, в целом все сделано. Там же смотрят за всеми участками, все, трансляция идет. Ага. Сидят волонтеры. И очень грустные представители партии. Понимаете, так они раньше сидели в этих школах, им давали чай, кофе, бутерброды, отвлекали их, кстати, знаете, в процедуре. Там же был такой сакральный момент, куда-то унесли урны, я читал как-то, я не очень увлекаюсь этими историями, но я просто наблюдал за теми, кто страствовал. Они унесли урны, они 2 часа за ними никто не наблюдал, и за это время они туда вкинули. Я говорю, слушайте, вам чаю дали, кофе дали, коньячку налили, бутерброды дали. А тут вот, понимаете, а там все хорошо, пожалуйста, ради бога, даже есть столовая, кушайте, но неинтересно.
1: А так вот, представляю себе ветку обсуждения выборов, и там наверняка такие записи. Ага, значит, справедливая Россия всю дорогу, у нее было там 4,96, там 97, а под конец пожалели, уважаемых людей, да, и все-таки натянули им там пару десятых процента. Вот что на это скажете?
0: Алексей, вот слушайте, вы, конечно, вот мы с вами все хорошо, но мы же с вами, не мы, кстати, с вами не договорились, но какой-то паритет соблюдали, что мы все-таки, да, друг друга уважаем, да?
1: Да,
0: это так и уважаю. Да. Простите, всего в ДЭГе, за которое я готов отвечать. Я за ДЭГ готов отвечать. 5 миллионов было в Москве кабинетов, да? Проголосовало 3600 там, или сколько это говорится. Но простите, там еще вся страна, которая нами не охвачена. За всю страну я не отвечаю. Я вообще не отвечаю за то, что там происходило. Нет, есть еще маленький участочек там, да, который голосовал через рассвет, спутниковую сеть «Рассвет». Там я тоже гарантирую результаты. Все правильно. Но вот как в остальной стране? Вы, по сути, меня сейчас втягиваете в такой, знаете, не технологический спор. Где приписали, допускаете какую-то
1: историю? А я провокатор, говорю,
0: а я
1: да.
0: Даже не, а я вам говорю, а я даже не знаю, потому что за свою историю я готов там... Ну, руки не буду отдавать, знаете ли, на отсечение. Это все-таки плохой признак у нас. Такой, знаете, испорченный, да. Но вот в целом по... То есть где проще... Нет, я вас уверяю, проще уехать куда-нибудь в Нарьян-Мар. Простите, Нарьян-Мар – это просто пример, да. И там что-нибудь вбросить там. Хотите за «Справедливую Россию», хотите за «Партию зеленых», хотите за кого угодно.
1: Не, ну то есть через ДЭК подрисовать невозможно. Я вот такого ответа жду.
0: Правильно. В конце... Вот еще раз, смотрите. Вот еще раз, кнопочку нажали... 8 вечера, да? То есть, наверное, в онлайне, если вот знать, да, то есть, наверное, можно гипотетически украсть вашу... Вот вы, слушайте, давайте, ну, давайте сразу скажем. Смотрите, вы можете взять мой ноутбук, да, украсть мой пароль, узнать его, да, и как-то через него зайти в одном ноутбуке. Но это можно сделать в разовом случае. Это нельзя сделать в миллионном объеме, понимаете? В миллионном нельзя, понимаете? Нельзя по всей стране. Нельзя вкинуть 100 тысяч бюллетеней. Нельзя даже вкинуть, обозвать, 10 тысяч. Ну, 1, 2, 3, 5. Понимаю. Да, я могу себе нарисовать сценарий. Где-то на выборах в ДЭГе, в муниципальном районе, какой-нибудь владелец киоска захотел стать, иметь корочку местного там депутата какого-нибудь, да? Ему нужно 100 голосов. Я гипотетически, еще говорю, причем очень сильно гипотетически, да, то есть он пришел к бабушке, завел ей госуслуги, бабушки они есть, там завел госуслуги, авторизовался, сводил бабушку, а бла-бла-бла, слушайте, я даже, еще раз, вот штучная история, давайте скажем так, штучная история может быть любой, массовая история, вот именно в ДЭГе не работает.
1: Понятно, а теперь вот к этой ситуации, очень поселок хорошо называется, Нельмин-Нос. Ненецкий автономный округ, наше бюро 1440, которое занимается вот этой вот орбитальной группировкой «Рассвет», там провело в этом поселке как раз дистанционное электронное голосование. Ну, вроде все получилось, но, естественно, это же наверняка политический ход, или, может быть, даже сказать военный, что мы продемонстрировали, что у нас эта штука, пусть на таком вот примере, но работает, правильно ведь? А то ведь все какие-то разговоры, что какие-то спутники не достигли орбиты, которые мы туда, значит, отправили, какие-то достигли. Ну и, конечно, это стало поводом для наших недругов из соседней страны потирать руки, значит, кричать, ага, у них опять ничего не получилось и так далее. Вот эта система, она заработала хотя бы так?
0: Слушайте, я помню, как Крымский мост хоронили все время его строительства. Причем в разных интерпретациях. Размоют основу, да, поднимают, там фильмы были, снимались, как пойдут эти льдины и все снесет. Я не знаю, теоретически может быть все. Но мост стоит, по нему все едут. Со спутниками примерно такая же история. Запустили, летают. Да, это вежливый ответ. То есть люди не доказывают, не выступают с опровержениями. Обратите внимание, они и с нами, кстати, не сильно разговаривают. Да? То есть они занимаются делом. И правильно, что они занимаются. Нужно начнем сразу ехидно спрашивать, а отечественная там микросхема или нет. А мы ответ знаем, да? И они, кстати, ответ знают. И поэтому пусть делают свое дело хорошо. Если они могут обеспечить связь, нам нужно на линии боевого соприкосновения, чтобы было примерно, как я понимаю, 20-30 тысяч вот таких терминальчиков, чтобы у людей за спиной, у командиров отделений были вот такие переносные штучки, пролетел мимо дрон, пошла указивка, что полетел дрон, мы его поймали, все, больше ничего не надо, да, то есть, ну и там для регионального местного управления. Если у коллег все получится, я искренне буду за них рад, за военно-космические силы, что все хорошо, все справились.
1: Но, в принципе, ведь здорово, да, что у нас теперь где-то очень далеко, в каких-нибудь снегах, тундрах, люди могут взять свой мобильник и, не знаю, поучиться, диагноз поставить.
0: Важная история. У вас в эфире был коллега, которого я всегда привожу в пример. У вас это прекраснейшая передача, которая называется «Чем ГЛОНАСС лучше GPS». Да? Вот он ее вел, я это хорошо очень помню. Да? И этот же коллега рассказывал про батуты и что низкоорбитальная группировка – это, в общем-то, такие, как я, не очень понимают, что делают, да, то есть, вот, собственно говоря, а мы как бы, мы не настаиваем, потому что мы не понимаем, мы просто говорим, давайте делаем, ну, то есть, надо было просто сделать, и все. Но то, что сейчас делают Беру 14400, удачи ребятам, да, потому что это очень важно. Если они смогут обеспечить на территории линии боевого соприкосновения в России, это же вопрос самый важный, последней мили, есть деревенька, да, они же не проклятые, да, почему у них нет связи? Угу. Так вот, по идее, вот эта вся история обеспечивает связь. На самом деле, не надо тянуть кабеля. Представляете, огромный объем затрат просто уходит. Да, и самое главное, приходит нормально, купили тарелочку, и у вас все хорошо. Там гигабит у вас есть. В этом плане демонстрационно очень хорошо. Будем искренне надеяться, что продемонстрированность соответствует рабочему. Потому что им еще, коллегам, нужно запустить все-таки, знаете как, от демонстрации до практики у нас в России большая проблема. Мы можем собраться, подковать блоху, но армию блох мы как-то не делаем, да? Нам нужно еще сейчас 32 спутника, там осталось, по-моему, 270 запустить, и тогда на достаточно большой территории будет всегда постоянно обеспечена связь. Это если сделаем, это все очень хорошо.
1: Ну и такая на стыке IT и экономики новость. Минфин и Центральный банк, сейчас все начнут ругаться, да, наверное, в эфире, они разрабатывают, скажем так, вариант российского стеблкоина. Об этом замминистра финансов Иван Чебесков сказал. Насколько я понимаю, стеблкоин привязан к валюте национальной и активам, да, и нужен, ну, видимо, опять для того же, чтобы обходить тех, кто нам хочет подгадить, да, англичанки там и так далее, представители других национальностей. Вот расскажите, что это такое для таких, как я, мы не очень понимаем, да, и зачем это надо?
0: Слушайте, вот мы одну позорную историю закрыли, это называется цифровой рубль. Мы ее запустили, и, наконец-то, больше никто не будет спрашивать, а зачем нам цифровой рубль. Вот мы его запустили. Есть, я честно завел себе аккаунт. Я завел себе аккаунт цифрового рубля. Я перечислил на нее 10 тысяч рублей. У меня там лежит 10 тысяч рублей. Меня удовлетворяет, что это не лежит в банке живопырки, а лежит бесплатно в Центральном банке Российской Федерации. Я с радостью поддерживаю Центральный банк Российской Федерации. Да? И на этом вроде бы с цифровым рублем мы закончили. Но там действительно еще была тема стейблкоинов. Да? Я надеюсь, так как есть такая волна депутатов, которые, ну вот они как-то вписались все время в эту тему, и цифровых рублей, и вот этой всей истории, давайте доделаем, да? Уже понятно, что не надо, да? То есть, условно говоря, объясню почему. Uh-huh. Когда был мир открыт до санкций, были какие-то иллюзии, что можно сделать, ну что-то, хотя непонятно зачем. Деньги так ходят со скоростью совершенно неприличной, да, и вдруг еще какие-то истории... Никаких ограничений для легальных операций не существует, кроме страновых. Они, кстати, никуда не денутся из криптовалюты. Там тоже гоняются. Китай, например, их вышибает всех. Да? Вот. Но тема запущена. У нас большая проблема в государстве. Мы запущенные проекты не умеем закрывать. Потому что, когда мы что-то закрываем, говорится, а кто виноват, что мы потратили свои ресурсы и время? Да? Поэтому приходится дотягивать. Я думаю, законодательство будет принято. И никто пользоваться этим не будет. Да? У нас есть закон о майнинге, который, по сути, является запретом на майнинг. У нас есть закон о криптовалютах сейчас, который, в принципе, то же самое. Пожалуйста, ради бога, если вам хочется. Есть закон о цифровом рубле. На всю страну 90 тысяч аккаунтов завело. Таких вот любопытных, как я, нормально, кстати, 90 тысяч вот мы завели. Вот вы себе завели, Алексей?
1: У меня кнопочку вижу, но не завел. А зачем? Надо? Не надо же.
0: Слушайте, ну вы же должны быть объективны, вы должны попробовать. Вы не просто должны, как журналист, который с моих слов что-то говорит, да, или с чьих-то чужих слов, да, вы должны попробовать.
1: А вот. Там проценты же не дают, это мои кровные.
0: А вы не патриот? Вы разве не любите Центральный банк? Вы неужели Хазин вас всех поработил, которые все считают, что Центральный банк зло? Нет, нет, нет. Центральный банк – это добро. Внесите 10 тысяч рублей и храните.
1: Я лучше кому-нибудь на благотворительность дам денег. Вот.
0: В общем, если говорить серьезно, глубоко теоретически, между двумя государствами, между которыми есть 100% налоговое сотрудничество, и бла-бла-бла-бла-бла-бла, стейблкоины для чего-то могут пригодиться. Для чего мы с вами не знаем, да? Это просто чуть-чуть другой инструмент, он больше биржевого свойства, да? И все, давайте так скажем. Если государства не очень дружат, знаете, вот гранаты не той системы, то там ни цифровой рубль, ни крипта, ни что не является универсальным для законодательства этих стран. Да? То есть они всегда будут нарушать законодательство, всегда будут мешаться. Поэтому это мода, да? То есть это такой черий, это такой мозговой вирус, который убил наших чиновников. Я вас уверяю, Центральный банк просто он так, как я, говорит, сказать не может. Да? То есть он вынужден принимать какие-то, знаете, обтекаемые формы. Ну, если Минфин хочет, да, то мы сделаем. Вот, собственно говоря, я думаю, это и есть основная история. Пока никаких, прямо тут совсем, не цифровое, там же есть у нас закон о цифровых активах, это все пока, еще раз, может быть, я чуть-чуть ошибаюсь, и когда-нибудь, лет через 5-10, все это станет нужным, но станет нужным исключительно потому, что мы как-то приспособу нашли, зачем-то это сделали, а не вот прям, что это все создавалось под какое-то решение задачи. Когда вся эта идея начиналась, у нас еще где-то в голове сидели старые банки, и мы не понимали, что Сбер может работать точно так же, как условная Альфа или как условная Тинькофф. Да? И все, у очень многих был опыт негативный, и вот это все хорошо жило. И, кстати, когда вот началась крипта и вся вот эта истерика по поводу быстрых денег, вот пользователи современных банков смотрели с большим удивлением на фанатиков, которые орали по поводу крипты что-то. Да? Вот, но у каждого свой разный опыт. Поэтому я бы не обольщался, и вот я читал лекцию коллегам в Финн-университете, я на тему стейблкоин и финансовых цифровых инструментов вежливо сказал, что деньги всегда должны быть деньгами. А у нас деньги всего один вид, это рубль, он хотите цифровой, какой хотите, да? Но единственный вид вообще в Гражданском кодексе у нас это рубль, который находится у нас с вами на счетах коммерческих банков. Никаких других схем не предусмотрено.
1: Ну а тогда, с вашей точки зрения, какой инструмент нам сейчас может помогать обходить вторичные санкции, скажу так? Или такого нет?
0: Мы в целом приспособились. Угу. Как-то там плавает нефть, как-то там плавает газ. Лучше всего, я вам скажу, как финансист с 25-летним стажем, да, лучше всего топятся в бартере. Мы отгружаем куда-то танкер нефти, и откуда-то приплывает танкер, не танкер, там, знаете, эквивалент будет моторка с чипами. Танкер нефть, моторка с чипами. Или, допустим, кораблик, яхточка со спутниками, да, то есть, например, да, то есть, знаете, как, а там еще, допустим, и с программным обеспечением, да, куча, да, вот. А это самый лучший способ, потому что самый лучший способ – это разрыв всех связей, так, знаете, кассовый разрыв, да, то есть кэш всегда это лучше, если в эту сторону лезть. Опыт Советского Союза показывает, что нет ничего лучше, чем Алжирская торгово-промышленная палата. Да? Она для нас закупала, Советский Союз расплачивался. Разные есть версии, с золотом, бриллиантами, чем мы только не расплачивались. Да? То есть, вот, главное, что никаких следов в системе SWIFT не оставалось. Или в какой-то другом блокчейне. Это все равно следы, понимаете, в чем проблема. Да? Поэтому я думаю, что наши с вами гражданские разговоры про что это все помогает, это такое наше же с вами отвлечение внимания. Взрослые люди понимают, что это все делается несколько другими способами.
1: Что? Точнее,
0: другим, одним единственным всем известным способом. Кэш укрепляет отношения.
1: Что они сделали с мировой экономикой? Вернули ее там на 300 лет назад, получается так. Когда бартер-то... А нет, у нас 90-е годы были бартер, на 30, хорошо.
0: Да, да. Слушайте, в какой-то части, конечно, санкции приводят к тому, что мы выводим из легального оборота. Дело же не в том, что даже обходняк не обходняк, а дело в том, что помимо обходных путей добавляются еще очень большие логистические затраты на согласование. Да? А можно ли это вводить? А подпадает ли молоко там, финское под санкции? А подпадает ли что-то там под санкции? Проще приехать и где-то там поменять, давайте так скажем. Да? Да, действительно, да, и там же, кстати, все злоупотребления начинаются. Начинается воровство. То есть как только мы туда уходим, мы, к сожалению, возвращаемся к тем же временам. Это же не просто бартер, да, то есть это еще очень много злоупотреблений, с которыми тоже надо бороться, потому что алчность человеческая, она от национальности не зависит.
1: И границ, в общем-то, не знает как в количественном плане, так и в географическом, политическом.
0: К сожалению, патриотизм там тоже не работает, да, там история с другой стороны, люди вполне себе много-много. И история про это очень известна, тоже бесконечно.
1: Продолжим после новостей. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Клименко советует.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В графике главы МИД России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН нет встреч с представителями Украины. Об этом заявил РИА Новости замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Алимов. Ранее официальный представитель Генсека Всемирной организации Стефан Дюжарик сообщил, что Антонио Гутерриш встретится с Сергеем Лавровым 24 сентября. Он также остается в контакте с Россией и Украиной на фоне обсуждений возможной трехсторонней встречи с участием США. Глава МИД России представит страну на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Его выступление ожидается 26 сентября. Правительство России выделит свыше миллиарда рублей на социальную газификацию, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что президент Владимир Путин на прошлой неделе принял участие в церемонии ввода объектов, построенных в рамках программы. Она будет продолжена, а воспользоваться средствами в этом году смогут более 13 тысяч семей в 56 регионах, отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава Кабмина обратил внимание на то, что на значительной части страны уже начался отопительный сезон, и в этих условиях все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значение для людей. Минздрав России разработал проект приказа, который предусматривает обязательное медицинское освидетельствование для всех граждан, работающих с оружием. Как следует из документа, с которым ознакомилась РИА Новости, процедура включает и психиатрическое обследование. Ее предлагается проводить один раз в 5 лет. Сейчас сотрудники проходят медосмотр только один раз при трудоустройстве. Дания, США и Гренландия 22 сентября подпишут договор об укреплении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Церемония состоится в Нью-Йорке. На Генассамблее ООН сообщила канцелярия датского премьера Метта Фредриксен. Президент США Дональд Трамп объявил о бессрочной сделке с Данией по контролю над безопасностью Гренландии. Штаты получат контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат и начнут развертывание крупного военного контингента на острове. Туристический поток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза по итогам первой половины этого года, а этому способствовало взаимное решение об отмене виз, рассказали в Минэкономразвитии России. Ведомстве отметили, что в стране создаются все условия для приема гостей из КНР. В частности, более 80 объектов гостеприимства, включая гостиницы и аэропорты, уже прошли сертификацию по стандарту China Friendly. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Клименко советует.
5: Продолжаем разговор с Германом Клименко, председателем Совета фонда развития цифровой экономики. Ну и теперь опять вот импортозамещение или алокализация, как хотите. Яндекс объявил о том, что создал собственную большую языковую модель Alisa AI Foundation LLM, причем без чего-либо иностранного. Полностью суверенная модель, которая 80 миллиардов параметров, ну, видимо, содержит, да? Вот давайте попробуем здесь разобраться, а потом поговорим, кстати, о других моделях и чем они нам грозят, уже не суверенных.
6: Хочется разбираться. Смотрите, мы очень неплохо выглядим в программном обеспечении, да? Особенно, когда это не сильно зависит от железа, да? А разговорные модели, разговорные текстовые модели, не видеогенерация, да, то есть не сложная счетная история, да, сложная счетная история мало зависит от железа. То есть, точнее, там не нужны сотни тысяч карточек, да, и там, где у нас все хорошо. Обратите внимание, есть такой для очень многих неприятный пример, ну, такой, знаете, скребущий, да, компания Nebius Аркадия Волоша, да, которая обслуживает сейчас Palantir, как вы тут недавно помните, был скандал. Вот я хочу напомнить, что эта компания – это 400 наших инженеров. Да? То есть, условно говоря, железо производится, кирпичи производятся, но из них надо еще сложить Спасскую башню. Да? Так вот, складывать мы тоже умеем. Да? Поэтому Яндекс, да, есть требования законодательства наши следующие для государственных историй. И вообще сейчас регуляторика интернета сводится вот к чему. Чем критичнее инфраструктура, тем жестче требования к суверенизации. Да? Соответственно, понятно, наверное, что где-то там идеально иметь решение, которое, ну, вообще, наверное, там никто не касался, да. Тут много, может быть, спорных вопросов, но почему бы не удовлетворить? Это не отечественный процессор, да, который невозможно построить. А вот программное обеспечение, еще раз, я не просто верю, я просто абсолютно уверен, что Яндекс сделал нормальную, конкурентоспособную, хорошую вещь, точно так же, как китайский DeepSeek, условно говоря, да, и выложил его в доступ для всех программистов, что с его стороны, надо сказать, мудро. Вот, поэтому здесь ничего, кроме, как примерно по поводу рассвета, да, сказать невозможно. Да. Молодцы, все.
5: Ну и а где это нам поможет?
6: Название пафосное, да, то есть Foundation, но это без этого невозможно, да. Вот.
5: Да, Foundation, LLM и так далее. Я, может, неправильно говорю, я сразу извиняюсь.
6: Где нам это поможет? Смотрите, очень много продуктов, которые требуются, и Яндекс их не в силах сделать. Ну, например, для школ. Да? То есть вот у меня коллега ведет сейчас переговоры со школами через Министерство образования, они говорят, только отечественное решение. Плохо это или хорошо? Я сегодня специально посмотрел, как разные страны подходят к регуляторике искусственного интеллекта. Там, несмотря на то, что я в целом, мне это все не нравится, да, то есть я согласен с тем, что у каждой искусственный интеллект, который внешне для нас одинаков, да, вот что DeepSeek, что Claude, что даже наша Алиса, в целом они одинаково дают ответы на большинство вопросов. Но есть маленькие нюансы, да? Маленькие нюансы там, если китайцы учат, мы с вами примерно понимаем, у них там свои расхождения с там, Кореей, с Японией, да, то есть если наши учат, тоже интересная история, да, вот, например, если я программист и я не атеист, я все религии поставлю в одну историю, потому что у каждой религии есть своя какая-то история. Если будут обучать там арабы, да, там у себя, да, то есть у них, конечно же, у арабской версии истории будет более высокий приоритет. И мы с вами это в мелочах увидим. Но эти мелочи, их тысячи мелочей, да, и они складываются, в общем, достаточно иногда неприятную картину. Я не могу даже привести примеры вреда, да, какого-то сильного, да, то есть, вот, но за исключением случаев там, ну, известных, там, как автопилот будет работать, как он будет выбирать как жертву, да, в чью пользу он будет работать. В Китае это будет в пользу пожилых, в Европе в пользу молодых. Что произойдет, если искусственный интеллект европейский попадет в Китай со своими моралью и нравственностью, да? И что будет, если китайский попадет к нам сюда со своей моралью и нравственностью? Ну, я уверен, что у нас ничего не будет, но тем не менее, да. Вот. Поэтому вопросов больше, чем ответов, но, еще раз повторюсь, если речь не идет о тяжелых решениях, которые зависят прям от железа, да, а мы сейчас от железа отсечены, то у нас все выглядит вполне достойно и есть куда применяться. То есть, условно говоря, большие языковые модели, они нужны практически везде, как вот такой верхний слой, да. И то, что мы с вами, знаете, я всегда говорю, у всех суббота, знаете, это же такой анекдот или фразу, или тезис, у всех суббота, у меня четверг, да. А, понятно, что все, что мы сейчас видим с вами, и даже иногда удивляемся, как это все работает, как там она пишет, как система отвечает на вопросы. То есть в такой, знаете, в голосовом режиме, да, мы в восторге от этой истории. Вот вы же понимаете, что и в остальных отраслях то же самое, просто мы это не видим. Вот вы же читали наверняка новости, может, даже их обсуждали, не со мной, а вот, допустим, с господином Хазиным, а о математике, да, о том, что у математиков прям валом идут доказанные теоремы, которые раньше не могли доказать, там, тысячелетия не могли доказать, да, а сейчас вот вроде как доказывается. Это первые результаты искусственного интеллекта, применяемого в математике. В физике та же самая история идет, в химии. А поэтому здесь, там другой вопрос, что в тяжелом исполнении мы, конечно, проигрываем, да, потому что у нас просто нет дата-центра, в котором было бы 100 тысяч карточек NVIDIA. Нам их никто не продаст. Трамп не продаст. Даже если Владимир Владимирович попросит, Трамп все равно не продаст. Потому что Трампа сейчас там все у него там, несмотря на его возраст, с головой по отношению к искусственному интеллекту, у него все хорошо.
5: Ну да, об этом еще поговорим. А как вы считаете, возможно, дебаты между, скажем так, американским искусственным интеллектом, ну, тем же Клодом, да, и нашей вот этой вот новой Алисой. Потому что я объясню свой вопрос, он, в общем, не лишний, это не будет цитирование каких-то вещей, а это будет обученные на разных абсолютно массивах все-таки вот эти модели. То есть они могут, вот я просто сталкивался, да, когда люди своим заграничным задают вопросы, и они конкретно совершенно с политической окраской дают ответы, конечно, на соответствующий, конечно, вопрос. Конечно, вот такие дебаты, они с вашей точки зрения возможны и интересны,
6: да, были? Нет, организовать их легко, но следить за ними будет скучно, да, потому что у железяк есть свое знание, они переобучаются только на знаниях. Если в них скормили, что в Великой Отечественной войне победила Америка, да, и скормили только эти знания, ну или большинство этих знаний, да, то, конечно, большинство ее ответов и в ответе на вопрос она всегда будет оперировать теми данными, которые ее накормили. Мы, знаете, как вначале было слово, и мы то, что мы едим, да, вот как кормили. У нас своя история, у Америки своя. А единственное, где будут не дебаты, а полное согласие, это математика, физика, химия. Там все прекрасно, все здорово, 2×2=4. Но вы же понимаете, что в истории в одном случае 2×2=5, в другом случае 2×2=3. И нет способа договориться. Нельзя, знаете, помирить Колчакова Филов, да, с какими-нибудь врангелефобами, да, они вообще не пересекаются. У них нет доказательной базы, каждый работает на своем корпусе документов, никто себя не слушает, и я уверен, что социальные сети будут отражать именно вот эту историю. Поэтому пока мы с вами находимся в области науки или математики, или физики, или четких параметров, никаких конфликтов у нейронных сетей нет. Она уже понимает, что у нас 5 пальцев, да, 6 пальцев это было когда-то там в самом начале, да, то есть вот есть, кстати, версия, что нейронные сети придумали инопланетяне, возможно, она нам показывала своих создателей, да, и подсказывала, что все не так просто, да. Но если говорить серьезно, сейчас даже самые легкие сети генерят все неплохо, обучаются быстро, работают, и вот еще раз повторюсь, то, что не требует массированного железа, у нас в целом, я бы сказал, знаете, мы гигачат критикуем по привычке, мы критикуем Алису по привычке. Они работают уверенно в своей нише. Давайте так скажем. К сожалению, мы не можем быть участниками полного такого, знаете, то есть полными участниками. У нас отсутствует этот класс железа.
5: Ну, это же, знаете, как был в советское время анекдот, когда забег между Рональдом Рейганом и Леонидом Ильичем Брежневым. Понятно, Рейган прибежал первым, Брежнев вторым, поскольку был постарше, да, и на следующий день газеты написали, что американский президент пришел предпоследним, а дорогой Леонид Ильич занял почетное второе место. То есть тут тоже можно по-разному сказать. А вот у меня, знаете, какой к вам вопрос? Вот я тоже понять не могу. Вот есть массив данных, это есть, не знаю, Рунет, это есть, значит, вот англоязычный, китайский, какой-нибудь еще арабский. Там вот эти все данные содержатся. А как они делают так, что вот эта модель обучается только на английском, например, да, или на каком-то другом? Как они ее обособляют? Она же может все прочитать или не может?
6: Она обучается... Нет, любая модель обучается на всем, что ей дают.
5: Ну, если ей они не дают.
6: Если ей не дают русский корпус документов, она не обучается. Дают русский корпус документов, она обучается, переводится. Сейчас переводчики работают просто вот прям вот прям... Я получаю массу удовольствия. Я переписываюсь с китайцами. Причем я это делаю в совершенно отмороженной форме. Я говорю нейронной сети, давайте не будем ее называть. Это и не Алиса, и, к сожалению, был бы это наша, я бы сказал наша. Да? То есть вот и говори, попереписывайся с китайцами на тему вот этой платки. Да? И приди ко мне с конечным коммерческим предложением. Переписывайся от моего имени, сохраняй мой стиль. Да? Вот я смотрю, у меня там 20 писем туда-обратно пришли, и на конце решение. Да? Вот я так переписываюсь. И система вполне себе спокойно переводит с русского на китайский, с китайского на русский, в вашем стиле, решает задачи. Будущее где-то уже здесь.
5: Тогда у меня другой вопрос. А почему кто-то не сделает модель свою и скажет, это честная модель, у нее есть доступ ко всему интернету, и вот, может быть, она будет объективно рассказывать обо всем, и может продвинется. Многие скачают или нет?
6: Ну, во-первых, скачивать иногда не нужно, потому что они огромного размера.
5: Ну, извините, да, я ничего не понимаю.
6: Нет, ну почему? Это работает. Сейчас, например, уплотнилась история. Вы можете к себе на компьютер поставить совершенно шикарную нейронную сеть, которая расшифровывает голос, да, прекраснейшим образом. У вас даже бесплатная будет история. А за небольшие денежки она будет это делать хорошо. Да? То есть вот, вы можете что-то поставить. Пожалуйста, ради бога. Еще раз повторюсь, основная проблема нейронных сетей с обучением, их вот сейчас китайцы же продвигают свой DeepSeek, да, и почему у нас настороженность? Потому что его обучают, ну, в общем, мы не знаем вот как раз на краях как, да, то есть мы понимаем, что DeepSeek вполне себе справляется с математикой, с физикой, с химией, он примерно понимает, что 2×2=4, но мы точно не знаем, в чем мы там отличаемся. Поэтому, смотрите, в авиации есть такой, и сейчас мир на эту тему, то есть вы вообще... Чуть более по-другому надо, может быть, поставить вопрос, можно ли сертифицировать искусственный интеллект. Как это происходит в авиации? Мы запускаем новый самолет, отдаем его специализированной государственной конторе, она прогоняет 50 тысяч тестов и говорит, этот самолет летает. Теоретически точно так же должно быть с нейронными сетями. Угу. Взяли нейронную сеть, задали ей 50 тысяч вопросов, сверили ответы, сказали, о, они наши, пасконные, православные. Да? Хорошо, она так работает. Это уже... Это требует пока, на самом деле, очень жесткий Европейский Союз. Они единственные, кто пока сделал цельный Digital Act. У них есть цельный. Там есть прям... Они прописали все. Надо отдать должное. Они, бюрократия у них доведена до совершенства. Они должны были, кстати, регулировать и начать искусственный интеллект уже почти сейчас. Перенесли на 27-й год. Пока еще не доформулировали, видимо, вот этот вот корпус тестов. Да? У нас наиболее, кстати, лайтовая история, если посмотреть на мир. Там есть Америка, есть Китай, режим регулирования, есть Европа. У нас лайтовые, мы идем путем ведомственной регуляторики, так это называется. Условно говоря, Минздрав свои требования предлагает, кто-то еще свои. И мы, в общем, достаточно спокойненько пока к этому идем. Хотя некоторое общее понимание у всех, оно единое, да, что чем критичнее среда, тем регулирование должно быть жестче. Другой вопрос, они просто разные у всех стран. Да? То есть вот как-то так.
5: Ну и, соответственно, о близнеце Алисы, Клод, но он более известный, конечно, да, компании Anthropic, в очередной раз, насколько я понимаю, потому что не первый уже случай, взломал OpenAI, ну, собственно, искусственный интеллект, Artificial Intellect. И сразу пошли опять разговоры, что он может там взять власть, уничтожить всех людей на планете, активировать биологическое оружие, захватить ядерное, и, в общем, значит, от человечества ничего не останется. Вот на эти панические крики что можно ответить? Или ничего? Или, наоборот, сказать, да, такое возможно?
6: Слушайте, смотрите. Вот смотрите. Представим себе 1904-1905 год. Появляются первые автомобили, да, появляются двигатели внутреннего сгорания. Они уже есть, но такие, знаете, еще пыхтящие, да. Вот. И вдруг кто-то выступает в прессе, не большевики с какими-то своими зажигательными программами, а кто-то выступает в прессе и говорит, слушайте, автомобили не надо, миллион человек в год будут давить под колеса. Представляете, 904-го, миллион человек в год. Возможно бы даже тогда они бы остановились, и у нас бы до сих пор были бы лошади. Слушайте, ну по факту в 2026 году в мире погибает миллион человек под колесами. В России 20 тысяч под колесами погибают. То есть цена у прогресса есть всегда. Хочу заметить, у искусственного интеллекта никаких вообще даже пока... Понятно, что то, что применяется во время ведения действий боевых, да, это давайте мы это не будем считать, это армия принимает решение, и там все как-то оно идет само по себе. В реальной жизни парадокс истории заключается в том, что мы ничего, кроме блага, пока не получаем. Благо, ничего такого нет. У нас есть доставка 15 минут, у нас есть, ну, не у всех по России, конечно, но я думаю, дойдет скоро. У нас есть интернет, у нас есть фильмы, у нас есть работа дистанционная, у нас есть такси, у нас есть... Да, самолеты мы покупаем. То есть сплошное благо. Получается, вдруг вы выходите и говорите: Герман, страшно же жить. А я вспоминаю вот этот видеоролик, да, немое кино какого-то тоже 900-го года, когда мимо крестьян проезжает паровоз, да, и они там крестятся в ужасе, да. Я смотрю на вас, Алексей, и думаю: Господи, Алексей. И вот теперь, внимание, вопрос. Можно ли было успокоить тех крестьян? Нет.
5: И не надо, да.
6: Потому что в их понимании это сатана, пришел в мир, будет их убивать, да, то есть, ну, все, ну, извините, а чем можно переубедить? Ничем. Поэтому остается только констатировать, что мы сейчас находимся в переломной точке, там, точка бифуркации, сошлись много разных историй. Людей пугают роботы, которые выглядят как люди, ходят как люди, действуют как люди. И пока все это были рассказы, вообще не вопрос. 2010 год, посмотрите видео 2010 года и посмотрите, что сейчас. А людям уже страшно. А потом у нас железяка, они разговаривают, они же не понимают вообще, что от железяки. Она говорит лучше, чем они, да? А потом вот это все, да? То есть и это людей пугает. Но мы вообще устроены так, что мы нового боимся, да? Автомобиль мы не боимся. Автомобиль мы же знаем, сядем за руль, мы в аварию не попадем. И вот так 20 тысяч не попадает в аварию ежегодно, да? Вот, правда, там... Ну, 2/3 это пешеходы на самом деле, да?
5: Но тем не менее, да? Или пассажиры, скажем так.
6: Ну, тем не менее, да, то есть не водители, да, вот. А там абстрактная неизвестность, да, при этом, и, конечно же, еще добавляется скорость, да, когда повозки менялись на автомобили, когда рикши менялись там на повозки, да, там у нас же много чего было, когда трубочисты заканчивались, да, это было, занимало время, причем занимало поколение, то есть человек, трубочист, мог спокойно до пенсии доработать и уйти, а сейчас мы на глазах видим, что происходит. Еще недавно мы били себя в грудь. Только программисты — наше будущее, да? Вспомните, 22-й год.
5: Да.
6: Программисты — это люди, их надо на пьедестал освободить от службы в армии, да, там, не знаю, бегать,
5: целовать. Ипотеку дать.
6: Дать ипотеку вообще. Это ужасно все. А сейчас, почитайте, что про них пишут, что они хуже юристов, простите, да?
5: С экономистами. Извините, я вас не хотел обидеть, простите, пожалуйста.
6: Нет, ничего страшного. У меня есть экономическое, и у меня все, как это, все лузлы собрал, понимаете, да? Вот, но я справлюсь. Вот, я как-то, там есть масса ответов на эти вопросы, но тем не менее, я про это говорю, что было много разных историй. Происходит все это не просто на глазах одного поколения, а происходит в очень сжатое время. Люди все растеряны. Нет ни одной профессии, которая, мне казалось бы, под ударом. Более того, вы же понимаете, что прямо сейчас недорого, можно посадить наших два аватара в эфир, да, и они примерно так же будут разговаривать. Возможно, сейчас с вами разговариваю не я, а я сижу где-нибудь там в ресторанчике, пью пиво, да, а сидит аватарчик и вполне себе хорошо за меня разговаривает.
5: Ну да, вы же написали 20 писем китайцам, не написав их.
6: Конечно, конечно. Я вообще, слушайте, у меня тут был грех, я как-то попросил опять же какую-то сеточку написать за меня... Если вдруг что-то аварийное, напиши в канал сообщение, да? Ну, аварийное. Ну, просто я же должен реагировать, я же должен на волне, понимаете? Я же советник бывший, да? Я же представитель этого фонда. Я должен быть всегда оперировать. И это редкие события, вообще редкие, это не каждый день. Она писала, мне раздается звонок. Говорит: Герман Сергеевич, здравствуйте, вас беспокоит там радиоспутник, да? Вы тут написали прекраснейшую заметку, да? Что вы можете еще нам сказать в эфир? А я не знаю, о чем я писал, понимаете? Я даже не смотрел. Вот это я понимаю, понимаете, да. После этого я эту тему закрыл, да, сказал, что я писать буду все-таки сам, да, то есть вот. Но грех был.
5: Я бы сказать, сейчас прочитаю и расскажу, вот надо так, свою заметку.
6: Ну, это было бы... Нет, ну, слушайте, ну, нельзя же в этом признаваться, открыто.
5: С Согласен. Кстати, о роботах. Китайцы начали их, по-моему, придерживать, насколько я понимаю. То есть те компании, которые их делают, их, по-моему, насколько я понял содержание этой новости, на IPO не пускают. Чего бояться-то? Все равно, о чем мы говорили, что штанами нельзя дырку в плотине заткнуть, не получится, все равно прорвет.
6: Нет, там другая история совершенно.
5: Другая?
6: Она про другое. IPO – это вы выходите на рынок и продаете компанию. Дешево, недешево, дело десятое, да? Китай просто не хочет, чтобы компании уходили дешево. И все, они говорят, у нас есть деньги, мы их вам можем дать. Берите у нас в банках.
5: А то еще с другой стороны придут.
6: IPO – это продажа доли, это продажа наружу.
5: Ну, акции. Выпускаются акции,
6: наружу.
5: На биржах. Да, ну, конечно. Наружу.
6: Приходите в банк Овчина, да, получаете там деньги по сниженной ставке, берите взаймы, берите на 10 лет, не отдавайте долю. Это вам примерно как они... Я почитал здесь, что пишут китайцы сами по себе. Они пишут, что настоящие патриоты страны не должны раздавать свои... То есть деньги у Китая же есть, у Китая денег... В резервах вообще какое-то бесконечное количество, да, то есть он может профинансировать любую историю. Китай говорит о том, вы же не из России, да, то есть это в России нет денег, у вас все есть, берите у нас. То есть, потому что если они выйдут на IPO и 20% акций продадут, например, 20-30, там сколько там, да, они же уже отдадут их наружу.
5: Ну, то есть да? Непременно за границу, да?
6: Ну, это не важно уж как получится, важно, что они уйдут из-под контроля. Вот. Поэтому Китай считает, что он должен сперва дорастить компании до... И на IPO обычно, он же потом после IPO, Microsoft вышел на IPO по оценке 750 миллионов долларов. Сейчас стоят какие-то бесконечные сотни миллиардов, да? Не говорю уж про Nvidia, да, которая начинала, по-моему, со 100 миллионов, да? Поэтому зачем им сейчас выходить? С точки зрения людей, владельцев компании, им бы, конечно, обкэшить дело хорошее, да? Lamborghini всегда всем нравились, да? А с точки зрения китайского государства, нет-нет-нет, подождите.
5: Ну, то есть, да, все, такая корова нужна... самому, и это правильно.
6: Джека Ма же именно за это придержали. Да, помните, была история с Джека Ма большая, когда Алибаба хотел выйти на рынок, Алиэкспресс, вот эта вся история, они хотели продаться наружу. Его вежливо попросили этого не делать. Ну, вопрос уже, знаете, насколько это хорошо, это, давайте такая история, мы ее оставим. Да, то есть вот, но в целом Китай на себя очень сильно тянет. Я думаю, в этой истории именно вот эта часть была.
5: Нет, это вызывает, в принципе, уважение и понимание, самое главное. Ну и так вот на 2,5 минутки у нас еще история о том, что Дональд Трамп не только по Гренландиям там специалисты или там по Иранам, он анонсировал создание сил искусственного интеллекта. AE Force, это будет так называться, сказал, что не будем тормозить рост этой невероятной отрасли. Но при этом будем искать плохое. Ну, нет, можно, конечно, посмеяться, но сейчас у нас всех, значит, беспилотные войска появились. Правда ведь, да? А еще года 3-4 назад даже и представить было невозможно, что таковые появятся. И вот это он первый сюда?
6: Вспомнив мое военное прошлое, что я все-таки в запасе, да, я бы даже, возможно, в войска искусственного интеллекта вернулся бы, да, то есть все-таки, ну... скучно жить, да, то есть вот, а войска, искусственный интеллект делают такое понятное. Но это говорит о чем? Любопытное о чем? Те, кто собирается создать войска искусственного интеллекта, совершенно не собираются сдерживаться. У нас же еще идет тренд, когда Anthropic, OpenAI и Musk выступают, надо продержать развитие искусственного интеллекта, да. И обратите, как тут одновременно выступает Трамп и говорит, и войска создать. Понимаете, да, то есть, чтобы все было хорошо. Колонии, да, не должны производить шелк, да, а если его производит шелк, то они его должны полностью продавать, ни в коем случае себе не оставлять. В целом все вписывается прям, и я должен заметить, ничего плохого, я думаю, что у нас какие-то подразделения, которые не оформлены, то есть я же заканчивал военный институт имени Можайского, мы как бы себя считали космическими войсками, но их не было, да? То есть потом их выделили в отдельные космические войска, что было справедливо, да? Все-таки сейчас их, правда, слили тоже с ракетами, я сейчас даже давно не смотрел. Но войска беспилотников – это важная история, да? То есть, по сути, и искусственный интеллект, возможно, достоин выделения. Правда, насколько я помню, когда был Шойгу, там говорили что-то о научно-технических ротах. Это масштаб не тот, да? Все-таки дивизию, давайте вот, как дивизию искусственного интеллекта имени Яндекса, например, да? А вторую искусственную дивизию имени ВКонтакте.
5: Имени Пажетного я предлагаю.
6: Кстати, о птичках, между прочим, да, это третья будет дивизия, которая всех победит в конечном итоге. С ротными, с подъемами и с закатами.
5: Спасибо большое, Герман Сергеевич. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Скоро новости. Оставайтесь на орбите.
0: Скорость биологического старения организма. Контекст. Ожирение – не только дополнительная нагрузка на организм и проблемы с различными органами. Это еще и фактор преждевременного старения человека. Об этом заявила академик Российской академии наук Наталья Мокрышева. По ее словам, ученые отмечают прямую связь старения с индексом массы тела, распределением объемов и составом тела. Кроме того, ожирение повышает риск летального исхода, способствует развитию когнитивных нарушений, проблем с печенью, дыхательной и сердечно-сосудистой системами. Избыточное количество жировой ткани запускает цепочку метаболических нарушений, возникает риск онкологических заболеваний, а провоцируется ожирение стрессовыми ситуациями, неправильным питанием, вредными привычками и пассивным образом жизни. У женщин ожирение часто сопровождается дисфункцией репродуктивной системы. Специалисты отмечают, что снижение избыточного веса даже на 10% значительно улучшает самочувствие, снижает нагрузку на организм и уменьшает риск развития осложнений. Но предупреждают, при подозрении на такое отклонение самолечением заниматься не нужно. За рекомендациями следует обратиться к эндокринологу и диетологу. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Уфе, Челябинске и Перми полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Кто из действующих глав регионов сохранил свой пост после выборов? Какой договор подпишут США и Гренландия? И какая страна не присоединилась к Карпатской восьмерке, вопреки ожиданиям Украины? Об этом не только. Подробнее далее. Встреча с представителями Украины на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в графике главы МИД России Сергея Лаврова нет, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Алимов. Выступление российского министра на Генеральной Ассамблее ожидается 26 сентября. 8 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах по итогам единого дня голосования. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России и областных избирательных комиссий. Еще 2 руководителей регионов избрали депутаты парламентов. Так, в Чечне свой пост сохранил Рамзан Кадыров. Он возглавляет республику с апреля 2011 года. На выборах он набрал 99,85% голосов. Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу, сообщили пресс-службе главы киргизского государства. В послании Жапаров выразил уверенность, что Госдума нового созыва внесет весомый вклад в реализацию масштабных задач, стоящих перед Россией, и дальнейшее поступательное развитие страны. Дания, Соединенные Штаты и Гренландия подпишут договор об укреплении безопасности в Арктике и Северной Атлантике 22 сентября, сообщила канцелярия датского премьера. Там уточнили, что церемония подписания состоится в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о бессрочной сделке с Данией по контролю над безопасностью Гренландии. В рамках соглашения Соединенные Штаты получают контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента на острове. Венгрия не присоединилась к Карпатской восьмерке, созданной Украиной, хотя и получила приглашение.

0: надежду, что депутаты поддержат документ. У правящей коалиции 108 мест из 200. Оппозиция считает, что большой дефицит вгоняет республику в долговую яму, но у нее всего 92 мандата, и фактически нет шансов повлиять на ситуацию. Первый тур заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» стартовал в Москве. В нем участвуют педагоги из 86 регионов. В первом туре участникам предстоит справиться с двумя конкурсными испытаниями. 22 сентября провести просветительское мероприятие. Далее педагогическое мероприятие с детьми. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Генри Грань Сардарян, студия. Алёша Тимофеев, всем привет. Привет, привет. Так, у нас первая тема. Про выборы будут? Ходил голосовать?
3: Ходил.
2: Почему не электронно, вот скажи?
3: Ну и вот как-то так сложилось, что с момента, как мне можно было голосовать, мы с родителями ходили на этот участок, и я как-то вот мне грустно будет.
2: Традиция.
3: Это, да, мне будет, ну, в общем, как, да. Примерно так и воспринимается голосование в настоящий момент, поэтому мы все очень тепло, сентиментально, эмоционально, вот, с эмпатией, и будет просто мне как-то вот... Совсем грустно, если весь процесс моего гражданского участия в политической жизни сведется к нажатию трех кнопок в смартфоне.
2: Это справедливо.
3: Но да. Огромное количество моих знакомых именно электронные, практически, наверное, все мои знакомые, кроме тебя. Вот ты первый человек, мы сейчас пока разговаривали, который мне сказал, что сам тоже пошел голосовать. Все остальные голосовали онлайн. Во-первых, у многих там прописка не совпадает.
2: Да, но это все
3: еще
2: что-то. Ну, физически удобно. Но я ехал, то есть мне, прикинь, не надо, то есть сколько мне там, ну, типа, 40 минут на машине доехать, оставить там куда-то, дойти. Угу. То есть это прям вот был путь. У меня был опыт и так,
3: да.
2: Значит, я не получил, не то что сатисфакт, ну, какого-то удовлетворения, так сказать, лежа на диване, действительно, вот это вот, ну, как будто бы
3: Ну, ты не получил сатисфакции, лежа на диване.
2: Нет, не получил.
3: Мы все еще говорим про выборы, уважаемые наши слушатели.
2: Да, они про это, да. Не про это. Добрый вечер, Елена Ханга. Нет, не про это, мы про выборы. А так вчера, ну, прям люди были тоже, значит, мне раньше в рекреации голосовали, были прям, вот, закрытая кабинка. Голосование-то тайное у нас.
3: Да.
2: Закрытых кабинок нет уже. У нас не было закрытых кабинок, и в этот раз был в спортзале избирательный участок в школе, там учился недолго, мои дети учились в этой школе. Значит,
3: у тебя участок мигрировал в другое место или в этом же здании?
2: В этом же здании, просто в другом помещении, да. Уровень безопасности, понятно, что этот, и мой напряг средний. Мы с детьми пошли, чтобы, так сказать, ну, как-то, простите за высокопарность, перевивать политическую культуру с детства. Значит, мы были с детьми, он напрягся, говорит, блин, столько людей с автоматами, все. Это меня заставили, у меня сумка, ну, вот такая поясная, и там капли были, заставили выложить капли. Нельзя с каплями, почему-то вдруг. А у жены смешно спросили, значит, а у вас, а это что такое? Она говорит, это блеск для губ. А, и женщина, ну, представительница Росгвардии спрашивает, бесцветный? Она говорит, да, тогда проходите.
3: Рекомендуете?
2: И мы потом долго думали, типа, а что, почему, типа, бесцветный, там, может быть, типа, если...
3: Ну, чтобы ты акцию, видимо, не устроил какую-то.
2: Не, ну, с помощью бесцветного, то я говорю, может, она в личных целях у тебя спрашивала, там, бесцветный?
3: Вам идет?
2: Да.
3: Не, я хочу, единственное, если меня слышит сейчас мотоциклист, который у участка 1776 8 раз не дал мне снять ролик, мне надо было снять ролик, чтобы проголосовал, призывать. Как только я начинал говорить, он проезжал вот в эту сторону. Я ждал, он все, проехал, вроде припарковался, заново начал говорить, он проезжал в обратную сторону. И мне понадобилось 8 дублей, прежде чем я снял нормальное видео, где меня слышно.
2: Это да. Так, ну можно, кстати, отсюда тоже оттолкнуться. Мы сейчас про
3: выборы в Германии.
2: Да, про выборы в Германии. Значит, тоже, так сказать, в качестве этого, ну, в топы и прелюди, преамбулы к вопросу. Я его задавал на этих выходных. Тренину, президенту РСМД. Он ответил на первую часть, а на вот эту вторую не ответил. Вот смотри, АДГ побеждает.
3: Да.
2: АДГ побеждает. У АДГ есть

0: они, по крайней мере, говорят, что они разработали некий внешнеполитический документ, в котором они призывают к диалогу с Россией, разговоры там про стратегическую стабильность, единую архитектуру безопасности для Европы и так далее. Прям программный вот такой внешнеполитический документ у одной партии, которая опять там в землях побеждает. Не во всех, надо сказать, да, но побеждает. Вот и у нас выборы прошли. У меня возникает вопрос к представителям этого института международных отношений Дипакадемии МИД России. Значит, существуют ли механизмы или инструменты какие-то для того, чтобы наладить парламентскую или народную дипломатию? Если, ну, руководители нашего, так сказать, правительства и лидеры не могут договориться, и мы там сейчас о причинах не говорим, почему не могут договориться. Но есть вот эти уровни. Остались эти инструменты, вот с твоей точки зрения, только по-честному, да, или нет?
1: Инструменты есть, вопрос в том, к какому результату они могут привести. Сам инструмент есть. Вот, допустим, прошли выборы в Саксонии, Анхальт, и если удастся сформировать АДГ там правительство по результату, главу исполнительной власти, то есть по нашим меркам губернатора,
0: да,
1: вполне можно пригласить в Россию и не просто церемониально, а если мы понимаем, что эта партия занимает кардинально отличающуюся от ее оппонентов позицию, предложить, что раз у вас такая позиция и вы в этом регионе победили, мы даем для вас возможности с нами торговать, которых нет у других регионов, готовы импортировать у вас продукты, более того, попытаться найти возможность экспорта чего-нибудь туда по заниженной цене, даже если это не совсем выгодно. Почему? Потому что это сразу же вносит фактор в внутриполитическую жизнь Германии. Мы каким-то образом начинаем там участвовать. С другой стороны, надо взвесить все за и против с точки зрения того, не навредит ли такой контакт самой этой силе, которая двигается. Ее поддерживать по-разному можно. Можно там, финансово, можно организационно, как угодно. Если эта сила считает, что создав для нее конкурентные преимущества со стороны России во внутриполитической жизни, это даст ей дополнительные, я не знаю, 5-7% на следующих выборах, почему нет, можно этим заниматься. Я уже не говорю про города-побратимы, так с формальной точки зрения, с точки зрения Европейской хартии местного самоуправления, это вообще отдельный уровень власти, он не должен быть подотчетен там национальной власти, и поэтому вполне мэры городов могут не вписываться в официальную политическую, внешнеполитическую линию своего государства и Европейского Союза, принять решение, побратимство, привлечение инвестиций и все прочее. Это с одной стороны. То, что касается парламентского сотрудничества с парламентскими республиками, кои являются в том числе Федеративной Республикой Германия, очень важно. Почему это важно? Потому что надо, мне кажется, иногда отталкиваться от формулировки «а что, если нет?». Вот мы этого не делаем. Это каким-то образом вносит раскол в позицию тех, кто хочет аккумулировать все ресурсы против России. Нас что беспокоит в этой ситуации? Единственная тревога, единственная проблема, которая у нас есть в отношении Европы, заключается в том, что наднациональному Европейскому Союзу удается все 27 стран в той или иной степени, вот сейчас, правда, они не смогли против Алишера Усманова продлить санкции, как пишет пресса, да, что там 3000 человек не могут в отношениях продлить санкции, и в основном позиция Словакии и Франции, как я сегодня смотрел, вызвана вот Алишером Бурхановичем Усмановым, и не хотят они, чтобы продлевали санкции. Отдельные такие эпизоды есть, но я подозреваю, что если несколько человек из этого списка достанут, санкции вновь будут продлены. Так или иначе, если будет принято решение о выделении вот этих 500 миллиардов на развитие ВПК, они будут изъяты из остальных сфер, в том числе и восточноевропейских стран и прочих. Вот в чем для нас проблема, что один центр против нас использует ресурсы и возможности всех 27 стран. Мы бы были заинтересованы, чтобы это было не 27, а 15, 10, 5, 3, 0, да? В любом случае меньше, чем 27. И для этой цели вполне нормальное явление – это создавать параллельные каналы связи. К сожалению, я тебе могу это сказать точно, я сейчас в этом не сомневаюсь. Проблема заключается не в нашей стране. Вот началась специальная военная операция, ни одного партнера своего, да, значит, Запада, с кем у нас были соглашения о сотрудничестве, двойных программах и так далее, ни одному из них я не то что не сказал, что мы больше не будем с вами сотрудничать. Мы в первый день начала СВО собрали всех наших итальянских студентов, да, у меня их тогда было под 200 человек, сказали: ребят, оставайтесь, надо будет, поможем работу вам найти, если вам нравится тут жить, учиться, все. В жизни в России никто вам ни слова не скажет, вообще об этом не думайте. И многие ребята очень хотели остаться. С той стороны, нам 23 числа прилетели письма, что мы все, с вами больше не хотим общаться, разговаривать, дружить. И любые контакты были прерваны. И я знаю этих людей не потому, что это их личная позиция была. Им просто утром пришло предписание со стороны Минобра, что будете общаться с русскими, вам конец. И... Как в этих условиях налаживать общение, сказать сложно, но я думаю, что можно. И вопрос единственный, знаешь, в чем? Что надо с ними работать. Я эту позицию очень часто слышал от европейских консерваторов. С европейскими леваками я не общался, у меня такой ни возможности, ни, наверное, профильных компетенций нет для этого. Вот с консерваторами, с такими резко правыми деятелями, когда мы общались, они говорили: мы только не понимаем, почему, говорит, нас вот, допустим, приглашают на какой-нибудь форум, мы вполне готовы были бы каким-то обзавестись здесь контактами, работать с вашими. Нас обычно заводят либо коммунистам, либо вообще каким-то левым. Мы вообще друг друга не понимаем. На следующем мероприятии могут посадить меня, типа ультраправого, и рядом со мной посадить из моей же страны типа, с которым мы весь год уничтожаем друг друга, потому что он самый-самый левак. Нас единственное, что объединяет, что мы в целом хорошо относимся к России. И нас, когда сажают рядом, ну, мы не понимаем, типа, с нами сейчас правые работают или левые работают, и они не понимают, что в итоге, а что этого пригласили, он вообще по нашим меркам, там, черт знает кто. Да. Вот здесь как-то поизбирательнее работать, я не говорю работать только с одной категорией, работать со всеми надо, но понимать, что это в нашем представлении сейчас, ну там, господи, левые, правые, все примерно хотим одного и того, в Европе это не так, для них это реально важно, и поэтому надо хотя бы их же разводить там и давать с ними здесь контактировать людям, которые с ними на одном языке говорят.
0: А что это, вот кто это должен быть, вот давай подумай, просто, так сказать, вот... Несмотря на консолидацию и прочее-прочее, но мы видим там отношения или слышим, да, отчасти экспертного общества или парламентского какого-то депутатов там наших, значит, это мы слышим там в отношении Европы разные всякие речи. Вот, а кто может быть, чтобы это не было, точнее, может ли это быть не представитель власти?
1: Да, 100%, очень легко. Ну, коммунисты, положа руку на сердце, этим занимаются. Активно там бывают съезды, у них приезжают представители достаточно большого количества коммунистических партий с различных стран мира, и у них какое-то взаимодействие, тем не менее, есть, да, они просто сами эти коммунистические партии в этих странах, они, может быть, не самые популярные силы, по своему профилю они работают. Скажем, та же самая «Справедливая Россия», она вполне могла бы работать с социалистами различными из разных стран и также пытаться с ними выстраивать диалог. Мы бы, значит, в центре явно «Единой России» сложно, понятно, потому что это партия власти, она в любом случае там ассоциируется с правительством и может попасть. А вот использовать фактор наличия, там, я не знаю, ну, там, ЛДПР, и главное ее не переводить на английский язык, потому что Liberal Democrats вязаться с официальной позицией этой партии. Но вот с такими более правыми политическими силами тоже почему бы и нет. Такой диалог — это вполне рабочая схема. Она, понимаешь, мы на многие вещи, так как сами смотрим, говорим, ну, понятно, да, позиция,
0: да, все понятно, понятно, да,
1: все понятно.
0: Да.
1: Там не так воспринимают.
0: Да, конечно.
1: Они первые, что они спрашивают, говорят, ну, подожди, у вас коммунисты, это же не власть, это же у вас оппозиция. И для них это вполне нормально. Ну, мы поехали в Россию, у нас правительство не согласно с правительством России, а с оппозицией России, допустим, правительство ничего не горело, мы оппозиция к нашему правительству, и мы с оппозицией тому правительству. Встречаем. Ну, хотя бы так этот ресурс использовать, я думаю,
0: вполне. Но у нас, так сказать, другие эти, у нас
1: единогласные. И было бы вообще отлично общественные организации, если бы у нас были, у которых нацеленность, она отражает процессы, которые происходят в Европе. Ну, вот мы видим, что рост правых политических сил, правых политических партий с вполне понятной идеологией, и очень хорошая площадка для взаимодействия с ними. Это такая универсалистская правая консервативная организация, не знаю, Международный консервативный фонд, да, который помцован за то, чтобы во всем мире защищались традиции и ценности христиан, допустим. Почему нет? Вот площадка. Мне обязательно, мы не обязательно говорим, прилетайте в Россию, это не очень удобно. В Сербии можем собраться, в Латинской Америке можем как-нибудь собраться, пообщаться. Но вот такие дипломатия второго трека, она очень, очень важна.
0: Так, ну про Мерц тоже давай пару слов скажем. Значит, пишут СМИ, Евроактив, там я посмотрел, пишет, ну не будем там характеристики давать СМИ, но Евроактив пишет, короче говоря, что в Европе, не только в Германии, но и в Европе недовольны как будто бы Мерцем, и это, так сказать, переживают относительно его судьбы. Почему? Потому что, ну, мы понимаем, да, токсичный. У него супер антирейтинг. Не было ни у одного, по-моему, канцлера такого антирейтинга, как у нынешнего Мерца. Партия проигрывает, при этом Мерц проявляет настойчивость, мы не будем там употреблять слово упоротость, да, и говорит, я типа вот со своих там позиций не сдвину. Для меня это тоже такая, ну, загадка, тем более для Германии, да, там с традициями, парламентаризмом и прочего.
1: Ты точно помнишь германские традиции недавние еще?
0: Не те, которые там 100 лет назад, да, 80-90, а вот совсем недавние. Но кажется, что, конечно, ты должен слышать, что люди говорят. А люди говорят, приходят на участок и точно, да, точно говорят, абсолютно, недвусмысленно говоря. Он, да, он не слышит их и говорит, я буду продвигать все равно свою линию. Вот это к чему может это, во-первых, привести?
1: Старик, я думал насчет этого, потому что это вообще удивительная вещь, когда... То, что партия проигрывает, удивительно, в этом ничего нет, даже более того, и то, что может выигрывать вот совершенно новая какая-то политическая сила, которая до этого считалась маргинальной, а теперь мы это уже видели в Европе, вот в Италии очень много примеров таких было, это нормально, так бывает. Удивительно другое, что есть мощная АХДС, это мощнейшая политическая сила с точки зрения инфраструктуры, сети своей, ресурсов, которыми она владеет,
0: количеством партий.
1: Колоссальная структура, которая фактически захвачена в настоящий момент BlackRock корпорацией. И вот корпорация BlackRock устами Мерца говорит, не, мы никуда пока не собираемся, у нас тут есть еще дела. Потому что я, во-первых, не хочу упрощать ситуацию до уровня Мерц тупой, поэтому ХДС проигрывает.
0: Я благодарен тебе за это.
1: Всегда, пожалуйста. Я, значит, не хочу до этого упрощать. Почему? Потому что Мерц не везде проиграл. У него ситуация... Можно сказать, что это было давно, когда он еще не проиграл, а вот его действия сейчас привели, значит, к катастрофе, к проигрышу. Дело в том, что на Западе у ХДС, на Западе Германии, не так катастрофичные дела, они плохи, но они не так катастрофичны, как на Востоке. На Востоке все, это конец, это уже очевидно. Более того, если посмотреть, этой партии приходится в разных регионах конкурировать с разными партиями. Все не так легко, что АДГ пришла и просто забрала 20% у ХДС. В каком-то регионе, безусловно, АДГ забирает голоса у Мерца. В другом регионе они делятся между левыми и АДГ. В третьем регионе АДГ забирает у них голоса, но этим удается забрать голоса у зеленых каким-то образом. Более того, даже у СДПГ они забирают голоса. Мерц забирает голоса у левых. Очень сложная схема. Она может гипотетически привести к двум вещам. Первое. Более мягкий сценарий. Это в Германии политическая система, я сегодня писал об этом. Она превращается из соперничества между СДПГ и ХДС, ХСС в соперничество между этими двумя, плюс к этому альтернатива для Германии новые левые партии различные. И совершенно по-другому будет распределяться власть. Но долго существовать в этом режиме при условии вот этого Брандмауэра, что они не будут сотрудничать с АДГ ни при каких условиях, такая система не может. Она может сложиться, только если все скажут, ну черт с ним, то значит будет ХДС идти на союз с альтернативой, то социалистам придется на эти вещи соглашаться. Потому что иначе эти будут все время набирать больше, чем остальные партии по отдельности. Те будут формировать правительство меньшинства и... До бесконечности так править не получится. Это ты просто выключаешь из политической жизни 40% своего населения. Так нельзя. А более радикальный сценарий, он заключается в том, что постепенно будет Почему я говорю, что сценариев два? Потому что если Мерца не поменяют, это будет один сценарий. Если его поменяют, может пойти мягкий сценарий. Вот при его смене, при новом лице, я почему до этого сказал, что не надо упрощать, что Мерц тупой? Почему? Потому что если это упростить до этой степени, можно сделать вывод, что если завтра утром Мерца поменяют, придет какой-то другой человек, то проблема АДГ исчезнет. А дело намного серьезнее, намного институциональнее.
0: Ну, конечно, не исчезнет, но там-то еще, насколько я понимаю, проблема в том, что просто типа нет, ну типа и хорошо, Писториус там, но насколько нету в Бундестаге ну, кого-то, кто смог бы объединить даже сейчас, значит, да, коалицию.
1: Ну, вот об этом и речь. То есть тут проблема не столько в самом Мерце. Кто бы сейчас не пришел на его место, он будет повторять те же мантры, что он примерно будет предлагать примерно те же решения, и партия будет постепенно вот так угасать. К чему? Вот второй сценарий, он заключается в чем? Вот представь себе страну, которая разделена сначала географически, то есть мы явно видим, Запад хочет одного, да, Восток хочет другого. Второе, мы видим страну, в которой вот то, чего хочет Восток, просто выключается из политической жизни Западом.
0: Да, повестки как
1: понимаешь?
0: Бы.
1: Да. Вот хорошо, и вы можете даже с ними не идти на союзы, не создавать коалиции, но сказать, ребят, вы сейчас ошиблись, что вы проголосовали за АДГ, но мы вас услышали, нам понятно, что вы хотите, мы поменяем свою программу для того, чтобы вас привлечь. Они этого не делают. Почему? Угу. Потому что они боятся, что если они сейчас пойдут вправо, они начнут терять вот эти более левые голоса, на которые они сейчас опираются.
0: Ядерный электорат.
1: Да, у них сейчас цугцванг. Они понимают, если они пойдут вправо, потеряют левых, и если останутся там, где сейчас, будут медленно проигрывать. У них особо выхода нет. Нормальное явление, нормальная практика, подход здесь был бы, это сказать, мы не согласны с АДГ, население свое мы тупым не считаем, и говорить о том, что это какие-то недолюди, их надо выключить, мы не можем. Поэтому, несмотря на то, что мы считаем это неправильно, тем не менее, мы готовы сформировать правительство совместно с АДГ. Включить их в политическую жизнь, дать им понизить собственный рейтинг за счет неправильных действий, ошибок.
0: За счет того, что они во власти.
1: Да, за счет того, что во власти. И после этого немножко устаканить ситуацию. А вот если продолжать, как сейчас, это может реально привести к очень существенному политическому кризису там.
0: Да, это любопытно.
1: А вот это, знаешь, вот этот тезис сумасшедший.
0: Но он сам не уйдет.
1: Мерц нет. Ну, во-первых, нужно понимать, он кто? Он реально представитель BlackRock. Вот все, что мы обсуждаем, говорим, 500 миллиардов хотят дать на ВПК. 500 миллиардов дать на ВПК, это дать вполне конкретным корпорациям. Их не Калашникову концерну будут выдавать или вертолетам России. Это будет Rheinmetall, Leonardo, Thales и ряд других фирм. Практически во всех этих крупных организациях львиную долю принятия решений можно отнести к корпорации BlackRock. У BlackRock есть там доля, директора ключевые, еще что-то. А Мерц является их представителем. Поэтому их сейчас, в настоящий момент, беспокоит. И это не только ВПК, мы очень сильно сужаем. У BlackRock интересы шире, чем ВПК. Где-то это могут быть пенсионные и страховые фонды, которыми они руководят, и их устраивает в другой стране выделение больших средств на эти вещи. Здесь их сейчас конкретно интересуют эти 500 миллиардов. И задача Мерца не выигрывать на выборах, не сплачивать германское общество, не что-то. Его задача – это постараться добиться того, чтобы у этой корпорации все было тип-топ.
0: Ты понимаешь, вот поэтому я и говорил, вот для меня там внутреннее вот этот какой-то, не знаю, там, противоречие или что-то, да, какая-то рефлексия, значит, почему? Потому что я помню все эти, как там формировались коалиции, даже еще там 10-15 лет назад, там, ХДС собирались внутри и голосовали, идти ли договариваться, еще не просто, так сказать, по коалиции, а просто садиться за стол переговоров или нет, и на меня это, честно говоря, производило впечатление, ну, то есть настолько вот такой этот парламентаризм, и кажется, ты говоришь, вот находится под контролем. Но все равно же я не думаю, что вся там партия, так сказать, довольна тем, что это происходит.
1: Я, по крайней мере, не вижу, это касается не только Германии, я не вижу внутрипартийной демократии ни там, ни в Италии, ни во Франции. Ну вот если объективно мы видим один и тот же процесс везде, что во Франции смена Макрону, это вот два этих, значит, супруга-садомита, которые либо один, либо другой будет. А с ними, значит, должна бороться Ле Пен, которая явно, мне кажется, мало у нее все-таки шансов на победу. В Италии, значит, у власти находится Мелони, которая мимикрирует и притворяется ультраправой, на самом деле ведет страну ровно в том же самом направлении. И везде в Европе не находится возможности нормальным, понятным механизмом изнутри дать харизматического лидера, который способен на решительные какие-то действия для выхода из кризиса. Но это говорит о том, что система подконтрольная, она решает другие... Вот ее задача именно в этом, оставаться подконтрольной, она с ней справляется.
0: Если есть вопросы, комментарии, в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, там наше сообщество представлено, присоединяйтесь к нам.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном. Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
3: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
4: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
5: Мне кажется, что ты...
6: Это проекция.
5: Но я хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
6: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
7: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Спасатели в горах в Черкесском районе Кабардино-Балкарии ищут не вышедших на связь двух альпинистов, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Во вторник планируется возобновление поисково-спасательных работ с привлечением вертолета Ми-8 МЧС России. Миноборнауки предложило изменить порядок приема в российские университеты со следующего учебного года. Нововведения затронут перечень обязательных для поступления ЕГЭ, список индивидуальных достижений и результаты олимпиад. Число направлений, где физика – обязательный экзамен, вырастет до 37. История станет обязательным экзаменом там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. Математику надо будет сдавать на всех специальностях в области информационной безопасности. Многопрофильный конкурс будет отменен. Теперь он станет проводиться на конкретную специальность или направление. Петиция, авторы которой предлагают изменить текст государственного гимна Украины, оставив существующее музыкальное сопровождение, написанное Михаилом Вербицким, чтобы убрать все упоминания о смерти, появилась на сайте украинского кабинета министров. В частности, предлагают убрать строку «Еще не умерли Украины ни слава, ни воля» и фразу «Душу и тело мы положим за нашу свободу». Автор петиции также исключил из текста гимна пожелание смерти врагам, поставив вместо этого строчку «И живем мы в мире всем белым светом». Для рассмотрения Кабмином петиция должна собрать 25 тысяч подписей. На данный момент ее поддержали 2255 человек. До завершения сбора подписей 88 дней. Профессор, исследователь российско-итальянских отношений, автор исторических работ о контактах России с Европой Антонио Фалико презентует свою книгу «Россия и Италия. С древних времен до Петра Великого. О культурных, исторических и дипломатических связях двух стран на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Особое место в книге занимает история дипломатии. Через судьбы конкретных людей и дипломатической миссии автор показывает, как постепенно складывалась система отношений между Россией и итальянскими государствами. Американский астрофизик Нил деграсс Тайсон назвал Луну мертвым и наименее интересным для научных исследований объектом в Солнечной системе, признав за ней лишь практическую ценность из-за близости к Земле. При этом астронавт НАСА Крис Уильямс, напротив, подчеркнул, что естественный спутник, наоборот, представляет колоссальную ценность для геофизиков и планетологов. По его словам, из-за отсутствия тектоники плит, поверхность Луны сохранила первозданную историю формирования нашей планеты и всей Солнечной системы. Кроме того, астронавт считает, что без отработки систем на поверхности Луны невозможно безопасно отправиться в 9-месячный перелет к Марсу, где у экипажа уже не будет права на ошибку. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
0: Генти Грач Сардарян, Алеша Тимофеев. Григорий задает вопрос. У нас эта тема была намечена на завершение беседы, но можно сейчас ничего-то такого. А могут ли адские санкции ударить по самим США? Вот, допустим, Трамп будет наш алюминий покупать. Санкции на США будут наложены. Но там не только алюминий, там всякое разное. Да?
1: Ну, практика показывает, что все санкции, которые были наложены в отношении России, они в конечном счете наносят существенный ущерб интересам этих стран. Это факт. И европейские санкции им навредили очень сильно, и американцам, я думаю, они навредили. Но уже возникает смутное сомнение, что лоббистами этих санкций вполне могут выступать альтернативные производители, люди, которые надеются... Ну, допустим, ты европейский... политический деятель, и у тебя в настоящий момент есть выбор наложить запрет на то, чтобы покупать, допустим, газ из России, покупать в трижды более дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, ты примешь положительное решение в этом случае, только если ты лично финансово в этом заинтересован. Я не знаю другой мотивации. Вот я не знаю, каким образом это, должно было остановить специальную военную операцию. Очевидно, что никаким образом это не повлияет на наше решение продолжать ее до победного конца. И, никаким образом это не помогает той стране, которую ты возглавляешь. Поэтому, конечно, наверное, у России перестанут покупать, будут покупать еще где-то.
0: 6,5 тем временем дизель рекордно, просто там на 80% что-то посчитали, да, там выросло.
1: Я думаю, это из-за горячо любимого нами Бабель-Мандебского пролива в том числе.
0: Ну и представьте, да, дальше, так сказать, не надо быть там семи пядей во лбу аналитиком. Ну, все работает на дизеле. Значит, эти корабли, которые бороздят по просторам и перевозят все на свете, просто все, вот да, зерна, заканчивая в ширпотребом дизеля.
1: И вчера я читал, что Гвидо Гроссетто, это фамилия вам может ничего не сказать, но это министр обороны Италии, в прошлом бизнесмен успешный, сказал, что Италия готова военным путем решить дилемму Бабель-Мандебского пролива и своим флотом прорвать оборону, которую хутиты устроили. Я вспомнил анекдот, который мне рассказывал один итальянский профессор. Он говорит, в Италии представляют новый танк, и у него две задних скорости и одна передняя. И его спрашивают, говорят, а зачем вам передняя скорость? Он говорит, на случай, если нас обойдут с тыла. Хотел написать Гвидо, что не лезьте к хуситам. Вы один раз уже в Эфиопию полезли, вас там чуть палками не это самое. Поэтому, может, и туда не лезть.
0: Ну и, значит, американо-китайские отношения тоже там непонятно, будет визит или нет. Это, конечно, напоминает нам вот эту историю в мае, но тогда там были причины связанные, мы помним, да, началась войнушка, и, так сказать, откладывался визит Трампа в Китай сначала на 2 недели, потом на месяц. И вот сейчас такое ощущение, что, так сказать, алаверды, вот обратная сторона, да, тоже непонятно, Си там когда приедет, не приедет. Ну, говорят, что приедет все-таки, говорят, что приедет, но также сегодня писали, что нет решения у них по торговой войне между двумя странами. И это, конечно, осложняет и визит, и сказать, что тогда приезжать? А что тогда приезжать? Ну, вот типа 23 сентября, ну, через 2 дня, посмотрим. Может, еще все поменяется. Тут стоит каких-то ждать прорывов? Вот,
1: у них история этого противостояния, она на самом деле настолько интересна, если ее изнутри изучать. Я не берусь утверждать, что все, что я сейчас буду говорить, это вот стопроцентная правда, но есть прям в большом количестве свидетельства людей, которые на уровне вспомогательного персонала участвовали в организации первых контактов между Трампом и Си Цзиньпинем, там, И они вспоминают какие-то вещи из серии, что когда Трамп прилетел впервые в Китай, Си Цзиньпинь устроил для него прием в запретном городе. Это такая часть, где вообще никого не, вроде как не принимали, насколько я знаю, согласно протоколу. И Трамп даже несколько раз спрашивал у своих помощников, говорит, а Путина там тоже, говорит, не принимали? Да, говорит, и вот первый, кто он счастливый, все, что вот это так. А ему очень многие из его помощников говорят, что он прямо сильно, как нарцисс, озабочен тем, как он будет выглядеть в прессе. Вот он прям несколько раз спрашивал, а как вот, чтобы не получилось впечатление, что я на поклон к нему приехал, что вот я с позиции силы приехал. Ему говорят, слушай, а запретный город, это что, никого не принимали? От тебя ни одного президента США, от тебя да. И уже в момент, когда они должны в какую-то зону войти, весь персонал Трампа, который владел китайским языком, им говорит, простите, это для нас священная территория, вы сюда не допущены. Их не пускают, его фактически ведут только с людьми, которые владеют китайским, чтобы они не понимали, что там происходит. И в тот период, что они там находятся, говорят, что состоялись какие-то очень важные разговоры, и переводчиками вроде как выступали китайцы, которые Трампу донесли какую-то свою точку зрения на этот счет. Затем во время каждого последующего раунда были еще попытки со стороны администрации Трампа, его приближенных, сорвать любые возможные договоренности. Была какая-то история из серии, что вот у Трампа вот-вот какой-то компромисс должен возникнуть, они должны прийти к каким-то совместным решениям по вот этому торговому балансу. И в момент, когда Трамп находится на встрече, в этот момент в США арестовывают, значит, директора корпорации Huawei. И Трампу об этом не говорят. А все об этом уже знают. А помощники скрывают от Трампа. Они говорят, мы решили, что после встречи лучше скажем. Да. И понятно уже, какой там итог. Так что таких историй там достаточно много. Дело в том, что есть известная американская пословица, что вне зависимости от того, кого вы будете избирать президентом США, им будет становиться Джон Маккейн. Вот кто бы ни был избран президентом, Барак Обама, Трамп, Байден, во внешней политике у вас всегда будет Джон Маккейн. И то, что касается Китая, тут вопрос только в том, его будут пытаться загасить под лозунгами демократии, прав человека, того, что уйгуров там в Синьцзянском районе притесняют, или же будут гасить под предлогами торговых войн, того, что вы не должны, значит, иметь такую долю на рынке, как это делают республиканцы, допустим. Но гасить будут в любом случае. Что в этой истории самое удивительное для меня? На что я всегда обращаю внимание? В случае с нами... Они хотя бы, там просто есть старая школа такая, знаешь, советологов, видимо, еще кого-то. У них еще хотя бы рука набитая на то, чтобы нас демонизировать. Я так смотрю, как они нас представляют. Ну, временами, я понимаю, если бы я был там среднего уровня образования западником каким-то, который там живет, возможно, на меня это как-то подействовало бы. Я бы сказал, ну, слушай, страшные люди какие-то. С китайцами, вот у них просто не получается их обвинить в чем-то, кроме того, что они успешно конкурируют. Я вот прям читаю, смотрю, в чем их пытаются постоянно обвинить. Ну вот с этими уйгурами на Западе никто понятия не имеет,
0: да, кто все это уже, такие. Это уже, да, я даже, думаю, даже забыли
1: все, уже. Да, все, в чем их обвиняют.
0: USAID это... сильно там педалировал эту тему, значит, подключал, давали бабки этим, в том числе Adidas, значит, каким спортивным компаниям, да. Вот они, я помню, там да. Все это такая акция была. Но она тут все забыли.
1: С этим уже не работает. Насчет, значит, площади Тяньаньмэнь, где ничего не было, тоже они как-то ничего не говорят. А вот единственное, в чем постоянно обвиняют, говорят, вы, козлы, слишком много зарабатываете. Да, типа вы того, с нами да, конкурируете, успешны, так, да. Вы слишком успешны, и так нельзя. И вот мне кажется, что здесь для них это такое пространство, где, во-первых, они этим очень сильно возвеличивают Китай. Вот в глазах американцев и Европы Китай – это мега-монстр просто. Вот это самая мощная держава в мире, потому что американцы с каким-то страхом говорят именно про Китай. Вот когда ты слушаешь, как они обсуждают дела в мире, они говорят, вот, Россия хочет захватить европейцев, но у них это, у них то. А вот прямо страх и абсолютное возвеличивание до каких-то грандиозных степеней, в которых у Китая нет изъянов, нет проблем никаких, где он такой колосс, просто не на глиняных ногах, а у него все, у него и экономика, и военная мощь, и демография, и деньги, и технологии они тырят, и везде у них шпионы сидят, и все. Мне кажется, они так себя доведут до нервного срыва, и им будет очень тяжело.
0: Ну, значит, вот Нью-Йорк Таймс, Тём, спасибо большое, прислал ссылку. США предложили продлить торговое перемирие с Китаем на 6 месяцев, типа Пекин настаивает на более длительном сроке, вот, но, как повторюсь, 23 по 25. А смотри, а можем ли мы предположить, что что-то типа договорятся или консолидируют позицию там по России и устроят давление с двух сторон? Вот насколько вероятен такой сценарий?
1: С точки зрения классической американской геополитической стратегии, они либо с китайцами должны были договориться о том, чтобы давить на нас, либо с нами договориться о том, чтобы давить на Китай. Да. Вариант, при котором у нас с Китаем все прекрасно, мы в одной лодке и как-то совместно пытаемся, еще и плюс с иранцами, временами индийцами по отдельным вопросам, я уж не говорю про КНДР там и прочее, но этого варианта там, в принципе, не было, это надо было умудриться довести до такой ситуации. Я не уверен, что Китай захочет договариваться с американцами о том, чтобы оказывать давление на нас, не потому что он нас очень любит, и потому что у нас тоже было коммунистическое прошлое, и они это ценят, а по той причине, что ему это невыгодно. Ровно до тех пор, пока у России есть специальная военная операция, в ходе которой против нас задействуются все возможности и ресурсы Запада, эти возможности и ресурсы отвлечены от того, чтобы быть задействованными против Китая. И в любом случае Запад оказывается более ослаблен, это раз. Во-вторых, у Запада больше тем для разговоров. Вот, скажем, непосредственно фронт европейский, для китайцев важен постольку, поскольку Европа для них важный рынок сбыта, и, конечно, хотелось бы предсказуемости в плане дорог, возможности доставлять товары и всего прочего, и они сейчас создают новые для себя маршруты определенные. Но ключевые темы разговоров, они в несколько иной плоскости, и ему нужны ресурсы в отношении России, там какие-то возможности, ресурсы в отношении Ирана для того, чтобы получать какие-то бонусы в действительности важных именно для него направлениях. Турки примерно то же самое делают. Они залезают на Ливию, Сирию, я не знаю, где в Джибути там вдруг оказываются у них интересы. И потом вот они видят, на Южном Кавказе нам проблемы создают, все, и потом приходят и говорят, давай разговаривай. И вот говорят, вот для меня реально важно вот это. Я готов уступить чуть-чуть в Ливии, чуть-чуть здесь, чуть-чуть на Южном Кавказе, чуть-чуть там. И дальше торгуются. Потому что кроме того, чтобы обрести такое политическое влияние, у них другого ресурса нет. У китайцев помимо политического есть еще грандиозный экономический ресурс, который дает им тоже эти возможности. Поэтому
0: переговариваются будут. Просто знаешь, почему такие мысли возникают? Ну, типа Трамп кажется, что такой чувак, президент уважаемый в смысле, который готов абсолютно волюнтарно, типа, да вот забирайте там это, а нам вот это, вот понимаешь, ты, предложить что-то такое... настоящую сделку для Китая. И, ну, вот поэтому кажется, что... Мы же помним там при Обаме, помнишь еще, когда 45-й Трамп был? Транс-Тихоокеанское партнерство там и так далее. Пришел Трамп, значит, нет. А потом типа Трамп-Тихоокеанское партнерство, там такие были тоже формулировки. И сейчас мне кажется, что, ну как будто бы могут что-то поделить.
1: Есть в этой всей истории две вводных, которые у меня только вызывают вопрос первый. Я не уверен, что те решения, которые принимает Трамп, все они способны к реализации. Да, потому что его степень подотчетности его администрации и европейских лидеров, она вызывает вопросы. Ну вот, как минимум, посмотри на то, как мочат, я не могу другой глагол использовать, и чморят Джей Ди Венса. Но Джей Ди Венс летит в Иран. Ну или с иранцами встречается где-то в Пакистане, в других местах. Берет на себя фактически весь репутационный имиджевый груз за результаты переговоров. И уже несколько раз инсайдеры говорят о том, что сделки срываются со стороны Марко Рубио. Он нигде не участвует, ты его не видишь. Он не несет ответственности за срыв процесса, за неудачу. Но конечное решение, да или нет, говорят, принимает Марко Рубио и в нужный момент срывает возможную сделку с иранцами, подставляет таким образом Джей Ди Венса, у которого все меньше останется политическая репутация, авторитет к следующим выборам. Это грызня внутри, это раз. Во-вторых, ну, мы видели неоднократно, что американцы с нами что-то обсуждают, вроде все хорошо, потом к ним прилетают французы, британцы, там, немцы, начинают ныть, садятся на уши ему, а в особенности британцы обладают возможностями его переубедить и делают так, что от этих договоренностей остается очень мало чего. Поэтому волюнтаристски сказать, да забирайте, он-то может, у нас же вопрос не в том, чтобы американцы сказали, да делайте, что хотите. Угу. Нам нужно понимать, либо вы вообще физически перестаете, как бы то ни было, ни за деньги, ни там, бесплатно, никак иначе, вы больше не оказываете поддержки Украине, и в первую очередь не даете разведданных, не даете пользоваться инфраструктурой Илона Маска и всего прочего. Я сомневаюсь, что так будет. Но вот если вы так не делаете, да, это огромное изменение в этой структуре конфликта, и мы можем рассчитывать на совершенно другие сроки, более короткие для достижения целей задач СВО. Либо же вот это вот, да, господи, забирайте, что мне жалко, что ли, хорошо, заберем, вы как дальше с нами, кто будет договариваться о каких-то гарантиях? Я, будучи очень реалистически настроенным, понимаю, что даже взяв Киев, это не значит, что у нас с Берлином, Парижем и Лондоном будет четкое понимание, как мы разграничиваем сферу ведения, как мы дальше существуем в Европе. Более того, взяв Варшаву, это ни о чем об этом речи еще идти не будет. Это мы с другими элитами сейчас имеем дело. Что нам сейчас нужно либо четкое понимание, как будет выстраиваться эта архитектура безопасности и какие-то реально прорывные решения. Мы к этому сейчас не подходим, потому что никто в Европе не уверен, что если с нами не договориться мирным путем, мы способны им нанести катастрофический ущерб не мирным, военным путем. В тот момент, когда эта убежденность появится, я не говорю, что обязательно надо это сделать, но в тот момент, когда у них будет убежденность, что мы на это способны, в этот момент с нами хотя бы начнут обсуждать. Не факт, что договоримся, но начнут обсуждать. Либо же это будет какая-то совершенно новая Европа, в которой эти государства выйдут из состава Европейского Союза, не будет национального органа, и какие-то страны придут и скажут, нам вообще, вот итальянцам или португальцам или испанцам, нам вообще до вас с этой Восточной Европой по барабану. Давайте о торговле поговорим, о бизнесе и прочих вещах. Это тоже гарантия. Кстати, я вот, мы об этом не говорили, мы все время концентрируемся на НАТО, инфраструктуре НАТО. Это очень важно. Допустим, распуск Европейского Союза, это тоже очень важная предтеча. Если у этих стран не будет единого рынка, не будет единого производства всего, что необходимо для ВПК и так далее, то угроза для России возможности противостояния с 500-миллионным блоком, она становится намного ниже. Я уверяю, что как только эти страны будут выступать по отдельности, не то что мелкие, там, Венгрии, Румынии, Болгарии, страны, основоположницы НАТО, Франция, Италия, Германия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, они, да, даже Люксембург, они будут в разных лагерях находиться, у них совершенно разные позиции будут по России, и это нас вполне могло бы устроить.
0: Так, нам надо еще успеть обсудить Гренландию, короче говоря, Гренландия возвращается в родную харбор, возвращается Гренландия, якобы, ну не якобы, так сказать, все там, сделка, пришли к соглашению стороны США. Это тоже, кстати, это к разговору вот о реализации и о том, что кто такой, если каждый президент. Да. Да, вот несмотря ни на что, сколько угодно можно смеяться, иронизировать и так далее. История, гренландская американская история началась в 19 веке. Тогда появились первые, значит, инициативы, значит, присоединить эту территорию. Что произошло, да? В середине, ну, понятно, Трамп и правительство Дании и Гренландии объявили о достижении договоренности по безопасности в арктическом регионе. Официальное подписание документа запланировано на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Значит, вопрос о покупке Гренландии снят типа с повестки дня, остается частью датского королевства, однако Вашингтон получает бессрочные и расширенные права на обеспечение безопасности острова. Трамп охарактеризовал это как постоянный контроль, который позволит США делать в Гренландии все необходимое для защиты региона. Странам, не входящим в НАТО, в первую очередь нам и Китаю, будет запрещено создавать на острове военные базы или размещать войска. США получили право вето на любые крупные иностранные инвестиции в чувствительном секторе экономики Гренландии, в том числе там разработка редкоземов и прочее.
1: Ну, вот на три части, мне кажется, можно разделить. Первая часть — то, что Трамп может использовать во время выборов. Однозначно он будет говорить, я хотел этот кусок льда, я взял этот кусок льда, теперь Гренландия — это США, и мы никогда и никого. Вторая часть — это то, что реально полезно, всякие редкоземы, еще что-то. Ну, я сильно сомневаюсь, что год, два, три назад любая американская компания, которая хотела бы их там добывать, столкнулась бы с какими-то проблемами существенными. Ну, хорошо, далее и далее. А вот третье, что касается вот России и Китая, а я прям вот вижу, как на территории Дании мы открывали мотострелковую дивизию и начинали...
0: Имени русалочки Ганса Христиана Андерсона, да.
1: Я вот прям представляю, нажили там из Владикавказа 58-я армия направляется, значит, на передислокацию туда, и вот там она... Ну, понятно, что нам никто бы и не дал там открыть какое-то военное представительство, скорее всего, так же, как и китайцам. О чем тут идет речь? Ну, у Трампа была позиция, она явно сильно фундирована, и, видимо, у любого народа, не только у нас, успешность... страны своей, она в том числе измеряется тем, что мы приросли.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Вот были столько-то, а стали столько. Да не только у нас. Очевидно, что если было не так, он бы не стал все время педалировать тему, что Канада войдет как 51-й штат США, значит, мексиканцев он там присоединит к себе. Ну, значит, есть на каком-то подсознательном уровне у американцев это в качестве положительной оценки направления развития страны. Ну, он сейчас будет издавать бесконечное количество карт с Гренландией. Может быть, кстати, эта история будет иметь какое-то продолжение. Им там раздадут какие-то там паспорта, потом дадут какой-то особый статус, еще что-то. Ну, Трамп мыслит категориями постмодерна. Вот хоть мы много раз это обсуждали, но каждая новость с ним связана, она говорит об этом. Его не колышет сильно Гренландия. С конституционно-правовой точки зрения приобрела ли статус. Его интересует возможность заявить в ближайшие полгода о том, что это территория Соединенных Штатов Америки, и американцы эту территорию присоединили. В абсолютно клиповом масштабе, очень коротко, быстро, не важно, что это не так, не важно, что он не решил тех задач, которые ставил. Важно, что есть картинка, есть инфоповод. Более того, я думаю, через неделю мы про этот инфоповод забудем, потому что он очень быстро переключится на что-то другое, новое и будет бить в эту точку.
0: Но там еще любопытные тоже мне эти формулировки понравились. Значит, по данным источника в Госдепе, соглашение составлено таким образом, что оно останется в силе, даже если Гренландия в будущем решит полностью отделиться от Дании. Вы на всякий случай, так сказать. Ну, просто надо предусмотреть это. Нет, это же не обязательно. Ну, просто чтобы это было. Давайте договоримся, да, сразу. Но любопытные такие вещи. Но все равно, можно ли охарактеризовать как победу Трампа?
1: Ну, промежуточный успех, можно вот так сказать. Победа была бы, безусловно, если бы он смог ногтю и сделать... Понимаешь, он же тоже испытывает противника своего. У меня есть товарищ один, который очень хорошо знает команду Трампа. Он один из таких западных консерваторов, убежденных. Он мне рассказывал, говорит, ты не понимаешь его психотип, что этот человек, он реально движим бизнес-психологией. Все, что для людей, которые, занимаются политикой, б, анализируют ее, является неадекватным поведением, в его случае, для любого политика является вот преемственная позиция, сейчас сказали, какую-то точку обозначили, ниже нее не опускаемся, ведем, а он может просто для того, чтобы тебя испытать, сделать какое-то очень резкое заявление, которое выбивает тебя из колеи, посмотреть, как ты реагируешь. Ну вот он попробовал наскоком один раз, сказал, что Гренландию мы обязательно сейчас присоединим, и начал оказывать жесткое давление на датчан. Ну, они могли, европейцы, в какой-то момент начать с ним торговаться, что, слушай, ты что, серьезно? Что случилось? А почему? А как? А давай посмотрим. И он мог вполне довести до ситуации, когда там референдум какой-нибудь будет проходить, и он бы пообещал бы местному населению миллиардов, там еще что-то. А мог в какой-то момент этого процесса понять,
0: каждому датчанину по 5 мексиканцев.
1: Двух зайцев,
0: депортировал, и датчан хорошо, да.
1: Вот прошли в стране выборы, где ты был, вот 3 месяца, столько партий, ни у одной не в такого программе.
0: Давай коротко еще, вот эта история с какими-то альтернативами НАТО, ну и в принципе вот снижение влияния США, Канада как бы подключается, и вот и французы с канадцами договорились о сотрудничестве в сфере энергетики, обороны своей. движение «Космос», ну, там еще это ядерная инициатива и так далее. Вот тут что ты тоже, так сказать, видишь? Вот это что за такие мезальянсы?
1: Альтернативы для НАТО я никакие не могу себе представить, потому что НАТО — это союз военно-политический, где ключевая роль у Соединенных Штатов Америки ввиду того, сколько финансов выделяется на все это дело, а остальные страны — это страны вот этого трансатлантического пространства, которые, имея членство там, в основном озираясь на американцев, находятся под их зонтиком таким оборонным. Хорошо, без. А вот американцы вышли. Назовите это не НАТО, а АТО какой-нибудь, или ТО какой-нибудь. Но это речь все равно о том, что эти страны должны будут выделять энную сумму денег и производить столько вооружений, обеспечить такие гарантии безопасности друг для друга, чтобы решить те задачи, которые решала НАТО. Я пока это вниже. А французы с канадцами — это просто назло Дональду Фредовичу пока
0: будут, что. Не будут морозить уши в Гренландии.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном. Знать за 90 секунд. Массовую рассылку нежелательных сообщений и писем, звонки и комментарии без согласия получателей мы привыкли называть спамом. Но что это за термин? Откуда он взялся? В 1937 году одна из американских продуктовых компаний начала выпускать консервы на основе острого свиного фарша. Они назывались Spiced Ham, сокращенно SPAM. Во время Второй мировой войны Штаты массово поставляли эти консервы союзникам. И прежде всего СССР в рамках ленд-лиза. Это был один из лучших мясных продуктов, доступных советским солдатам и офицерам. Его в основном ели с кашей. Всего Красная Армия получила около 2 миллиардов банок. После победы над Гитлером в США остались грандиозные запасы консервов на многие годы вперед. Но срок их реализации был не бесконечным. Что делать? Предприимчивые американцы решили их реализовать, пока не поздно, и устроили массовую рекламную кампанию по всему миру. Визуальную рекламу «Спам» можно было встретить чуть ли не на каждом углу. Короткие ролики крутили по радио с такой регулярностью, что буквально зомбировали аудиторию. В Южной Корее американские консервы завоевали бешеную популярность. С того времени и повелось навязчивую рекламу называть спамом. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23.00, в Самаре полночь, в Улан-Удэ 4 утра. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. По ДНР подвели первые итоги выборов в Госдуму. Российский суд завершит вердикт Нюрнбергского трибунала. Английские города требуют независимости из-за наплыва мигрантов. Об этих и других темах подробнее далее. Свыше 80% голосов избирателей, по предварительным данным, набрала партия «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. В выборах депутатов Госдумы ДНР приняла участие впервые. Досрочное голосование по выборам депутатов началось 30 августа в связи с непростой оперативной обстановкой и необходимостью обеспечить безопасность жителей. По его результатам свои голоса отдали около 75% избирателей региона. 20 сентября председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий заявил, что общая явка избирателей на выборах в Госдуму составила более 81%. Будущее решение российского суда в отношении прибалтийских националистов времен Великой Отечественной войны довершит вердикт Нюрнбергского трибунала, в свое время не осудившего этих лиц. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Генеральная прокуратура России в понедельник направила в суд заявление о признании прибалтийских националистов пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа. Бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко уволили из органов прокуратуры после его заявления об отставке. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны ранее сообщили, что проводит операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником Офиса генерального прокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров. По данным специализированной антикоррупционной прокуратуры, участники схемы получали от мошеннических колл-центров за невмешательство в их работу средства, которые потом легализовывали через покупку недвижимости, ценностей, а также под видом дохода близких к ним лиц. Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана для Соединенных Штатов, несмотря на рестрикции Вашингтона, пишут американские СМИ. Президент США Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, но вплоть до 2028 покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения американского Минэнерго. СМИ подчеркивают, что Вашингтон сталкивается с трудностями при попытках добиться замены российского урана к 2028 году. Продок Барнем на

0: голосовать за независимость. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Каринэ Геворгян.
2: Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Ось. Начинаем.
3: Она же кашляет, да.
2: Здрасте,
3: дорогой Алексей,
2: да.
3: Ничего, это бисквитный остаточный кашель от моей простуды. Друзья, простите, ради бога, и голос такой мерзкий.
2: Ближневосточный эссе с иранским орнаментом. Ну, есть о чем поговорить, на самом деле. Я удивился. Иран, как сообщается, там, со ссылкой на высокопоставленных чиновников, через Катар предложил Соединенным Штатам прекратить войну. То есть все остановить боевые действия.
3: Там 7 условий, ладно.
2: Угу. Ну, давайте, да, все, я
3: помолчу. Я не буду перечислять все 7 условий, тем более в том порядке, в каком они представлены. У меня перед глазами этого нет, я боюсь сбиться и быть обвиненной в некомпетентности.
2: Тогда так, а что в этих 7 условиях, пунктах не устраивает?
3: Ну, снятие санкций, размораживание активов, короче говоря, не оказывать помощь противникам Ирана в регионе, имеется в виду, понятно, одно маленькое ближневосточное государство. Вот. Ну, много чего, да.
2: Которое может ударить ядерным оружием, хотя у него этого
3: оружия нет. Да.
2: Мы поняли, о чем речь. Тогда такой вопрос, а зачем выдвигать какие-то условия, причем не в первый уже раз, примерно круг этих вопросов остается тем
3: же. У них и не меняется это.
2: А зачем было опять там все это вот предлагать?
3: Это вот, тут, понимаете, я же все время вам говорю, что это древняя цивилизация с очень интересной и устоявшейся политической традицией джентльменского поведения. А тут скажут, вот Иран недоговороспособен. И никто не скажет. Правда? Потому что Иран говорит, мы готовы.
2: Мы способны.
3: Да, мы договороспособны. Ну, естественно, у нас есть свои условия. Вот наше, да, предложение на стол переговоров. Теперь мяч на вашей стороне. Рассказывайте, что вы будете делать.
2: Угу.
3: Тогда Соединенные Штаты должны сказать, а вот Иран такой-сякой, рогатый, хвостатый, там пахнет серой и так далее. Вот, и поэтому мы не идем на переговоры. Иранцы говорят, вы видели, кто не идет на переговоры? Они же и выходят из всяких соглашений, подписывают, потом говорят, а нам, как армяне делают тогда, а нам фиолетово, нам неинтересно. То есть по какой-то сиюминутной конъюнктуре не следует. Иранцы так говорят, видали? А мы готовы. Мы цивилизованные, договороспособные люди. Не случайно у нас Александр Григорьевич Лукашенко выступил и сказал, они что там в Америке не знают, что это древняя цивилизация? Ничего их на колени ставят.
2: Они всех,
3: да, знают, они
2: туземцами считают, папуасами.
3: Да это не в этом,
2: простите,
3: дело.
2: Простите, любимого
3: папуаса. Американские иронисты, великолепные специалисты, кстати, двое из них похоронены как раз в Исфахане, о котором я до эфира говорила. Вот там существует такая, та самая, как это, крипта, как ее назвать-то? Склеп, вот. В память об Америке. Ну, не надо. Нет, просто кто их слушает?
2: Ну, тогда война, значит, будет продолжаться, стало быть. Хотя тут как бы цифры
3: Кого с кем?
2: Ну, вот она в таком состоянии.
3: Пожалуйста.
2: Ну, Соединенных Штатов с Ираном, наверное. Мы же о ней говорим.
3: А кто-нибудь объявлял войну?
2: А в наши времена не обязательно.
3: Нет, тогда давайте четко. Значит, это была операция коалиции Эпштейна, то есть США и Израиля в феврале, да? Мы 28 февраля начинаем, правильно? 27-го.

0: против Исламской Республики Иран, верно? Но даже Израиль не объявлял войну. Вот. И Америка не объявляла. Это был такой вот кавалерийский наскок с уверенностью, которую подкрепили аналитические материалы израильской спецслужбы Моссад, о том, что чуть только вот сейчас подтолкни пальцем, ткни, и вот все рухнет, и Иран все больше не враг человечества.
1: Но где-то люди просчитались.
0: Везде.
1: Практически. Но это примета тоже времени. Везде все просчитываются.
0: Да,
1: думали,
0: теперь в Израиле скандал.
1: Рухнет, не рухнула.
0: Одна, там много спецслужб, там другие спецслужбы крутят в виска и говорят, что же вы, Иглесиас, да, Моссаду говорят, вы самые финансируемые, вы то, да вы все, что же вы выдали-то, а? Так и где? Тут, так что там своя внутренняя свара уже на этой почве, там понятное дело. Ну ладно, оставим эту тему, все понятно.
1: Нет, но они...
0: А иранцы что сделали?
1: 23-й год,
0: а иранцы вели войну не по сценарию прямого симметричного ответа. А для них это был старт кампании по возведению Ирана в ранг сверхдержавы макрорегиона. И они действуют абсолютно по своему сценарию. Вот этого точно никто не ожидал. То есть Иран обнаружил, что у иранского руководства, молодого, пришедшего на смену убитым такому первому поколению, да, революционеров, вот, что у них есть большая стратегия. Они эту большую стратегию методично, надо сказать, притворяют в жизнь. Я помню эти разговоры, что вот иранцев, да и нам, естественно, после Карабаха, да, это самое, из Сирии это пришлось. Дальше посыпалась Сирия, понятное дело. Вот, это я говорил много раз, поэтому я говорил, то есть вот не надо не игнорировать процессы на Южном Кавказе. Потому что там сходятся границы, ряд интересов и ряд коммуникаций очень серьезных, международных, важных на макроэкономическом, макростратегическом уровне. Поэтому то, что происходит иногда на Южном Кавказе, нужно внимательно отслеживать. Ибо это станет в некотором роде косвенно или прямо станет для вас показателем того, что будет на Ближнем и Среднем Востоке, как минимум. Вот, поэтому иранцы начали осуществлять свой сценарий. И как, несмотря на то, что, о, иранцы, вот, дали слабину, где же ваши иранцы, вот, Сирия и так далее. А кто сказал, что они туда не вернутся?
1: Я не знаю, это вот вам виднее, как говорится.
0: Ну вот, а я с самого начала говорил, погодите еще. Возможно, вернуться и триумфально. А вот Израиль ударил в Сирии по складу боеприпасов, да, ракетных, Алеппо. Так, хочется... Читатель из Москвы интересуется. А чьи были ракеты?
1: А чьи были ракеты?
0: Чей склад-то в Алеппо?
1: Ну, может быть, правительство, которое сейчас
0: а если учесть,
1: на Маске что... сидит. Сейчас... Или чьи?
0: Ну, наверное, да. И, скорее всего, кто их завозил? И что это были за ракеты? Учитывая, да, черный рынок, связанный с украинским
1: так
0: театром
1: военных действий. Так им же самим не хватает. Я уже сообразил, откуда вы клоните. А им самим же не хватает. Сами клянчат.
0: Да, деньги-то, понимаете? Это хочется? Же, это, да, конечно, это же... Они что там, не присутствуют, украинские военные давно присутствуют, и в Сирии, и в Ираке, на противоположной от нас стороне. Нет? Да.
1: Скорее всего, в Африке точно
0: давно,
1: они есть.
0: Говорю, давно присутствуют. Вот, поэтому вот это раз. Второй Израиль там неплохо ударил. То ли Израиль ударил по этой базе, то ли она сама Во всяком случае, новости пошли такие, что был удар Израиля. А почему? А кто вот как-то способствовал попаданию этих ракет? Через какие страны? И тут мы вспоминаем про Турецкую Республику, про их связи, их ВПК с Украиной и разные прочие-прочие дела. Ну, в общем, так нелинейно все в этом мире бушующем.
1: Призрачно в мире бушующем.
0: Да. Не, я не могу сказать, это будет прямая цитата. Нелинейно, непросто, вот.
1: Встретится Масуд Пезешкиан с Трампом на Генеральной Ассамблее. Он вроде едет, Трамп тоже едет, все едут.
0: После мытья рук в известном месте.
1: Ну, может, в перчатках.
0: Нет, ну я... Лайковая. Да, тут интересно другое. Что всей иранской делегации, которая должна была его сопровождать, американцы отказали в выдаче виз. Поэтому он летит один. И тут у меня возникает такое соображение, учитывая то, что он по-прежнему относится к блоку реформаторов, и его жестко критикуют и в парламенте, и в открытую. Я все время говорил, что в Иране открытая политическая жизнь. Вот. И, надо сказать, его популярность не повышается. При этом я замечаю, судя по картинке, что вот эти вот молодые революционеры, они явно совершенно на всякую ерунду, типа женские прически или платки и так далее, вообще как-то перестали обращать внимание в этих крутых исторических условиях. Вот. Это очевидно. Это вот прям видно. Посмотрите, друзья, на моем канале открытом, он же рекламируется спутником. Ну, то есть, вернее, есть на него ссылка.
1: Да-да, есть, конечно. Да.
0: Я сегодня разместила вот ссылку на ролик современного Исфахана. Это 5-миллионник, город. Посмотрите, как это все выглядит. Это вообще не соответствует никакой пропаганде антииранской. Не вообще, ничему. Вот. Но вот...
1: А про Иран в этом смысле плохо говорят? Дескать, там все утло...
0: Ну, там же женщин должны казнить за то, смысле? Что они без платков. А этого ролика у меня нет, но тоже посмотрите. Женский забег на 10 тысяч метров в Тегеране. Посмотрите, как они выглядят. Я на одном из ресурсов прочитала. Ага, а на выходе этих женщин там ловят и сразу вешают. Ага.
1: Нет, но это уж извините.
0: Они уж бегут в таком, понимаете, или виде, да.
1: Играют в волейбол и в прочие, так сказать, активные
0: ну, подвижные там...
1: игры. Но все равно там они никак другие.
0: А здесь они вообще в трико и без платков бегут. Ну и кто-то написал, ага, и вот их тут же и вешают на выходе, ага.
1: Ну это мы видели, да. Если там проголосовал не за того, тут же у тебя у кабинки ждут.
0: Да, сразу... да, вот это
1: там,
0: вот там прямо
1: отводят и в расход,
0: ужас.
1: Туда.
0: Ужас, да. Ну, в общем, короче говоря, иранцы, конечно, молодцы. Вот, я как раз хочу сказать, что там не то чтобы либерализация, там именно популярность вот таких фигур, как Пезешкиан, на этом фоне падает. В том числе среди протестной молодежи. Лица их, посмотрите, этих молодых девушек, видно. Это видно. Вот, поэтому они сейчас поняли, что у страны есть шанс получить все, ну, условно, да, то есть вырваться из того состояния напряжения, которым они жили, и их родители, в течение 40 лет. Но они не могут не видеть успехи собственной страны. Они их видят.
1: Нет,
0: они
1: ты...
0: понимают,
1: да, да.
0: Что они начали это дело понимать. Так вот, я к чему? Вы же про Пезешкиана спросили.
1: Да.
0: И тут у меня возникает, и надо, может, знаете, езжай, надоело, как в том анекдоте про Джину Лолу Бриджиду, понимаете? Вот, с глаз долой, с сердца вон, пусть едет на эту генассамблею, пусть он там выступает, да, главное, чтобы тут под руками не мешал. Это вот буквально, потому что многие иранские ресурсы и политики, и депутаты как раз достаточно скептически в адрес команды Пезешкиана высказываются.
1: Это, подождите, то есть его поездка...
0: Ну, он официально президент.
1: Нет, это его решение или как? Или чье? Там не коллегиальное решение? Это
0: понимаете,
1: его лично?
0: В чем дело? он получает приглашение так. на Генассамблею ООН. Так? Он, его администрация, естественно, консультируется с высшими органами страны, включая верховного руководителя. Я же вам сказала, что иранцы идут на переговоры, они никогда не отказываются. Они говорят, мы... А это их фраза. Мы не покидали стола переговоров. Это другие вышли и дверью хлопнули. Мы не делали этого. Мы ведем себя вежливо и...
1: Давайте не будем, вот как это сказать, что-то такое изображать. Ведь если выдвигаются некие условия, неприменимые, невыполнимые для другой стороны, то это, конечно, на словах желание вести переговоры, а на деле-то нет. Разве нет? США
0: а
1: тоже
0: в чем
1: так себя ведет.
0: Такого? Активы Ирана, это же активы Ирана, не американские, я думаю, нет.
1: Ну, извините, если мы сейчас потребуем от Европы, давайте переговариваться, только вы нам отдадите наши там 200 миллиардов в Евроклире, которые лежат. Никто же на это не пойдет?
0: Так нет. Мы тоже, обратите внимание, мы все время говорим, мы готовы к переговорам. Мы готовы, пожалуйста. Просто
1: но
0: о чем?
1: Вы видите войска из Донбасса,
0: нет,
1: правильно?
0: У нас ну, да. есть, да, предложение.
1: Да. Но это невыполнимо для Украины. Украина упирается...
0: Нет, это не по Украине, а с Европой. Мы сейчас говорим про Европу. Давайте, вы меня не путайте. Да? Мы готовы вести переговоры. У нас посольства работают. Кстати, иранские посольства. Да? В принципе, по всему миру работают. В Тегеране работают посольства очень многих. Там до 100 стран там, и так далее. Мы готовы вести переговоры. Просто у нас должна быть повестка переговоров. Но не для того же, чтобы чаю вместе попить и улыбнуться друг другу и сказать, вы хороший человек. Надо... Это дело серьезное. Это за народные деньги мы с вами встречаемся. Да, летаем туда-сюда, керосин на авиационные расходы и тому подобное. Мы должны отчитываться. Каждая поездка, она что-то стоит. Там кто-то подписывает, бухгалтеры подписывают и так далее. Мы должны отчитаться о результате. Какой результат? Хорошо, мы давайте встретимся, чтобы обсудить повестку. Вот наше предложение о повестке. Они заранее предлагаются. И мы можем их предложить. Но европейцы же не готовы с нами вести переговоры?
1: Ну,
0: не
1: там
0: готовы.
1: Предварительных условий нет, насколько я понимаю,
0: вот.
1: Пока. А здесь есть.
0: Ну, правильно, и у нас есть. А у европейцев нет. Они воевать с нами хотят. Ну, давайте я не буду про это, про все.
1: Это понятно, да.
0: Они хотят с нами воевать, и они об этом заявляют. Мы говорим, ну, в принципе, мы готовы на переговоры, но тогда вот наша повестка. Где ваша повестка? Ее нету. Все.
1: Вопрос. Да у нас к ним, по-моему, тоже особой повестки нет. А мы чего от них хотим? Не от Украины, а от них. Я вот не слышал в публичной сфере, чтобы кто-то говорил, что что-то мы от них хотим. От товарищей, дорогих Мерцев, Шольцев, Макронов и прочих.
0: Мы чего хотим?
1: Угу.
0: Прекратить оказание помощи. Такой, военный.
1: Ну, это, может быть, звучало, да, соглашусь.
0: Да, это звучало. Почему? Военно-технической. Как только вы прекращаете помощь, мы готовы в том числе и переговариваться с вами. Ну, в общем-то, это перестает быть актуальным, поэтому нас и не говорят, а для иранцев это актуально, потому что они на коне, и они побеждают в этой ситуации. Все же это понимают.
1: Ну, тут логично, знаете, какой вопрос? Ведь мы имеем дело с людьми, которые 500 лет правили миром. И сейчас, это мы-то с вами понимаем, что они уходящая натура, а они-то не хотят это понимать. И вопрос, на какой шаг они готовы пойти... чтобы сохранить за собой то, что у них было. Либо уж назло уничтожить все вместе с собой, не доставаясь что никому, как у Александра Николаевича, там, помните? Да,
0: да, карандаш. Вот. Да. Могут, да.
1: Могут, да.
0: Могут.
1: Тогда никакого коня нет. Это все, ситуация-то очень опасная для всех, не только для Ирана. Для
0: могут,
1: России, для Китая,
0: знаете,
1: для всех.
0: Я вот сейчас читаю книги по социальной... антропологии западные, ну, последнего как бы такого поколения. Вот. И у меня твердо складывается, еще раз, это мой оценочный взгляд, угу. И я могу его сформулировать, что Да, вот то, что вы назвали, 500 лет. Что остается? Энергии нет. Во всех уже теперь смыслах, да, то есть, ну, видно, как Европа на энергетический голод, да, садится. Вот, энергии нет, вот социальной энергии нету. Общество не пойми, что с этими мигрантскими анклавами, которые никому ничему не подчиняются, никуда не интегрируются, вдобавок оторваны от собственных культур. То есть самые вульгарные варианты, то есть не такие традиционные хорошие варианты собственных местных культур, откуда они выехали. А вот в этих вот условиях Европы это уже вот что-то новенькое такое, понимаете? Вот, это отдельная тема. То есть это вообще не интегрируемо никак. Вот. Да, но что остается? Ну, Ницше, воля к власти. Вот то, о чем вы сказали, это остается. Но самое главное, я ничего нового не сказала. А вот новое, знаете что, очень заметно во всем, если проводить серьезный такой фундаментальный анализ, что я и делаю, читаю и там в своих же книжках отмечаю, страх смерти. Ну, как, знаете, символически, это вот 6 сердец Рокфеллера. И страх жизни, они жизнь тоже боятся. А это патовая ситуация. К чему она может привести? То ли это будет медленный такой уход, знаете, так, размазанный на десятилетия, постепенный. Может, оно и лучше было бы. А то ли что-то может, какой-нибудь черный лебедь, типа технической аварии какой-нибудь очень мощной и не одной.
1: На нас же свалит.
0: А это уже все равно. Мы не заинтересованы, кстати, в каких-то таких событиях. Мы как раз заинтересованы, как бы, может быть, и в ускоренном, но постепенном их отъезде с ярмарки. Потому что наша собственная система пока еще не перестроилась. Она подстроена под эту западную систему управления миром. Вы понимаете, о чем я сейчас?
1: Украина, да? Это акселератор.
0: Я прошу прощения, что я вас, может, плохо сказала.
1: Все правильно, я понимаю. А Украина акселератор. На этот акселератор они давят, и бензинчик-то у них, и, ну, все остальное, ресурсы тратятся,
0: да,
1: и они,
0: пожалуй,
1: быстрее к этому
0: идут.
1: А мне кажется, что наш верховный главнокомандующий именно этот сценарий и разыгрывает, как мне кажется. Это мое тоже личное мнение.
0: Мне так же, потому что человек, он терпеливый, видите.
1: Потому что кидать миллионы на Украину, это там устраивать там дикое поле, это не вариант, мне, опять-таки, мне кажется. Поэтому все так тихо, постепенно, раз за разом.
0: Да, и меня вот на одном подкасте мне задали вопрос, почему так долго ведется СВО? Я говорю, можно как в Кнессете вопросом на вопрос, а почему так долго шла Кавказская война?
1: И северная.
0: Хотя она не называлась, она в принципе тоже была специальной военной операцией. Но заметьте, через очень короткое время, ну, по меркам истории, да, это же вторая половина 19 века, по сути, да? Очень короткое время, вот 17-й год, революция, а 41-й, 45-й, Великая Отечественная война. Героев на Северном Кавказе, как говорится, есть чем гордиться.
1: Давайте тут точку поставим, Карина Александровна. Карина Геворгян, политолог, востоковед, в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Прямой эфир с Кариной Геворгян. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Подразделение 49-й армии Днепра за август уничтожило на правом берегу Херсонской области 7 пунктов управления БПЛА ВСУ. Об этом сообщил заместитель командира батальона беспилотных систем 49-й армии группировки войск Днепр с позывным «Донской». По его словам, как правило, на пунктах управления БПЛА находится около 25 человек. Более 70% избирателей проголосовали за партию «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, свыше 70% голосов также получила кандидат от «Единой России» по одномандатному округу Херсонской области Елена Дмитрук. Владимир Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом в аэропорту в Ирландии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Один из источников агентства утверждает, что встреча прошла в понедельник. Другой собеседник СМИ отметил, что Зеленский и Рэдклифф говорили, пока их самолеты находились на дозаправке, не уточнив дату, когда это произошло. Рэдклифф посещал Москву 25 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что визит был связан с контактами между спецслужбами. А президенту России Владимиру Путину доложили о проведенных встречах. Премьер-министр Венгрии Петр Мазьяр опроверг заявление Украины о том, что компания «Нафтогаз» якобы договорилась с венгерской компанией о строительстве нефтехранилища на венгерской территории. Он уточнил, что речь идет о меморандуме о взаимопонимании, в котором говорится о теоретическом проекте, который мог бы быть реализован через несколько лет, и подчеркнул, что при нынешней власти Венгрии он реализован не будет. Компания «Нафтогаз» Украины в воскресенье заявила, что Киев и одна из венгерских нефтегазовых компаний подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии. Президент Финляндии Александр Стуб указал на чрезмерную реакцию некоторых служб разведки, которые фактически пугают страны якобы завоеванием со стороны России. Хотя доказательств для таких опасений нет. В интервью изданию «Политику» Стуб рассуждал о безопасности Европы. Он подчеркнул, что в данный момент нет никакой неминуемой военной угрозы со стороны России. Климатическим стрессом для жителей средней полосы России, в частности Москвы, является повышение температуры выше плюс 27 градусов. Такие показатели несут риски для здоровья, сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, нормальный летний климат для столичного региона – ночная температура плюс 10, плюс 15, дневная – плюс 21, плюс 26. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Прямой эфир с Каринэ Геворгян.
1: Каринэ Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Теперь хочется поговорить о бедных несчастных.
0: Не, можно я договорю про народы Северного Кавказа, которым нисчайший мой поклон. даже как этнической армянки, потому что тысячу лет назад они приняли армян из Анийского царства, и давно армяне коренное население Российской Федерации. Вот. Не диаспора какая. Вот. А спасибо и за это. Они гостеприимно приняли, претензий ноль друг к другу. Вот. А самое главное, среди них огромное, великое количество героев, даже и в том числе среди репрессированных в 1944 году народов. Вот, героев Советского Союза, героев войны. И они не сдавались, они кричали, русские не сдаются, понимаете? Вот что такое длинная война и интеграция. Это очень сложные процессы. И заметьте, ведь эти народы... Я сегодня потрясающий сюжет из Ингушетии получил, поэтому я... Эти народы сохранили, это реликтовые, древнейшие, культурнейшие народы, которые сохранили собственную идентичность. И свои этические
1: принципы, нормы.
0: Да, вот комплексы у них действуют и так далее. Кому-то они кажутся дикими горцами, понимаете? Несколько такие, знаете, как это самое... Младшая группа детского сада, вот все-таки, что с ними надо разговаривать, как с детьми. Это отнюдь не так. Я вот это хочу сказать, что... При всем сохранении этой идентичности, вот для меня сейчас важно это высказать, высоченные и образованнейшие интеллектуалы, легко ведущие вот этот разговор на высшем интеллектуальном современном уровне. Надо же, вы представляете, вот это вот такая у нас красота в России.
1: Ну, а что ж тут такого удивительного?
0: А ничего удивительного, я просто ко многим обращаюсь. Это не... Картинка, знаете, этнография, фестиваль. Я это хочу сказать. Там присутствует глубокое мышление, знание современности. И одновременно, удивительным образом, люди сохраняют вот этот реликтовую эту идентичность, которая позволила им выжить в эти века. Это же не самые многочисленные народы. Сколько там ингушей? Ну, дай бог, 500 000, да?
1: Ну да, и в Дагестане еще 30 национальностей.
0: Я хочу сказать вот об этом. Вот. Из чего их только не коснулось с этим ваххабизмом, с этим радикальным исламом и так далее. Ну как бы уходит эта волна, отлив ее идет.
1: Ну дай бог,
0: да, давайте
1: дай бог, да, Россия всегда была сильна всеми своими народами, и спасибо тем, кто стоит плечом к плечу.
0: Ну и надо сейчас с этими народами разговаривать так же, как мы с вами в Москве разговариваем. Все они знают, понимают, вот не надо ничего дешифровывать, вот они люди готовы обсуждать, куда вместе движемся, потому что для них, живущих в общем-то недалеко от границ или вблизи границ, это вопрос еще более актуальный, чем для тех, кто живет в Центральной России, еще размышляет, что ему поддерживать.
1: Я, конечно, дико извиняюсь, но кавказские народы, по-моему, дали культуре нашей страны больше, чем большая Украина за 30 лет своей самостоятельности. Да, может быть, даже и не то, что 30 лет. То есть то за изъятием того, что
0: они
1: отрицают.
0: Я не знаю, в каких попугаях это считать. Это первое. Украинскую литературу, согласитесь, у нас, кроме Шевченко, особенно никто не читал, не знал. Вот. Коцюбинский, один из украиноязычных авторов, таких националистичных и так далее, вообще мало кому из, ну, не специалистам знаком. Вот, потому что вот... А вот фильм «Тени забытых предков» тифлисского армянина Параджанова все знают. Это по Коцюбинскому снято. Когда я спросила, в какой степени это соответствует произведениям Коцюбинского, на мной смеялись. Понимаете? Ну, надо же было на что-то там опереться. Киношники надо мной смеялись. Это еще до развала Советского Союза, до всего. Вот, я задала этот вопрос, а там действительно вот прям канва по Коцюбинскому, ну и так далее. Вот, так что у нас мало это знают. Но они собираются прожить, ну я не хочу сейчас Бродского цитировать, да, ну, угу. Ну пусть, ну это их выбор. Вот. Их культура ближе к немецкой, мы об этом как-то говорили. Вот народный, с этой лысой горой, и нечисть у них другая, чем у великороссов. Это хорошо известно, да. Гоголь ее описал, эту нечисть. Ну, и да, страхи ви, другие, и вот эта пшехонская старина, да. Ведьма я, милюсенький, ведьма, да. Хвост, а что это такое? Хвист.
1: Гусары, ну, я спрашиваю. Ладно, может, еще поговорим на эту тему. Знаете, какую хотел сейчас обсудить? Честно говоря, я удивлен Саудовской Аравией. То есть, получается, был такой оазис благости, да, вот на Ближнем Востоке, там какие-то чудеса технические, все замечательно. А тут теперь все гоняют саудитов, да, против них наступают хуситы, они ходят, просят всех о помощи, и Турцию, и Пакистан, с которыми они даже какое-то соглашение заключили, и Великобритания, и Америка, разумеется, и все как-то их начали избегать.
0: Значит, гоняют их движение Ансар-Улла, хуситы — это лишь часть этого движения, поэтому редуцировать не стоит, иначе не очень понятно. Да, хуситы — это небольшая очень часть. Это племя, род аль-хуси. Это просто получается некорректно, что весь этот род на весь Йемен 35-миллионный, да, понимаете? Как-то странно, что весь Йемен, ну, да, там существует так называемая проправительственная, да, сила. Вот. То есть картинка искажается, я это хочу сказать. Это движение Ансар-Улла, которое теперь все более поддерживается более широкими слоями населения самого Йемена, находившегося и в том числе находившегося в блокаде, которую обеспечивала Саудовская Аравия, подписавшая совсем недавно, значит, Меканские соглашения с Пакистаном и Турцией. Вот. До этого Саудовская Аравия, конечно, очень хотела вести себя самостоятельно, сблизилась с Пекином. В Пекине с Ираном соглашение подписала. Я напоминаю, был такой, да? Это была огромная дипломатическая победа Китайской Народной Республики. Но в 25-м году Саудовская Аравия, которая приняла решение через Банк международных расчетов в Базеле, значит, в том числе, участвовал в юанизации своей экономической составляющей, то есть торговала с Китаем, готова была торговать, то есть переходила на эти рельсы. Вот там было давление Соединенных Штатов, того же Трампа. В результате, мало того, что Саудовская Аравия от этого отказалась, от юаня, да, в международных расчетах. На это как-то не особо вроде обращали внимание, да. Ну, как-то от Китая стало, значит, поворачиваться каким-то другим местом. И, в общем-то, надо сказать, ну, нельзя так вертеться, понимаете. Страна не флюгер. То есть прочность оказалась невысокая, да, давление, и вот надо же. А впоследствии и вышли вот из этого решения, которое продвигалось в том числе банком международных расчетов, куда Китайский банк национальный входит тоже. Вот. А теперь, значит, это Меканское соглашение. И, ну, почему Пакистан не торопится помогать? Они говорят, уже поможем, там 5000 военнослужащих в Саудовской Аравии пакистанских-то есть. Да, они... Турция говорит, военно-техническую помощь окажем. Это Хакан Фидан сказал, да?
1: Министр иностранных дел.
0: Да, но тут надо сказать, может, и окажет, но очень ограниченно. Вот. Или символически.
1: Почему они... В принципе, как нефтестабилизирующие государства нужны, чтобы у них все нормально
0: там...
1: было. Ну, вообще, ну, хотя бы Китаю тому же, он же не все у России покупает, оттуда он тоже много нефти получает. А сейчас
0: ну, погодите,
1: закрыто, да.
0: Погодите, ну. Я вам сейчас пока про Турцию сейчас
1: хорошо,
0: скажу.
1: Да, да. Да.
0: Вот. И тогда, в том числе, от движения «Ансар-Ула» пришло довольно интересное и такое специфическое предупреждение. Но один раз. Я давно этого ждала. Было очень интересно. Турция же у нас почти воюет с Израилем на словах.
1: Фехтует.
0: Не, ну прям воюет они там. И так далее. Но Ансар-Улла все время говорит, где ваша Турция и где защита Газы? Вот мы делали для этого, что могли. Хотя наши возможности были очень ограничены. Вы не защищаете интересы жителей Газы. Они говорят, мусульман, на самом деле христиане тоже в секторе Газы проживают, и получаются ровно столько же, сколько и мусульмане себе на голову. Разве нет? Это так. И разрушения такие же. И заботятся, как бы получается, что тот же Иран, который поднимает этот вопрос, а все остальные так по поводу христиан молчат. Они там разные. И католики, и протестанты есть, и православные. Вот так вот сложилось. Вот, палестинцы вообще очень своеобразный народ. А они и вдруг из движения Ансар-Улла так тихим голосом было сказано, что вообще-то, ежели бы не вы, у Израиля было бы гораздо меньше возможностей чувствовать себя столь независимым, потому что через вашу территорию идет товаропоток и с вашей подачи. А самое главное, действует нефтепровод Баку-Джейхан. А дальше я перевожу на этот... Ну, это почти в открытую было сказано, что тогда будете себя плохо вести, ждите удара по Баку-Джейхану. Дотянемся. И Турция вряд ли пойдет на то, чтобы потерять этот маршрут. И между нами говоря, вы же понимаете, куда это дальше тянется. В исходную точку, да? А Турция сейчас поэтому активно с Азербайджаном и Узбекистаном проводит военные учения. О чем у нас как-то не принято говорить, но это очень обширные территории затрагивает. Это весь юго-западный Азербайджан, основная территория, это Нахичевань. Вот. И Каспийское море.
1: Да куда же без него?
0: Да? Угу. То есть там проходят военные учения. Узбекистан, который не имеет выхода к Каспийскому морю.
1: Там Туркменистан имеет и Казахстан, да?
0: Это все очень интересно, да. Ну, там свои существуют претензии друг к другу у Азербайджана с Туркменистаном, и никуда это на самом деле не делось. Но сейчас это я не готова обсуждать. Иранцы в ответ усилили свое присутствие у границ Турции, Армении и Азербайджана. Ирака, я должна сказать. То есть вот так вот. Есть, еще их очень интересует, конечно, и они усилили тоже свое военное присутствие в очень тяжелых местах. Это Белуджистан на границе с Пакистаном. Значит, они оттуда ждут удара. Вот. И очень на эти... Видите, они ответили на эти учения. Армения празднует День независимости, и, насколько мне известно, учений в ответ не проводят, что несколько даже странно. Потому что если твои соседи проводят военные учения, автоматически... И они же до этого предупреждали наверняка. Об учениях предупреждают, да, что это не война, это учение. Вот, ну, надо в ответ проводить учения. Ну, понятно, это обычно так делается. Вежливо, если там мирный процесс идет. Но Армения учения не проводит. Вот, Иран учения не проводит, но усиливает группировку, что уже все-таки что-то промежуточное. Вот, так что на земле идут такие процессы. А только Трамп, там, значит, совещание, да, в Альпах проводили в Германии насчет Саудовской Аравии, это я к теме тоже возвращаюсь, и шарахнем мы по этим самым, как они специально говорят хуситам, а не движению всему Ансар-Улла и Вот, и его, тем, кто его поддерживает. Вот. Все уже, все на низком старте. Все там были. И Саудовская Аравия, и Израиль, тайные переговоры, такие тайные, что все теперь об этом знают. Все, уже было принято решение. В последний момент Трамп сказал нет. Вопрос. Почему? Ну, он собирается ударить во время Генассамблеи ООН, во время десерта, я не знаю, председатель Си 23-го будет ли обедать вместе с Трампом, во время десерта с председателем Си...
1: И даже это... понимаю, на что вы не намекаете.
0: Да, я как раз об этом, да. Вот, вот вопрос. А то ли...
1: Ну, Венс говорит после выборов.
0: А то ли после выбора, а то ли никогда после дождичка в четверг, а то ли все-таки ударят. И по кому ударят, и куда? А тут иранцы, значит, уже внесен законопроект о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия.
1: В Иране?
0: Да, они подписывали договор, для им надо... Они, все, уже законопроект внесен в секретариат Меджлиса, то есть парламента.
1: Сенсация, по-моему.
0: Уже все, уже будет рассматриваться. Как будут голосовать, мы пока не знаем. Ежели проголосуют за выход, вот...
1: Тогда у Израиля будут дополнительные...
0: Еще нет.
1: Аргументы, извините.
0: Вы знаете, у Израиля уже теперь этого аргумента нету по одной простой причине, потому что... Они уже знают, что это, в общем-то, даже не технический вопрос для иранцев. Вот, что, в общем-то...
1: А какой политический? То есть технически решен, остался
0: да,
1: какой?
0: Да, все технически, все готово, это вопрос ага. часов. Вот, ага. Поэтому иранцы дали это понять. Они называли даже 24 часа, то есть сутки. Вот, а может, уже и меньше.
1: А
0: вот.
1: Я прошу прощения, не станет ли это поводом для Штатов применить? За них же не заржавеет.
0: А это
1: по Ирану.
0: А это ни к чему не приведет.
1: Ну как, Ирана не будет, извиняюсь.
0: Как? Ну, вы понимаете,
1: смотря что... сколько сбросит, сколько чем ударить.
0: Ну, они сначала должны носители долететь.
1: А.
0: А иранцы умеют кое-что сбивать или не умеют? Умеют. Это же еще вопрос, как долетит. И сколько махов у всяких иранских ракет, а?
1: Ну, это умных. Возвращает нас к вопросу.
0: И есть ли у них эти умные ракеты?
1: Что будет делать крыса?
0: А иранцы, значит, прижмут уши и в бункеры запрячутся.
1: Нет. Если уже будет понятно, что у них есть ядерное оружие,
0: тогда... Да и у них есть ответ на ядерное оружие.
1: Ну, они, правда, сказали, что ударят по всему, чему можно и чему нельзя, всему ударят.
0: Я не знаю, куда ударить по Израилю.
1: Но это возвращает нас к ситуации.
0: А толку-то? Я говорю, ну вот кто-то даже долетит, и где-то они шарахнут. Вообще бессмыслица.
1: Ну...
0: И куда облако понесет?
1: Был ли смысл Хиросиму и Нагасаки в этой ситуации, когда мы уже практически разбили Квантунскую армию?
0: Безумный японский профессор, который сказал, что мы виноваты, потому что американцы нам свою мощь хотели продемонстрировать. Ну, он прав лишь отчасти. Действительно, они нам хотели продемонстрировать свою мощь.
1: Угу.
0: И надо было потренироваться на кошках, понимаете? И вот они японцев за кошек и держали.
1: Я же говорю, папуасы.
0: Ну, естественно, да.
1: Для них.
0: Все поэтому мои. Все нормально. Вот так вот они и поступили. Тут, конечно, он безумный, этот профессор. Хотя мне кажется, что есть доля большая доля лукавства в его заявлении, что он не с таким тупым видом, понимаете? Он именно дал понять... Он все-таки поднял вопрос о том, что это американцы сбросили бомбы. Так это не так-то...
1: А, в Японии да. сейчас это не принято. Да,
0: конечно, он хотя бы это сказал, понимаете? Молодец, я, например, считаю, я его не осуждаю. Действительно, он прав. Вот.
1: Нет, но
0: как
1: если...
0: только мы продемонстрировали, что у нас есть все оружие сдерживания.
1: То есть после подписания ситуация меняется, и теперь Иран уже просто так на арапа не возьмешь?
0: Да не возьмешь совсем, конечно.
1: Серьезно меняет ситуацию на самом
0: да,
1: деле.
0: Да, Иран возвращается, везде возвращает. Народ это чувствует. Даже, я вам говорю, люди совершенно протестные. И они явно понимают, что Иран не будет прежним и не будет таким, как в первый год после Исламской революции. Это очень передовая страна, а раз передовая, то опираться-то можно на то, что сопротивляется, значит, это очень образованное население, вот, и оно должно быть консолидировано. Поэтому как будет вести себя нынешнее руководство и как там будет внутренняя жизнь складываться?
1: Есть о чем поговорить Трампу с Пезашкианом. А, кстати, если охотились на ученых иранских, значит, они там есть, правда ведь?
0: И, видимо, в товарных вот, количествах.
1: Да, в большом количестве, да. Тут такая ситуация. Спасибо большое, Карина Александровна. Вот просто даже, я даже озадачен, честно говоря, в состоянии небольшого шока пребываю, но это хорошо.
0: Хорошо,
1: это
0: конечно.
1: Хорошо. Карина Геворгян, политолог, востоковед, была в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Спасибо большое. Оставайтесь на орбите.
0: Спасибо.
2: Прямой эфир с Карине Геворгян. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
7: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
8: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
9: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
9: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
10: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». День победы русских полков в Куликовской битве. Контекст. Это сражение стало одним из ключевых в отечественной истории, предопределило дальнейший исторический путь нашей страны. Победа русского воинства под предводительством великого князя Дмитрия Донского положила начало освобождения Руси от ига Золотой Орды. К тому времени Орда уже начала распадаться, а усиление Московского княжества и создание централизованного государства крайне беспокоило Мамая.
11: но посланное им в большой поход войско было разбито. Битва началась поединком русского воина, инока Пересвета, с монгольским богатырем Челубеем. Погибли оба. Все попытки противника взять числом и напором не увенчались успехом. Ему пришлось бежать. Несмотря на большие потери, русская рать взяла верх. В 1988 году, во время празднования тысячелетия крещения Руси, на Поместном соборе Русской Православной Церкви Дмитрий Донской был причислен к лику святых. В июле 2026 года несколько фрагментов мощей благоверного князя нашли в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. В сентябре их доставили в полевой храм одного из подразделений группировки войск «Север» в зону СВО.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: Полночь в российской столице, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Дагестане назвали процент явки на выборах в Госдуму. Сикорский озвучил условия, при котором выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира. В Сириусе стартовал чемпионат России по фиджитал-спорту. Об этих и других темах подробнее далее. Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили американскую боевую машину пехоты «Брэдли» ВСУ на Днепропетровском направлении, рассказал РИА Новости российский военнослужащий Руслан Бадзиев. По словам наводчика, орудие Д-30 80-го гвардейского полка 90-й танковой дивизии российская разведка обнаружила «Брэдли», после чего артиллерийский расчет нанес по машине несколько ударов. Первым снарядом военнослужащие повредили ходовую часть, а третьим – непосредственно боевую машину. Он отметил, что в момент поражения «Брэдли» находилась на позиции и вела огневую работу. При этом дальнейшая судьба экипажа, по словам военнослужащего, ему неизвестна. Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы в Дагестане составила более 91%. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Такая высокая гражданская активность для Дагестана уже традиционна, отметил БРИО главы республики. По его словам, жители региона делом доказывают сплоченность и верность курсу, заданному президентом Владимиром Путиным. Между тем, в избирательной комиссии Дагестана сообщили, что выборы в республике прошли в спокойной общественно-политической обстановке с соблюдением норм избирательного законодательства. Польские военные подняли в воздух авиацию якобы из-за активности России на Украине, сообщает оперативное командование видов вооруженных сил Польши. Польские военные утверждают, что активность их авиации якобы связана с действиями России на Украине, но признают, что меры носят превентивный характер, заявляя, что они направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами. В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал номинировать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот поможет закончить конфликт на Украине. Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Однако в 2025 году эта награда была присуждена Марии Мачадо из Венесуэлы. Позднее на встрече с Трампом она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды. В марте американский лидер заявил, что его больше не интересует тема получения Нобелевской премии мира. Чемпионат России по фиджитал-спорту стартовал в Сириусе. В этом году в состязаниях по 5 дисциплинам – тактическая стрельба, ритм-симулятор, баскетбольные, футбольные и хоккейные двоеборье – принимает участие более 600 спортсменов из 40 регионов страны. Президент Федерации Никита Нагорный рассказал, что фиджитал-спорт активно развивается по всей России. Растет число спортсменов и дисциплин, которые они представляют. Он добавил, что такое импульсное развитие нового спорта стало возможным благодаря государственной поддержке и состоявшемуся международному турниру «Игры будущего», который провели по поручению президента России Владимира Путина.

0: Фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории, РАН, Российской академии наук Александр Дюков. Александр, здравствуйте. Так, ну что, давайте начнем с Прибалтики, точнее, с Генпрокуратуры. С Прибалтики-то не тут как раз новостей как будто бы нет, но вот Генпрокуратура заявляет, что власти прибалтийских стран с начала 90-х годов проводят политику по искажению роли СССР в Великой Отечественной войне. Властями современных прибалтийских стран с начала 90-х годов проводят целенаправленная государственная политика по искажению роли Советского Союза в Великой Отечественной войне и его победе над фашизмом, осуществляя героизация связанных с нацистскими преступниками, коллаборантов и их организаций. Подчеркивают в прокуратуре, что это противоречит решениям Нюрнбергского трибунала о виновниках, причинах и итогах Второй мировой войны, а также положением резолюции Генассамблеи ООН, борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм там, расизма и прочее, прочее. Вот давайте на две части разделим. Но действительно, что тут, мы не знаем, что ли, про парады, там, про, значит, ветеранов СС в Прибалтике? Да знаем. С вашей точки зрения, важно, нужно об этом говорить вот каким-то официальным, ну, типа Генпрокуратуре или еще кому-то? Вот не, давать некую официальную информацию, официальную оценку этим действиям. И зачем?
1: Безусловно, это нужно делать. Причем делать это было нужно еще лет 15 назад. И я, и мои коллеги в свое время очень долго говорили на различных площадках, и на международных, и в России, о героизации нацистских пособников в Прибалтике. Размах этого процесса там реально, ну, на самом деле, невероятный. Вот, например, в заявлении Генеральной прокуратуры сегодня среди многих нацистских пособников упоминается человек по фамилии Амбразявичус. Это глава Временного правительства Литвы, которое было создано сразу после нападения Германии на Советский Союз. Этот Амбразявичус, он был прямо причастен к созданию первого концлагеря для евреев в Литве и к многим, мягко говоря, нехорошим действиям. Амбразявичус после Великой Отечественной войны благополучно убежал на Запад и скончался в США. Так вот, власти Литвы его официально с воинскими почестями перезахоронили в Литве по президентскому стандарту, потому что считали, что он входит в череду глав государств этой замечательной страны. Вот это один пример, примеры можно будет умножать очень и очень долго, но я этим просто не буду делать, потому что весь наш эфир тогда уйдет просто на перечисление примеров. На протяжении как минимум 10-15 лет все эксперты, которые занимались прибалтийской тематикой, говорили, что на это необходимо реагировать, причем реагировать на государственном уровне. К сожалению, у нас это не делали. У нас на протяжении достаточно долгого времени говорили о том, что вот нам нужно лучше укреплять наши внешнеэкономические отношения со странами Прибалтики, и давайте не будем, значит, что-нибудь делать такого нехорошего по отношению к ним. Ну, вот у них такой взгляд на историю, нехороший, но закроем на это глаза. И на это закрывали глаза. В результате произошла определенная эскалация безнаказанности, и прибалтийские политики, как мы видим в последние годы...
0: Простите, уже... пожалуйста, вот когда говорит про безнаказанность, а кто должен наказывать, ну, типа прибалтов? И ну, за Россия что? Должна... И за что?
1: Наказывать, да? Потому что когда в Прибалтике нарушаются права русскоязычного населения, русского населения, когда в Прибалтике последовательно героизируют нацистских пособников, это не внутреннее дело. Знаете почему? Потому что вот всю эту концепцию советской оккупации прибалты последовательно тянули на внешнеполитическую арену и использовали для постоянных нападок на Россию. Постоянных, регулярных. То, что мы закрывали на это глаза и говорили, нет, давайте мы будем по-прежнему обеспечивать транзит различных нужных и хороших вещей через Прибалтику, по-прежнему будем использовать прибалтийские порты для тащат, вот через него

0: товары для нашего бизнеса. Вот несмотря на то, что мы закрывали и говорили, что нет, мы не будем ничего с вами делать нехорошего, прибалтийские политики становились все более и более разнузданными. И мы видим, к чему дошло, к чему пришло, пришла ситуация в последний буквально год, когда та же Латвия открывала свое воздушное пространство для украинских беспилотников для ударов по Усть-Луге и Санкт-Петербургу. Это вещь на самом деле абсолютно предсказуемая. И что так будет, мои коллеги предсказывали еще в 2022 году. Потому что есть вещи неизбежные. Если прибалты рассматривают Россию как страну, которая не реагирует ни на какие выпады в ее отношении, то они приходят к совершенно обоснованному с их точки зрения взгляду, что нужно делать еще, еще и еще, и чем активнее мы будем выступать против России, тем лучше. Она все равно не реагирует.
1: Вот смотрите, значит, для дискуссии, ну, для эфира. Значит, мне кажется, да, в качестве вопроса попытаюсь, значит, сформулировать. Справедливо ли, что мы в одну цепочку выстраиваем три разных события? Значит, воздушное пространство, ущемление прав русских и историю. И историю. Да. Вот когда генпрокуратура, значит, говорит, да, вот сейчас, ну, они там что-то там это героизируют там и прочее, прочее. Вот, ну, внутренне можно там, мы все с этим там не согласны, понимаем, я прошу прощения за этот термин, там, зашкварность всей этой истории, понимаем. Но это их дело. Значит, Усть-Луга и другое там открытое небо. Ущемление прав русскоязычных – это другое дело. Но просто, так сказать, ну, вот насколько...
0: Скажите это мне. Расскажите это мне. Я историк. Да. Я занимаюсь только историческими сюжетами. И с 2012 года я персона нон грата в Латвии. С 2014 года я персона нон грата в Литве. А еще я прохожу по уголовному делу, которое сфабриковали в Эстонии против одного местного правозащитника, которым я, конечно, шапочно был знаком, но все мое знакомство было заключалось в том, что мы иногда встречались с ним на международной площадке ОБСЕ в Варшаве, где было 100-150 различных правозащитных организаций ежегодно. Так вот, все эти действия...
1: Так, беда какая с интернетом.
0: Они пытаются свою концепцию историю. Слышите меня?
1: Да, но плохо, что-то у нас, алло, со связью. Да, вот сейчас слышим пока, да. Но если будут какие-то помехи, мы тогда, Александр, хорошо, переподключимся. Ладно? Но пока слышно и видно хорошо.
0: Конечно. Ну, мы видим, что страны, вот эти вот прибалтийские страны, они нисколько не стесняются преследовать не только своих граждан за неправильно высказанную позицию по истории, а, например, отрицание советской оккупации, так называемой, в странах криминализирована эта уголовная статья. Они также не стесняются преследовать историков других стран за неправильные взгляды на их историю. И ладно я человек, в общем, не очень большой. Но, например, академика Тишкова они выдворяли из страны совершенно гнусным и мерзопакостным образом. Академика Российской Академии Наук. Поэтому эти товарищи, они не стесняются никаких репрессивных мер для борьбы с иными взглядами на их историю, теми, которые у них не утверждены. Ну, логично, что оставлять вот это вот подобные подходы безнаказанным, ну, неправильно. Еще раз скажу. Еще лет 10 назад на заседании Комитета Государственной Думы все эксперты по Прибалтике говорили, что нам нужно это делать. Вот все люди, которые профессиональны, и историки, и политологи, И социологи, которые занимались этим вопросом применительно к Прибалтике, говорили, да, это надо сделать. Вот у нас решили, что это надо делать, к сожалению, только сейчас. Я говорю, что это очень хорошо, что так делают. Мы можем поаплодировать Генеральной прокуратуре. Единственная беда в том, что это сделали так поздно.
1: Просто, а как так, что вы имеете в виду, когда говорите наказывать? Вот что, что, так сказать, какое наказание? И что мы можем сделать-то? Ну так, если откровенно.
0: Во-первых, нам необходимо признать юридический факт, это на самом деле очень важно, что нацисты, их пособники героизируются в современных странах Прибалтики. Дальше у нас есть статьи по героизации нацистских пособников, да, в Уголовном кодексе Российской Федерации. И необходимо политиков прибалтийских стран, которые занимаются этим неблаговидным делом, необходимо на них заводить уголовные дела. Да, понятно, что они будут говорить, ой, это нам не очень интересно, значит, мы, значит, не находимся в их юрисдикции, но это ограничит их, например, передвижение в страны, допустим, Средней Азии, куда они ездят с официальными визитами, да, и вообще это будет способствовать тому, что они, наконец, начнут понимать, что вот, в общем, с ними общается немножечко, если и кот Леопольд, то кот Леопольд после Азверина.
1: Слушайте, а стоит ли привлекать, ну, жертв нацизма, не знаю, евреев, например, да, государство Израиль, каким-то образом подключать, искать какие-то международные юридические правовые нормы, институты, не знаю, там, может быть, в Совете, ну, в Европе, там, так сказать, вот как какие-то, да, для того, чтобы изыскивать возможность, ну, давать этому какую-то внутриевропейскую, внутриесовскую или даже международную, возьмем шире, международную какую-то оценку.
0: Если бы мы начали, условно говоря, 10 лет назад заниматься этим делом, это можно было бы делать, да? Значит, и можно было бы делать на самом деле эффективно, потому что наши прибалтийские оппоненты, они наколобродили очень много, в том числе и в отношении сейчас потомков тех евреев, которых они уничтожили. То есть на самом деле ходов лет 10 назад было достаточно много. Сейчас, поскольку мы начинаем с большим опозданием, перед нами уже более монолитная среда, с которой проводить такие вот какие-нибудь публичные акции совместно с Россией, ну, достаточно мало кто решиться, да, потому что мы знаем, что, в общем, давление на связанные с Россией или поддерживающих Россию лиц идет последние годы весьма активно, и спецслужбы западных стран не дремлят. А в Прибалтике, ну, вообще там практически выкашено все более-менее активные люди, которые выступали с пророссийской позицией. Поэтому, конечно, сейчас это делать гораздо труднее. Надо ли это делать? Надо, но нужно искать какие-то новые пути, новые способы, да, доносить это. Конечно, это сейчас гораздо сложнее.
1: Просто, знаете, я приводил эту историю в нашем эфире. Несколько раз я вспоминал, значит, ну, в рамках вот эфира на радио «Спутник» лет 6, может быть, назад, 7, да нет, наверное, побольше, или до ковида, там, до ковида наверняка, да. Значит, тоже представители Института истории РАН приходили и рассказывали о совместной научной работе истории, польско-русской истории, польско-российской истории. Значит, ученые с нашей стороны историки и ученые со стороны поляков. Значит, договорились обо всем. Просто обо всем, не было разногласий, выпустили труд, который можно взять, там, почитать. Кроме одной вещи. Кроме одной вещи. Начало Второй мировой войны. Поляки написали свою главу, наши написали свою главу. И вот так разошлись. Ну и как будто бы там никто, ну, так сказать, несмотря на разные оценки, да, Но нашли какой-то выход, нашли какой-то компромисс. Но и тогда, еще тогда, в то время, но не надо было, типа, никого наказывать. Вот, вот я про что. И мы согласились, что может быть, типа, другая точка зрения на тот или иной исторический факт.
0: Другая точка зрения, безусловно, может, да. Понимаете, дело здесь, во-первых, не в иной точке зрения. Мы все историки имеем разные точки зрения, они у нас не совпадают не то, что между историками разных стран, но и между историками одной страны они тоже не совпадают. Но есть научная деятельность, где есть поле для дискуссий, а есть политическая деятельность. Угу. И мы должны отметить, что в странах Прибалтики к штыку давно приравняли перо, в данном случае перо историческое. Там существует и последовательно действует специальные историко-политические структуры, каких у нас нет, которые занимаются именно продвижением определенной концепции истории безальтернативной и бездискуссионной. И существование этих структур поддерживается, среди всего прочего, еще и статьями в Уголовном кодексе для людей, которые о истории, прежде всего, о истории советского периода, имеют немножечко другие взгляды. В Польше, например, при всех наших разногласиях, такой стройной системы репрессивной в области истории на самом деле, к счастью, нет. Если же мы говорим вот о том сборнике «Белые пятна», «Черные пятна», которые, значит, делали наши историки и историки из Польши, я бы немножечко ваш оптимизм, значит, относительно этой работы, ну, наверное, немножко бы разбавил, потому что действительно, две статьи там параллельные с трактовками именно российскими и польскими, а остальные статьи совместные. Но фактически в значительной степени эти статьи являются выражением одной точки зрения и точки зрения далеко не российской. Например, если мы возьмем взгляды на польские восстания XIX века. Угу. Вот то, что там писали российские историки, ну, это просто повторение задов того, что писали польские историки. Почему так происходит? Ну, потому что у нас достаточно слабая историческая школа в отношении стран Восточной Европы. У нас Францию или США знают лучше, чем Прибалтику или Польшу.
1: Любопытно. Вот, слушайте, давайте поговорим. А почему так, вот с вашей точки зрения? Не является ли это признаком того самого, значит, великорусского шовинизма, который эти страны да и не считают, да и за страны-то, в общем-то, и в целом? Поэтому что там, типа, изучать, курица не птица, Польша не за граница, там все это... Или там Польша, на самом деле, и Болгария, там, и Венгрия, там, и в любое... подставляет, так сказать, любую страну из Варшавского договора. Вот, так сказать, вот это наше представление.
0: К странам Варшавского договора у нас более-менее прилично обстоит дело. Применительно к бывшим советским республикам, то есть Прибалтика, Украина, там, какие-нибудь страны Средней Азии, да, у нас ситуация обстоит вообще из рук вон плохо. То есть если по любой из этой страны взять историков, которые занимаются этими сюжетами, пересчитать их, ну, пальцев двух рук хватит в любом случае. Значит, на самом деле меньше еще людей, потому что многие что-то написали, потом занимаются другими темами. Почему так происходит? Основы этого были заложены, как ни странно, в советское время. Дело в том, что в советское время был принят следующий принцип, что исследование истории соответствующих союзных республик проводится в академиях наук этих самых республик. Угу. Если историк из Москвы решал заниматься каким-то сюжетом, связанным с, допустим, Украиной, он в обязательном порядке должен был найти себе рецензента на Украине в местной академии наук. Без этого его монография выйти не могла. Соответственно, Когда изучение истории союзных республик было поставлено фактически под контроль этих же союзных республик, потом Советский Союз развалился, и в России оказалось, что специалистов по истории наших соседних государств просто нет.
1: Да. Любопытно, любопытно. Но там мы почему про Польшу, там в том числе вспомнили новости из Польши, там приходят, Качинский высказался, экс-премьер этой страны, и говорит, что Украина хотела объединиться, значит, с Польшей для того, чтобы втянуть ее в конфликт с Россией. Ну и мы помним, там действительно ходили в начале разговоры, там Польша-Украина, значит, вот, так она должна была называться, это там, я не знаю, что это должно было быть, там конфедеративная или федеративная. На самом деле, Качинский там говорил, что это должно было быть. И якобы Зеленский приезжал, и выступая в Сейме, ну, собственно, продвигал эти идеи. Ну, а потом, когда Варшава отказалась, значит, Украина тоже передумала. Что думаете по этому поводу?
0: Ну, действительно, такие инициативы, как ни странно, с украинской стороны были, и Качинский на самом деле абсолютно правильно квалифицирует их как попытку втянуть Польшу непосредственно в войну с Россией. Тут надо отметить, что польские политики, да, при всей их русофобии, причем русофобии такой внутрианой, они всегда на самом деле очень четко ощущают, когда их пытаются втравить что-то совершенно им ненужное. Да? Значит, вот попытка вот этого выстраивания некой конфедерации Украины и Польши в 2022 году, это было, конечно, исключительно, значит, попытка втащить Польшу в войну, и польские политики, понимая это, разумеется, все подобные проекты господина Зеленского отвергали. Что мы здесь еще видим? На самом деле, если мы взглянем на ситуацию глазами, собственно, поляков, то мы увидим, что предлагалась-то им вещь совершенно для них невероятная. Дело в том, что после Второй мировой войны, после изгнания немецкой части населения, после обмена населения с украинской и белорусской ССР, Польша превратилась практически в моноэтническое государство. К этой моноэтнической Польше все польские политики давным-давно привыкли и воспринимают это как несомненное благо для страны. Массовый приток украинских сначала мигрантов, затем беженцев, он, конечно, изменил соотношение различных этнических общин в стране, но еще больше произошло бы изменение, если Украина или какая-нибудь ее часть...
1: Нужно прерваться, я ждал там логическую эту точку.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Вечер на радио «Спутник».
1: На прямую связь со студией член Комитета Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, директор Фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков. Александр, еще раз здравствуйте. Мы говорили, ну, в смысле, вы говорили о предпосылках, но тогда еще предпосылках, так сказать, создания, возможно, вот этого единого государства Польша-Украина. Почему это, собственно, не было реализовано, да, и не могло быть, насколько я понимаю.
0: Не могло быть, потому что любое объединение с Украиной или даже присоединение какой-нибудь части Украины к Польше ведет к тому, что в Польше образуются две параллельно существующие этнические общины, мнимые по численности. Это будет совершенно катастрофический удар по той Польше, которая существует сейчас и которая существовала в период с окончания Второй мировой войны. Для польских политиков это, конечно, неприемлемо. И не только объединение с Украиной, но и даже присоединение когда-то бывших польских западноукраинских областей на самом деле абсолютно невозможно. Польские политики будут торпедировать любые проекты, любые инициативы в этом отношении. И будут, со своей точки зрения, абсолютно правы.
1: Вот Качинский, когда об этом говорит, он... Я просто не понимаю, так сказать... Он хочет нам сказать, Польша не хочет войны с Россией, например, да? И поэтому мы не втянулись и так далее. Или что-то другое хочет сказать нам Качинский. Что он имеет в виду-то?
0: Нет. Качинский сейчас говорит не про Россию. Качинский говорит про Украину. Качинский говорит, Украина, Зеленский пытались втравить нас в страшное и неприятное дело. Украина и Зеленский это вот такие люди, которые нас пытаются втравить, ну, грубо говоря, в блудня.
1: Да, я понимаю, говорить, совершенно. Но мы не хотим, ведь это же значит, что мы не хотим в этот вписываться в блудняк, так сказать, да, вот использовать терминологию, да.
0: Да, значит, соответственно, Качинский не говорит про то, что с Россией не надо воевать. Может быть, даже при определенных условиях он будет за это выступать. Но он говорит о том, что с Украиной надо быть осторожнее. Почему он это говорит? Потому что сейчас в Польше очень сильны антиукраинские настроения. И антиукраинские настроения эти сильны прежде всего у целевого избирателя Качинского, «Право и справедливость» и других правых партий польских. Да? Поэтому Качинский говорит то, что от него в данном случае хотят слышать его ядерный электорат. И он соответствует этим ожиданиям. Он в данном случае совершенно четко ловит волну и говорит то, что он, как политик с его бэкграундом, должен говорить в Польше. Вот и все.
1: Но все равно непонятно. Ну вот отменяет ли это помощь какую-то или вовлеченность Варшавы в российско-украинский конфликт? Вот.
0: Не отменяет. Конечно, польские политики будут продолжать поддерживать Украину. Да? Разумеется, они будут поддерживать ее всесторонне и предоставляя оружие и возможность транспортировки через польскую территорию оружия и решая целый ряд политических проблем, которые возникают у киевского режима. Но из-за того, что в Польше демократический режим, из-за того, что в Польше политики должны смотреть на и как-то соответствовать ожиданиям своих избирателей, они параллельно, публично будут вынуждены дистанцироваться от Украины, покусывать ее и объяснять своему избирателю, что вот они, если и сделают шаг вперед, то сразу сделают два шага назад. Это на самом деле мы будем видеть, мы это уже видим как минимум года три, да, мы будем видеть это и дальше, но тут нужно учитывать один важный момент. Дело в том, что с каждым годом антиукраинские настроения в Польше, в обществе польском становятся все больше и больше. И у политикам польским приходится оправдываться перед своим электоратом тоже все больше и больше, и, соответственно, уменьшается возможность того, что они могут без ущерба для своего политического будущего дать Украине. Окно возможностей, оно так сужается постепенно, медленно, но, тем не менее, мы видим, что сужается, на самом деле, совершенно неотвратимо.
1: Так, давайте туда чуть-чуть опять в западнее сдвинемся, поговорим про Германию. Там не столько про историю, хотя можем тоже исторические предпосылки там увидеть. Голосование мы видим вновь, вот обсуждали, в том числе и в предыдущем части на радио «Спутник». Я думаю, что еще и впредь будем обсуждать и на будущих выборах, в том числе. Это, конечно, победа АДГ, да, и многие эксперты, значит, фиксируют, конечно же, так сказать, не закончившуюся в эпоху холодной войны вот это противостояние ФРГ и ГДР, да, и что за АДГ, вы, собственно, вот мы видим эту географию ГДРовскую. АДГ, да, Алексей? Значит, я просто хотел напомнить, вы слушатели, не знаю, в курсе, нет, АДГ вполне себе молодая партия. В 2013 году она появилась, и выросла она как раз из ХДС. Два отца-основателя АДГ, это Бернд Люке, экономист, бывший член ХДС, и Александр Гауланд, юрист и политик, тоже состоял в ХДС, но еще бывший редактор газеты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». Значит, вот они в 2013 году, в феврале 2013 года, значит, создали, официально учредили партию «Альтернатива для Германии». Вот у вас, как у историка, что тоже, какой взгляд, есть ли у вас понимание там, почему она именно историческая? Не потому что там, типа, вот сейчас там Мерс ведет неправильные политики, политику люди голосуют там как бы против Мерца, голосуют за, отдавая свой голос за АДГ, а какие-то исторические предпосылки в успехе этой партии на территориях ГДР есть или нет?
0: Ну вот, на самом деле, успех АДГ на территории ГДР, оно в Германии зачастую используется в качестве аргумента против АДГ. Да, говорят, что вот, значит, ГДР, бывшая тоталитарная страна, где еще недостаточно поработали с населением, чтобы они стали свободными, как в Западной Германии, и где вот пытаются все время местное население проголосовать за что-то тоталитарное и нехорошее. Раньше, значит, за коммунистов, теперь вот за АДГ. На самом деле это просто пугалка, да, и, на мой взгляд, никакие исторические вещи, связанные с разницей менталитетов между Западной и Восточной Германией, успех АДГ не объясняют за одним исключением. Исключение это выглядит следующим образом. По объективным причинам на территории Восточной Германии на русскую угрозу смотрят с большим скепсисом, чем на территории Западной Германии. Ну, просто потому, что в ГДР все-таки Советский Союз видели не только изнутри, да, значит, видели группу советских войск в Германию, видели, как солдаты работают на коллективных фермах за, в общем, не очень большие деньги. И, в общем, образ вот такого демонизированного Советского Союза или России, он, конечно, не имел никаких возможностей распространиться в ГДР, потому что они видели нас гораздо ближе, чем западные немцы. И понятно, что когда сейчас жителям бывшей ГДР говорят, что вот страшная, ужасная Россия, агрессия, необходимо разорвать все связи, сейчас нужно наказать Россию, да, то если в Западной Германии говорят, да, да, мы, в общем, склонны к этому, по опросам 40%, даже больше, говорят о том, что Россию надо наказывать, да, то в Восточной Германии говорят, ну что вы нам говорите? Мы, в общем, примерно знаем, что это такое, и тут сотрудничать выгоднее, чем находиться в конфронтации. Да, и понятно, что антирусские настроения, они в ГДР все-таки распространены гораздо меньше. Это единственная на самом деле вещь, которая вот связана с историей. Все остальное связано, и в том числе и сам по себе успех популистской на самом деле партии АДГ, он связан с днем сегодняшним, а не с историей.
1: Ну да, но а что думаете, так сказать, вот по поводу будущего ХДС, например, и кризис, который сейчас переживает некогда самая типа популярная партия с большой историей, с традициями и всему прочему. Это в основе этого кризиса лежит действительно, так сказать, партийная проблема, или это Мерц тащит все это вниз?
0: Мерц, конечно, тащит вниз, кто бы сомневался, но дело не только в Мерце. Дело в том, что успех ХДС, и вообще ХДС как успешная партия, это рецепт из уже ушедшей эпохи. После того, как экономические связи с Россией были разорваны, после того, как Германия лишилась дешевого газа, который поставляла ей Россия. А вот после этого экономика Германии, она сейчас претерпевает сильнейшую трансформацию. Все, что есть живого, оно из Германии уходит, потому что при теперешних ценах на энергоносители развивать традиционную промышленность в Германии достаточно сложно. Поэтому сейчас Германия движется к совершенно новой экономике, к экономике, прежде всего, основанной на военно-промышленном комплексе, потому что военно-промышленный комплекс не убежит, да, и в него можно будет вкладывать деньги, да, значит, пусть это будет очень дорого. Разумеется, для сегодняшней Германии вот эта вот резкая экономическая проблема, которые появились, они достаточно серьезны. И единственная партия, которая предлагает как-нибудь выходить из этого, это альтернатива для Германии. Остальные говорят, все, значит, только вперед, значит, мы все делаем правильно. Но избиратели им верят все меньше. ХДС, успех ХДС, он уже невозможен. Ушло время, в которое ХДС была успешной и соответствующей окружающему миру партии.
1: Так, несколько новостей еще, которые хотелось бы точно обсудить. Вот когда эта статья-то вышла? 11 сентября нынешнего года Лента.ру опубликовала большую такую историю, значит, озаглавленную в России, и становится все больше памятников Сталину. Кто за этим стоит? В общем, зачем это нужно? Что об этом думают люди? Ну, прям такая большая, короче говоря, статья. Я посмотрел, сколько же их всего. За годы после распада Советского Союза, в стране появилось более 100 новых памятников и бюстов Сталину, примерно 110-140, от 110 до 140. Темпы установки выросли заметно в последние годы. Ну, понятно, что тут и годовщина Великой Победы и все прочее, но, так сказать, вот это все равно обращает на себя внимание. Часто установка памятников не имеет какого-то централизованного характера. Значит, там региональное отделение КПРФ инициирует эту историю, или там местные администрации, ветеранские организации. Ну, а власти не препятствуют этому. Да. Какой у вас взгляд на вот возведение памятников и бюстов Сталину? Есть ли у вас объяснение, почему, о чем это, так сказать, вот про что это?
0: Ну, есть, что называется, есть разные, значит, направления установления памятников Сталину. Да? Памятник Сталину может устанавливаться по инициативе снизу, да? И это одна история. Памятник Сталина может устанавливаться по инициативе сверху, например, губернатора. Это совершенно другая история. Большинство памятников Сталину, которые были установлены вот за последние лет 15, это памятники, что называется, низовые. И кому устанавливают памятник? Какому Сталину? Да? Устанавливают памятник Сталину человеку, который внес огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Устанавливают памятник Сталину как якобы борцу с коррупцией и привилегиями. Ну, на самом деле это не совсем правильно, но... Интенция установки памятника Сталину, да, это Сталина на вас нет.
1: Да-да, за справедливость, как бы в борьбе за справедливость, да, установим памятник Сталину, да.
0: Да, и вот, собственно говоря, так памятники Сталину и устанавливаются. Иногда местные власти пытаются по каким-то своим соображениям, иногда совершенно нелинейным, да, значит, тоже... устанавливать памятник Сталину. Вот в Вологодской области, да, губернатор не так давно устанавливал бюст Сталина. И, значит, вот сейчас вот прошли выборы в Госдуму, и выяснилось, что процент проголосовавших за КПРФ по области, он какой-то совершенно большой и выше, чем общероссийская температура. То ли губернатор заранее пытался умилостивить коммунистов, то ли губернатор, таким образом устанавливая бюст Сталина, значит, наоборот, поработал на продвижение Коммунистической партии Российской Федерации, бог весть. Вот. Зачем это делалось, тоже никому не понятно. Ну, в смысле, с практической, политической точки зрения. Вот. Но еще раз повторю, большинство бюстов Сталина, которые устанавливаются, это бюсты, устанавливаемые снизу. Это, что называется, народный почин. Вот, смотря на этот народный почин, нужно понимать, что все-таки основания для этого народного почина, с ними нужно разбираться и внимательно смотреть, почему у общества есть запрос на эти.
1: И вот все-таки, так сказать, я бы... Участие общества, да? Участие общества. А устанавливают как будто бы для всех. Вот же ведь в чем. И отсюда возникает вопрос такого общего характера, порядка. Но он, мне кажется, очень принципиальный. Вот с вашей точки зрения. Некий исторический менталитет или какое-то историческое понимание, насколько сильно у нас развито. Как вам кажется, вот это неподведенные итоги советского периода, да? Ну, типа, у нас же не было там, как у китайцев, вот 70 плохо, 80-70 хорошо, у Мао, а 30 плохо. Ну, все дали, все, никто не спорит. У нас такой констатации, как бы, констатации не было. Отсюда весь этот красно-белый, назовем его словом, диспут, значит, чтобы еще ниже там не уходить в лексику. С этим нужно что-то делать, можно что-то делать, вот с вашей точки зрения. И согласны ли вы, собственно, с тем, что вот этот итог советского периода в нашей стране все-таки не подведен?
0: Ну, конечно, не подведен. Более того, значит, у нас он не подведен в вещах гораздо более фундаментальных, чем бюсты товарища Сталина и вообще дискуссии вокруг товарища Сталина. Потому что если вот мы будем исходить из тех самых, той самой процентовки, которую нам демонстрировали китайцы, да, что вот столько-то в Мао столько-то хорошего, а столько-то плохого, да, то применительно к Сталину мы, допустим, сможем говорить о том, сколько из сделанного им плохого, а сколько из сделанного из них хорошего. Да? Но если мы перейдем к предшественнику, или, как помните, говорили на Украине, попереднику, да, да, Сталина, Владимира Ильича Ленина, то здесь нам будет гораздо труднее дать эту процентовку по одной простой причине, что найти что-нибудь сделанное хорошее достаточно проблематично. Совершенно по объективным причинам, да, потому что суть деятельности Ленина была в разрушении. И Сталин строил, и Брежнев строил, и много кто еще строил, Хрущев строил. А вот Владимир Ильич как-то ничего особо не строил.
1: Нет, тут, знаете, так вот, значит, сейчас
0: эта вещь на самом деле как раз...
1: Не-не, продолжайте, я просто сейчас предвижу, так сказать, вот эти комментарии, которые сейчас посыплются, конечно, в наших соцсетях. Это, конечно,
0: фундаментально. Есть вещь более фундаментальная, понимаете? Хорошее, плохое есть в Сталине, да? Хорошее, плохое есть в Хрущеве. А вот у Владимира Ильича нет такого. И вот пока у нас памятников по стране Владимиру Ильичу стоят тысячи, да, очень странно беспокоиться из-за того, что где-то в патерналистском порыве кто-то поставил памятник Сталину. Да? Ну, не это основная проблема. Да? Не беспокоят меня вот эти 100 памятников Сталину, которые построили. Ну, поставили. Конечно, с этими людьми нужно разговаривать, понять, чем они мотивируются. Может быть, поспорить с ними. Но не более того, какой-то принципиальной
1: вот проблемы. Александр, простите, что я перебиваю, 2 минуты у нас остается. Вот с вашей точки зрения, это некий такой... Это мои оценочные суждения в качестве вопроса, еще раз, ни на чем не остается. Это некий исторический инфантилизм, вот с нашей стороны, что мы не можем там определиться и дать какую-то оценку. Или наоборот, может быть, это такой показатель исторической зрелости. Ну, типа, мы настолько вовлечены в историю, настолько хорошо там разбираемся, что нам вот сложно дать эту оценку. В общем, это мудрость, так сказать, или что-то обратное?
0: Нет, это не мудрость и не инфантилизм, это обычная политическая целесообразность. Понимаете, любые вопросы, которые носят вот такой характер, это вопрос прежде всего политический. Нормальный политический ответ в любой ситуации, когда вот что-то может возникнуть нехорошее, давайте подождем. Лучше отложить рассмотрение, чем нарваться на то, что произойдет что-то нехорошее. Поэтому это нормальное политическое решение, которое мне на самом деле абсолютно понятно.
1: Все, к сожалению, не хватает времени у нас на то, чтобы обсудить еще одну большую тему. Ну, так, видите, мы заговорили, что называется, там с фильмом «Нация воюет», там, да, но это, может быть, в следующий раз. Спасибо вам огромное, очень любопытно, интересно. Александр Дюков был с нами на прямой связи, член комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН. Еще раз благодарю вас, всего доброго, слушателям говорю, не переключайтесь, скоро будем продолжать.

0: Мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919 году знаменитый литератор бежал в Хельсинки, а затем осел в Париже. Жизнь на чужбине быстро стала тяготить Куприна, привела к тяжелой депрессии. Он любил Россию, там были его корни, ему захотелось домой. В 1936 году уже очень нездоровый классик поделился своими мечтами с художником Иваном Билибиным. Тот передал услышанное советскому полпреду во Франции Владимиру Потемкину. А дипломат доложил главе НКВД Ежову. Возникла идея использовать возвращение Куприна в политических целях. Сталин дал добро. Из Александра Ивановича мог получиться второй Леон Фейхтвангер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе 2 месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно – он вновь оказался на родной земле. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст. Омываемый Атлантическим и Северным ледовитым океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется. Причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых из другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, столько же в Казани и Волгограде, в Ереване на час больше. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Выборы в России вскрыли обман Владимира Зеленского. Две страны выступили за приостановку использования права вето в Совбезе ООН. Названы города с самым высоким доходом на душу населения в России. Об этом и не только. Подробнее далее. Выборы в России вскрыли обман Владимира Зеленского о якобы невозможности проведения избирательного процесса на Украине в нынешних условиях. Об этом заявила РИА Новости член Комитета Государственной Думы по безопасности, депутат от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, теперь все оправдания Зеленского выглядят нелепыми и вызовут много вопросов у простых украинцев. Ведь все его отговорки и доводы о якобы невозможности проведения выборов на Украине – блеф, чтобы подольше удержаться у власти. Он просто все это время дурачил свой народ. Россия же показала всему миру, что, несмотря на все внешние обстоятельства, демократические процессы в стране строго чтятся и соблюдаются, сказал Шеремет. Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование видов вооруженных сил республики. При этом польские военные признали, что нарушение воздушного пространства Польши не произошло. Мексика и Франция выступили за приостановку использования права вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций в случаях массовых злодеяний, включая геноцид, преступления против человечности и масштабные военные преступления. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран. Политическая декларация о приостановке применения права вето в случаях массовых злодеяний была впервые представлена Мексикой и Францией в 2015 году. За последние 4 месяца ее поддержали еще 21 государство из Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Азии. На сегодняшний день поддержку декларации выразили 128 государств. Крупный магазин русской книги, расположенный в здании Русского дома в Берлине, продолжает работу в штатном режиме и не планирует закрываться, вопреки решению немецких властей о закрытии российского культурного центра. Об этом сообщила РИА Новости сотрудница торговой точки. По ее словам, закрытие Русского дома никак не сказалось на посещаемости магазина. Поток клиентов остается таким же стабильным. Напомню, министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, который касается деятельности Русского дома в Берлине. Позднее Министерство иностранных дел нашей страны заявило об ответных мерах на недружественные действия ФРГ. Так было закрыто Генконсульство ФРГ в Петербурге и культурные центры имени Гёте. Москва, Санкт-Петербург, а также подмосковные Химки, Красногорск и Одинцово вошли в число крупных городов с самым высоким уровнем среднедушевого дохода с начала 2026 года. Это следует из результатов исследования финансового университета при правительстве, который имеется в распоряжении РИА Новости. Там показатели превысили 100 тысяч рублей. В первую десятку рейтинга с наиболее высокими доходами также попали еще несколько городов Подмосковья. Среди них Реутов, Мытищи и Долгопрудный с показателями по 96 тысяч рублей. В топ-20 городов с самыми обеспеченными жителями также вошли Балашиха и Королев по 91 тысячи рублей. Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Алеша Тимофеев. Борис Рожин с нами на прямой связи. Эксперт Центра военно-политической журналистики.

0: киевский режим дословно, буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая. Что тебе известно по ситуации в Алёшках?
1: Ну, это по обе стороны Днепра идет методи с обеих сторон, ликвидация вообще всей инфраструктуры, то есть там через реку примерно такая же ситуация в Херсоне, это же происходит в паре Энергодар-Никополь, они у нас уничтожают инфраструктуру, мы там вырубаем все, до чего там можно дотянуться, то есть это вот часть инфраструктурной войны, это как бы не отменяет проблемы с доставкой, во-первых, что необходимо? Необходимо там полностью закрывать дороги сетками, увеличивать количество расчетов по ПВО, потом при этом с полным пониманием всех сложностей работы прибрежных районах. Безусловно, проблемы с логистикой там будут сохраняться еще длительное время, особенно это касается завоза бензовода, потому что бензовозы с топливом сейчас с обеих сторон являются приоритетной целью. То есть, безусловно, должны быть пересмотрены подходы к безопасности, потому что противник не гнушается откровенно террористических атак просто на, не просто там на какие-то объекты, а просто бывает охотится на обычных гражданских. То есть атаковать там машину с пенсионерами, там, атаковать скорую помощь или ударить по рынку, это вот уже далеко не единичные случаи, которые там наблюдались, даже если мы берем последний год. И в этом плане нельзя, вряд ли можно сказать, что противник от этого откажется, от своей террористической тактики. Безусловно, последствия, которые он пожал на собственном берегу, они во многом чудовищные, поскольку там защитная часть инфраструктуры полностью уничтожена, Херсон сидит без света, там нормально не ходят автобусы, поезда, то есть вырубается, опять же, энергетика, топливо, ну и плюс-минус то же самое происходит в Никополе. Опять же, это был не наш выбор, ну, как бы, то есть противник делал ставку, что это как-то к чему-то нас принудит. По факту, ну, опять же, это тактика террористов, которая направлена на то, чтобы путем каких-то вот угроз и атак на гражданское население, ну, что заставит нас как-то корректировать свою политику, ну, конечно же, этого не произойдет. Но, опять же, это не отменяет необходимости усиливать меры ПВО и пересматривать подходы к логистике вот в этих районах Олешки, Энергодар, Днепрорудный, где противник достаточно часто предпринимает атаки именно на гражданское население.
0: Угу. Ну, а возможность эвакуировать население есть или эвакуироваться населению?
1: Ну, не все, во-первых, хотят, важно понимать, не все хотят уезжать, потому что, ну, допустим, живет человек, у него там, в принципе, дом, у него там этот, то есть он, конечно же, ждет, что будут предприниматься какие-то меры по усилению борьбы с атаками противника и меры именно по пассивной защите вот, территории. То есть, в принципе, вряд ли можно говорить, что там идеальная какая-то там система ПВО, при этом важно понимать, что большинство лучших расчетов ПВО сейчас, да, конечно, задействованы не на приднепровском направлении, а сосредоточены в Донбассе, в районе Орехова и так далее. То есть поэтому противник там сохраняет достаточно высокую террористическую активность. Ну, с одной стороны, надо защищать объекты населения, с другой стороны, надо и дальше, ну, интенсифицировать удары, в том числе там идет же постоянно охота на расчеты ПВО, которые сидят там вот в этих многоэтажках в Херсоне, там, которые недалеко от Днепра, оттуда их корректируют и периодически оттуда атакуют там вот наши там населенные пункты. Туда периодически прилетают и FPV-дроны, и ФАБы, и так далее. То есть, ну, кадры из Херсона достаточно часто можно видеть, атаки исходят во многом как бы оттуда.
0: Ну, слушай, просто страшные картины вырисуются, возникают в голове. Но люди сидят без еды. Ну, понятно, там огород, там что-то какое-то есть, что называется, да, но этого же может там не хватить. Вот, а людям-то что делать?
1: Ну, опять же, как есть кризисная ситуация, как у нас государство решает кризисную ситуацию? Выделяют дополнительные ресурсы на завоз необходимого под прикрытием МОГов. Опять же, что еще можно опять же, использовать? Робототехнические комплексы для завоза грузов в различные участки, где, скажем так, на машине ездить опасно. Терять наземный дрон, ну, явно дешевле,

0: чем машину или людей. Они у нас производятся в товарных количествах. Это тоже как бы способ использовать такие дроны для доставки через опасные участки. То есть, ну, опять же, это не значит, типа, вот проблема, мы не знаем, как ее решить. Это, опять же, вопрос ресурсов, которые на решение этой проблемы выделяются. Но, опять же, все требует денег. И, допустим, даже вот эти банальные дроны для доставки, закрытие сетками, увеличение количества МОГов и расчетов ПВО, это все требует ресурсов, которые бесконечно, это одно из направлений. Собственно, противник-то такими атаками, к чему он стремится? То есть, атакует гражданское население, чтобы мы туда, с одной стороны, ну, если они не достигают каких-то политических целей, ну, как минимум, тянуть туда какие-то ресурсы, да, с каких-то ключевых для себя направлений. То есть, это же есть как бы цель. Вот это одна из целей. То есть, людей фактически пытаются взять вот в заложники этой ситуации.
1: Да, но Песков сказал, что военные продолжают работать на этом направлении, но действительно ситуация критическая.
0: Ситуация, мягко говоря, сложная. Это касается, собственно, не только там Олешек, то есть такие участки, если это вот некоторые районы на юге Белгородской области, тоже Шебекино, где постоянно идут периодически прилеты и в ПВИ дрона, в том числе по гражданским людям. Там. Ну, я уж не говорю там про Донбасс, где там в Орловке каждый день там удары там дронов там по каким-то автобусам или просто по жилым домам. То есть это как бы не прерогатива одних Алешек. То есть в этом плане, ну, все это является производным от террористической тактики, которую выбрал противник. Ну, цену этой террористической тактики для Украины мы все прекрасно видим.
1: Угу. Так, но будем надеяться, да, что она разрешится, эта ситуация, хотя бы в какой-то степени. Так, ну, тут просто много новостей. Вот лепешки на воде, расстрел гумконвоев. ВСУ четвертый месяц заставляют голодать жителей Олешек. Олешек или Алешек все-таки, Боря?
0: Ну, их по-разному там называют. То есть, есть был Олешек, потом, по-моему, при Украине, по-моему, было на О изменили при Украине, потом А. То есть, вот этот спор как бы там давно шел. Ну, то есть, в СМИ встречаются как бы и так, и так. И Олешки, и Олешки, и Олешки.
1: Как местные говорят, вот интересно, да. Вот это должно решающим быть. Как,
0: ну,
1: как
0: это, еще... как, это же как вопрос, там, Купинск или Купянск.
1: Не, ну, да, местные говорят... Вот Славянск или Славянск, мы помним это все, да.
0: Да, вот эти лингвистические споры, опять же, где есть некие общепризнанные названия, а где есть, допустим, какие-то местные общеупотребимые трактовки, то есть, с моей точки зрения, ну, имеют, ну, если ну, признано как-то, но местные называют по-своему, как бы ничего такого там нет, можно и так, тогда и так, если, как людям привычнее.
1: Только за неделю с 14 по 20 сентября округ перенес более 700 ударов, школы, ДК, местный фельдшерско-акушерский пункт. Ну, в общем. Так, ладно, давайте пойдем дальше. Ну, мы вот обсуждали сейчас с историком Дюковым заявление Качинского. Ты тоже наверняка слышал, значит, Качинский рассказывает, что Украина хотела создать одно государство конфедеративное с Польшей для того, чтобы втянуть войну с Россией. Но Польша на это не поддалась. Вот что, так сказать, да. И у меня возникает, мы молодцы, мы вот не захотели, и мы не втянулись в эту войну. Или что, как бы, где здесь место России в этом обвинении Украины?
0: Ну, скажем так, то, что Польша хотела... То есть Польша неинтересна какая-то конфедерация войны. Польша хотела, да и сильно хочет по итогам войны, в том числе, если по Луну, при определенных сценариях, захватить кусок Западной Украины. Собственно, об этом СВР, да, собственно, и КГБ Белоруссии говорили еще там с 22 года. То есть, понятное дело, что Польша не заинтересована участвовать, ну, прямо сейчас напрямую, и тогда не было напрямую в войне, но при этом она вполне себе спокойно отправляла на войну на Украину и наемников, регуляров, которые участвовали в боевых действиях еще тогда. И, соответственно, сейчас Польша активно вовлечена в войну на Украине, но ее интересует прокси-формат. Понятное дело, что если бы они, скажем, пытались прямо тогда поглотить Украину, там под видом без разницы к федерации, к конфедерации, это бы, безусловно, привело бы уже тогда Польшу к войне с Россией. Они пока к этому, ну, по крайней мере, на текущий момент к этому не хотят, поэтому этот проект, он лежит, как бы, но его не активируют, потому что это просто способ ну, фактически в текущем, в таком виде, в котором это обсуждается, это сразу спровоцировать ядерную войну в Европе. Поэтому то, что такой план есть, да, и наши службы подтверждали, но на данный момент он пока лежит на антресолях. Пока.
1: Ну, а с украинской стороны, вот мы слышим, так сказать, вот и в Польше, там, надо сказать, неоднозначно, то они то так, то эдак там в отношении Украины и Зеленского лично. А то в любви признают, потом ругаются, потом опять в любви, потом, значит, мы союзники навсегда и прочее. А на Украине-то будет реакция какая-то с твоей точки зрения вот на заявление Качинского и вообще на все происходящее в Польше? А мы знаем, что там растет антиукраинские настроения, да.
0: Ну, с точки зрения, ну, самой конструкции войны это несущественно, потому что поставки оружия как шли, так и идут. Как там уже объяснили в Польше, несмотря на наш конфликт с бандеровщиной, главное, что они убивают русских, поэтому Польша их будет в этом всеми силами поддерживать. Даже если они будут ругаться, конечно, цель Польши – убить руками бандеровского режима как можно больше русских. Для этого они будут давать деньги и оружие, как еще было сказано в свое время в документах польского генштаба 1938 года, по-моему, что расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке. Такая же, ну, плюс-минус такая же цель и у текущего польского руководства, какие бы там персонали ни мелькали, желание там, уничтожать Россию и население РФ и привести дело к расчленению России, это, скажем так, и общий двухпартийный консенсус у польских партийных элит.
1: Так, еще одна важная тема, которую хотели обсудить. Значит, Зеленский должен встретиться с Трампом завтра, 22 сентября. Некоторые СМИ сообщают, что Зеленский намерен обсудить с президентом США предыдущие встречи с Уиткофом и Кушнером и обсудить энергетическую тематику, ну и, так сказать, зимнюю поддержку. Что думаешь по этому поводу, Борь?
0: Ну, понятное дело, они будут пытаться через Трампа зайти, чтобы мы согласились на абсолютно невыгодное нам сейчас морское и воздушное перемирие, вот оно энергетическое, да, потому что они вступают в зиму, где вот в условиях нашего перевеса в реактивных беспилотников они сейчас будут крайне уязвимы. Мы это все прекрасно видим по эффективности ударов последних недель. Они прекрасно понимают, что зимой им станет только хуже. При этом кампанию развязали они, но это вот сейчас они столкнулись с неожиданными для них последствиями. Им нужна пауза, как минимум до марта-апреля. Они ее рассчитывают получить, чтобы под соусом некого прогресса переговоров продать России идею некоего там морского воздушного перемирия, чтобы получить паузу, передохнуть, накопить еще больше средств поражения и в удобный момент возобновить удары по портам, судам и так далее. Им нужна именно передышка. Они в том числе рассчитывают получить передышку, рассчитывают, что США выделят больше ракет на продажу, потому что Ближний Восток пожирает львиную часть производства США, а ну, грядущий новый обмен ударами там, с Ираном, он также пожрет немало. Соответственно, они сейчас ищут, где взять ракеты, потому что ну, с баллистикой им бороться практически нечем. Сампте стоят на голодном пайке, потому что в Европе также ограничено производство ракет Астер-30. Получать старенькие там первых ранних модификаций ракеты ПАК-2, как говорится, не спасут отца украинской демократии. Им нужны новые ракеты, там, вот, ну, ПАК-3, да, чтобы как-то отмахиваться от баллистики. Но их нет. В камере свободных нет, потому что производство не поспевает за расходом. Даже если они там найдут там, несколько десятков ракет, это буквально на пару атак, а проблема не исчезнет. То есть им нужно устойчивое массовое производство, которое бы ежемесячно поставлялось как 155-миллиметровые снаряды, которые производятся и в товарных количествах поставляются на Украину. Но с ракетами для Патриот сложнее. Цикл производства дольше, сложнее и, скажем так, производственные мощности ограничены. А США должны удовлетворять не только там условную Украину, но, прежде всего, свои собственные нужды своих сателлитов на Ближнем Востоке, а есть еще Тайвань, там, Япония и так далее. То есть, есть эта проблема, но они будут как минимум клянчить деньги, клянчить, чтобы Трамп давил на Россию, Россию, чтобы Россия пошла на невыгодные для нее перемирия, которые, конечно же, потом будут сорваны. То есть, ну, вот какими-то такими задачами они едут. Если бы Трамп хотел, допустим, прекратить, вот, как говорит, как они рассказывают, удары по НПЗ, это просто прямая постановка вопроса ребром. Прекращайте, или мы открываем Starlink и прекращаем спутниковую поддержку. И они сразу бы прекратили. Но этого не делается, значит, ну, все это игра, не более. Это для доверчивых людей.
1: Но вопрос, так сказать, хорошо, клянчить понятно, да, а даст ли США хотя бы часть из того, потому что вот это введение там вот этих адских санкций там и прочее, кажется, демонстрирует нам усиление давления со стороны США на Россию. Ну, мы там не знаем причин, да, так сказать. Ну, вот, типа, не договорились, поэтому получите там адские санкции. Вот сейчас Зеленский едет.
0: Мы же, как бы, да, были договоренности, да, в Анкоридже, а сейчас США говорят, ой, ну, у вас не получается, давайте просто остановимся, фактически, ну, пытаются, как говорится, лоха развести, что, типа, ну, вот у нас были договоренности, мы их не выполнили, давай вот на такие условия. Ну, как бы, это дешевая разводка. Наши, естественно, послали лес с такими, поэтому сейчас вот появились адские санкции, там Газдеп анонсировал новые поставки там средств ПВО и ракет на 2,8 миллиарда долларов, которые, кстати, скорее всего, тоже будут обсуждаться, потому, ну, во-первых, это номенклатура этих поставок, но там нет ракет для патриотов, вот это самое главное. А вот, это раз. Второй момент. А договоренности же в итоге не были достигнуты, и потом это американцы их похитили, естественно, скажем так, вызывают сомнения в любых других предложениях США и способности эти любые договоренности выполнять. Чтобы война прекратилась, Кремль же говорит, что мы, вот у нас есть понимание Стамбула, есть понимание Анкориджа, есть понимание, что все завершается с признанием реалий на земле. Если вы эти условия не выполняете, как и сегодня это Песков еще разметил, значит, мы будем добиваться своих целей военным путем. А идти на что-то меньшее, ну, у России нет абсолютно никакого резона. То есть поэтому война и продолжается, и будет продолжаться, ну, не знаю, наверное, как минимум до весны следующего года, когда там можно ожидать, ну, уже в новых реалиях, когда, скорее всего, Трамп уже будет хромой уткой, там, возможно, какие-то новые там попытки дипломатического решения.
1: Китай, ты тоже, так сказать, лидер Китая сообщает, что вроде бы посетит США, с 23 по 25 состоится визит Си Цзиньпина в Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что одна из тем, конечно, для обсуждения, в том числе, будет российско-украинский конфликт. Тут какие перспективы? Возможно ли там тоже консолидация в Пекине и Вашингтоне?
0: Ну, это крайне маловероятно. Наоборот, ну, есть общее понимание у стран, что несмотря на там, попытки как-то приглушать конфликт, он как бы так или иначе неизбежен в долгосрочной перспективе. Китай уже ясно понять, что считает эти санкции незаконными. Попытки применять подобные ограничения против Китая, то есть попытки заставить Китай покупать меньше российской нефти, скорее всего, приведут к новому витку торговой войны. К нам, кстати, это объективно выгодно. Крупная торговая война между США и Китаем в текущих условиях усилит процессы дедоларизации и нанесет еще более сильный удар по экономике Европы. То есть, да, для нас это тоже будут определенные издержки, но мы их переживем, а вот в Европу кризис, который уже еще захватывает, особенно в плане топлива, он станет еще более серьезным, особенно если Китай начнет блокировать поставки редкоземов и определенных товаров на мировые рынки. Безусловно, Китай – это не та страна, которую можно вот так принудить отказаться от покупки нефти. Индия, кстати, тоже официально отказала, что мы будем покупать столько, сколько нам надо. И опять же, есть желание США урезать наши продажи. С другой стороны, есть рынок, где спрос превышает предложение, и где российская нефть сейчас торгуется с наценкой, а не с маржой. Ну, в смысле, ну, не со скидкой, как раньше. То есть в этом же, у нас же на определенных этапах наш Urals торгуется дороже, чем вот привычный бренд. Хотя, ну, практически всегда было наоборот. Да, то есть это опять же показатель. И по мере того, как закручивается воронка ближневосточной войны, ценность российской нефти, ну то есть по сути американцы пытаются бороться с кризисом на топливном рынке, который в том числе их затрагивает, но при этом они пытаются сократить предложение нефти и дизеля на мировом рынке. То есть в этом плане, ну, американское давление на Россию, безусловно, конечно же, бьет и по США, и по Европе, ну, по нам оно тоже, безусловно, бьет, но опять же, ущерб у стран получается немного разный. Скажем так, поэтому сейчас больше всех страдает, кстати, вот именно Европа. Как ни ну, у нее, собственно, нет масштабного производства, все завозное. Вот она сейчас, собственно, и погружается вот в пучину этого кризиса, о чем сейчас они говорят открыто, и Туск, и Макрон, и Мерц, что да, вот сейчас, когда Саудовская Аравия не может поставлять нефть, соответственно, мы сейчас столкнемся с ситуацией, когда цены на бензин достигнут небывалых значений. То есть они так население пугают, собственно.
1: Слушай, вот еще тоже, так сказать, вот требует разъяснения какого-то понимания истории. Вот Трамп-Зеленский, да, мы помним на прошлой неделе еще там Трамп, да, говорил про солярку, про дизель и говорил, что вот Украина причиняет вред там, в том числе Соединенным Штатам, когда наносит удары. Потом вот эта история там с энергетическим перемирием, которого по факту там не оказалось, да, российские НПЗ все равно были под ударами. Вот это, с твоей точки зрения, так сказать, в рамках диалога между Вашингтоном и Киевом, ну, как трактовать, вот как понимать?
0: Ну, это как бы такая достаточно дешевая разводка, опять же, потому что когда Украина начинала кампанию инфраструктурной войны, и когда они заявляли, что они там хотят за 40 дней России к чему-то принудить, США как-то реагировали, нет, они не только, они, в принципе, так одобрительно молчали, все их устраивало, когда они думали, что это к чему-то приведет. И, ну, не более, не только молчали, они активно помогали, предоставляли цели на территории России, предоставляли спутниковые данные, при ограниченных районах предоставляли работу Старлинка, то есть удары наносились, опять же, и сейчас страна, которая помогала осуществлять удары по России, помогала убивать граждан России, рассказывает, что вот, хорошо бы, у нас что-то с дизелем не очень, хорошо бы прекратить, а их марионетки, которые эти удары осуществляли, тебе, ой, это мы не будем, то есть, ну, на кого это всерьез рассчитано? То но, есть это, опять же...
1: Ну, но там-то внутриполитически, понимаешь, тут вообще на носу уже все эти выборы промежуточные, ну, да, значит, же, а 6,5 стоит рекордно, столько никогда не стоило дизель.
0: Так, 6,5 это в обычных шах, в Калифорнии там за 8 за галлон улетело, то есть, ну вот они сейчас почему заметались из ситуации с дизелем и с ситуацией на Ближнем Востоке и Саудовской Аравии, потому что они поняли, что вся вот последствия вот их политики и на Украине, где они так помогали наносить удары по российским НПЗ, и политика, связанная с агрессией против Ирана, она привела не к тем результатам. И война на Украине, и война на Ближнем Востоке, безусловно, серьезно ударили по Западу и по США в том числе, несмотря на рассказы, что США там производят больше всех нефти, мы захватили венесуэльскую нефть.
1: Ну, да, мы продолжим, Борь, давай сделаем паузу, после чего продолжим обсуждение Ближнего Востока.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Вечер на радио «Спутник».
3: Борис Рожин, автор телеграм-макс-канала «Клан Эль Кассат», с нами на прямой связи. Про Ближний Восток. Борь, давай перейдем тогда сразу.
4: Ну, если ситуация в Ближнем Востоке, сейчас есть, безусловно, вероятность на этой неделе серьезного обмена ударами. Наблюдается со стороны США повышенная активность самолетов-разведчиков, повышенная активность самолетов-заправщиков, как и перед всеми предыдущими стадиями эскалации, плюс отмечается активизация бомбардировщика Bell Lancer на авиабазах в Британии. Так что, ну, в ближайшие дни, возможно, мы увидим новый раунд каких-то ударов по Ирану, который, конечно же, ни к чему не приведет. Туда Иран, конечно же, ответит, снова поразит какие-то американские базы. В Персидском заливе снова по нескольким танкерам ударят опять порционно. Американцы по иранским, иранцы там по связанным с США и Западом, но при этом ключевые проблемы устранены не будут. Есть еще ответвление компании, связанной с Йеменом, там саудиты отчаянно просят США.
3: Сейчас. Про Йемен, прости, пожалуйста, про Йемен отдельно, но все-таки вот давай пока на этом. Действительно, значит, вот существует типа риск эскалации, и об этом говорят в Иране тоже. Типа разведка обладает данными, что вот в Германии якобы встречались, значит, американцы, израильтяне и арабы, значит, готовят удар. Значит, в случае нападения американские базы и объекты в регионе подвергнутся непрерывным разрушительным ударам. Трамп говорит, три опции есть. Значит, разбомбить Иран, уничтожить экономику или заключить сделку. Ну и мы знаем, что, в общем-то, в логике Трампа тоже, так сказать, да, вот эта вот эскалация перед сделкой. С 18 стороны мы помним, так сказать, договаривались и уже договорились, а во все шарахнули, да.
4: Так, собственно, они же пытались вот эту логику, что вот мы будем бомбить, чтобы вынуть Иран каким-то уступкам. Да. На практике Иран от своих требований, которые он выдвигал еще весной, он не отошел, и сейчас они вообще отказываются вести переговоры, то есть говорят, что до США довели условия иранского ультиматума из 7 пунктов, которые американцы должны выполнить, чтобы разблокировать Ормузский пролив и подписать мир, потому что пролив объективно контролирует именно Иран, несмотря на то, что США думают, Трамп думает, что если вот он нанесет еще там несколько ударов по Ирану, это что-то изменит? Нет, не изменит. Основные ударные возможности Ирана хорошо спрятаны в ракетных городах. Их он уничтожить не может без применения ядерного оружия. Даже ядерное оружие не факт, что дает гарантию уничтожения этих объектов. Соответственно, Иран априори если никаких сухопутных вторжений там не осуществляется, он сохраняет ударные возможности, которые могут поразить любые американские цели по всему региону, что они хорошо показывают, и никакие ЗРКП Patriot не дают гарантии, что иранские дроны и ракеты не поразят ключевые объекты. Это, ну, причем они действуют экстерриториально, то есть они не ограничиваются только там, допустим, какой-то одной страной. Нет, все объекты на любой тип: Иран, Иордания, Сирия, Кувейт, Бахрейн, Эмираты, Катар. Любая из этих стран может быть атакована. У США достаточно много объектов. Уже сейчас он понес тяжело, ну, они понесли существенный урон. В дальнейшем такие обмен ударами приведут к тому, что большинство этих баз будут становиться непригодными для системной эксплуатации. Собственно, американцы об этом прямо говорят. То есть, ну, могут попробовать, но это ни к чему не приведет. Просто они, он в тупике. То есть иранцы знают, что у него выборы. Они рассчитывают, что, как и глобалисты, кстати, что Трамп проиграет выборы, превратится в хромую утку, и провал Трампа с Ираном будут использовать глобалисты в США для того, чтобы еще сильнее стреножить его. И, соответственно, успех Ирана чисто тактический глобалистам выгоден. И Иран, безусловно, ждет провала Трампа на выборах. Поэтому текущие действия, которые повышают цены на бензин, то есть атаки на танкеры или уничтожение топливной инфраструктуры в Саудовской Аравии, это удары по Трампу посредственно в рамках гибридной войны. И судя по истерикам Трампа про прекратите бить по дизелю в России, там, или мы там уничтожим Иран, это в том числе, ну, как злость. Они бы хотели выскочить из этой ситуации, Иран им не дает, а уйти просто они не могут. Это будет потеря лица. То есть, соответственно, он в тупике, поэтому вот эти периодические угрозы, вот мы сделку заключим, потом мы уничтожим, потом опять сделку, потом мы контролируем Ормузский пролив, потом почти контролируем, потом требование открыть Ормузский пролив. Ну, то есть, с точки зрения, ну, логики, понятное дело, что это выглядит как шизофрения, но, опять же, это метание политические, потому что они оказались в этой ловушке ближневосточной, из которой они пока не видят разумного выхода. А махание дубинкой ракетной, ну, да, могут, но, опять же, это ничего стратегически не изменит.
3: Угу. Ну и теперь вот одно из условий Ирана, вот этих выдвинутых, это остановка войны между Саудовской Аравией и, значит, и хуситами. Ну, тоже такая, как бы, условие-то, но она, война десятилетия уже, понимаешь ты, ну, что тут, так сказать, вот что это за условие?
4: Марта, ну, война идет с марта 2015 года, то есть одна из самых длинных войн, причем это высокоинтенсивная война, то есть у нее пауза есть, но она, то есть там, у них там свои минские перемирия, но потом все возобновляется с еще большей силой. Просто сейчас хуситы добились перевеса, и когда Саудовская Аравия предлагала хуситам перемирие, там, на две недели, или там, или на два месяца, куситы их просто послали, выставив условия, просто выводите войска из Йемена, переходите вмешательство во внутренние наши дела и снимайте блокаду, тогда вы получите мир. Ну, они чувствуют, что они действуют с позиции силы, а Бин Салман заметался, потому что явно не ожидал, что вот такое будет происходить. Ну, и поэтому они пытаются подписать на войну то США, то итальянцев, то британцев, то турок с пакистанцами. Но никто не особенно не горит желанием влезать в сухопутную йеменскую войну на годы в горах. Все, выгод с этого никакого. Потери, и любая страна, которая влезает в эту войну, сразу как бы расписывается, что ее суда не будут проходить через Красное море. Ну, а кому это надо? Там бизнес, безусловно, будет против втягивания любой из этих стран в войну. А что им должны посулить, чтобы это стало выгодным? То есть это потери, это расходы, но при этом ничего на этом фактически не заработаешь. Выступать в роли наемников, саудитов, что они будут оплачивать эту войну, так у них сейчас бюджет трещит, потому что нефтяные доходы резко обвалились. То есть у Саудовской Аравии сейчас свой замечательный тупик образовался, им срочно нужно перемирие просто позарез. А Ирану это сейчас не нужно. Ирану, наоборот, выгодно, чтобы еще месяц эта война активно шла, и уничтожались трубопроводы, НПЗ и нефтебазы в Саудовской Аравии, чтобы цена на нефть и дистопливо летела вверх как можно сильнее.
3: Слушай, но давление на хуситов, оно же ведь продолжается там в Китае, типа, да, через Иран, вот хочешь там, вот в Китае-то...
4: Хуситы достаточно автономные, они, там нет такой ситуации, что вот из Тегерана приказали, хуситы выполнили. Хуситы, наоборот, в многих моментах, они еще более радикальны с точки зрения борьбы с США и Израилем, чем Иран. Скажем, когда США, американцы...
3: Нет, иранских... там мы сейчас даже не про... как бы самостоятельность там или силу хуситов, а именно про роль Китая. Китай уже договаривался. Китай договаривался уже с хуситами.
4: Китай может попросить, да. Ну, хуситы что скажут? Хорошо, мы согласны прекратить, но ради этого вы должны добиться, чтобы саудиты сделали то-то и то-то. И здесь саудиты окажутся перед выбором. То есть принимать как минимум часть требований хуситов, все это воспримут, что вот Саудовская Аравия настолько слабая, что их вот хуситы их бьют, просто бьют, и они вынуждены просить о мире у хуситов, у повстанческого движения, с которым они воюют уже, сколько получается, больше 11 лет.
3: Да, почти.
4: Да, 12 лет, да, ну, в марте будет 12 лет, как они воюют с хуситами.
3: Хуситы, по секрету, такая кухня, значит, первый сюжет, который я делал на радио Спутника, я пришел там, вот это как раз 15-й год, вот ровно был про хуситов, да, это вот 15-й. Да.
4: Хуситов многократно списывали, и там как бы тенденция такая, что рано или поздно хуситы будут контролировать Йемен, как вот Талибан, долго, десятилетиями там воевал в горах, просто всем потом уже надоело воевать с Талибаном, и все свалили, вся страна теперь под контролем талибов. Хуситы идут по этому же пути, просто в отличие от Талибана, это движение с баллистическими гиперзвуковыми ракетами и промышленностью по производству дронов, которые способны преодолевать даже самое современное ПВО. Вот в чем разница. Давать победу хуситам они не хотят. Если признать победу хуситов и их контроль Йемена, то есть понятно, что саудиты уйдут, но хуситы очень быстро займут Йемен, то тогда получается, хуситы полностью контролируют проливы, Красное море, при этом они могут спокойно при необходимости долбить Израиль и любую американскую базу в регионе. Поэтому признавать победу не хотят, будут упорствовать, как американцы упорствовали годами, не желая признавать победу Талибана. Пришлось признать, пришлось. Хуситы готовы и лет еще 5-7 вот так воевать.
3: Причем надо отдать должное, вот обратить внимание, не только, да, ты-то знаешь это наверняка, там слушатели, да, внимание слушателей, что вот не смотрю, все понятно, там шлепанцы, значит, все наши штампы и стереотипы в отношении хуситов, там они известны, понятны, да, но, между прочим, они же первые, кто начал так активно применять тактику ударами беспилотников, там, по перерабатывающим, значит, заводам, по местам добычи, так сказать, и эти... Это было первое, все тогда удивлялись, да, что, так сказать, из известной субстанции палок можно сделать какой-то беспилотник и нанести существенный вред там могучной, как тогда казалось, Саудовской Аравии, да.
4: Они были одними из первых, кто действительно... То есть понятно, что была практика применения Хезболлой, была практика у террористов ИГИЛ во время битвы за Мосул, но именно так системно начали к подходу, понятно, что с иранской подачи начали подходить хуситы. Первые удары вот беспилотников по терминалам аэропортов, по нефтебазам, точечные ликвидации с помощью дронов. Это хуситы вот свои 17-19 годы. У нас этот опыт воспринимался так, что там где-то на далекой стране, на Ближнем Востоке, а вот именно там, в том числе, ковалась будущая беспилотная революция, поэтому хуситы в плане беспилотной войны в свое время опережали очень многих. Да, они зависят во многих с технологической точки зрения от Ирана, но, опять же, у них в горах есть собственные заводы, где производятся дроны. Да, они нуждаются в комплектующих, но они их собирают в основном у себя, не завозят целые дроны, они собираются в горных заводах, как и большинство ракет. Вы же не завезете целые ракеты, огромные, в блокированную страну. Но контрабандой доставляются необходимые комплектующие, гироскопы, там, чипы и так далее. Это там используется для сбора ракет. Бомбардировками хуситы их бомбят уже 11 лет. Если вы за 11 лет не можете там ничего разбомбить, понятно, что вы еще будете 7 лет воевать и ничего не разбомбите.
3: Но все-таки это тоже носило как бы характер операции, да, операции, что-то такое локальное. А вот следующий вопрос мой, Борь, вот с твоей точки зрения, все-таки может начаться, прям серьезная большая война на Ближнем Востоке. Не то, что было там между Америкой и Ираном, там Израилем и Ираном, а вот по-настоящему, так сказать, полномасштабная, с включением всех сил, задействованных в регионе.
4: Но это то, что хотел бы Израиль — собрать коалицию, натравить ее на Иран и на ось сопротивления вот в Ливане, в Ираке, вот в Йемене. То есть это голубая мечта Нетаньяху. Понятно, что через свое лобби в США они активно пытаются это сделать, втянув в том числе саудитов. Отсюда же, кстати, были удары под фальшивым флагом по объектам на территории. Ну, то есть понятно, что Израиль нанесел эти удары, но делали вид, что это типа Иран их бомбит. По Оману, то есть они хотят, чтобы арабы воевали между собой, и, скажем так, Израиль мог там продолжать там резать палестинцев, захватывать территории Ливана, Сирии и Газы, пока там идет какая-то война на Ближнем Востоке. Это то, чего бы они хотели. Разделяй и власть, чтобы была некая арабская мусульманская коалиция, которая как раньше когда-то была, все арабы там против Израиля. Они методично ведут дело к расколу США. Это один из инструментов израильской политики. То они же хотят сделать то же самое. Ну, в принципе, добились немалых успехов в Саудовской Аравии, Объединенными Арабскими Эмиратами. В идеале они хотели бы, чтобы Турция еще воевала. Турция они сейчас воспринимают как перспективе более даже опасного врага, чем Иран. И поэтому столкнуть Турцию и, допустим, Пакистан с Ираном — это вообще это просто праздник для Израиля. Поэтому такие вот именно и переговоры. То есть, ну, опять же, американцы — это средство для достижения этих целей.
3: Но ты, так сказать, насколько оцениваешь вероятность подобного рода развития событий?
4: Ну, судя по тому, что пока Бен Салман не смог собрать какую-то широкую коалицию для войны в Йемене, с этим, ну, все же как бы страны понимают, тот же Катар всячески сторонится, несмотря на то, что Иран бил по его территории, а Катар, собственно, один из тех, кто финансирует палестинцев, кто, скажем так, имеет влияние на турецкую политику. Безусловно, Катар не заинтересован в эскалации, потому что он понимает, что это в том числе уничтожит его. Ну, потому что, ну, понятно, что в случае такой войны вся энергетика Катара выйдет из чата сразу. Поэтому они пытаются как-то это дело урегулировать, поэтому постоянно идут какие-то контакты с иранским руководством, поэтому идут попытки как-то прекратить войну в Йемене, потому что она не только создает риски для Саудовской Аравии, но и увеличивает, безусловно, шансы на то, что отчаявшийся Бен Салман улезет в какие-то авантюры. Они, собственно, уже запросили помощи у Израиля, что стало, ну, скажем так, серьезно ударило по имиджу Саудовской Аравии в мусульманском мире, которая Саудовская Аравия на словах там выступает за палестинцев, а потом бежит жаловаться на хуситов, которые, ну, там, первые защитники палестинцев, это единственные там, кто постреливает по Израилю, когда все остальные там, кто рассказывает, что мы там боремся за палестинцев, ну, или как Эрдоган торгует там с Израилем, по сути, спонсируя продолжающийся геноцид. Ну, собственно, вот Саудовская Аравия оказалась в этой критической ситуации, это, безусловно, повышает риски втягивания дополнительных стран в прямой конфликт с Ираном или иранскими прокси.
3: Так, ну что, 8 минут, ну, про 40 дней от Зеленского очередные мы уже говорили, но можно еще сказать, но давай все-таки про этот, про НАТО, Европу, вот это все. Значит, главком НАТО в Европе говорит о готовности к войне на Восточном фронте, солдаты, система и вооружение готовы. На восточном фланге, простите, не фронте, на восточном фланге. Не дай бог, ты скажешь, чтобы все это превратилось
4: во фронт. Да. Пока фланги, да, пока фланги.
3: Да.
4: Да, безусловно, подготовка к войне идет, она носит системный характер, инфраструктурно-логистический. Видим на постепенное наращивание группировок войск, ну, развертывание. То есть более масштабное, это, думаю, это будет, если, ну, все дойдет до войны, более масштабные переброски пойдут там последние недели перед войной, собственно, поэтому сейчас идет активная модернизация логистических мосты, дороги, ну, по которым все это должно перебрасываться. Также идут работы по расширению трубопроводной системы, которые должны качать топливо для войск. Это вот старая натовская система времен холодной войны, которую они хотят продлить до Польши, а потом для Прибалтики. Понятно, что она нужна для снабжения механизированных соединений, которые действуют на этом ТВД. То есть, ну, все классические разведпризнаки готовящейся войны как бы, да, присутствует.
3: Ну вот когда, это как его зовут-то, господи, итальянец, Джузеппе Каво Драгоне, дракон, это главком, председатель военного комитета НАТО, адмирал, Джузеппе Каво Драгоне. Когда он говорит, значит, и призывает к оборонной промышленности, ну, типа, надо перестраивать, чтобы быть готовыми, и все это. У них планы там на 4000 страниц, он говорит, значит, по поводу этой войны, обосновывает это, типа, участившимися нарушениями воздушного пространства, в которых обвиняет Россию, еще говорит о гибридных атаках, которые, значит, все это в совокупности сплачивает европейцев. Но и говорит, что нужно отказываться от мышления мирного времени, значит, переходить типа к военной экономике. Это все понятно, мы тоже об этом говорим регулярно, ежедневно буквально. Но так или иначе, это-то приведет действительно к интенсификации вот этой самой оборонной промышленности и производству оружия в больших объемах, нежели сейчас.
4: Ну, попытка наращивания есть, деньги на это выделяются. Другой вопрос, что есть ограничения, наложенные текущими экономическими показателями ряда стран Евросоюза. То есть, да, можно увеличивать доходы обороны, промышленности, выпуск, но на фоне падения других отраслей это усиливает давление на действующие режимы. Вот как это все сейчас вот мы видим происходит в Германии, где налицо серьезное протестное голосование. Соответственно, ближайшие месяцы наиболее рискованные, потому что, скажем, положение Мерца крайне неустойчивое, Макрон нас покинет уже весной, соответственно, пока эти люди при власти, собственно, если, допустим, решение о войне против России уже принципиальное принято, идет некий этап подготовки под будущую запланированную провокацию, в которой обвинят Россию с последующим либо выдвижением ультиматума России, либо же немедленным нападением с последующим выдвижением некого ультиматума. То есть я не исключаю, что такое решение могло уже быть принято, и то, что мы видим, это просто некий этап предвоенного развертывания, подготовки инфраструктуры, общественного мнения к будущей уже решенной войне. Только тоже не исключено. Но опять же, конечно, можно сказать, что да нет, это они просто так нас пытаются просто давить, чтобы мы как бы держали часть войск там, типа, как это называется, стратегия стратегической неопределенности. Вот мы вроде уже готовимся к войне, а может быть и войны не будет. То есть, опять же, это вот такой способ давления на нас, угрожает нам войной, но опять же, пока эту грань не переходить. Но опять же, с нашей точки зрения, если мы же не знаем наверняка, принято это решение или нет, но если оно принято, и война неизбежна, это уже повлечет за собой целый ряд решений. Ну, как у нас любят говорить, ну, наш Путин говорит, что в этом случае война будет очень короткой.
3: Там... Не хотелось бы, чтобы она была не длинной. А что вот, так сказать, вот, знаешь, есть такие, как это называется, в России это называется конфликтология, а в английском языке studies of peace, по-моему, ну, типа там о мире, да, ну, всякие вот эти институты мира там и прочее, которые тоже претерпели трансформацию, ну, например, в Европе, да, и там вооружают, например, так сказать, вот собирают деньги в фонде мира на войну. Вот такие парадоксы мы это видим, да. Но институты там мира тоже существуют в разных странах. У нас, кстати, что-то я не помню вообще, есть у нас такие институты мира или нет. Вот стоит ощущение, что можно сделать, чтобы вот это вот, ну, типа предотвратить, что ли, как-то.
4: Ну, опять же, Россия активно работает с глобальным югом, чтобы он давил на Запад, чтобы не допустить этот сценарий. Собственно, и Китай, и Индия, собственно, ну, как бы пытаются работать в направлении, чтобы такой войны не было. Кроме этого, безусловно, Россия работает с общественным мнением на Западе, тем более мы видим, есть это, ну, собственно, поддержка сепаратистских движений в Европе, поддержка тех сил, неважно, правых, левых, которые выступают против войны, потенциальной милитаризации. Поэтому там нет разницы. Где-то можно быть выгодно левых поддерживать, где-то правых. То есть тут же есть цель, да, чтобы не было войны большой. Поэтому без разницы, там, и АТГ, там, или где-то какие-то левые, ну, опять же, то есть важны цели. Поэтому нас, собственно, и пытаются всеми силами оградить от возможности влиять на европейские процессы, блокада СМИ, там, в интернет, отрезание, то есть шельмование любых партий, которые выступают с такими нарративами. Вот что был Орбан, Орбана зачистили, и все прекрасно видят, как переориентируется Венгрия. То есть это идет борьба, в том числе общественное мнение, потому что, ну, безусловно, часть Европы и даже часть европейских элит не горит желанием войны в той же Германии. Почему? За успехом АДГ там, конечно же, не Путин стоит, а часть крупной немецкой промышленности, которая хочет прекращения этого курса, возобновления поставок дешевой российских энергоносителей, потому что это принесет им прибыль и позволит выйти из кризиса. Поэтому, безусловно, им выгодно спонсировать АДГ там, или какой-нибудь там блок Сары в Агенкнехте, не потому что они там сильно левые или сильно правые, просто они понимают, что курс на войне, да, он обогащает Писториус там и прочих, но при этом уничтожает там крупную немецкую химическую автомобильную промышленность. Поэтому у них есть смысл поддерживать подобные несистемные партии. Схожие...
3: Просто публично, знаешь, все, так сказать, существуют, я услышал это недавно формулировку, не моя, мне, но она мне очень понравилась, значит, вот в контексте Сунь-Цзы, там, искусство войны, да, искусство войны, там, а никто не говорит об искусстве мира, как такового. Ну, искусство мира.
4: Лучшее у Сунь-Цзы же было как? Лучший способ победить войну, победить, это победить, не сражаясь.
3: Совершенно да, верно. Это лучшая война, да, которая не стояла. Это правда, да. Но еще там про обман, путь обмана, все это мы помним там. Но я к тому, что нету как будто бы или мало, или недостаточно вот этого искусства, обсуждения искусства мира, культуры, культуры
4: блокируется, мира. Блокируется на Западе. Россия разве мало говорит о мире? Россия постоянно говорит о мире, но про проблема в том, это та же проблема, с которой столкнулся Сталин перед Второй мировой войной, когда Россия, ну, Советский Союз пытался создать систему коллективной безопасности против нацистской Германии, и эти попытки были саботированы, потому что об угрозе войны в Европе СССР предупреждал, и Литвинов предупреждал, и Молотов предупреждал. Когда стало понятно, что, скажем так, стески пытались договориться, сами заинтересованы в мировой войне тем, чтобы Германию натравить на СССР, вот после этого уже тогда решили, а ну раз так, давайте мы сейчас там пакт с Молотова-Риббентропа заключим и воюете с Гитлером сами. Да, ну, вот, собственно, вот к чему привели вот попытки добиться мира. Ну.
3: Все. Спасибо большое. Борис Рожин, автор Макс телеграм-канала «Клан Алькасад», был с нами на прямой связи. Борь, пока-пока. Услышимся.
5: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Узнать за 90 секунд. Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного Ленинграда по ней было вывезено 1 376 000 человек.

Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Скорость биологического старения организма. Контекст. Ожирение – не только дополнительная нагрузка на организм и проблемы с различными органами. Это еще и фактор преждевременного старения человека. Об этом заявила академик Российской академии наук Наталья Мокрышева. По ее словам, ученые отмечают прямую связь старения с индексом массы тела, распределением объемов и составом тела. Кроме того, ожирение повышает риск летального исхода, способствует развитию когнитивных нарушений, проблем с печенью, дыхательной и сердечно-сосудистой системами. Избыточное количество жировой ткани запускает цепочку метаболических нарушений, возникает риск онкологических заболеваний, а провоцируется ожирение стрессовыми ситуациями, неправильным питанием, вредными привычками и пассивным образом жизни. У женщин ожирение часто сопровождается дисфункцией репродуктивной системы. Специалисты отмечают, что снижение избыточного веса даже на 10% значительно улучшает самочувствие, снижает нагрузку на организм и уменьшает риск развития осложнений. Но предупреждают, при подозрении на такое отклонение самолечением заниматься не нужно. За рекомендациями следует обратиться к эндокринологу и диетологу.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Министерство финансов может разрешить часть бюджетных выплат в цифровых рублях. Россия планирует упростить визовый режим с иностранным государством. В РЖД рассказали, кто может стать машинистом. Об этом и не только. Подробнее далее. Власти Украины безуспешно пытаются нарастить привлечение иностранцев в ряды ВСУ на фоне срыва внутренней мобилизации и вынуждены придумывать все новые схемы их вербовки. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. По его словам, качественный состав иностранных формирований в ВСУ за время боевых действий претерпел серьезную деградацию. Если на начальном этапе конфликта в ряды украинских подразделений вступали преимущественно профессиональные военные из стран НАТО с опытом операций в Ираке и Афганистане, то сейчас их сменили добровольцы без боевого опыта, в основном из государств Латинской Америки и Восточной Европы. Министерство финансов планирует разрешить проводить часть бюджетных выплат в цифровых рублях. Однако это будет добровольно и не усложнит процедуры. Об этом сообщила первая замминистра финансов Ирина Окладникова. По ее словам, несколько государственных контрактов уже перевели в цифровую форму, а правительство получило право использовать ее в проектах с большим числом субподрядчиков. Россия и Индонезия работают над межправительственным соглашением об упрощении визового режима. После его подписания стороны могут перейти к проработке полной отмены виз, сообщили в посольстве России в Джакарте. Сейчас проект документа проходит согласование с компетентными ведомствами республики. Соглашение не будет распространяться на вопросы въезда трудовых мигрантов. В настоящее время россияне могут оформить туристическую визу в Индонезию электронно, либо получить ее по прибытии в аэропорту на 30 дней. Делегация Министерства культуры КНДР отправилась на международный форум культур в Россию, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Мероприятие пройдет в северной столице с 24 по 26 сентября. Это площадка для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума в этом году – объединенные культуры, общие ценности. На данный момент более 70 стран подтвердили свое участие в форуме. Россияне старше 18 лет с отличным здоровьем, получив специальное образование и наработав несколько лет практики, могут стать машинистами поезда или электрички, сообщили РИА Новости в РЖД. Образование можно получить в транспортном вузе, колледже или в учебных центрах РЖД, которые есть на каждой железной дороге. Но одного диплома недостаточно. Как правило, путь в профессию начинается с должности помощника-машиниста. Чтобы стать помощником, кандидату также необходимо пройти профессиональное обучение по соответствующей программе, отметили в РЖД. Медведь вновь замечен возле школы в Петропавловске-Камчатском. Сейчас рядом с образовательным учреждением дежурит охотник. Родители учеников 24-й школы призывают быть бдительными и сопровождать детей по пути на занятия и обратно. Это не первый случай появления медведя в этой локации. 8 сентября из-за угрозы нападения хищника школьников не отпускали домой после уроков. Дети оставались на территории учебного заведения, пока их не забирали взрослые. Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья! Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военного исторического общества Владимир Мединский на прямой связи со студией «Радио Спутник». На и гости в студии Демьян Валерьевич Валуев, кандидат исторических наук, автор госучебника по истории Смоленской области, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии, простите, чуть не сказал академии, историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. Владимир Ростиславович, говорим сегодня о повседневной жизни в России в конце 19-го, начале 20 века и как, собственно говоря, вот эти, казалось бы,

0: же серия «Повседневная жизнь там таких-то, таких-то, тогда-то, тогда-то». Вот хотелось бы, чтобы сегодня Демьян Валерьевич рассказал нам более подробно о том, как менялась жизнь людей как раз на рубеже середины 19-го, начала 20 века.
1: Демьян Валерьевич, ну, может быть, начнем, да, с, или давайте вступительное слово небольшое, да?
2: Ну, собственно, напомню, что это наша такая вторая встреча на данную тему, и основные вехи Владимир Ростиславович обозначил. Мы в прошлый раз остановились на такой важной теме, как медицина. Качество жизни она определяла во многом людей на рубеже двух эпох, перехода от доиндустриальной эры, если так говорить, к индустриальному развитию. И действительно, если мы берем вот этот период, вторая половина 19-го, начало 20 века, в плане здравоохранения происходят очень серьезные сдвиги. Причем, если мы говорим о медицине в городах, они, конечно, тоже заметны, но особо они заметны в сельской местности. Не забываем, что Россия до рубежа 19-20 века и даже до первой половины 20 века, это преимущественно крестьянская страна. То есть основное население у нас сельское, люди живут в деревне. И, конечно, никаких каких-то глубоких медицинских знаний в деревнях не было. Потому что если город как-то был затронут преобразованиями, еще начиная там с Петровской эпохи, потом мы помним Екатерина, которая была тоже такой энтузиасткой, я имею в виду Екатерину Вторую, конечно, энтузиасткой новшеств в медицине. Мы помним, что именно по ее настоянию в России начинается оспа прививания, прививка от оспы. Но это все как бы такой верхний слой. Это города, и то в основном это элита. А деревня очень долго жила в вековых понятиях о здоровье. И представления были, ну, самые такие примитивные. Допустим, если у человека начинали болеть зубы, то объяснялось это тем, что человек либо эти зубы застудил, либо у него в челюсти завелись черви. Вот, это так, к примеру. Ну и таким же образом рассматривались другие какие-то заболевания. Опять же, мы знаем, что русские крестьяне, они во многом были фаталистами. Очень большой был процент детской смертности. И к этому относились как к чему-то обыденному. Потому что крестьянские семьи были большие, но Бог дал, Бог взял. Вот. 12 родилось, трое выжило уже хорошо. Но вот все это начинает меняться в середине 19 века, потому что в деревню начинают проникать идеи о народосбережении. И это было связано прежде всего с деятельностью земств, земских больниц, земских докторов. Если говорить о том, ну вот, как лечили болезни до того, как начинает внедряться медицина. Самым примитивным образом это были заговоры, это были какие-то, ну скажем так, манипуляции, это, естественно, травничество. Ну и надо заметить, что вот целебные свойства трав, они имели, конечно, свое значение, но вот просто...
0: Это было не самое плохое.
2: Наоборот, это даже приобретение, которое использовалось и в официальной медицине тоже. Вот. Но просто вот, чтобы более конкретно, вот, например, моя прабабушка, которая родилась и выросла в сибирской деревне, она родилась в 1896 году, вот она на протяжении своей жизни она лечила бородавки следующим образом. Она обматывала бородавку ниточкой и читала заговор. Вот. И многим это помогало, на самом деле, потому что есть еще психологическая сторона человеческой сущности, которая не всегда нам ясна и понятна. А вот. Ну, опять же, люди очень надеялись на помощь свыше. Поэтому, конечно, и церковь, и молебны, и обращение к священникам, вот, это все было. Но вот, собственно, сама медицина, я говорю, начинает распространяться в деревнях благодаря деятельности земств. У нас появляются земские больницы. С 1872 года появляются земские санитарные бюро на местах. И надо заметить, что земства в своей деятельности, они создали очень эффективную систему медицины. медицины. То есть медицинские учреждения, начиная от губернского уровня, на 1917 год, если не ошибаюсь, в России было 32 губернские и земские больницы, и далее уездные больницы, волостные больницы.

0: часто туда шли работать люди самоотверженные, но самое главное, что вот сама эта система, эти принципы, они оказались очень удачные, и потом они были положены в основу советской медицины, известная реформа Семашко. Семашко, нарком здравоохранения, как известно, он вырос вот из этой старой медицинской школы, и вот эти принципы он принес с собой. Обычно вот земства делили территорию на участки, соответственно, на участке была больница.
1: Отсюда и... понятие участковый.
0: Да, совершенно верно, участковый врач. И один-два фельдшерских пункта. Ну, тоже мы должны понимать, что врачи были универсалами, потому что там не было какого-то разделения, допустим, на там стоматологов, отоларингологов и так далее. Просто не было еще достаточно кадров. Поэтому врачи лечили и детей, лечили и взрослых. Причем что, с чем еще связана деятельность земских лечебных учреждений? Это гигиена. Потому что это понятие о чистоте. Потом, вот хорошо это показано, скажем, в одном из рассказов Чехова, когда мальчик заболевает, и его отправляют вот в такую земскую лечебницу, и он там впервые хорошо поел с мясом. Вот он до этого мяса, в общем-то, не видел, он из бедной крестьянской семьи. То есть, ну вот, качество жизни, да. И еще что... Надо отметить, что, конечно, тоже не надо впадать в другую крайность и вот представлять так, что там исключительно все медицинские работники на селе – это Антон Павлович Чехов или подобные ему. Разные были медицинские работники, тот же Антон Павлович, почитать его рассказы, вот, вспомним замечательный рассказ «Хирургия», да, или еще какие-то. Особенно вот на таком фельдшерском уровне, когда либо люди недоучившиеся, либо просто вот так судьба их привела, и вот они там сидят в этом фельдшерском пункте, заигрывают с приятными дамочками, которые туда иногда заходят, вот, выписывают какие-то простейшие лекарства, а у них и нету ничего, потому что, опять же, содержание, деньги, как всегда, денег на самое важное не хватало, вот, и самые простые какие-то снадобья, вот, выписывали. Но, естественно, если были какие-то серьезные случаи, там необходимость большой операции, человека можно было отправить и в город. Вот, потому что тоже есть это, эти описания, как там детей на санях, на дорогах отправляли в больницу, а порой те же земские врачи даже давали деньги, чтобы человека вылечить. Вот. И то, о чем мы говорили в прошлый раз, пожалуй, самое важное, это действительно распространение гигиенических знаний и профилактика. И это повлияло в том числе на резкий рост населения на рубеже 19-20 веков. Вот. И на самом деле медицина, она входила очень сложно в жизнь людей, приходилось ломать многие стереотипы, представления, вот, или, скажем, не все люди понимали, что для здоровья хорошо, а что плохо, вот, потому что тут, может быть, немножко в сторону, но вот есть, по-моему, это... Да, это у Добровольского, у известного этнографа из Смоленской губернии есть такая заметка, что он ездил по деревням, и в одной из деревень ему сказали, что вот какую избу выбрать? Ему посоветовали, вот там, где тараканы есть. Вот где тараканы есть, там можно селиться и спокойно там проживешь. А где тараканов нет, лучше туда не селиться. Ну почему? Как казалось бы, хорошо, тараканов нет. А почему тараканы исчезали? Потому что в этих избах крестьяне, которые где-то могли раздобыть ртуть, начинали ртутью этой мазать стенки. Тараканы действительно исчезали, но потом почему-то дети начинали умирать. Вот. И вообще-то становилось нехорошо в этой избе. Поэтому вот показатель такой нормальный, то, что называется избы, это таракан.
2: Ну, это работало, то есть дали дельный совет, точнее, по-ежему.
0: Да, да, да, абсолютно верно, да, совершенно верно. Вот. А если говорить о том, что у нас вообще так, ну, немножко в глобальном плане, то мы же видим, что середина 19 века – это вот такой просто всплеск медицины как науки. Потому что и наука, и практика, которая, точнее так скажем, наука, которая обращается в практику. Потому что, ну, одно имя Пирогова. чего стоит, потому что человек, который действительно ввел передовые методы, принципы в лечении, и опять же, если говорить больничное дело, но он занимался военно-полевой хирургией, как мы помним, да, он ввел четкое деление тех, кто поступал в госпитале, на разряды, то есть те, кому нужны, необходимы какие-то срочные меры, какая-то операция, или, допустим, легкораненые, которые могут пока получить какое-то облегчение, но подождать свои участи. Вот. И еще очень важно, из важных нововведений Пирогова, это то, что он активно продвигал идеи сестричества при больницах. То есть, когда вот такую работу, может быть, неблагодарную часто, но берут на себя сестры. Вот. Опять же, разряды сестер. Кто-то, условно говоря, сестра-хозяйка, кто-то сестра-перевязочная. То есть, распределение обязанностей. Это, на самом деле, очень рационализировало процесс оказания медицинской помощи. И тот же Пирогов, он, как известно, был таким ярым сторонником антисептиков и вообще вот такой вот медицинской чистоты. И надо сказать, что это пробивалось тоже с трудом. Немало было врачей, даже с именами, которые не видели в этом большой нужды. Но кто действительно стал революционером в этой области, это был, собственно, последователь и продолжатель Пирогова, Склифосовский. И именно Склифосовский, когда он возглавлял клинику Московского университета, именно он ввел жесткие правила, заключавшиеся в том, что врачи обязательно должны регулярно мыть руки, одевать всегда чистые одежды, халаты, вот, соблюдать чистоту в приемных, в операционных. Вот. И вот надо заметить, что у нас как-то вот фамилии врачей, они у нас как-то вошли там в поговорки, в понятия, короче, Склифосовский, там, Склиф, да, или попасть в Кащенко, не дай Боже. Вот. А ведь это все живые люди. И за ними стоят революционные преобразования в медицине. Например, тот же Кащенко – это великий психиатр, который создавал систему лечения душевнобольных, потому что ведь очень долго как относились к душевнобольным? Ну, люди одержимы дьяволом, люди одержимы сатаной. Ничего с ними сделать нельзя, только молитвами и предельно жесткими условиями содержания. А здесь, наоборот, предельная свобода, вот, наблюдение, свежий воздух, какие-то успокоительные мероприятия. И были как продолжатели этого дела, преемники, например, в Новгороде, в Новгородской губернии под Новгородом, в пригороде Новгорода Колмово, существовала психиатрическая больница доктора Синани. Вот. Там содержались в основном, ну, не буйные психиатрические больные. Вот. И Синани ввел предельно свободный режим. Плюс труд. Такая вот трудотерапия, но в хорошем смысле, даже что называется. То есть люди на свежем воздухе, в хороших условиях, вежливое обращение. И надо заметить, что среди пациентов Колмовской больницы оказался, например, известный русский писатель Глеб Иванович Успенский, у которого было поместье в Чудово Новгородской губернии. Но вот у него случилась беда, и там из-за разных потрясений вот у человека началось раздвоение личности, когда он воспринимал себя как бы с двух сторон. Он считал, что все хорошее в нем называется Глебом, а вот все противное и нехорошее – это Иванович. Вот. И, в общем, все было настолько печально, что его отвезли в Колмово, вот, ну, правда, с его согласия, все, он там жил в отдельном флигеле, даже потихоньку восстановился и начал писать. То есть вот давало свои результаты, давали свои результаты такие подходы. И еще это, опять же, система, то есть система больниц. Очень важно то, что врачи идут из центра городов на рабочие окраины, потому что мы помним, конец 19 века, у нас после ряда крупных выступлений, в том числе знаменитая Морозовская стачка, появляются фабричные инспекции. Фабричные инспекции смотрят, наблюдают за условиями труда и быта работников, они регулярно публикуют отчеты. Это, кстати сказать, все делалось открыто, публично. Это чтение очень такое интересное, нелегкое, прямо скажем. Вот. Но на основе, в том числе, этого принимались решения, допустим, городскими думами об открытии больничных пунктов в фабричных районах, вот, об обследовании рабочих. И, соответственно, зачем это еще делалось? Опять же, профилактика, потому что, когда много людей, больше опасности возникновения заболевания, распространения заболевания. А мы помним, что были болезни очень тяжелые, на тот момент неизлечимые, например, та же чахотка. Туберкулез, потому что у нас еще тогда не было никаких антибиотиков. Но вот и это пытались лечить. Это пытались лечить, и мы знаем, что многие врачи просто сгорали или сами заражались и погибали в этом. Но при этом они закладывали основы той медицинской системы, которая у нас существовала и в дальнейшем. Отдельная, конечно, тема тоже интересная. Это тема, связанная с женской медициной, с женщинами-врачами, потому что до середины XIX века это, в общем-то, единичные случаи, когда были женщины-врачи, известны они, да, но на самом деле женщина в медицине – это было скорее исключение. И вот реформа Александра II, и как раз появляются у нас девушки в университетах, потом появляются специализированные женские учебные заведения. А потом...
1: Когда начали готовить специализированно женщин-врачей?
0: Вот. Если говорить специализированно, женщин-врачей начали готовить, это можно обозначить датой 1872 год, когда при медико-хирургической академии в Петербурге открываются женские курсы. То есть это специально готовят женщин, которые должны были стать акушерками. И,
1: то есть это пока еще средние, это фельдшеры, да?
0: Да, это фельдшеры, но спустя некоторое время, к середине 1870-х годов, фактически на этой основе вырастает женский врачебный институт. То есть вот из этого среднего звена уже высшее образование женское. Но начало было вообще интересным, потому что в 1860-х годах, в самом начале, были женщины, девушки, вольнослушатели медико-хирургического, опять же, института. Этот институт по ведомству принадлежал к военному министерству. И вот очень показательно, что они там появились, вот, но довольно быстро их оттуда изгнали, потому что общество было еще не готово, и, казалось бы, такие передовые люди для своего времени, как, например, министр Дмитрий Милютин против этого выступал. Мы знаем, что это передовой был человек. Или, например, цензор Никитенко. Это профессор, это человек очень известный, это оппонент Чернышевского на защите диссертации его. И человек очень такой развитой, просвещенный. И то он писал в дневнике, что это безобразие, что приходят девушки, будущих врачей отвлекают от дела, потом, глядишь, у них фигуры начинают округляться. Безобразие, разврат и прочее, прочее. В результате осталось только три дамы. Вот, Бокова, Суслова и Кашеварова. Что касается Бокова и Суслова, они не выдержали давления и вынуждены были уехать за границу и заканчивать свое образование в Цюрихском университете. Деньги были, они были из состоятельных семей. А вот Кашеварова осталась, и, может быть, и она бы в конце концов не выдержала. Но тут случилась интересная история, что генерал-губернатор Оренбургский, он обратился в Петербург с просьбой дать ему женщину с врачебными знаниями, потому что там такая тонкая ситуация, там у него в основном мусульмане, и мусульманки, они не принимают мужчин-врачей, вот, а именно им нужна женщина. Вот. И поэтому это позволило Кашеваровой получить полноценное медицинское образование, она уехала в Оренбургские степи и через 6 лет уже получила звание доктора медицины.
2: Дима Ильич, а вы поясните, почему в Оренбурге тогда было столько мусульман? Потому что это был центр огромного края, там было много башкирии исторические, это столица Туркестана, по сути всего.
0: Конечно. Это вот степь, юг, поэтому там много кочевников, еще надо иметь в виду их уклад. Вот, поэтому это не просто мусульмане, это очень такие традиционные мусульмане, очень консервативные. Вот, и поэтому вот просто так сложились обстоятельства, что вот понадобилась женщина-врач. И вот появилась первая женщина-врач в этих оренбургских и туркестанских степях. Вот. А к концу 19 века уже женщины-врачи — это обычное явление. Но, опять же, как это все отражается в нашем таком общем знании? Если помните, у Достоевского в «Преступлении и наказании», когда Раскольников уже идет сдаваться в участок, его там встречает Иван Иванович по прозвищу Порох, вот, бывший военный, который ушел вот служить в полицию, и он с ним какую-то заводит светскую беседу и говорит: а вот тут еще, видите, какая мода пошла, стриженные девки у нас медициной занимаются. Да если у меня что-нибудь заболит, даже если не ковырян не будет, я к стриженной девке не пойду. Вот, потому что они же, девушки, стриглись очень коротко, вот, опять же, с гигиеной, из гигиенических соображений, да, вот. А начало века — это уже такие прямо истории, прямо, ну, тянущие на сюжет для романа, потому что в это время начинает активно развиваться эпидемиология, потому что и молодые люди, и девушки едут как раз в эти эпидемические районы. Мы помним историю, когда действует профессор Заболотный, у которого под Петербургом в Кронштадте была лаборатория на одном из фортов, так называемый чумной форт, форт Александр I. Вот. И потом он со своими учениками отправляется в Монголию и Китай, где происходит вспышка чумы. А опасность в том, что эта вспышка чумы может дотянуться до России через степи. И вот он едет туда, и это совершенно самоотверженные люди, потому что, если мы говорим, что уровень санитарии в России был довольно низок, даже на начало 20 века, то что уж говорить про Китай, какая там санитария. Там вот просто умирали люди, их забрасывали просто в фанзы, в эти вот домики, вот, и набивали вот таким образом. И просто они там стояли, вот, разлагались эти трупы, это ужас был просто какой-то. Вот. И вся эта живность, как-то тушканчики, там крысы бегали. Вот, и
1: было чем поживиться.
0: Да, да, да, да, да, да. И вот люди там фактически дневали, ночевали в этом противочумном отряде. Вот. Одновременно Заболотный вел научную работу, он уже изучал распространение этих вирусов.
3: Демьян Валерьевич Валуев, кандидат исторических наук, автор госучебника по истории Смоленской области, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии. На связи со студией доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В студии историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. Продолжим.
4: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
5: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
4: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
5: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
4: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
5: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
4: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
4: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
8: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
4: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Рассказы из русской истории.
3: Продолжаем разговор. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества. Здесь в студии Демьян Валерьевич Валуев, кандидат исторических наук, автор госучебника по истории Смоленской области, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии, историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. Я напомню, что мы сделали паузу, многоточие на истории, на некой, которую вы хотели рассказать. Давайте пока продолжим.
0: Да, ну, это такая история довольно известная, она трогательная. Ну, вот всегда порой бывают, возникают вопросы, вот как, когда что-то смотришь, что-то видишь, и я имею в виду там сериалы, там фильмы, там, ну, я никого не хочу обижать, поэтому не называю никаких ни конкретных имен, ничего, но вот думаю, что вот сюжеты, а вот сюжет истинный из жизни, то в отряде у Заболотного вот в этой чумной экспедиции был студент Илья Мамонтов, но он был уже такой в возрасте, ему было где-то под 30, то есть он не прям мальчик-мальчик, вот, а человек с богатым уже клиническим опытом, и у него развился как раз вот в этой экспедиции роман с медсестрой Аней, все так вроде шло неплохо, там у обоих за плечами была какая-то своя жизнь прошлая, но опять же вот в условиях опасности это вот все так красиво. Но, к сожалению, все закончилось трагически, потому что практически одновременно и Илья, и Аня подхватили все-таки эту чумную заразу. Причем самоотверженные люди действительно входили вот в эти фанзы, набитые трупами, вели осмотры, наблюдения там и помогали людям. И оба подхватили заразу, они буквально сгорали. И при этом Илья просил, чтобы все, что с ним происходит, тщательно фиксировали. То есть он понимал, что это очень важно для науки, для медицины, чтобы его фотографировали. При этом он знал, что вот он умирает, ему осталось несколько часов. И товарищи ему принесли цветы. Просто вот как дань уважения, он сказал, передайте эти цветы Ане. А он не знал, что она больна. А ему сказали, она уже вся в цветах. То есть она умерла к этому времени, он умер через несколько часов. Причем его даже похоронить было нельзя, потому что, ну, понятно, это заражение, все. Его кремировали, вот, это одна из первых таких кремаций, наверное, в таких условиях. И прах уже отвезли в Россию и захоронили. Но вот это героические люди, это, кстати, проявлялось и во время... Воин, то же самое, мы знаем.
2: А Мамонтов неизвестно, он не из семьи?
0: Нет, вот этот, нет. Это однофамилец. Однофамилец, он из бедной семьи, из дворянского рода, то есть даже не купец, но какая-то боковая ветвь. Вот, ну, я думаю, как бы вот такими общими мазками мы медицинскую тему осветили. И еще тоже то,
1: я
0: что...
1: Я хотел еще небольшое дополнение сделать. Иван Валерьевич, вот я читаю журналы начала 20 века, ну, «Огонек», ну, собственно, любые, и даже газеты. Я обращал внимание на совершенно непропорциональное количество в этих журналах и газетах объявлений стоматологических кабинетов рекламных, а также разного рода чудодейственных порошков зубных, эликсиров, полосканий и всего остального. Да. Такое ощущение, что это были просто главные рекламодатели.
0: Ну,
1: в какой-то момент. Какой-то взрыв потребности в стоматологах.
0: Ну,
1: вот с чем-то было связано.
0: Да, действительно, на самом деле, это тот случай, когда история повторяется. Если мы вспомним нашу рекламу 90-х годов, вот недавнее время, то там тоже огромное количество было всяких зубных порошков, паст и прочих чудодейственных средств. Это тоже было. Ну, потому что, да, стоматологическая проблема – это одна из главных проблем человека. И, собственно, это же все касается городской культуры. Городская культура в том числе связана с определенной культурой питания. Вот. А 19-й, начало 20 века, очень популярно, оно и раньше-то было популярно, но как бы такую вторую молодость свою переживает кофе. Вот, соответственно, кофе – это проблема с зубами. Плюс сладости. Вот, естественно. Как известно, стоматология в Европе вообще начала бурно развиваться после великих географических открытий. Потому что сахар попал в Европу. Ну и все. И дальше проблемы с кариесом у нас начались. Дальше надо зубы лечить. Да. И дело в том, что это действительно было довольно прибыльно, потому что стало-то ясно, что дело не в застуживании зубов или в червях, о которых я говорил, а что порой это очень серьезные проблемы. Вот, опять же, такая деликатная тема, но надо иметь в виду, что если мы берем высший свет, все-таки здесь определенные правила, здесь определенные отношения. А если у человека не очень хорошо пахнет изо рта, ну, это немножко камильфо. Вот. А поэтому дантисты или стоматологи, они были довольно популярны. Почему еще? Потому что именно стоматология начинает развиваться как наука. Мы помним, что стоматология, конечно, у нас появляется, как и очень многое при Петре, но при Петре стоматология была самая примитивная. Как известно, у самого Петра были щипцы-пеликаны, которыми он собственноручно у своих приближенных зубы вырывал, если они начинали болеть. И в кунсткамере у нас хранится...
1: Не одни щипцы, не упрощайте. У него был целый набор щипчиков.
0: Да.
1: Вот, которыми он вырывал абсолютно беспощадно.
0: Да, 72 зуба в кунсткамере вот можно увидеть.
1: Даже в основном не со сломанными корнями.
2: Больше, чем два полных комплекта.
0: Да. А к середине 19 века, опять же, понятие о красоте. Либо ходить с дырявым ртом, либо все-таки сохранить зубы в каком-то более или менее приличном качестве. Значит, их надо лечить, значит, их надо пломбировать. Кстати сказать, пломбировка качественная, она стоила дорого, потому что нормальные пломбы – это амальгама. Амальгама – это серебро. Вот, а это стоит денег, понятное дело. Вот, кстати, наверное, все знают, что в советское время страшно у стоматологов ценились золотые империалы царской чеканки, потому что из них делали золотые зубы. И возникает вопрос, а до революции? Да нет, до революции вот такого шика с золотыми зубами не было. Если посмотреть, не входило это тогда в тогдашнюю систему какого-то понятия элитности, да. А стоматологи неплохо зарабатывали. И действительно, они старались как можно больше средств тратить на рекламу и на всякого рода препараты, потому что врачи в то время это одновременно могли быть и фармацевты. То есть у них клиника, и одновременно они тут же, если имеют возможность, делают какой-то препарат. А по поводу реклам мне очень запомнилось из газеты, например, такая: «Зубы берегите, рот на век один, для того купите пасту Дентин». Вот. Ну, и кстати, такие рекламы, они продолжаются и в период НЭПа, потому что вот это все процветает. И, кстати сказать, мы же помним, что даже в советское время, когда уже, как казалось бы, вот частное предпринимательство, оно искоренено, есть некоторые профессии, которые сохраняются там с ограничениями. Одна из таких профессий – это стоматологи.
3: И портные.
0: Вот. Поэтому это да, это очень прибыльно, это действительно так.
3: Коллеги, а мы до империала-то доберемся, только до другого я как-то хочу вас спросить. Давайте, может быть, то, что у нас получится. Хотя, честно говоря, так интересно, что можно еще несколько передач сделать.
1: Я по поводу медицины я недавно как раз читал пару научных статей по поводу борьбы с холерой в 19 веке, в частности, вот эта знаменитая первая эпидемия холеры 1830-31 годов. Знаменитая главным образом тем, что она стала причиной болдинской осени и нахождения в течение нескольких месяцев Пушкина в вынужденном карантине. Вот. И я почитал о том, как, собственно, это был первый такой крупная вспышка холеры была в России, вероятно, завезенная откуда-то с южных широт, и как холеру лечили при Пушкине. Собственно, все способы лечения делились на две части. Первое абсолютно бесполезное, их было меньшинство. И второе страшно вредное, их было большинство. При лечении холеры делали клизмы, полагая, что это как-то может помочь бороться с расстройством желудка чудовищным, которое начинается при холере. Клизмы, кровопускание, которое окончательно обессиливали любого больного. Ну и, соответственно, всякого рода пиявки и прижигания, и горячие ванны, которые в лучшем случае были бесполезны, а так, в принципе, от них тоже становилось хуже. Неудивительно, что при тяжелой форме холеры период от резкого обострения болезни до кончины мог составлять менее 24 часов. Ничего не знали, что надо с этим делать вообще.
0: Да, кстати, если говорить вот об этой холере, то ее последствием стало холерное кладбище в Петербурге. И там самые разные люди. Это к тому, что не жалело никого, ни высокого, ни низкого. Например, адмирал Главнин, знаменитый путешественник, стал жертвой холеры. Вот. Ничего невозможно было. Да, Чайковский, да. Это уже, казалось бы, вторая половина.
1: Это уже далеко не первая эпидемия была. Чайковский — это уже какая-то там очередная по счету.
0: Да,
1: когда уже начинали давать много пить, угу, и пытались лечить солевыми растворами перорально, ну что, наверное, довольно разумно, хоть как-то пытаться поддержать соляной баланс. Вот, но антибиотиков еще не было. Вот, и представления о холерном эмбрионе были расплывчатыми.
0: Да, да.
1: Поэтому, но уже знали, что пить воду нельзя, не кипяченую. Но вот Чайковский, к сожалению, пренебрег этим базовым правилом гигиены во время вспышки холеры, ни в коем случае не пить свежую, не скипяченую воду.
0: И еще стали обращать внимание на то, что могло быть источником и распространения тех же эмбрионов холерных, это в частности водоемы загрязненные, поэтому требовала санитарная инспекция уничтожать всякие там сажалки слишком грязные, а, например, из-за этого погибли некоторые и памятники истории, например, частично были засыпаны крепостные рвы в Смоленске, ну, потому что они просто превратились вот такие пруды с отстойной водой. Но вот их засыпали именно в том числе из-за требований санитарной инспекции.
1: Ну да, да. Ну вообще, если даже посмотреть сейчас на районы земли, где осталась холера, то это, как правило, районы с низким уровнем гигиены и там, где проблемы с городской канализацией. Да. Потому что бодальная очистка воды уже и хлорирование уже резко уменьшает шансы для размножения этого холерного эмбриона.
0: Совершенно верно, да.
3: Ну, если, так сказать, переходить от медицины к транспорту, то можно вспомнить о том, что первые кареты скорой помощи появились в 1898 году. Да. Через год их было 3, содержались причем на частные деньги купчихи Анны Кузнецовой. Но вот так или иначе, город как-то передвигался, жил, и действительно, когда нужна была людям экстренная помощь, вот таким вот образом они ее получали. А вообще, в принципе, расскажите, пожалуйста, как люди перемещались внутри городов, потому что про сеть железных дорог мы многое достаточно знаем.
0: Да, ну, действительно, середина 19 века начинается бурный рост городов, это связано, опять же, с промышленным развитием. И, конечно, в городах были экипажи, но это было далеко не всем по карману, особенно простому люду. Были, конечно, и такие примеры общественного транспорта, это так называемые тарантасы, то есть фактически такая крупная карета, где внутри стояли продольные скамейки без особых удобств, и лошади везли вот такой экипаж по мостовым мощеным, либо это была торцовка, то есть экипажи, то есть дорога, замощенная деревянными плашками, либо камнем, и те, кто находился у экипажа, тряслись, поездка эта не доставляла большого комфорта, и потому, как известно, такие экипажи называли 40 мучеников. Вот, примерно 40 человек туда и входило, вот это очень хорошо описано у Гелеровского, например, вот. А потом в 1860-х годах возникает такой вид транспорта, как конка. Конка – это уже рельсовый вагон, но который влекут лошади. И первая конка появилась в Санкт-Петербурге. В 1862 году возникает общество конно-железной дороги. И надо сказать, что туда входили известные люди, состоятельные, такие как, например, граф Адлерберг. В 1863 году по Петербургу дорогу прошли первые вот такие конные вагоны, а через 9 лет конка пришла в Москву. Кстати, интересно, что раньше Москвы конка была заведена в Казани, потому что Казань быстро росла, тоже становилась таким промышленным центром. Вот. Вагоны конки двигались очень медленно, потому что, понятно, конная тяга, набитый вагон людьми, он двигался медленно, ну, как подсчитали, средняя скорость конки 8 километров в час. И существовало даже такое присловие «конка-конка, догони цыпленка». Вот. Причем еще скорость могла замедляться при подъезде к каким-то препятствиям, например, при въезде на мосты. А обычно у въездов на мосты должна была дежурить пара лошадей, вот, специальная, которая подпрягалась к основной паре, которая влекла конку. Они на подъеме завозили конку на мост и потом спуск с моста, а потом их отцепляли, этих лошадей, они ждали конки уже с другой стороны. Места в конке делились на два разряда. Были те, кто находился в самом вагоне, внутри. Там проезд стоил, как правило, 5 копеек. А был еще империал. Империал – это места на крыше вагона. Причем то, что внутри вагона люди находились, они были закрыты там, от атмосферных осадков.
2: Я вот всегда интересовал, да. Раз уж такой случай есть. А почему название такое было «Империал»? Для таких непостижных мест такое звучное название.
0: «Империум». «Империум возвышающий». Вот, это же... Это была, конечно, шутка.
1: Это маркетинг.
0: Маркетинговый ход.
1: Это надо было как-то продавать билеты наверх.
0: Да. Но те, кто ехал на «Империале», они как раз-таки подвергались всяким атмосферным осадкам. Очень там неуютно. Потом это все-таки какое... Хоть медленное движение, движение, ветер. Вот. Но некоторые люди принципиально ездили на «Империале». Например, великий русский историк профессор Василий Осипович Ключевский. Потому что он был выходцем, как известно, из бедной священнической семьи. Хорошо знал цену деньгам. Вот, при том, что был собственный двухэтажный домик у него вот здесь недалеко, кстати, на Житной площади, вот, Октябрьской. Но, тем не менее, он старался на всем экономить. И ездил исключительно на «Империале». Правда, его супруга пошла еще дальше. Она на службы в храм Христа Спасителя вообще ходила пешком. Ключевский ругался и называл это спортом. Вот. Ну, для пожилой женщины все это закончилось печально, потому что она в очередной раз, придя в храм Христа Спасителя, умерла на паперте. Вот, как известно. Да. Ну, конка, надо сказать, что все же понимали, что конка – это только временный такой вид транспорта, потому что скорости не те, объемы перевозок не те, потому что, ну, лошадь – это все-таки живой организм, у него ресурс это как бы исчерпывающий. И уже в 1870-х годах возникает идея о вагоне на электрической тяге, потому что уже на Западе, в Америке такие опыты были. И тут надо вспомнить выдающегося нашего инженера Федора Аполлоновича Пироцкого, уроженца Полтавщины, артиллерийского офицера, изобретателя, который первый начал в Петербурге проводить опыты с электричеством по движению вагонов. И даже создал небольшой участок, опытный на Волковом поле, где трамвай мог ходить. Но Пироцкий так и не смог воплотить свою идею в жизнь, потому что владельцы общества конки, они выступили против. Они монополисты, они хотели лишаться заработка. И заметим, что первый трамвай вообще считается появился в 1895 году электрический в Киеве. Потом, конечно, Нижегородская ярмарка 1896 года. Это очень известное событие. Вот там трамвайная линия. Еще, кстати, один вид транспорта совершенно экзотический. Это фуникулер, который с Нижегородского подола возил пассажиров наверх в Кремль. И недавно он был восстановлен, кстати, на той же самой линии, в том же самом тоннеле, в котором ходил этот фуникулер 1890-х годов. Вот. А надо заметить, что в Москве трамваи пошли в 1897 году, а в Петербурге, в столице, первый трамвай пошел только в 1907 году. Вот как было сильно сопротивление монополистов конной дороги. Вот. И трамвай, кстати, сразу стал очень быстро распространяться, потому что он шел, конечно, быстрее, он вмещал не намного больше, но все-таки чуть побольше пассажиров, он был комфортней. Вот, и
1: чище гораздо.
0: И чище, да.
1: Ну, даже улицы не надо было убирать.
0: Конечно.
1: После конки, конечно, нужно было все время убирать улицу.
0: Конечно. И, опять же, вот сравнить. Конка 8 км в час и трамвай 36 км в час. Вот. И тем более, когда разрастаются городские, эти заводские районы, где живет не очень богатое население, а трамвай — это дешевый вид транспорта. Но, кстати, опять же, все отличалось по условиям, потому что вот Смоленске запустили трамвай в 1901 году. Смоленск, как известно, лежит на холмах. Так вот, трамвай, который шел в гору, те, кто ехал в гору, платили 5 копеек, а те, кто ехали вниз под гору, платили 3 копейки. Вот. То есть здесь все отличалось. Интересно, что...
3: Так все равно 8 в оба конца.
0: Ну, если его до конца, да, конечно, но не 10 же, все-таки копейка рубль бережет, да. А были, например, нереализованные проекты, например, в Гродно стали строить систему укреплений, Гродненская крепость, ну, это уже крепость начала 20 века, такой укрепрайон, и Гродно просто ожило. Потому что сразу большое количество военных, инженерной части. И вот тогда возникла идея, что в Гродно надо запустить трамвай. Но до Первой мировой войны не успели, и Гродно остался без трамвая. А вот в Витебске, например, собирать Беларусь, трамвай появился в 1890-х годах. И благодарные витебчане, хотя Пироцкий не имел к этому трамваю никакого отношения, они все-таки на стене здания бывшей электростанции Витебского трамвая открыли ему мемориальную доску вот недавно, что как зачинателю трамвайного движения в Российской империи.
2: А там это еще быстро подхватили люди искусства, потому что Шагал, собственно, у него есть зарисовки с трамваями. У Гумилева, вот буквально вот вы сказали, 1907 год, первый трамвай в Петербурге, и одно из его самых известных стихотворений «Забудившийся трамвай», это сколько лет прошло?
0: Да,
2: там
0: да,
2: чуть,
0: да.
2: Чуть ли там 10 с чем-то, там один, я не помню, год точно.
3: У Шагала иначе передвигались, мне кажется.
2: Ну, там полет есть, конечно, без помощи, но трамвай тоже отложились.
0: Нет, ну трамвай, конечно, конечно. Как вообще, это же электрический век, потому что огромная популярность всего, что связано с электричеством в начале 20 века. Мы помним Вертинский, как поет «В хрусталях электричество», он пел. «Я влюблен в вашу тонкую бровь». Вот. А потом заметим, что трамваи же стали выполнять впоследствии не только пассажирскую, но и грузовую функцию. Или, например, Первая мировая война, когда трамваи использовали для того, чтобы от вокзалов в Москве, например, развозить раненых по госпиталям. Вот. Кстати, еще одна такая вот фигура в мире искусства, вот мы говорили, что быт отражается в произведениях культуры, искусства, Константин Георгиевич Паустовский, его эпопея, повесть о жизни, вот она состоит из нескольких произведений, это фактически авторизованная биография, и вот он какое-то время, в эпоху Первой мировой, еще будучи молодым человеком, он жил в Москве, ему надо было содержать маму и сестру больную, вот, и он устроился на трамвай, сначала он был водителем трамвая, у него не очень получилось, вот, он стал кондуктором, и вот он, кстати, там в своем этом произведении он пишет о разных тонкостях, он, например, пишет, что линии в Москве делились на медные и серебряные, потому что, например, медные линии – это Садовое кольцо, потому что на этих линиях садились люди, которые платили медиками, потому что они шли вдоль вокзалов, опять же, рядом были заводские районы, и он говорит, что мы медные линии не очень любили, мы кондукторы, потому что после них руки были зеленые от этой меди. А,
2: патина.
0: Да, патина. Да. А вот Бульварное кольцо – это серебряная линия, потому что там публика чище. Там чиновники, актеры, военные, журналисты, они расплачивались серебром, но, правда, надо было брать с собой мелочи, достаточное количество кондукторам, чтобы давать сдачу. Правда, находились редкостные типы, вредные, которые они научались ездить бесплатно. Например, Паустовский описывает одного старика, который все время пытался расплатиться Катенькой. 100-рублевым кредитным билетом, кондукторов не было сдачи. Поэтому старик просто выходил на очередной остановке, поджидал следующий трамвай и ехал дальше. Но кондукторы, они за... Да, и более того, у них уже стало считаться вредной, плохой приметой, если появлялся этот старик. Вот, уже обязательно что-нибудь повязали. Они ему отомстили, в
3: коллеги,
0: конце концов.
3: Коллеги, я очень прошу прощения. Большое вам спасибо. Я думаю, что надо продолжить эту историю. Но это мое личное мнение, вам решать, конечно. Спасибо большое и временно прощаемся.
4: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
9: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
4: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
10: Мне кажется, что ты...
11: Это проекция.
10: Но я хочу...
11: А это зацикленность на себе.
10: Нет, дело не в этом.
11: Вытеснение и отрицание.
10: Да просто поговори со мной.
4: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых волею загадочных обстоятельств раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла. Но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о кольце времени пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.
12: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
4: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
13: Вам удобно?
14: Ну да.
13: Лампа не слишком светит в лицо?
14: Нет.
13: Камера не смущает?
14: Вовсе нет.
13: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
4: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. День победы русских полков в Куликовской битве. Контекст.
15: Это сражение стало одним из ключевых в отечественной истории, предопределило дальнейший исторический путь нашей страны. Победа русского воинства под предводительством великого князя Дмитрия Донского положила начало освобождения Руси от ига Золотой Орды. К тому времени Орда уже начала распадаться, а усиление Московского княжества и создание централизованного государства крайне беспокоило Мамая. Но посланное им в большой поход войско было разбито. Битва началась поединком русского воина, инока Пересвета, с монгольским богатырем Челубеем. Погибли оба. Все попытки противника взять числом и напором не увенчались успехом. Ему пришлось бежать. Несмотря на большие потери, русская рать взяла верх. В 1988 году, во время празднования тысячелетия крещения Руси, на Поместном соборе Русской Православной Церкви Дмитрий Донской был причислен к лику святых. В июле 2026 года несколько фрагментов мощей благоверного князя нашли в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. В сентябре их доставили в полевой храм одного из подразделений группировки войск «Север» в зону СВО.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В каком регионе самая большая выплата студентам за рождение ребенка? На что увеличат расходы на Украине? И как в Организации Объединенных Наций применяют искусственный интеллект? Об этих и других темах подробнее далее.